0: Гендиректор России сегодня Дмитрий Киселев объяснил ее явным техническим недосмотром. Текст, по его словам, противоречит редакционной политике агентства. Колумниста он назвал юным внештатным автором. Хотя Носович возглавляет калининградское издание «Рубалтик.ру» и входит в Совет по внешней и оборонной политике. Поводом для этой публикации стало решение литовского Сейма, который 22 сентября поддержал отмену конституционного запрета на размещение в стране ядерного оружия. Окончательное голосование пройдет в январе, и Кремль пригрозил Литве еще тогда.
1: И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
0: Официально Москва от угроз открещивается как может, но и попытки европейцев снизить напряжение отвечает отказом. В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Германии Йохан Вадеф впервые с начала полномасштабной войны встретился с Сергеем Лавровым и, по данным Associated Press, призвал Москву отказаться от опасного пути эскалации в отношении Европы. Лавров сказал, что ничего нового не услышал, а с трибуны Генассамблеи упрекнул канцлера Фридриха Мерца в желании снова сделать Германию ведущей военной державой Европы и спросил, не забыл ли Берлин уроки Второй мировой войны.
2: Воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чушь. Но именно Европа готовится к войне с нами.
0: Если с Берлином Москва хотя бы садится за стол переговоров, то с Варшавой уже открыто обменивается угрозами.
3: Если бы Россия напала на нас, и мы сняли перчатки, думаю, мы бы довольно быстро победили Россию. У нас подавляющее превосходство над Россией в воздухе.
0: Мы, глава польского МИД Радослав Сикорский, имел в виду НАТО, у которого, по его подсчетам, около 2500 самолетов. И добавил, что если Украина за полгода вывела из строя половину российских нефтеперерабатывающих заводов, то союзники справились бы с остальным за 6 недель. Через несколько дней ему ответил помощник Путина Николай Патрушев, который в интервью «Аргументам и фактам» назвал оценку польского министра дилетантской.
4: В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за 2-3 дня.
0: Сикорский ответил Патрушеву, что российские генералы угрожают Польше ядерной войной уже 20 лет. Но и Лавров, повторяя, что воевать с Европой Москва не собирается, каждый раз делает оговорку.
2: А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой.
0: Похожие заверения уже звучали в 2021 году, когда Россия стягивала войска к границе с Украиной. Путин называл предупреждения Запада алармизмом и намекал, что кто-то специально вбрасывает слухи, чтобы на этом заработать. А за 9 дней до вторжения на вопрос, хочет ли Россия войны в Европе, ответил, конечно, нет. А 24 февраля 2022 года Путин назвал целью вторжения защиту людей, которые, по его словам, 8 лет подвергались геноциду со стороны Киева.
5: И о причинах и пределах эскалации мы сегодня говорим с политическим обозревателем Сергеем Шериным. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Сергей, на ваш взгляд, для чего это запугивание эскалации? Кто его вбрасывает и с какой целью?
6: Я не думаю, что то, что вы сейчас показали, многочисленные высказывания должностных лиц российских, что это изложение какого-то конкретного плана, который уже принят. Решение в России принимает только один человек, это точно не Лавров. Лавров вообще, я думаю, не принимает участия даже в обсуждении каких-либо решений, это пропагандист. Решение принимает Путин, и нет признаков того, что Путин решил прямо сейчас напасть, там, ну, скажем, на Литву. Другое дело, что, несомненно, если он сочтет, что это целесообразно и что это выгодно, то он такое решение вполне может принять. И, несомненно, на всякий случай к этому готовится. Я не думаю, что вот прямо сейчас, что, не знаю, в этом сезоне осенне-зимнем, 26-27 годов. Такое возможно. А дальше я бы ничего не исключал.
5: Мы сейчас говорим об эскалации Кремля во внешней политике, но я бы хотел ненадолго обратиться к материалу политолога Андрея Колесникова для журнала Foreign Affairs. И политолог пишет в нем, что что происходит внутри России на фоне этой эскалации. По

0: данным Левада пишет Колесников, по сравнению с прошлым годом люди реже отвечают, что специальная военная операция, так называемая, идет успешно. 20% потерял этот ответ. То, что страна идет в правильном направлении, этот ответ потерял 10%. И даже рейтинг Путина опустился на 12%, что, по словам Колесникова, очень много для персоналистской автократии. И на это все накладывается тревога от возможной мобилизации, тревога от роста цен, инфляции и новые-новые запреты. Есть ли у Кремля на данный момент безопасный простор внутри страны для эскалации?
1: Я боюсь, что такой простор скорее есть, чем его нет. Вот это мы говорим про безопасный простор для эскалации. Я боюсь, что он есть, потому что действительно люди устали, люди не вызывают, не выказывают желания в большинстве там, продолжать эту войну, но их же не спросят, какое это имеет влияние на Путина. Я думаю, что он никакого не имеет. Он привык к тому, что вот как он решит, так и будет. Если придется объявить какую-то мобилизацию, ну, в общем, несмотря на ужас, который он вызывает там в массах, она будет более-менее проведена. Если будет принято решение еще на кого-то напасть, ну, значит, вот нападут. Так что тут скорее можно говорить, вернее, ну, что ли, защитой от таких нападений является готовность их отразить, чем ожидание, что народ восстанет в России.
0: Но тут под эскалацией я имею в виду не только конкретные новые боевые действия, но конструирование некого нового врага, который еще страшнее, чем прямо сейчас, например, Украина. А на ваш взгляд, нужна ли подобная эскалация Владимиру Путину?
1: Я затрудняюсь сказать, мне кажется, что это скорее делается на автомате и по инерции, чем по какому-то такому холодному, там, не знаю, расчету, чтобы поднять народ против Запада. Против Запада народ поднимали с самого начала. Война 22-го года шла вообще, ее объясняли как войну с Западом, что на нас напала Украина, потому что у нее за спиной стоит Запад, и воюем мы с Западом. Это такой устойчивый оборот, что мы воюем там не с Украиной, мы воюем со всем западным миром. Так что в таком смысле это уже осуществляется, эта пропаганда. А вот те угрозы, которые звучат, там какой-то текст, написанный обозревателем РИА Новости и снятый. Ну, я не думаю, что обозреватель РИА Новости осведомлен, даже находящийся на какой-то средней руководящей позиции. Я не думаю, что он осведомлен относительно планов Путина, потому что Путин с ними не делится ни с кем. Лавров, мы уже говорили, нет. Патрушев в какой-то степени, возможно, участвует в обсуждениях с Путиным. Но опять-таки, он всегда так говорит, там один его знакомый, там шутливо сказал, что это искусственный разум, он генерирует какие-то вот такие угрозы всегда.
0: Ну и в качестве объединяющей идеи Кремль предлагает народу мышление осады, так пишет Андрей Колесников. И в этой осаде, по его словам, власть предлагает населению некую надежду на чудо. В качестве примера этой политтехнологии Андрей Колесников приводит отправку мощей князя Донского на войну. Это поиск чуда, которое укрепит народный дух, а народный дух, в свою очередь, усилит рассказы Владимира Путина о неком чудо-оружии, которое все еще есть в запасе, и он может его применить. Так пишет Андрей Колесников. Эффект у этой политтехнологии вот на экране у вас, дорогие зрители, это толпы на русском марше. Масштаб и эффективность вы можете оценить сами, взглянув на него. Но вот вопрос, который висит в воздухе. А какого же чуда ждет Владимир Путин? Сергей, есть ли у вас на это ответ?
1: Я не специалист по военным делам, просто констатирую факт, что Путин, как такой маленький ребенок, любит играться с оружием. Он постоянно там нанизывает различные названия, там, возможно, он сам их и придумывает, я не знаю. Но вот на его выступлениях, по крайней мере, начиная с 2018 года, он постоянно обещает развернуть какие-то системы новейшие, там, превосходящие западные. Как правило, эти системы потом начинают буксовать. Ну вот это его личное увлечение, которое, на мой взгляд, довольно слабо коррелирует там с реальной действительностью.
0: Андрей Колесников в своей статье полагает, что чудом для Владимира Путина мог быть Дональд Трамп, который пытался разрешить конфликт, он пытался помирить стороны, но Путин по какой-то причине не воспользовался. Мы перед эфиром спросили у специалиста по европейской политике Петра Танева, может ли Европа предложить Владимиру Путину подобное чудо, то есть выход из войны, возможно, даже выход без потери лица, но, по словам Петра, Европе совсем не до подобного чуда, и скорее наоборот. Слова Владимира Путина или других представителей России о том, что Россия может расширять географию войны, даже если они и нацелены на внутреннюю российскую аудиторию, для Европы это достаточный повод, чтобы готовиться к войне.
2: Все воспринимают очень серьезно, опять же, информацию, которая поступает постоянно в рамках спецслужб стран Европейского Союза, стран НАТО, планы России на то, чтобы попытаться организовать какую-то провокацию, протестировать действия статьи 5 Устава НАТО. Кажется, они достаточно реалистичны, поэтому люди уже начинают к этому готовиться. При этом никто не хочет создавать какой-то паники. Все готовят какие-то возможные сценарии того, что может произойти, что не может произойти. Люди в европейских странах озадачены планами России, но я не знаю, сплотит ли это российское общество. Мне кажется, европейское общество очень сильно сплотит, потому что действия России сейчас дают мандат европейским правительствам объяснять своим гражданам, почему мы тратим столько денег на оборону.
0: Сергей, неужели Россия и Европа получаются запертыми внутри неизбежного самосбывающегося пророчества?
1: Я не думаю, что это пророчество обязательно самосбывающее, но считаю, что единственный способ остановить Путина – это быть готовым его остановить. Потому что сформулировать для него какой-то, не знаю, нормальный выход – это значит видеть в нем такой политика нормального типа, который ищет такие решения. Он вовсе не стремится выйти из конфликта. Он не начнет конфликт в том случае, если у него возникнет убеждение, что он в этом конфликте проиграет. Поэтому если в той мере, в какой европейское и западное общество сплачивается и готово дать отпор, в той мере оно уменьшает вероятность того, что этот конфликт начнется. Но сделать эту вероятность нулевой, просто вот такой опции нету в принципе. Надо быть готовым в крайнем случае дать отпор.
0: Спасибо большое вам, Сергей. Политический аналитик Сергей Шелин был в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время», объяснял нам причины и пределы эскалационной риторики. Я предлагаю нам посмотреть на объективные факторы, которые сковывают российские возможности расширять географию войны, и потом мы вернемся к обсуждению уже с военным экспертом.
3: Владимир Путин вновь наказал генералам захватить Донбасс, на этот раз до конца 2026 года. В сентябре об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Reuters. С начала полномасштабной войны Путин не менее 15 раз называл сроки захвата Донецкой области. Однако российские военные по-прежнему в них не укладываются, сообщает Американский институт изучения войны. В течение сентября украинский мониторинговый проект Deep State несколько раз фиксировал успехи ВСУ в Донецкой области, неподалеку от городов, которые намеревается захватить российская армия. К северу от Лимана и Славянска украинские военные освободили Шандриголово, Дерилово, Редкодуб, Катериновку и Новое.
4: Логика боев на плацдарме заключалась в том, что кто контролирует высоты вокруг Нового, тот и владеет инициативой. Для взлома ключевых опорных пунктов противника мы использовали наше ноу-хау – старые советские БТРы, которые были переделаны в наземные дроны «Камикадзе».
3: Командир 3-го армейского корпуса ВСУ также сообщил о российских потерях в количестве 2000 человек и 250 попавших в плен. Независимо проверить эти данные пока не удается. В 2026 году операции украинской армии позволили освободить в два раза больше территории, чем во время контрнаступления 2023 года, сообщает французский исследователь Клеман Мален. Успешные действия ВСУ на фронте также подтверждают Американский институт изучения войны и аналитик Conflict Intelligence Team. Исследователь Клеман Мален сообщает, что в 2026 году ВСУ освободили 450 квадратных километров территории. При этом, по данным аналитика, российские военные сумели за это время захватить на 650 квадратных километров больше. Судя по оценкам того же Deep State, российские военные успешнее продвигаются к Славянску и Краматорску с востока, а на словах и в отчетах Путина и Генштаба продвинулись еще дальше.
5: Освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
3: и Светогорск, и ранее Купинск, и многие села на различных направлениях в реальности не были захвачены российской армией. Провал на Лиманском направлении Z-канал Рыбарь объяснил отчетами о захваченных селах, которые не соответствовали реальности.
4: Получилась выгодная ВСУ ситуация, где они смогли спокойно подтягивать резервы через освобожденные села по заявлениям. Ведь не будут бить бомбами по селам под контролем вооруженных сил Российской Федерации. К концу лета число подконтрольных на бумаге населенных пунктов стало в разы больше, чем по факту. Из-за лиманских событий подвис вопрос с началом наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как идти штурмовать два крупных города, когда с севера и северо-востока могут попытаться зайти в тыл?
3: Расхождение заявленных успехов российской армии на лиманском направлении с реальностью подтверждает и основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
5: А по мнению Минобороны России, их успех условно вот такой, как минимум. И типа это все под контролем России. Вот такая получается гигантская разница. Конечно, просто в разных измерениях обитают эти люди. Те, кто находится там на высших уровнях власти в России. Будь то сам Путин, будь то там Белоусов, Герасимов и прочее. Даже Рыбарь уже там не первый день подряд прям признает, что Шандерголовский выступ, судя по всему, российскими силами потерян, и там присутствуют украинские военные.
3: Так называемые флага и нейровтыки, захваты городов в кредит уже не первый месяц раздражают провоенных блогеров. Генштаб сообщает об успехах, Путин продолжает войну, не рассматривая мир, а в лояльных сетблогах с опаской критикуют руководство за поспешные выводы и необдуманные решения. Вопрос о захвате Донецкой области к концу 2026 года может быть вновь отложен.
0: И о положении на фронте мы говорим с военным аналитиком Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
6: Артем, здравствуйте.
0: Меняет ли что-то вот это наступление Украины? И вообще, как вы его оцениваете, поскольку Conflict Intelligence Team, например, говорит, что аналитик Мален преувеличивает его?
6: Я не знаю, преувеличивает он или нет. Ситуация здесь примерно следующая. Мы точно не знаем линии продвижения украинских вооруженных сил. Силы обороны Украины по понятным причинам темнили долгое время вообще о самом факте наступления. Соответственно, у нас нет четкой видеофиксации геопривязки, куда они зашли. Но более-менее выступ над Лиманом срезан. И, соответственно, можно сказать, что есть существенный тактический успех на одном из участков сражения за Славянско-Краматорскую агломерацию. Таких участков условно несколько. И вот на одном, самом северном, украинцам удалось очень существенно улучшить ситуацию. И с точки зрения контроля на территории, и в целом, с точки зрения снижения угрозы со стороны противника, с севера городу Славянск. Однако сказать, что этот успех имеет решающее значение в битве за Славянск-Краматорск, было бы неверно. Битва продолжается, и украинцы в очень непростом положении на целом ряде участков, ключевых участков этого сражения. С другой стороны, продвижение российской армии либо во многих местах, я сейчас говорю конкретно про агломерацию, либо отсутствует, либо очень-очень медленно идут очень упорные бои. И, соответственно, о каком-либо захвате Донецкой области к концу 26 года не может быть и речи. И более того, я очень вообще сомневаюсь, что кто-то в здравом уме и трезвой памяти, минимально здравом уме, ставил такое задание российским военным. Хотя бы даже не потому, что это абсолютно невыполнимая вещь по всем параметрам, и что предыдущие события показывали, что она невыполнима. Тут ведь просто, ну это даже тут продвижение такой глубины и объема абсолютно не соответствует даже той тактике, которой российская армия прибегает на протяжении очень долгого времени. Вот то самое очень попытки медленно продвинуться, просачивание небольшими группами и взятие под контроль очень небольших участков территории в очень медленном темпе с тяжелыми потерями. Опять-таки, абсолютно не вписывается в логику этой войны подобные амбиции, абсолютно не вписывается в уроки, которые российская армия должна была кое-как научесть в течение последних, можно сказать, 3 лет, с осени 23 года, когда идет наступление. Соответственно, о подобных результатах речи быть не может вообще. Но что касается боев, они продолжаются и продолжатся с очень серьезной силой в ближайшее время. Российские силы угрожают городу Доброполье очень серьезно. Константиновка, Дружковская, Константиновка почти захвачена, Дружковка под угрозой, естественно, силой близко от Славянска. Так что ситуация непростая.
0: Вот 23-й год вспоминает и российский провоенный автор Туленков. Он же участник «Шторм Z», и он пишет у себя в телеграм-канале, что успехи российской армии кончились как раз в 23-м году. А что с тех пор поменялось? Точнее, по-другому сформулирую вопрос. Чего российской армии не хватает для того, чтобы какие-то успехи были ощутимыми?
6: Ну, собственно, в 23-м году российской армии удалось в целом успешно отразить украинское наступление, которое закончилось неудачно летнее. И далее с осени 23-го года, то есть, по сути, 3 года до сих пор Россия ведет наступательную операцию в режиме продавливания, поиска слабых мест. Там, где удается найти слабое место, иногда есть просчеты украинского командования, используясь, иногда просто преимущество реализовывалось, где слабое место, продвигались более глубоко, где нет, просто пытались продавить. Успехи для них, по всей видимости, это, в принципе, мерило территориальное в данном случае. Если мы говорим о боях на линии фронта при использовании такой тактики, соответственно, я бы не сказал, что если говорить, что хоть какой-то захват территории это успех для них, то да, у них есть захваты успешные существуют. В 26-м году их гораздо меньше. Тем не менее, даже в 26-м году есть продвижение и на участках, которые для них важны, в частности, город Константиновка. Поэтому полностью, если исходить из того, что территория для них равна успеху, несмотря на тяжелые потери, то какой-то успех присутствует. А чего не хватает? Так не хватает очень многого. Не хватает в том числе и личного состава. Я сейчас даже не буду говорить, что там умеют воевать, не умеют воевать. Не хватает авиации, которая близко не соответствует высоким современным нормам и так далее. А если бы соответствовало, то могли бы преуспеть в войне с первого дня. По большому счету, в данную секунду не хватает резервов и не хватает личного состава. Да, удается более-менее компенсировать потери и даже потихоньку продвигаться с огромными же потерями, но явно личного состава не избыток, явно не избыток боеспособного по-настоящему личного состава. Я бы сказал, что элементы снарядного голода тоже присутствуют. Артиллерия не то чтобы дальнобойная, используется очень много старых систем, в том числе корейских, северокорейских орудий, насколько можно судить. Снарядов явно не избыток, хотя сегодня основной инструмент в большей степени это дроны ударные, чем снаряды. Так что по большому счету у России проблем много на самых разных направлениях. Естественно, есть проблемы у Украины, но это уже отдельный разговор. А дефицит качества и дефицит количества у России налицо. И, собственно, поэтому во многом, поэтому тех самых успехов территориальных в 26-м году гораздо меньше, чем это было в 25-м, а не то, чтобы в 25-м они были очень обширны.
0: Можно ли из этого сделать вывод, что у Кремля, если сохраняются старые проблемы, в том числе и снарядный голод, о котором еще кричал Евгений Пригожин, можно ли из этого делать вывод, что у Кремля нет ресурсов, чтобы перебрасывать свою военную мощь на какие-то другие направления? Я имею в виду угрозы эскалации войны в других местах.
6: Угрозы эскалации в других местах, если мы говорим о... Тут дело даже не только в снарядном голоде, а в снарядный голод, он относительный, но он присутствует, я думаю, что хотели бы больше и стволов, и снарядов. Что касается в целом ситуации, то Россия все свои ресурсы, да, у России есть кое-какие резервы, которые не всегда задействованы на фронте, но по большому счету задействуют в Украине, в том числе уровень личного состава и категории населения, которые привлекаются для службы в пехоте, в этом плане показателен. Многие из них абсолютно для этого не годятся и в буквальном смысле являются чуть ли не одноразовыми солдатами. Солдат не хватает много чего другого, и воевать классическим образом с НАТО на данный момент в буквальном смысле сил нет. И я скажу больше, эти группировки не находятся на границах НАТО, они находятся разве что по мелочам, насколько мы знаем, из открытых источников, и, соответственно, перебросить переносит что-то значительное, ну, скажем, на границе стран Балтии, подразумевает, безусловно, использовать все свои резервы и снять часть сил с украинского фронта. Если мы говорим о чем-то значительном, а не каких-то мелких группировках, безусловно, Россия в крайнем напряжении своих ресурсов, и в первую очередь с точки зрения личного состава, и все напряжение это в первую очередь. Но, опять-таки, если опираться на открытые источники, а не какие-то хитрые данные разведок, которые у меня нет, то основные усилия, в первую главную очередь, в Украине. И, соответственно, что-то делать в других местах можно будет только за счет Украины.
0: Спасибо вам большое, Давид. Военный аналитик Давид Шарп был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о возможной военной эскалации, о пределах для... об объективных пределах для российской военной мощи. И в подготовке зимы, все еще возвращаюсь к дипломатии, с которой мы начинали нашу программу, главный вопрос, будет ли энергетическое перемирие. Но пока что новости, которые приходят из Украины, демонстрируют, что Россия готова показывать эскалацию. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся завтра. До свидания.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта этого года и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Мой гость – военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец.
1: Какие военные ресурсы есть у российской армии, что Путин не хочет останавливать войну и явно готовится к зимней военной кампании?
2: Это те же самые ресурсы, которые у него были и год назад, когда российское наступление было более успешным и более быстрым, скажем так. То есть это фактически те же самые соединения и объединения, которые были год и полтора назад. Местами удалось из бригад развернуть дивизии, то есть укрупнить часть соединений. Вот. Но тем не менее, все равно это, если говорить о воюют соединения, а не отдельные солдаты, да. Если говорить про соединения, которые есть в наличии, это примерно то же самое, что было и раньше. И то же самое можно сказать и про ВСУ. То есть, программа развертывания новых бригад, которая в ВСУ существовала раньше, она свернута. Мало того, есть разговоры о том, что часть бригад надо распустить для того, чтобы наполнить более боеспособные соединения личным составом. Вот это со стороны ВСУ. То есть, в принципе, состав армии не меняется, ресурсы все те же самые. При этом продвижение российской армии замедляется, очевидно, в последние месяцы, последний год.
1: Вот российские реактивные дроны – это ноу-хау, и означает ли, что за счет них российские военно-воздушные силы имеют теперь преимущество накануне вот, зимней военной кампании?
2: Ну, нужно понимать, что все эти бомбардировки тыла и даже среднего тыла – это все-таки отдельный театр военных действий, от которого прямо ситуация на фронте не зависит. То есть, это обмен ударами, который живет по своей логике. Он важен, конечно, и для состояния экономики, и для, скажем так, боевого духа общества. Естественно, если безнаказанно противник наносит удары, общество чувствует себя не лучшим образом. Поэтому обе стороны стремятся к тому, чтобы эти удары, по крайней мере, не были безнаказанными, если им невозможно противостоять. Вот что касается противостояния этим ударам, ВСУ примерно год назад с помощью американских партнеров, бывший гендиректор Гугла Эрик Шмидт возглавлял программу создания дронов-перехватчиков. Вот создали целый комплекс, то есть это, который не ограничивается самими этими дронами-перехватчиками. Это и радары, которые, и акустические датчики, которые к этому делу прилагаются. Вот они научились успешно с помощью этого комплекса бороться с дронами типа «Герань-2» российскими, у которых был обычный поршневой двигатель, поэтому их называли мопедом по звуку этого поршневого двигателя, или там газонокосилкой. Вот. Действительно, по крайней мере, в нескольких районах Украины, это в районе Киева и в районе Одессы, удалось практически полностью добиться того, что эти дроны, поршневые дроны, стали практически бесполезными. Ну и не секрет, что обе стороны очень быстро адаптируются на этой войне. И Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герань-2». То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герань-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот и можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5», они вполне себе гражданские и китайского производства, можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Вот, поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП. Есть аналогичная история и у ВСУ. Там тоже дыра в военном бюджете, как Владимир Зеленский сказал, в 27 миллиардов долларов, которые он просил у своих западных партнеров эту дыру закрыть. То есть война становится дороже для той, и для другой, и для другой армии.
1: Где и в каком месте Путин и его генералы блефуют, предполагая, что наблюдатели или вот военные эксперты, как вы, съедят эту ложь?
2: Честно говоря, я не знаю аудиторию, к которой они обращаются, ну, кроме, собственно, российского общества, которое вряд ли смотрит на карту и там, пытается понять, кто владеет городом Светогорск. Вот. Возможно, это те же самые западные партнеры, администрация Трампа. По крайней мере, несколько раз мы точно знаем, что Путин, рассказывая про военные успехи, в том числе несуществующие, обращался именно к Трампу. Вряд ли это рассчитано на военных экспертов. Вот. Ну, к тому же, насколько со слов Путина мы знаем, он довольно пренебрежительно относится к тому, что там пишут в интернете, говорит, там много всякой фигни.
1: А что произошло в Светогорске, что Путин отчитался о его взятии?
2: Ну, вот это очень неудачный момент, как было с Купинском в прошлом году. Путин сообщил о несуществующем успехе в тот момент, когда в разгар украинского контрнаступления. Так было и в Купинске год назад, и также вот, собственно, случилось сейчас. Светогорск – это как раз район, тот самый район Лимана, тот самый район проведения операции Вивальди, как ВСУ ее называют. Вот. И как раз в тот момент, когда российские войска спешно отступали от Светогорска, который они не захватывали, естественно. Вот. В этот момент Путин сообщил о его захвате. Не знаю, зачем. В принципе, все это, конечно, не такая большая ложь, чтобы думать, что Путин представляет себе ситуацию на фронте абсолютно неверно. Вот, мало того, есть всякие свидетельства, в том числе там, его разговор с командирами на местах, который сайт Kremlin.ru публиковал, где он сетует на то, что медленно продвигаетесь, а соседи вообще совсем не так хороши, вот, и так далее. То есть мы знаем, что он недоволен темпами продвижения.
1: А если можно коротко, кто контролирует Константиновку и какая ложь вокруг этого населенного пункта?
2: Константиновку в основном контролируют российские войска, при этом ВСУ по-прежнему имеет возможность через окраины заводить туда штурмовиков, мало того, снабжать их, ну, в основном с помощью наземных и воздушных дронов. То есть снабжение по земле фактически невозможно. Вот, но там есть позиции на северных и на северо-западных окраинах, позиции ВСУ тоже есть. При этом российская армия пытается продвинуться за Константиновку к следующим населенным пунктам. Алексеева Дружковке, ну и так далее, в сторону Краматорска. То есть то, что Константиновка недозахвачена, российским войскам мешает, конечно, дальнейшему продвижению, но попытки двигаться дальше есть.
1: Смотрите, мы стали свидетелем этим летом очень успешной атаки ВСУ по маркетплейсам, по НПЗ и бензиновый кризис, и дизельный кризис налицо. На ваш взгляд, вот Россия готова к тому, что если Украина, а она начнет ответно бить, готова ли она защитить свою экономику, в первую очередь нефти перерабатывающие эти заводы, потому что отсутствие бензина и тепла зимой – это не то, что происходит летом.
2: Ну, тепло отдельно, бензин отдельно, все-таки немножко разные вещи, в том числе и с точки зрения сложности поражения объектов. Вот, допустим, поразить электростанцию с помощью дронов, которые используют ВСУ, довольно тяжело. Вот, мы это знаем, допустим, по российским попыткам поражать украинские электростанции. С помощью дронов не получалось, пришлось тратить ракеты в большом количестве. Что касается бензина, ну, мы видим, что пока защитить нефтеперерабатывающие заводы российской армии не удается. Вот. Потому что напомню, что министр обороны Белоусов обещал к ноябрю новую полностью непроницаемую систему борьбы с этими дронами. Это сложно. Это не то чтобы кривые руки. Сложно обеспечить полную защиту от атаки сотен дронов в одной волне. Мало кому это удается. Мало того, мы по Персидскому заливу видим, что и армии США не так просто это сделать. Так что, ну да, в принципе, предполагалось, что будут разработаны такие же дроны-перехватчики, такие же комплексы с этими дронами-перехватчиками, с всякими сенсорами по выявлению дронов, которые позволят эти заводы защитить. Пока мы видим, что нет, не получается, хотя, возможно, ВСУ приходится тратить больше ресурсов на поражение этих заводов, мы точно не знаем. Вот. Естественно, дроны сбивают, что-то долетает.
1: Мы видим, что компания Wildberries заказала 500 000 квадратных метров этих металлических сеток, да, чтобы закрыть свои эти ангары. И я читал, что и владельцы НПЗ тоже заказывают такие же сети, чтобы, значит, защитить свои эти нефтяные оборудования, которые перерабатывают нефть в бензин и в дизель. Насколько вы скептически к этому относитесь, или это действительно может спасти от ударов беспилотников?
2: Нет, почему это самый действенный способ пассивной защиты? Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытаются спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. Эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов, по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
1: А если Россия попытается сделать Холодомор 2 этой зимой, то сумеет ли Украина ответить также, ударив по электростанциям, подстанциям, по ТЭЦ, что важно, или пока вот такие объекты недосягаемые для украинских военно-воздушных сил?
2: Ну, у нас есть опыт российских ударов. Мы можем как раз посмотреть, что эффективно, что неэффективно. Для ударов по электростанциям требуются ракеты с мощной боеголовкой и желательно с большой скоростью, для того, чтобы железобетонный корпус этой электростанции пробивать. Для ударов по подстанциям, это напомню, трансформаторы, которые стоят, в общем, в чистом поле, примерно так же, как те же самые нефтеперерабатывающие заводы. Можно поражать их и дронами, что российская армия с украинскими подстанциями делала очень активно, и значительная часть перебоев с поставками электроэнергии была связана именно вот с поражением подстанций, а не с поражением генерации. То есть, в принципе, какой-то ответ возможен. Для эффекта, чтобы он был такой же, какой достигает российская армия уже несколько зим подряд, поражая украинскую электроэнергетику, требуется ракета, конечно. Вот. Вопрос, успеет ли Украина наладить массовое производство этих самых ракет, пока нет, пока не смогла.
1: Вы имеете в виду «Фламинго» или еще какие-то
2: Я
1: другие?
2: имею в виду и «Фламинго», и баллистические ракеты. «Фламинго», очевидно, эта программа отстает от заявленных характеристик. Напомню, что к этому времени должны были сотни ракет «Фламинго» в месяц производиться. А мы видим удар раз в 2-3 недели с использованием 5-6 ракет. Ну, по крайней мере, то, что гарантированно долетает, и потом это все снимают на видео граждане. Баллистические ракеты, они обещаны, но тоже есть, очевидно, тоже есть проблемы с производством, насколько можно судить и по заявлениям украинских производителей. И по словам экспертов по ракетным технологиям, проблемы с двигательными установками и для крылатых ракет, и для баллистических.
1: И последний вопрос. Что IT-гиганты тестируют на фронте?
2: Ну, прежде всего, если говорить об особенностях войны России и Украины, и о технологиях, которые можно тестировать именно здесь, а не где-нибудь на Ближнем Востоке, в Персидском заливе. Это огромное количество видео с использованием дронов. Это архивы, в которых есть сотни тысяч этих видео, где операторы либо там преодолевают всякие сложности, находят замаскированную цель, или там подлетают к этой цели с нужного ракурса, чтобы ее поразить, или не справляются с этим. И вот модели, агенты искусственного интеллекта, военные, можно обучать на этом видео. Мало того, эта работа ведется по обе стороны фронта, то есть и IT-гиганты, военные, в том числе там Palantir, используют украинские архивы с видео. Российские компании, которые производят дроны и там, системы управления этими дронами, очевидно, используют российские архивы. Они тоже существуют, тоже составляют там, сотни тысяч видео. Вот люди этим занимаются. Возможно, российские архивы доступны кому-то еще, например, Китаю. Сказать сложно.
1: Ну, вы с каким чувством смотрите на предстоящие месяцы? Вот на ваш взгляд, что может вообще остановить эту войну? Или война на истощение, она будет продолжаться? И есть знаменитая формула: толстый худеет, а худой ты становится еще тоще. Вот эта формула будет продолжать работать, или может произойти чудо или с одной, или с другой стороны? Как вы думаете?
2: Ну, прямо на чудо рассчитывать не приходится. Мы уже видим примерно одну и ту же самую траекторию этой войны уже годами, можно сказать. По крайней мере, пару лет точно траектория не меняется. Есть там всякие локальные изменения, которые приводят к медийным всплескам. То Украина побеждает, то наоборот, российская армия вот-вот все захватит. На самом деле, если очистить от этого, от этой шелухи, скажем так, то мы видим траекторию, да, российская армия тратит примерно в 1,5 раза больше денег. Это можно посчитать, очень грубо, конечно. Вот, ну, в 1,5 раза больше денег тратит, чем ВСУ. И примерно на столько же, может быть, даже меньше, чем 1,5 раза, лучше воюют. Вот, именно за счет эффекта масштаба, за счет численного превосходства, за счет того, что, осваивая новые технологии, легче их масштабируют, поскольку имеют больший военно-промышленный потенциал, даже с учетом помощи стран Европы. Но при этом, как я уже сказал в начале, наступление российской армии замедляется. Связано это с тактической адаптацией ВСУ и вообще с тем, что тактика, которая вырабатывается по ходу этой войны, она не способствует крупномасштабным наступлениям, не способствует общевойсковым действиям. Происходит дробление этих боевых действий на какие-то маленькие тактические эпизоды. Подготовка какого-то более крупного наступления требует уже теперь не недели, а месяцы. Нужно там поразить все позиции операторов дронов, РЭП там и так далее, тогда можно продвинуться вот на несколько километров с помощью штурмовиков просочиться. И вот мы видим, как и российская, и теперь украинская армия, которая контратакует, вот она готовит эти наступления месяцами, чтобы потом немножко пройти. Вот поэтому какого-то резкого изменения траектории ожидать вроде не приходится. При этом мы видим, что в той самой центральной части Донбасса, вокруг Краматорска и Славянска, продолжают скапливаться войска и с той, и с другой стороны. За счет других направлений никаких там резервов стратегических не создано ни той, ни другой армии. Вот перебрасывают постепенно отдельные бригады. Иногда вот российская армия сейчас перебросила дивизию и армию с юга Донбасса в центральную часть. В общем, продолжают скапливаться войска. Очевидно, что грядет большая битва, по итогам которой, наверное, и закончится, по крайней мере, нынешний этап войны. Я боюсь говорить, что закончится вся война. Не секрет, что план Путина по-прежнему не изменен, но собирается захватить Донбасс и воспользоваться это как политическим рычагом для унижения, для давления на Киев. Вот. Я вам предлагал отдать мирно, вы мирно не захотели. Я все это все равно захватил, погибло много людей и что-то такое. Вот. Как это все сработает, сказать сложно, но по всем действиям Путина, я опять говорю, что перебрасываются войска за счет других направлений, в том числе перебрасываются войска в центральную часть Донбасса для того, чтобы захватить. Вот. Но результат не предопределен. Мы видим, что ВСУ хорошо адаптируются к таким ситуациям, и при том, что да, численное превосходство на российской стороне, поэтому траектория не меняется, вот идет медленное наступление. Но при этом ВСУ точно могут противостоять этому лучше, чем это было, допустим, год назад, тем более 1,5 года назад. Мало того, возможны и украинские наступления, которые с целью убедить Путина, что захват Донбасса невозможен, и надо остановиться на текущей линии фронта.
0: Это был военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнецов. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Киев их расходует? Об этом мы поговорим с военным обозревателем United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте. Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
3: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70, всего 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
0: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
3: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракеты-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
0: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетом на украинские города?
3: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
0: 50%. И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
3: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят две такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза Миллерова и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
0: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
3: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина на территории Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции Вивальди, продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации.

Это был свободный разговор. Моими собеседниками были военный обозреватель United Unmanned Systems Юлиан Рёбке и военный аналитик издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. Вёл программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго!

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 28 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия подвергает украинские города постоянным ударам после угроз Владимира Путина отомстить за атаки ВСУ на объекты российской инфраструктуры. Встреча министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Йохана Вадефуля не стала возобновлением дипломатического диалога между двумя странами. По данным правозащитников, российский политолог Александр Кынев, против которого возбуждено уголовное дело, был жестоко избит при задержании и сейчас находится в больнице. Также сегодня.
3: Теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение.
2: По данным центра «Досье», в России, возможно, создается система, которая сможет принимать решения о нанесении ядерных ударов без участия людей. Российская армия подвергает все последние дни ударам беспилотниками и ракетами крупные украинские города, причем ударам беспрерывным и днем, и ночью. Сегодня в результате дневного удара по Киеву был разрушен один из корпусов Академии наук Украины, сообщается о погибших и раненых. Жертвами атак за последние трое суток стали жители не только Киева, но и Днепра, Одессы, Сум, Харькова и других украинских населенных пунктов. При этом президент России Владимир Путин в минувшую субботу, присутствуя в Петербурге на культурном форуме, обвинил Украину в том, что именно она спровоцировала эту ситуацию.
4: Мы по каждой позиции начали отвечать. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ.

0: сокрушительного удара по России в течение 40 дней.
1: Это был Дмитрий Песков. Украина тоже продолжает атаковать российские объекты. Сообщается, в частности, что сегодня в Краснодарском крае загорелась нефтебаза «Эдельвейс-95». Эта компания ведет оптовую торговлю нефтепродуктами, включая бензин различных марок. В Брянской области после атаки беспилотников обрушилась часть моста. 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Если же говорить о попытках возобновления переговоров по Украине, то завершающий сегодня неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН серьезного продвижения не принесла, несмотря на ряд проведенных встреч, в том числе первые с начала войны в Украине встречи министров иностранных дел России и Германии. О 20-минутных переговорах со своим германским коллегой Йоханом Вадефулем глава МИД России Сергей Лавров говорил на пресс-конференции с явным раздражением. Вот почему, по его мнению, Вадефуль предложил эту встречу, хотя раньше Германия отказывалась от таких контактов.
2: Почему господин Вадефуль изменил свое мнение? Может быть, я не знаю, даже не хочу гадать, но все утверждают, те, кто следит за развитием ситуации, что Европа, так сказать, отчаянно ищет возможность вклиниться в тот процесс, который Соединенные Штаты поощряют. Ну, они поощряют тоже с перерывами, потому что то Иран мешается, то Палестина вдруг завлекает еще что-нибудь. Но, тем не менее, Соединенные Штаты активно продолжают свои усилия. Я уже комментировал то, что произошло в Анкоридже. Мы считаем, что в Анкоридже, ну, была договоренность. И по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом. Помните, по-моему, это был министр финансов США господин Бессент, который сказал, что Европа вообще не может рассматриваться как посредник, только мы можем это сделать. Марко Рубио, вопреки своим заявлениям в июне, когда он сказал, что мы на стороне Украины, поэтому как мы будем посредничать? Сейчас он говорит, что хотят Соединенные Штаты найти какие-то пути, подходы, новые предложения. А европейцам, ну, хочется, они же привыкли где-то везде как-то заказывать музыку.
1: Это был Сергей Лавров. Как сообщается, Лавров пытался передать Вадефулю доклад, якобы опровергающий выводы правозащитных организаций о том, что российские войска совершали массовые военные преступления в городе Буча в Киевской области в 2022 году. Но Вадефуль этот доклад попросту отложил и продолжил делать свое заявление. Сам Вадефуль объяснил свое решение встретиться с Лавровым прежде всего тем, что хотел предупредить Россию об абсолютной недопустимости таких провокаций, как инцидент со снаряженными взрывчаткой дронами около аэропорта Лейпцига, ответственность за который Федеративная Республика Германии после соответствующего расследования полностью возложила на Россию. Вот что Йохан Вадефуль заявил в интервью СМИ Германии.
3: Ко мне обращались многочисленные коллеги из других стран, и они говорили, что Россия готова к переговорам. Многие советовали мне провести эти переговоры и даже просили об этом. Например, сейчас обсуждается вопрос о том, куда могут направляться экспортные поставки зерна из Украины и России. Такая страна, как Египет, остро в них нуждается. Там существует реальный риск голода. Выступать за это – правильное решение. Во-вторых, после инцидента в Лейпциге, который был очень опасным, я хотел ясно дать понять, что российские войска использовали там беспилотник, способный сбивать самолеты. Это удалось предотвратить лишь по чистой случайности. Я хотел сказать России, что была пересечена черта, и мы ожидаем, что подобное больше никогда не повторится, и что мы готовы ответить в любой момент. И в-третьих, я ясно выразил нашу поддержку Украине, которая остается неизменной, и призвал Россию сесть за стол переговоров прямо сейчас. Это было заявление министра иностранных дел Германии Йохана Вадефуля. Между тем, в воскресенье в Великобритании главной темой местных средств массовой информации стало задержание 5 человек неподалеку от авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США в регионе Глостершир. Кроме того, были эвакуированы жители 85 домов населенного пункта Уэлфорд, расположенного неподалеку от базы. Полиция назвала случившееся серьезным инцидентом, отметив, что сейчас ситуация находится под контролем. Вот что заявил помощник главного констебля Ричард Окан.
4: Сегодня около часа 45 минут ночи полиция получила сообщение о 3 подозрительных автомобилях, направлявшихся в сторону авиабазы. Вооруженные сотрудники полиции

0: полиции отреагировали на этот сигнал и впоследствии арестовали 5 мужчин в районе Уэлфорд по подозрению в преступлениях в соответствии с законом о взрывчатых веществах. Мужчины были взяты под стражу и остаются под стражей до сих пор. Вокруг автомобилей было установлено 400-метровое оцепление, а армейское подразделение по обезвреживанию взрывных устройств провело их осмотр. В качестве меры предосторожности около 85 домохозяйств получили рекомендацию эвакуироваться на время проведения осмотра. Для тех, кто не смог остаться с родственниками или друзьями, был предоставлен расположенный неподалеку центр отдыха. У экстренных служб есть хорошо отработанные планы действий в случае серьезных инцидентов, подобных этому. Работа по установлению полной картины инцидента продолжается, и мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами, как на местном, так и на национальном уровне. В частности, мы тесно сотрудничаем с нашими службами по борьбе с терроризмом. Мы также просим общественность воздержаться от спекуляций и следить за официальными каналами для получения всей актуальной информации. Это был представитель британской полиции Ричард Окан. В полиции подтвердили, что внимание полицейских привлекли 3 белых грузовика в деревне Уилфорд. Для их осмотра был привлечен робот для обезвреживания взрывных устройств. Именно вокруг этих грузовиков было установлено оцепление, а жителей, попавших в периметр домов, эвакуировали. Эксперты, комментирующие этот инцидент, предполагают, что к нему могут быть причастны Иран, так как авиабаза используется для приема самолетов, участвующих в войне США против Ирана, или Россия, поскольку отношения двух стран в последнее время крайне напряжены. Президент США Дональд Трамп приветствовал задержание подозреваемых, наблюдение за которыми, по его словам, велось уже давно. Арест в Великобритании был фантастическим. Работа с Британией была потрясающей. Мы провели против них расследование. Они хотели нанести большой ущерб нашей крепости. И сотрудничество с британцами оказалось очень эффективным. Возможно, это был Скотланд-Ярд, я точно не знаю. Мы работали со многими службами. Мы долгое время держали их под наблюдением и поймали. Это был Дональд Трамп. Отмечу, что британская полиция ни разу не упоминала о том, что уже вела расследование в отношении 5 задержанных около военной базы Фэрфорд. И вернусь к войне в Украине. Бои на фронте продолжаются в последние дни с не меньшей интенсивностью, чем раньше. ВСУ пытаются развить успех в районе Лимана и Светогорска. Бывший спикер Генерального штаба украинской армии Владислав Селезнев считает, что этот успех во многом связан с применением роботизированной техники 3-м армейским корпусом ВСУ. Правда, в других украинских частях и соединениях в таких масштабах такая техника пока не применяется. И это, по мнению Владислава Селезнева, нужно менять.
1: В первую очередь в боевые порядки, на боевые позиции противника заходили наши НРК, те самые роботизированные комплексы, которые и принимали на себя первый вал вражеского удара. И уже за ним следовали наши пехотинцы, выполняя соответствующие задачи по зачистке территории. Плюс немаловажный аспект, связанный с задействованием беспилотных систем, связан с проведением мероприятий по разминированию территорий. Именно эти приспособления, это оборудование позволило подразделениям 3-го армейского корпуса, во-первых, в очень короткие сроки и с минимальным риском для личного состава провести эти мероприятия. То есть я думаю, что следует говорить в рамках операции «Вивальди» о кардинальном изменении самих подходов к организации и обеспечению ведения боевых действий. И это, безусловно, очень важный фактор. Да, пока этот опыт сосредоточен в подразделениях 3-го армейского корпуса, я имею надежду, что новый главком, который очень позитивно воспринимает все новации, технологические изменения и решения, будет этот опыт масштабировать. Опять же, для меня ключевым маркером колоссальных изменений в деятельности командующего 3-м армейским корпусом генерала Белецкого и офицеров его штаба в том, что они буквально постоянно продуцируют тот опыт, который является стабильным и традиционным для стран Североатлантического альянса, для НАТО. А именно речь идет про мероприятия постоперационного разбора. То есть все действия противника, действия украинских сил и средств в рамках проведения тех или иных операций и задач, позитивный и негативный опыт тщательно исследуется для того, чтобы позитивный опыт максимально масштабировать, а негативный исследовать таким образом, чтобы в дальнейшем его не допускать. К сожалению, это норма и правила, которые присущи нашим североатлантическим партнерам, у нас в армии реализуются крайне слабо, и есть лишь отдельные эпизоды, когда эта опция работает, что является недопустимым. Если мы говорим о том, что мы хотим победить в этом противостоянии, мы должны использовать самые современные, самые эффективные алгоритмы, практики и нормы применения тех или иных средств вооружения. Возвращаемся к тезе, которая была озвучена еще в декабре 2024 года тогдашним главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Вот это четко сказал. Не существует вундервафа, то есть оружия победы, лишь комплексное соединение в синергии разных типов вооружений, технологий, алгоритмов их применения даст нам технологическое преимущество на поле боя. А значит, мы победим. В эпизодах, связанных с деятельностью 3-го армейского корпуса, эта теория, озвученная бывшим главком, находит свое практическое подтверждение. По другим частям подразделениям тут нам еще есть над чем работать.
0: Мнение бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». «Время свободы». Правозащитный проект «Слово защите» сообщает, что политолог Александр Кынев, арестованный по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, был сильно избит при задержании. У него диагностировали 2 перелома берцовой кости, на ногу наложен гипс. Проект «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление ФСИН по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Кынева стало известно в пятницу вечером. Перовский районный суд Москвы отправил Кынева в СИЗО, он вину не признает, подробности обвинения не раскрывались. Внесенный в прошлом году в реестр иностранных агентов Александр Кынев специализируется на российских выборах, региональной политике и устройстве власти в субъектах Российской Федерации. Незадолго до задержания он публично комментировал выборы в Думу, а вот что в передаче «Живой гвоздь» он говорил о причинах снятия с выборов партии «Яблоко».
2: Сценарий сломался в тот момент, когда в дело стали вмешиваться активные мигрантские медиа и, скажем так, структуры оппозиции, которые в России там объявлены террористическими, экстремистскими там, и так далее. То есть попытались вмешиваться в игру все те, кто внутри России российской властью объявлен символическим врагом, да, и, собственно говоря, таким образом их активное публичное вмешательство в кампанию из электоральной точки, скажем так, сферы пришло в глазах власти, по четко еще. Я не говорю, что я с этим согласен, да, я говорю, что в глазах власти оно пришло в сферу национальной безопасности. То есть характер кампании изменился с электорального на вот подобный, скажем так, на стратегический.
0: Это был политолог Александр Кынев, фрагмент передачи «Живой гвоздь». Европейский Союз сегодня наложил санкции на 3 судей Верховного суда России и сотрудника Генеральной прокуратуры, участвовавших в принятии решения не допускать «Яблоко» до выборов в Думу. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Центр «Досье», издания «Дэн Watch и «Санди Таймс» изучили документы о строительстве и оснащении российского военного объекта «Грот» в Свердловской области и выяснили, что там десятилетиями создавался огромный защищенный комплекс. Это подземные тоннели и помещения, радиоцентры, системы связи и жизнеобеспечения, аппаратура управления стратегическими ядерными силами. Объект связан с периметром, созданный еще в СССР резервной системой. Системы управления ядерными силами, которую на Западе прозвали «Dead Hand» — «Мертвая рука». Ее задача — обеспечить ответный ядерный удар, даже в случае, если руководство России и основные командные пункты уничтожены, а обычные линии связи больше не работают. Генерал-майор Виктор Халин, человек, который участвовал в первоначальной разработке периметра в 70-х годах прошлого века, а с 2005 по 2010 годы руководил работами по его модернизации, утверждает, что российское руководство теперь получило возможность осуществлять ответный удар не только в автоматизированном, но и автоматическом режиме, то есть решение о нанесении ядерного удара может быть принято без участия человека, рассказывает журналист центра «Досье» Дмитрий Сухарев.
3: Ну, во-первых, Виктор Халин, он один из разработчиков системы «Периметр», И, собственно, он и участвовал в той самой разработке специального устройства в период 2005-2010 годов, которое впоследствии и позволяет перевести систему в автоматический режим. Он об этом довольно откровенно пишет в своих статьях в газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот. И да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность. И теперь, да, теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому. 43 года назад была история с Станиславом Петровым, который был дежурным на командном пункте, и только-только Советский Союз запустил такой спутник «Ока», который должен отслеживать запуск ракет Соединенными Штатами, и этот спутник ошибочно передал сигнал, что якобы 5 ракет с территории Соединенных Штатов стартовало, и они якобы летят на Советский Союз. И тогда вместо того, чтобы отдать приказ об ответном нападении, собственно, Петров разумно подумал, что никто не будет атаковать Советский Союз 5 ракетами. Это как-то глупо, это странно. Вот. А несмотря на то, что тогда был просто разгар конфликта, тогда только-только Советский Союз сбил самолет на Дальнем Востоке. Ну и, собственно, этот Петров, он стал перепроверять, выяснилось, что не было никаких ракет, что это сбой спутника, и стало об этом известно сильно позже, в 90-х годах, когда все это рассекретили, и тогда Петров стал, по сути, таким героем мирового уровня, человеком, который предотвратил ядерную войну. Была история с ошибочным сигналом по всем ракетным частям привести ракетные части в боевое, собственно, положение. Он был разослан просто по всем частям Советского Союза, но все офицеры, которые отвечали непосредственно за запуск ракет, посмотрели бы по сторонам, изучили там данные, поняли, что никакого ракетного нападения нет. И только один расчет, собственно, перевел ракеты в боевое положение. Все остальные, в общем, решили, что это какая-то ошибка. Эта ошибка и была. Да, ошибки случаются, но благодаря тому, что есть офицеры, есть люди, которые все это проверяют и перепроверяют, трагедии удалось избежать тогда, и вот благодаря этому, собственно, мир и не погрузился, что ли, в ядерную зиму. Конечно, никто не защищен от ошибки, поэтому сбои случаются, ошибки случаются. Вот мы только знаем вот о тех конкретных фактах, которые стали известны благодаря, в том числе, книге бывшего советского ракетчика Ярынича и вот благодаря Петрову. Сколько еще случаев ошибочных таких сигналов было, о которых мы не знаем, их тоже, видимо, какое-то количество существует. Вот, поэтому, да, конечно, ошибки существуют, тем более, да, когда по России прилетают ракеты обычные, здесь тоже, может быть, не знаю, это как-то воспринято по-другому. Кроме того, мы же помним, что Россия последние годы поменяла ядерную доктрину, и теперь решение о применении ядерного оружия может быть принято в случае, если просто существование российского государства подставлено под сомнение, есть угроза существованию российского государства. Это такое очень расплывчатое объяснение в этой доктрине, что, по сути, на него можно натянуть все, что угодно. Не знаю, ракета по Кремлю, все, покушение на Владимира Путина, мы вот будем отвечать. Да, и на самом деле основной вопрос, чем же опасна вот эта вот автоматическая система, я думаю, что на него можно найти ответ в другом материале моего коллеги Данила Беловодьева, который писал про военные игры. И были ситуации, когда вот военные конфликты моделировались в этих военных играх, и для их проведения использовали искусственный интеллект. И в этом случае искусственный интеллект в 95% случаев применял спокойно ядерное оружие, и, в общем, эскалация была ужасающей, и эксперты впоследствии от этого отказались.
0: Это был журналист расследовательского центра «Досье» Дмитрий Сухарев. Время свободы. Вместе с повышением налогов россиян ждет с начала октября и заметное подорожание услуг ЖКХ. Все это по замыслу авторов государственного бюджета России, необходимо для покрытия бюджетного дефицита, который опять получается больше, чем было запланировано, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
4: Названные министром финансов Антоном Силуановым цифры по доходам и расходам федерального бюджета дают дефицит в 5,5 триллионов рублей, а не 4,5 триллиона, как считали, когда сначала Путин, а потом и Силуанов говорили про 2% ВВП. 2% превратились в 2,2, прогноз по инфляции повышен, отсюда и лишний триллион. По сравнению с тем, что планировалось на 2027 год, в 2025-м плановый дефицит вырос почти на 2,5 триллиона. И, несмотря на это, Минфину пришлось, как сейчас принято говорить в правительстве, оптимизировать расходы на 2 триллиона рублей. Это, впрочем, не значит, что профинансированы они совсем уж не будут. С некоторых пор правительство взяло за правило делегировать бизнесу и населению почетное право оплатить то, на что обычно идут собранные с бизнеса и населения налоги. Из подготовленного Министерством экономики прогноза социально-экономического развития страны следует, например, что конечная цена электроэнергии для населения с 1 июля 2027 года вырастет на 14,4%. Это при том, что ведомство нарисовало в своем прогнозе инфляцию на тот же 2027 год на уровне 4%. Такой она, по мысли чиновников, останется и в 2028 и в 2029 годах, а опережающий рост тарифов на электроэнергию для населения предусмотрен на всю трехлетку. И объясняется это, помимо прочего, необходимостью нести дополнительные расходы на защиту энергетических объектов от ударов украинских беспилотников и восстановление этих объектов после ударов. Так что часть оборонных расходов оплатит население. И такой подход куда выгоднее Минфину, чем повышение налогов, оборотной стороной которого является падение собираемости. Максимум того, что можно было выжать из повышения НДС, правительство уже выжило в этом году. Ровно это стало одной из главных тем обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. А с тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции. И в заключение несколько слов о реалистичности макроэкономического прогноза и его оценок. На россиян возложена ответственность не только за оборону и восстановление энергетических объектов, но и за краеугольный камень макроэкономической стабильности – рост ВВП. Ну, пусть этот рост и не выходит за рамки статистической погрешности. В обновленной версии макропрогноза резко ухудшился прогноз на текущий год и по инвестициям, и по промышленному производству. А вот оценка роста ВВП по сравнению с маем выросла с 0,4% до 0,6%. Инвестиции упадут на 5,4% вместо ожидавшихся 1,5%. Промышленность уйдет в минус, и впервые за долгое время чиновники на такой прогноз отважились, тогда как в мае планировался скромный рост на 0,6%. Компенсировать все это должны домохозяйства, нарастив потребление на 4% с лишним. Это при том, что реальные доходы вырастут всего на 1%. То есть наращивать потребление россияне должны не за счет дополнительных доходов, а за счет сбережений. Аналогичная картина рисуется на 2027 год. Тут возникает сразу несколько вопросов. Например, как быть с тем фактом, что 2/3 российских домохозяйств этих самых сбережений не имеют? И не менее любопытно было бы выяснить, что именно должны потреблять россияне, если производство падает, даже с учетом растущего выпуска вооружений. А по гражданским секторам картина давно ни о каком росте потребления даже заикаться не позволяет. Ответы на эти вопросы, конечно, будут. Ну, либо прогноз социально-экономического развития исполнится только в части роста тарифов, как обычно.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последняя тема. 38-летний миллиардер из Казахстана Тимур Турлов избран президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ. Он сменит россиянина Аркадия Дворковича, который возглавлял ФИДЕ с 2018 года. В июле, попав под санкции ЕС, Дворкович перестал исполнять обязанности президента ФИДЕ и не стал баллотироваться на новый срок. Таким образом, впервые за более чем 30 лет ФИДЕ не будет возглавлять гражданин России. Турлов, однако, родился в Москве и ранее имел российское гражданство. Гражданство Казахстана он получил в 2022 году, когда, по его словам, от гражданства Российской Федерации отказался. Турлов обещал в своей работе равняться на казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.
5: В мире, в котором больше 200 разных федераций, не бывает без противоречий и сложности. И здесь требуются все дипломатические силы и навыки, которые только существуют. Мне кажется, у нашей страны хорошо получается это. Я стараюсь учиться у нашего президента, тому, как он совершенно потрясающе выстраивает дипломатические отношения для нашей страны. И хочу попробовать сделать то же самое в ФИДе. Поэтому моя главная задача — принести в ФИДе стабильность, знания, компетенции новых людей и новую культуру, сохраняя при этом все традиции и достижения, которые были созданы и которые продолжают развиваться.
0: Это был новый президент ФИДе, казахстанский миллиардер Тимур Турлов. Членство России в ФИДе приостановлено из-за работы Российской шахматной федерации на оккупированных территориях Украины. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
8: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
7: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
9: Президент России объявил войну Украине. По всей стране слышны взрывы.
10: В Киеве слышны звуки артиллерийских обстрелов. По всей Украине звучат взрывы.
11: Сегодня Путин уже открыто объявил войну Украине. Российские войска атакуют территорию всей страны. И Донбасс, и Харьковская область, и Львовская, и Херсонская.
12: 24 февраля 2022 года главной мировой новостью стало вторжение России на территорию Украины. Все информационные программы на радио и телевидении, все главные материалы интернет-изданий и сайтов были посвящены исключительно этому событию. И естественно, что за этой главной, большой новостью практически никто не обратил внимания, что в тот же самый день в Москве был задержан, а на следующий день арестован правозащитник Бахром Хамроев. Против него возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма в интернете». Любопытная деталь. Во время задержания Хамроева вместе с сотрудниками ФСБ на месте работала съемочная группа прогосударственного канала РЕН-ТВ. Вот фрагмент этого репортажа.
13: По нашим данным, спецслужбы Украины для диверсионной борьбы планировали использовать и Хамроева.
14: Но основная сфера работы Хамроева в России, по версии следствия, среди соотечественников. Он состоял в организациях, признанных иностранными агентами, вербовал трудовых мигрантов и призывал их к борьбе. И все это под вывеской правозащитника.
12: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» — это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
15: Я вообще как режиссер, если говорить о моем отношении к кино, кино – это способ познания мира, в котором, ну, собственно, режиссер, его сотоварищи через ту или другую тему мы познаем и узнаем наш мир лучше и даем возможность нашему зрителю, делимся с ними, так сказать, предметами своего узнавания. В этом смысле для меня это такой же проект по познанию мира, как и все предыдущие, которыми я занимался. Здесь надо сказать, что я, с одной стороны, использовал тот опыт и тот метод, с которым я работал над другими картинами, ну, в частности, наш совместный с Юрой Лидерманом «Бермингемский орнамент».
16: Кажется, что мы все время чего-то боимся, хотя чего ж бояться, когда живем в общем дурдоме.
15: структурно очень похоже устроен. Это тоже как бы набор фрагментов, из которого вырастает, ну, как бы такая мозаика, вырастает мозаика. То есть в этом смысле я не могу сказать, что я вот окей, делал что-то одно, а теперь делаю что-то принципиально другое.
12: Если фильм «Азбука тюрьмы» действительно имеет мозаичную структуру, где множество людей рассказывают свои истории, то подкаст «Азбука тюрьмы» построен по иному принципу. Один эпизод – одно действующее лицо. И героем этого выпуска, как вы уже могли понять с самого начала, будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь», член правозащитного центра «Мемориал». На момент записи этого подкаста Бахром Хамроев уже 5 месяцев находится в СИЗО Лефортово. Это не первый тюремный опыт Бахрома. За 19 лет до описываемых событий в июле 2003 года Хамроева задержали сотрудники российских правоохранительных органов. Вот как он сам вспоминает о тех событиях.
17: Ну, 20 июля утром рано я выходил с супругой и только в машине садился. Бегом побежали несколько человек, меня ударили и скрутили руки мои и положили в капот, подложили наркотики. А в моем машине, в багажнике, был литература разных. Литература вот этих Хизбутахрира была у меня несколько. Это для изучения. Ну, это общая наша рабочая книга. Взяли они, в капот положили. Вся книга Хизбутахрира, которую мне подбросили наркотики, с кармана вытаскивали, положили туда. И сказали, что я наркотики торгую. Ну, я следователю говорю. Извините, я занимаюсь политической деятельностью, я политикой занимаюсь, я оппозиция Центральной Азии. Это что-то не то, мне наркотика, мне нельзя, я говорю, что вы делаете? Да ладно, вы все торгуете, говорит. Она говорила, девушка, молодая была она. Тогда арестовали на 3 месяца, арестовали и занимались МВД вот с наркотиком. Там 3,5 грамма наркотика. Я тут же сказал, люди, уберите что-нибудь. Мне взрывчатка поставьте, я говорю, скиньте мне взрывчатку, все поверят, я оппозиционер, я говорю, наркотики никто не верит, я не курю, я говорю, я противник, я говорю, подбрасывайте мне взрывчатку, какой-нибудь автомат, он правдоподобно будет. Зачем вы, что делаете, я говорю.
12: 3 грамма наркотика, а именно героина, с которым был задержан Хамроев, это, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. На помощь Бахрому Хамроеву пришли его друзья и коллеги-правозащитники.
17: Благодаря Сергею Адамовичу Ковалеву, тогда он депутат Государственной Думы, он дал поручительство ходатайству, что меня освободили. Очень много Елена Бонер писала. Другие правозащитники много, со всего мира очень много писали. О защите меня много писем отправили администрации президента. Но благодаря вот помощи моих самых лучших друзей, это вовремя донесли до общественности. Общественная поддержка была. Потом 20-го как раз октября меня освободили. Мы долго судились. Август месяц 2004 года взяла суда. Взяли снова, осудили 1,5 года. Срок давали. 3 месяца я в Бутырском тюрьме сидел. Потом после судебного решения меня отправили в Белый Лебедь.

0: Тюрьма с романтическим названием «Белый лебедь» располагается в городе Соликамск Пермского края и официально называется, конечно же, не так. Это исправительная колония особого режима номер 2 с особыми условиями хозяйственной деятельности. Есть несколько легенд о том, почему колония с одним из самых жестких режимов, колония, в которой содержатся пожизненные осужденные, носит столь красивое название «Белый лебедь».
1: Лежу же на выход. Против стены. Второй за ним.
0: По одной из версий дело в том, что стены двух основных зданий колонии выкрашены в белый цвет. По другой, потому что для многих сюда попавших это место является лебединой песней, то есть последним пристанищем. По третьей версии, заключенных здесь водят по территории согнутыми, заведенными назад руками и наручниками на запястьях. И таким образом сами сидельцы чем-то напоминают лебедей.
1: Повернулся, повернулся. Язык поднял.
0: Как бы то ни было, в «Белом лебеде» содержатся люди, осужденные за терроризм, убийство, участие в бандформированиях.
2: Нас встретили с собаками, дубинками, всех избили. Ну, мне там ударили, меня тоже в том же. Да. Я сидел в «Белом лебеде», ждал еще этап дальше. Условия были, конечно, ужасно холодно. Я там видел Радуева. Радуева видел. Мне вытаскивали из камеры охранник. Стоял, и вот в кандилах это Радуева мимо меня проводили. Мне кажется, они хотели показать, вот в таком будешь действовать, что. Там не было ничего, там ни адвоката, ни юриста, ни какие-то там следствия, ничего не было. Они сказали, подпишись, что здесь тебе лекарства предоставили, в общем, вот такой. Медицинские услуги оказали очень хорошо, вот, помню я. Потом мне отправили ИК-23, называется, вот там и оказался я там. Снег очень много, и люди как-то работают, некоторые не работают, очень много. Узбеки, таджики, всякие, все есть там.
0: Находясь в тюрьме российской, Бахром Хамроев не забывал о тюрьмах узбекских. Являясь правозащитником, Хамроев был прекрасно осведомлен о проблемах узбекских заключенных, в особенности заключенных политических. Он рассказывал об этих тюрьмах своим сокамерникам в Салехарде, и истории Хамроева были по-настоящему страшными.
2: Я им много говорил, что творится в Узбекистане, как в Узбекистане вырывают ногти, чтобы они признались, вот это мусульман, как их зубы пилят. Самые извращенные подходы делают в узбекистанских тюрьмах. Называется это джаслик на узбекском языке. Джаслик – это молодость. Еще есть другое название – борсакельмас. Если ты туда идешь, обратный путь нет у тебя. Но там ты должен умереть. Это означает это. Вот это джаслик – название народ дал. Это тюрьмы, в которой сидели люди. Политически заключенные. Это название они дали. Я знаю. Там много моих друзей умерли. Вот этого я везде говорил всегда. Вот он, у него нет никаких рычагов, да, в тюрьме, этих осужденных, да. Я про Узбекистан говорил всегда. Везде я говорил. Я следователь, у меня спрашивает про наркотики, я про питки говорю в Узбекистане. Он слушает, я говорю, остановите, вы тоже говорите везде. Остановить надо тут. Это хуже, чем гитлеровский режим. Я не переувеличу. Это правильно. Это просто они... Тяжело было там, тяжело. Это название сам. Когда оттуда мне звонили родители. Не сами они там. Их держали в клетках. В клетках держали их. Они сидели согнуты. Почему об этом до сих пор все молчат? И Россия, и Путин к этому преступлению причастен. Преступником подписывал Путин договор с Каримовым. А Карим там убивал, извините меня, в Андижане расстреливали 2005 год, 12-13 мая.
0: События, о которых вспоминает Бахром Хамроев, называют «Андижанским расстрелом». Все произошло в мае 2005 года в Узбекистане, когда митинг против суда над местными бизнесменами перерос в вооруженный конфликт между протестующими и правоохранительными органами Узбекистана. В итоге трехдневного противостояния, по официальным данным, погибло 187 человек, из них 27 правоохранителей. По данным некоторых правозащитников, количество погибших могло быть в 4 раза больше. Ситуация в Андижане спровоцировала и гуманитарный кризис на узбекско-киргизской границе. Несколько тысяч человек пытались скрыться от беспорядков в соседней стране. Почти 500 из них получили статус политических беженцев по распоряжению Верховного комиссара ООН. Один из тех, кто оказался в Андижане сразу после этих событий, был журналист Орхан Джемаль. Вот фрагмент его интервью 2015 года в программе «Грани времени» на Радио Свобода.
3: «Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
4: Для меня, кстати, вот андижанские события стали таким поворотным пунктом в отношении к Каримову, потому что до того я считал, что вот Каримов это, да, диктатор, но это человек, который минимизирует издержки. Без такого жесткой политики, которую он проводит, могло бы быть еще хуже.
0: Эта программа была посвящена десятилетию расстрела в Андижане. Орхан Джемаль рассказывает о том, что он увидел по приезду в Узбекистан в мае 2005 года.
4: И вот от этой точки зрения меня как раз вот отрезвил Андижан, там, да, потому что я попал туда, когда еще на улицах не было замыто лужи крови. Да, то есть еще бурые пятна вот покрывали город. Когда люди вот исчезали буквально на глазах. Ты звонишь человеку, договариваешься на встречу, до встречи, ты приезжаешь на встречу, он уже арестован. Когда журналисты, которые по тем или иным причинам оказались там, они все находились в гостинице под арестом, таким домашним. Там, да? То есть им как бы не велено было как бы высовывать нос оттуда.
0: Так получилось, что Орхан Джемаль, голос которого вы только что слышали, был дружен с героем этого подкаста, правозащитником Бахромом Хамроевым. С большой теплотой и нежностью вспоминает Бахром своего товарища.
2: Когда с зала суда меня арестовали, тогда Орхан Джемаль приходил туда. Орхан Джемаль был. Он вместе со мной приходил. Мы встречались с Арханом, долго говорили о разных темах. Он очень хороший парень был. Он очень, Орхан Джемаль, искренний. Самое главное, он искренне был очень, друг мой.
0: Мне остается лишь добавить, что журналист и общественный деятель Орхан Джемаль погиб летом 2018 года. Вместе со своими коллегами, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко, Орхан Джемаль был убит в Центральной Африканской Республике, где журналисты собирались снимать фильм о деятельности частной военной компании, принадлежащей Евгению Пригожину, человеку из ближайшего круга Владимира Путина. Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
5: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
6: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
5: «Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
6: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
5: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
7: Какую Россию мы оставим нашим детям?
8: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
9: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
10: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
11: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
12: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
13: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
14: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вспоминая о своем тюремном опыте в России, Бахром Хамроев говорит скорее о единстве заключенных, нежели об их разобщенности.
2: Меня этапировали, когда в Соликамск, тогда были грузины, армяне, таджики, татары, все были, разные были. Ну, как-то они выживали, как-то. Там есть свои определенные условия жизни, да, взаимодействие между собой. Там. Они, это, контакты были между собой у всех этих наций, народов. Тюрьма – это тюрьма, и, естественно, все время их хотели использовать для своих целей, этих офицеры там. Там были разные. Там узбеки, таджики много были. Таджики много были, по наркотике сидели. Многие жаловались, таджики. Подбрасывали наркотика. Я говорю, в первую очередь, когда говоришь таджик, это ассоциирует наркотики. Я помню это все просто. Те годы. Таджик — это наркоторговец был тогда. Так ассоциировалось, так и говорили. Я помню, парень из Хорезма, жена родила, там вот здесь он в тюрьме сидел. Жена остался на улице, потом в итоге он рассказывал мне. Жена остался на улице и ребенка оставила она. То ли ребенок умер, то ли там вот такая трагедия была, он с ума сошел. И я несколько дней замучился с ним. Я его успокоил, я рассказывал, что это беда, это да, конечно, надо выдержать это. Теперь то, что случилось, а ты молись Аллаху, я говорю, успокоили его, поговорил на религиозных темах немножко, чтобы успокоился он. Вот это все я говорил. Когда как раз имени это беру хотели, он как раз мне сумку собрал, он все. Он так плакал, обнимал меня, говорит, вы мне, говорит, я хотел, говорит, повесить. Я говорю, нет, я говорю, не надо, это я, грех, я говорю, большой. Это бывает в жизни, всякое бывает. Я говорю, успокойся, ну, немножко такой, поучительский такой. Беседы с ним постоянно, регулярно я делал. Он нормально потом успокоился. Ну, а прошло, по-моему, полтора-два месяца, немножко уже успокоился.
0: Бахром Хамроев пользовался таким авторитетом среди заключенных, что в день его рождения люди, которые сидели вместе с ним, устроили Бахрому настоящий праздник.
2: Аккуратно накрыли стол, сухарики туда там, у кого-то граната там был тогда, и конфеты все сделали. И мы прогулку прошел, как раз в камере все это, на мой день рождения они стол накрывали, это заключенный. Я потрясающие это ребята были на самом деле. Кто какой судьбой не попал бы там, да, ну, они все были, на мой взгляд, все были хорошие. Ну, они вот это все сделали там, свечи там ставили, там всячек, ну, у кого что есть, все сделали они. А там такой красивый, ну, сейчас в ресторанах, наверное, так не делают. Очень красивый на самом деле. Что-то рисовали там, мне вот тогда бородатые были, мне кто-то там меня рисовал с днем рождения там, ставили мои фотографии там. Стол накрывали, это действительно радостно на самом деле.
0: Бахрому Хамроеву удалось сплотить вокруг себя людей, которые отбывали сроки за разные, в том числе и весьма серьезные преступления. В какой-то момент обычные для зэков посиделки с разговорами о беспределе правоохранителей, лагерной жизни и байками о похождениях в тюрьме и на воле превратились в настоящий поэтический клуб.
15: Почему Узбекистан люблю? То пою прозрачные рассветы, то долины яркие хвалю, то вершины, что в снега одеты.
2: Ну, там 76 человек, вообще вот этот барак был огромный. Заходили человек 10-12 иногда, чай заварили, сидели, рассказывали, кто какой полицейский, взятки берут, какой... Ваш район полиции более-менее хороший, у меня в моем районе вообще плохие полиции, они все подбрасывают там чего-то там, забирают деньги, обыск проводят, забирают все. Ну, они рассказывали разных там. Один парень, который он действительно, он раньше наркотики торговал, потом еще раз торговал, потом еще раз попал. Вот такой, всю жизнь в тюрьме сидит и еще выходит. И он прекрасно выглядит. Он, кстати, тоже сигарет не курил. Вот он очень много стих знал, я столько не знал.
15: Почему священную зову эту землю? Тихой называю солнечного неба синеву. Я же сам прекрасно понимаю, что не в солнце дело. Разве нет солнца ясноликого повсюду? В Азии везде такой рассвет. Только этот свой. Всю жизнь любить я буду.
2: Всех узнал по этому, Рудаки, других, вот какие еще, он все знал. Потом еще один из этого был, из Казахстана узбек, тоже он очень много. Кстати, я вам хочу сказать насчет узбеков, много стихи читают не сами узбеки, узбекистанские узбеки, а вот кыргызские узбеки, казахстанские узбеки. Вот я всегда встречался, да, в тюрьмах.
16: Тоже вот тот парень стихи читал, несколько репрессировал в 1937 году за стихи репрессировал Абдул-Кадири. Стихи много читал вот именно Абдул-Кадири разных. Из современных моего земляка стихи очень хорошо читал. Это Юсуф Джума. Сейчас он живой. Он тоже сидел там, где Борса Келмас, тюрьма, концлагерь Каримовский. В Узбекистане это Джаслик. Джаслик – это вот Борса Келмас. Это едешь туда, не возвращайся. Вот в этом тюрьме он сидел тоже. Юсуф Джума. Сейчас он в Америке. Он очень прекрасно стихи пишет. Никто так в Узбекистане не может. Он очень хорошо пишет. Даже недавно стихи его читал. Он про Михаила Саакашвили.
0: Словно по злой насмешке судьбы, все колонии, в которых довелось побывать Бахрому Хамроеву, носили исключительно поэтические, красивые названия. Так, из колонии «Белый лебедь» наш герой был этапирован на север Пермской области в мужскую колонию поселения «Красный берег».
16: Начальник вот этой колонии вызвал. Я говорю, за что тебе посадили? Я говорю, приговор написан и все. Я спрашиваю у вас. Подбросила сотрудника ФСБ мне героин. Потом молчал, здесь все нормально у вас. Там, тут есть условия, чай, все. В тюрьме нормально не бывает. Ну, ничего, я говорю. Потерплю, я говорю. Как раз и недолго прошло время, и Елена Рябинина из гражданской содействия прилетела туда. Она приехала, разговаривала с начальством, руководством. Потом меня привели заново к руководству. Руководство посмотрело, они все знают, что я ни наркотика не курю или там не распространяю. Все они понимают. Он сказал, мне жалко, он худой такой. Он мог здесь умереть. Зачем его инициировать? Освобождение сказал. И в суде уже были документы тогда. Людмила Алексеевна Михайловна, Московская хельсинская группа, Светлана Алексеевна Ганушкина, Олег Орлов, правозащитники с подписью, ходатайством и так далее, инициировали, и меня условно-досрочно освободили.
0: Вернувшись в Москву, Бахром Хамроев узнал, что пока он был в тюрьме, на его родственников оказывалось давление.
16: Я дальше, когда после освобождения приехал в Москву снова, мои братья здесь были, их братьев моих тоже здесь увольняли, всякое давление на них было. Потом они уехали в Канаду как раз, один из братьев моих живет, он до сих пор там. В Канаду он политическое убежище просил, ему дали, он уехал. Как раз я приехал, через 2 дня он уже улетел.
0: В завершении разговора Бахром Хамроев рассказал о людях, которые представляют, по его мнению, наибольшую опасность для мусульман, оказавшихся в российских тюрьмах, и о том, как офицер в СИН предложил Хамроеву сотрудничать с лагерной администрацией.
16: Для репрессий мусульман 3 категории людей опасны. Это муфтият, это бизнесмены, это бандиты. Все эти 3 власть использует. Все эти блатные реально сотрудничают с администрацией и оказывают на мусульман давление. Например, запрет молитвы читать. Это администрация не приходит, подполковник Иванов Петров. Там вот этот блатной, так называемое такое выражение, вот этот блатной, он делает всячески. Хотя это ничего не изменилось. Они читают молитву, они соблюдают. Там образовался такой. Да, узбеки, таджики сидят, но у них возможность всячески мало здесь. Начиная от продуктов, заканчивая до многих чего-то, а? Несмотря на это. Вот это чеченцы, татары, другие есть, которые там они местные, они сидят. Они помогают, они поддерживают их. Без этого невозможно. Я вот в своем опыте скажу так. Для соблюдающих мусульман опасно 3 категории. Это я заявляю открыто. Это муфтият. Бандиты, бизнесмены, за свой бизнес они сдают людей, извините меня, дают показания тайком. Они скажут тебе завтра, мы тебе магазин закроем. Извините меня, против Бахрома Хамроева будешь показать? Да ему легче показания дать. Именно власть этим занимается сегодня. Да Бутырка когда сидел, какой-то такой, пришел такой офицер, да, что говорит, будешь сотрудничать? Ему такой надо жесткий ответ, чтобы он не мог больше задавать этот вопрос. Я сотрудничаю Аллахом, я сказал. Если ты сильнее Аллаха, я с тобой буду, я говорю. Выбирай, я сказал. И все. Все понятно. Все понятно с тобой. Ты не хочешь никаких администраций здесь сотрудничать. Я говорю, что, стукачом работать? Кто что сказал, тебе говорит, что ли? В этом вопросе я сказал, меня вербовал Аллах, я сказал. Не ты меня не вербуешь, я сказал. С ними невозможно, понимаете? Это единственный человек сломат вот этот вариант. Кто соглашается, тот уже все.
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
17: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Каким вам представляется будущее России?
18: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
19: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
20: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
21: Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Лоза должна страдать. Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. Начнем с другой темы. Памятник Корнею Ивановичу. После долгих цензурных мучений Чуковскому повезло. И дело не только в преследовании его детских книжек до войны командой обскурантистов под эгидой Надежды Константиновны Крупской. То был грубый наезд асфальтовым катком. Я имею в виду препоны 60-х-70-х годов, застойного времени, когда самому Чуковскому и его наследникам не давали переиздавать взрослые книги, труды чуковского критика и литературоведа. Параллельно выпускалась его детская классика с иллюстрациями 20-30-х годов, но выхолащивалось историко-литературное наследие. О Горьком нельзя, о футуристах нельзя, об Ахматовой нельзя, о Некрасове только большой скучноватый том, удостоенный сталинской премии, а искрометные книги 20-х о том же Некрасове запереть и забыть. Хотя у букинистов и не запрещать. Отдельная драматическая судьба у такого памятника, как Чукоккола. И вот оковы тяжкие пали. Стало можно все. Чукоккулу выпустили полную, несколько раз, дневники писателя тоже, собрание сочинений в 15 томах украшает лучшие библиотеки, иллюстрированный биографический альбом, подготовленный Гослитмузеем, и большая биография в серии «Жизель». Память Чуковского уважена. И вот на всей этой библиографической арке появилась мощная колесница, управляемая историком литературы и поэтом Вадимом Перельмутером. Издательство «Рутения» выпустило составленный им том, правильнее сказать, «Увраж», «Корней Чуковский для детей и взрослых». На 600 страницах воспроизведены с самыми интересными вариантами 6 первых детских книг писателя: «Крокодил», «Майдадыр», «Тараканище», «Мухина свадьба», другое название «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Телефон» и «Муркина книга». О значении Чуковского для русской поэзии XX века Вадим Перельмутер в нашем разговоре расскажет сам, как и о разнообразии иллюстраций. А я только отмечу тщательность и любовность подготовки издания. Статьи, примечания большие и малые, справки о художниках, библиографические сноски и так далее. Получился своего рода литературный памятник. Вот почему я смело утверждаю, Чуковскому повезло с изданиями и с составителями. А теперь к разговору с Вадимом Перельмутером. Вадим Гершевич, казалось бы, ну что нового можно сказать о Корнее Ивановиче Чуковском? Но вот вам удалось. Каков был замысел? Как вы его в голове для себя формулировали?
1: Впервые мысль вообще о какой-нибудь такой книжке, которая бы понравилась самому Корнею Ивановичу, у меня родилась в день его смерти. Дело в том, что он умер в мой день рождения. У меня разошлись как раз гости, мне позвонили и сказали: ты знаешь, сегодня, значит, вот не стало Корнея Ивановича Чуковского. И это сразу много чего заслонило, потому что я сразу вспомнил

0: интересно бы посмотреть на самого Чуковского с позиции того, что он сам пишет о Некрасове, то есть его самые, так сказать, самые серьезные его книги о поэтике. И когда я стал над этим работать, я увидел, что действительно у Чуковского есть странным образом незамеченная толком никем перекличка вот мастерством Некрасова. Я полез в это во все дело, и мне захотелось это все собрать и сделать такую, в общем, книжку, которая бы это показывала. Ну, не навязчиво, как и все у него, но, в общем, его показывала. В общем, идея книги была в том, чтобы показать две вещи. Первое – совершенно феноменальная вещь. Ведь, в общем, если вдуматься, Корней Иванович Чуковский создал действующую модель детской русской литературы XX века за фантастически малый срок, меньше, чем за 20 лет. И вторая часть этого замысла была в том, чтобы, в общем, в этой книге, собрав туда максимально возможно иллюстрированные прижизненные издания, показать, что в книгах Чуковского можно проследить возникновение, в общем, ну, на мой взгляд, блестящей детской книжной графики XX века. Вот такая была идея.
1: Что вы вкладываете в понятие «создал действующую модель детской книги за 20 лет»?
0: Ну, это как раз очень просто. Ведь, в общем, все началось с того, что Чуковский в 2011 году, если я не ошибаюсь, да, пишет статью о несуществовании детской литературы в России. То есть он показывает, что все, что для детей писалось, оно не для детей. Оно воспитательное, а самое главное, что пишущие для детей, в общем, не знают, так сказать, ни языка, ни речи детской, а представить себе интерес и серьезные действия любой книги, написанной для человека, у которого другой язык, и который не вполне владеет языком, который написана эта книга, в общем, довольно трудно. И дети просто теряют к этому интерес. Чуковский это видел по собственным детям. Он ведь замечательно написал: «Кто у нас пишет про стихи для детей?» Написал он в 2011 году. Это люди, которые не понимают стихов, не понимают детей. И вот они, собственно говоря, у нас пишут для детей. Собственно говоря, вот что такое создание этого дела. Он начинает работать над темой, без которой нельзя обойтись. Он начинает заниматься языком и речью детей. Причем любопытно по мне, что это происходит одновременно, практически одновременно с тем, что в Петербургском университете гениальный лингвист Щерба ведет курс своего этого медленного чтения там и так далее. Но откуда, так сказать, достопамятная всем Глока и Куздра возникает, да? Вот, ведет курс о том, что язык и речь – это не одно и то же. И Чуковский занимается ровно тем же. Он начинает изучать язык детей и начинает приближаться к тому, чтобы разговаривать с детьми той речью, которая является их речью.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский. Для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Нужна была невероятная какая-то историко-лингвистическая отвага, чтобы вдруг этим заняться. Причем он же был взрослый человек.
0: Я бы даже сказал, некоторая наглость. Потому что он же самоучка. Он же самоучка, он все постигает, так сказать, с большим, в общем-то, как бы опозданием. Он Кухаркин сын, которого выгнали из гимназии, да, которому все очень многое приходилось постигать самому. И, наверное, нужен еще вот этот дар, так сказать, самоучительства необыкновенный. И он тогда начинает собирать, он же обращается в журнале к взрослым, говорит: присылайте мне, так сказать, всякие фразы, байки, так сказать, все, что говорят необычного, говорят ваши дети. И так начинается собирание, в общем, ну,

0: классической книги «От двух до пяти», хотя она тоже возникает не с первой попытки. Но вот это вот главное, он сразу понял, что не постигнув язык и речь ребенка, бессмысленно пытаться заниматься детской литературой. Потом у него опыт, который ему показывает, что он немножко ошибается в своем направлении, слишком много говорит сам, а надо бы, чтобы говорили больше дети. А он только может оставаться комментатором. Вот. Он затевает, когда у него вот возникает эта первая попытка разговора с ребенком, он едет с больным Колей в поезде, возвращается в Петербург. Ребенок заболевает, чтобы отвлечь его от этого всего, он начинает ему, значит, придумывать сказку, и так возникает первый фрагмент «Крокодила». И потом он его дописывает, и, в общем, вот появляется вот этот самый первый его такой классический крокодил, который, кстати говоря, очень не нравился Николаю Гумилеву. Чуковский это отмечает там в своих дневниках, что Николай Гумилев очень не любил крокодила, он ему об этом говорил. Что это обидно для вот этот юмор, обиден для зверей. Но я не удержался и записал, что да, в общем, Гумилев считал, что нельзя давать зверей в обиду Чуковскому, он сам на них охотился. Вот, так что вот какая-то такая была странная обида, человек, который охотился в Африке, значит, на обиду за крокодила.
1: Вадим Георгиевич, интересно, часто ли отмечали исследователи, что Чуковский пародирует многие африканские вещи Гумилева, например, поэму «Миг» своими ритмами?
0: Ну, естественно, нет. Но об этом есть ведь работа. Сейчас я об этом как раз хотел сказать. Это входит, так сказать, в историю книжки. Он затевает вот это самое детское издание книжки «Радуга», которая потом из-за смены времен года стала книгой «Елка», да? Привлекает туда там самых разных авторов, от Горького там, до Ходосевича. И главное, вот то, что я говорю про иллюстрирование, он привлекает туда художников практически весь из всего спектра тогдашней живописи. А так представить себе этот спектр, да, 17-18 года довольно легко. То есть от Репина до Анненкова. И то, что потом он делает с изданиями детских книг, и то, что, собственно говоря, для меня было... Ну, одной из главных линий в идее этой книги, что в ней должны быть представлены прижизненные художники Чуковского от «Мироискусников» и до Кабакова. Знаете, вот там Анненков, там Чехонин, Добужинский и, значит, там Кабаков, там, ну, в общем, самые поздние его книжки. И он понимает, когда эта книга выходит, он понимает, что она, в общем, не получилась, что надо заниматься вот детской литературой как таковой. А потом такого абсолютного плоха не бывает. После 17-го года, так в эти вот годы гражданской войны, сразу после нее, становится очень голодно жить и художником, и поэтом особенно. И единственное, что пользуется неизменным спросом всегда и во все времена, это детские книги, потому что все равно рождаются дети, и детские книги все равно расходятся. И так, в общем-то, детская литература 20 века начинается с этой беды. И там кто только не пишет этих детских книжек. И Ходосевич, и Мандельштам, и Шервинский, и Кузьмин. В общем, ну все что-то пытаются, много кто пытается, и художники там, естественно, в этом начинают участвовать, потому что эти книжки распродаются. Вот, и этот опыт, оказывается, он еще лишний раз еще смотрит на то, что происходит, и понимает, что надо вот менять язык общения с детьми. А тут у него один с другим рождаются собственные дети, и им нечего читать. То есть не Плещеева или же Майкова им читать, они засыпают на четвертой строке. Вот. И он начинает в прогулках и в играх с ними, он начинает, значит, придумывать там всякие считалки, скороговорки, кое-что фрагментиками потом вспомнилось, но он это все позабыл. А потом вот, уже выходит крокодил, уже он, так сказать, общается с крокодилом. Мы его в книжке видели, там есть эти самые афишки. Он устраивает вечера, он им читает их вслух, он видит их реакцию, он что-то правит по их реакции. Вот. И он начинает придумывать, как же и чего с этим делать дальше. Ну, дальше идет эта история, так сказать, возникновения детской книги. Практически с начала 20-х годов, когда выходят вот первые вот эти вот книжки, которые я в книге собрал в первом разделе, выходят первые 6 книг, я присоединил к ним еще эту самую Муркину книгу, которая никогда не переиздавалась. И не все стихи из нее потом он перепечатывал. И «Чудо-дерево», и «Путаница» довольно сильно были им переделаны после ее смерти. Это, кстати, единственный случай, который я в книге воспроизвел, вот эти его правки, потому что всякие мелкие правки я пояснял в своем очерке, что я некоторые мелкие правки я не стал трогать, потому что читатели сами их легко могли обнаружить. А они связаны были ни с какой не редактурой, а просто с тем, что он много раз их читал детям, и время от времени просто в каких-то местах он улавливал, что... Ну, шершавость какая-то вообще не произошла, и он, так сказать, правил их, и, в общем, сам об этом, кстати говоря, говорил. Да, ну и вот почему я говорю за 20-летие, потому что возникает вот эта самая команда в Питере, куда приглашается, приходит Маршак в качестве союзника и, в общем, такого организатора дела. Вокруг него группируется вся эта замечательная команда от Хармса до Шварца. Причем это отдельная тема, но ведь мироскучники, они ведь тоже, у меня была вот как-то запись такая довольно большая, которую я назвал «Птенцы Чуковского гнезда», потому что если внимательно посмотреть, то какой-нибудь там Иван Иванович Самовар или дядя Петя говорит, что на кого он так сердит, что это же Чуковский, это Майдадыр, это Майдадыр. Это такой роман воспитания. Вообще, любопытно, я так, когда делал книжку, я позабавился еще тем, что жанрово как-то попытался это все распределить. Получилось очень, по-моему, забавно, потому что Чуковский практически охватывает вот в этот период все главные жанры, литературные, серьезные жанры в детской поэзии. Он их реализует. Потому что что такое «Майдадыр»? Ну, это роман воспитания. Если к нему добавить «Федорино горе», то получается такая дилогия, эпический роман. Вот. Что такое «Тараканище»? Это роман-притча. «Телефон» – производственный роман. Ну и так далее. Вплоть до фэнтези «Путаниц». Но почему 20 лет? Ну, потому что практически с начала 20-х годов до Второй мировой войны картинка сложилась. Практически все будущие классики этого, если они уже к тому времени родились, все будущие классики этого жанра, они уже стартовали в литературе.
1: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения».

0: Вадим Гершевич, конечно, понятно, что никакая детская книжка, а уж тем более книжки Чуковского, без иллюстраций непредставимы. Но вы и здесь умудрились удивить любителя картинок. В данном случае я имею в виду меня. Поразительно, где вы отыскали иллюстрированного Чуковского, которого, в общем, было не найти раньше. Не продавался, не воспроизводился. Где вы эти цукатины, как сказал бы Борис Пастернак, выковырили?
1: Понимаете, я столкнулся с проблемой. Дело в том, что было одно место, единственное вообще, где, в принципе, можно было найти почти все. Это Дом детской книги в Москве. Дело в том, что детские книги не все отправлялись по известным правилам центральной библиотеки, там, обязательные экземпляры. Там областные издательства, там масса таких. Чуковского издавали от Брянска до Владивостока. Но дело в том, что когда вот эти перестроечные начались дела и закрывали Дом детской книги, отнимали их дом на Тверской, их фонд все отказались брать, некуда девать, он просто погиб. В общем, как всегда, должно было повезти, потому что возникла эта тема в разговоре с Максимом Амелиным, с которым я уже довольно много к тому времени сделал, и он загорелся. И это была большая удача, потому что Амелин не только поэт, там издатель, он библиофил такой настоящий, серьезный. И он увлекся этой идеей. Он, в общем, довольно много чего отыскал. Он связан с коллекционерами и так далее. Так что там какие-то вещи из редчайших коллекций, какие-то вещи просто искались целево. Находилось там, скажем, два экземпляра. Один, значит, в публичной библиотеке в Петербурге, а второй у коллекционера. Оказалось, что, значит, этот самый библиотечный экземпляр оцифрован, и, в общем, удалось получить копию. И вместе с ним, с привлечением там еще некоторого количества коллекционеров детской книги, я впервые, кстати говоря, узнал, что это такой очень мощный клан коллекционеров детских книг. Это же, в общем, большие редкости, потому что детские книжки довольно плохо сохраняются, как вы понимаете, особенно тонкие. И мы искали книжку, большим тиражом выходившую в «Малыше» в 60-х годах. С рисунками был такой довольно знаменитый детский книжный иллюстратор. Кучу книг сделал Евгений Монин. У него был цветной «Мойдодыр», мы это знали. Нашелся один экземпляр. Его не было там ни у дочери Монина, которая сама художница. В общем, нигде. Нашелся один экземпляр. Другая вещь, по-моему, более забавное. Известно, что там было 10 изданий «Телефона» подряд Рудаков. Ну, бери любое, да? Оказалось, что не любое. Я отсканировал 6-е, а потом, значит, Максим докопался, и мы стали искать, что до 4-го издания у Рудакова персонажи были одеты в буржуазные одежды, старые одеяния. А после 4-го издания ему в редакции рекомендовали переодеть героя. И он их переодел в рабочие одежды.
0: Так что, вот видите, не только смена художественных стилей и манер, но еще и смена исторических и политических эпох прослеживается по книгам Чуковского.
1: Естественно. Ну, собственно говоря, я же не случайно туда постарался, так сказать, все эти дать документы, там, сопровождающие. Ну, в общем, как вы заметили, все это довольно коротко, чтобы не сильно отвлекало, но там очень вся эта борьба немножко оттенена. Я знал об одном эмигрантском издании «Крокодила». Чуковский его никогда не упоминал. Считалось, что «Крокодила» было одно издание с Реми. Вот, Чуковский ни в каких библиографиях ничего не упоминалось. Я знал, что его переиздавали в Берлине. А Максим нашел Харбинское издание и тоже дал обложку. Знаю, что Чуковский про берлинское издание знал, но не упоминал по понятным причинам. А вот сдал ли он про Харбинское издание, у меня нет сведений. Ну и были необычные вещи, которые, ну, даже на меня так произвели впечатление. Например, когда я увидел, я не знаю, обратили вы внимание, такое отдельное или нет, там есть к «Тараканищу» вашего любимца Чехонина, там есть «Тараканище», иллюстрированное таким немцем Эппле в 66-м году.
0: Да-да, совершенно неожиданно. Я даже никогда не слышал о таком издании.
1: Но его нет ни в одной библиографии. Он, что называется, нашелся. Вот, по-моему, замечательная работа. Причем это уже такая она поздняя. Она такая «Тараканище» после 20-го съезда. Потому что там вот это вот генералиссимуство очень подчеркнуто.
0: Что сказать хотя бы коротко об издательском послевкусье? в связи с этой книгой?
1: Ну, она книгой года признана была в этом самом, в 21-м году. На нее там мэрия московская, значит, выделила деньги на закупки, чтобы во всех, значит, детских библиотеках она была Москвы. Ну, вот какая-то такая реакция.
0: Ну, это вот. Замечательная судьба тогда.
1: Да, критических откликов я тоже, в общем, не видел, но я их и не очень ждал. Все-таки это, ну, там масса лет прошло уже со дня смерти Чуковского, да, он классик, там все. Вообще, когда я первый раз на каком-то своем выступлении сказал, что, судя по результатам, Корней Чуковский оказался самым влиятельным русским поэтом 20-го столетия. Ну, я пояснил, что все очень просто. Практически все стихотворцы, писавшие по-русски, родившиеся после 20-го года, вот за последние, там, вот в последние столетия, да, они вырастали на книгах Чуковского. Вот то, что вы упомянули, то, что я немножко сказал о том, как русский символизм и постсимволизм, значит, там, в его детской поэтике проступает, да, они это все усваивали с молоком матери. Свобода ритмическая, свобода перехода из размера в размер, так сказать, вот это словотворчество по ходу строки. Ведь почему Некрасов, почему он так, Чуковский, именно им занялся, и почему он так увлекся идеей вот этой самой темой поэтики в длиннословии у Некрасова? Потому что он вдруг понял, что вот это, если помещаешь, строишь в поэзию на чередовании длинных слов, возникает возможность менять ритм. Потому что длинное слово позволяет сдвигать ударение при чтении. Ну, простая вещь. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий, усатый, таракан. Такой хорей, да? Таракан, таракан, тараканище. Анапист. Ну вот. И все это усваивалось с молоком матери. Потому что это потом, так сказать, потом человек, если он там становится стихотворцем, потом, сильно позже, он начинает выбирать своего поэта, так сказать, это там Маяковский, Ходосевич, Пастернак, Ахматова, там, кто, в общем, ну, выбор довольно богат. Но Чуковский уже в нем сидит к этому времени, понимаете? И я, когда впервые это сказал, меня как-то так вот, ну, разве что пальцем у виска не покрутили, а я, сравнительно недавно чего-то вспомнил об этом с Безродным, вот, и он мне сказал, ну Вадим, с того момента, как вы это впервые сказали, это на сейчас это для стиховедов стало уже общим местом. Так что вот это вот, так сказать, самый влиятельный русский поэт.
0: И на этом мы заканчиваем передачу «Памятник Корнею Ивановичу». Моим собеседником был историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Раздобыть и читать, и рассматривать. Вот мой совет всем, кто любит Чуковского и классическую детскую книгу. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. «Лоза должна страдать». «Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у вас репутация лучшего или одного из лучших сомелье и винных критиков Петербурга. Как и почему ваш винный маршрут привел вас в Узбекистан?
3: Да, действительно, вот я вином занимаюсь уже 18 лет, получается, начал заниматься вином еще в городе Екатеринбурге, хотя вот предки со стороны отца, матери, они в территории Восточной Украины, со стороны отца это как раз там Харьковская область, мама у меня в основном имеет родственников с территории Крыма, сейчас я оказался в Ташкенте. Слава богу, частично по собственной воле, частично не по собственной воле, да, исходя из нынешних событий. Почему я оказался в Ташкенте? Дело в том, что мне поступали предложения возглавить крупный учебный центр в Ташкенте, это государственный учебный центр виноградарства. И я от него так немного отходил, не соглашался с этим совсем. Но вот когда началась уже мобилизация в стране, и когда уже стало понятно, что как бы ты внутренне не протестовал против всего происходящего, тебя сейчас вот против собственной воли втянут в то, что происходит, это уже, конечно, переполнило чашу терпения. И ты понимаешь, что ты оказался не в 21 веке, а где-то в середине вдруг 20 века, где тебя могут обязать идти, собственно говоря, там, врагов, ну а врагов ты не видишь, потому что это в какой-то степени твои родственники, да, ты сам происходишь с этих территорий.
2: Продолжая чуть-чуть вот эту вот тему войн. Войны – явление разрушительное. Таким образом, войны разрушают винную культуру.
3: Насколько войны разрушают винную культуру, настолько они и создают винную культуру, да? Ибо если мы уйдем в историю виноделия, мы с вами увидим, что только благодаря распространению Рима на север, движению от Италии в сторону Германии, привело к появлению вообще виноделия на территории Германии и юга Британии, между прочим, да, все было благодаря древним римлянам. А греки точно так же распространяли виноделие по берегам всего Средиземного моря, в том числе и Черного моря, в том числе благодаря вот этим колониальной политике появилось виноделие в странах Нового Света, в дальнейшем уже на территории Южной Африки, Австралии, там, Новой Зеландии и так далее, да, потому что нужно было что-то выращивать, что-то пить надо было, да, Луи Пастер придумает пастеризацию лишь в конце 19 века, и надо было, собственно говоря, вот чем-то утолять жажду. И при этом войны одновременно и разрушают. Вот, например, виноградники не щадит никто, когда проезжается по ним танком, да, это и в Ливане так было во время военных действий с Израилем, да, это так было и во время, когда Германия пала, и пришли туда советские войска и войска союзников, да, огромное количество уничтоженных виноградников. Виноградники – сельскохозяйственная культура с огромной традицией, историей, с которой связана литература, музыка, поэзия. И поэтому, конечно, вот в искусстве все это отражается, и отражается, обогащая значимость вина, виноделия. Да, чем больше страдает лоза, тем более она известна, и тем большее вино по качеству она может дать. Виноградари и виноделы очень любят говорить о том, что лоза должна страдать для того, чтобы дать качественное вино.
2: Винная культура – это, ну, прежде всего, это производство вина, но это еще и реклама, винные критики, сеть специализированных магазинов, винотеки, энотеки, бары. Что есть и чего нет в Узбекистане?
3: Виноделие интенсивно на территории Узбекистана начало развиваться лишь в середине 19 века, когда, допустим, там, территория Самарканда перешла у нас под территорию, ну, стала частью Российской империи, да, и вот тогда уже сюда пошли из Российской империи инвестиции, здесь начало развиваться виноделие, потом сюда пришел Советский Союз, который начал вкладывать огромные деньги, человеческие ресурсы в развитие различных институтов виноделия, да, поддержку виноделиям 19 века, такие как завод Хавренко, предположим, да, под Самаркандом. И в 20 веке при Советском Союзе здесь действительно становится такой крупнейшая республика по производству вина для всего Советского Союза. В конце 20 века, когда, собственно, Советский Союз рухнул, и когда пришли сюда 90-е, виноделие ушло, вообще полностью ушло из обихода. В массовом объеме делалось вино для поставки его в другие страны для бутилирования, в том числе на территории Российской Федерации. И вино здесь никто не пил. Наследием потребления здесь стала советская традиция потребления водки с пловом. И ключевая проблема сейчас в Узбекистане – это водка. Пьют много водки, в связи с чем нынешний президент буквально пару лет назад создал даже отдельное агентство по развитию виноградарства и виноделия. Даже сняли акцизы с местного вина и разрешили винным магазинам не иметь алкогольных лицензий, чтобы продавать вино, чтобы так вот сбить этот крен, да, убрать потребление крепкого алкоголя. Но при этом очень сильно идет исламизация, особенно среди молодежи. Здоровый образ жизни, но здоровый образ жизни не связанный прежде всего со спортом, а связанный прежде всего с исламом. И поэтому здесь в почете среди этой молодежи, к сожалению, энергетики. И вот сторонники винной культуры, потребление вина и винодела, которые здесь есть, да, они находятся, вот, скажем так, немножко в тисках, с одной стороны, советской традиции, с другой стороны, все-таки это Азия, здесь очень сильное влияние, то есть и арабских стран, да, давление ислама, и поэтому все пытаются как-то выживать, что-то пытаются делать, но то, что вот за 4 месяца я увидел, потихоньку появляются, так или иначе, винные магазины, начинают появляться специализированные винные бары вот на ключевых ресторанных улочках, которые здесь есть. И мне так кажется, что вот в этой вот борьбе выиграет винная культура, но она станет нишевым таким элитарным элементом. Молодежь, которая здесь обладает ресурсом путешествовать в Европу, до Европы здесь долететь довольно дорого и долго, они, конечно, начинают с этим соприкасаться и потреблять вино. Поэтому винная культура развивается, но медленно, и прежде всего именно в Ташкенте. А Самарканд, Бухара – это вот совсем пока еще очень-очень далеко. И причем вот эта вот винная культура, к сожалению, развивается именно на европейском вине, а не на местном вине. Потому что местное вино пока чуть-чуть еще стагнирует. Но я думаю, что вообще-то будущее есть. Какое, не особо понятно, но оно однозначно присутствует.
2: Чем вы занимаетесь в вашем институте?
3: Это называется Центр государственное унитарное предприятие, учебный центр виноградарства. А учебный центр был создан 4 года назад, но его предыдущее руководство акцентировало внимание на обучении виноградарей, причем по старым технологиям, по старым методичкам, по старым системам, без разницы, технический виноград выращивают или, собственно говоря, столовый пищевой виноград выращивают. Моя задача была, когда я сюда пришел, сделать таким образом, чтобы изменить систему обучения и обучать прежде всего виноградарей, занимающихся техническим виноградом, из которого делают вино. Это же совсем другая система подвязки лозы, да? Это совсем другая система культивации, система сбора винограда, обработки, взаимодействия с последующим производством, с виноделами, которые должны сказать, что им нужен за виноград. Да, это совсем другая история. Эта задача переиначить. Плюс мы открыли здесь курсы сомелье при этом учебном центре. Да, впервые, я думаю, что вообще нигде в мире больше такого нет. Это государственные курсы сомелье. Дело в том, что есть указ президента о развитии винной культуры. Вот цепляясь за этот указ, мы создали направление, которое полностью спонсировано государством. И за 3 месяца мы обучили порядка 300 человек на наших кратких курсах винной культуры, где рассказываем о винной культуре Европы, Нового Света, о том, как правильно дегустировать, что такое сочетание еды и вина. И, безусловно, я всегда рассказываю про историю виноделия. Человек, который разбирается в вине, должен знать историю вина, а не просто уметь его красиво потреблять. Вот. А при этом направление именно 2023 года – это прежде всего обучение будет виноградарей и виноделов, повышение квалификации по современным технологиям. Это будет и онлайн-обучение с нашими европейскими коллегами русскоязычными, потому что сюда их практически невозможно постоянно привозить. А здесь воспитать кадры местными силами тоже довольно сложно. Вот, так что 23-й год мы будем прежде всего обучать виноградарей и виноделов здесь. Я руководитель центра.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у Арсения Тарковского есть такие стихи. «Розы сахариной породы, соловьиная пахлава. Ах, восточные переводы, как болит от вас голова». О вине поэт не говорит, но сладкий привкус после прочтения этих стихов остается. Можно ли сказать, что Узбекистан – страна сладких вин? Ну, по крайней мере, преимущественно сладких.
3: Вы знаете, Игорь, наверное, я с этим вот сейчас уже не соглашусь, но если бы вы мне задали этот вопрос 30 лет назад, я бы согласился. Дело в том, что действительно советский период производства вина, он прежде всего фокусировался на сладком и на крепленном вине. Тот же завод Хавренко, который я уже упоминал, или завод игристых вин в Ташкенте, да, это были прежде всего полусладкие, сладкие варианты игристых вин. И, конечно же, 19 век, это, конечно же, были сладкие крепленные вина прежде всего. Сейчас современные виноделы пытаются делать европейский стиль, и практически ни у кого нету сладкого вина. Делают сухие варианты, и я вам скажу, очень даже получается неплохо, и есть даже эксперименты с местными редкими сортами винограда. Но все прекрасно понимают, что в нынешнем мире, современном мире, вино должно быть сухим и ни в коем случае без добавления стороннего сладкого компонента. Я так предполагаю, что, возможно, в ближайшие 10 лет разовьется направление сверхкачественного сладкого вина, которое делают из винограда позднего сбора. Да, вот, известная вам книга стихов, например, называется «Поздний сбор», да? Вот, или же «Из винограда заизюмленного». И потому что здесь все вот микросреда для этого, конечно же, создана. Но пока так никто не делает. Об этом идут разговоры, я слышал, виноделы общаются. Я думаю, что в ближайшие годы с этим будут эксперименты. Так что на данный момент это, конечно, сухие вина. И, наверное, это даже плюс, потому что сухое, допустим, красное вино, оно лучше сочетается с мясом. Мясная гастрономия здесь наиболее распространена, там шашлык, предположим, да. Сладкое вино с шашлыком – это все-таки сложновато. А вот с красным сухим вином просто идеально подходит. Или же даже если есть желание экспериментировать с пловом, хотя вот местное население все очень-очень так патриотично говорит, что плов только с водкой. Но плов, он же все-таки делается с баранины, он довольно жирный, поэтому прохладное вино, это, конечно, может быть даже опасно немного. Поэтому нужно, если вот вдруг вы решите плов с красным вином употреблять, то, конечно, горячий чай тоже нужно рядом иметь.
2: Климат Узбекистана благоприятствует виноделию?
3: Это резко континентальный климат. Зимой здесь бывают редкие заморозки, а иногда, как в эту зиму вот сейчас, раз в 30 лет пришли морозы минус 25. Причем это не те морозы, которые минус 25, где высокий уровень влажности, да, предположим, там Лондон, да, или Санкт-Петербург. Это пустыня, и здесь минус 25 ощущается, как у нас, ну, наверное, минус 40. Это очень холодно, при этом полностью без ветра. Это очень плохо сказывается на лозе, безусловно. Лоза там может до минус 30 выдержать. Дальше уже зимой, конечно, очень тяжело. Лоза гибнет. Летом лоза хорошо функционирует, ягоды хорошо функционируют, набирают фенолы, сахаристость, когда жара не больше 25-26 градусов. Во многих районах Узбекистана жара достигает плюс 50, иногда плюс 60 с лишним градусов, да? Поэтому лишь в высокогорьях, вот, например, около Ташкента, да, абсолютно потрясающие красивые есть районы, это Паркент или Запаркент, да, это вот те территории, где более-менее, ну, хорошо, мы наблюдаем перепады дневных, ночных температур, и летняя температура там как раз где-то до уровня 25 доходит, но не больше. И вот здесь как раз в Паркенте, я считаю, идеальные абсолютно условия для производства винограда. Или, предположим, в Сурхандарье можно найти несколько мест, вот там есть винодельня «Султон», и вот тоже есть неплохие задатки, чтобы делать хорошее вино. Так что я бы, наверное, вот выделил прежде всего паркентскую зону около Ташкента, где идеально подходят условия. Я когда первый раз здесь оказался, в августе прошлого года, мы с человеком, который меня вез показывать виноградники, заболтались, и я не заметил, как мы приехали в регион. Мы вышли из машины, я вдохнул воздух, посмотрел вокруг, и я понял, что вот если тополя заменить на кипарисы, то легко можно спутать с Тосканой. Вот это зелень, холмы, вдалеке виднеющиеся горы, домики, к которым идут тропинки, очень напомнило мне классический европейский пейзаж, но очень одинокий по-азиатски.
2: В ташкентских, хороших ташкентских ресторанах есть винная карта? Европейские вина соседствуют с местными?
3: Да, однозначно соседствуют. Есть винные карты. Здесь очень немного виноторговых компаний, которые привозят сюда вино, и европейское, да, потому что культура потребления, она такая довольно еще слабенькая пока, да, и винные карты, несмотря на это, присутствуют. Присутствуют, конечно, не столь разнообразные, как, предположим, в Лондоне, в Британии, да, там самые крупные винные карты. В Праге можно найти хорошие винные карты. Здесь слабже, чем в России винные карты, да. Кстати, как я вот знаю, вот до военных событий в Украине тоже были очень такие приличные винные карты, там законодательство было таким образом отрегулировано, что можно было привозить вина. Тут очень много коллег с Украины у меня, с кем мы общаемся. При этом, да, местное население в Ташкенте привыкает к европейским винам. Европейские вина здесь довольно дорогие. Вот то вино, которое, допустим, Пиногриджо в Италии стоит 3 евро, здесь доходит в цене до 30 евро. До 30, понимаете? И это просто в магазинах, в ресторанах там до 40 евро доходит. Есть, соседствует с местными винами. Местные вина, что самое интересное, здесь стали популярны совсем недавно, как раз когда пошла волна эмиграции. из России, из Украины буквально последний год, потому что, вот, собственно говоря, вот как сейчас принято говорить, релоканты интересуются аутентичной культурой. Да, европейское вино, понятно, интересуется аутентичной культурой. И прям начал расти спрос на местное вино. Поэтому местные виноделы очень серьезно задумались о том, чтобы увеличивать и объемы производства, и качество производства. Так что, я думаю, в ближайшие годы, благодаря тому, что происходит, виноделие здесь может дать интенсивный толчок.
2: Чай соперничает с винами или они живут независимо друг от друга?
3: Абсолютно независимо. Чай здесь – это прежде всего даже, я бы сказал, не сколько узбекская культура или ташкентская культура. Вы знаете, чай здесь пьют в турецких ресторанчиках. Вот здесь вот безумно популярна турецкая кухня, вот огромное количество заведений. И везде подается, вы пришли, садитесь, и вам дается чай. Бесплатно, сразу же, чашка чая. Чай пьется просто вечером, просто днем пьется чай. Но винная культура – это все-таки немножко другое. И все-таки вот к вину здесь все равно относится как к празднику, а к чаю как к празднику не относится. Да? Вино – это всегда сопровождение какого-то события. Даже если вы один пьете дома вино на кухне, это все равно для вас какое-то событие, с чем-то это связано. Чай – нет, здесь такого нет. Я думаю, этот элемент чайной культуры здесь ушел, его нету. Но чаем сопровождают, конечно, как и водкой, потребление плова. Что баранина, жирное мясо, да, это есть. Так что нет, я думаю, что они не конкуренты, и это, скорее, два совершенно полярных мира.
2: У Самарканда был когда-то свой винный профиль. Он сохранился, этот винный профиль?
3: Вы знаете, нет, у Самарканда винный профиль не сохранился. Я бы сказал так, он карамелизировался, я бы сказал. Да? Когда-то он был сахарным, сейчас он карамелизировался и сладок для туриста. Заезжего, да, который попадает как раз на старые советские винные заводы. И вот в Самарканде можно найти где-то в винных магазинах вино, там прежде всего как раз в старой стилистике. Да. Он скорее стал такой матрешкой туристической, потому что рестораторы в Самарканде, я с ними знаком, ательеры в Самарканде, конечно же, все-таки предпочитают ставить сухое вино. И узбекское, и европейские вина. И однозначно, конечно, в большом количестве это все-таки водочная культура. Я бы сказал, что Самарканд – это как раз больше культура теперь крепкого алкоголя. Такая очень мужская культура.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.

0: В винной культуре есть такой термин – винодел-гаражист. Так называют людей, которые производят вино для себя или для соседей. Какое качество вин такого рода?
1: Здесь даже есть отдельная группа гаражных виноделов. Ее возглавляет известный здесь человек по имени Сергей Данилов. И эта вот группа гаражистов, они действительно вот сами со своих небольших участков собирают виноград, потом вместе на одном производстве делают вино, но делают его каждый по-своему. Вина часто довольно неплохого качества. Но, однако, вот это европейское понятие, да, гаражного вина, которое пошло от Жана-Люка Тюнивена, да, там, собственно, из Бордо, которое пошло от тосканских, супертосканских вин, от израильских бутиковых виноделин, которые делали только для одного магазинчика бутика, оттуда понятие бутиковое вино, а гаражное это у нас пошло как раз от Тюнивена, который делал в гараже свое вино. Здесь это не особо применимо, потому что нет вот этой многовековой традиции производства вина, которая бы позволила обычному местному жителю, обладая вот этой информацией, полученной от родителей, от дедов и так далее, сделать сверхкачественное вино, которое будет пить он сам или очень ограниченная группа людей. Здесь все-таки гаражное вино, это гаражное вино довольно простое, очень легкое, не всегда идеально сделанное. Но его пьют, конечно же, вот в основном круг любителей, круг друзей вот этих виноделов. В продажу они обычно не попадают в открытую, по крайней мере. Так что я бы все-таки вот эту вот гаражную культуру виноделов Узбекистана все-таки поставил немножко в сторону от гаражной культуры виноделов Европы.
0: Какая биография у узбекских вин? Я имею в виду, прежде всего, царские и советские времена.
1: Царские и советские. Вот мы сегодня уже в диалоге с вами слегка касались этого вопроса вначале, да, но вот когда Самарканд, собственно, перешел под территорию Российской империи, так называемый Туркестанский край, да, стал Туркестанским краем, то тогда, конечно, на его территорию пошли уже инвестиции, пошли лозы, и здесь начали восстанавливать виноделие, которое здесь было в доисламский период. Доисламский период, оно было очень сильно развито. На протяжении всего исламского периода это, конечно, не поощрялось. А при этом, соответственно, в районе Самарканда, да, в Туркестанском крае, начало развитие виноделия. А вот в Бухаре как раз, которая у нас не входила в этот Туркестанский край, это был у нас Бухарский эмират, да, Бухарское ханство, вот там развития не было вообще никакого. Но, тем не менее, примерно в 1897 году начинаются какие-то события, да, начинается развитие, и лишь в конце 19 века в Бухаре начинает производство вина, в Самарканде чуть-чуть раньше. Основной толчок – это, конечно, советский период, когда полностью, вот, помните, да, это время, все религиозное убираем в сторону, и все. И у нас появляется такая вот республика, фабрика по производству в какой-то одной отрасли для всего Советского Союза. Все, климат более-менее подходит, в деталях разбираться не будем, но тогда и наука была еще не на том уровне. Виноград растет, замечательно, значит, делаем вино для всего Советского Союза. И, конечно же, вот этот подход стал огромнейшим толчком к развитию винодельческой отрасли здесь. Парадоксально, да, вот мы так потихонечку, так или иначе, возвращаемся вот к вашему изначальному вопросу о вине и войне, да, вот, скажем так, где-то оккупированных территориях или неоккупированных территориях, что происходит вообще с виноделием, когда происходят вот эти вот не очень приятные события. И вот советский период, я бы сказал так, это была некая такая кульминация развития виноделия в Узбекистане, и сейчас потихонечку она восстанавливается. Но сейчас путь Узбекистана сам находится на перепутье, куда ему двинуться, в каком направлении ему двигаться дальше. Я думаю, ближайшие годы покажут.
0: Кирилл, я отвлекусь немного от винной темы. Какие открытия сделал для себя петербуржец в Ташкенте? Люди, быт, архитектура, ландшафт?
1: Я первым делом, что для себя открыл, это, конечно же, люди. Я скажу так, впервые я оказался в Узбекистане в августе прошлого года, буквально на одну неделю. А потом полтора года перерыв до моего нынешнего переезда. И вот уже во второй свой визит сюда, когда я начал очень плотно общаться с местным населением, причем действительно очень плотно, да, я приехал сюда вообще без денег, без копейки, бизнес у меня же с около сомелье в Петербурге. Полностью остановился из-за всех этих событий. И я здесь две недели жил в хостеле, вот, собственно говоря, где жили не очень обеспеченные слои населения и где останавливались паломники, когда ехали дальше, на сторону Самарканда и в сторону Бухары. Поэтому я уже тогда погрузился и начал наблюдать, что вообще происходит, как люди общаются. Потом, собственно говоря, вот политики, здесь бизнесмены, тут это как раз я же на государство работаю, да, плюс рестораторы. И я для себя открыл потрясающую вещь. Это дружелюбие, улыбка и всегда желание подать руку помощи и никаких упреков в чем-либо. Причем большая любовь к России, к русским. Это очень важно, да? Даже несмотря на те события, которые сейчас происходят. Почему? Потому что в России, когда говорят Узбекистан или узбеки, в большинстве своем вы слышите и видите какие-то отрицательные эмоции. Или немножко высокомерно, немножко такие с ухмылкой. Вот это есть. И в какой-то момент мне даже стало немного неудобно за то, что я как-то вот культурно разделял эту точку зрения, не являясь знакомым близко с этой культурой. Это первое. Второе, что я для себя открыл, постоянно солнечную погоду, в которой даже если что-то не получается, настроение у тебя хорошее. Это то состояние, когда ты перестаешь гнаться за призрачными целями, когда ты понимаешь, что все ценности где-то внутри тебя, в семье, в твоих родственниках, друзьях. И я начал понимать, почему здесь в почете большие семьи, большое количество детей, и все общаются такими большими группами родственников. Да? Среднее количество людей на свадьбе, на любой, это 300 человек. 300 человек на свадьбе. Да? Это для меня было открытием. Открытием для меня были горы. Это безумно красиво. А главное, что здесь горы, конечно, они такие вот девственно чистые. Если вы в Европе едете в горы, вы через каждый километр увидите кафешку с кофе или какой-нибудь курорт. А здесь вы едете в горы, вы не увидите ни кафе, ни кофе. Вы увидите аутентичные деревни, где дома сделаны, ну, практически из глины, там, с травой смешанной, да. Можно это воспринимать как нищету, а можно это воспринимать как ярко выраженную аутентичность. И я именно так это и воспринимаю. Я не вижу, что люди там от этого страдают. Я вижу, что людям хорошо, они самодостаточны. Мне очень нравится, что особенно в Самарканде и Бухаре узбекистанцы гордятся своей историей, своей культурой. Очень гордятся.
0: В Узбекистане бывают представители великих винных культур? Французы, итальянцы. Вы с ними общаетесь? Вы обмениваетесь мнениями?
1: Вы знаете, здесь представлены их вина. Здесь много действительно великих виноделин, великих брендов. И французских, итальянских, испанских, и даже из Нового Света. А за 4 месяца я, к сожалению, не видел здесь ни одного гастролирующего винодела. Ни одного. И я объясню, из-за чего это. К сожалению, все предельно прагматично. Объемы продажи вина здесь невелики, и маркетинговые бюджеты организациями не выделяются на их приезд сюда. И, конечно, это напрямую сказывается на темпах развития винной культуры. Вот я сейчас общаюсь с торговыми компаниями и говорю о том, что, конечно, крайне важно привозить сюда носителя винной культуры. Винодела, виноградаря, европейского сомелье, да, люди, которые не в одном поколении занимаются вином, потому что именно это является распространением культуры через язык, через речь, через взаимодействие, через тело и так далее, и так далее. А не просто через потребление продукта, через потребление вина. Так что, к сожалению, вот здесь я вынужден вас, наверное, расстроить. Нет, к сожалению, это здесь не имеет места быть.
0: Кирилл, удачи и большое спасибо.
2: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Лоза должна страдать». С петербургским сомелье Кириллом Бурлуцким беседовал Игорь Померанцев.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного.
11: Путин не перестанет угрожать, отвечает министр иностранных дел России западным политикам. Кремлю нужен конвейер конфликтов. Где тогда ждать новый?
12: За 26-й год украинская армия освободила вдвое больше территорий, чем при контрнаступлении тремя годами ранее. Эту статистику приводит французский аналитик. А с ним отчасти соглашаются американские источники и даже российские. Во всех подсчетах есть свои неточности, о которых мы скажем вам позже, но тут важно, что для дипломатии военные карты значения не имеют. Российские официальные лица то и говорят о готовности расширить географию войны. И вот Нью-Йорк. Встречаются российские и немецкие дипломаты. Звучит как начало анекдота, но почему же не смешно? Разбираемся в программе «Лицом к событию».
13: Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят, цирк уехал, а клоуны остались.
14: С весны Владимир Путин почти как мантру повторяет одно и то же. Россия не собирается нападать на Европу. Он говорил это 9 мая, в начале июня, дважды осенью и еще раз 25 сентября в Петербурге. Комментируя слова министра обороны Эстонии, далее цитата, «Если вы перейдете границу, мы вас всех убьем». Путин снова назвал такие разговоры о российской угрозе бредом и провокацией.
13: Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действием с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств.
14: Но пока президент успокаивает, его чиновники, дипломаты и государственные СМИ все чаще грозят Европе и прежде всего странам Балтии. В тот же день, 25 сентября, государственное агентство РИА Новости опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Ее автор Александр Насович, рассуждая о возможности размещения в Литве ядерного оружия, писал, что поскольку разговор перешел в плоскость ядерной угрозы, то для войны с Литвой России хватит ракет с соответствующим зарядом. Но вскоре текст с сайта удалили.
15: Россия может позволить себе даже отказ от ввода сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом.
14: Через два дня после публикации гендиректор России сегодня Дмитрий Киселев объяснил ее явным техническим недосмотром. Текст, по его словам, противоречит редакционной политике агентства. Колумниста он назвал юным внештатным автором. Хотя Насович возглавляет калининградское издание «Рубалтик.ру» и входит в совет по внешней и оборонной политике. Поводом для этой публикации стало решение литовского сейма, который 22 сентября поддержал отмену конституционного запрета на размещение в стране ядерного оружия. Окончательное голосование пройдет в январе, и Кремль пригрозил Литве еще тогда.
10: И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
14: Официально Москва от угроз открещивается как может. Но и попытки европейцев снизить напряжение отвечает отказом. В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Германии Йохан Вадев впервые с начала полномасштабной войны встретился с Сергеем Лавровым. И по данным Associated Press призвал Москву отказаться от опасного пути эскалации в отношении Европы. Лавров сказал, что ничего нового не услышал, а с трибуны Генассамблеи упрекнул канцлера Фридриха Мерца в желании снова сделать Германию ведущей военной державой Европы и спросил, не забыл ли Берлин уроки Второй мировой войны.
16: Воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чушь.

0: оценку польского министра дилетантской.
1: В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за 2-3 дня.
0: Сикорский ответил Патрушеву, что российские генералы угрожают Польше ядерной войной уже 20 лет. Но и Лавров, повторяя, что воевать с Европой Москва не собирается, каждый раз делает оговорку.
2: А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой.
0: Похожие заверения уже звучали в 2021 году, когда Россия стягивала войска к границе с Украиной. Путин называл предупреждение Запада алармизмом и намекал, что кто-то специально вбрасывает слухи, чтобы на этом заработать. А за 9 дней до вторжения на вопрос, хочет ли Россия войны в Европе, ответил: конечно, нет. А 24 февраля 2022 года Путин назвал целью вторжения защиту людей, которые, по его словам, 8 лет подвергались геноциду со стороны Киева.
3: И о причинах и пределах эскалации мы сегодня говорим с политическим обозревателем Сергеем Шериным. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Сергей, на ваш взгляд, для чего это запугивание эскалации? Кто его вбрасывает и с какой целью?
4: Я не думаю, что то, что вы сейчас показали, многочисленные высказывания должностных лиц российских, что это изложение какого-то конкретного плана, который уже принят. Решение в России принимает только один человек, это точно не Лавров. Лавров вообще, я думаю, не принимает участия даже в обсуждении каких-либо решений, это пропагандист. Решение принимает Путин, и нет признаков того, что Путин решил прямо сейчас напасть, там, ну, скажем, на Литву. Другое дело, что, несомненно, если он сочтет, что это целесообразно и что это выгодно, то он такое решение вполне может принять. И, несомненно, на всякий случай к этому готовится. Я не думаю, что вот прямо сейчас, что, не знаю, в этом сезоне осенне-зимнем, 26-27 годов. Такое возможно. А дальше я бы ничего не исключал.
3: Мы сейчас говорим об эскалации Кремля во внешней политике, но я бы хотел ненадолго обратиться к материалу политолога Андрея Колесникова для журнала Foreign Affairs. И политолог пишет в нем, что происходит внутри России на фоне этой эскалации. По данным Левады, пишет Колесников, по сравнению с прошлым годом, люди реже отвечают, что специальная военная операция, так называемая, идет успешно. 20% потерял этот ответ. То, что страна идет в правильном направлении, этот ответ потерял 10%. И даже рейтинг Путина опустился на 12%, что, по словам Колесникова, очень много для персоналистской автократии. И на это все накладывается тревога от возможной мобилизации, тревога от роста цен, инфляции и новые-новые запреты. Есть ли у Кремля на данный момент безопасный простор внутри страны для эскалации?
4: Я боюсь, что такой простор скорее есть, чем его нет. Вот это мы говорим про безопасный простор для эскалации. Я боюсь, что он есть, потому что действительно люди устали, люди не вызывают, не выказывают желания в большинстве там, продолжать эту войну, но их же не спросят, какое это имеет влияние на Путина. Я думаю, что он никакого не имеет. Он привык к тому, что вот как он решит, так и будет. Если придется объявить какую-то мобилизацию, ну, в общем, несмотря на ужас, который он вызывает там в массах, она будет более-менее проведена. Если будет принято решение еще на кого-то напасть, ну, значит, вот нападут. Так что тут скорее можно говорить, вернее, ну, что ли, защитой от таких нападений является готовность их отразить, чем ожидание, что народ восстанет в России.
3: Но тут под эскалацией я имею в виду не только конкретные новые боевые действия, но конструирование некого нового врага, который еще страшнее, чем прямо сейчас, например, Украина. А на ваш взгляд, нужна ли подобная эскалация Владимиру Путину?
4: Я затрудняюсь сказать, мне кажется, что это скорее делается на автомате и по инерции, чем по какому-то такому холодному, там, не знаю, расчету, чтобы поднять народ против Запада. Против Запада народ поднимали с самого начала. Война 22-го года шла вообще, ее объясняли как войну с Западом, что на нас напала, да, не мы напали, на нас напала Украина, потому что

0: У нее за спиной стоит Запад, и воюем мы с Западом. Это такой устойчивый оборот, что мы воюем там не с Украиной, мы воюем со всем западным миром. Так что в таком смысле это уже осуществляется, эта пропаганда. А вот те угрозы, которые звучат, там какой-то текст, написанный обозревателем РИА Новости и снятый. Ну, я не думаю, что обозреватель РИА Новости осведомлен, даже находящийся на какой-то средней руководящей позиции. Я не думаю, что он осведомлен относительно планов Путина, потому что Путин с ними не делится ни с кем. Лавров, мы уже говорили, нет. Патрушев в какой-то степени, возможно, участвует в обсуждениях с Путиным. Но опять-таки, он всегда так говорит, там один его знакомый, там шутливо сказал, что это искусственный разум, он генерирует какие-то вот такие угрозы всегда.
1: Ну и в качестве объединяющей идеи Кремль предлагает народу мышление осады, так пишет Андрей Колесников. И в этой осаде, по его словам, власть предлагает населению некую надежду на чудо. В качестве примера этой политтехнологии Андрей Колесников приводит отправку мощей князя Донского на войну. Как бы, это как бы поиск чуда, которое укрепит народный дух, а народный дух, в свою очередь, усилит рассказы Владимира Путина о неком чудо-оружии, которое все еще есть в запасе, и он может его применить. Так пишет Андрей Колесников. Эффект у этой политтехнологии вот на экране у вас, дорогие зрители, это толпы на русском марше. Масштаб и эффективность вы можете оценить сами, взглянув на него. Но вот вопрос, который висит в воздухе. А какого же чуда ждет Владимир Путин? Сергей, есть ли у вас на это ответ?
0: Я не специалист по военным делам, просто констатирую факт, что Путин, как такой маленький ребенок, любит играться с оружием. Он постоянно там нанизывает различные названия, там, возможно, он сам их и придумывает, я не знаю. Но вот на его выступлениях, по крайней мере, начиная с 2018 года, он постоянно обещает развернуть какие-то системы новейшие, там, превосходящие западные. Как правило, эти системы потом начинают буксовать. Ну вот это его личное увлечение, которое, на мой взгляд, довольно слабо коррелирует там с реальной действительностью.
1: Андрей Колесников в своей статье полагает, что чудом для Владимира Путина мог быть Дональд Трамп, который пытался разрешить конфликт, он пытался помирить стороны, но Путин по какой-то причине не воспользовался. Мы перед эфиром спросили у специалиста по европейской политике Петера Танева, может ли Европа предложить Владимиру Путину подобное чудо, то есть выход из войны, возможно, даже выход без потери лица, но, по словам Петера, Европе совсем не до подобного чуда, и скорее наоборот. Слова Владимира Путина или других представителей России о том, что Россия может расширять географию войны, даже если они и нацелены на внутреннюю российскую аудиторию, для Европы это достаточный повод, чтобы готовиться к войне.
2: Все воспринимают очень серьезно, опять же, информацию, которая поступает постоянно в рамках России, в рамках спецслужб стран Европейского Союза, стран НАТО, планы России на то, чтобы попытаться организовать какую-то провокацию, протестировать действия статьи 5 Устава НАТО. Кажется, они достаточно реалистичны, поэтому ну, люди уже начинают к этому готовиться. При этом никто не хочет создавать какой-то паники. Все готовят какие-то возможные сценарии того, что может произойти, что не может произойти. Люди в европейских странах озадачены планами России, но я не знаю, сплотит ли это российское общество. Мне кажется, европейское общество очень сильно сплотит, потому что действия России сейчас дают мандат европейским правительствам объяснять своим гражданам, почему мы тратим столько денег на оборону.
1: Сергей, неужели Россия и Европа получаются запертыми внутри неизбежного самосбывающегося пророчества?
0: Я не думаю, что это пророчество обязательно самосбывающее, но считаю, что единственный способ остановить Путина – это быть готовым его остановить. Потому что сформулировать для него какой-то, не знаю, нормальный выход – это значит видеть в нем такой политика нормального типа, который ищет такие решения. Он вовсе не стремится выйти из конфликта, он не начнет конфликт в том случае, если у него возникнет убеждение, что он в этом конфликте проиграет. Поэтому если в той мере, в какой европейское и западное общество сплачивается и готово дать отпор, в той мере оно уменьшает вероятность того, что этот конфликт начнется. Но сделать эту вероятность нулевой, просто вот такой опции нету в принципе. Надо быть готовым в крайнем случае дать отпор.
1: Спасибо большое вам, Сергей. Политический аналитик Сергей Шелин был в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время», объяснял нам причины и пределы эскалационной риторики. Я предлагаю нам посмотреть на объективные факторы, которые сковывают российские возможности расширять географию войны, и потом мы вернемся к обсуждению уже с военным экспертом.
3: Владимир Путин вновь наказал генералам захватить Донбасс, на этот раз до конца 2026 года. В сентябре об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Reuters. С начала полномасштабной войны Путин не менее 15 раз называл сроки захвата Донецкой области. Однако российские военные по-прежнему в них не укладываются, сообщает Американский институт изучения войны. В течение сентября украинский мониторинговый проект Deep State несколько раз фиксировал успехи ВСУ в Донецкой области, неподалеку от городов, которые намеревается захватить российская армия. К северу от Лимана и Славянска украинские военные освободили Шандриголово, Дерилово, Редкодуб, Катериновку и Новое.
4: Логика боев на плацдарме заключалась в том, что кто контролирует высоты вокруг Нового, тот и владеет инициативой. Для взлома ключевых опорных пунктов противника мы использовали наше ноу-хау — старые советские БТРы, которые были переделаны в наземные дроны «Камикадзе».
3: Командир 3-го армейского корпуса ВСУ также сообщил о российских потерях в количестве 2000 человек и 250 попавших в плен. Независимо проверить эти данные пока не удается. В 2026 году операции украинской армии позволили освободить в два раза больше территории, чем во время контрнаступления 2023 года, сообщает французский исследователь Клеман Мален. Успешные действия ВСУ на фронте также подтверждают Американский институт изучения войны и аналитик Conflict Intelligence Team. Исследователь Клеман Мален сообщает, что в 2026 году ВСУ освободили 450 квадратных километров территории. При этом, по данным аналитика, российские военные сумели за это время захватить на 650 квадратных километров больше. Судя по оценкам того же Deep State, российские военные успешнее продвигаются к Славянску и Краматорску с востока, а на словах и в отчетах Путина и Генштаба продвинулись еще дальше.
5: Освобождена Казачья Лопань. А вот вчера город Светогорск.
3: И Светогорск, и ранее Купинск, и многие села на различных направлениях в реальности не были захвачены российской армией. Провал на Лиманском направлении Z-канал «Рыбарь» объяснил отчетами о захваченных селах, которые не соответствовали реальности.
6: Получилась выгодная ВСУ ситуация, где они смогли спокойно подтягивать резервы через освобожденные села, по заявлениям. Ведь не будут бить бомбами по селам под контролем вооруженных сил Российской Федерации. К концу лета число под контролем на бумаге населенных пунктов стало в разы больше, чем по факту. Из-за лиманских событий подвис вопрос с началом наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как идти штурмовать два крупных города, когда с севера и северо-востока могут попытаться зайти в тыл?
3: Расхождение заявленных успехов российской армии на лиманском направлении с реальностью подтверждает и основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
7: А по мнению Минобороны России, их успех условно вот такой, как минимум. И типа это все под контролем России. Вот такая получается гигантская разница. Конечно, просто в разных измерениях обитают эти люди. Те, кто находится там на высших уровнях власти в России. Будь то сам Путин, будь то там Белоусов, Герасимов и прочее. Даже Рыбарь уже там не первый день подряд прям признает, что Шандриголовский выступ, судя по всему, российскими силами потерян, и там присутствуют украинские военные.
3: Так называемые флага и нейровтыки, захваты городов в кредит уже не первый месяц раздражают провоенных блогеров. Генштаб сообщает об успехах, Путин продолжает войну, не рассматривая мир, а в лояльных Z-блогах с опаской критикуют руководство за поспешные выводы и необдуманные решения. Вопрос о захвате Донецкой области к концу 2026 года может быть вновь отложен.
1: И о положении на фронте мы говорим с военным аналитиком Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
8: Артем, здравствуйте.
1: Меняет ли что-то вот это наступление Украины? И вообще, как вы его оцениваете, поскольку Conflict Intelligence Team, например, говорит, что аналитик Мален преувеличивает его?
8: Я не знаю, преувеличивает он или нет. Ситуация здесь примерно следующая. Мы точно не знаем линии продвижения украинских вооруженных сил. Силы обороны Украины по понятным причинам темнили долгое время вообще о самом факте наступления. Соответственно, у нас нет четкой видеофиксации геопривязки, куда они зашли. Но более-менее выступ над Лиманом срезан. И, соответственно, можно сказать, что есть существенный тактический успех на одном из участков сражения за Славянско-Краматорскую агломерацию. Таких участков условно несколько. И вот на одном, самом северном, украинцам удалось очень существенно улучшить ситуацию. И с точки зрения контроля на территории, и в целом, с точки зрения снижения угрозы со стороны противника, с севера городу Славянск. Однако сказать, что этот успех имеет решающее значение в битве за Славянск-Краматорск, было бы неверно. Битва продолжается, и украинцы в очень непростом положении на целом ряде участков, ключевых участков этого сражения. С другой стороны, продвижение российской армии, либо во многих местах, я сейчас говорю конкретно про агломерацию, либо отсутствует, либо очень-очень медленно идут очень упорные бои. И, соответственно, о каком-либо захвате Донецкой области к концу 26 года не может быть и речи. И более того, я очень вообще сомневаюсь, что кто-то в здравом уме и трезвой памяти, минимально здравом уме, ставил такое задание российским военным. Хотя бы даже не потому, что это абсолютно невыполнимая вещь по всем параметрам, и что предыдущие события показывали, что она невыполнима. Тут ведь просто, ну это даже тут продвижение такой глубины и объема абсолютно не соответствует даже той тактике, которой российская армия прибегает на протяжении очень долгого времени. Вот то самое очень попытки медленно продвинуться, просачивание небольшими группами и взятие под контроль очень небольших участков территории в очень медленном темпе с тяжелыми потерями. Опять-таки, абсолютно не вписывается в логику этой войны подобные амбиции, абсолютно не вписывается в уроки, которые российская армия должна была кое-как учесть в течение последних, можно сказать, 3 лет, с осени 23 года, когда идет наступление. Соответственно, о подобных результатах речи быть не может вообще. Но что касается боев, они продолжаются и продолжатся с очень серьезной силой в ближайшее время. Российские силы угрожают городу Доброполье очень серьезно. Константиновка почти захвачена, Дружковка под угрозой, естественно, силой близко от Славянска. Так что ситуация непростая.
1: Вот 23-й год вспоминает и российский провоенный автор Туленков. Он же участник Storm Z. И он пишет у себя в телеграм-канале, что успехи российской армии кончились как раз в 23-м году. А что с тех пор поменялось? Точнее, по-другому сформулирую вопрос. Чего российской армии не хватает для того, чтобы какие-то успехи были ощутимыми?
8: Ну, собственно, в 23-м году российской армии удалось в целом успешно отразить украинское наступление, которое закончилось неудачно летнее. И далее с осени 23-го года, то есть, по сути, 3 года до сих пор Россия ведет наступательную операцию в режиме продавливания. Поиска слабых мест, там, где удается найти слабое место, иногда есть просчеты украинского командования, используясь иногда просто преимущество реализовывалось, где слабое место, продвигались более глубоко, где нет, просто пытались продавить. Успехи для них, по всей видимости, это в принципе мерило территориальное в данном случае. Если мы говорим о боях на линии фронта при использовании такой тактики, соответственно, я бы не сказал, что если говорить, что хоть какой-то захват территории это успех для них, то да, у них есть захваты успешные существуют. В 26-м году их гораздо меньше. Тем не менее, даже в 26-м году есть продвижение и на участках, которые для них важны, в частности город Константиновка. Поэтому полностью, если исходить из того, что территория для них равна успеху, несмотря на тяжелые потери, то какой-то успех присутствует. А чего не хватает, так не хватает очень многого. Не хватает в том числе и личного состава. Я сейчас даже не буду говорить, что там умеют воевать, не умеют воевать. Не хватает авиации, которая близко не соответствует высоким современным нормам и так далее. А если бы соответствовало, то могли бы преуспеть в войне с первого дня. По большому счету, в данную секунду не хватает резервов и не хватает личного состава. Да, удается более-менее компенсировать потери и даже потихоньку продвигаться с огромными же потерями. Но явно личного состава не избыток, явно не избыток боеспособного по-настоящему личного состава. Я бы сказал, что элементы снарядного голода тоже присутствуют. Артиллерия не то чтобы дальнобойная, используется очень много старых систем, в том числе корейских, северокорейских орудий, насколько можно судить. Снарядов явно не избыток, хотя сегодня основной инструмент в большей степени это дроны ударные, чем снаряды. Так что по большому счету у России проблем много на самых разных направлениях. Естественно, есть проблемы у Украины, но это уже отдельный разговор. А дефицит качества и дефицит количества у России налицо. И, собственно, поэтому во многом, поэтому тех самых успехов территориальных в 26-м году гораздо меньше, чем это было в 25-м, а не то, чтобы в 25-м они были очень обширны.
1: Можно ли из этого сделать вывод, что у Кремля, если сохраняются старые проблемы, в том числе и снарядный голод, о котором еще кричал Евгений Пригожин, можно ли из этого делать вывод, что у Кремля нет ресурсов, чтобы перебрасывать свою военную мощь на какие-то другие направления? Я имею в виду угрозы эскалации войны в других местах.
8: Угрозы эскалации в других местах, если мы говорим о... Тут дело даже не только в снарядном голоде, а в снарядный голод, он относительный, но он присутствует, я думаю, что хотели бы больше и стволов, и снарядов. Что касается в целом ситуации, то Россия все свои ресурсы, да, у России есть кое-какие резервы, которые не всегда задействованы на фронте, но по большому счету задействуют в Украине, в том числе... Тот уровень личного состава и категории населения, которые привлекаются для службы в пехоте, в этом плане показателен. Многие из них абсолютно для этого не годятся и в буквальном смысле являются чуть ли не одноразовыми солдатами. Солдат не хватает много чего другого, и воевать классическим образом с НАТО на данный момент в буквальном смысле сил нет. И я скажу больше, эти группировки не находятся на границах НАТО, они находятся разве что по мелочам, насколько мы знаем, из открытых источников, и, соответственно, перебросить что-то значительное, ну, скажем, на границе стран Балтии подразумевает, безусловно, использовать все свои резервы и снять часть сил с украинского фронта, если мы говорим о чем-то значительном, а не каких-то мелких группировках. Безусловно, Россия в крайнем напряжении своих ресурсов, и в первую очередь с точки зрения личного состава, и все напряжение это в первую очередь. Но, опять-таки, если опираться на открытые источники, а не какие-то хитрые данные разведок, которые у меня нет, то основные усилия, в первую главную очередь, в Украине. И, соответственно, что-то делать в других местах можно будет только за счет Украины.
1: Спасибо вам большое, Давид. Военный аналитик Давид Шарп был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о возможной военной эскалации, о пределах для... об объективных пределах для российской военной мощи. И в подготовке зимы, все еще возвращаюсь к дипломатии, с которой мы начинали нашу программу, главный вопрос, будет ли энергетическое перемирие. Но пока что новости, которые приходят из Украины, демонстрируют, что Россия готова показывать эскалацию. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся завтра. До свидания.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта этого года и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Мой гость – военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец.
1: Какие военные ресурсы есть у российской армии, что Путин не хочет останавливать войну и явно готовится к зимней военной кампании?
2: Это те же самые ресурсы, которые у него были и год назад, когда российское наступление было более успешным и более быстрым, скажем так. То есть это фактически те же самые соединения и объединения, которые были год и полтора назад. Местами удалось из бригад развернуть дивизии, то есть укрупнить часть соединений. Вот. Но тем не менее, все равно это, если говорить о воюют соединения, а не отдельные солдаты, да. Если говорить про соединения, которые есть в наличии, это примерно то же самое, что было и раньше. И то же самое можно сказать про ВСУ. То есть, программа развертывания новых бригад, которая в ВСУ существовала раньше, она свернута. Мало того, есть разговоры о том, что часть бригад надо распустить для того, чтобы наполнить более боеспособные соединения личным составом. Вот это со стороны ВСУ. То есть, в принципе, состав армии не меняется, ресурсы все те же самые. При этом продвижение российской армии замедляется, очевидно, в последние месяцы, последний год.
1: Вот российские реактивные дроны – это ноу-хау, и означает ли, что за счет них российские военно-воздушные силы имеют теперь преимущество накануне вот, зимней военной кампании?
2: Ну, нужно понимать, что все эти бомбардировки тыла и даже среднего тыла – это все-таки отдельный театр военных действий, от которого прямо ситуация на фронте не зависит. То есть, это обмен ударами, который живет по своей логике. Он важен, конечно, и для состояния экономики, и для, скажем так, боевого духа общества. Естественно, если безнаказанно противник наносит удары, общество чувствует себя не лучшим образом. Поэтому обе стороны стремятся к тому, чтобы эти удары, по крайней мере, не были безнаказанными, если им невозможно противостоять. Вот что касается противостояния этим ударам, ВСУ примерно год назад с помощью американских партнеров, бывший гендиректор Гугла Эрик Шмидт возглавлял программу создания дронов-перехватчиков. Вот создали целый комплекс, то есть это, который не ограничивается самими этими дронами-перехватчиками. Это и радары, которые, и акустические датчики, которые к этому делу прилагаются. Вот они научились успешно с помощью этого комплекса бороться с дронами типа «Герань-2» российскими, у которых был обычный поршневой двигатель, поэтому их называли мопедом по звуку этого поршневого двигателя, или там газонокосилкой. Вот. Действительно, по крайней мере, в нескольких районах Украины, это в районе Киева и в районе Одессы, удалось практически полностью добиться того, что эти дроны, поршневые дроны, стали практически бесполезными. Ну и не секрет, что обе стороны очень быстро адаптируются на этой войне. И Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герани-2». То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герани-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот и можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5» они вполне себе гражданские и китайского производства. Можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Вот, поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП. Есть аналогичная история и у ВСУ. Там тоже дыра в военном бюджете, как Владимир Зеленский сказал, в 27 миллиардов долларов, которые он просил у своих западных партнеров эту дыру закрыть. То есть война становится дороже для той, и для другой армии.
1: Где и в каком месте Путин и его генералы блефуют, предполагая, что наблюдатели или вот военные эксперты, как вы, съедят эту ложь?
2: Честно говоря, я не знаю аудиторию, к которой они обращаются, ну, кроме, собственно, российского общества, которое вряд ли смотрит на карту и там, пытается понять, кто владеет городом Светогорск. Вот. Возможно, это те же самые западные партнеры, администрация Трампа. По крайней мере, несколько раз мы точно знаем, что Путин, рассказывая про военные успехи, в том числе несуществующие, обращался именно к Трампу. Вряд ли это рассчитано на военных экспертов. Ну, к тому же, насколько со слов Путина мы знаем, он довольно пренебрежительно относится к тому, что там пишут в интернете, говорит, там много всякой фигни.
1: А что произошло в Светогорске, что Путин отчитался о его взятии?
2: Ну, вот это очень неудачный момент, как было с Купинском в прошлом году. Путин сообщил о несуществующем успехе в тот момент, когда в разгар украинского контрнаступления. Так было и в Купинске год назад, и также вот, собственно, случилось сейчас. Светогорск – это как раз район, тот самый район Лимана, тот самый район проведения операции Вивальди, как ВСУ ее называют. Вот. И как раз в тот момент, когда российские войска спешно отступали от Светогорска, который они не захватывали, естественно. Вот. В этот момент Путин сообщил о его захвате. Не знаю, зачем. В принципе, все это, конечно, не такая большая ложь, чтобы думать, что Путин представляет себе ситуацию на фронте абсолютно неверно. Вот, мало того, есть всякие свидетельства, в том числе там, его разговор с командирами на местах, который сайт Kremlin.ru публиковал, где он сетует на то, что медленно продвигаетесь, а соседи вообще совсем не так хороши, вот, и так далее. То есть, мы знаем, что он недоволен темпами продвижения.
1: А если можно коротко, кто контролирует Константиновку и какая ложь вокруг этого населенного пункта?
2: Константиновку в основном контролируют российские войска. При этом ВСУ по-прежнему имеет возможность через окраины заводить туда штурмовиков. Мало того, снабжать их, ну, в основном с помощью наземных и воздушных дронов. То есть, снабжение по земле фактически невозможно. Вот, но там есть позиции на северных и на северо-западных окраинах. Позиции ВСУ тоже есть. При этом российская армия пытается продвинуться за Константиновку. К следующим населенным пунктам. Алексеево-Дружковке, Дружковке, ну и так далее, в сторону Краматорска. То есть, то, что Константиновка недозахвачена, российским войскам мешает, конечно, дальнейшему продвижению, но попытки двигаться дальше есть.
1: Смотрите, мы стали свидетелем этим летом очень успешной атаки ВСУ по маркетплейсам, по НПЗ и бензиновый кризис, и дизельный кризис налицо. На ваш взгляд, вот Россия готова к тому, что если Украина, а она начнет ответно бить, готова ли она защитить свою экономику, в первую очередь нефти перерабатывающие эти заводы, потому что отсутствие бензина и тепла зимой – это не то, что происходит летом.
2: Ну, тепло отдельно, бензин отдельно, все-таки немножко разные вещи, в том числе и с точки зрения сложности поражения объектов. Вот, допустим, поразить электростанцию с помощью дронов, которые используют ВСУ, довольно тяжело. Вот, мы это знаем, допустим, по российским попыткам поражать украинские электростанции. С помощью дронов не получалось, пришлось тратить ракеты в большом количестве. Что касается бензина, ну, мы видим, что пока защитить нефтеперерабатывающие заводы российской армии не удается. Вот. Потому что напомню, что министр обороны Белоусов обещал к ноябрю новую полностью непроницаемую систему борьбы с этими дронами. Это сложно. Это не то чтобы кривые руки. Сложно обеспечить полную защиту от атаки сотен дронов в одной волне. Мало кому это удается. Мало того, мы по Персидскому заливу видим, что и армии США не так просто это сделать. Так что, ну да, в принципе, предполагалось, что будут разработаны такие же дроны-перехватчики, такие же комплексы с этими дронами-перехватчиками, и всякими сенсорами по выявлению дронов, которые позволят эти заводы защитить. Пока мы видим, что нет, не получается, хотя, возможно, ВСУ приходится тратить больше ресурсов на поражение этих заводов, мы точно не знаем. Вот. Естественно, дроны сбивают, что-то долетает.
1: Мы видим, что компания Wildberries заказала 500 000 квадратных метров этих металлических сеток, да, чтобы закрыть свои эти ангары. И я читал, что и владельцы НПЗ тоже заказывают такие же сети, чтобы, значит, защитить свои эти нефтяные оборудования, которые перерабатывают нефть в бензин и в дизель. Насколько вы скептически к этому относитесь, или это действительно может спасти от ударов беспилотников?
2: Нет, почему? Это самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытаются спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. Эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов. По крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
1: А если Россия попытается сделать Холодомор 2 этой зимой, то сумеет ли Украина ответить также, ударив по электростанциям, подстанциям, по ТЭЦ, что важно, или пока вот такие объекты недосягаемые для украинских военно-воздушных сил?
2: Ну, у нас есть опыт российских ударов. Мы можем как раз посмотреть, что эффективно, что неэффективно. Для ударов по электростанциям требуются ракеты с мощной боеголовкой и желательно с большой скоростью, для того, чтобы железобетонный корпус этой электростанции пробивать. Для ударов по подстанциям, это, напомню, трансформаторы, которые стоят, в общем, в чистом поле, примерно так же, как те же самые нефтеперерабатывающие заводы. Можно поражать их и дронами, что российская армия с украинскими подстанциями делала очень активно, и значительная часть перебоев с поставками электроэнергии была связана именно вот с поражением подстанций, а не с поражением генерации. То есть, в принципе, какой-то ответ возможен. Для эффекта, чтобы он был такой же, какой достигает российская армия уже несколько зим подряд, поражая украинскую электроэнергетику, требуется ракета, конечно. Вот. Вопрос, успеет ли Украина наладить массовое производство этих самых ракет, пока нет, пока не смогла.
1: Вы имеете в виду «Фламинго» или еще какие-то там
2: Я
1: другие?
2: имею в виду и «Фламинго», и баллистические ракеты. «Фламинго», очевидно, эта программа отстает от заявленных характеристик. Напомню, что к этому времени должны были сотни ракет «Фламинго» в месяц производиться. А мы видим удар раз в 2-3 недели с использованием 5-6 ракет. Ну, по крайней мере, то, что гарантированно долетает, и потом это все снимают на видео граждане. Баллистические ракеты, они обещаны, но тоже есть, очевидно, тоже есть проблемы с производством, насколько можно судить и по заявлениям украинских производителей. И по словам экспертов по ракетным технологиям, проблемы с двигательными установками и для крылатых ракет, и для баллистических.
1: И последний вопрос. что IT-гиганты тестируют на фронте?
2: Ну, прежде всего, если говорить о том, об особенностях войны России и Украины и о технологиях, которые можно тестировать именно здесь, а не где-нибудь на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, это огромное количество видео с использованием дронов. Это архивы, в которых есть сотни тысяч этих видео, где операторы либо там преодолевают всякие сложности, находят замаскированную цель, или там подлетают к этой цели с нужного ракурса, чтобы ее поразить, или не справляются с этим. И вот модели, агенты искусственного интеллекта, военные, можно обучать на этом видео. Мало того, эта работа ведется по обе стороны фронта, то есть и IT-гиганты, военные, в том числе там Palantir, используют украинские архивы с видео. Российские компании, которые производят дроны и там, системы управления этими дронами, очевидно, используют российские архивы. Они тоже существуют, тоже составляют там, сотни тысяч видео. Вот люди этим занимаются. Возможно, российские архивы доступны кому-то еще, например, Китаю. Сказать сложно.
1: Ну, вы с каким чувством смотрите на предстоящие месяцы? Вот на ваш взгляд, что может вообще остановить эту войну? Или война на истощение, она будет продолжаться? И есть знаменитая формула: толстый худеет, а худой ты становится еще тоще. Вот эта формула будет продолжать работать, или может произойти чудо или с одной, или с другой стороны? Как вы думаете?
2: Ну, прямо на чудо рассчитывать не приходится. Мы уже видим примерно одну и ту же самую траекторию этой войны уже годами, можно сказать. По крайней мере, пару лет точно траектория не меняется. Есть там всякие локальные изменения, которые приводят к медийным всплескам. То Украина побеждает, то наоборот, российская армия вот-вот все захватит. На самом деле, если очистить от этого, от этой шелухи, скажем так, то мы видим траекторию, да, российская армия тратит примерно в 1,5 раза больше денег. Это можно посчитать, очень грубо, конечно. Вот, ну, в 1,5 раза больше денег тратит, чем ВСУ. И примерно на столько же, может быть, даже меньше, чем 1,5 раза, лучше воюют. Вот, именно за счет эффекта масштаба, за счет численного превосходства, за счет того, что осваивая новые технологии, легче их масштабируют, поскольку имеют больший военно-промышленный потенциал, даже с учетом помощи стран Европы. Но при этом, как я уже сказал в начале, наступление российской армии замедляется. Связано это с тактической адаптацией ВСУ и вообще с тем, что тактика, которая вырабатывается по ходу этой войны, она не способствует крупномасштабным наступлениям, не способствует общевойсковым действиям. Происходит дробление этих боевых действий на какие-то маленькие тактические эпизоды. Подготовка какого-то более крупного наступления требует уже теперь не недели, а месяцы. Нужно там поразить все позиции операторов дронов, РЭП, там и так далее, тогда можно продвинуться вот на несколько километров с помощью штурмовиков просочиться. И вот мы видим, как и российская, и теперь украинская армия, которая контратакует, вот она готовит эти наступления месяцами, чтобы потом немножко пройти. Вот поэтому какого-то резкого изменения траектории ожидать вроде не приходится. При этом мы видим, что в той самой центральной части Донбасса, вокруг Краматорска и Славянска, продолжают скапливаться войска из той и с другой стороны за счет других направлений. Никаких там резервов стратегических не создано ни той, ни другой армии. Вот перебрасывают постепенно отдельные бригады. Иногда вот российская армия сейчас перебросила дивизию и армию с юга Донбасса в центральную часть. В общем, продолжают скапливаться войска. Очевидно, что грядет большая битва, по итогам которой, наверное, и закончится, по крайней мере, нынешний этап войны. Я боюсь говорить, что закончится вся война. Не секрет, что план Путина по-прежнему не изменен, но собирается захватить Донбасс и воспользоваться это как политическим рычагом для унижения, для давления на Киев. Вот я вам предлагал отдать мирно, вы мирно не захотели. Я все это все равно захватил, погибло много людей и что-то такое. Вот. Как это все сработает, сказать сложно, но по всем действиям Путина, я опять говорю, что перебрасываются войска, за счет других направлений, в том числе, перебрасываются войска в центральную часть Донбасса для того, чтобы захватить. Но результат не предопределен. Мы видим, что ВСУ хорошо адаптируется к таким ситуациям, и при том, что да, численное превосходство на российской стороне, поэтому траектория не меняется, вот идет медленное наступление. Но при этом ВСУ точно могут противостоять этому лучше, чем это было, допустим, год назад, тем более 1,5 года назад. Мало того, возможны и украинские наступления, которые с целью убедить Путина, что захват Донбасса невозможен, и надо остановиться на текущей линии фронта.
0: Это был военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Киев их расходует? Об этом мы поговорим с военным обозревателем United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте. Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
3: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70, всего 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
0: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
3: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракеты-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
0: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетом на украинские города?
3: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3», Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже 50%.
4: much below 50%.
5: И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
3: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят две такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза Миллерова и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
5: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
3: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина на территории Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции «Вивальди», продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации.

Это был свободный разговор. Моими собеседниками были военный обозреватель United Unmanned Systems Юлиан Рёбке и военный аналитик издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго!

0: Все свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Экспорт страха. Как российские власти преследуют иммигрантов за границей. Сексуализированное насилие стало частью войны в Украине. Обзор нового доклада мониторинговой группы ООН. Ходил на ОБЖ – не получишь АГС. Призывные комиссии нашли новый повод для отказа в альтернативной службе.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 8 годам колонии суд приговорил жителя Тюмени Михаила Антоновича за финансирование терроризма. Поводом для обвинений стали платные реакции звездочки в Телеграме, которые Антонович поставил в каналах журналистов Майкла Наки, Александра Невзорова, политолога Тараса Березовца и блогера Александра Шпака. Обвинение считает, что эти каналы ведут пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций, таких как «Легион Свободы России» и «Русский добровольческий корпус». По данным «Медиазоны», Антонович поставил в каналах «Звездочки» на общую сумму в 292 рубля 99 копеек. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Также за финансирование и оправдание терроризма суд в Калининграде приговорил местную жительницу Ксению Агафонову к 9 годам колонии. По версии обвинения, она перевела деньги на виртуальный кошелек лиц, причастных к деятельности террористических организаций, а также написала в канале одного из мессенджеров комментарий, призывающий к убийству государственного деятеля Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы суда. Заключенный Андрей Шабанов, отбывающий 6-летний срок за призывы к терроризму в соцсетях, написал письмо с просьбой о помощи. В частности, он рассказал, что в колонии подвергается постоянным унижениям со стороны администрации и сокамерников. Далее цитирую. «Система подавления и унижения бьет очень больно. Боюсь, я не выдержу. Я еще живой по одной причине – остаток веры, что все еще может быть». Что что-то произойдет хорошее. Я понимаю, что это из области фантастики, наверное. Мой последний шанс не угаснуть – надеяться, что произойдет выдача российских политзаключенных в страны ЕС. Обмен». Конец цитаты. Андрей Шабанов – музыкант, инвалид второй группы, страдающий тяжелыми заболеваниями. Почти 2 года, что он находится в следственном изоляторе, он не получал медицинской помощи, и его заболевания обострились. 20 сентября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в эфире CNN призвал представителей США в переговорах с российскими властями поднять тему российских политзаключенных и способствовать проведению обмена заключенными между Россией и западными странами. В том числе он упомянул Шабанова. В критическом состоянии в больнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области находится и 58-летний крымский татарин Ленур Халилов, осужденный на 18 лет за причастность к запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир». По сообщению правозащитного проекта «АПУС», его отказываются освободить из-под стражи, несмотря на диагностированный рак печени с метастазами, хронический гепатит С, гипертонию и другие заболевания. По данным правозащитников, Халилов уже не может самостоятельно передвигаться и испытывает сильные боли. Его задержали в аннексированном Крыму в июне 2019 года вместе с 3 другими крымскими татарами, а в 2021 году приговорили к длительному сроку заключения за причастность к партии «Хизбут-Тахрир». В 2003 году Верховный суд России внес эту партию в число террористических, а после аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали преследовать предполагаемых сторонников партии по террористическим статьям.
2: Отравление, убийство, похищение родственников и заочные приговоры. Всего более 400 задокументированных случаев преследования собраны в новом докладе ООН о том, как Россия достает своих критиков за пределами страны. Документ называется «Нигде не безопасно. Экспорт страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Спецдокладчица Марианна Кацарова представила его Совету ООН по правам человека 21 сентября. После начала войны из России уехали от 650 до 900 тысяч человек. Это самая большая волна эмиграции со времен прошлого века. Но граница не защитила уехавших от репрессий. Заочных приговоров за три года стало почти в 40 раз больше.

0: в докладе ООН. Уехать из России больше не значит оказаться в безопасности. Система давления на инакомыслящих, отлаженная внутри страны, теперь распространяется за ее пределы. Занимаются этими как минимум 9 подразделений – ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура и МИД. Случаев преследования россиян за границей после начала полномасштабной войны стало в среднем в 8 раз больше, чем до нее. И по числу нападений на своих критиков за рубежом Россия входит в тройку государств, на которые приходится больше 70% таких нападений за последнее десятилетие. Пожалуй, самая тяжелая часть доклада про тех, кого российские власти пытались убить. Помимо напоминания о довоенных покушениях, в докладе рассказаны истории об убийстве летчика Максима Кузьминова, перебежавшего в Украину и убитого в Испании в 1924 году. О признаках отравления журналисток Елены Костюченко в Мюнхене и Ирины Баблоян в Тбилиси, а также у правозащитницы Натальи Арно. О нападении в Швеции на блогера Тунсо Абдурахманова и о том, как в прошлом году во Франции раскрыли план убийства правозащитника Владимира Осечкина. Все чаще Россия действует чужими руками, потому что из многих стран ее дипломатов и разведчиков выслали. Вместо них работают завербованные активисты, криминальные группы, бизнесмены и люди внутри диаспор. В Британии, например, раскрыли сеть граждан Болгарии, работавших на российскую разведку, которые следили за журналистом Беллингкэт Христо Грозевым и готовили покушение на него. Тех, до кого не дотянуться физически, судят заочно. В 22-м году таких приговоров было 4, а в 25-м уже 157. Судят за антивоенные посты, журналистику, оппозиционную работу. Продюсер Александр Роднянский получил 8,5 лет за публикацию погибших мирных жителей Украины. Соратница Навального Нина Волохонская – 5,5 лет, а активистку Александру Пугач осудили за выступление на митинге в Грузии. После приговора человек рискует быть задержанным в любой стране, которая пойдет навстречу в Москве. С августа 2026 года в России действует закон, который серьезно ограничивает в правах уехавших критиков власти. Их сначала могут заочно осудить по статьям в диапазоне от дискредитации армии до финансирования терроризма, а потом заморозят счета и имущество, откажут в паспорте, отключат от госуслуг. Обязанности гражданина при этом остаются. И в ООН это называют гражданской смертью. Через общую для СНГ систему розыска Россия добивается арестов и экстрадиции, а политическую подоплеку по таким делам никто не проверяет. И критиков власти отправляют назад в Россию прямо в руки следствию. Так антивоенного активиста Алексея Рожкова передали России из Кыргызстана. Он говорит, что его пытали. В прошлом году по делу об антивоенных высказываниях и о поджоге военкомата его приговорили к 16 годам. Георгий Пирогов исчез в Узбекистане и оказался в московском СИЗО, а потом получил 23 года за госизмену. Дезертира Семена Бажукова российские силовики пытали прямо на территории Казахстана. Похожим образом Россия использует Интерпол, сообщая о розыске террористов и экстремистов. Примерно половину российских запросов, которые Интерпол рассматривал в 2024 году, он признал противоречащими собственному уставу. Политэмигрантам из России за границей закрывают счета, потому что российский список террористов и экстремистов, в котором больше 21 тысячи человек, автоматически попадает в базы, по которым банки проверяют клиентов. И Европейский банк просто повторяет решения российских силовиков. Российские власти при этом следят за иммигрантами, взламывают их почту, телефоны, а журналистам присылают сообщения с их домашними адресами и маршрутами. Их оставшимся в России родственникам угрожают уголовными делами и мобилизацией, а в Чечне родственников уехавших похищают и пытают.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией спецдокладчица ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В последнем докладе о ситуации, связанной с правами человека в России, вы говорите о том, что репрессивные практики российских властей вышли уже за границы России, и сейчас системой стало то, что в вашем докладе называется транснациональными репрессиями тех людей, которые критикуют действия российских властей, не только Владимира Путина. Причем расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, работает эта система? Почему вы увидели именно системный характер во всех этих историях?
2: Транснациональные репрессии, конечно, существуют со стороны и других правительств. Недавно летом был доклад в Европарламенте, и они обозначили,

0: четыре страны для Европы, которые в первую очередь занимаются и откуда жертвы транснациональных репрессий, это Россия, Беларусь, Иран и Китай. Почему я решила сосредоточить внимание Совета по правам человека на эту проблему? Потому что те репрессии, которые я документировала уже три года, и увеличивание их каждый год, и увеличивание разных методов, разных стратегий со стороны властей Российской Федерации против все те, которые объявлялись против войны или против политики властей. Эти репрессии, которые я назвала на самом деле, что это верховенство страха, а не верховенство права. И это верховенство страха уже оно перешло к границам. Знаете, 4 августа был принят и подписан президенту России еще один закон, и он был именно направлен против тех россиян, которые находятся за границей, которые уже осужденные по административным или уголовным делам, но которые находятся за границей и не выполнили эти наказания. Там предвидено 14 ограничений против них, затрагивающие их права как гражданина Российской Федерации.
1: То, что мы называем закон о гражданской смерти, журналист.
0: Да, я тоже назвала этот закон о гражданской смерти, и это вообще стало уже популярное название этого закона. Что я хотела сказать, что этот закон на самом деле является одним из самых страшных таких методов в транснациональных репрессиях сейчас. И я думаю, что это только начало, потому что некоторые голоса в Госдуме, депутаты, говорили, что не только осужденные, а и те, которые заочно находятся под уголовным или административным преследованием еще не осужденных, они тоже должны попасть под этому. И знаете, что меня впечатлило? Что когда этот закон принимался, председатель Госдумы господин Володин назвал этих людей предателей Родины. И эти предатели Родины должны быть наказаны. Не хватит того, что он употребил абсолютную лексику советских репрессий и даже сталинских репрессий, да? Но все эти россияне и под разным подсчетом под 1 миллион, которые уехали по разным причинам, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 22-м году, огромное количество из них были и продолжают быть каждый день быть преследуемым, заочно осуждены именно по этим новым статьям законодательства за дискредитацию армии, за фейки об армии. Российское правительство сделало новую стратегию, где больше и больше россиян подпадают под транснациональных репрессий не только этим законом 4 августа про гражданские смерти, да, ну, тоже, например, Россия является одним из самых больших нарушителей интерполовских красных, как это по-русски?
1: Красных флажков, поставщиков, наверное, красных флажков.
0: Да, красных,
1: они сообщают в Интерпол о том, что против людей возбуждают уголовные дела, связанные с экстремизмом и терроризмом.
0: Они сообщают, и не просто сообщают, они объявляют, потому что Интерпол имеет национальное бюро в России. И это бюро сообщает по всю систему Интерпол, что нужно арестовать конкретные люди, которые ищутся за терроризмом и экстремизмом обратно в России. Конечно, завораживает то, что сам Интерпол до сих пор допускает таких красных флажков, что там система проверки, какие из этих дел были возбуждены по политическим мотивам, не так уж достаточно, что даже пришлось в 24-м году была внутренняя какая-то проверка Интерпола, и оказалось, что примерно половина дел, связанных с Российской Федерацией, и рассмотренных надзорным органом Интерпола в 24-м году, было признано не соответствующей уставу организации. То есть сам надзорный орган Интерпол доказал, что сам Интерпол в половину случаев допускал эти уведомления. Это означает, что эти люди находились в розыске. очень серьезным интерполовским розыском. В моем докладе я даю рекомендации Интерпола тоже. А кроме этого, есть унифицированная система для стран СНГ, члена СНГ. Это розыск, в котором входят имена из разных стран СНГ. Этот список для этого розыска не проверяется абсолютно. То есть там нет даже системы, которая есть, слава богу, в Интерпол, где нужно проверить, какое дело по политическим мотивам или нет.
1: А на ваш взгляд, власти вот других стран, Европейского Союза в частности, понимают, что этих людей в России действительно преследуют? Потому что часто российские политические антивоенные активисты оказываются между двух огней. В России их преследуют как предателей и критиков режима. Они приезжают в другую страну, а там их преследуют, во-первых, по паспорту, очень часто, потому что они граждане России, а против России введены санкции. Во-вторых, их могут преследовать, потому что они оказались в розыске Интерпола или в розыске СНГ. У них возникают проблемы, связанные с возможностью открытия счетов, передвижением и прочее. Это понимание этого, на ваш взгляд, где-то есть в высоких кабинетах международных? Что-то собираются предпринимать по этому поводу?
0: У меня даже больше рекомендаций в докладе для то, что называется host countries, то есть принимающие страны для жертвы транснациональных репрессий или тех людей, которые находятся в другим странам, в первую очередь в странах Евросоюза. Там больше рекомендаций к ним. У меня тоже такая рекомендация к всеми странам ООН, чтобы правительствам, чтобы они в конечном итоге начали процесс принятия и становления Международной конвенции ООН, правозащитной конвенции, которая будет рассматривать, с одной стороны, будет единая дефиниция, что такое транснациональных репрессий, кто жертва этих репрессий. И потом там будет прописано, какие обязательства в этих странах, потому что никто не застрахован. Сегодня у вас, может быть, нет жертвы транснациональных репрессий, а завтра они будут, а может быть, они есть, а вы даже не знаете, их третируете, как вы сказали, как там, подпадающих под санкции и так далее. Поэтому здесь я нахожусь в Женеве, и на этой неделе, и на следующей я предприняла разговоры с разных странах, разных группах, не только Евросоюз, и с других региональных группах, и с африканскими странами, и с латиноамериканскими странами. Даже был такой разговор с мексиканского посла, и он сказал: знаете, для нас далеко все-таки россияне и транснациональные репрессии. Я сказал: знаете, один из первых случаев транснациональных репрессий было убийство господина Троцкого в Мехико, да? Поэтому, а сейчас это один из путей многих антивоенных россиян.
1: И вы предлагаете обратить внимание на проблемы этих людей, в том числе с помощью какой-то конвенции и специальных соглашений?
0: Это первое, чтобы была ООНовская конвенция. Но это длинный путь, это мечтание. Но короткий путь, что каждая на национальном уровне, каждая страна, в первую очередь Евросоюз, знаете, это новый пакт по миграции, который Евросоюз принял. То, что все россияне, подвергнутые, например, многократной визой в Евросоюзе, им не позволено только потому, что они россияне. А в этом входят и жертвы репрессий, и правозащитники, и диссиденты. Значит, они должны абсолютно пересмотреть свои на национальном уровне и на уровне Евросоюза. Они посмотрят на себя как страны, принимающих этих жертв их репрессий.
1: И пересмотреть, да, соответственно, свои решения. Спасибо. Да, спасибо большое. Марианна Кацарова, спецзакладчик ООН по правам человека в России, была на связи с программой «Человек имеет право». призывникам России стали отказывать в альтернативной гражданской службе из-за уроков по основам безопасности жизнедеятельности и основам безопасности и защиты Родины. По логике судей, если бывший школьник изучал тему «призыв на военную службу», значит, у него нет убеждений против службы в армии. Об этом со ссылкой на судебные решения в разных регионах России сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Так что легально избежать призыва в российскую армию становится все сложнее, а практика принуждения срочников к службе по контракту не сбавляет обороты.
2: Сказано, а пусть она делает.
3: Это туда.
4: Это урок ОБЖ в одной из российских школ. Детей учат собирать и разбирать автомат Калашникова. Существуют даже соревнования, кто быстрее соберет оружие.
5: Автомат, разобрать!
4: Теперь эти уроки стали поводом для отказа юношам призывного возраста в прохождении альтернативной гражданской службы. Суды так и пишут. Отличные оценки по основам безопасности и защиты Родины, в том числе по теме «призыв на военную службу», доказывают отсутствие убеждений, противоречащих ношению оружия или службе в армии. Подобные отказы получили призывники в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Новгороде, Краснодарском и Алтайском краях, выяснил глава юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга.
6: Друг другу руки подаем, давай, давай.
4: А попадая в армию, срочники нередко сталкиваются с давлением командования, и после полугода службы, а иногда и меньше, их вынуждают подписать договор с Министерством обороны и отправляют на фронт в Украину. Иногда этого добиваются обманом. Вот лишь несколько историй из социальных сетей.
7: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 5-2-5-5-8. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
8: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
4: Подтасовка документов – частая практика. Так, 28-летний срочник Эмиль Женишбеков из Красноярска уже больше года судится с Минобороны из-за поддельного контракта. Женишбеков подписал документ, думая, что это заявление на перевод на должность водителя. Его срочная служба закончилась еще в апреле, но домой Женишбекова не отпускают. 10 сентября он сообщил, что находится в военной части города Юрга Кемеровской области. Оттуда его обещают отправить через Ростов на войну в Украину и сразу на боевое задание, как злостного нарушителя дисциплины.
9: Снаряд. Закинули Сочи на два дня, вызвали штаб. Предложили написать рапорт на увольнение, сказав, что это единственный выход в случае, когда закон не работает. 22 апреля написали рапорт, 19 мая провели аттестационную комиссию. Обещали отпустить меня в течение полтора месяца. Прошло три месяца. Получил ответ от лейтенанта Пермякова, что документы на увольнение отказался подписывать генерал. Майор Центрального военного округа Кудряшкин Алексей Викторович, якобы сказав, что служить и воевать по поддельному контракту для меня должно быть честью. Я требую отпустить меня. Срок службы давно истек.
4: Вероятно, в том числе из-за таких историй количество запросов на альтернативную гражданскую службу растет, а на срочников, которые рассказывают в социальных сетях, как им удалось оформить АГС, подписываются тысячи людей.
10: Я тот самый парень, который проходит альтернативную гражданскую службу в городе Смоленске. И самое удивительное, как я вообще сюда попал. За последние сутки на меня подписалось невероятное количество человек, 4000 человек. Для меня это просто космическая цифра. И посыпалась куча вопросов, как я попал на ГС, как подавать заявление, чтобы тебе принял военкомат и так далее.
11: Ну что, буквально последнюю неделю нахожусь дома и переезжаю. Я об этом городе узнал сам буквально месяц назад. Это город Балаково, Саратовская область. И буду работать я в стардоме, в доме-интернате для престарелых инвалидов, санитаром. Вот, ближайшие год и 9 месяцев. Я готов к этому, я еду к вам. Так что встречайте гостей.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О принуждении к участию в войне, о том, как случилось, что изучение в школе основ безопасности жизнедеятельности теперь становится серьезным препятствием для тех, кто рассчитывает заменить военную службу альтернативной гражданской, я говорила с руководителем юридического отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой.
2: Ну, во-первых, предмет ОБЖ его довольно сильно меняли за последние 3-4 года. Ему даже название поменяли. Сейчас это основа безопасности и защиты Родины, хотя суды до сих пор по старинке его называют ОБЖ. А там появилось больше начальной военной подготовки. Половина блока этого урока по программе уделена только начальной военной подготовке. И прямо не проговаривается родителям или ученикам, что у них есть право, там, например, заменить себе эту часть на теоретическую, потому что по убеждениям совести, например, или по состоянию здоровья, потому что они не могут там маршировать или, не знаю, бегать в костюме химзащиты на этих военных сборах, или там брать автомат, даже если это макет, разбирать, собирать и так далее. Это не проговаривается. Много учеников в итоге, даже те, кому это не нравится, родители, там, которым это тоже не нравится, они обучаются, получают там какие-то оценки, ну, пятерки чаще всего, потому что это все же легкие предметы. И дальше это вот становится препятствием, то есть люди подаются на альтернативную службу, логично, что их убеждения могут раскрыться. Закон вообще не требует на самом деле какого-то конкретного события, чтобы в жизни произошло. Достаточно того, что убеждения в течение жизни меняются. И да, ты мог ходить там на ОБЖ, но через 2-3 года подался на АГС, расписал, какие у тебя есть убеждения, но вот призывные комиссии начали говорить, что, ну, раз ты ходил на ОБЖ, пятерки там получал, автомат Калашникова, макет собирал, разбирал там, еще что-то делал, то все, значит, у тебя никаких убеждений нет. То есть все оценивается вот из разряда, как человек должен в жизни со своими убеждениями буквально родиться, не совершить никаких ошибок, хотя государство его к ним так подводит, учитывая милитаризацию в школах. И вот если он ошибок не совершил, то он идеальный. А если он на ОБЖ негодяй такой сходил, никакой ему альтернативной службы. Ничего менять ему не будем, пусть служит со всеми на общих основаниях. Поэтому, да, это вот новая практика. По разным регионам она складывается примерно одинаково. То есть это тоже, знаете, не сослаться на какую-нибудь аномалию. Типа это вот в Москве так, или это на Кубани так, или это в Чечне так. Это всероссийская, по сути, практика, которая признается абсолютно разными, никак не связанными друг с другом судами.
1: Скажите, а что в таком случае может сделать школьник и его родители, если, как вы говорите, многие даже не знали и не знают, что можно отказаться от этого предмета, и как вообще отказаться от ОБЖ и не стать прогульщиком?
2: Отказаться можно. Надо просто знать, во-первых, свое право на отказ, оно есть, за него ничего не делают, родителей там не штрафуют, никого не сажают. Достаточно лишь попросить, то есть прямо отказаться от предмета нельзя, но можно попросить заменить вот эту начальную военную подготовку на теоретические занятия, как раз-таки сославшись на убеждение совести, что хорошо, у вас есть там разборка, сборка автомата, у вас там лазерный тир, у вас там дроны, моему ребенку в связи с его убеждениями это никак не подходит, заменить это на теоретические занятия там, по учебнику, чтобы без практики, чтобы вот не возникало этого конфликта с совестью, а у нас право на свободу совести, но все еще теоретически защищается Конституцией. Родители доходят, стоят на своем, и школы как бы меняют в этой части индивидуальный план обучения и заменяют все это на теорию. Это крайне важно, и подтверждение того, что, например, блок по начальной военной подготовке был заменен на теоретические занятия, крайне важен прям на бумаге получить от школы подтверждение. Или там, если бумага, там школа ничего не выдает, то хотя бы заявление сохранить, которое подавалось, чтобы потом использовать это в том числе для подачи заявления на АГС, чтобы не возникло вдруг аргумента о том, что вот человек проходил уроки ОБЖ и никаких о своих убеждениях не заявлял.
1: А как вообще в настоящее время обстоят в России дела с заменой военной службы на альтернативную гражданскую, если призывные мероприятия теперь идут круглый год, и если раньше были какие-то сроки, которые нужно успеть подать заявление на гражданскую службу, теперь этого нет. Что там происходит сейчас вообще, и много ли людей действительно добиваются замены военной службы на альтернативную гражданскую?
2: С точки зрения круглогодичности призыва, он не сильно повлиял именно на право на альтернативную службу. С ним довольно много проблем связано именно из-за субъективного восприятия призывными комиссиями вообще всей реальности. Нет конкретных критериев. Призывная комиссия субъективно оценивает все доводы призывника. И настолько субъективно, опять же, из-за войны, из-за милитаризма, из-за вообще вот этого военного подхода во всем там, этот субъективный подход заменился в негативную сторону. У нас сейчас только по официальным данным, ну, если их так применять и смотреть, сколько всего призывников, сколько всего лиц проходит альтернативную службу, там около, наверное, 1-1.5% от всех призывников, которые подлежат вот отправке в войсковые части, воинские части. То есть это проблема, то есть можно, на самом деле, уверенно говорить о том, что институт альтернативной службы мы, как правозащитники, как юристы, используем во многом для того, чтобы выиграть дополнительное время, чтобы поискать какие-нибудь заболевания и получить, ну, либо отсрочку, либо освобождение. То есть да, вы можете подаваться на АГС, вы можете рассчитывать с минимальным процентом, что вам одобрят это заявление, и тогда вы как бы, ну, защищены от срочной службы. Но в основном мы это делаем для того, чтобы заставить комиссию потратить дополнительное время, провести заседание, там, отказать, получить право на обжалование в судах, ну и вот выиграть, например, лишний год, чтобы подготовиться по медицине для освобождения, которое более вероятно. А так с АГС, к сожалению, с 2022 года, несмотря на то, что растет численность призывников, которые и подаются, и проходят, и у нас там рекорды каждые полгода. Вот сейчас уже 3000 с лишним проходят АГС, до военной цифры были там до 1000, то есть очень мало человек. Но это все равно не говорит о том, что институт эффективно существует, и эффективно можно взять там и заменить военную службу на альтернативную.
1: А что известно о привлечении срочников к боевым действиям сейчас и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны? Помните, была одно время такая волна просто жалоб на это сообщение. Что с этим теперь?
2: Все сохраняется, все становится хуже, к сожалению. Где-то, ну, с августа 24-го, да, когда начались активные действия боевые в Курской области, мы столкнулись с этой практикой так широко впервые. То есть запросов было так много, что, наверное, только половина всех наших запросов была про это катастрофическое число. А затем эта практика пошла на спад, но власти не то чтобы отказались от нее. То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман. Те, кто что-то знают о своих правах и обязанностях, опять же, может, к нам обращались, иногда сталкиваются с физическим насилием. В процентном соотношении эта группа, ну, меньше, чем психологическое насилие, которое мы встречаем, но оно тоже есть. Поэтому из тех эффективных способов, ну, которые работают и которые мы применяем, это хотя бы ситуации, когда человек что-то подписывает в первые дни, доходит до нас или до родителей, или там родители до нас доходят, и мы успеваем, ну, опять же, при большой помощи родителей или каких-то активных родственников отменить этот контракт до того, как его приказом утвердят. Там есть определенный лаг по времени на 1-2 дня, потому что утверждают контракты не сразу. Там, ну, список людей формируется, и по ним выходит приказ. И вот если успеть в целом в первые дни что-то отменить, то как бы иногда в воинских частях не особо возражают. То есть, ну, окей, просто уничтожают документы, они еще не сделали никаких отдельных там документов, не занесли человека там, специальные базы, выплаты ему не организовали. Поэтому так проблемы нет, даже суд иногда не нужен. Но если проходит 10-12 дней, и приказ уже издан, можно попробовать зацепиться за какие-то процессуальные нарушения. Иногда нам везет. Вот недавно выиграли суд, где человеку просто вписали неправильный номер войсковой части, и у него получился контракт с несуществующей, по сути, войсковой частью. Но мы за это зацепились, и суд удовлетворил такой иск, человека вернули. Но это, сами понимаете, вот искать процессуальные ошибки, надеяться, что там просто в документах где-то ошиблись, и еще и исправить все забыли. Такое редко бывает, но происходит.
1: А можно ли рассматривать происходящее с альтернативной гражданской службой в России в настоящее время и привлечением срочников к службе по контракту частью вот той самой новой волны мобилизации, о которой говорят последние несколько месяцев, которые чиновники всячески опровергают, или никакой волны, собственно, и нет, а тихая мобилизация, скрытая, она как шла, так и идет с осени 2022 года?
2: Я скорее, не знаю, может быть, я термин избираю неправильный, который не так пугает, но я говорю всегда, что это вербовки. И я говорю, что вербовка страшнее мобилизации. Вот то, что я описал сейчас со срочниками, это вербовка именно. То, что происходит иногда с запасниками, там, ну, Пензенской области, это тоже вербовки. Это гораздо страшнее. Потому что вербовки, они направлены на более широкий круг граждан. Например, смотрите, студенты, которые пользуются отсрочками в ВУЗе, отсрочной службы, они по мобилизации вообще никуда не могут быть призваны, они не находятся в запасе. Но их можно вербовать в беспилотные войска. С мобилизацией есть определенные группы граждан, которых нельзя отправить на фронт, там, например, по состоянию здоровья. Но с вербовками мы видим, что из категории D люди оказываются там, и недееспособные оказываются там, и с тяжелыми психическими заболеваниями оказываются там. Это не для красивого слова. Я сейчас перечисляю буквально свои судебные дела последних 3 месяца, где мы узнаем, что у человека там тяжелое психическое заболевание, вообще не должны были никуда отправлять. И в мобилизацию, скорее, военкомат его даже бы рассматривать не стал. Но для пунктов отбора, у которых цель там просто быстрее все оформить и отправить человека, это вообще никакая не преграда, какие-то там указания Минобороны. То есть вот я больше к этому, что на широкую вербовки действуют на широкие группы лиц. И что самое важное, вы никогда не понимаете, как вербовки работают. Например, а есть отсрочка от вербовок? Нет. А есть бронирование от вербовок? Тоже нет. А есть способ обжалования таких вербовок? Вот решение по мобилизации можно было обжаловать по порядку, и можно было выиграть этот суд. И очень много судебной практики за 22 год вы найдете положительный, на который мы там опирались потом и делали там наши советы и рекомендации. А с вербовками так можно? Но вот я описал, что скорее можно зацепиться за какую-нибудь ошибку, которую совершат пункты отбора по контракту, и вот ее раскрутить и спасти человека. Но в массе своей аргументов у вас в 10 раз меньше. Вот поэтому я повторяю, что вербовки опаснее, скорее с точки зрения мобилизации как процесса сентября 2022 года, я скептик, и я говорю, что вряд ли начнется именно такая мобилизация. А вот что-то сложное с расширением таких вербовок, с расширением групп лиц, которых могут вот так принуждать к контракту, в это я охотно верю. И могу предположить, что именно так будут пытаться набрать, например, не 400 тысяч человек в год, у нас сейчас где-то столько набирают, судя по расследованиям журналистов, ну, а 500, например, или 550. Вот такое у меня предположение, как мне кажется, оно корректно.
1: Руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Более 1000 подтвержденных случаев сексуализированного насилия, связанного с войной в Украине, зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека с февраля 2022 по конец июля 2026 года. Подавляющее большинство эпизодов, почти 9 из 10, связаны с российскими военными, сотрудниками ФСБ, ФСИН и силовых структур. Еще 11% случаев ООН относят к украинской стороне. А среди пострадавших от такого насилия как гражданские, так и военнопленные, причем большинство из них – мужчины. Доклад основан на сотнях конфиденциальных интервью, судебных документах и официальных материалах, которые подтверждают, сексуализированное насилие во время войны в Украине стало распространенной и системной практикой.
12: С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мониторинговая миссия ООН, которая 12 лет работает в стране, задокументировала 1004 случая сексуализированного насилия. Многие из этих людей подвергались насилию неоднократно и в разных местах. В 89% случаев виновными в этих преступлениях ООН называют российских военных, сотрудников ФСИН и ФСБ, а в 11% украинских военных, сотрудников пенитенциарной службы и СБУ. При этом в докладе подчеркивается, что картина неполная, потому что жертвы часто не готовы рассказывать о подобных преступлениях. Россия не пускает наблюдателей ни на оккупированные территории, ни к пленным.
4: Авторы доклада указывают, что сексуализированное насилие применялось преимущественно как форма пыток. И большинство пострадавших, чьи истории легли в основу исследования, мужчины. Это прежде всего украинские военнопленные, военные медики и задержанные гражданские, над которыми, по данным ООН, издевались на каждом этапе плена. От задержаний, допросов до обысков, камеров и последнего дня перед обменом. Глава миссии Даниэль Белл отметила, что это ломает привычное представление о сексуализированном насилии во время вооруженных конфликтов, как о проблеме прежде всего женщин и девочек. Каждый четвертый из опрошенных пленных рассказал, что его пытали током в области гениталий, часто с помощью советского полевого телефона, который военные называют «тапик». В докладе также описаны изнасилования, в том числе групповые и увечья. Например, украинский военный медик рассказал, что после захвата его избивали по гениталиям. Затем в течение 8 месяцев в российском учреждении подвергали принудительному обнажению и избивали. А перед освобождением 6 сотрудников СИН, один из них занимал руководящую должность, изнасиловали его полицейской дубинкой. После этого он больше недели истекал кровью. Еще один военнопленный рассказал, что при поступлении в учреждение сотрудники ФСИН одновременно насиловали его и применяли электрошок к анусу. Позднее его также насиловали ключами и резиновой дубинкой, били по гениталиям, заставляли выполнять унизительные действия перед другими заключенными. Украинскую военнослужащую с мая по июль 2022 года сотрудники ФСБ насиловали почти ежедневно, пытаясь получить информацию. Часто повторяются рассказы пленных мужчин и женщин о том, что сотрудники ФСИН заставляли их полностью раздеваться и совершать разные унизительные действия, например, ползать или кричать лозунги. В одном случае группу пленных заставляли около получаса имитировать половой акт с ограждением. На оккупированных Россией территориях жертвами становились в основном женщины и девочки, которых насиловали чаще всего в их собственных домах. Самой младшей пострадавшей было 4 года, самой старшей – 82. Одна из женщин из Запорожской области рассказала, что российский солдат поселился у нее дома и месяц насиловал ее, обещая взамен облегчить условия содержания ее мужа в плену. ООН констатирует, что Россия не предпринимала никаких заметных шагов, чтобы расследовать эти преступления, и на запросы миссии не отвечает. Нарушения с украинской стороны в отношении российских пленных и задержанных чаще сводились к угрозам изнасилованием или другими формами сексуализированного насилия. Но помимо этого миссия зафиксировала принудительное обнажение, удары по гениталиям и пытки током по обнаженному телу и в области гениталий, а также 2 попытки изнасилования. Случаев изнасилования российских пленных ООН не выявила. В докладе отмечается, что Киев сотрудничает с представителями ООН и проводит реформы. Однако миссии неизвестно ни об одном деле, которое продвинулось дальше стадии расследования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что глубоко встревожен масштабом этих преступлений и опасается, что они почти наверняка продолжатся. Он призвал обе стороны расследовать все заявления о насилии и наказать виновных независимо от звания. В Постпредстве России в Женеве отказались комментировать доклад, а МИД Украины его приветствовал. Но преступления со стороны украинских военнослужащих в своем заявлении не комментировал.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией глава юротдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева и основательница украинской правовой консультативной группы Надя Волкова. Надя, здравствуйте.
13: Добрый день.
1: Что вы думаете о том, насколько действительно распространена ситуация сексуализированного насилия в этом военном конфликте?
13: Даже авторы отчета мониторинговой миссии говорят о том, что эта цифра не отражает реальное количество случаев, поскольку практика документирования ограничена тем, кому те, кто документирует, имеют доступ. И эта цифра отражает только те показания и сведения тех людей, которые каким-то образом попали на подконтрольную Украине территорию и могли рассказать, поделиться своими историями, либо же информация, которая была задокументирована с открытых источников, и которая там... Часто бывает, что именно российская сторона выкладывает какие-то видео или фотоматериалы в тех же телеграм-каналах, и таким образом тоже можно отслеживать и фиксировать нарушения разного рода, включая в случае сексуализированного насилия.
1: Ну вот говорят и представители мониторинговой группы, что это стало системой, что это стало уже как будто бы нормальным оружием войны в этом конфликте, которое использует и российская сторона, там подавляющее большинство случаев, которые приводятся в докладе, и в том числе и украинская сторона. У вас есть объяснение этому, как это стало вот такой нормой? Просто лучше развито информирование, мы больше знаем об этой войне, о том, что там происходит, о тех военных преступлениях, которые на ней происходят, чем в прежних войнах. Или что-то другое влияет на это, например, мобилизация заключенных для участия в военных действиях?
13: На самом деле, по нашим сведениям и нашим данным, эта практика существовала с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году. И если почитать отчеты мониторинговой миссии, у них несколько их на сайте, они с какой-то регулярностью тематические отчеты выпускают. И, соответственно, если вот пойти к самым истокам начала работы мониторинговой миссии и их первые доклады, то эта практика там достаточно детально освещалась. Тоже там были задокументированы случаи. Просто сейчас, наверное, это... Ну, поскольку сам конфликт большой, да, и он имеет мировую огласку, и больше организаций вовлечены в документирование этих практик, больше людей, наверное, начинают, ну, по крайней мере, по нашему опыту, выходить со своими историями, делиться с ними более открыто, не боясь стигматизации дальнейшей, поскольку это тоже эта тема была и, к сожалению, остается темой табу для большинства. Но мы видим, все больше и больше людей начинают говорить об этом открыто, и, соответственно, есть возможность это все фиксировать и читать об этом.
1: Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу задать вопрос Наталье Секретаревой. Вот эти факты сексуализированного насилия в военном конфликте, в войне между Россией и Украиной, их следует ли рассматривать именно как военные преступления?
14: Сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте или в связи с вооруженным конфликтом, особенно речь идет, когда о военнопленных или гражданских задержанных лицах украинских, конечно же, речь идет о военных преступлениях. И учитывая масштаб этих нарушений, которые были задокументированы, если они потом предстанут перед Международным уголовным судом, например, возможно, речь может также идти о преступлениях против человечности. Но да, сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте, в рамках вооруженного конфликта, это именно военное преступление, то есть международное преступление.
1: А у вас есть объяснение тому, что происходит, почему в этом конфликте так много вот таких эпизодов, связанных с сексуализированным насилием? Причем это же речь не только об изнасилованиях и угрозах изнасилованием. Это речь об обнажении принудительном, каком-то шантаже, издевательством, вот с таким сексуализированным подтекстом. Почему это происходит сейчас?
14: Во-первых, сексуализированное насилие, оно не про секс, оно про власть и насилие. И, соответственно, в любой, на самом деле, к сожалению, войне, вооруженном конфликте, в любом таком контексте, статистически такое насилие происходит, потому что оно про подавление человека, про власть, про издевательство, а не про какие-то физические потребности исполнителя такого насилия. Это с одной стороны. С другой стороны, есть фактор безнаказанности, и это тоже документировано на самом деле в докладе, который мы обсуждаем, что сотрудники не только российских вооруженных сил, а и сотрудники системы ФСИН, сотрудники ФСБ, люди, которые могут расследовать предполагаемые преступления в отношении военнопленных и гражданских пленных, они все годами пытают россиян, и им за это ничего не было. И почему ситуация в рамках войны с Украиной будет другая? То есть эта система вся в России выстраивалась много-много лет, это система безнаказанности, и она никуда не делась во время войны, она еще усилилась, видимо, судя по этому докладу. Я хочу подчеркнуть, что как раз доклад документирует очень много случаев не только со стороны вооруженных сил, а со стороны сотрудников СИН, сотрудников других силовых ведомств в рамках как раз официального задержания в системе СИН Российской Федерации военнопленных и гражданских. То есть мы говорим о насилии, которое происходит в том числе не в каких-то тайных местах, не человек ворвался к человеку в дом и совершил насилие. Нет, это насилие в рамках системы официальной государственной российской, которая существовала до этого и сейчас продолжает существовать, и в рамках нее продолжают издеваться над людьми. Например, при использовании электротока к гениталиям тоже практика, которая применялась вне вооруженного конфликта. То есть мы видим на самом деле ухудшение и повторение тех практик, которые российские правозащитники документировали в качестве пыток много лет.
1: Скажите, а как относиться к тем обстоятельствам, что подавляющее большинство жертв вот этого преступления, вопреки распространенному мнению о том, что от сексуализированного насилия во время вооруженных конфликтов страдают девочки и женщины, здесь подавляющее большинство – это мужчины?
14: Ну, здесь я хочу вернуться к методологии. Речь идет о тех свидетельствах, к которым у авторов доклада был доступ. Соответственно, на территории, которая контролируется Российской Федерацией, никто не знает, что происходило, и происходило или нет какое-либо насилие, и нет доступа к свидетельствам и людям. Люди все еще находятся под контролем России. То есть, если мы видим на методологию, то большинство людей, которые общались с авторами доклада, это люди, которые были обменены, которые освободились в рамках обменов между Россией и Украиной. Это в основном военнопленные и некоторые гражданские украинцы. Эти люди статистически просто... Большинство из них статистически мужчины. И опять же, мы на самом деле не знаем масштаб происходящего. У нас нет доступа к очень большому количеству территорий. Никакие органы ООН не были допущены на территорию России, не были допущены в российские пенитенциарные учреждения. И, соответственно, мы не можем, на самом деле, сейчас делать какие-то выводы статистические, скажем так.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Надю Волкову, основательницу Ukrainian Legal Advisory Group. Надя, подскажите, пожалуйста, а что происходит дальше? Вот мониторинговая миссия зафиксировала эти случаи. Многие из них очень хорошо задокументированы. Есть какие-то официальные свидетельства официальных органов. Сколько времени проходит обычно, и должно пройти, перед тем, как людей, виновных непосредственно в совершении этого преступления, привлекут к ответственности?
13: Ну, в Украине, когда происходит обмен, возвращаются как военные, так и гражданские, которых можно опросить, можно зафиксировать, обязательно открываются уголовное производство, в основу которых ложатся эти показания. Проводится соответственно расследование, и дела передаются в суд. И уже есть несколько приговоров. Первый приговор как раз был в отношении нашей пострадавшей, которую мы не в отношении ее, а тех, кто совершили сексуальное военное преступление против нее. И этот приговор был вынесен в прошлом году. Понятное дело, что он заочный. Точно так же мы знаем, что на рассмотрении есть несколько дел сейчас тоже в отношении подозреваемых российских солдат, и в том числе сотрудников ФСБ, в том числе за преступления, которые были совершены в Киевской области в 2022 году. И также нам известно, что есть некоторые дела, которые были открыты третьими странами производства. В Австрии, кажется, есть одно, в Германии. И, ну, собственно, работа ведется по этому треку. И очень много сейчас направлено усилий на то, чтобы усовершенствовать правовую рамку, чтобы можно было как можно более качественно обеспечивать именно вот правосудие касаемо вот именно такого рода военных преступлений.
1: Ну вот ваша доверительница, она чувствует, что правосудие свершилось? Вообще, когда речь идет о такого рода преступлениях, ну, я думаю, что это просто и морально, и физически тяжело переживать. Они еще табуированы, жертв стигматизируют таких преступлений. И вот расследовалось дело, шло судебное разбирательство, а приговор заочный. Этого достаточно?
13: Ну, поскольку здесь вопрос справедливости, он достаточно обширный, он не только касается правового приговора какого-то, да, а еще и плюс то, что мы называем жертвоориентированный подход, когда не только человек получает сатисфакцию от того, что того, кто над ней надругался, привлекли к ответственности уголовной, скажем так, есть еще запрос у таких жертв, потерпевших, на то, чтобы у них была психологическая соответствующая поддержка, медицинская компенсация материальная и так далее. И вот комплекс, когда это все в комплексе предоставляется, тогда шансы на то, что у потерпевших будет какое-то ощущение того, что они добились справедливости, наверное, выше, чем если это просто будет какой-то правовой юридический договор с перспективой того, что, возможно, когда-то, через много лет, преступник будет там посажен, да, сидеть за решеткой и нести реальное наказание за то, что он совершил.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Надя Волкова, основательница Ukrainian Legal Advisory Group, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. На ваш взгляд, когда это закончится или когда расследуется основное преступление, даже сейчас в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть, в частности, украинской стороны, будут ли привлечены к ответственности не только сами непосредственные исполнители, но и их начальники, те, кто либо давал им приказы совершать эти преступления, либо закрывал глаза на совершение этих преступлений на протяжении вот уже 4,5 лет. Или наказывать нужно только тех, кто, собственно, насильничал, унижал, пытал конкретно этих исполнителей.
14: Да, международное право прямо предусматривает ответственность военачальников и других руководителей за действия их подчиненных в рамках определенного, если выполняются определенные требования, которые вы на самом деле уже назвали. То есть если человек, это было его обязанностью предотвращать такие действия, и он этого не делал, это его ответственность. Если он дал приказ, тем более он несет прямую ответственность за то, что эти действия совершались его подчиненными. Правовая база для этого есть, и международная правовая база, что не менее важно, для этого есть. Всегда на практике возникает проблема с установлением доказательством причинно-следственной связи, потому что, конечно же, чем выше ты идешь, тем больше тебе нужно доказывать, что человек знал и мог на это повлиять. Или отдал приказ, например. Часто преступные действия, приказы отдаются как бы не в письменном виде и нигде не сохраняются в Google-папочке. При этом важно подчеркнуть, что юрисдикция Международного уголовного суда, она как раз-таки ограничивается наиболее ответственными людьми. То есть МУС не будет судить всех подряд. То есть вот обычный рядовой, скажем так, исполнитель, рядовой нарушитель, он должен проходить через национальную, например, юрисдикцию, а не через МУС. И, соответственно, Международный уголовный суд собирает как бы вот эту доказательственную базу, чтобы привлечь к ответственности именно руководителей, скажем так, именно тех, кто наиболее ответственен за эти нарушения. И как раз в таком контексте такие косвенные контекстуальные доказательства, как доклад ООН, могут быть очень полезны, потому что, ну, если все уже как бы знают, что это происходит, то почему ничего не было сделано? Тем более, что, опять же, я хочу вернуться к тому, что проблема с насилием, в том числе сексуализированным насилием в системе ФСИН российской, она длится десятилетиями. И было очень много разных заключений международных органов, органов Совета Европы, которые на это указывали. Поэтому, ну, мне кажется, что как бы очень сложно будет говорить, что ты вообще не мог представить, что такое может происходить.
1: Наталья Секретарева, глава юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
15: Говорит Радио Свобода.
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
15: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
17: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 28 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия подвергает украинские города постоянным ударам после угроз Владимира Путина отомстить за атаки ВСУ на объекты российской инфраструктуры. Встреча министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Йохана Вадефуля не стала возобновлением дипломатического диалога между двумя странами. По данным правозащитников, российский политолог Александр Кынев, против которого возбуждено уголовное дело, был жестоко избит при задержании и сейчас находится в больнице. Также сегодня.
18: Теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение.
17: По данным центра «Досье», в России, возможно, создается система, которая сможет принимать решения о нанесении ядерных ударов без участия людей. Российская армия подвергает все последние дни ударам беспилотниками и ракетами крупные украинские города, причем ударам беспрерывным и днем, и ночью. Сегодня в результате дневного удара по Киеву был разрушен один из корпусов Академии наук Украины, сообщается о погибших и раненых. Жертвами атак за последние трое суток стали жители не только Киева, но и Днепра, Одессы, Сум, Харькова и других украинских населенных пунктов. При этом президент России Владимир Путин в минувшую субботу, присутствуя в Петербурге на культурном форуме, обвинил Украину в том, что именно она спровоцировала эту ситуацию.
19: Мы по каждой позиции начали отвечать. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ.
17: Это был президент России Владимир Путин. С похожим заявлением уже сегодня выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Путина о том, что Россия будет исходить только из собственных интересов.
20: Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными. Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней.
17: Это был Дмитрий Песков. Украина тоже продолжает атаковать российские объекты. Сообщается, в частности, что сегодня в Краснодарском крае загорелась нефтебаза «Эдельвейс-95». Эта компания ведет оптовую торговлю нефтепродуктами, включая бензин различных марок. В Брянской области после атаки беспилотников обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Если же говорить о попытках возобновления переговоров по Украине, то завершающий состоящаяся сегодня неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН серьезного продвижения не принесла, несмотря на ряд проведенных встреч, в том числе первые с начала войны в Украине, встречи министров иностранных дел России и Германии. О 20-минутных переговорах со своим германским коллегой Йоханом Вадефулем глава МИД России Сергей Лавров говорил на пресс-конференции с явным раздражением. Вот почему, по его мнению, Вадефуль предложил эту встречу, хотя раньше Германия отказывалась от таких контактов.
0: Почему господин Вадефуль изменил свое мнение? Может быть, я не знаю, даже не хочу гадать, но все утверждают, те, кто следит за развитием ситуации, что Европа, так сказать, отчаянно ищет возможность вклиниться в тот процесс, который Соединенные Штаты поощряют. Ну, они поощряют тоже с перерывами, потому что то Иран мешается, то Палестина вдруг завлекает еще что-нибудь. Но, тем не менее, Соединенные Штаты активно продолжают свои усилия. Я уже комментировал то, что произошло в Анкоридже. Мы считаем, что в Анкоридже, ну, была договоренность. И по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом. То помните, по-моему, это был министр финансов США господин Бессент, который сказал, что Европа вообще не может рассматриваться как посредник, только мы можем это сделать. Марко Рубио, вопреки своим заявлениям в июне, когда он сказал, что мы на стороне Украины, поэтому как мы будем посредничать? Сейчас он говорит, что хотят Соединенные Штаты найти какие-то пути, подходы, новые предложения. А европейцам, ну, хочется, они же привыкли где-то везде как-то заказывать музыку.
17: Это был Сергей Лавров. Как сообщается, Лавров...

Ко мне обращались многочисленные коллеги из других стран, и они говорили, что Россия готова к переговорам. Многие советовали мне провести эти переговоры и даже просили об этом. Например, сейчас обсуждается вопрос о том, куда могут направляться экспортные поставки зерна из Украины и России. Такая страна, как Египет, остро в них нуждается. Там существует реальный риск голода. Выступать за это – правильное решение. Во-вторых, после инцидента в Лейпциге, который был очень опасным, я хотел ясно дать понять, что российские войска использовали там беспилотник, способный сбивать самолеты. Это удалось предотвратить лишь по чистой случайности. Я хотел сказать России, что была пересечена черта, и мы ожидаем, что подобное больше никогда не повторится, и что мы готовы ответить в любой момент. И в-третьих, я ясно выразил нашу поддержку Украине, которая остается неизменной, и призвал Россию сесть за стол переговоров прямо сейчас. Это было заявление министра иностранных дел Германии Йохана Вадефуля. Между тем, в воскресенье в Великобритании главной темой местных средств массовой информации стало задержание 5 человек неподалеку от авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США в регионе Глостершир. Кроме того, были эвакуированы жители 85 домов населенного пункта Уэлфорд, расположенного неподалеку от базы. Полиция назвала случившееся серьезным инцидентом, отметив, что сейчас ситуация находится под контролем. Вот что заявил помощник главного констебля Ричард Окан. Сегодня около часа 45 минут ночи полиция получила сообщение о 3 подозрительных автомобилях, направлявшихся в сторону авиабазы. Вооруженные сотрудники полиции отреагировали на этот сигнал и впоследствии арестовали 5 мужчин в районе Уэлфорд по подозрению в преступлениях в соответствии с законом о взрывчатых веществах. Мужчины были взяты под стражу и остаются под стражей до сих пор. Вокруг автомобилей было установлено 400-метровое оцепление, а армейское подразделение по обезвреживанию взрывных устройств провело их осмотр. В качестве меры предосторожности около 85 домохозяйств получили рекомендацию эвакуироваться на время проведения осмотра. Для тех, кто не смог остаться с родственниками или друзьями, был предоставлен расположенный неподалеку центр отдыха. У экстренных служб есть хорошо отработанные планы действий в случае серьезных инцидентов, подобных этому. Работа по установлению полной картины инцидента продолжается, и мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами, как на местном, так и на национальном уровне. В частности, мы тесно сотрудничаем с нашими службами по борьбе с терроризмом. Мы также просим общественность воздержаться от спекуляций и следить за официальными каналами для получения всей актуальной информации. Это был представитель британской полиции Ричард Окан. В полиции подтвердили, что внимание полицейских привлекли 3 белых грузовика в деревне Уилфорд. Для их осмотра был привлечен робот для обезвреживания взрывных устройств. Именно вокруг этих грузовиков было установлено оцепление, а жителей, попавших в периметр домов, эвакуировали. Эксперты, комментирующие этот инцидент, предполагают, что к нему могут быть причастны Иран, так как авиабаза используется для приема самолетов, участвующих в войне США против Ирана, или Россия, поскольку отношения двух стран в последнее время крайне напряжены. Президент США Дональд Трамп приветствовал задержание подозреваемых, наблюдение за которыми, по его словам, велось уже давно. Арест в Великобритании был фантастическим. Работа с Британией была потрясающей. Мы провели против них расследование. Они хотели нанести большой ущерб нашей крепости. И сотрудничество с британцами оказалось очень эффективным. Возможно, это был Скотланд-Ярд, я точно не знаю. Мы работали со многими службами. Мы долгое время держали их под наблюдением и поймали. Это был Дональд Трамп. Отмечу, что британская полиция ни разу не упоминала о том, что уже вела расследование в отношении 5 задержанных
около военной базы Фэрфорд. И вернусь к войне в Украине. Бои на фронте продолжаются в последние дни с не меньшей интенсивностью, чем раньше. ВСУ пытаются развить успех в районе Лимана и Светогорска. Бывший спикер Генерального штаба украинской армии Владислав Селезнев считает, что этот успех во многом связан с применением роботизированной техники 3-м армейским корпусом ВСУ.

0: Правда, в других украинских частях и соединениях в таких масштабах такая техника пока не применяется. И это, по мнению Владислава Селезнева, нужно менять.
1: В первую очередь в боевые порядки, на боевые позиции противника заходили наши НРК, те самые роботизированные комплексы, которые и принимали на себя первый вал вражеского удара. И уже за ним следовали наши пехотинцы, выполняя соответствующие задачи по зачистке территории. Плюс немаловажный аспект, связанный с задействованием беспилотных систем, связан с проведением мероприятий по разминированию территорий. Именно эти приспособления, это оборудование позволило подразделениям 3-го армейского корпуса, во-первых, в очень короткие сроки и с минимальным риском для личного состава провести эти мероприятия. То есть я думаю, что следует говорить в рамках операции «Вивальди» о кардинальном изменении самих подходов к организации и обеспечению ведения боевых действий. И это, безусловно, очень важный фактор. Да, пока этот опыт сосредоточен в подразделениях 3-го армейского корпуса, я имею надежду, что новый главком, который очень позитивно воспринимает все инновации, технологические изменения и решения, будет этот опыт масштабировать. Опять же, для меня ключевым маркером колоссальных изменений в деятельности командующего 3-го армейского корпуса генерала Белецкого и офицеров его штаба в том, что они буквально постоянно продуцируют тот опыт, который является стабильным и традиционным для стран Североатлантического альянса, для НАТО. А именно речь идет про мероприятия постоперационного разбора. То есть все действия противника, действия украинских сил и средств в рамках проведения тех или иных операций и задач, позитивный и негативный опыт тщательно исследуется для того, чтобы позитивный опыт максимально масштабировать, а негативный исследовать таким образом, чтобы в дальнейшем его не допускать. К сожалению, это норма и правила, которые присущи нашим североатлантическим партнерам, у нас в армии реализуются крайне слабо, и есть лишь отдельные эпизоды, когда эта опция работает, что является недопустимым. Если мы говорим о том, что мы хотим победить в этом противостоянии, мы должны использовать самые современные, самые эффективные алгоритмы, практики и нормы применения тех или иных средств вооружения. Возвращаемся к тезе, которая была озвучена еще в декабре 2024 года тогдашним главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Вот это четко сказал. Не существует вундервафа, то есть оружия победы, лишь комплексное соединение в синергии разных типов вооружений, технологий, алгоритмов их применения даст нам технологическое преимущество на поле боя. А значит, мы победим. В эпизодах, связанных с деятельностью 3-го армейского корпуса, эта теория, озвученная бывшим главком, находит свое практическое подтверждение. По другим частям и подразделениям тут нам еще есть над чем работать.
0: Мнение бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». «Время свободы». Правозащитный проект «Слово защите» сообщает, что политолог Александр Кынев, арестованный по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, был сильно избит при задержании. У него диагностировали 2 перелома берцовой кости, на ногу наложен гипс. Проект «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление ФСИН по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Кынева стало известно в пятницу вечером. Перовский район Районный суд Москвы отправил Кынева в СИЗО, он вину не признает, подробности обвинения не раскрывались. Внесенный в прошлом году в реестр иностранных агентов Александр Кынев специализируется на российских выборах, региональной политике и устройстве власти в субъектах Российской Федерации. Незадолго до задержания он публично комментировал выборы в Думу, а вот что в передаче «Живой гвоздь» он говорил о причинах снятия с выборов партии «Яблоко».
2: Сценарий сломался в тот момент, когда в дело стали вмешиваться активные мигрантские медиа и, скажем так, структуры оппозиции, которые в России там объявлены террористическими, экстремистскими там, и так далее. То есть попытались вмешиваться в игру все те, кто внутри России российской властью объявлен символическим врагом, да, и, собственно говоря, таким образом их активное публичное вмешательство в кампанию из электоральной точки, скажем так, сферы пришло в глазах власти, по-четко еще. Я не говорю, что я с этим согласен, да, я говорю, что в глазах власти оно пришло в сферу национальной безопасности. То есть характер кампании изменился с электорального на вот подобный, скажем так, на стратегический.
0: Это был политолог Александр Кынев, фрагмент передачи «Живой гвоздь». Европейский Союз сегодня наложил санкции на 3 судей Верховного суда России и сотрудника Генеральной прокуратуры, участвовавших в принятии решения не допускать яблоко до выборов в Думу. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Центр «Досье», издания «Дэн Watch и «Санди Таймс» изучили документы о строительстве и оснащении российского военного объекта «Грот» в Свердловской области и выяснили, что там десятилетиями создавался огромный защищенный комплекс. Это подземные тоннели и помещения, радиоцентры, системы связи и жизнеобеспечения, аппаратура управления стратегическими ядерными силами. Объект связан с периметром, созданный еще в СССР резервной системой. Системы управления ядерными силами, которую на Западе прозвали «Dead Hand» — «Мертвая рука». Ее задача — обеспечить ответный ядерный удар, даже в случае, если руководство России и основные командные пункты уничтожены, а обычные линии связи больше не работают. Генерал-майор Виктор Халин, человек, который участвовал в первоначальной разработке периметра в 70-х годах прошлого века, а с 2005 по 2010 годы руководил работами по его модернизации, утверждает, что российское руководство теперь получило возможность осуществлять ответный удар не только в автоматизированном, но и автоматическом режиме, то есть решение о нанесении ядерного удара может быть принято без участия человека, рассказывает журналист центра «Досье» Дмитрий Сухарев.
3: Ну, во-первых, Виктор Халин, он один из разработчиков системы «Периметр», и, собственно, он и участвовал в той самой разработке специального устройства в период 2005-2010 годов, которое впоследствии и позволяет перевести систему в автоматический режим. Он об этом довольно откровенно пишет в своих статьях в газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот. И да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность, и теперь, да, теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение, и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому. 43 года назад была история с Станиславом Петровым, который был дежурным на командном пункте, и только-только Советский Союз запустил такой спутник «Око», который должен отслеживать запуск ракет Соединенными Штатами, и этот спутник ошибочно передал сигнал, что якобы 5 ракет с территории Соединенных Штатов стартовало, и они якобы летят на Советский Союз. И тогда, вместо того, чтобы отдать приказ об ответном нападении, собственно, Петров, ну, разумно подумал, что, ну, никто не будет атаковать Советский Союз 5 ракетами. Это как-то глупо, это странно. Вот. А несмотря на то, что тогда был просто разгар конфликта, тогда только-только Советский Союз сбил самолет на Дальнем Востоке. Ну и, собственно, этот Петров, он стал перепроверять, выяснил, что не было никаких ракет, что это сбой спутника, и стало об этом известно сильно позже, в 90-х годах, когда все это рассекретили, и тогда Петров стал, ну, по сути, там, таким героем мирового уровня, человеком, который предотвратил ядерную войну. Была история с ошибочным сигналом по всем ракетным частям привести ракетные части в боевое, собственно, положение. Он был разослан просто по всем частям Советского Союза, но все офицеры, которые отвечали непосредственно за запуск ракет, посмотрели по сторонам, изучили там данные, поняли, что никакого ракетного нападения нет. И только один расчет, собственно, перевел ракеты в боевое положение. Все остальные, в общем, решили, что это какая-то ошибка. Эта ошибка и была. Да, ошибки случаются, но благодаря тому, что есть офицеры, есть люди, которые все это проверяют и перепроверяют, трагедии удалось избежать тогда, и вот благодаря этому, ну, собственно, мир и не погрузился, что ли, в ядерную зиму. Конечно, никто не защищен от ошибки, поэтому сбои случаются, ошибки случаются. Вот мы только знаем вот о тех конкретных фактах, которые стали известны благодаря там, в том числе книге бывшего советского ракетчика Ярынича и вот благодаря Петрову. Сколько еще случаев ошибочных таких сигналов было, о которых мы не знаем, ну, их тоже, видимо, какое-то количество существует. Вот, поэтому, да, конечно, ошибки существуют, тем более, да, когда по России прилетают ракеты обычные, здесь тоже, может быть, не знаю, это как-то воспринято по-другому. Кроме того, мы же помним, что Россия последние годы поменяла ядерную доктрину, и теперь решение о применении ядерного оружия может быть принято в случае, если просто существование российского государства подставлено под сомнение, есть угроза существованию российского государства. Это такое очень расплывчатое объяснение в этой доктрине, что, по сути, на него можно натянуть все, что угодно. Не знаю, ракета по Кремлю, все, покушение на Владимира Путина, мы вот будем отвечать. Да, и на самом деле основной вопрос, чем же опасна вот эта вот автоматическая система, я думаю, что на него можно найти ответ в другом материале моего коллеги Данила Беловодьева, который писал про военные игры. И были ситуации, когда вот военные конфликты моделировались в этих военных играх и для их проведения использовали искусственный интеллект. И в этом случае искусственный интеллект в 95% случаев применял спокойное ядерное оружие, и, в общем, эскалация была ужасающей, и эксперты впоследствии от этого отказались.
0: Это был журналист расследовательского центра «Досье» Дмитрий Сухарев. Время свободы. Вместе с повышением налогов россиян ждет с начала октября и заметное подорожание услуг ЖКХ. Все это по замыслу авторов государственного бюджета России необходимо для покрытия бюджетного дефицита, который опять получается больше, чем было запланировано, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
4: Названные министром финансов Антоном Силуановым цифры по доходам и расходам федерального бюджета дают дефицит в 5,5 триллионов рублей, а не 4,5 триллиона, как считали, когда сначала Путин, а потом и Силуанов говорили про 2% ВВП. 2% превратились в 2,2, прогноз по инфляции повышен, отсюда и лишний триллион. По сравнению с тем, что планировалось на 2027 год, в 2025 плановый дефицит вырос почти на 2,5 триллиона. И, несмотря на это, Минфину пришлось, как сейчас принято говорить в правительстве, оптимизировать расходы на 2 триллиона рублей. Это, впрочем, не значит, что профинансированы они совсем уж не будут. С некоторых пор правительство взяло за правило делегировать бизнесу и населению почетное право оплатить то, на что обычно идут собранные из бизнеса и населения налоги. Из подготовленного Министерством экономики прогноза социально-экономического развития страны следует, например, что конечная цена электроэнергии для населения с 1 июля 2027 года вырастет на 14,4%. Это при том, что ведомство нарисовало в своем прогнозе инфляцию на тот же 2027 год на уровне 4%. Такой она, по мысли чиновников, останется и в 2028, и в 2029 годах, а опережающий рост тарифов на электроэнергию для населения предусмотрен на всю трехлетку. И объясняется это, помимо прочего, необходимостью нести дополнительные расходы на защиту энергетических объектов от ударов украинских беспилотников и восстановление этих объектов после ударов. Так что часть оборонных расходов оплатит население. И такой подход куда выгоднее Минфину, чем повышение налогов, оборотной стороной которого является падение собираемости. Максимум того, что можно было выжать из повышения НДС, правительство уже выжило в этом году. Ровно это стало одной из главных тем обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. А с тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции. И в заключение несколько слов о реалистичности макроэкономического прогноза и его оценок. На россиян возложена ответственность не только за оборону и восстановление энергетических объектов, но и за краеугольный камень макроэкономической стабильности – рост ВВП. Ну, пусть этот рост не выходит за рамки статистической погрешности. В обновленной версии макропрогноза резко ухудшился прогноз на текущий год и по инвестициям, и по промышленному производству. А вот оценка роста ВВП по сравнению с маем выросла с 0,4% до 0,6%. Инвестиции упадут на 5,4% вместо ожидавшихся 1,5%. Промышленность уйдет в минус, и впервые за долгое время чиновники на такой прогноз отважились, тогда как в мае планировался скромный рост на 0,6%. Компенсировать все это должны домохозяйства, нарастив потребление на 4% с лишним. Это при том, что реальные доходы вырастут всего на 1%. То есть наращивать потребление россияне должны не за счет дополнительных доходов, а за счет сбережений. Аналогичная картина рисуется на 2027 год. Тут возникает сразу несколько вопросов. Например, как быть с тем фактом, что 2/3 российских домохозяйств этих самых сбережений не имеют? И не менее любопытно было бы выяснить, что именно должны потреблять россияне, если производство падает, даже с учетом растущего выпуска вооружений. А по гражданским секторам картина давно ни о каком росте потребления даже заикаться не позволяет. Ответы на эти вопросы, конечно, будут. Ну, либо прогноз социально-экономического развития исполнится только в части роста тарифов, как обычно.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последняя тема. 38-летний миллиардер из Казахстана Тимур Турлов избран президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ. Он сменит россиянина Аркадия Дворковича, который возглавлял ФИДЕ с 2018 года. В июле, попав под санкции ЕС, Дворкович перестал исполнять обязанности президента ФИДЕ и не стал баллотироваться на новый срок. Таким образом, впервые за более чем 30 лет ФИДЕ не будет возглавлять гражданин России. Турлов, однако, родился в Москве и ранее имел российское гражданство. Гражданство Казахстана он получил в 2022 году, когда, по его словам, от гражданства Российской Федерации отказался. Турлов обещал в своей работе равняться на казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.
5: В мире, в котором больше 200 разных федераций, не бывает без противоречий и сложностей. И здесь требуются все дипломатические силы и навыки, которые только существуют. Мне кажется, у нашей страны хорошо получается это. Я стараюсь учиться у нашего президента, тому, как он совершенно потрясающе выстраивает дипломатические отношения для нашей страны. И хочу попробовать сделать то же самое в ФИДе. Поэтому моя главная задача – принести в ФИДе стабильность, знания, компетенции новых людей и новую культуру, сохраняя при этом те традиции, достижения, которые были созданы и которые продолжают развиваться.
0: Это был новый президент ФИДе, казахстанский миллиардер Тимур Турлов. Членство России в ФИДе приостановлено из-за работы Российской шахматной федерации на оккупированных территориях Украины. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
8: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
7: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
9: Президент России объявил войну Украине. По всей стране слышны взрывы.
10: В Киеве слышны звуки артиллерийских обстрелов. По всей Украине звучат взрывы.
11: Сегодня Путин уже открыто объявил войну Украине. Российские войска атакуют территорию всей страны. И Донбасс, и Харьковская область, и Львовская, и Херсонская.
12: 24 февраля 2022 года главной мировой новостью стало вторжение России на территорию Украины. Все информационные программы на радио и телевидении, все главные материалы интернет-изданий и сайтов были посвящены исключительно этому событию. И естественно, что за этой главной, большой новостью практически никто не обратил внимания, что в тот же самый день в Москве был задержан, а на следующий день арестован правозащитник Бахром Хамроев. Против него возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма в интернете». Любопытная деталь. Во время задержания Хамроева вместе с сотрудниками ФСБ на месте работала съемочная группа прогосударственного канала РЕН-ТВ. Вот фрагмент этого репортажа.
13: По нашим данным, спецслужбы Украины для диверсионной борьбы планировали использовать и Хамроева.
14: Но основная сфера работы Хамроева в России, по версии следствия, среди соотечественников. Он состоял в организациях, признанных иностранными агентами, вербовал трудовых мигрантов и призывал их к борьбе. И все это под вывеской правозащитника.
12: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
15: Я вообще как режиссер, если говорить о моем отношении к кино, кино – это способ познания мира, в котором, ну, собственно, режиссер, его сотоварищи через ту или другую тему мы познаем и узнаем наш мир лучше и даем возможность нашему зрителю, делимся с ними, так сказать, предметами своего узнавания. В этом смысле для меня это такой же проект по познанию мира, как и все предыдущие, которыми я занимался. Здесь надо сказать, что я, с одной стороны, использовал тот опыт и тот метод, с которым я работал над другими картинами, ну, в частности, наш совместный с Юрой Лидерманом «Бермингемский орнамент».
16: Кажется, что мы все время чего-то боимся, хотя чего ж бояться, когда живем в общем дурдоме.
15: Структурно очень похоже устроен. Это тоже как бы набор фрагментов, из которого вырастает, ну, как бы такая мозаика, вырастает мозаика. То есть в этом смысле я не могу сказать, что я вот делал что-то одно, а теперь делаю что-то принципиально другое.
12: Если фильм «Азбука тюрьмы» действительно имеет мозаичную структуру, где множество людей рассказывают свои истории, то подкаст «Азбука тюрьмы» построен по иному принципу. Один эпизод – одно действующее лицо. И героем этого выпуска, как вы уже могли понять с самого начала, будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь», член правозащитного центра «Мемориал». На момент записи этого подкаста Бахром Хамроев уже 5 месяцев находится в СИЗО Лефортово. Это не первый тюремный опыт Бахрома. За 19 лет до описываемых событий в июле 2003 года Хамроева задержали сотрудники российских правоохранительных органов. Вот как он сам вспоминает о тех событиях.
17: Ну, 20 июля утром рано я выходил с супругой и только в машине садился. Бегом побежали несколько человек, меня ударили и скрутили руки мои и положили в капот. Подложили наркотики. А в моем машине, в багажнике был литература разных. Литература, вот это Хизб ут-Тахрира было у меня несколько. Это для изучения. Ну, это общие наши рабочие книги. Взяли они, в капот положили. Вся книга Хизб ут-Тахрира, которую мне подбросили наркотики, с кармана вьетнамского положили туда. И сказали, что я наркотики торгую. Ну, я следователю говорю, извините, я занимаюсь политической деятельностью, я политикой занимаюсь, я оппозиция Центральной Азии. Это что-то не то, мне наркотика, мне нельзя. Я говорю, что вы делаете? Да ладно, вы все торгуете, говорит. Она говорила, девушка, молодая была она. Тогда арестовали на 3 месяца, арестовали и занимались МВД вот с наркотиком. Там 3,5 грамма наркотика. Я тут же сказал, люди, уберите что-нибудь, мне взрывчатка поставьте. Я говорю, скиньте мне взрывчатку, все поверят, я оппозиционер. Я говорю, наркотики никто не верит, я не курю, я говорю. Я противник, я говорю. Подбрасывайте мне взрывчатку, какой-нибудь автомат, он правдоподобно будет. Зачем вы, что делаете, я говорю.
12: 3 грамма наркотика, а именно героина, с которым был задержан Хамроев, это, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. На помощь Бахрому Хамроеву пришли его друзья и коллеги-правозащитники.
17: Благодаря Сергею Адамовичу Ковалеву, тогда он депутат Государственной Думы, он дал поручительство ходатайству, что меня освободили. Очень много Елена Бонер писала. Другие правозащитники много, со всего мира очень много писали о защите меня. Много писем отправили администрации президента. Но благодаря вот помощи моих самых лучших друзей, это вовремя донесли до общественности. Общественная поддержка была. Потом 20-го как раз октября меня освободили. Мы долго судились. Август месяц 2004 года взяла суда. Взяли снова, осудили 1,5 года. Срок давали. 3 месяца я в Бутырском тюрьме сидел. Потом, после судебного решения, меня отправили в Белый Лебедь.

0: Тюрьма с романтическим названием «Белый лебедь» располагается в городе Соликамск Пермского края и официально называется, конечно же, не так. Это исправительная колония особого режима номер 2 с особыми условиями хозяйственной деятельности. Есть несколько легенд о том, почему колония с одним из самых жестких режимов, колония, в которой содержатся пожизненные осужденные, носит столь красивое название «Белый лебедь».
1: Держу на выход. Против стены. Второй за ним.
0: В одной из версий дело в том, что стены двух основных зданий колонии выкрашены в белый цвет. По другой, потому что для многих сюда попавших это место является лебединой песней, то есть последним пристанищем. По третьей версии, заключенных здесь водят по территории согнутыми, заведенными назад руками и наручниками на запястьях. И таким образом сами сидельцы чем-то напоминают лебедей.
1: Повернулся.
2: Язык поднял.
1: Язык поднял.
0: Как бы то ни было, в «Белом лебеде» содержатся люди, осужденные за терроризм, убийство, участие в бандформированиях.
3: Нас встретили с собаками, дубинками, всех избили, мне там ударили, меня тоже в том числе. Да. Я сидел в «Белом лебеде», ждал еще этап дальше. Условия были, конечно, ужасно холодно. Я там видел Радуева. Мне вытаскивали из камеры, охранник стоял, и вот в кандилах это Радуева мимо меня проводили. Мне кажется, они хотели показать, вот в таком будешь действовать, что. Там не было ничего, там ни адвоката, ни юриста, ни какие-то там следствия, ничего не было. Они сказали, подпишись, что здесь тебе лекарства предоставили, в общем, вот такой. Медицинские услуги оказали очень хорошо, вот, помню я. Потом мне отправили ИК-23, называется, вот там и оказался я там. Снег очень много, и люди как-то... Работают, некоторые не работают, очень много. Узбеки, таджики, всякие, все есть там.
0: Находясь в тюрьме российской, Бахром Хамроев не забывал о тюрьмах узбекских. Являясь правозащитником, Хамроев был прекрасно осведомлен о проблемах узбекских заключенных, в особенности заключенных политических. Он рассказывал об этих тюрьмах своим сокамерникам в Салехарде, и истории Хамроева были по-настоящему страшными.
3: Я им много говорил, что творится в Узбекистане, как в Узбекистане вырывают ногти, чтобы они признались, вот это мусульман, как их зубы пилят. Самые извращенные подходы делают в узбекистанских тюрьмах. Называется это джаслик на узбекском языке. Джаслик – это молодость. Еще есть другое название – борсакельмас. Если ты туда идешь, обратного пути нет у тебя. Но там ты должен умереть. Это означает это. Вот это джаслик, название народ дал. Это тюрьмы, в которой сидели люди, политически заключенные. Это название они дали. Я знаю. Там много моих друзей умерли. Вот этого я везде говорил всегда. Ход он, у него нет никаких рычагов, да, в тюрьме, этих осужденных, да. Я про Узбекистан говорил всегда. Везде я говорил. Я следователь, у меня спрашивают про наркотики, я про питки говорю в Узбекистане. Он слушает, я говорю, остановите, вы тоже говорите везде. Остановить надо тут. Это хуже, чем гитлеровский режим. Я не переувеличиваю, это правильно, это просто они... Тяжело было там, тяжело. Это название сам. Когда оттуда мне звонили родители, не сами они там, их держали в клетках. В клетках держали их. Они сидели согнуты. Почему об этом до сих пор все молчат? И Россия, и Путин к этому преступлению причастен. Преступником подписывал Путин договор с Каримовым. А Карим там убивал. Извините меня. В Андижане расстреливали 2005 год, 12-13 мая.
0: События, о которых вспоминает Бахром Хамроев, называют «Андижанским расстрелом». Все произошло в мае 2005 года в Узбекистане, когда митинг против суда над местными бизнесменами перерос в вооруженный конфликт между протестующими и правоохранительными органами Узбекистана. В итоге трехдневного противостояния, по официальным данным, погибло 187 человек, из них 27 правоохранителей. По данным некоторых правозащитников, количество погибших могло быть в 4 раза больше. Ситуация в Андижане спровоцировала и гуманитарный кризис на узбекско-киргизской границе. Несколько тысяч человек пытались скрыться от беспорядков в соседней стране. Почти 500 из них получили статус политических беженцев по распоряжению Верховного комиссара ООН. Один из тех, кто оказался в Андижане сразу после этих событий, был журналист Орхан Джемаль. Вот фрагмент его интервью 2015 года в программе «Грани времени» на Радио Свобода.
4: «Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
5: Для меня, кстати, вот андижанские события стали таким поворотным пунктом в отношении к Каримову, потому что до того я считал, что вот Каримов это, да, диктатор, но это человек, который минимизирует издержки. Без такой вот жесткой политики, которую он проводит, могло бы быть еще хуже.
0: Эта программа была посвящена десятилетию расстрела в Андижане. Орхан Джемаль рассказывает о том, что он увидел по приезду в Узбекистан в мае 2005 года.
5: И вот от этой точки зрения меня как раз вот отрезвил Андижан, там, да, потому что я попал туда, когда еще на улицах не было замыто лужи крови. Да, то есть еще бурые пятна вот покрывали город. Когда люди вот исчезали буквально на глазах. Ты звонишь человеку, договариваешься на встречу, до встречи, ты приезжаешь на встречу, он уже арестован. Когда журналисты, которые по тем или иным причинам оказались там, они все находились в гостинице под арестом, таким домашним. Там, да? То есть им как бы не велено было как бы высовывать нос оттуда.
0: Так получилось, что Орхан Джемаль, голос которого вы только что слышали, был дружен с героем этого подкаста, правозащитником Бахромом Хамроевым. С большой теплотой и нежностью вспоминает Бахром своего товарища.
3: Когда с зала суда меня арестовали, тогда Орхан Джемаль приходил туда. Орхан Джемаль был. Он вместе со мной приходил. Мы встречались с Арханом, долго говорили о разных темах. Он очень хороший парень был. Он очень, Орхан Джемаль, искренний. Самое главное, он искренне был очень, друг мой.
0: Мне остается лишь добавить, что журналист и общественный деятель Орхан Джемаль погиб летом 2018 года. Вместе со своими коллегами, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко, Орхан Джемаль был убит в Центральноафриканской Республике, где журналисты собирались снимать фильм о деятельности частной военной компании, принадлежащей Евгению Пригожину, человеку из ближайшего круга Владимира Путина. Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
6: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
7: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
6: «Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
7: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
6: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
8: Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
10: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
11: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
12: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
13: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
14: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
15: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вспоминая о своем тюремном опыте в России, Бахром Хамроев говорит скорее о единстве заключенных, нежели об их разобщенности.
3: Меня этапировали в Соликамск. Тогда были грузины, армяне, таджики, татары. Все были, разные были. Ну, как-то они выживали как-то. Там есть свои определенные условия жизни, да, взаимодействие между собой. Там. Они, это, контакты были между собой у всех этих наций, народов. Тюрьма – это тюрьма, и, естественно, все время их хотели использовать для своих целей, этих офицеры там. Там были разные, там узбеки, таджики много были. Таджики много были, по наркотике сидели. Многие жаловались, таджики подбрасывали наркотика. Я говорю, в первую очередь, когда говоришь таджик, это ассоциирует наркотики. Я помню это все просто. Те годы. Таджик – это наркоторговец был тогда. Так ассоциировалось, так и говорили. Я помню парня из Хорезма. Жена родила, там вот здесь он в тюрьме сидел. Жена остался на улице, потом в итоге он рассказывал мне. Жена остался на улице и ребенка оставила она. То ли ребенок умер, то ли там вот такая трагедия была, он с ума сошел. И я несколько дней замучился с ним. Я его успокоил, я рассказывал, что это беда, это да, конечно, надо выдержать это. Теперь то, что случилось, а ты молись Аллаху, я говорю, успокоили его, поговорил на религиозных темах немножко, чтобы успокоился он. Вот это все я говорил. Когда как раз и мне это беру хотели, он как раз мне сумку собрал, он все. Он так плакал, обнимал меня, говорит, вы мне, говорит, я хотел, говорит, повесить. Я говорю, нет, я говорю, не надо, это я, грех, я говорю, большой. Это бывает в жизни, всякое бывает. Я говорю, успокойся, ну, немножко такой поучительский такой. Беседы с ним постоянно, регулярно я делал. Он нормально потом успокоился. Ну, а прошло, по-моему, полтора-два месяца, немножко уже успокоился.
0: Бахром Хамроев пользовался таким авторитетом среди заключенных, что в день его рождения люди, которые сидели вместе с ним, устроили Бахрому настоящий праздник.
3: Аккуратно накрыли стол, сухарики туда там, у кого-то граната там был тогда, и конфеты, все сделали. И мы прогулка прошел, как раз в камере все это, на мой день рождения они стол накрывали. Это заключенный, я потрясающий, это ребята были на самом деле. Кто какой судьбой не попал бы там, да, ну, они все были, на мой взгляд, все были хорошие. Ну, они вот это все сделали там, свечи там ставили, там, всячих, ну, у кого что есть, все сделали они. А там такой красивый, ну, сейчас в ресторанах, наверное, так не делают. Очень красивый на самом деле. Что-то рисовали там. Мне вот тогда бородатые были, мне кто-то там меня рисовал с днем рождения, там, ставили мои фотографии там. Стол накрывали, это действительно радостно на самом деле.
0: Бахрому Хамроеву удалось сплотить вокруг себя людей, которые отбывали сроки за разные, в том числе и весьма серьезные преступления. В какой-то момент обычные для зэков посиделки с разговорами о беспределе правоохранителей, лагерной жизни и байками о похождениях в тюрьме и на воле превратились в настоящий поэтический клуб.
16: Почему Узбекистан люблю? То пою прозрачные рассветы, то долины яркие хвалю, то вершины, что в снега одеты.
3: Ну, там 76 человек, вообще вот этот барак был огромный. Заходили человек 10-12 иногда, чай заварили, сидели, рассказывали, кто какой полицейский, взятки берут, какой... Ваш район полиции более-менее хорошая, у меня в моем районе вообще плохие полиции, они все подбрасывают там чего-то там, забирают деньги, обыск проводят, забирают все. Ну, они рассказывали разных там. Один парень, который он действительно, он раньше наркотики торговал, потом еще раз торговал, потом еще раз попал. Вот такой, всю жизнь на тюрьме сидит и выходит. И он прекрасно выглядит. Он, кстати, тоже сигарет не курил. Вот он очень много стих знал, я столько не знал.
16: Почему священную зову эту землю? Тихой называю солнечного неба синеву. Я же сам прекрасно понимаю, что не в солнце дело. Разве нет солнца ясноликого повсюду? В Азии везде такой рассвет. Только этот свой. Всю жизнь любить я буду.
3: Всех узнал поэтому, Рудаки, других, вот какие еще, все знал. Потом еще один из этого был, из Казахстана узбек, тоже он очень много. Кстати, я вам хочу сказать насчет узбеков. Много стихи читают не сами узбеки, узбекистанские узбеки, а вот кыргызские узбеки, казахстанские узбеки, вот Я всегда стал, ну, встречался, да, в тюрьмах. Тоже вот тот парень стихи читал, несколько репрессировал в 1937 году за стихи репрессировал Абдул-Кадири. Стихи много читал вот именно Абдул-Кадири разных. Из современных моего земляка стихи очень, очень хорошо читал. Это Юсуф Джума. Сейчас он живой. Он тоже сидел там, где Барсакелмас, тюрьма, концлагерь Каримовский. В Узбекистане это Джаслик. Джаслик – это вот Барсакелмас. Это едешь туда, не возвращайся. Вот в этом тюрьме он сидел тоже. Юсуф Джума, сейчас он в Америке. Он очень прекрасен, стихи пишет. Никто так в Узбекистане не может. Он очень хорошо пишет. Даже недавно стихи его читал. Он про Михаила Саакашвили.
0: Словно по злой насмешке судьбы, все колонии, в которых довелось побывать Бахрому Хамроеву, носили исключительно поэтические, красивые названия. Так, из колонии «Белый лебедь» наш герой был этапирован на север Пермской области, в мужскую колонию поселения «Красный берег».
3: Начальник вот этой колонии вызвал. Я говорю, за что тебе посадили? Я говорю, приговор написан и все. Я спрашиваю у вас. Подбросила сотрудника ФСБ мне героин. Потом молчал, здесь все нормально у вас. Там, тут есть условия, чай, все. В тюрьме нормально не бывает. Ну, ничего, я говорю. Потерплю, я говорю. Как раз и недолго прошло время, и Елена Рябинина из гражданской содействия прилетела туда. Она приехала, разговаривала с начальством, с руководством. Потом меня привели заново к руководству. Руководство посмотрело, они все знают еще, я не наркотики не курю или там не распространяю. Все они понимают. Он сказал, мне жалко, он худой такой. Он мог здесь умереть. Зачем его инициировать? Освобождение сказал. И в суде уже были документы тогда. Людмила Алексеевна Михайловна, Московская хельсинская группа, Светлана Алексеевна Ганушкина, Олег Орлов, правозащитники с подписью, ходатайством и так далее, инициировали, и меня условно-досрочно освободили.
0: Вернувшись в Москву, Бахром Хамроев узнал, что пока он был в тюрьме, на его родственников оказывалось давление.
3: Я дальше, когда после освобождения приехал в Москву снова, мои братья здесь были, их братьев моих тоже здесь увольняли, ну, всякое давление на них было. Потом они уехали в Канаду как раз, один из братьев моих живет, он до сих пор там. В Канаду он политическую вещь просил, ему дали, он уехал. Как раз я приехал, через 2 дня он уже улетел.
0: В завершении разговора Бахром Хамроев рассказал о людях, которые представляют, по его мнению, наибольшую опасность для мусульман, оказавшихся в российских тюрьмах, и о том, как офицер ФСИН предложил Хамроеву сотрудничать с лагерной администрацией.
3: Для репрессий мусульман 3 категории людей опасны. Это муфтият, это бизнесмены, это бандиты. Все эти 3 власть использует. Все эти блатные реально сотрудничают с администрацией и оказывают на мусульман давление. Например, запрет молитвы читать. Это администрация не приходит, подполковник Иванов Петров. Там вот этот блатной, так называемое такое выражение, вот этот блатной, он делает всячески. Хотя это ничего не изменилось. Они читают молитву, они соблюдают. Там образовался такой. Да, узбеки, таджики сидят, но у них возможности всячески мало здесь. Начиная от продуктов, заканчивая до многих чего-то, а? Несмотря на это. Вот это чеченцы, татары, другие есть, которые там они местные, они сидят. Они помогают, они поддерживают их. Без этого невозможно. Я вот в своем опыте скажу так. Для соблюдающих мусульман опасно 3 категории. Это я заявляю открыто. Это муфтият. Бандиты, бизнесмены. Ну, за свой бизнес они сдают людей, извините меня, дают показания тайком. Они скажут тебе завтра, мы тебе магазин закроем. Извините меня, против Бахрома Хамроева будешь показать? Да ему легче показания дать. Именно власть этим занимается сегодня. Да Бутырка когда сидел, какой-то такой пришел, такой офицер, да, что говорит, будешь сотрудничать? Ему такой надо жестко ответ, чтобы он не мог больше задавать этот вопрос. Я сотрудничаю Аллаху, мне сказал. Если ты сильнее Аллаха, я с тобой буду, я говорю. Выбирай, я сказал. И все. А, все понятно. все понятно с тобой. Ты не хочешь никаких администраций здесь сотрудничать. Я говорю, что, стукачом работать? Кто что сказал, тебе говорит, что ли? В этом вопросе я сказал, меня вербовал Аллах, я сказал. Не ты не вербуешь, я сказал. С ними невозможно, понимаете? Это единственный человек сломат вот этот вариант. Кто соглашается, тот уже все.
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
17: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
18: Каким вам представляется будущее России?
19: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
20: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
21: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
18: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
22: Территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
23: Путин не перестанет угрожать, отвечает министр иностранных дел России западным политикам. Кремлю нужен конвейер конфликтов. Где тогда ждать новый?
24: За 26-й год украинская армия освободила вдвое больше территорий, чем при контрнаступлении 3 годами ранее. Эту статистику приводит французский аналитик. А с ним отчасти соглашаются американские источники и даже российские. Во всех подсчетах есть свои неточности, о которых мы скажем вам позже, но тут важно, что для дипломатии военные карты значения не имеют. Российские официальные лица то и говорят о готовности расширить географию войны. И вот Нью-Йорк. Встречаются российские и немецкие дипломаты. Звучит как начало анекдота, но почему же не смешно? Разбираемся в программе «Лицом к событию».
25: Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят, цирк уехал, а клоуны остались.
26: С весны Владимир Путин почти как мантру повторяет одно и то же. Россия не собирается нападать на Европу. Он говорил это 9 мая, в начале июня, дважды осенью и еще раз 25 сентября в Петербурге. Комментируя слова министра обороны Эстонии, далее цитата, «Если вы перейдете границу, мы вас всех убьем». Путин снова назвал такие разговоры о российской угрозе бредом и провокацией.
25: Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств.
26: Но пока президент успокаивает, его чиновники, дипломаты и государственные СМИ все чаще грозят Европе и прежде всего странам Балтии. В тот же день, 25 сентября, государственное агентство РИА Новости опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Ее автор Александр Насович, рассуждая о возможности размещения в Литве ядерного оружия, писал, что поскольку разговор перешел в плоскость ядерной угрозы, то для войны с Литвой России хватит ракет с соответствующим зарядом. Но вскоре текст с сайта удалили.
1: Россия может позволить себе даже отказ от ввода сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом.
26: Через два дня после публикации гендиректор России сегодня Дмитрий Киселев объяснил ее явным техническим недосмотром. Текст, по его словам, противоречит редакционной политике агентства. Колумниста он назвал юным внештатным автором. Хотя Насович возглавляет калининградское издание «Рубалтик.ру» и входит в совет по внешней и оборонной политике. Поводом для этой публикации стало решение литовского сейма, который 22 сентября поддержал отмену конституционного запрета на размещение в стране ядерного оружия. Окончательное голосование пройдет в январе, и Кремль пригрозил Литве еще тогда.
22: И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
26: Официально Москва от угроз открещивается как может, но и попытки европейцев снизить напряжение отвечает отказом. В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Германии Йохан Вадеф впервые с начала полномасштабной войны встретился с Сергеем Лавровым и, по данным Associated Press, призвал Москву отказаться от опасного пути эскалации в отношении Европы. Лавров сказал, что ничего нового не услышал, а с трибуны Генассамблеи упрекнул канцлера Фридриха Мерца в желании снова сделать Германию ведущей военной державой Европы и спросил, не забыл ли Берлин уроки Второй мировой войны.
2: Воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чушь. Но именно Европа готовится к войне с нами.
26: Если с Берлином Москва хотя бы садится за стол переговоров, то с Варшавой уже открыто обменивается угрозами.
4: Если бы Россия напала на нас, и мы сняли перчатки, думаю, мы бы довольно быстро победили Россию. У нас подавляющее превосходство над Россией в воздухе.
26: Мы, глава польского МИД Радослав Сикорский, имел в виду НАТО, у которого, по его подсчетам, около 2500 самолетов. И добавил, что если Украина за полгода вывела из строя половину российских нефтеперерабатывающих заводов, то союзники справились бы с остальным за 6 недель. Через несколько дней ему ответил помощник Путина Николай Патрушев, который в интервью «Аргументам и фактам» назвал оценку польского министра дилетантской.
1: В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за 2-3 дня.
26: Сикорский ответил Патрушеву, что российские генералы угрожают Польше ядерной войной уже 20 лет. Но и Лавров, повторяя, что воевать с Европой Москва не собирается, каждый раз делает оговорку.
2: А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой.
26: Похожие заверения уже звучали в 2021 году, когда Россия стягивала войска к границе с Украиной. Путин называл предупреждения Запада алармизмом и намекал, что кто-то специально вбрасывает слухи, чтобы на этом заработать. А за 9 дней до вторжения на вопрос, хочет ли Россия войны в Европе, ответил, конечно, нет. А 24 февраля 2022 года Путин назвал целью вторжения защиту людей, которые, по его словам, 8 лет подвергались геноциду со стороны Киева.
24: И о причинах и пределах эскалации мы сегодня говорим с политическим обозревателем Сергеем Шериным. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
24: Сергей, на ваш взгляд, для чего это запугивание эскалации? Кто его вбрасывает и с какой целью?
5: Я не думаю, что то, что вы сейчас показали, многочисленные высказывания, значит, должностных лиц,

0: осенне-зимним 26-27 годов. Такое возможно. А дальше я бы ничего не исключал.
1: Мы сейчас говорим об эскалации Кремля во внешней политике, но я бы хотел ненадолго обратиться к материалу политолога Андрея Колесникова для журнала Foreign Affairs. И политолог пишет в нем, что происходит внутри России на фоне этой эскалации. По данным Левады, пишет Колесников, по сравнению с прошлым годом, люди реже отвечают, что специальная военная операция, так называемая, идет успешно. 20% потерял этот ответ. То, что страна идет в правильном направлении, этот ответ потерял 10%. И даже рейтинг Путина опустился на 12%, что, по словам Колесникова, очень много для персоналистской автократии. И на это все накладывается тревога от возможной мобилизации, тревога от роста цен, инфляции и новые-новые запреты. Есть ли у Кремля на данный момент безопасный простор внутри страны для эскалации?
0: Я боюсь, что такой простор скорее есть, чем его нет. Вот это мы говорим про безопасный простор для эскалации. Я боюсь, что он есть, потому что действительно люди устали, люди не вызывают, не выказывают желания в большинстве там, продолжать эту войну, но их же не спросят, какое это имеет влияние на Путина. Я думаю, что он никакого не имеет. Он привык к тому, что вот как он решит, так и будет. Если придется объявить какую-то мобилизацию, ну, в общем, несмотря на ужас, который он вызывает там в массах, она будет более-менее проведена. Если будет принято решение еще на кого-то напасть, ну, значит, вот нападут. Так что тут скорее можно говорить, вернее, ну, что ли, защитой от таких нападений является готовность их отразить, чем ожидание, что народ восстанет в России.
1: Но тут под эскалацией я имею в виду не только конкретные новые боевые действия, но конструирование некого нового врага, который еще страшнее, чем прямо сейчас, например, Украина. А на ваш взгляд, нужна ли подобная эскалация Владимиру Путину?
0: Я затрудняюсь сказать, мне кажется, что это скорее делается на автомате и по инерции, чем по какому-то такому холодному, там, не знаю, расчету, чтобы поднять народ против Запада. Против Запада народ поднимали с самого начала. Война 22-го года шла вообще, ее объясняли как войну с Западом, что на нас напала, да, не мы напали, на нас напала Украина, потому что у нее за спиной стоит Запад, и воюем мы с Западом. Это такой устойчивый оборот, что мы воюем там не с Украиной, мы воюем со всем западным миром. Так что в таком смысле это уже осуществляется, эта пропаганда. А вот те угрозы, которые звучат, там какой-то текст, написанный обозревателем РИА Новости и снятый. Ну, я не думаю, что обозреватель РИА Новости осведомлен, даже находящийся на какой-то средней руководящей позиции. Я не думаю, что он осведомлен относительно планов Путина, потому что Путин с ними не делится ни с кем. Лавров, мы уже говорили, нет. Патрушев в какой-то степени, возможно, участвует в обсуждениях с Путиным. Но, опять-таки, он всегда так говорит, там один его знакомый, там Шипилев сказал, что это искусственный разум, он генерирует какие-то вот такие угрозы всегда.
1: Ну и в качестве объединяющей идеи Кремль предлагает народу мышление осады, так пишет Андрей Колесников. И в этой осаде, по его словам, власть предлагает населению некую надежду на чудо. В качестве примера этой политтехнологии Андрей Колесников приводит отправку мощей князя Донского на войну. Это как бы поиск чуда, которое укрепит народный дух, а народный дух, в свою очередь, усилит рассказы Владимира Путина о неком чудо-оружии, которое все еще есть в запасе, и он может его применить. Так пишет Андрей Колесников. Эффект у этой политтехнологии вот на экране у вас, дорогие зрители, это толпы на русском марше. Масштаб и эффективность вы можете оценить сами, взглянув на него. Но вот вопрос, который висит в воздухе. А какого же чуда ждет Владимир Путин? Сергей, есть ли у вас на это ответ?
0: Я не специалист по военным делам, просто констатирую факт, что Путин, как такой маленький ребенок, любит играться с оружием. Он постоянно там нанизывает различные названия, там, возможно, он сам их и придумывает, я не знаю. Но вот на его выступлениях, по крайней мере, начиная с 2018 года, он постоянно обещает развернуть какие-то системы новейшие, там, превосходящие западные. Как правило, эти системы потом начинают буксовать. Ну вот это его

0: личные увлечения, которые, на мой взгляд, довольно слабо коррелируют там с реальной действительностью.
1: Андрей Колесников в своей статье полагает, что чудом для Владимира Путина мог быть Дональд Трамп, который пытался разрешить конфликт, он пытался помирить стороны, но Путин по какой-то причине не воспользовался. Мы перед эфиром спросили у специалиста по европейской политике Петра Танева, может ли Европа предложить Владимиру Путину подобное чудо, то есть выход из войны, возможно, даже выход без потери лица. Но, по словам Петра, Европе совсем не до подобного чуда, и скорее наоборот. Слова Владимира Путина или других представителей России о том, что Россия может расширять географию войны, даже если они и нацелены на внутреннюю российскую аудиторию, для Европы это достаточный повод, чтобы готовиться к войне.
2: Все воспринимают очень серьезно, опять же, информацию, которая поступает постоянно в рамках России, в рамках спецслужб стран Европейского Союза, стран НАТО, планы России на то, чтобы попытаться организовать какую-то провокацию, протестировать действия статьи 5 Устава НАТО. Кажется, они достаточно реалистичны, поэтому ну, люди уже начинают к этому готовиться. При этом никто не хочет создавать какой-то паники. Все готовят какие-то возможные сценарии того, что может произойти, что не может произойти. Люди в европейских странах озадачены планами России, но я не знаю, сплотит ли это российское общество. Мне кажется, европейское общество очень сильно сплотит, потому что действия России сейчас дают мандат европейским правительствам объяснять своим гражданам, почему мы тратим столько денег на оборону.
1: Сергей, неужели Россия и Европа получаются запертыми внутри неизбежного самосбывающегося пророчества?
0: Я не думаю, что это пророчество обязательно самосбывающее, но считаю, что единственный способ остановить Путина – это быть готовым его остановить. Потому что сформулировать для него какой-то, не знаю, нормальный выход – это значит видеть в нем такой политика нормального типа, который ищет такие решения. Он вовсе не стремится выйти из конфликта, он не начнет конфликт в том случае, если у него возникнет убеждение, что он в этом конфликте проиграет. Поэтому если в той мере, в какой европейское и западное общество сплачивается и готово дать отпор, в той мере оно уменьшает вероятность того, что этот конфликт начнется. Но сделать эту вероятность нулевой, просто вот такой опции нету в принципе. Надо быть готовым в крайнем случае дать отпор.
1: Спасибо большое вам, Сергей. Политический аналитик Сергей Шелин был в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время», объяснял нам причины и пределы эскалационной риторики. Я предлагаю нам посмотреть на объективные факторы, которые сковывают российские возможности расширять географию войны, и потом мы вернемся к обсуждению уже с военным экспертом.
3: Владимир Путин вновь наказал генералам захватить Донбасс, на этот раз до конца 2026 года. В сентябре об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Reuters. С начала полномасштабной войны Путин не менее 15 раз называл сроки захвата Донецкой области. Однако российские военные по-прежнему в них не укладываются, сообщает Американский институт изучения войны. В течение сентября украинский мониторинговый проект Deep State несколько раз фиксировал успехи ВСУ в Донецкой области, неподалеку от городов, которые намеревается захватить российская армия. К северу от Лимана и Славянска украинские военные освободили Шандриголово, Дерилово, Редкодуб, Катериновку и Новое.
4: Логика боев на плацдарме заключалась в том, что кто контролирует высоты вокруг Нового, тот и владеет инициативой. Для взлома ключевых опорных пунктов противника мы использовали наше ноу-хау – старые советские БТРы, которые были переделаны в наземные дроны «Камикадзе».
3: Командир 3-го армейского корпуса ВСУ также сообщил о российских потерях в количестве 2000 человек и 250 попавших в плен. Независимо проверить эти данные пока не удается. В 2026 году операции украинской армии позволили освободить в два раза больше территории, чем во время контрнаступления 2023 года, сообщает французский исследователь Клеман Мален. Успешные действия ВСУ на фронте также подтверждают Американский институт изучения войны и анализ аналитик Conflict Intelligence Team. Исследователь Климан Мален сообщает, что в 2026 году ВСУ освободили 450 квадратных километров территории. При этом, по данным аналитика, российские военные сумели за это время захватить на 650 квадратных километров больше. Судя по оценкам того же Deep State, российские военные успешнее продвигаются к Славянску и Краматорску с востока, а на словах об отчетах Путина и Генштаба продвинулись еще дальше.
5: Освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
3: И Светогорск, и ранее Купинск, и многие села на различных направлениях в реальности не были захвачены российской армией. Провал на Лиманском направлении Z-канал Рыбарь объяснил отчетами о захваченных селах, которые не соответствовали реальности.
6: Получилась выгодная ВСУ ситуация, где они смогли спокойно подтягивать резервы через освобожденные села, по заявлениям. Ведь не будут бить бомбами по селам под контролем вооруженных сил Российской Федерации. К концу лета число подконтрольных на бумаге населенных пунктов стало в разы больше, чем по факту. Из-за лиманских событий подвис вопрос с началом наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как идти штурмовать два крупных города, когда с севера и северо-востока могут попытаться зайти в тыл?
3: Расхождение заявленных успехов российской армии на лиманском направлении с реальностью подтверждает и основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
7: А по мнению Минобороны России, их успех условно вот такой, как минимум. И типа это все под контролем России. Вот такая получается гигантская разница. Конечно, просто в разных измерениях обитают эти люди. Те, кто находится там на высших уровнях власти в России. Будь то сам Путин, будь то там Белоусов, Герасимов и прочее. Даже Рыбарь уже там не первый день подряд прям признает, что Шандерголовский выступ, судя по всему, российскими силами потерян, и там присутствуют украинские военные.
3: Так называемые флага и нейровтыки, захваты городов в кредит уже не первый месяц раздражают провоенных блогеров. Генштаб сообщает об успехах, Путин продолжает войну, не рассматривая мир, а в лояльных Z-блогах с опаской критикуют руководство за поспешные выводы и необдуманные решения. Вопрос о захвате Донецкой области к концу 2026 года может быть вновь отложен.
1: И о положении на фронте мы говорим с военным аналитиком Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
8: Артем, здравствуйте.
1: Меняет ли что-то вот это наступление Украины? И вообще, как вы его оцениваете, поскольку Conflict Intelligence Team, например, говорит, что аналитик Мален преувеличивает его?
8: Я не знаю, преувеличивает он или нет. Ситуация здесь примерно следующая. Мы точно не знаем линии продвижения украинских вооруженных сил. Силы обороны Украины по понятным причинам темнили долгое время вообще о самом факте наступления. Соответственно, у нас нет четкой видеофиксации геопривязки, куда они зашли. Но более-менее выступ над Лиманом срезан. И, соответственно, можно сказать, что есть существенный тактический успех на одном из участков сражения за Славянско-Краматорскую агломерацию. Таких участков условно несколько. И вот на одном, самом северном, украинцам удалось очень существенно улучшить ситуацию. И с точки зрения контроля на территории, и в целом, с точки зрения снижения угрозы со стороны противника, с севера городу Славянск. Однако сказать, что этот успех имеет решающее значение в битве за Славянск-Краматорск, было бы неверно. Битва продолжается, и украинцы в очень непростом положении на целом ряде участков, ключевых участков этого сражения. С другой стороны, продвижение российской армии либо во многих местах, я сейчас говорю конкретно про агломерацию, либо отсутствует, либо очень-очень медленно идут очень упорные бои. И, соответственно, о каком-либо захвате Донецкой области к концу 2026 года не может быть и речи. И более того, я очень вообще сомневаюсь, что кто-то в здравом уме и трезвой памяти, минимально здравом уме, ставил такое задание российским военным. Хотя бы даже не потому, что это абсолютно невыполнимая вещь по всем параметрам, и что предыдущие события показывали, что она невыполнима. Тут ведь просто, ну это даже такого продвижения такой глубины и объема абсолютно не соответствует даже той тактике, которой российская армия прибегает на протяжении очень долгого времени. Вот то самое очень попытки медленно продвинуться, просачивание небольшими группами и взятие под контроль очень небольших участков территории в очень медленном темпе с тяжелыми потерями. Опять-таки, абсолютно не вписывается в логику этой войны подобные амбиции, абсолютно не вписывается в уроки, которые российская армия должна была кое-как научесть в течение последних, да можно сказать, 3 лет, с осени 23 года, когда идет наступление. Соответственно, о подобных результатах речи быть не может вообще. Но что касается боев, они продолжаются и продолжатся с очень серьезной силой в ближайшее время. Российские силы угрожают городу Доброполе очень серьезно. Константиновка, Дружковская, Константиновка почти захвачена, Дружковка под угрозой, естественно, силой близко от Славянска. Так что ситуация непростая.
1: Вот 23-й год вспоминает и российский провоенный автор Туленков. Он же участник «Шторм Z», и он пишет у себя в телеграм-канале, что успехи российской армии кончились как раз в 23-м году. А что с тех пор поменялось, точнее, по-другому сформулирую вопрос. Чего российской армии не хватает для того, чтобы какие-то успехи были ощутимыми?
8: Ну, собственно, в 23-м году российской армии удалось в целом успешно отразить украинское наступление, которое закончилось неудачно летнее. И далее с осени 23-го года, то есть, по сути, 3 года до сих пор Россия ведет наступательную операцию в режиме продавливания, поиска слабых мест. Там, где удается найти слабое место, иногда есть просчеты украинского командования, используясь, иногда просто преимущество реализовывалось, где слабое место, продвигались более глубоко, где нет, просто пытались продавить. Успехи для них, по всей видимости, это, в принципе, мерило территориальное в данном случае. Если мы говорим о боях на линии фронта при использовании такой тактики, соответственно, я бы не сказал, что если говорить, что хоть какой-то захват территории это успех для них, то да, у них есть захваты успешные существуют. В 26-м году их гораздо меньше. Тем не менее, даже в 26-м году есть продвижение и на участках, которые для них важны, в частности, город Константиновка. Поэтому полностью, если исходить из того, что территория для них равна успеху, несмотря на тяжелые потери, то какой-то успех присутствует. А чего не хватает, так не хватает очень многого. Не хватает в том числе и личного состава. Я сейчас даже не буду говорить, что там умеют воевать, не умеют воевать. Не хватает авиации, которая близко не соответствует высоким современным нормам и так далее. А если бы соответствовало, то могли бы преуспеть в войне с первого дня. По большому счету, в данную секунду не хватает резервов и не хватает личного состава. Да, удается более-менее компенсировать потери и даже потихоньку продвигаться с огромными же потерями. Но явно личного состава не избыток, явно не избыток боеспособного по-настоящему личного состава. Я бы сказал, что элементы снарядного голода тоже присутствуют. Артиллерия, не то чтобы дальнобойная, используется очень много старых систем, в том числе корейских, северокорейских орудий, насколько можно судить. Снарядов явно не избыток, хотя сегодня основной инструмент в большей степени это дроны ударные, чем снаряды. Так что по большому счету у России проблем много на самых разных направлениях. Естественно, есть проблемы у Украины, но это уже отдельный разговор. А дефицит качества и дефицит количества у России налицо. И, собственно, поэтому во многом, поэтому тех самых успехов территориальных в 26-м году гораздо меньше, чем это было в 25-м, а не то, чтобы в 25-м они были очень обширны.
1: Можно ли из этого сделать вывод, что у Кремля, если сохраняются старые проблемы, в том числе и снарядный голод, о котором еще кричал Евгений Пригожин, можно ли из этого делать вывод, что у Кремля нет ресурсов, чтобы перебрасывать свою военную мощь на какие-то другие направления? Я имею в виду угрозы эскалации войны в других местах.
8: Угрозы эскалации в других местах, если мы говорим о... Тут дело даже не только в снарядном голоде, а в снарядный голод, он относительный, но он присутствует, я думаю, что хотели бы больше и стволов, и снарядов. Что касается в целом ситуации, то Россия все свои ресурсы, да, у России есть кое-какие резервы, которые не всегда задействованы на фронте, но по большому счету задействуют в Украине, в том числе уровень личного состава и категории населения, которые привлекаются для службы пехоты в этом плане показателен. Многие из них абсолютно для этого не годятся и в буквальном смысле являются чуть ли не одноразовыми солдатами. Солдат не хватает много чего другого, и воевать классическим образом с НАТО на данный момент в буквальном смысле сил нет. Я скажу больше, эти группировки не находятся на границах НАТО, они находятся разве что по мелочам, насколько мы знаем, из открытых источников. И, соответственно, перебросить что-то значительное, ну, скажем, на границе стран Балтии подразумевает, безусловно, использовать все свои резервы и снять часть сил с украинского фронта, если мы говорим о чем-то значительном, а не каких-то мелких группировках. Безусловно, Россия в крайнем напряжении своих ресурсов, и в первую очередь с точки зрения личного состава, и все напряжение это в первую очередь, оно, опять-таки, если опираться на открытые источники, а не какие-то хитрые данные разведок, которые у меня нет, то основные усилия в первую главную очередь в Украине, и, соответственно, что-то делать в других местах можно будет только за счет Украины.
1: Спасибо вам большое, Давид. Военный аналитик Давид Шарп был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о возможной военной эскалации, о пределах для, об объективных пределах для российской военной мощи. И в подготовке зимы, все еще возвращаюсь к дипломатии, с которой мы начинали нашу программу, главный вопрос, будет ли энергетическое перемирие. Но пока что новости, которые приходят из Украины, демонстрируют, что Россия готова показывать эскалацию. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся завтра. До свидания.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 28 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Россия подвергает украинские города постоянным ударам после угроз Владимира Путина отомстить за атаки ВСУ на объекты российской инфраструктуры. Встреча министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Йохана Вадефуля не стала возобновлением дипломатического диалога между двумя странами. По данным правозащитников, российский политолог Александр Кынев, против которого возбуждено уголовное дело, был жестоко избит при задержании и сейчас находится в больнице. Также сегодня.
1: Теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение.
0: По данным центра «Досье», в России, возможно, создается система, которая сможет принимать решения о нанесении ядерных ударов без участия людей. Российская армия подвергает все последние дни ударам беспилотниками и ракетами крупные украинские города, причем ударам беспрерывным и днем, и ночью. Сегодня в результате дневного удара по Киеву был разрушен один из корпусов Академии наук Украины, сообщается о погибших и раненых. Жертвами атак за последние трое суток стали жители не только Киева, но и Днепра, Одессы, Сум, Харькова и других украинских населенных пунктов. При этом президент России Владимир Путин в минувшую субботу, присутствуя в Петербурге на культурном форуме, обвинил Украину в том, что именно она спровоцировала эту ситуацию.
2: Мы по каждой позиции начали отвечать. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ.
0: Это был президент России Владимир Путин. С похожим заявлением уже сегодня выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Путина о том, что Россия будет исходить только из собственных интересов.
3: Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными. Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней.
0: Это был Дмитрий Песков. Украина тоже продолжает атаковать российские объекты. Сообщается, в частности, что сегодня в Краснодарском крае загорелась нефтебаза «Эдельвейс-95». Эта компания ведет оптовую торговлю нефтепродуктами, включая бензин различных марок. В Брянской области после атаки беспилотников обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Если же говорить о попытках возобновления переговоров по Украине, то завершающаяся сегодня неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН серьезного продвижения не принесла, несмотря на ряд проведенных встреч, в том числе первые с начала войны в Украине встречи министров иностранных дел России и Германии. О 20-минутных переговорах со своим германским коллегой Йоханом Вадефулем глава МИД России Сергей Лавров говорил на пресс-конференции с явным раздражением. Вот почему, по его мнению, Вадефуль предложил эту встречу, хотя раньше Германия отказывалась от таких контактов.
4: Почему господин Вадефуль изменил свое мнение? Может быть, я не знаю, даже не хочу гадать, но все утверждают, те, кто следит за развитием ситуации, что Европа, так сказать, отчаянно ищет возможность вклиниться тот процесс, который Соединенные Штаты поощряют. Ну, они поощряют тоже с перерывами, потому что то Иран мешается, то Палестина вдруг завлекает еще что-нибудь. Но, тем не менее, Соединенные Штаты активно продолжают свои усилия. И я уже комментировал то, что произошло в Анкоридже. Мы считаем, что в Анкоридже, ну, была договоренность. И по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом. Помните, по-моему, это был министр финансов США господин Бессент, который сказал, что Европа вообще не может рассматриваться как посредник, только мы можем это сделать. Марко Рубио, вопреки своим заявлениям в июне, когда он сказал, что мы на стороне Украины, поэтому как мы будем посредничать? Сейчас он говорит, что хотят Соединенные Штаты найти какие-то пути, подходы, новые предложения. А европейцам, ну, хочется, они же привыкли где-то везде как-то заказывать музыку.
0: Это был Сергей Лавров. Как сообщается, Лавров пытался передать Вадефулю доклад, якобы опровергающий выводы правозащитных организаций о том, что российские войска совершали массовые военные преступления в городе Буча в Киевской области в 2022 году. Но Вадефуль этот доклад попросту отложил и продолжил делать свое заявление. Сам Вадефуль объяснил свое решение встретиться с Лавровым прежде всего тем, что хотел предупредить Россию об абсолютной недопустимости таких провокаций, как инцидент со снаряженными взрывчаткой дронами около аэропорта Лейпцига, ответственность за который Федеративная Республика Германии после соответствующего расследования полностью возложила на Россию. Вот что Йохан Вадефуль заявил в интервью СМИ Германии.
5: Ко мне обращались многочисленные коллеги из других стран, и они говорили, что Россия готова к переговорам. Многие советовали мне провести эти переговоры и даже просили об этом. Например, сейчас обсуждается вопрос о том, куда могут направляться экспортные поставки зерна из Украины и России. Такая страна, как Египет, остро в них нуждается. Там существует реальный риск голода. Выступать за это – правильное решение. Во-вторых, после инцидента в Лейпциге, который был очень опасным, я хотел ясно дать понять, что российские войска использовали там беспилотник, способный сбивать самолеты. Это удалось предотвратить лишь по чистой случайности. Я хотел сказать России, что была пересечена черта, и мы ожидаем, что подобное больше никогда не повторится, и что мы готовы ответить в любой момент. И в-третьих, я ясно выразил нашу поддержку Украине, которая остается неизменной, и призвал Россию сесть за стол переговоров прямо сейчас. Это было заявление министра иностранных дел Германии Йохана Вадефуля. Между тем, в воскресенье в Великобритании главной темой местных средств массовой информации стало задержание 5 человек неподалеку от авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США в регионе Глостершир. Кроме того, были эвакуированы жители 85 домов населенного пункта Уэлфорд, расположенного неподалеку от базы. Полиция назвала случившееся серьезным инцидентом, отметив, что сейчас ситуация находится под контролем. Вот что заявил помощник главного констебля Ричард Окан.
6: Сегодня около часа 45 минут ночи полиция получила сообщение о 3 подозрительных автомобилях, направлявшихся в сторону авиабазы. Вооруженные сотрудники полиции отреагировали на этот сигнал и впоследствии арестовали 5 мужчин в районе Уэлфорд по подозрению в преступлениях в соответствии с законом о взрывчатых веществах. Мужчины были взяты под стражу и остаются под стражей до сих пор. Вокруг автомобилей было установлено 400-метровое оцепление, а армейское подразделение по обезвреживанию взрывных устройств провело их осмотр. В качестве меры предосторожности около 85 домохозяйств получили рекомендацию эвакуироваться на время проведения осмотра. Для тех, кто не смог остаться с родственниками или друзьями, был предоставлен расположенный неподалеку центр отдыха. У экстренных служб есть хорошо отработанные планы действий в случае серьезных инцидентов, подобных этому. Работа по установлению полной картины инцидента продолжается, и мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами, как на местном, так и на национальном уровне. В частности, мы тесно сотрудничаем с нашими службами по борьбе с терроризмом. Мы также просим общественность воздержаться от спекуляций и следить за официальными каналами для получения всей актуальной информации.
0: Это был представитель британской полиции Ричард Окан. В полиции подтвердили, что внимание полицейских привлекли три белых грузовика в деревне Уилфорд. Для их осмотра был привлечен робот для обезвреживания взрывных устройств. Именно вокруг этих грузовиков было установлено оцепление, а жителей, попавших в периметр домов, эвакуировали. Эксперты, комментирующие этот инцидент, предполагают, что к нему могут быть причастны Иран, так как авиабаза используется для приема самолетов, участвующих в войне США против Ирана, или Россия, поскольку отношения двух стран в последнее время крайне напряжены. Президент США Дональд Трамп приветствовал задержание подозреваемых, наблюдение за которыми, по его словам, велось уже давно. Арест в Великобритании был фантастическим. Работа с Британией была потрясающей. Мы провели против них расследование. Они хотели нанести большой ущерб нашей крепости. И сотрудничество с британцами оказалось очень эффективным. Возможно, это был Скотланд-Ярд, я точно не знаю. Мы работали со многими службами. Мы долгое время держали их под наблюдением и поймали. Это был Дональд Трамп. Отмечу, что британская полиция ни разу не упоминала о том, что уже вела расследование в отношении пяти задержанных около военной базы Фэрфорд. И вернусь к войне в Украине. Бои на фронте продолжаются в последние дни с не меньшей интенсивностью, чем раньше. ВСУ пытаются развить успех в районе Лимана и Светогорска. Бывший спикер Генерального штаба украинской армии Владислав Селезнев считает, что этот успех во многом связан с применением роботизированной техники 3-м армейским корпусом ВСУ. Правда, в других украинских частях и соединениях в таких масштабах такая техника пока не применяется. И это, по мнению Владислава Селезнева, нужно менять.
7: В первую очередь в боевые порядки, на боевые позиции противника заходили наши НРК, те самые роботизированные комплексы, которые и принимали на себя первый вал вражеского удара. И уже за ним следовали наши пехотинцы, выполняя соответствующие задачи по зачистке территории. Плюс немаловажный аспект, связанный с задействованием беспилотных систем, связан с проведением мероприятий по разминированию территорий. Именно эти приспособления, это оборудование позволило подразделениям 3-го армейского корпуса, во-первых, в очень короткие сроки и с минимальным риском для личного состава провести эти мероприятия. То есть я думаю, что следует говорить в рамках операции «Вивальди» о кардинальном изменении самих подходов к организации и обеспечению ведения боевых действий. И это, безусловно, очень важный фактор. Да, пока этот опыт сосредоточен в подразделениях 3-го армейского корпуса, я имею надежду, что новый главком, который очень позитивно воспринимает все инновации, технологические изменения и решения, будет этот опыт масштабировать. Опять же, для меня ключевым маркером колоссальных изменений в деятельности командующего 3-м армейским корпусом генерала Белецкого и офицеров штаба в том, что они буквально постоянно продуцируют тот опыт, который является стабильным и традиционным для стран Североатлантического альянса, для НАТО. А именно речь идет про мероприятия постоперационного разбора. То есть все действия противника, действия украинских сил и средств в рамках проведения тех или иных операций и задач, позитивный и негативный опыт тщательно исследуется для того, чтобы позитивный опыт максимально масштабировать, а негативный исследовать таким образом, чтобы в дальнейшем его не допускать. К сожалению, это норма и правила, которые присущи нашим североатлантическим партнерам, у нас в армии реализуются крайне слабо, и есть лишь отдельные эпизоды, когда эта опция работает, что является недопустимым. Если мы говорим о том, что мы хотим победить в этом противостоянии, мы должны использовать самые современные, самые эффективные алгоритмы, практики и нормы применения тех или иных средств вооружения. Возвращаемся к тезе, которая была озвучена еще в декабре 2024 года тогдашним главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Вот это четко сказал. Не существует вундервафа, то есть оружия победы. Лишь комплексное соединение в синергии разных типов вооружений, технологий, алгоритмов их применения даст нам технологическое преимущество на поле боя. А значит, мы победим. В эпизодах, связанных с деятельностью 3-го армейского корпуса, эта теория, озвученная бывшим главком, находит свое практическое подтверждение. По другим частям и подразделениям тут нам еще есть над чем работать.
0: Мнение бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Правозащитный проект «Слово защите» сообщает, что политолог Александр Кынев, арестованный по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, был сильно избит при задержании. У него диагностировали 2 перелома берцовой кости, на ногу наложен гипс. Проект «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление ФСИН по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Кынева стало известно в пятницу вечером. Перовский районный суд Москвы отправил Кынева в СИЗО. Он вину не признает. Подробности обвинения не раскрывались. Внесенный в прошлом году в реестр иностранных агентов Александр Кынев специализируется на российских выборах, региональной политике и устройстве власти в субъектах Российской Федерации. Незадолго до задержания он публично комментировал выборы в Думу. А вот что в передаче «Живой гвоздь» он говорил о причинах снятия с выборов партии «Яблоко».
8: Сценарий сломался в тот момент, когда в дело стали вмешиваться активные мигрантские медиа и, скажем так, структуры оппозиции, которые в России там объявлены террористическими, экстремистскими там, и так далее. То есть попытались вмешиваться в игру все те, кто внутри России российской властью объявлен символическим врагом, да, и, собственно говоря, таким образом их активное публичное вмешательство в кампанию из электоральной точки, скажем так, сферы пришло в глазах власти, по-четко еще. Я не говорю, что я с этим согласен, да, я говорю, что в глазах власти оно пришло в сферу национальной безопасности. То есть характер кампании изменился с электорального на вот подобный, скажем так, на стратегический.
0: Это был политолог Александр Кынев, фрагмент передачи «Живой гвоздь». Европейский Союз сегодня наложил санкции на 3 судей Верховного суда России и сотрудника Генеральной прокуратуры, участвовавших в принятии решения не допускать «Яблоко» до выборов в Думу. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Центр «Досье», издания «Дэн Watch и «Санди Таймс» изучили документы о строительстве и оснащении российского военного объекта «Грот» в Свердловской области и выяснили, что там десятилетиями создавался огромный защищенный комплекс. Это подземные тоннели и помещения, радиоцентры, системы связи и жизнеобеспечения, аппаратура управления стратегическими ядерными силами. Объект связан с периметром, созданный еще в СССР резервной системой. Системы управления ядерными силами, которую на Западе прозвали «Dead Hand» — «Мертвая рука». Ее задача — обеспечить ответный ядерный удар, даже в случае, если руководство России и основные командные пункты уничтожены, а обычные линии связи больше не работают. Генерал-майор Виктор Халин, человек, который участвовал в первоначальной разработке периметра в 70-х годах прошлого века, а с 2005 по 2010 годы руководил работами по его модернизации, утверждает, что российское руководство теперь получило возможность осуществлять ответный удар не только в автоматизированном, но и автоматическом режиме, то есть решение о нанесении ядерного удара может быть принято без участия человека, рассказывает журналист центра «Досье» Дмитрий Сухарев.
9: Ну, во-первых, Виктор Халин, он один из разработчиков системы «Периметр», и, собственно, он и участвовал в той самой разработке специального устройства в период 2005-2010 годов, которое впоследствии и позволяет перевести систему в автоматический режим. Он об этом довольно откровенно пишет в своих статьях в газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот, и да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность, и теперь, да, теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение, и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому. 43 года назад была история с Станиславом Петровым, который был дежурным на командном пункте, и только-только Советский Союз запустил такой спутник «Ока», который должен отслеживать запуск ракет Соединенными Штатами, и этот спутник ошибочно передал сигнал, что якобы 5 ракет с территории Соединенных Штатов стартовало, и они якобы летят на Советский Союз. И тогда, вместо того, чтобы отдать приказ об ответном нападении, собственно, Петров, ну, разумно подумал, что, ну, никто не будет атаковать Советский Союз 5 ракетами. Это как-то глупо, это странно. Вот. Несмотря на то, что тогда был просто разгар конфликта, тогда только-только Советский Союз сбил самолет на Дальнем Востоке. Ну и, собственно, этот Петров, он стал перепроверять, выяснил, что не было никаких ракет, что это сбой спутника, и стало об этом известно сильно позже, в 90-х годах, когда все это рассекретили, и тогда Петров стал, ну, по сути, там, таким героем мирового уровня, человеком, который предотвратил ядерную войну. Была история с ошибочным сигналом по всем ракетным частям привести ракетные части в боевое, собственно, положение. Он был разослан просто по всем частям Советского Союза, но все офицеры, которые отвечали непосредственно за запуск ракет, посмотрели бы по сторонам, изучили там данные, поняли, что никакого ракетного нападения нет. И только один расчет, собственно, перевел ракеты в боевое положение. Все остальные, в общем, решили, что это какая-то ошибка. Эта ошибка и была. Да, ошибки случаются, но благодаря тому, что есть офицеры, есть люди, которые все это проверяют и перепроверяют, трагедии удалось избежать тогда, и вот благодаря этому, ну, собственно, мир и не погрузился, что ли, в ядерную зиму. Конечно, никто не защищен от ошибки, поэтому сбои случаются, ошибки случаются. Вот мы только знаем вот о тех конкретных фактах, которые стали известны благодаря, там, в том числе, там, книге бывшего советского ракетчика Ярынича и вот благодаря Петрову. Сколько еще случаев ошибочных таких сигналов было, о которых мы не знаем, ну, их тоже, видимо, какое-то количество существует. Вот, поэтому, да, конечно, ошибки существуют, тем более, да, когда по России прилетают ракеты обычные, здесь тоже, может быть, не знаю, это как-то воспринято по-другому. Кроме того, мы же помним, что Россия последние годы поменяла ядерную доктрину, и теперь решение о применении ядерного оружия может быть принято в случае, если просто существование российского государства подставлено под сомнение, есть угроза существованию российского государства. Это такое очень расплывчатое объяснение в этой доктрине, что, по сути, на него можно натянуть все, что угодно. Не знаю, ракета по Кремлю, все, покушение на Владимира Путина, мы вот будем отвечать. Да, и на самом деле основной вопрос, чем же опасна вот эта вот автоматическая система, я думаю, что на него можно найти ответ в другом материале моего коллеги Данила Беловодьева, который писал про военные игры. И были ситуации, когда вот военные конфликты моделировались в этих военных играх, и для их приведения использовали искусственный интеллект. И в этом случае искусственный интеллект в 95% случаев применял спокойное ядерное оружие, и, в общем, эскалация была, ну, ужасающей, и эксперты впоследствии от этого отказались.
0: Это был журналист расследовательского центра «Досье» Дмитрий Сухарев. Время свободы. Вместе с повышением налогов россиян ждет с начала октября и заметное подорожание услуг ЖКХ. Все это по замыслу авторов государственного бюджета России, необходимо для покрытия бюджетного дефицита, который опять получается больше, чем было запланировано, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
10: Названные министром финансов Антоном Силуановым цифры по доходам и расходам федерального бюджета дают дефицит в 5,5 триллионов рублей, а не 4,5 триллиона, как считали, когда сначала Путин, а потом и Силуанов говорили про 2% ВВП. 2% превратились в 2,2, прогноз по инфляции повышен, отсюда и лишний триллион. По сравнению с тем, что планировалось на 2027 год, в 2025 плановый дефицит вырос почти на 2,5 триллиона. И, несмотря на это, Минфину пришлось, как сейчас принято говорить в правительстве, оптимизировать расходы на 2 триллиона рублей. Это, впрочем, не значит, что профинансированы они совсем уж не будут. С некоторых пор правительство взяло за правило делегировать бизнесу и населению почетное право оплатить то, на что обычно идут собранные с бизнеса и населения налоги. Из подготовленного Министерством экономики прогноза социально-экономического развития страны следует, например, что конечная цена электроэнергии для населения с 1 июля 2027 года вырастет на 14,4%. Это при том, что ведомство нарисовало в своем прогнозе инфляцию на тот же 2027 год на уровне 4%. Такой она, по мысли чиновников, останется и в 2028, и в 2029 годах, а опережающий рост тарифов на электроэнергию для населения предусмотрен на всю трехлетку. И объясняется это, помимо прочего, необходимостью нести дополнительные расходы на защиту энергетических объектов от ударов украинских беспилотников и восстановление этих объектов после ударов. Так что часть оборонных расходов оплатит население. И такой подход куда выгоднее Минфину, чем повышение налогов, оборотной стороной которого является падение собираемости. Максимум того, что можно было выжать из повышения НДС, правительство уже выжило в этом году. Ровно это стало одной из главных тем обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. А с тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции. И в заключение несколько слов о реалистичности макроэкономического прогноза и его оценок. На россиян возложена ответственность не только за оборону и восстановление энергетических объектов, но и за краеугольный камень макроэкономической стабильности – рост ВВП. Ну, пусть этот рост не выходит за рамки статистической погрешности. В обновленной версии макропрогноза резко ухудшился прогноз на текущий год и по инвестициям, и по промышленному производству. А вот оценка роста ВВП по сравнению с маем выросла с 0,4% до 0,6%. Инвестиции упадут на 5,4% вместо ожидавшихся 1,5%. Промышленность уйдет в минус, и впервые за долгое время чиновники на такой прогноз отважились, тогда как в мае планировался скромный рост на 0,6%. Компенсировать все это должны домохозяйства, нарастив потребление на 4% с лишним. Это при том, что реальные доходы вырастут всего на 1%. То есть наращивать потребление россияне должны не за счет дополнительных доходов, а за счет сбережений. Аналогичная картина рисуется на 2027 год. Тут возникает сразу несколько вопросов. Например, как быть с тем фактом, что 2/3 российских домохозяйств этих самых сбережений не имеют? И не менее любопытно было бы выяснить, что именно должны потреблять россияне, если производство падает, даже с учетом растущего выпуска вооружений. А по гражданским секторам картина давно ни о каком росте потребления даже заикаться не позволяет. Ответы на эти вопросы, конечно, будут. Ну, либо прогноз социально-экономического развития исполнится только в части роста тарифов, как обычно.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последняя тема. 38-летний миллиардер из Казахстана Тимур Турлов избран президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ. Он сменит россиянина Аркадия Дворковича, который возглавлял ФИДЕ с 2018 года. В июле, попав под санкции ЕС, Дворкович перестал исполнять обязанности президента ФИДЕ и не стал баллотироваться на новый срок. Таким образом, впервые за более чем 30 лет ФИДЕ не будет возглавлять гражданин России. Турлов, однако, родился в Москве и ранее имел российское гражданство. Гражданство Казахстана он получил в 2022 году, когда, по его словам, от гражданства Российской Федерации отказался. Турлов обещал в своей работе равняться на казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.
11: В мире, в котором больше 200 разных федераций, не бывает без противоречий и сложностей. И здесь требуются все дипломатические силы и навыки, которые только существуют. Мне кажется, у нашей страны хорошо получается это. Я стараюсь учиться у нашего президента, тому, как он совершенно потрясающе выстраивает дипломатические отношения для нашей страны. И хочу попробовать сделать то же самое в ФИДе. Поэтому моя главная задача – принести в ФИДе стабильность, знания, компетенции новых людей и новую культуру, сохраняя при этом те традиции, достижения, которые были созданы и которые продолжают развиваться.
0: Это был новый президент ФИДе, казахстанский миллиардер Тимур Турлов. Членство России в ФИДе приостановлено из-за работы Российской шахматной федерации на оккупированных территориях Украины. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода».
13: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
14: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
13: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
15: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Зло.
16: Священное Писание говорит о существовании духовных сил зла, о дьяволе. Это дьявол описывается как кто-то, у кого есть умыслы, кто-то, кто действует целенаправленно. Когда я был вот только новообращенным христианином, мне в руки попались всякие брошюры, знаете, такие вот бесоискательские, что они везде, они в шкафу, они под кроватью, а там в сети интернет они вообще табунами ходят. Вот. И я на это смотрел как на что-то вот, неправильное, необязательное. Потом я понял вот такую вещь, что если человек, скажем, страдает паранойей по поводу болезнетворных микробов, и всюду они ему мерещатся, и он вот постоянно о них думает, то он, конечно, больной. Но это не отменяет того факта, что болезнетворные микробы реально существуют. Что касается грехопадения, то проблема не в том, что когда-то очень далеко в прошлом Адам и Ева поступили неправильно, а мы вот ни за что страдаем. Проблема в том, что мы лично и активно делаем то же самое. Они отвергли Бога, они отвергли Его заповедь, мы продолжаем делать то же самое. То есть первородный грех – это не просто некое событие, которое вот когда-то очень давно в прошлом случилось и к нам не имеет отношения. Это то, в чем мы продолжаем принимать участие. И поэтому вот мы пожинаем горькие плоды, потому что это плоды и нашего поведения тоже.
17: Спасибо, говорил Сергей Худиев. От себя замечу, что наш слушатель просил ответить со ссылкой на первоисточник. Первоисточником для христианина, конечно, можно сказать, является Библия, Слово Божие, но все-таки православная традиция обычно считает это второисточником. Первоисточником Слова Божьего является сам Бог. Не всякому дано прочесть Библию. Ну, человек в тюрьме сидит.
18: Или человек слеп.
17: Да, но есть Библия, набранная шрифтом Брайля, слава Богу.
18: Но не каждый... все слепые знают Брайля.
17: Но каждый человек может обратиться прямо к Богу. И, конечно, встает вопрос, а вот заповедь Христова «Отвечайте на зло добром». Пожалуй, рассказ о грехопадении – это первая иллюстрация, потому что что бы сделал человек на месте Бога? А то же, что сделал Тарас Бульба, убив бы гадов и Адама, и Еву. И то, что Бог дает людям огромный мир, изобильный, плодородный, и говорит, в поте лица своего будешь есть свой хлеб, это не проклятие, или точнее, это проклятие, которое благословение, которое просто вот урок послали в поле, вместо того, чтобы стереть в порошок. Это как раз ответ на зло добром.
15: С христианской точки зрения. Зло. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 февраля 2005 года.

0: Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов, и сегодняшняя наша передача будет посвящена злу. У нас в гостях Сергей Худиев и Марина Лозинская. Можно наших сегодняшних гостей определить как православного, директора христианской библиотеки, около метро Студенческой находится такая замечательная библиотека, и католичка, журналистка Марина Лозинская. Можно определить как мужчину и женщину. Для сегодняшней темы, мне это кажется, наверное, даже важнее, потому что восприятие зла и отношение к нему, и борьба с ним довольно различны у христиан и у христианок. Итак, зло. И, конечно, первый вопрос, а вообще зачем об этом говорить? Нужно ли об этом говорить? Потому что у многих людей, не только христиан, отношение ко злу простое. Это то, чего нужно избегать, контактов с чем нужно по возможности избегать. Зла в жизни много, оно приходит само, оно приходит часто неожиданно. И если мы начнем его исследовать, расследовать, есть такой православный принцип, что грех простили и не вспоминай даже о нем, то мы можем просто в нем увязнуть. Но это не только христианская позиция. Собственно, все язычество, которое стоит на табуировании зла, на запрете говорить о зле, вообще выстраивает жизнь как систему запретов, понимает зло действительно как совершенно объективную, не сверхъестественную даже реальность, просто это часть мира, и от этого надо держаться в стороне и подальше, об этом не говорить, не писать, не рассуждать, потому что если я стану, скажем, читать сатанинскую Библию, то я уже, наверное, симпатизирую сатанизму. Причем, когда говорят так о христианстве, никто не скажет, человек читает Евангелие, значит, он уже симпатизирует христианству. Понятно, что с добром тут как-то иначе. А вот со злом очень часто такое отношение. И, наверное, тогда мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям. Не страшно ли, не боязно ли вообще говорить о том, что такое зло? Нужно ли это и где предел, наверное, скажем так, христианским размышлениям о зле? Вот я знаю, например, что наш сегодняшний гость Сергей Худиев встречался и довольно регулярно встречается с одним московским сатанистом. Стоит ли так делать? Ведь легко могут обвинить в том, что раз православный человек с сатанистом пьете чай, так, наверное, уже а христианин ли тогда вы? Говорит Сергей Худиев.
1: Ну, это может показаться забавным, но сатанист, который регулярно пьет чай с православным, ну, вернее, пил в прошлом, мы встречались, беседовали, вот его тоже могут обвинить в измене темным идеалам. Вот, но я бы на это сказал, что Священное Писание определяет зло как грех, то есть как некий наш выбор, в котором мы проявляем нашу неверность Богу, наше пренебрежение Его законом, нашу нелюбовь к Нему и к ближнему. И поэтому зло – это не что-то, что может вас снаружи запачкать. Зло – это что-то такое, что вы можете совершить. Господь Иисус говорит, изнутри из сердца человеческого исходит там всякое зло и оскверняет человека. Господь наш, Он общался с людьми, которые вот с точки зрения благочестивых людей того времени были, ну самой неподходящей компанией для предполагаемого Мессии.
0: Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Юрий Владимирович, добрый день, прошу вас.
2: Я вот хотел бы узнать о происхождении слов. Сначала о лингвистическом, ну, о корне слова. Зло там, авадон, например, в Библии там. В старых там вот сказаниях говорится, что мат пошел, допустим, от татаро-монгольского ига. Ну, значение слов-то вот, смотрите, допустим, дай бог, говорят.

0: за ярлыком, и зло очень часто несет на себе имя добра. И проблема-то как раз не в том, контактировать ли со злом, а с чем мы контактируем, когда мы обращаемся даже к добру. Всегда ли это добро? Не кроется ли под этим добром зло? Но я еще раз скажу, в нашей сегодняшней передаче участвует и католичка Марина Лозинская, и мне кажется, что вот мужские рациональные рассуждения о зле, они часто довольно глупые, потому что а рационально ли зло? Может быть, мы пытаемся рационально определить иррациональное, говорит Марина Лозинская.
1: Отец Яков и друзья мои, ну, я прежде всего для начала от рождения женщин, уже потом крещённая. Всякая женщина, она есть всегда сосуд добра и зла, потому что мы рождаемся, и мы рождаем в себе. Поэтому, видимо, мнение мужчины и женщины о добре и зле разные. Как правило, вот сосуд, в котором произрастает чадо, да, он может всякое произвести на свет, и ангела, и беса, и вера, наверное, по-другому видится. Само понятие «зло» – короткое слово, извините, из трех букв. Мы же зло воспринимаем – зло мне или зло вам? Кому зло? Сегодня мне это добро. Когда я спасаю себя или своего ребенка, и, например, краду деньги. Мне это добро.
0: Спасибо, Марина. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, прошу вас.
2: Хотелось бы вернуться к корням и вот спросить, откуда повелось это зло с христианской точки зрения?
0: Спасибо, Александр. К сожалению, никто из присутствующих не присутствовал при появлении зла. Поэтому все, что мы сейчас скажем, конечно, нужно понимать с некоторой осторожностью. И, наверное, слово Сергею Худиеву, который не только директор, напомню, христианской библиотеки в Москве, но еще и катехизатор, то есть человек, который учит основам христианской веры. Какова традиционная православно-христианская библейская точка зрения на происхождение зла?
3: То, что Бог создал человека для того, чтобы приобщить его тому наивысшему благу, которым обладает он сам и которое есть он сам. То есть Бог создал людей для того, чтобы разделить с ними полноту жизни, полноту вечной радости, полноту той любви, которой он в Пресвятой Троице обладает. И вот даровать это благо, даровать эти личные отношения с Богом, все, что они означают, можно только при свободном согласии человека. И мы знаем из Священного Писания, из Откровения, что в начале человеческой истории человек в этом согласии отказал. Человек отвернулся от Бога, человек отвернулся от того блага, которое есть Бог и которое Бог дает. И вот этот отказ, это отвержение Бога, это отвержение того, что Он желает дать, есть зло. Собственно, все мировое зло, от мировых войн до распавшихся браков, оно имеет вот этот корень. Человек решил отвернуться от Бога и устроиться как-то по-своему.
0: Спасибо, Сергей. У нас есть звонок из Петербурга. Александр Викторович, добрый день.
4: Добрый день, Яков Гаврилович. У меня два вопроса. Первый вопрос. Хотелось бы мнение вашей и ваших гостей вот на какой предмет услышать, поскольку передача про лукавого. Значит, истину говорю я вам, тот, кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже совершил прелюбодеяние в душе своей. Вот, прошу прощения, инстинкт, мужской инстинкт. Я живу в большом городе, значит, много красивых женщин, и, извините, вот я все время ощущаю, вожделение, вот эту вот природу вожделения, то, что, извините, ну, может быть, это неуместно в вашей передаче, женщины меня возбуждают, скажем, я, как бы это самое, так сказать, ну, хотелось бы узнать, как вот христиане борются с, поскольку господин Фрейд, например, утверждал, что с этим невозможно бороться, вот. И второй вопрос по поводу уже свидетельства. Значит, вопрос очень жесткий, извините, Яков Гаврилович, как-то вы в передаче очень критиковали концепцию Фоменко, новую хронологию, но вопрос, вот я внимательно изучаю изучал новую хронологию. Старая хронология Скаллигера Петавиуса покоится на абсолютнейших мифах, то есть никаких доказательств существования Древнего Рима, Древней Греции, Древнего Китая не существует. Так же, как нет доказательств, что Христос родился, например, не в Стамбуле. То есть у Фоменко главный тезис — это то, что история многовариантна. Что там было, это некое

0: виртуальность. То есть мы не знаем, если следует традиции, да, я согласен. То есть церковь, если исповедует традицию, то все должно оставаться так и есть. Но наука, вы же как историк должны понимать, что наука базируется на других тезисах, на тезисах истинной доказуемости. Вот хотелось бы эти два вопроса, чтобы вы осветили.
1: Спасибо, Александр Викторович. Конечно, вот эта заповедь «Не гляди на женщину с вожделением», совет, рекомендация, кажется очень личной, но я думаю, что многие русские люди, бывавшие за пределами России, в частности, на Западе, согласятся с тем, и об этом писалось, что на Западе женщины, девушки, хоть в Париже, хоть в Лондоне, одеваются намного скромнее. И в этом смысле обстановка на улице западноевропейского города далеко не так насыщена, заряжена эротикой, эротизмом, я бы даже сказал, похотью, как обстановка на улице города российского. И здесь как раз тот пример, когда мы видим, что зло не личный характер только имеет, оно всегда как-то связано с социальным или, может быть, лучше сказать, с общечеловеческим. Но что говорить об этом, опять же, мужчине, чтобы наши сегодняшние гости, глядим на нее с надеждой, что вы посоветуете человеку, который пытается выполнить вот эту заповедь, и не получается. Как утешить и как провести границу, где это зло подступает, а где это зло, которое уже совершилось в голове человека?
2: Вот и ответ. Он причем у меня как-то внутренне давно вырос. Я не просто женщина, я еще ветеринар, принявший на свои руки огромное количество разнообразных младенцев, щенков, котят, младенцев. И, ну, в принципе, так скажем так, я, можно сказать, такая вот самка с большой буквы. Но при всем при этом, что мы хотим увидеть в этом нашем вожделении, в любви нашей? Просто удовольствие или рождение чад? Вот здесь проходит граница.
1: Спасибо. У нас есть еще звонок из Москвы. Евгений, прошу вас, добрый день.
3: Уважаемый отец Яков, позвольте мне, во-первых, сказать вам спасибо за то, что, зная ваше неприятие благодарности, за то, что вы открываете перед многими тысячами людей интереснейшие пласты религиозного сознания, сокрытые в годы большевистской диктатуры, и делаете главным образом это прекраснейшим русским языком. Я хочу вас спросить, почему воздействие лукавого змея называется грехопадением? Ведь в дальнейшем ни практика, ни ощущения не были изменены. И почему это событие стало таким суровым наказанием за то, что не спослав огромный труд в добывании пропитания, так сказать, потом своим будете. Вот. И потом своим будете. Вот, пожалуйста, ответьте, если возможно, с применением источников, первоисточников.
1: Спасибо, Евгений. Я даже позволю себе заострить ваш вопрос, обращая его к Сергею Худиеву, потому что, Сергей, вот вы сказали, что зло – это то, что рождается в человеке, как отказ выполнять заповедь Божию, или как отказ находиться в общении, пребывать в любви с Богом, в полноте его жизни. Но ведь уже рассказ о грехопадении рисует зло, который до человека присутствует и к нему подступает. Когда человек пытается на это зло спихнуть свою долю ответственности, Бог отвергает такую спихотехнику. Но зло-то действительно в этом смысле для христианина не только человеческий выбор, это еще и нечто, что существует помимо человека. Это не только естественное человеческое, но и сверхъестественное. Мы продолжим после объявления.
4: В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 килогерца. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 килогерц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 мегагерца. Екатеринбург и область. каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны, частота 909 кГц. Лови свободу.
1: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную злу. У нас в гостях Марина Лозинская и Сергей Худиев, которому и слово.
5: Ну, тут как бы два возникает вопроса. Первый – это вопрос о неком дочеловеческом и сверхчеловеческом зле. И действительно, Священное Писание говорит о существовании духовных сил зла, о дьяволе. Это дьявол описывается как кто-то, у кого есть умыслы, кто-то, кто действует целенаправленно. Когда я был вот только новообращенным христианином, мне в руки попали всякие брошюры, знаете, такие вот бесоискательские, что они везде, они в шкафу, они под кроватью, а там в сети интернет они вообще табунами ходят. Вот. И я на это смотрел как на что-то вот, неправильное, необязательное. Потом я понял вот такую вещь, что если человек, скажем, страдает паранойей по поводу болезнетворных микробов, и всюду они ему мерещатся, и он вот постоянно о них думает, то он, конечно, больной. Но это не отменяет того факта, что болезнетворные микробы реально существуют. Что касается грехопадения, то проблема не в том, что когда-то очень далеко в прошлом Адам и Ева поступили неправильно, а мы вот ни за что страдаем. Проблема в том, что мы лично и активно делаем то же самое. Они отвергли Бога, они отвергли Его заповедь, мы продолжаем делать то же самое. То есть первородный грех – это не просто некое событие, которое вот когда-то очень давно в прошлом случилось и к нам не имеет отношения. Это то, в чем мы продолжаем принимать участие. И поэтому вот мы пожинаем горькие плоды, потому что это плоды и нашего поведения тоже.
1: Спасибо, говорил Сергей Худиев. От себя замечу, что наш слушатель просил ответить со ссылкой на первоисточник. Первоисточником для христианина, конечно, можно сказать, является Библия, Слово Божие, но все-таки православная традиция обычно считает это второисточником. Первоисточником Слова Божьего является сам Бог. Не всякому дано прочесть Библию, человек в тюрьме сидит.
2: Или человек слеп.
1: Да, но есть Библии, набранные шрифтом Брайля, слава Богу.
2: Но не каждый... все слепые знают Брайля.
1: Но каждый человек может обратиться прямо к Богу. И, конечно, встает вопрос, а вот заповедь Христова «Отвечайте на зло добром». Пожалуй, рассказ о грехопадении – это первая иллюстрация, потому что что бы сделал человек на месте Бога? А то же, что сделал Тарас Бульба, убив бы гадов и Адама, и Еву. И то, что Бог дает людям огромный мир, изобильный, плодородный, и говорит, в поте лица своего будешь есть свой хлеб, это не проклятие, или точнее, это проклятие, которое благословение, которое просто вот урок послали в поле, вместо того, чтобы стереть в порошок. Это как раз ответ на зло добром. У нас есть звонок из Петербурга. Николай Николаевич, добрый день, прошу вас.
6: Добрый день. Я считаю, что человечество, как только появилось на Земле, на планете, оно постоянно борется с добром и злом. А в отдельности каждый человек борется с добром и злом, особенно внутри себя. Вот. Это особенно имеет значение, поскольку если он побеждает в себе зло, тогда он и становится нормально настоящим человеком. Что касается прошлого советского, то тогда люди жили приближенно к законам Божьим. Советский строй жил приблизительно по заповедям Божьим. Спасибо большое.
1: Спасибо, Николай Николаевич. И вспоминаются слова Гоголя, которые грешным делом я знаю только по тому, что они поставлены эпиграфом к главе о зле Николая Бердяева. «Грусть от того, что не видишь добра во зле». Действительно, при советской жизни было много зла, но само это зло творилось во имя добра. И действительно, заповеди строителей коммунизма несли в себе тем самым какой-то сдерживающий часто фактор, который блокировал то самое зло, которое одновременно пытались распространить. Из-за этого, видимо, советская система и рухнула. Пыталась сделать зло, но добрыми средствами. Пыталась сделать добро, но злыми средствами. К сожалению, ведь бывает же, как сказать, вот мы заходим в интернет, смотрим на сатанистские сайты, и на первом же сайте, самом главном, мы видим, Кроули не сатанист. То есть наш русский, я бы сказал, постсоветский сатанист больше всего озабочен тем, чтобы определить, что вот я настоящий сатанист, а эти все английские сатанисты, они не настоящие сатанисты. Они... Нет, это не в счет, он там делал то, что сатанист никогда не сделает. Но ведь это же так напоминает современных многих русских христиан, которые начинают свою христианскую жизнь с того, что отмежевываются от чего-то, и затем строят ее, наполняют ее вот этим догматизированием, что я христианин, потому что такие-то вот нехристи, и мы будем бороться, ну, православные там с католиками, протестанты с теми, кто почитает иконы. То есть вся жизнь тогда строится на попытке определить, разыскать зло и его победить. По-моему, весьма получается советское воспитание, советское поведение. Те не видели добра во зле, а тут во зле не видят добра. В результате оказывается, что человек действительно все время только ищет, где зло, и свое добро определяет по отношению к злу. Говорит Сергей Худеев. Насколько можно согласиться с таким упреком, что говорить в адрес современного русского христианства?
5: Ну, я думаю, что в русском христианстве присутствуют очень разные люди, а в одном и том же человеке там могут присутствовать очень разные тенденции. Но я думаю, что признание абсолютного нравственного закона, который дал Бог, который не от нас зависит, вот который абсолютен, и он не гнется, оно, наоборот, располагает к осознанию того, что я тоже грешник. Как сказал один богослов, американский Нибур, правда, их двое по фамилии Нибур, я не помню, кто из них, что любой конфликт между людьми – это не конфликт между праведниками с одной стороны и грешниками с другой, это конфликт между двумя группами грешников.
1: Спасибо, Сергей. Но, конечно, проблема еще и в том, что многие православные говорят: «О, да, я великий грешник, вот, очень-очень, зато я православный. А такой-то там праведник, может быть, какой-нибудь Альберт Швейцер, он больше меня негров накормил, но зато он отрицал божественность Иисуса. Значит, куда мы денемся?» А за Швейцером такое водилось. Но ведь скольких людей он вылечил и действительно посвятил свою жизнь этому. А третий человек, агностик, скажет: «Швейцер, конечно, многих вылечил и в Бога веровал, но зато он был злой, бессердечный, жестокий человек». Действительно, как администратор госпиталя, он был отнюдь не херувим, если не серафим. Значит, зло, оказывается, совершенно по-разному воспринимается разными людьми. Можно ли здесь установить какую-то общую точку для разных христиан, для христиан и нехристиан? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
7: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
8: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Зло.
2: Что значит наши потребности, что значит наши инстинкты? Мы все такие же, мы все созданы из того же самого белка, с тем же самым набором хромосом, ну, с разным, допустим. Мы все творение Господне. И кто верит в Спасителя, значит, он с тем.
1: Спасибо, Марина. И, конечно, вот это утверждение, что любовь складывается из добра и зла, оно не является катехизическим. Это все равно, что сказать, что корова складывается из пейзажа и воздуха. Нет, любовь есть нечто третье по отношению к добру и злу. Третья сила, вернее, вторая сила, потому что является ли зло силой? Вот, например, святой Иоанн Златоуст писал: «Бездна, зло, не множество сопротивных сил, и тьма – не первоначальная и лукавая сила, противопоставляемая добру, ибо две силы, по противоположности одна другой уравновешивающиеся, непременно будут одна для другой разрушительны». Поэтому, если говорят, что сопротивление зла добру равносильно, то вводят непрекращающуюся брань. Добро превосходит силою. по какой причине природа зла не истреблена совершенно, до тех пор Господь терпит, пока не спасутся все. И вот этой концепции Златоуста, что зло не является силой, равной силе добра, противостоит концепции многих других христианских богословов и аскетов, которые считают, что зло – это огромные силы, сопротивляться которой человек не может, только в Боге он находит некоторую опору, и что зло действительно существует как сила слишком мощная, чтобы глядеть ей в лицо. Мнение Сергея Худеева.
5: Можно вспомнить, кто читал Евангелие, как происходит изгнание бесов. Христос не борется с бесами. Вот что интересно. То есть там ничего похожего на битву магов вот из фэнтези-фильмов не происходит. А Христос их просто выгоняет, говорит, вот пошли вон отсюда, и они пошли. Или там вот в сцене с гадаринским бесноватым, они его даже там просят о каких-то там более мягких условиях изгнания, чтобы в бесов. То есть отношение между Богом и силами зла – это не отношение, вот там, сказать, военного конфликта. Это отношение между Создателем и мятежными тварями. Вот тварь ее в любом случае нельзя поставить, сопоставить по могуществу с Создателем. Ну, например, Блаженный Августин об этом много говорит, что зло – это паразит, порча на добре. Вот дырка в зубе, она существует благодаря зубу. Она не обладает никакой самостоятельной сущностью. Это порча.
8: С христианской точки зрения – зло – подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода, вы слушаете передачу «С христианской точки зрения», посвященную, напомню, короткому слову из трех букв, как у нас удачно сказал один слушатель, «злу». У нас в гостях православный директор христианской библиотеки в Москве Сергей Худиев и католичка-журналистка Марина Лозинская. Я благодарю Дмитрия из Москвы, который терпеливо дождался окончания перерыва. И теперь добрый день, вы в эфире.
1: Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот человек согрешил, решив поставить себя на место Бога. Проще говоря, принял сторону зла, да, таким образом повторив то, что сделал сам дьявол. Но разница между этими свободными личностями стояла в том, что в сознании дьявола идея греха возникла непосредственно, да, а в сознании человека она была имплантирована дьяволом. Поэтому, наверное, наказание человеческого рода было не столь, да, серьезным, чем наказание падших ангелов по главе с дьяволом. И поэтому Бог стал человеком, и человек, соответственно, в личности Христа был обожен. И поэтому как такового зла, наверное, после того, как Христос был распят, да, сошел в ад, разрушил его и воскрес, и взошел на небеса, не существует. И члены церкви Христовой здесь, на земле, как бы, наверное, не подвластны злу. Спасибо, Господи.
0: Спасибо, Дмитрий. Было бы неплохо, если бы это было так. Да, христианство есть вера в победу Христа над смертью и злом, но сказать, что зла нет, это все равно, что сказать, что смерти нет. Да, многие христианские святые говорили о том, что смерть для христианина не существует, во всяком случае, она не наша госпожа, она наша служанка, она приходит, потому что Господь посылает, вроде бы внешне одно и то же. Но сказать, что зло вообще так вот побеждено, ну, вот простейший пример. Мы говорили о сатанизме, потому что это как бы эксперты. Вопрос, который всегда тянет задать в таких случаях, когда видишь сатаниста, но из деликатности стесняешься. А вот можно ли любить зло? Можно ли? В русском языке есть слово «злокозненность». То есть, когда человек делает зло вот просто ради зла, как будто бы ему это нравится. Но можно ли любить источник зла? Адам ведь Еву любил, поэтому согрешил, а к змею он не испытывал, видимо, никаких подобных чувств. А сегодня многие люди действительно кажутся, ну, злокозненный человек, а уж... Но это же вопрос, опять же, о том, что такое зло, это что или кто? Это нечто безличное, огромная какая-то сила, сотворенная даже раньше людей, и поэтому могущая прорваться и в жизнь человека, трепещущего перед законом. Или зло – это вот нарушение конвенции, нашего договора, завета с Богом. Сергей Худиев.
2: Священное Писание говорит о том, что зло, моральное зло со стороны человека – это все-таки выбор воли, это некий акт воли, это грех. Да, действительно, за злом стоит тот, кто согрешил раньше нас, тот, кто отвернулся от Бога раньше нас, и Библия все-таки описывает сатану как, ну, какую-то личностную реальность. У него там замыслы, у него какие-то намерения, то есть вот он действует скорее как личность, чем как некая безличная сила. Но подчеркивается, что дьявол может человека подстрекать ко злу, может соблазнять на зло, но не может человека непосредственно контролировать, принудить. Тут ответственность лежит на человеке. Для чего ты попустил сатане, как вот в Библии упрекают некоторых персонажей. То есть это уже выбор самого человека. Будет он слушать внушение лукавого или не будет?
0: Спасибо, говорил Сергей Худиев. Звонок из Петербурга. Сергей, добрый день.
3: Я вот хочу обратить ваше внимание, Яков Гаврилович, ваших гостей в студии и в эфире, на следующее. Существует фраза Христа. «И так будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого». И вот мне бы хотелось в связи с вашей передачей «добро-зло», да, в присяге суе. Вчера Юрий Николаевич Афанасьев хорошо беседовал с Михаилом Соколовым, в частности, о судебной системе. И вот в присяге судей есть слово «обязуюсь быть, клянусь быть добросовестным перед флагом Российской Федерации, перед символикой, в торжественной обстановке». Да? И вы знаете, вот смешно просто наблюдать, как упоминание просто на горной проповеди, да, что это нехорошо, просто бесит судей. Причем основная масса судей первой инстанции у нас женщины. Вот обсудите вот эту вот тему, попытайтесь затронуть в свете современности добросовестность, злосовестность. И сколько вот статистика, даже передача радио «Свобода» свидетельствует о такой вот ситуации, когда люди иной раз прямым образом называют фамилии судей. Всем всего доброго. Спасибо.
0: Спасибо, Сергей. Вообще «да-да» и «нет-нет» по-славянски хорошо звучит. Ей-ей и ни-ни. Такова священническая присяга. Это же смерть ради журналистики. Нельзя всю передачу строить из «да-да» и «нет-нет». Слово Марине Лозинской – злокозненность. Можно ли любить зло? И зло все-таки, когда это личное, а когда это безличное?
4: Зло, оно привлекательно. И человек может впасть в привлекательность зла. Не только человек, но любое творение Господне. Во зле, как и в добре, потому что мы сейчас говорим о добре и зле, да, и то, и другое – это некоторые стороны любви. И все-таки главное, что в Господе есть, это его любовь. Вот выбрать тот сектор, где оно добро, а где оно зло. У нас есть рождение, судьба и умирание, а потом бессмертие. Может быть, я слишком сложно говорю. Когда человек берет на себя статус судьи, это, наверное, самое страшное, самое тяжелое. И очень печально, когда женщины берут на себя этот статус. Мне много приходится говорить с заключенными, с людьми, находящимися в тюрьме, с прокуратурой, с судом. И я, в общем, на пути.
0: Спасибо, Марина. Для ветеринара у вас очень широкий круг знакомств. Ничего не скажешь. И у нас есть звонок из Петербурга же. Константин Константинович, добрый день.
5: Здравствуйте. У меня такой, между прочим, каверзный вопрос. Вот я, например, инакомыслящий всегда. И при советской власти был инакомыслящий, и сейчас инакомыслящий, и по всему. Вот вспомните, Сократ был. Очередных богов он отвергал. Его казнили. Вот я, например, тоже всех вот этих существующих богов я тоже отвергаю. Насчет того, что такое добро и зло. У меня вот понятие, что такое добро и зло. Вне человеческой деятельности добра и зла существовать не может. Это продукт человеческой деятельности. Если мы поступаем так в обществе, не один отдельный человек, а все вместе, да? То, скажем, это добро. А если вот так будем поступать, то это зло. А если не так и не так, то это, представляете, это порочная система.
0: Спасибо, Константин Константинович. И эта теория, эта практика, убежденность в том, что зло принадлежит только человеку, достаточно распространена, в том числе, я подозреваю, и среди христиан. В конце концов, когда мы сводим зло к моральному злу, к моральному выбору, это же действительно сведение зла к только одному сектору. И тогда не существует зла нечеловеческого, помимо человеческого, сверхъестественного. Но ведь я подозреваю, что в любом человеческом поступке, прагматичном, рациональном, выверенном, сочетаются естественные и сверхъестественные аспекты. Когда человек, например, лжесвидетельствует, да, это естественный акт. Ну, вот в первой половине нашей передачи речь зашла о концепции новой хронологии. Там есть совершенно сознательный человеческий выбор. Дело в том, что именно как историк я могу дать справку, что построения Фоменко и его коллег являются антинаучными. Когда он хотя бы подсчитывает количество страниц в Геродоте, он подсчитывает их неверно, не точно. Когда он утверждает, что пергамент хранится 300 лет, он утверждает неверно и неточно. Когда говорят, что нет доказательств существования Древнего Рима или Древнего Новгорода, неверно и неточно, и археологи, и историки тратят множество сил и в результате заполняют вот то, что кажется постороннему человеку пустотой. Только в это надо вникать. Значит, можно сказать, что в этом смысле новая хронология – это естественное зло, это сознательный обман. Человек сознательно уклоняется от полемики с историками, сознательно злоупотребляет своим званием членкора, полученного за топологию, не за историю, сознательно использует государственные казенные средства для пропаганды своих частных теорий. Естественное зло? Думаю, не только. Потому что новая хронология начиналась с опровержения традиционной истории, а закончилась самыми обычными антисемитскими концепциями, антисемитскими, антизападническими. Россия бедная, несчастная, у нас украли историю, у нас похитили то-то и то-то. Это уже зло, которое не является логичным и, видимо, присутствовало тут до того, как стали подсчитывать количество страниц в Геродоте, сколько посвящено какому царю. Мы продолжим после объявления.
6: Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода». Ваш доступ к оперативной информации, профессиональный анализ событий, независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио Свобода».
0: Напоминаю, вы слушаете передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную злу, и у нас в гостях Марина Лозинская и Сергей Худиев. Сергей говорил уже о зле моральном. Вот могли бы вы все-таки объяснить взгляд христианства на то зло, которое существует помимо морального выбора человека? Когда ребенок умирает от рака, при чем тут моральное зло? Оно ни при чем. Кто согрешил, как спрашивал Господь в Евангелии и сам говорил, никто не согрешил, ни его родители, ни он сам не согрешил, этот человек, он не виноват. Какое тогда еще зло вторгается в нашу жизнь?
2: Тут надо сказать, что мир, он так устроен, что мир един. Мы можем друг на друга влиять, и мы можем обращать вот эту способность влиять друг на друга к добру или ко злу. Что в мире могут распространяться, скажем, открытия, ну, скажем, вот СПИД как зараза, и в то же время могут распространяться открытия врачей, которые могут с этой заразой как-то бороться, как-то и противостоять. И вот мои грехи, они могут каким-то образом привести к тому, что другой ребенок умирает от рака, хотя этот ребенок не виноват. Но мир так устроен, что мир един. И результатом моего греха может являться страдание и смерть другого человеческого существа. И в этом едином мире мы неизбежно делаем какой-то выбор, мы неизбежно являемся проводниками, я уж употреблю такое слово, пособниками каких-то уже надъестественных духовных сил. Вот знаете, есть такое выражение, как о человеке, который очень раздражен, очень зло, говорят, бесишься. Очень уместное напоминание о том, что мы солидаризируемся, объединяемся, подпадаем под влияние определенных духовных надчеловеческих сил тоже, хотя это может нам самим казаться, ну, подумаешь, вот я разозлился, потому что мне там на ногу наступили.
0: Спасибо, Сергей. У нас есть звонок из Петербурга. Владимир Сергеевич, добрый день.
7: Здравствуйте. Господа, я с большим уважением отношусь к иудео-христианской морали, иудео-христианской культуре, которая лежит в основе нашей цивилизации. Многие ей лета. Вот, когда человек приходит в этот мир, у него, значит, имеется, он в нем, в каждом человеке более или менее мирно уживается животное и личность, так? Но человек приходит в этот мир со своими инстинктами, а для того, чтобы стать личностью, он должен общаться с людьми, понимаете? А инстинкты, они в какой-то мере препятствуют этому общению, например, агрессия там и так далее, так? Вот. И вот этот самый, для того, чтобы человек, приходя в этот мир, выполнял правила человеческого общения, понимаете, он должен чего-то бояться. Ну, например, страхи Божьи, понимаете, не прелюбодействуй там, не укради там и так далее. Хотя инстинкты диктуют совершенно другое, понимаете. То, что вы называете дьяволом, вызывает к инстинктам, понимаете, тем самым препятствует социализации, так? И вот наше общество, наша цивилизация, она как раз вот выросла вот на этом страхе Божьем. Она выжила от этого, понимаете? Потому что люди чего-то боялись и выполняли правила. Но когда инстинкты все время подавляются, они загоняются в подкорку. И если их все время подавлять, они умирают. И вот благословенная цивилизованная Европа перестает размножаться. А там, где культура не подавляет инстинкты, понимаете, плодятся орды, которые, в конце концов, вытаптывают цивилизации. И так было уже в мировой истории уже неоднократно. Так вот, когда ставится вопрос, значит, вот если бы топнуть ножкой и сказать, да отделиться добро от зла, вот получается, что вот не отделяется. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Владимир Сергеевич. Слово Марине Лозинской.
4: Мне очень было приятно услышать человека, который видит вот Господню тварь шире, чем просто людей. Потому что ведь Господь всех создал. От микроба до кита. И все мы есть твари Господни. А еще к людям пришел Спаситель, который дал нам любовь, которая является видимо. Это на мой взгляд. С моей христианской точки зрения. Вот Господняя любовь и дала нам право выбора между добром и злом. Что значит наши потребности, что значит наши инстинкты? Мы все такие же, мы все созданы из того же самого белка, с тем же самым набором хромосом, ну, с разным, допустим. Мы все творение Господне. И кто верит в Спасителя, значит, он с тем.
0: Спасибо, Марина. И, конечно, вот это утверждение, что любовь складывается из добра и зла, оно не является катехизическим. Это все равно, что сказать, что корова складывается из пейзажа и воздуха. Нет, любовь есть нечто третье по отношению к добру и злу. Третья сила, вернее, вторая сила, потому что является ли зло силой? Вот, например, святой Иоанн Златоуст писал: «Бездна, зло, не множество сопротивных сил, и тьма – не первоначальная и лукавая сила, противопоставляемая добру, ибо две силы, по противоположности одна другой уравновешивающиеся, непременно будут одна для другой разрушительны». Поэтому, если говорят, что сопротивление зла добру равносильно, то вводят непрекращающуюся брань. Добро превосходит силою. По какой причине природа зла не истреблена совершенно? До тех пор Господь терпит, пока не спасутся все. И вот этой концепции Златоуста, что зло не является силой, равной силе добра, противостоит концепции многих других христианских богословов и аскетов, которые считают, что зло – это огромные силы, сопротивляться которой человек не может, только в Боге он находит некоторую опору, и что зло действительно существует как сила слишком мощная, чтобы глядеть ей в лицо. Мнение Сергея Худеева.
2: Можно вспомнить, кто читал Евангелие, как происходит изгнание бесов. Христос не борется с бесами. Вот что интересно. То есть там ничего похожего на битву магов вот из фэнтези-фильмов не происходит. А Христос их просто выгоняет, говорит, вот пошли вон отсюда, и они пошли. Или там вот в сцене с гадаринским бесноватым, они его даже там просят о каких-то там более мягких условиях изгнания, чтобы в бесов. То есть отношение между Богом и силами зла – это не отношение, вот там, сказать, военного конфликта. Это отношение между Создателем и мятежными тварями. Вот тварь ее в любом случае нельзя поставить, сопоставить по могуществу с Создателем. Ну, например, блаженный Августин об этом много говорит, что зло – это паразит, порча на добре. Вот дырка в зубе, она существует благодаря зубу. Она не обладает никакой самостоятельной сущностью. Это порча. Толкин очень хорошо сказал о, ну, наверное, одном из наиболее выдающихся проявлений зла в человеческой истории, о нацизме, что нацизм существует благодаря того, что вот у немцев есть добродетели послушания и патриотизма. То есть даже какие-то ужасные проявления зла, они могут существовать, вот как дырка в зубе существует за счет зуба, они существуют за счет того добра, которое там еще не съедено, которое еще там вот не разрушено. Зло само по себе бессущностно. Это дырка, это порча. Когда порча съела все, что она портит, ей больше нечего портить, она исчезает.
0: Спасибо, говорил Сергей Худеев. У нас звонок из Петербурга. Владимир Иванович, добрый день.
8: А вот вы знаете, уже тысячу, две тысячи лет сплошное противоречие. Ведь в Библии Иисус Христос, во-первых, против того, чтобы его обожествляли в еврейской традиции Господом, называли и считали. Отойдите от меня, творящие беззаконие. Иисус законом считал пророческие заповеди, ибо пророки пролекли закон до Иоанна. Естественно, что он против Ветхого Завета. По пророкам Ветхий Завет должен быть заменен на новый. В Библии сказано, сказав новый, указал на ветхость старого. Сейчас Ветхий Завет не заменен, значит, ничего не случилось. Иисус обещал царство только ученикам, при крещении огнем и себя, и учеников. Я могу продолжить и противоречие еще перечень. Мать считалась детьми Иисуса ненормальным, вышедшим из себя, Марка 3, глава 21 стих. Иисус родился и от отца, и от матери. Читайте родословную, две родословные, взаимоисключающие друг друга, сами себя. Понимаете? А Святой Дух придуман в 4 веке католиками, чтобы триада получилась, а не двуада, отец и сын. Ветхозаветного Отца Небесного Иисус называет дьяволом, дела его дьявольские. То есть проповедуется даже не Христос, а Христ. Верит-то в Христа, а верить в кого-то невозможно. Верит в кому-то или чему-то, а в кого-то влюбляются. То есть сплошные противоречия. И вот через веру вот это вот безобразие дьявольства, сатанинства навешивается людям 2000 лет на уши. И вместо царства получаются войны, войны, еще раз войны. Как после Иисуса возникла первая еврейская война. Понимаете, природу не обманешь, она всему Богу. Вот, я могу перечень еще целый.
0: Нет, Владимир Иванович, спасибо, вы и так сказали очень густо. По-моему, штук 10 разных претензий к христианству, слово Сергею Худееву.
2: Ну, я думаю, что тут можно одну очень важную вещь посоветовать. Читайте Священное Писание. Когда его читаешь просто как текст, видно, например, что Иисус заявляет, что он придет судить все народы в последний день. Вот в библейском контексте это притязание выглядит как однозначное притязание на божественность. Иисус заявляет о своем праве прощать грехи. Он называет Божьих ангелов своими. То есть там очень во многих местах Иисус прямо отождествляет себя с Богом, и называет он своим отцом все-таки именно Бога Ветхого Завета, чему очень много в Священном Писании примеров.
0: Но ведь в истории было целое движение маркионитов, которые отвергали Ветхий Завет, как и наш уважаемый слушатель, говоря, что Бог Ветхого Завета – это источник зла. Прежде всего.
2: Ну, что можно сказать? Это, как говорят наши братья-протестанты, не библейское учение. Вот, если мы просто посмотрим, что говорится в Священном Писании, то Бог Ветхого Завета – это именно тот, к кому Иисус обращается, Авва, Отче.
0: Спасибо, Сергей. Я боюсь действительно, что та концепция, которая противопоставляет Новый Завет Ветхому, это еще одна разновидность новой хронологии. Это попытка найти источник зла где-то в далеком прошлом, приписать это все злым интеллигентам, которые очередную какую-то концепцию выдумали, и все зло тогда в мире от христианства, как сказал наш уважаемый слушатель, а без христианства не было бы даже Первой Иудейской войны. Но христиане в первом веке были таким ничтожным меньшинством, что, конечно, война 66-го года и падение Иерусалима никак не связаны с существованием иудео-христиан. Оно бы произошло и без этого, просто народ стремится к свободе от иностранного господства. И это относится не только к евреям. Это общечеловеческая черта, видимо. У нас есть звонок из Москвы. Анна Павловна, добрый день, прошу вас.
9: Здравствуйте. Ну, я не могу такие теоретические, конечно, вещи. Для меня, наверное, слишком высокие материи. Я могу так сказать, что вот я выросла в атеистической семье. И так получалось, что в борьбе за место под солнцем бывало, шла на компромисс со злом. В надежде получить выигрыш. Но это неизменно оказывался проигрыш в итоге. И вот сколько я не боролась, я считала, что это предрассудки, я была ярой материалисткой, сколько не сопротивлялась этим мыслям, ну, считала, что это совпадение. Но это была просто закономерность на самом деле. И заповеди, они высланы жизнью на самом деле.
0: Спасибо, Анна Павловна. И звонок из Петербурга. Эдуард Юрьевич, добрый день, прошу вас.
10: Добрый день. У меня вот такой вопрос, проблема, просьба помочь разобраться. Например, вот не отличаю я добра от зла. И закоренел в этом нежелании различить. Я проясню немножко. Это же до грехопадения не различили добра и зла. Вот сейчас, именно вот в этот момент, там, заложники в школе, да, и зло как действие, как бездействие. Я просто попытаюсь просто привести литературные примеры, которые связаны с повседневностью тем, что происходит здесь и сейчас.
0: Только очень кратко у нас
10: очень истекает
0: кратко,
10: время. Очень кратко, да, хорошо. Вот один пример, это вот Дубровский, например, и Клейстовский Кольхас, он там с Лютером спорит, общество лишило меня защиты, общество или провидение, и дало мне взамен дубину дикаря. Действие и противоположность ему героя Кафки, процесс, да, когда он, опять же, вот своими какими-то оправданиями ищет какое-то, ищет спасение, но не является ли это зло, вот эта вот гибель страшная.
0: Спасибо, Эдуард Юрьевич. Марина, что делать, когда человек стоит не перед выбором между добром и злом, а в ситуации, когда и то зло, и то зло, и то зло? Ведь это же бывает довольно часто.
4: Довольно часто, в нашем мире просто почти всегда. С моей христианской точки зрения, Богу молиться.
0: Спасибо, Марина. Это напоминает нам о главной специфике христианства. Это не догматическая структура, это не иерархическая структура, это прежде всего коммуникация, это встреча человека со своим Создателем. И многие богословы именно в 20 веке христианские говорили о том, что умирает старое представление о христианстве, коллективистское, государственническое, когда христианство воспринимается как нечто, что нужно насаждать для борьбы со злом, оно, видите ли, полезно. А если вдруг методом тыка выяснится, что сатанизм продуктивнее для социальной, национальной или государственной идеи, тогда что? Секуляризм может быть полезнее. Вот при христианстве в средневековом не было компьютеров. Значит, компьютерщики что, должны быть против христианства за атеизм? Только ли полезность определяет человеческое существо, добро и зло? Нет, возможность общения. И поэтому в 20 веке христианство открыло для себя, что зло-то, оно часто прокрадывается внутрь христианства, оно прокралось инквизиция была, старобрядцев сжигали. Что это? Разве это было добро? Нет, это было абсолютное зло. Прорвалось зло, потому что боялись зла, потому что недостаточно верили в Бога, недостаточно общались с Ним, а предпочитали подчиняться земной власти и земным представлениям о добре и зле. Система закрылась, и Бог был отодвинут в сторону. И поэтому настоящая борьба со злом все-таки она заключается в том, чтобы бороться со злом, как писал Бердяев, не чтобы оттеснить злых и зло в ад, а чтобы реально победить зло и способствовать просветлению и творческому преображению злых. Так писал Николай Александрович Бердяев 70 лет назад. Всего вам доброго. Вы слушали радиопередачу «С христианской точки зрения». В ней участвовали Марина Лозинская и Сергей Худиев. Наш продюсер Наталья Колупаева. Звонки любезно принимала Марина Стаумы.
11: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
12: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
13: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
12: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
14: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
13: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
15: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
16: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
12: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
17: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
13: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
18: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
12: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
19: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания наоборот, подавляет источники обратной связи.
13: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
20: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
12: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
13: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
12: «Человек имеет право».
21: Территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
22: Путин не перестанет угрожать, отвечает министр иностранных дел России западным политикам. Кремлю нужен конвейер конфликтов. Где тогда ждать новый?
23: За 26-й год украинская армия освободила вдвое больше территорий, чем при контрнаступлении тремя годами ранее. Эту статистику приводит французский аналитик. А с ним отчасти соглашаются американские источники и даже российские. Во всех подсчетах есть свои неточности, о которых мы скажем вам позже, но тут важно, что для дипломатии военные карты значения не имеют. Российские официальные лица то и говорят о готовности расширить географию войны. И вот Нью-Йорк. Встречаются российские и немецкие дипломаты. Звучит как начало анекдота, но почему же не смешно? Разбираемся в программе «Лицом к событию».
24: Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят, цирк уехал, а клоуны остались.
12: С весны Владимир Путин почти как мантру повторяет одно и то же. Россия не собирается нападать на Европу. Он говорил это 9 мая, в начале июня, дважды осенью и еще раз 25 сентября в Петербурге. Комментируя слова министра обороны Эстонии, далее цитата, «Если вы перейдете границу, мы вас всех убьем». Путин снова назвал такие разговоры о российской угрозе бредом и провокацией.
24: Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действием с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств.
12: Но пока президент успокаивает, его чиновники, дипломаты и государственные СМИ все чаще грозят Европе и прежде всего странам Балтии. В тот же день, 25 сентября, государственное агентство РИА Новости опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Ее автор Александр Насович, рассуждая о возможности размещения в Литве ядерного оружия, писал, что поскольку разговор перешел в плоскость ядерной угрозы, то для войны с Литвой России хватит ракет с соответствующим зарядом. Но вскоре текст с сайта удалили.
25: Россия может позволить себе даже отказ от ввода сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом.
12: Через два дня после публикации гендиректор России сегодня Дмитрий Киселев объяснил ее явным техническим недосмотром. Текст, по его словам, противоречит редакционной политике агентства. Колумниста он назвал юным внештатным автором. Хотя Насович возглавляет калининградское издание «Рубалтик.ру» и входит в Совет по внешней и оборонной политике. Поводом для этой публикации стало решение литовского Сейма, который 22 сентября поддержал отмену конституционного запрета на размещение в стране ядерного оружия. Окончательное голосование пройдет в январе, и Кремль пригрозил Литве еще тогда.
21: И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
1: Официально Москва от угроз открещивается как может. Но и попытки европейцев снизить напряжение отвечает отказом. В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Германии Йохан Вадев впервые с начала полномасштабной войны встретился с Сергеем Лавровым. И по данным Associated Press призвал Москву отказаться от опасного пути эскалации в отношении Европы. Лавров сказал, что ничего нового не услышал, а с трибуны Генассамблеи упрекнул канцлера Фридриха Мерца в желании снова сделать Германию ведущей военной державой Европы и спросил, не забыл ли Берлин уроки Второй мировой войны.
3: Воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чушь. Но именно Европа готовится к войне с нами.
1: Если с Берлином Москва хотя бы садится за стол переговоров, то с Варшавой уже открыто обменивается угрозами.
5: Если бы Россия напала на нас, и мы сняли перчатки, думаю, мы бы довольно быстро победили Россию. У нас подавляющее превосходство над Россией в воздухе.
1: Мы, глава польского МИД Радослав Сикорский, имел в виду НАТО, у которого, по его подсчетам, около 2500 самолетов. И добавил, что если Украина за полгода вывела из строя половину российских нефтеперерабатывающих заводов, то союзники справились бы с остальным за 6 недель. Через несколько дней ему ответил помощник Путина Николай Патрушев, который в интервью «Аргументам и фактам» назвал оценку польского министра дилетантской.
25: В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за 2-3 дня.
1: Сикорский ответил Патрушеву, что российские генералы угрожают Польше ядерной войной уже 20 лет. Но и Лавров, повторяя, что воевать с Европой Москва не собирается, каждый раз делает оговорку.
3: А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой.
1: Похожие заверения уже звучали в 2021 году, когда Россия стягивала войска к границе с Украиной. Путин называл предупреждение Запада алармизмом и намекал, что кто-то специально вбрасывает слухи, чтобы на этом заработать. А за 9 дней до вторжения на вопрос, хочет ли Россия войны в Европе, ответил, конечно, нет. А 24 февраля 2022 года Путин назвал целью вторжения защиту людей, которые, по его словам, 8 лет подвергались геноциду со стороны Киева.
23: И о причинах и пределах эскалации мы сегодня говорим с политическим обозревателем Сергеем Шериным. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
23: Сергей, на ваш взгляд, для чего это запугивание эскалации? Кто его вбрасывает и с какой целью?
6: Я не думаю, что то, что вы сейчас показали, многочисленные высказывания должностных лиц российских, что это изложение какого-то конкретного плана, который уже принят. Решение в России принимает только один человек, это точно не Лавров. Лавров вообще, я думаю, не принимает участия даже в обсуждении каких-либо решений, это пропагандист. Решение принимает Путин, и нет признаков того, что Путин решил прямо сейчас напасть, там, ну, скажем, на Литву. Другое дело, что, несомненно, если он сочтет, что это целесообразно и что это выгодно, то он такое решение вполне может принять и, несомненно, на всякий случай к этому готовится. Я не думаю, что вот прямо сейчас, что, не знаю, в этом сезоне осенне-зимнем, 26-27 годов. Такое возможно. А дальше я бы ничего не исключал.
23: Мы сейчас говорим об эскалации Кремля во внешней политике, но я бы хотел ненадолго обратиться к материалу политолога Андрея Колесникова для журнала Foreign Affairs. И политолог пишет в нем, что происходит внутри России на фоне этой эскалации. По данным Левады, пишет Колесников, по сравнению с прошлым годом, люди реже отвечают, что специальная военная операция, так называемая, идет успешно. 20% потерял этот ответ. То, что страна идет в правильном направлении, этот ответ потерял 10%. И даже рейтинг Путина опустился на 12%, что, по словам Колесникова, очень много для персоналистской автократии. И на это все накладывается.

0: Ну, в общем, несмотря на ужас, который он вызывает там в массах, она будет более-менее проведена. Если будет принято решение еще на кого-то напасть, ну, значит, вот нападут. Так что тут скорее можно говорить, вернее, ну, что ли, защитой от таких нападений является готовность их отразить, чем ожидание, что народ восстанет в России.
1: Но тут под эскалацией я имею в виду не только конкретные новые боевые действия, но конструирование некого нового врага, который еще страшнее, чем прямо сейчас, например, Украина. А на ваш взгляд, нужна ли подобная эскалация Владимиру Путину?
0: Я затрудняюсь сказать, мне кажется, что это скорее делается на автомате и по инерции, чем по какому-то такому холодному, там, не знаю, расчету, чтобы поднять народ против Запада. Против Запада народ поднимали с самого начала. Война 22-го года шла вообще, ее объясняли как войну с Западом, что на нас напала, да, не мы напали, на нас напала Украина, потому что у нее за спиной стоит Запад, и воюем мы с Западом. Это такой устойчивый оборот, что мы воюем там не с Украиной, мы воюем со всем западным миром. Так что в таком смысле это уже осуществляется, эта пропаганда. А вот те угрозы, которые звучат, там какой-то текст, написанный обозревателем РИА Новости и снятый. Ну, я не думаю, что обозреватель РИА Новости осведомлен, даже находящийся на какой-то средней руководящей позиции. Я не думаю, что он осведомлен относительно планов Путина, потому что Путин с ними не делится ни с кем. Лавров, мы уже говорили, нет. Патрушев в какой-то степени, возможно, участвует в обсуждениях с Путиным. Но опять-таки, он всегда так говорит, там один его знакомый, там шутливо сказал, что это искусственный разум, он генерирует какие-то вот такие угрозы всегда.
1: Ну и в качестве объединяющей идеи Кремль предлагает народу мышление осады, так пишет Андрей Колесников. И в этой осаде, по его словам, власть предлагает населению некую надежду на чудо. В качестве примера этой политтехнологии Андрей Колесников приводит отправку мощей князя Донского на войну. Это как бы поиск чуда, которое укрепит народный дух, а народный дух, в свою очередь, усилит рассказы Владимира Путина о неком чудо-оружии, которое все еще есть в запасе, и он может его применить. Так пишет Андрей Колесников. Эффект у этой политтехнологии вот на экране у вас, дорогие зрители, это толпы на русском марше. Масштаб и эффективность вы можете оценить сами, взглянув на него. Но вот вопрос, который висит в воздухе. А какого же чуда ждет Владимир Путин? Сергей, есть ли у вас на это ответ?
0: Я не специалист по военным делам, просто констатирую факт, что Путин, как такой маленький ребенок, любит играться с оружием. Он постоянно там нанизывает различные названия, там, возможно, он сам их и придумывает, я не знаю. Но вот на его выступлениях, по крайней мере, начиная с 2018 года, он постоянно обещает развернуть какие-то системы новейшие, там, превосходящие западные. Как правило, эти системы потом начинают буксовать. Ну вот это его личное увлечение, которое, на мой взгляд, довольно слабо коррелирует там с реальной действительностью.
1: Андрей Колесников в своей статье полагает, что чудом для Владимира Путина мог быть Дональд Трамп, который пытался разрешить конфликт, он пытался помирить стороны, но Путин по какой-то причине не воспользовался. Мы перед эфиром спросили у специалиста по европейской политике Петра Танева, может ли Европа предложить Владимиру Путину подобное чудо, то есть выход из войны, возможно, даже выход без потери лица. Но, по словам Петра, Европе совсем не до подобного чуда, и скорее наоборот. Слова Владимира Путина или других представителей России о том, что Россия может расширять географию войны, даже если они и нацелены на внутреннюю российскую аудиторию, для Европы это достаточный повод, чтобы готовиться к войне.
2: Все воспринимают очень серьезно, опять же, информацию, которая поступает постоянно в рамках спецслужб стран Европейского Союза, стран НАТО, планы России на то, чтобы попытаться организовать какую-то провокацию, протестировать действия статьи 5 Устава НАТО. Кажется, они достаточно реалистичны, поэтому ну, люди уже начинают к этому готовиться. При этом никто не хочет создавать какой-то паники. Все готовят какие-то возможные сценарии того, что может произойти, что не может произойти.

0: Люди в европейских странах озадачены планами России, но я не знаю, сплотит ли это российское общество. Мне кажется, европейское общество очень сильно сплотит, потому что действия России сейчас дают мандат европейским правительствам объяснять своим гражданам, почему мы тратим столько денег на оборону.
1: Сергей, неужели Россия и Европа получаются запертыми внутри неизбежного самосбывающегося пророчества?
2: Я не думаю, что это пророчество обязательно самосбывающее, но считаю, что единственный способ остановить Путина – это быть готовым его остановить. Потому что сформулировать для него какой-то, не знаю, нормальный выход – это значит видеть в нем такой политика нормального типа, который ищет такие решения. Он вовсе не стремится выйти из конфликта. Он не начнет конфликт в том случае, если у него возникнет убеждение, что он в этом конфликте проиграет. Поэтому если в той мере, в какой европейское и западное общество сплачивается и готово дать отпор, в той мере оно уменьшает вероятность того, что этот конфликт начнется. Но сделать эту вероятность нулевой, просто вот такой опции нету в принципе. Надо быть готовым в крайнем случае дать отпор.
1: Спасибо большое вам, Сергей. Политический аналитик Сергей Шелин был в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время», объяснял нам причины и пределы эскалационной риторики. Я предлагаю нам посмотреть на объективные факторы, которые сковывают российские возможности расширять географию войны, и потом мы вернемся к обсуждению уже с военным экспертом.
3: Владимир Путин вновь наказал генералам захватить Донбасс, на этот раз до конца 2026 года. В сентябре об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Reuters. С начала полномасштабной войны Путин не менее 15 раз называл сроки захвата Донецкой области. Однако российские военные по-прежнему в них не укладываются, сообщает Американский институт изучения войны. В течение сентября украинский мониторинговый проект Deep State несколько раз фиксировал успехи ВСУ в Донецкой области, неподалеку от городов, которые намеревается захватить российская армия. К северу от Лимана и Славянска украинские военные освободили Шендриколово, Дерилово, Редкодуб, Катериновку и Новое.
4: Логика боев на плацдарме заключалась в том, что кто контролирует высоты вокруг Нового, тот и владеет инициативой. Для взлома ключевых опорных пунктов противника мы использовали наше ноу-хау – старые советские БТРы, которые были переделаны в наземные дроны «Камикадзе».
3: Командир 3-го армейского корпуса ВСУ также сообщил о российских потерях в количестве 2000 человек и 250 попавших в плен. Независимо проверить эти данные пока не удается. В 2026 году операции украинской армии позволили освободить в два раза больше территории, чем во время контрнаступления 2023 года, сообщает французский исследователь Клеман Мален. Успешные действия ВСУ на фронте также подтверждают Американский институт изучения войны и аналитик Conflict Intelligence Team. Исследователь Клеман Мален сообщает, что в 2026 году ВСУ освободили 450 квадратных километров территории. При этом, по данным аналитика, российские военные сумели за это время захватить на 650 квадратных километров больше. Судя по оценкам того же Deep State, российские военные успешнее продвигаются к Славянску и Краматорску с востока, а на словах об отчетах Путина и Генштаба продвинулись еще дальше.
5: Освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
3: И Светогорск, и ранее Купинск, и многие села на различных направлениях в реальности не были захвачены российской армией. Провал на Лиманском направлении Z-канал «Рыбарь» объяснил отчетами о захваченных селах, которые не соответствовали реальности.
6: Получилась выгодная ВСУ ситуация, где они смогли спокойно подтягивать резервы через освобожденные села, по заявлениям. Ведь не будут бить бомбами по селам под контролем вооруженных сил Российской Федерации. К концу лета число подконтрольных на бумаге населенных пунктов стало в разы больше, чем по факту. Из-за лиманских событий подвис вопрос с началом наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как идти штурмовать два крупных города, когда с севера и северо-востока могут попытаться зайти в тыл?
3: Расхождение заявленных успехов российской армии на лиманском направлении с реальностью подтверждает и основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
7: А по мнению Минобороны России, их успех условно вот такой, как минимум. И типа это все под контролем России. Вот такая получается гигантская разница. Конечно, просто в разных измерениях обитают эти люди, те, кто находится там на высших уровнях власти в России, будь то сам Путин, будь то там Белоусов, Герасимов и прочее. Даже Рыбарь уже там не первый день подряд прям признает, что Шандерголовский выступ, судя по всему, российскими силами потерян, и там присутствуют украинские военные.
3: Так называемые флага и нейровтыки, захваты городов в кредит уже не первый месяц раздражают провоенных блогеров. Генштаб сообщает об успехах, Путин продолжает войну, не рассматривая мир, а в лояльных Зетбловых с опаской критикуют руководство за поспешные выводы и необдуманные решения. Вопрос о захвате Донецкой области к концу 2026 года может быть вновь отложен.
1: И о положении на фронте мы говорим с военным аналитиком Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
8: Артем, здравствуйте.
1: Меняет ли что-то вот это наступление Украины? И вообще, как вы его оцениваете, поскольку Conflict Intelligence Team, например, говорит, что аналитик Мален преувеличивает его?
8: Я не знаю, преувеличивает он или нет. Ситуация здесь примерно следующая. Мы точно не знаем линии продвижения украинских вооруженных сил. Силы обороны Украины по понятным причинам темнили долгое время вообще в самом факте наступления. Соответственно, у нас нет четкой видеофиксации геопривязки, куда они зашли. Но более-менее выступ над Лиманом срезан. И, соответственно, можно сказать, что есть существенный тактический успех на одном из участков сражения за Славянско-Краматорскую агломерацию. Таких участков условно несколько. И вот на одном, самом северном, украинцам удалось очень существенно улучшить ситуацию. И с точки зрения контроля на территории, и в целом, с точки зрения снижения угрозы со стороны противника, с севера городу Славянск. Однако сказать, что этот успех имеет решающее значение в битве за Славянск-Краматорск, было бы неверно. Битва продолжается, и украинцы в очень непростом положении на целом ряде участков, ключевых участков этого сражения. С другой стороны, продвижение российской армии, либо во многих местах, я сейчас говорю конкретно про агломерацию, либо отсутствует, либо очень-очень медленно идут очень упорные бои. И, соответственно, о каком-либо захвате Донецкой области к концу 26 года не может быть и речи. И более того, я очень вообще сомневаюсь, что кто-то в здравом уме и трезвой памяти, минимально здравом уме, ставил такое задание российским военным. Хотя бы даже не потому, что это абсолютно невыполнимая вещь по всем параметрам, и что предыдущие события показывали, что она невыполнима. Тут ведь просто, ну это даже такого продвижения такой глубины и объема абсолютно не соответствует даже той тактике, которой российская армия прибегает на протяжении очень долгого времени. Вот то самое очень попытки медленно продвинуться, просачивание небольшими группами и взятие под контроль очень небольших участков территории в очень медленном темпе с тяжелыми потерями. Опять-таки, абсолютно не вписывается в логику этой войны подобные амбиции, абсолютно не вписывается в уроки, которые российская армия должна была кое-как научесть в течение последних, можно сказать, 3 лет, с осени 23 года, когда идет наступление. Соответственно, о подобных результатах речи быть не может вообще. Ну а что касается боев, они продолжаются и продолжатся с очень серьезной силой в ближайшее время. Российские силы угрожают городу Доброполе очень серьезно. Константиновка почти захвачена, Дружковка под угрозой, естественно, силой близко от Славянска. Так что ситуация непростая.
1: Вот 23-й год вспоминает и российский провоенный автор Туленков. Он же участник «Шторм Z», и он пишет у себя в телеграм-канале, что успехи российской армии кончились как раз в 23-м году. А что с тех пор поменялось? Точнее, по-другому сформулирую вопрос. Чего российской армии не хватает для того, чтобы какие-то успехи были ощутимыми?
8: Ну, собственно, в 23-м году российской армии удалось в целом успешно отразить украинское наступление, которое закончилось неудачно летнее. И далее с осени 23-го года, то есть по сути 3 года, до сих пор Россия ведет наступательную операцию в режиме продавливания, поиска слабых мест. Там, где удается найти слабое место, иногда есть просчеты украинского командования, используясь иногда просто преимущества реализовывались, где слабое место, продвигались более глубоко, где нет, просто пытались продавить. Успехи для них, по всей видимости, это, в принципе, мерило территориальное в данном случае. Если мы говорим о боях на линии фронта при использовании такой тактики, соответственно, я бы не сказал, что если говорить, что хоть какой-то захват территории это успех для них, то да, у них есть захваты успешные существуют. В 26-м году их гораздо меньше. Тем не менее, даже в 26-м году есть продвижение и на участках, которые для них важны, в частности, город Константиновка. Поэтому полностью, если исходить из того, что территория для них равна успеху, несмотря на тяжелые потери, то какой-то успех присутствует. А чего не хватает, так не хватает очень многого. Не хватает в том числе и личного состава. Я сейчас даже не буду говорить, что там умеют воевать, не умеют воевать. Не хватает авиации, которая близко не соответствует высоким современным нормам и так далее. А если бы соответствовало, то могли бы преуспеть в войне с первого дня. По большому счету, в данную секунду не хватает резервов и не хватает личного состава. Да, удается более-менее компенсировать потери и даже потихоньку продвигаться с огромными же потерями, но явно личного состава не избыток, явно не избыток боеспособного по-настоящему личного состава. Я бы сказал, что элементы снарядного голода тоже присутствуют. Артиллерия, не то чтобы дальнобойная, используется очень много старых систем, в том числе корейских, северокорейских орудий, насколько можно судить. Снарядов явно не избыток, хотя сегодня основной инструмент в большей степени это дроны ударные, чем снаряды. Так что по большому счету у России проблем много на самых разных направлениях. Естественно, есть проблемы у Украины, но это уже отдельный разговор. А дефицит качества и дефицит количества у России налицо. И, собственно, поэтому во многом, поэтому тех самых успехов территориальных в 26-м году гораздо меньше, чем это было в 25-м, а не то, чтобы в 25-м они были очень обширны.
1: Можно ли из этого сделать вывод, что у Кремля, если сохраняются старые проблемы, в том числе и снарядный голод, о котором еще кричал Евгений Пригожин, можно ли из этого делать вывод, что у Кремля нет ресурсов, чтобы перебрасывать свою военную мощь на какие-то другие направления? Я имею в виду угрозы эскалации войны в других местах.
8: Угрозы эскалации в других местах, если мы говорим о... Тут дело даже не только в снарядном голоде, а в снарядный голод, он относительный, но он присутствует, я думаю, что хотели бы больше и стволов, и снарядов. Что касается в целом ситуации, то Россия все свои ресурсы, да, у России есть кое-какие резервы, которые не всегда задействованы на фронте, но по большому счету задействуют в Украине, в том числе тот уровень личного состава и категории населения, которые привлекаются для службы в пехоте, в этом плане показателен. Многие из них абсолютно для этого не годятся и в буквальном смысле являются чуть ли не одноразовыми солдатами. Солдат не хватает много чего другого, и воевать классическим образом с НАТО на данный момент в буквальном смысле сил нет. Я скажу больше, эти группировки не находятся на границах НАТО, они находятся разве что по мелочам, насколько мы знаем, из открытых источников, и, соответственно, перебросить что-то значительное, ну, скажем, на границе стран Балтии подразумевает, безусловно, использовать все свои резервы и снять часть сил с украинского фронта, если мы говорим о чем-то значительном, а не каких-то мелких группировках. Безусловно, Россия в крайнем напряжении своих ресурсов, и в первую очередь с точки зрения личного состава, и все напряжение это в первую очередь оно, опять-таки, если опираться на открытые источники, а не какие-то хитрые данные разведок, которые у меня нет, то основные усилия в первую главную очередь в Украине, и, соответственно, что-то делать в других местах можно будет только за счет Украины.
1: Спасибо вам большое, Давид. Военный аналитик Давид Шарп был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о возможной военной эскалации, о пределах для... об объективных пределах для российской военной мощи. И в подготовке зимы, все еще возвращаюсь к дипломатии, с которой мы начинали нашу программу, главный вопрос, будет ли энергетическое перемирие. Но пока что новости, которые приходят из Украины, демонстрируют, что Россия готова показывать эскалацию. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся завтра. До свидания.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Президент России объявил войну Украине. По всей стране слышны взрывы.
4: В Киеве слышны звуки артиллерийских обстрелов. По всей Украине звучат взрывы.
5: Сегодня Путин уже открыто объявил войну Украине. Российские войска атакуют территорию всей страны. И Донбасс, и Харьковская область, и Львовская, и Херсонская.
6: 24 февраля 2022 года главной мировой новостью стало вторжение России на территорию Украины. Все информационные программы на радио и телевидении, все главные материалы интернет-изданий и сайтов были посвящены исключительно этому событию. И естественно, что за этой главной, большой новостью практически никто не обратил внимания, что в тот же самый день в Москве был задержан, а на следующий день арестован правозащитник Бахром Хамроев. Против него возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма в интернете». Любопытная деталь. Во время задержания Хамроева вместе с сотрудниками ФСБ на месте работала съемочная группа прогосударственного канала РЕН-ТВ. Вот фрагмент этого репортажа.
7: По нашим данным, спецслужбы Украины для диверсионной борьбы планировали использовать и Хамроева.
8: Но основная сфера работы Хамроева в России, по версии следствия, среди соотечественников. Он состоял в организациях, признанных иностранными агентами, вербовал трудовых мигрантов и призывал их к борьбе. И все это под вывеской правозащитника.
6: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
9: Я вообще как режиссер, если говорить о моем отношении к кино, кино – это способ познания мира, в котором, ну, собственно, режиссер, его сотоварищи через ту или другую тему мы познаем и узнаем наш мир лучше и даем возможность нашему зрителю, делимся с ними, так сказать, предметами своего узнавания. В этом смысле для меня это такой же проект по познанию мира, как и все предыдущие, которыми я занимался. Здесь надо сказать, что я, с одной стороны, использовал тот опыт и тот метод, с которым я работал над другими картинами, ну, в частности, наш совместный с Юрой Лидерманом «Бермингемский орнамент».
10: Кажется, что мы все время чего-то боимся, хотя чего ж бояться, когда живем в общем дурдоме.
9: Структурно очень похоже устроен. Это тоже как бы набор фрагментов, из которого вырастает, ну, как бы такая мозаика. Вырастает мозаика. То есть в этом смысле я не могу сказать, что я вот делал что-то одно, а теперь делаю что-то принципиально другое.
6: Если фильм «Азбука тюрьмы» действительно имеет мозаичную структуру, где множество людей рассказывают свои истории, то подкаст «Азбука тюрьмы» построен по иному принципу. Один эпизод – одно действующее лицо. И героем этого выпуска, как вы уже могли понять с самого начала, будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь», член правозащитного центра «Мемориал». На момент записи этого подкаста Бахром Хамроев уже 5 месяцев находится в СИЗО Лефортово. Это не первый тюремный опыт Бахрома. За 19 лет до описываемых событий в июле 2003 года Хамроева задержали сотрудники российских правоохранительных органов. Вот как он сам вспоминает о тех событиях.
11: Ну, 20 июля утром рано я выходил с супругой, и только в машине садился. Бегом побежали несколько человек, меня ударили и скрутили руки мои и положили в капот, подложили наркотики. А в моем машине, в багажнике, была литература разных. Литература вот этих Хизбут-Тахрира была у меня несколько. Это для изучения. Ну, это общая наша рабочая книга. Взяли они, в капот положили. Вся книга Хизбут-Тахрира, которую мне подбросили наркотики, с кармана вытаскивали, положили туда. И сказали, что я наркотики торгую. Ну, я следователю говорю, извините, я занимаюсь политической деятельностью, я политикой занимаюсь, я оппозиция Центральной Азии. Это что-то не то, мне наркотика, мне нельзя, я говорю, что вы делаете? Да ладно, вы все торгуете, говорит. Она говорила, девушка, молодая была она. Тогда арестовали на 3 месяца, арестовали и занимались МВД вот с наркотиком. Там 3,5 грамма наркотика. Я тут же сказал, люди, уберите что-нибудь. Мне взрывчатка поставьте, я говорю, скиньте мне взрывчатка, все поверят, я оппозиционер, я говорю, наркотики никто не верит, я не курю, я говорю, я противник, я говорю, подбрасывайте мне взрывчатка, какой-нибудь автомат, он правдоподобно будет. Зачем вы, что делаете, я говорю.
6: 3 грамма наркотика, а именно героина, с которым был задержан Хамроев, это, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. На помощь Бахрому Хамроеву пришли его друзья и коллеги-правозащитники.
11: Благодаря Сергею Адамовичу Ковалеву, тогда он депутат Государственной Думы, он дал поручительство ходатайству, что меня освободили. Очень много Елена Бонер писала. Другие правозащитники много, со всего мира очень много писали о защите меня. Много писем отправили администрации президента. Но благодаря вот помощи моих самых лучших друзей, это вовремя донесли до общественности. Общественная поддержка была. Потом 20-го как раз октября меня освободили. Мы долго судились. Август месяц 2004 года взяла суда. Взяли снова, осудили 1,5 года. Срок давали. 3 месяца я в Бутырском тюрьме сидел. Потом после судебного решения меня отправили в Белый Лебедь.

0: Тюрьма с романтическим названием «Белый лебедь» располагается в городе Соликамск Пермского края и официально называется, конечно же, не так. Это исправительная колония особого режима номер 2 с особыми условиями хозяйственной деятельности. Есть несколько легенд о том, почему колония с одним из самых жестких режимов, колония, в которой содержатся пожизненные осужденные, носит столь красивое название – «Белый лебедь».
1: Держу на выход. Против стены. Второй за ним. Третий.
0: По одной из версий, дело в том, что стены двух основных зданий колонии выкрашены в белый цвет. По другой – потому что для многих сюда попавших это место является лебединой песней, то есть последним пристанищем. По третьей версии, заключенных здесь водят по территории согнутыми, заведенными назад руками и наручниками на запястьях. И таким образом сами сидельцы чем-то напоминают лебедей.
1: Повернулся. Повернулся. Язык поднял.
0: Как бы то ни было, в «Белом лебеде» содержатся люди, осужденные за терроризм, убийство, участие в бандформированиях.
2: Нас встретили с собаками, дубинками, всех избили, мне там ударили, меня тоже в том числе. Да. Я сидел в «Белом лебеде», ждал еще этап дальше. Условия были, конечно, ужасно холодно. Я там видел Радуева видел. Мне вытаскивали из камеры, охранник стоял, и вот в кандилах это Радуева мимо меня проводили. Мне кажется, они хотели показать, вот таком будешь действовать, что там не было ничего, там ни адвоката, ни юриста, ни какие-то там следствия, ничего не было. Они сказали, подпишись, что здесь тебе лекарства предоставили, в общем, вот такой. Медицинские услуги оказали очень хорошо, вот, помню я. Потом мне отправили ИК-23, называется, вот там и оказался я там. Снег очень много, и люди как-то... Работают, некоторые не работают, очень много. Узбеки, таджики, всякие, все есть там.
0: Находясь в тюрьме российской, Бахром Хамроев не забывал о тюрьмах узбекских. Являясь правозащитником, Хамроев был прекрасно осведомлен о проблемах узбекских заключенных, в особенности заключенных политических. Он рассказывал об этих тюрьмах своим сокамерникам в Салехарде, и истории Хамроева были по-настоящему страшными.
2: Я им много говорил, что творится в Узбекистане, как в Узбекистане вырывают ногти, чтобы они признались, вот это мусульман, как их зубы пилят. Самые извращенные подходы делают в узбекистанских тюрьмах. Называется это джаслик на узбекском языке. Джаслик – это молодость. Еще есть другое название. Борса Кельмас. Если ты туда идешь, обратный пути нет у тебя. Но там ты должен умереть. Это означает это. Вот это джаслик, название народ дал. Это тюрьмы, в которой сидели люди. Политически заключенные. Это название они дали. Я знаю. Там много моих друзей умерли. Вот этого я везде говорил всегда. Ход он. У него нет никаких рычагов, да, в тюрьме. Этих осужденных, да? Я про Узбекистан говорил всегда. Везде я говорил. Я следователь, у меня спрашивают про наркотики, я про питки говорю в Узбекистане. Он слушает, я говорю, остановите, вы тоже говорите везде. Остановить надо тут. Это хуже, чем гитлеровский режим. Я не переувеличу, это правильно, это просто они... Тяжело было там, тяжело. Это название сам. Когда оттуда мне звонили родители, не сами они там, их держали в клетках. Клетках держали их. Они сидели согнуты. Почему об этом до сих пор все молчат? И Россия, и Путин к этому преступлению причастен. Преступником подписывал Путин договор с Каримовым. А Карим там убивал, извините меня, в Андижане расстреливали 2005 год, 12-13 мая.
0: События, о которых вспоминает Бахром Хамроев, называют «Андижанским расстрелом». Все произошло в мае 2005 года в Узбекистане, когда митинг против суда над местными бизнесменами перерос в вооруженный конфликт между протестующими и правоохранительными органами Узбекистана. В итоге трехдневного противостояния, по официальным данным, погибло 187 человек, из них 27 правоохранителей. По данным некоторых правозащитников, количество погибших могло быть в 4 раза больше. Ситуация в Андижане спровоцировала и гуманитарный кризис на узбекско-киргизской границе. Несколько тысяч человек пытались скрыться от беспорядков в соседней стране. Почти 500 из них получили статус политических беженцев по распоряжению Верховного комиссара ООН. Один из тех, кто оказался в Андижане сразу после этих событий, был журналист Архан Джемаль. Вот фрагмент его интервью 2015 года в программе «Грани времени» на Радио Свобода.
3: «Грани времени» – программа Владимира Карамурзы, Радио Свобода.
4: Для меня, кстати, вот андижанские события стали таким поворотным пунктом в отношении к Каримову, потому что до того я считал, что вот Каримов это, да, диктатор, но это человек, который минимизирует издержки. Без такого жесткой политики, которую он проводит, могло бы быть еще хуже.
0: Эта программа была посвящена десятилетию расстрела в Андижане. Архан Джемаль рассказывает о том, что он увидел по приезду в Узбекистан в мае 2005 года.
4: И вот от этой точки зрения меня как раз вот отрезвил Андижан, там, да, потому что я попал туда, когда еще на улицах не было замыто лужи крови. Да, то есть еще бурые пятна вот покрывали город. Когда люди вот исчезали буквально на глазах. Ты звонишь человеку, договариваешься на встречу, до встречи, ты приезжаешь на встречу, он уже арестован. Когда журналисты, которые по тем или иным причинам оказались там, они все находились в гостинице под арестом, таким домашним. Там, да? То есть им как бы не велено было как бы высовывать нос оттуда.
0: Так получилось, что Архан Джемаль, голос которого вы только что слышали, был дружен с героем этого подкаста, правозащитником Бахромом Хамроевым. С большой теплотой и нежностью вспоминает Бахром своего товарища.
2: Когда с зала суда меня арестовали, тогда Архан Джемаль приходил туда. Архан Джемаль был. Он вместе со мной приходил. Мы встречались с Арханом, долго говорили о разных темах. Он очень хороший парень был. Он очень, Архан Джемаль, искренний. Самое главное, он искренне был очень, друг мой.
0: Мне остается лишь добавить, что журналист и общественный деятель Архан Джемаль погиб летом 2018 года. Вместе со своими коллегами, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко, Архан Джемаль был убит в Центральноафриканской Республике, где журналисты собирались снимать фильм о деятельности частной военной компании, принадлежащей Евгению Пригожину, человеку из ближайшего круга Владимира Путина. Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
5: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
6: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
5: «Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
6: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
5: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
7: Какую Россию мы оставим нашим детям?
8: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
9: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
10: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
11: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
12: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
13: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
14: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вспоминая о своем тюремном опыте в России, Бахром Хамроев говорит скорее о единстве заключенных, нежели об их разобщенности.
2: Меня этапировали, когда в Соликамск, тогда были грузины, армяне, таджики, татары, все были, разные были. Ну, как-то они выживали, как-то там есть свои определенные условия жизни, да, взаимодействие между собой. Там. Они, это, контакты были между собой у всех этих наций, народов. Тюрьма – это тюрьма, и, естественно, все время их хотели использовать для своих целей, этих офицеры там. Там были разные. Там узбеки, таджики много были. Таджики много были, по наркотике сидели. Многие жаловались, таджики. Подбрасывали наркотика. Я говорю, в первую очередь, когда говоришь таджик, это ассоциирует наркотики. Я помню это все просто. Те годы. Таджик – это наркоторговец был тогда. Так ассоциировалось, так и говорили. Я помню, парень из Хорезма, жена родила, там вот здесь он в тюрьме сидел. Жена остался на улице, потом в итоге он рассказывал мне. Жена остался на улице и ребенка оставила она. То ли ребенок умер, то ли там вот такая трагедия была, он с ума сошел. И я несколько дней замучился с ним. Я его успокоил, я рассказывал, что это беда, это да, конечно, надо выдержать это. Теперь то, что случилось, ты молись Аллаху, я говорю, успокоили его, поговорил на религиозных темах немножко, чтобы успокоился он. Вот это все я говорил. Когда как раз имени это беру хотели, он как раз мне сумку собрал, он все. Он так плакал, обнимал меня, говорит, вы мне, говорит, я хотел, говорит, повесить. Я говорю, нет, я говорю, не надо, это грех, я говорю, большой. Это бывает в жизни, всякое бывает. Я говорю, успокойся, ну, немножко такой, поучительский такой. Беседы с ним постоянно, регулярно я делал. Он нормально потом успокоился. Ну, а прошло, по-моему, полтора-два месяца, немножко уже успокоился.
0: Бахром Хамроев пользовался таким авторитетом среди заключенных, что в день его рождения люди, которые сидели вместе с ним, устроили Бахрому настоящий праздник.
2: Аккуратно накрыли стол, сухарики туда там, у кого-то граната там был тогда, и конфеты все сделали. И мы прогулку прошел, как раз в камере все это. На мой день рождения они стол накрывали, это заключенный. Я потрясающие ребята были на самом деле. Кто какой судьбой не попал бы там, да, ну, они все были, на мой взгляд, все были хорошие. Ну, они вот это все сделали там, свечи там ставили, там всячи, ну, у кого что есть, все сделали они. Вот он такой красивый, ну, сейчас в ресторанах, наверное, так не делают, очень красивый на самом деле. Что-то рисовали там, мне вот тогда бородатые были, мне кто-то там меня рисовал с днем рождения там, ставили мои фотографии там. Стол накрывали, это действительно радостно на самом деле.
0: Бахрому Хамроеву удалось сплотить вокруг себя людей, которые отбывали сроки за разные, в том числе и весьма серьезные преступления. В какой-то момент обычные для зэков посиделки с разговорами о беспределе правоохранителей, лагерной жизни и байками о похождениях в тюрьме и на воле превратились в настоящий поэтический клуб.
15: Почему Узбекистан люблю? То пою прозрачные рассветы, то долины яркие хвалю, то вершины, что в снега одеты.
2: Ну, там 76 человек, вообще вот этот барак был огромный. Там заходили человек 10-12 иногда, чай заварили, сидели, рассказывали, кто какой полицейский, взятки берут, какой... Ваш район полиции более-менее хороший, у меня в моем районе вообще плохие полиции, они все подбрасывают там чего-то там, забирают деньги, обыск проводят, забирают все. Ну, они рассказывали разных там. Один парень, который он действительно, он раньше наркотики торговал, потом еще раз торговал, потом еще раз попал. Вот такой, всю жизнь в тюрьме сидит и еще выходит. И он прекрасно выглядит. Он, кстати, тоже сигарет не курил. Вот он очень много стихов знал, я столько не знал.
15: Почему священную зову эту землю? Тихой называю солнечного неба синеву. Я же сам прекрасно понимаю, что не в солнце дело. Разве нет солнца ясноликого повсюду? В Азии везде такой рассвет. Только этот свой. Всю жизнь любить я буду.
2: Всех узнал поэтому, Рудаки, других, вот какие еще, он все знал. Потом еще один из этого был, из Казахстана узбек, тоже он очень много. Кстати, я вам хочу сказать насчет узбеков, много стихи читают не сами узбеки, узбекистанские узбеки, а вот кыргызские узбеки, казахстанские узбеки. Вот я всегда встречался, да, в тюрьмах. Тоже вот тот парень стихи читал, несколько репрессировал в 1937 году за стихи репрессировал Абдул-Кадири. Стихи много читал вот именно Абдул-Кадири разных. Из современных моего земляка стихи очень хорошо читал. Это Юсуф Джума. Сейчас он живой. Он тоже сидел там, где Борса Кирмас, тюрьма, концлагерь Каримовский. В Узбекистане это Джеслик. Джеслик, это вот Борса Кирмас, это едешь туда, не возвращайся. Вот в этом тюрьме он сидел тоже. Юсуф Джума, сейчас он в Америке. Он очень прекрасно стихи пишет. Никто так в Узбекистане не может. Он очень хорошо пишет. Даже недавно стихи его читал. Он про Михаила Саакашвили.
0: Словно по злой насмешке судьбы, все колонии, в которых довелось побывать Бахрому Хамроеву, носили исключительно поэтические и красивые названия. Так, из колонии «Белый лебедь» наш герой был этапирован на север Пермской области в мужскую колонию поселения «Красный берег».
2: Начальник вот этой колонии вызвал, я говорю, за что тебе посадили? Я говорю, приговоры написаны все. Я спрашиваю у вас. Подбросила сотрудника ФСБ мне героин. Потом молчал, не было. Здесь все нормально у вас. Там, тут есть условия, чай, все. В тюрьме нормально не бывает. Ну, ничего, я говорю. Потерплю, я говорю. Как раз и недолго прошло время, и Елена Рябинина из гражданского содействия прилетела туда. Она приехала, разговаривала с начальством, руководством. Потом меня привели заново к руководству. Руководство посмотрело, они все знают, что я ни наркотика не курю или там не распространяю. Все они понимают. Он сказал, мне жалко, он худой такой. Он мог здесь умереть. Зачем его инициировать? Освобождение сказал. И в суде уже были документы тогда. Людмила Алексеевна Михайловна, Московская хельсинская группа, Светлана Алексеевна Ганушкина, Олег Орлов, правозащитники с подписью, ходатайством и так далее, инициировали, и меня условно-досрочно освободили.
0: Вернувшись в Москву, Бахром Хамроев узнал, что пока он был в тюрьме, на его родственников оказывалось давление.
2: Я дальше, когда после освобождения приехал в Москву снова, мои братья здесь были, их братьев моих тоже здесь увольняли, всякое давление на них было. Потом они уехали в Канаду как раз, один из братьев моих живет, он до сих пор там. В Канаду он политическое убежище просил, ему дали, он уехал. Как раз я приехал, через 2 дня он уже улетел.
0: В завершении разговора Бахром Хамроев рассказал о людях, которые представляют, по его мнению, наибольшую опасность для мусульман, оказавшихся в российских тюрьмах, и о том, как офицер в СИН предложил Хамроеву сотрудничать с лагерной администрацией.
2: Для репрессий мусульман 3 категории людей опасны. Это муфтият, это бизнесмены, это бандиты. Все эти 3 власть использует. Все эти блатные реально сотрудничают с администрацией и оказывают на мусульман давление. Например, запрет молитвы читать. Это администрация не приходит, подполковник Иванов Петров. Там вот этот блатной, так называемое такое выражение, вот этот блатной, он делает всячески. Хотя это ничего не изменилось. Они читают молитву, они соблюдают. Там образовался такой. Да, узбеки, таджики сидят, но у них возможности всячески мало здесь. Начиная от продуктов, заканчивая до многих чего-то, а? Несмотря на это. Вот это чеченцы, татары, другие есть, которые там они местные, они сидят. Они помогают, они поддерживают их. Без этого невозможно. Я вот в своем опыте скажу так. Для соблюдающих мусульман опасно 3 категории. Это я заявляю открыто. Это муфтият. Бандиты, бизнесмены. Ну, за свой бизнес они сдают людей, извините меня, дают показания тайком. Они скажут тебе завтра, мы тебе магазин закроем. Извините меня, против Бахрома Хамроева будешь показать? Да ему легче показания дать. Именно власть этим занимается сегодня. Да Бутырка когда сидел, какой-то такой пришел, такой офицер, да? Что говорит, будешь сотрудничать? Ему такой надо жестко ответ, чтобы он не мог больше задавать этот вопрос. Я сотрудничаю Аллахом, я сказал. Если ты сильнее Аллаха, я с тобой буду, я говорю. Выбирай, я сказал. И все. Все понятно. Все понятно с тобой. Ты не хочешь никаких администраций здесь сотрудничать. Я говорю, что, стукачом работать? Кто что сказал, тебе говорит, что ли? В этом вопросе я сказал, меня вербовал Аллах, я сказал. Не тебе, не вербуешь, я сказал. С ними невозможно, понимаете? Это единственный человек сломат вот этот вариант. Кто соглашается, тот уже все.
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
16: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Каким вам представляется будущее России?
17: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
18: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
19: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров. Конкурсы современной музыки. Рассказывает Александр Бараховский.
20: В минувшие выходные во Франции состоялось вручение главных музыкальных премий этой страны – French Music Awards. Сама церемония и праздничный концерт прошли в Каннах. Основные награды в этот вечер получили Maroon 5. Этой группе достались две премии French Music как лучшей новой международной группе и за лучшую международную песню. Коллектив Black Eyed Peas удостоились приза за лучший международный альбом. Поп-группа Blue была названа лучшей международной группой. Ну, а престижную премию French Music Awards за особые достижения в музыке получили ирландцы U2. По этому поводу лидер коллектива Бона выступил с благодарственной речью на французском языке.

сегодня в выпуске. Итальянская премьера Грицианы Кавур. Во Франции вспоминают Эрика Сати. Портрет русского европейца Тургенев. Лабиринты ислама.

0: Начнем с памятной даты, отмечаемой всей Европой. 60 лет назад освобожден Освенцим. Из Берлина Юрий Векслер.
1: Германия испытала первый настоящий шок Освенцима только спустя почти 20 лет после окончания войны, когда с декабря 1963 по август 1965 года во Франкфурте проходил судебный процесс над администрацией этого лагеря. Но то, что тогда, 40 лет назад, было шоком для взрослых и молодых немцев, сегодня трудно почувствовать далеким от политики людям моложе 35 лет. Поэтому очень своевременной представляется проходившая недавно во Франкфурте и Берлине выставка, которая рассказывает об этом уникальном судебном процессе, уникальном уже хотя бы тем, что в отличие от Нюрнбергского процесса, его вела юстиция послевоенного немецкого государства. Процесс стал, вне сомнения, поворотным пунктом в послевоенной истории немецкого общества. До этого оно хранило молчание по поводу преступлений национал-социалистического прошлого. И вот на скамье подсудимых оказалось 22 эсэсовца. Все они, за исключением одного осужденного ранее за другое преступление, находились до начала процесса на свободе и вели тихую, незаметную жизнь обычных граждан. Добропорядочные, на первый взгляд, главы семейств, в возрасте от 42 до 68 лет, они в одночасье оказались вынужденными отвечать суду на предъявленные обвинения в организации и осуществлении массовых убийств людей. 211 переживших Освенцим, бывших узников лагеря, граждане 18 стран свидетельствовали на процессе.

Тогдашний генеральный прокурор Гессена Фриц Бауэр призывал немцев в те дни вести собственный процесс над собой. И суд над администрацией Освенцима сыграл роль первотолчка в процессе покаяния немецкого общества. Осознание происшедшего породило поначалу чувство коллективной вины, которое со временем трансформировалось в чувство коллективной ответственности. Процесс нашел свое отражение в литературе, философии, публицистике и театре. Написанная Петером Вайсом по свежим следам процесса документальная драма «Дознание» была 19 октября 1964 года в один день сыграна в 15 немецких театрах. Была она поставлена и Петром Фоменко в театре на Таганке, но быстро снята с репертуара. Существует 400 часов звукозаписи, документировавшие этот процесс, который состоялся благодаря нескольким счастливым, если уместно здесь это слово, случайностям, но в первую очередь благодаря усилиям одиночек, переживших Освенцим активистов и таких, как уже упомянутый прокурор Гессена Фриц Бауэр. Но процесс этот мог и не состояться. Дело в том, что в конце 50-х годов в Германии уже было прекращено судебное преследование за преступления времен национал-социализма. Один из важнейших преступников Освенцима, доктор Менгеле, например, не только сумел избежать суда и наказания, но, живя в Латинской Америке, был под такой высокой опекой, что, получив в одном из немецких посольств паспорт гражданина ФРГ на собственное имя, несколько раз приезжал в Германию и не был при этом арестован. И все же процесс состоялся. Выставка, посвященная процессу, особо выделила все стереотипы лжи обвиняемых, главный мотив которых состоял в том, что они выполняли приказы. Но все попытки самообмана и обмана суда разбивались тогда о страшные в своих подробностях показания свидетелей. Никогда до этого миру не была еще предъявлена столь полная картина тотального преследования евреев нацистами. Процесс породил множество вопросов. Где граница между преступником и помощником, когда речь идет о массовом механизированном истреблении людей? При каких условиях человек становится способным на массовые убийства? Достаточно ли быть ни в чем невиновным при диктатуре, чтобы чувствовать себя невиновным? В последние дни в германской печати очень активно обсуждался вопрос, должны ли чувствовать себя виновными американцы, бывшие представители американского правительства времен Второй мировой войны, которые могли в конце 1943 года отдать приказ разбомбить подъездные пути к Освенциму. И тогда большая часть из 400 тысяч венгерских евреев смогла бы спастись. Один из немногих оставшихся после войны в живых венгерских евреев, Имре Кертес, стал писателем и в 2002 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. Многие годы до того он был абсолютно неизвестен как писатель не только в мире, но и в самой Венгрии и зарабатывал себе на жизнь литературными переводами с немецкого, с языка тех, кто был намерен лишить его жизни. Это не мешало ему переводить Фридриха Ницше, Зигмунда Фрейда, Элиаса Канетти, Йозефа Рота, Артура Шнитцлера и других. Переживший Освенцим и Бухенвальд и живущий ныне в Берлине венгерский писатель много думает о порожденных феноменом Освенцима вопросах, пишет об этом и рассуждает вслух. По мнению Кертеса, после Освенцима, который известен в Германии под другим названием «Аушвиц», многие понятия нуждаются в пересмотре. Говорит

0: Сама жизнь одновременно комична и трагична, и сам ее ужас подчас комичен.
1: Meine Auseinandersetzung und diese der Gräuel ist manchmal wirklich humoristisch.
0: Говоря о писателях, которые во время войны и после нее покончили жизнь самоубийством, о Стефане Цвейге, Пауле Целане, Примо Леви, Вальтере Беньямине, Кертес подробнее остановился на фигуре Жана Амери.
1: Жан
0: Амери, по моему убеждению, самая экстремальная фигура Холокоста. Я назвал его святым Холокоста. И в главной фигуре моего романа «Ликвидация» есть нечто от Жана Амери, который на самом деле звался Ханс Майер. Он часто употреблял одно понятие – доверие к миру. И он написал, что потерял доверие к миру в гестаповской тюрьме, где его пытали. С этого момента он никогда больше не чувствовал себя вместе с другими людьми, а только против них. Потерять доверие к миру в немецком концлагере – это происходило очень быстро. Если человек выжил в концлагере, он нес в себе этот опыт, этот приговор миру, человеку оказывалось не по силам преодолеть испытанное им унижение. Но ребенок, каким я был тогда, чувствует иначе. Мне было 14,5 лет, и я полностью сохранял мое чувство доверия к миру при всех своих лагерных переживаниях. Я просто сохранял доверие к миру взрослых. Я представлял себе, что это было делом взрослых помочь мне вернуться домой, помочь выжить. Это абсолютно естественный ход рассуждений ребенка, подростка, который теряет доверие к миру не так стремительно, как взрослый. Может быть, поэтому я и выжил и вернулся домой. Вернулся и попал в другую диктатуру, сталинскую. Но чувствовал себя уже привычно. В этом было мое спасение. Я об этом написал. То, что я пережил в Освенциме, в Бухенвальде, в немецких концлагерях, было, если можно так сказать, подтверждено сталинской диктатурой. В сталинской Венгрии я осознал то, что пережил в Освенциме. Коммунистическая диктатура, которая, конечно, отличалась от нацистской, была, тем не менее, диктатурой. Сталинская диктатура освежила во мне все ощущения, которые остались в моей памяти после Освенцима. При коммунистической диктатуре я понял некоторые ее закономерности и уже как взрослый видел, как обращаются с людьми, как политика может манипулировать людьми и как человек может при этом впасть в самообман и в самооклеветание. И в заключение, рассуждение Имре Кертеса о гуманизме. Не знаю, но у меня всегда была проблема со словом «гуманизм». Если я гуманист, как многие обо мне говорят, то мой гуманизм возник, если возник, после того, как я свел счеты со старым гуманизмом. Гуманизм вел в никуда, перед войной и во время войны. И если говорить о гуманизме, то говорящий обязан ясно сформулировать, имеет ли он в виду гуманизм до Освенцима или после него. Есть разница.

0: На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. Портрет русского европейца. Сегодня Иван Тургенев. Микрофон Борису Парамонову.
1: О Тургеневе, как европейце, даже неудобно специально говорить. Он и сам о себе в этом смысле наговорил более чем достаточно. Понятно, что мы имеем в виду Ивана Сергеевича, а не Александра или Николая. И годы жизни его помнятся из школьных учебников 1818-1883, как у Маркса. Этим сопоставлением мы не намекаем на какое-либо дальнейшее сходство. Тургенев кем уже не был, так это революционером, даже высмеял революционаризм в Рудине. Помнится, в школе я несколько недоумевал, а почему это Рудин, неудачник, лишний человек, если он героически погиб на баррикадах революции? Нас же учили, что лучшего применения жизни быть не может. Но сам Тургенев такому, понятно, не учил. И не революционер он был, а, как нам объяснили в той же школе, типичный

0: Либерал постепенец, как и положено быть западнику. Европеизм или западничество Тургенева были, пожалуй, даже и чрезмерны. Во всяком случае, так показалось Достоевскому, возмущенному антирусскими страницами тургеневского романа «Дым», после чего он сам написал карикатуру на Тургенева в «Бесах». В «Дыме» о России говорится очень резко, но интересно, что фамилия человека, произносящего эти филиппики, Потугин, ироническая фамилия. Ирония, как и полагается, многосмысленная. С одной стороны, не быть России и Европой, напрасно тужитесь, западники. А с другой, стоит ли игра свеч? Нельзя не заметить, что образ русского европейца в сочинениях Тургенева часто склоняется к легкому гротеску. Вспомним, к примеру, Павла Петровича Кирсанова. Тургенев неоднократно заверяет собеседников в частных разговорах и письмах, что он ни с какой стороны не интересуется политикой, оказался втянут в незатухающие политические споры. Самим творчеством своим, в чем, несомненно, была не только его беда, но как бы и вина, он давал основания для политической проекции своих сочинений. Сначала у современников Тургенева это считалось его заслугой. Позднее, в эпоху более культурную, в этом стали усматривать недостаток. Приведем слова веховца Михаила Гершензона.
1: «По существу, чуждый всяким гражданским мотивам, чистый художник, он на всю жизнь усвоил себе сознание обязанности вкладывать в свои произведения общеполезную мысль. В действительности он всю жизнь будет любить одно – женщину. Рассвет женской души навсегда останется главным предметом его интереса. Но со временем идея получит большую власть над ним. В угоду ей он каждый раз будет делать вид, что картина женской любви нужна ему только как материал для некоторой идейной демонстрации. И потому он будет рисовать эту картину с видом объективности, которой фактически в ней вовсе нет».
0: Примерно в то же время начали пересматривать место и значение Тургенева в русской литературе в сторону их преуменьшения. Айхенвальд писал.
1: «Тургенев не глубок, и во многих отношениях его творчество – общее место. Тургенева легко читать, с ним легко жить. Он никогда не испугает, не ужаснет, какие бы страшные истории он вам не поведал. Он не хочет волноваться сам и озабочен тем, чтобы не беспокоились и его читатели».
0: Я не согласен с обеими оценками, и взятую нами тему «Тургенев как европеец» постараюсь решить на примере его художественного творчества, увидев его поистине европейское достоинство в тех чертах творчества, каковые в приведенных словах объявленные недостатками. У Тургенева главное не девушки его и даже не светские львицы, наряду с чистыми девушками инвариант его творчества, а мужская несостоятельность перед женщиной или даже девушкой. У Тургенева, строго говоря, есть только один счастливый любовник – Инзаров, да и тот помирает, едва добравшись до Венеции. К тому же он не русский, а болгарин. Русские люди у Тургенева слабые, и герои его – пресловутые лишние люди. Лишние не потому, что они царское правительство скинуть не способны, а потому, что они не способны на другое, на элементарную мужественность. Тургеневский герой – импотент, и слово это можно понимать в каком угодно смысле. Об этом в свое время не без остроумия написал вообще-то малоодаренный автор Чернышевский в статье «Русский человек на рандеву» о тургеневской повести «Ася». Чернышевский сделал эту мужскую несостоятельность тургеневского героя метафорой бессильного политического либерализма. Но я бы сказал, что политический смысл здесь менее всего уместен. Тургеневским героям противостояли не женщины, не девушки пресловутые, а одна женщина. Одна, если угодно, баба – Россия. Его персонажи не могут полюбить женщину, потому что они ее боятся. Айхенвальд не прав, говоря, что Тургенев не может испугать, что у него не страшно, а комфортно. Он еще сказал, что Тургенев не глубок. Это Айхенвальд не глубок, если он не увидел тайного тургеневского страха. Но вот тут и проявляется тургеневский европеизм, лучше сказать, высокая его культурность. Тургенев в своих легких повестях набрасывает покров на бездну. Культура и есть такой покров. И не надо торопиться его срывать, дабы обнажить бездны бытия, углубить понимание он их. Никому это ничего не даст. Бытийная трагедия неизбывна. По-настоящему культурный писатель и не будет таких тем касаться. Конечно, ценой того, что откажется от гениальности. Но будто гениальность, чья бы то ни была, что-то решает в положительном смысле. России стало легче от того, что Достоевский гениален. Не торопитесь обнажать бездну, она и сама обнажится. мы, например, все умрем. Есть ли это основание для того, чтобы колотиться лбом о стенку? Конечно, культура – не последнее слово о бытии. Бытие вообще бессловесное. Слово для того и существует, можно сказать, для того и дано было Богом, чтобы уйти от бытия, набросить покров небесного. Хайдеггер пытался дать философию бытия, выйдя за слово, ища самораскрытие бытия. Но это самораскрытие оказалось фашизмом, в том числе и для него. Тургенев был культурнейший европеец в смысле Поля Валерии, говорившего о конвенциональности культуры, то есть о ее условности, неокончательности, как бы не в самоделишности. Но культура только такой и может быть. Долой гениев, да здравствует культура. Можно, конечно, все это и по-другому понять. Иногда и невозможно иначе, особенно если дело доходит до России. И у самого Тургенева случались такие то ли срывы, то ли озарения. Современник сохранил и записал устный рассказ Тургенева об одном его обеде в лондонском суперджентльменском клубе.
1: «Это роскошная зала, мрачная, несмотря на большое освещение. Эти люди, точно деревянные тени, снующие вокруг нас. Весь этот обиход начинал выводить меня из терпения. Мною вдруг обуяло какое-то исступление, что из мочи я ударил об стол кулаком и принялся как сумасшедший кричать: «Редька, тыква, кобыла, репа, баба, каша, каша!»
0: Надо полагать, что английские джентльмены и бровью не повели в ответ на это воспоминание русского джентльмена о родине. Вот это и есть культура, это и есть Европа. Тут главное не то, как ты себя ведешь, а куда ты принят.
2: Русского европейца Ивана Тургенева представил Борис Парамонов. Европейские конкурсы современной музыки, рассказывает Александр Бураховский.
3: В минувшие выходные во Франции состоялось вручение главных музыкальных премий этой страны – French Music Awards. Сама церемония и праздничный концерт прошли в Каннах. Основные награды в этот вечер получили Maroon 5. Этой группе достались две премии French Music как лучшей новой международной группе и за лучшую международную песню. Коллектив Black Eyed Peas удостоились приза за лучший международный альбом. Поп-группа Blue была названа лучшей международной группой. Ну, а престижную премию French Music Awards за особые достижения в музыке получили ирландцы U2. По этому поводу лидер коллектива Bono выступил с благодарственной речью на французском языке.

0: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
1: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
1: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
0: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
3: Действительно ли Коран призывает к войне с неверными вплоть до окончательной победы ислама?
4: В нашей программе принимают участие доктор философских наук, президент Института религии и политики Александр Агнатенко и доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, переводчик Корана на русский язык Тауфик Ибрагим. Во второй передаче цикла мы продолжаем говорить о Коране. Я хотел бы вспомнить в связи с этим один из эпизодов моей журналистской практики. Прошлым летом мне довелось побывать в Чеченских горах. Я был в отряде маджахедов, и у каждого из маджахедов в кармане была небольшая книжечка «Законодательство по джихаду». Там излагались нормы и правила ведения войны. И одна из основных, с которой, собственно, и открывалась эта книга, была цитата из суры Корова, аят из 186 по 189. Я хотел бы процитировать. «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не приступайте. Поистине Аллах не любит приступающих. И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас. Ведь соблазн хуже, чем убиение. И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не станут сражаться так с вами. Если же они будут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверных. Если же они удержатся, то ведь Аллах прощающий, милосердный. И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а вся религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет вражды, кроме как к неправедным». Я хотел бы поговорить о предписаниях к борьбе или даже к вражде и об ограничениях на нее в Коране. Вопрос мой таков. Выработаны ли исламской культурой критерии, которые определяют, какое именно значение этих аятов является предпочтительным? Ограничительное, то есть предписывающее пределы вражды, или наоборот, распространяющее вражду до пределов, когда вся религия будет принадлежать Аллаху? Мой вопрос к обоим участникам программы. Александр Александрович Игнатенко, начнем с вас.
5: Действительно, этот отрывок из второй суры Корана, он очень популярен у тех людей, которые считают себя муджахедами, то есть ведущими вооруженный джихад на пути Аллаха. И, пожалуй, именно этот отрывок является свидетелем того, насколько сложен, насколько неоднозначен коранический текст.
2: Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 29 января 2005 года. В Италии вручены литературные премии, имеющие в этом году отношение к русской литературе, рассказывает Михаил Талалай.
6: В эту субботу, 22 января, в городе Турине, в торжественной обстановке, была вручена важнейшая в Италии и престижная во всем мире литературная премия Гринцани Кавур, уже 24-я по счету. Гринцани Кавур – это замок в окрестностях Турина, где проходит часть церемонии, а также бывшая вотчина графов Кавур, один из которых в качестве министра короля-объединителя Виктора Эммануила II занимался образованием единой Италии и стал первым министром внутренних дел новой европейской державы. Те, кто бывал в Италии, конечно, обратили внимание, что в каждом городе здесь есть непременная улица Кавур. В 2001 году ЮНЕСКО объявил премию Гринцани Кавур образцовым институтом международной культуры, потому что она литературно объединила Италию и Венгрию, Уругвай, Монтевидео, Францию и даже Россию. Недавно учреждена дочерняя премия «Гринцани Кавур Москва». В этом году в Италии номинация премии превратилась в истинный триумф советской и русской литературы. В ее международной секции премирован Евгений Евтушенко, а в секции переводов призером стала Сирена Витали, переводчица русской классической литературы и сама хорошая писательница. Евгению Александровичу Евтушенко премию вручили, цитирую текст, «за актуальность поэзии и за способность передавать великие темы через литературу, в первую очередь молодым поколениям». Как бы в тон формулировки об актуальности поэзии Евтушенко, ведущая газета «Ла Република» поместила цикл его новых стихов, вдохновленных, как было написано, ужасным цунами в Азии. Это вызвало критическую реплику другого гиганта прессы «Ла Стампа», указавшего, что неэтично, мол, вдохновляться трагедиями. Более всего журналист из «Ла Стампа» уязвил пассаж поэта, где он в качестве возможной причины цунами указал на падение последних идеалов коммунизма-социализма, на падение, в частности, авторитета нашего старого героя Фиделя Кастро. Действительно странный образ. Я перечитал стихотворение, к сожалению, только в итальянской версии. И, как бывает, цитата, вырванная из контекста, может показаться странной. А в целом Евгений Александрович тут размышляет о нашей всеобщей ответственности за всеобщие катастрофы, включая природные, и образно увязывает их с политической картиной современного мира в его видении. Как всегда при получении премии такого масштаба, лауреаты выходят на первый план. И мы в Италии ознакомились с целой серией интервью с поэтом, выходцем, как тут сообщили, из украинской семьи, эмигрировавшей в Сибирь. Евгений Александрович рассказал о многом, и в первую очередь о своем свободолюбии и о критике режима. «Почему же вас не преследовали?» – удивляются местные журналисты. Поэт выдвинул две убедительные причины. Во-первых, его любил народ и как бы стоял на защите. Во-вторых, его любил и сам режим. Оказывается, и Хрущев, и Брежнев плакали, когда слушали его стихи. Одно интервью так и озаглавлено. «Я заставлял плакать Брежнева». От себя добавил бы и третий момент. Поэмы «Братская ГЭС», «Казанский университет» о юности Ленина и другие произведения, о которых теперь не модно вспоминать. Лауреат-переводчик Сирена Витали начала переводить с чешского. «Прага не боится» — ее первая книга 1969 года, сборник свидетельств, выпущенный тогда под псевдонимом. С той поры она, перейдя в русистику, опубликовала около 30 переводов. Сейчас Сирена Витали трудится над полным собранием Осипа Мандельштама, ее любимого поэта. На вручении премии Сирена сказала, что молит Бога дать ей лишних 10 лет жизни, дабы заново перевести на итальянский всего Достоевского. В целом Сирена Витали известна более как писательница. Ее роман в эпизодах «Каза де Гьяччо», «Ледяной дом», о ярких российских сюжетах 18 века имел даже коммерческий успех. Но имя в литературе она сделала прежде всего романом-исследованием «Пуговица Пушкина», где пересмотрела личность Дантеса и обстоятельства самой знаменитой в мире дуэли. Эта книга вызвала большие волнения в отечественной пушкинистике. Здесь не место говорить, кем был Дантес, злодеем или нет, это большая и деликатная тема. Укажу лишь на два обстоятельства. Сирена Витали писала свою книгу на основе уникальных документов, переписки Дантеса, которую ей доверили его потомки. И второе. Своего черного миланского кота лауреатка нынешней премии назвала Дантесом.
2: О литературной премии «Гринцан и Кавур» рассказывал Михаил Талалай. Французы вспоминают композитора Эрика Сати. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
7: В Триесте, городе Джойса, Фрейда и Рильки, театр Миелла ежегодно отмечает день рождения композитора и пианиста, эксцентрика и новатора, родившегося вдали от зеленых волн Адриатики, в небольшом и уютном нормандском портовом городе Анфлёри. Композитора и пианиста зовут Альфред Эрик Лесли Сати, и французом он был лишь наполовину. Мать Сати, которую он потерял в 7-летнем возрасте, была шотландских кровей, и, как считал сам Сати, юмор и страсть к розыгрышам, непомерную фантазию, он унаследовал именно от нее. Хотя его отец имел непосредственное отношение к музыке. Он был издателем музыкальных произведений, а вторым браком женился на пианистке Эжени Барнетш. В родном Амфлёре Эрик изучал искусство игры на органе. Учитель его был в свое время учеником великого Луи Найдермейера. С 11 до 14 лет, с 1879 по 1882 год, Эрик Сати учится в Парижской консерватории по классу органа и фортепиано, но с третьего курса молодого человека отчислили за буквально некомпетентность и прогулы. В этом году во Франции отмечают 80-летие со дня кончины Эрика Сати. Прогульщик Сати, исключенный из консерватории, отнюдь не падает духом. Он играет на фортепиано веселых и шумных кабаре Монмартра, тех самых, что с афиш Тулуза-Лотрека. Особенно в знаменитом «Шануар» – «Черном коте». Жан Кокто писал, что Эрик Сати не проявлял особого интереса ни к живописи, ни к поэзии, хотя конец XIX века в Париже был золотой эпохой и живописи, и поэзии. Молодой Сати предпочитал жизнь en direct, напрямую, но с одной небольшой для богемы странностью, а Сати, несомненно, был ярким представителем богемы тех лет. Он был полон мистицизма и в 1892 году стал членом общества «Розы Креста», розенкрейцеров. Хотя, если вспомнить, что это была за эпоха, Блаватская, Вивекананда, Ницше, Штайнер, спиритизм, теософия, оккультизм, йога, месмеризм, буддизм, то удивляться не придется. Но Сати по своему характеру не мог просто войти в общество розенкрейцеров и стать их официальным композитором. Он вскоре создал собственную церковь митрополитена искусств и Иисуса-дирижера. Не удивляйтесь, одним из качеств Сати было умение называть композиции самым невероятным образом. К примеру, три пьесы в форме груши, автоматическое описание, холодные пьесы, вечные и мгновенные часы, бюрократические сонатины и сушеные эмбрионы. Он был недалек от дадаистов, вернее, он их опережал, хотя некоторые считают, что он был всего-навсего Оффенбахом эпохи Ар-Нуво. Эрик Сати был одним из основателей аркойской школы и знаменитой группы шести – Пуленк, Мило, Онегер, Дюрей, Орик, Тайфер. Кокто и Сати были идеологами «La Groupe des Six».

0: Лишь в 40 лет Сати решил серьезно заняться композицией и поступил все на той же улице Сан-Жак в Скола Канторум, где его учителями стали Вансен Данди и Альбер Руссель. Сати освоил композицию более сложных сочинений, таких как оркестровая музыка и музыка сценическая, что позволило Марису Равелю и Рикардо Венесу начать исполнять его пьесы. В 1915 году совсем еще молодой Жан Кокто присутствует на одном из таких концертов и становится ярым, если не яростным, поклонником пианиста и композитора. Он пишет: «Сати – противоположность импровизатору. Он явно опережает свое время, выдавая со скупой точностью ноту за нотой. Сати учит нашу эпоху невероятной дерзости, дерзости быть простым». Эрик Сати поселился в Аркое в 1898 году. В 1923 Дариус Мило начал собирать у Сати в Аркое Анри Соге, Анри Клике-Плееля, Максима Жакоба и Роже Дезормьера. Это и была аркойская школа, вторая, если угодно, стадия развития музыкальных идей Сати. Если в самом начале он был импрессионистом в музыке, в поздний период Сати был лидером антивагнеровского движения и таким же минималистом, как в джазе Телониус Монк. Несомненно, все большие пианисты джаза прекрасно знали музыку иконокласта, великого эксцентрика и ужасно одинокого человека Эрика Сати.
1: Я впервые встретился с ним в 21 году в галерее, где была устроена моя первая выставка. На вернисаже была в основном молодежь, и Сати был единственным пожилым человеком. По крайней мере, он мне казался тогда таким. Мне-то было 30 лет. Он был невысок, с бородкой, в длинном черном пальто, в котелке, с зонтом под мышкой, на носу старинное пенсне. Я его принял за бухгалтера, но он мог бы быть и представителем похоронного бюро. Он держался довольно враждебно, но меня он незамедлительно взял под руку и перешел на английский. И, глядя на меня этими хитрыми, бледно-серыми глазами, пригласил пойти выпить стаканчик в бистро. В бистро мы немного поговорили. Я разглядывал его силуэт, который ничего общего не имел с тем Сати, которого мне довелось знать позже. Будучи фотографом, я научился не доверять тому, что видишь. Люди совсем не похожи на то, что они из себя изображают. И это как раз был случай Сати. Он вовсе не был похож внешне на себя самого. Взгляд Сати был обращен вовнутрь. Он думал о своем, как все мы, артисты. Его контакт с внешним миром проходил через фильтр его размышлений. Так мне казалось. Он оценивал происходящее, исходя из своих ценностей, и преображал все происходящее вокруг него.
0: Американский фотограф и художник Эммануэль Родницкий, известный всему миру как Мэн Рэй, лидер парижских сюрреалистов. Мэн Рэй был под большим влиянием Сати и даже создал серию работ «Assisted Ready-Made», вдохновленных композитором. Что ж, время мое подходит к концу. Скажу лишь, что самой знаменитой работой Сати была серия фортепианных пьес «Гимноподии», а самой серьезной – «Сократ», написанный на тексты диалогов Платона. Это произведение отличается суровой простотой и отсутствием внешних эффектов, что в случае Сати важно. Когда Дягилев заказал Сати для своей труппы балет «Парад», в создании балета участвовали Кокто, Мясин и Пикассо, композитор ввел в партитуру, среди прочих шумов, паровозные гудки и шум пишущей машинки, так что вполне понятно, что такой современный композитор, как Николас Кейдж, считает Эрика Сати своим прародителем.
2: На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Лабиринты ислама. Вторая передача. Я передаю микрофон Андрею Бабицкому.
3: Весь цикл программ – это попытка ответа далеко не полного на обвинения, которые выдвигаются против мусульман. Точка зрения, согласно которой ислам – это религия агрессии, насилия, религиозной и половой дискриминации, противной всякому прогрессу регламентации жизни, становится все более популярной. Мы намерены обсуждать те аспекты ислама, которые сегодня попали под подозрение. «Лабиринты ислама». Вторая передача цикла. Ведет программу Андрей Бабицкий. Тема сегодняшней программы может быть сформулирована так. Действительно ли Коран призывает к войне с неверными вплоть до окончательной победы ислама? В нашей программе принимают участие доктор философских наук, президент Института религии и политики Александр Агнатенко и доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, переводчик Корана на русский язык Тауфик Ибрагим. Во второй передаче цикла мы продолжаем говорить о Коране. Я хотел бы вспомнить в связи с этим один из эпизодов моей журналистской практики. Прошлым летом мне довелось побывать в Чеченских горах. Я был в отряде маджахедов, и у каждого из маджахедов в кармане была небольшая книжечка «Законодательство по джихаду». Там излагались нормы и правила ведения войны. И одна из основных, с которой, собственно, и открывалась эта книга, была цитата из суры «Корова», аяты 186 по 189. Я хотел бы процитировать. «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не приступайте. Поистине Аллах не любит приступающих. И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас. Ведь соблазн хуже, чем убиение. И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не станут сражаться так с вами. Если же они будут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверных. Если же они удержатся, то ведь Аллах прощающий, милосердный. И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а вся религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет вражды, кроме как к неправедным». Я хотел бы поговорить о предписаниях к борьбе или даже к вражде и об ограничениях на нее в Коране. Вопрос мой таков. Выработаны ли исламской культурой критерии, которые определяют, какое именно значение этих аятов является предпочтительным? Ограничительное, то есть предписывающее пределы вражды, или наоборот, распространяющее вражду до пределов, когда вся религия будет принадлежать Аллаху? Мой вопрос к обоим участникам программы. Александр Александрович Игнатенко, начнем с вас.
4: Действительно, этот отрывок из второй суры Корана, он очень популярен у тех людей, которые считают себя муджахедами, то есть ведущими вооруженный джихад на пути Аллаха. И, пожалуй, именно этот отрывок является свидетелем того, насколько сложен, насколько неоднозначен коранический текст. В этом отрывке говорится «но не приступайте». Это слово и раньше переводилось, и сейчас оно переводится как «не совершайте агрессию», «не нападайте», можно даже так это перевести. И второе слово или второе выражение, которое там присутствует, это «запретная мечеть». Речь идет о конкретном месте, о Мекканской мечети, и тем самым вот этот призыв касается только защиты Мекканской мечети, которая расположена в городе Мекка на Аравийском полуострове. Можно спорить о том, является ли это положение частным или ограничительным, или же является оно расширительным. Вообще-то говоря, этот вопрос открытый. Почему? Потому что есть текст Корана, который нельзя понять вот просто так. Взять его, начать читать, вынимать из него какие-то куски и на этом основании строить некую концепцию джихада. Коран – это не своего рода цитатник. Коран – это исключительно сложная книга. Здесь мы должны говорить не только и не столько о тексте Корана или о каком-то куске текста Корана, сколько о тех людях, которые интерпретируют Коран.
3: Такой же вопрос к вам, господин Ибрагим.
5: Я здесь не согласен с переводом некоторых мест, принципиальных. Вот сражайтесь с ними, покуда не будут искушения. Здесь есть арабское слово «фитна», которое очень сложно, даже академик Качковский, который прекрасно знал арабский, здесь допустил очень большой промах. «Фитна» в таких местах означает преследование за веру. И в Коране несколько раз употребляется то же самое слово, что язычники хотят, и употребляется глагольная форма этого слова, хотят, чтобы обратить вас от веры. Поэтому здесь, когда сказано сражайтесь с ними, покуда не будет фитна, а вся религия будет принадлежать Аллаху, Богу. Надо понимать так. Сражайтесь с ними, покуда не будет гонения за веру, а решит о вере будет принадлежать только Аллаху. Это абсолют, иначе непонятно конец фразы. А если они перестанут, то агрессия или вражда только с виновниками или с неправедными. Если надо сражаться, покуда все будут уверовать в Бога, то кто будет переставать? Понимаете, смысл стиха теряется. Тем более, есть у нас десятки мест Корана, где Бог говорит пророку, если бы Бог восхотел, Он сделал бы всех верующими. Неужели ты заставишь людей принимать веру, быть верующими? В разных местах более десятка аятов говорит, нет принуждения к вере или в вере. Неужели в свете всех этих можно интерпретировать это место «сражайтесь, пока все не уверуют»? Если так, то это агрессивная, это священная война во имя веры. В Коране нет идеи священной войны. В Коране абсолютно нет понятия священной войны в том смысле, что это война за распространение ислама.
3: Есть два традиционных способа извлечения смысла из Корана. Тафсир – это ухил, если я правильно ставлю ударение. Буквальный подход и аллегорический. И, возвращаясь к процитированным выше аятам из суры Коровы, я хотел бы спросить. Радикалы кладут эти и подобные им аяты в основание джихада, понимаемого как война с неверными, а их оппоненты говорят о противостоянии, как вы сказали, исключительно оборонительном, до тех пор, пока не удастся избавиться от гонений, от преследований за веру. И понятно, что разные толкования сегодня конкурируют в исламском богословии, может быть, не на паритетной основе, но оба возможны. Означает ли это, что внутри себя мусульманская культура все-таки до сих пор не породила абсолютного императивного запрета на насилие? Александр Александрович Гнатенко.
4: При ответе на этот и подобные вопросы, мне хотелось бы выйти за пределы Корана. Для ислама очень характерна некоторая неопределенность. Слово может быть неудачное, но все-таки оно описывает ту ситуацию, которая сложилась в исламе, может быть, буквально на следующий день после смерти пророка Мухаммада и продолжалась и продолжается вплоть до настоящего времени. Мусульмане, стремясь быть настоящими, правильными, хорошими мусульманами, делали две вещи. С одной стороны, они вовлекали в оборот, расширяли границы священного писания за счет включения в священное писание не только Корана, но и сунны пророка, то есть высказываний пророка Мухаммада или рассказов о действиях пророка Мухаммада. Основываясь на этих рассказах, они делали соответствующие выводы о том, как им нужно поступать в той или иной ситуации, которая, скажем, не предусмотрена Кораном. Был и другой способ, о котором вы упомянули. Этот способ толкования Корана, то есть углубление смыслов Корана за счет разъяснения тех слов, которые там употреблялись. Это простой тафсир. А были еще и так называемые толкования тауиль, это метафорические или символические толкования, когда из Корана выводились, а если уж говорить немножко другими словами, вкладывались в Коран те смыслы, которых в Коране, может быть, и не было. Они были очень спорными, и происходили споры между интерпретаторами. В ходе всех этих споров, всех этих дискуссий складывалась та самая исламская традиция, наследниками которой мы являемся в настоящее время. И эта исламская традиция исключительно богата. Но сначала идет Коран, затем идет значительно больший по объему корпус текстов, который называется сунной пророка, затем идут произведения авторитетных исламских ученых.
3: Мой вопрос профессору Ибрагиму, я сформулирую его еще раз. Скажите, все-таки внутри исламской культуры сложились ли критерии, не ваши личные, я как-то понял ваши предпочтения, а общие, позволяющие вытеснить призывы к насилию на периферию всякого богословского спора?
5: мусульманская культура – это культура 14 веков. В разные периоды господствовали разные толкования. На каких-то этапах были толкования Корана, и прежде всего не Корана, а Сунни, потому что в Коране меньше мест дают основания для наступательных действий. Но в современном мусульманском богословии в целом преобладает оборонительная доктрина насчет насилия. Другое дело – что есть группы, которые могут выдвигают наступательные толкования джихада, и эти люди не подчиняются никаким авторитетам, и вопрос об авторитете в мусульманской религиозной культуре, как и в иудейской культуре, очень сложный. У нас нет таких инстанций, которые запрещают другим выступать от имени мусульманской общины. У нас нет такой церкви, нет такой иерархии, но в целом в мусульманском богословии, тем более современном, абсолютно преобладает оборонительная доктрина джихада.

0: Мы заканчиваем нашу программу. В ней принимали участие доктор философских наук, президент Института религии и политики Александр Игнатенко и доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, переводчик Корана на русский язык Тауфик Ибрагим.
1: На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Поверх барьеров». Программу подготовили режиссеры Марина Смирнова и Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня гость нашего интервью – востоковед экспертного центра Руслан Сулейманов, который только что провел 2 недели в Афганистане. В Афганистане в тот момент, когда движение «Талибан» отмечало 5 лет своего прихода к власти. Как изменился Афганистан за эти 5 лет? Насколько устойчив новый режим? Что ищет Москва от союза с талибами? И почему Афганистан называют кладбищем империй? Поговорим обо всем этом в сегодняшней программе. Руслан, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Как сейчас отмечалось это 5-летие? Как победа над Америкой?
1: Прежде всего, это 5-летие отмечалось как освобождение Афганистана от внешней зависимости, и это то, чем прежде всего дорожат талибы, это то, что они считают своим главным достижением. Роль Америки не обязательно подсвечивается, но подчеркивается, что на протяжении 20 лет страна находилась под оккупацией, что власти в Афганистане были марионеточными, и вот теперь, наконец, Афганистан обрел своих настоящих правителей без какого-либо иностранного влияния, иностранного присутствия. И к этому 5-летию, конечно, готовились. По всему Афганистану были многочисленные плакаты, было очень много буклетов. Я, например, когда в Министерстве информации и культуры получал разрешение, мне вручили несколько буклетов, книг, где как раз рассказывается о том, как движение «Талибан» на протяжении 20 лет вело священную войну за освобождение страны от иноземцев. Именно так талибы и воспринимают свою 20-летнюю борьбу и ее итог.
0: Ну, талибы – это, как бы, так сказать, нарратив власти, нарратив победителей. А насколько это воспринимается населением? Или нельзя вообще говорить и как-то дать какую-то оценку, сделать замеры настроения населения?
1: Это действительно непросто, потому что Афганистан очень разобщен, и афганцы как нация до сих пор, можно сказать, не сформировались. И мне об этом говорят сами афганцы, потому что понимание пуштунов, понимание таджиков, понимание узбеков, афганец – это всегда разные понятия, разные представления о том, кто такие афганцы. И как минимум даже 2 языка в стране имеют статус государственного – дари и пушту. И вот это разделение условно на северян и южан, оно было всегда, и гражданская война проходила именно по этой линии разлома. И сейчас, по сути дела, к власти пришли южане, преимущественно пуштуны, в правительстве талибов, наверное, на 98% члены Кабмина – это именно пуштуны, хотя там есть 1-2 представителей таджиков и узбеков. Но, тем не менее, конечно, в широком смысле победу одержали пуштуны. Но я думаю, что сдерживающим фактором, в отличие от того, что было, скажем, в 90-е годы, когда талибы в первый раз установили контроль почти над всей территорией Афганистана, сейчас все-таки сказывается огромная усталость от более чем 40 лет войны и уже отсутствие каких-то ресурсов у других сил, формирований, которые могли бы бросить вызов талибам. Формально они до сих пор существуют. Есть фронт национального сопротивления. Это северяне, таджики, да, преимущественно. Но в реальности они не ведут никаких боевых действий. Это не то, что было, опять же, в конце 90-х годов. И население в общем и целом принимает еще и за счет того, что большинство жителей Афганистана – это все-таки крестьяне, это сельские жители, уровень урбанизации по-прежнему не очень высокий, менее 30%. И для них талибы, да, это если не какие-то национальные герои, то люди с идеей, люди, которые теряли жизни и, в общем, выстрадали вот эту победу. Но если мы говорим о городских жителях, то, конечно, для них талибы – это дикари, пришедшие из сельской местности со своими повадками, абсолютно чуждыми городскому классу. И если мы вспоминаем о кадрах пятилетней давности, когда из Афганистана люди бежали, буквально цепляясь за самолеты, это были как раз городские жители. Это люди с высшим образованием, другим представлением о личных свободах. Вот для них талибы неприемлемы, но таких все-таки на сегодняшний день меньшинство.
0: Их меньшинство. Вот это да, был мой следующий вопрос. Какова судьба, так скажем, просвещенного городского класса? Потому что в Афганистане все-таки были периоды модернизации, да, так сказать, люди получали и высшее образование, и за рубежом учились. Судьба этих людей, это большинство из них бежало, или сейчас они по-прежнему живут в городах, это какой-то мелкий средний бизнес, они адаптируются?
1: Очень сложно посчитать, сколько этих людей в процентном отношении бежали, сколько остались. Ну, конечно, бежало очень много. По разным оценкам, более миллиона человек. Кто-то в соседние Пакистан и Иран, кто-то дальше в Европу, в Соединенные Штаты. Бежали те, кто как раз сотрудничал с западными странами, у кого была возможность бежать. Но очень многие остались. Очень многие, если не приняли талибов, то как минимум смирились с этой данностью, неприятной, но неизбежной для них. И, скажем, во многих министерствах, кстати, на счастье талибов остались чиновники от прежнего режима. Это люди с высшим образованием, западным образованием, в том числе выпускники американских вузов. И благодаря им, скажем, экономика Афганистана не рухнула при всех тех тяготах, лишениях, которые существуют, и давление на афганскую экономику только увеличивается, она все-таки не посыпалась. И, скажем, национальная валюта за последние 5 лет даже укрепилась. Агентство Bloomberg называло валюту Афгани одной из самых перспективных.
0: Перспективных, да-да, у нее стоимость. Да. Вы знаете, это сейчас рассказываете, мне как-то напоминает после революции 17-го года Россия, да, это крестьянская страна, принимает некую власть радикалов, и, так сказать, остаются специалисты старой формации, остаются спецы старой формации, часть интеллигенции бежит или уничтожается, и, собственно, крестьянская страна принимает вот эту вот новую идеологическую власть.
1: В чем-то, наверное, да, эта параллель уместна. И здесь, наверное, стоит еще добавить, что...
0: Или, извините, Руслан, еще не раз спрошу, с Ираном можно сравнить с 78-м годом?
1: Сложно сравнить, потому что здесь я сразу сделал бы акцент на том, что все-таки талибы – это сунниты, а в Иране шиизм, как известно,
0: понятно,
1: это разные интерпретации ислама, это разное понимание какой-то своей исторической роли. А в Иране сразу же был взят курс на экспорт исламской революции, а талибы, они всегда подчеркивали свое афганское происхождение, из-за чего, скажем, у них всегда был конфликт с группировкой «Исламское государство», которое, как известно, стремится к построению всемирного халифата от Испании до Индийского океана. У талибов не было таких целей. Они всегда говорили о том, что они афганцы. И они собираются строить Исламский Эмират в отдельно взятом государстве. И они, конечно, не ищут какой-то поддержки у народа, не ищут какой-то легитимности. Они считают, что эта легитимность им дарована за ту борьбу, которую они вели на протяжении 20 лет, за то, что они теряли своих боевых товарищей, какие-то претерпевали увечья и все остальное. И они не ищут никакой легитимности. И тоже, наверное, не случайно, что они вообще запретили все политические партии. В Афганистане сегодня невозможна никакая оппозиция. Хотя вот в Иране формально есть демократические институты и во всяком

0: вызывает вопросы. Скажем, в Катаре, в Турции, президент Турции Тайип Эрдоган говорил о том, что их запреты по отношению к женщинам антиисламские. Ну, потому что у них ислам хоть и суннитского толка, но под очень большим влиянием пуштунского кодекса чести, так называемый Пуштунвала, и они что-то взяли из него, что-то взяли из ислама, то, что им нужно, то, что им выгодно. И часто это такие довольно жесткие интерпретации, скажем, положения женщин в обществе, того, как взимать налоги. Это вызывает непонимание даже в исламском мире. Скажем, руководитель главного исламского университета в Каире Аль-Азхара, шейх Ат-Тейб, тоже критиковал талибов за их ограничения, которые он также называл антиисламскими. Поэтому да, они как-то талибы сами по себе.
1: Ну, при том, что сами они с их самоназвания талибы – это ученики, как я понимаю, да? Вернее, ученики чего? Ислама? Корана?
0: Толик, да, это жаждущий знаний, требующий студент. Как правило, да, это студенты медресе, то есть религиозных школ, в основном из Пакистана, и это, в общем, не было ни для кого секретом, что в середине 90-х годов Пакистан активно поддерживал талибов. По разным данным, бывшие офицеры пакистанской разведки принимали участие в создании Талибана для того, чтобы обеспечить безопасность пакистанского государства, прежде всего, потому что в разгар гражданской войны Афганистан был очень нестабилен, непредсказуем, и Исламабаду тогда было, в общем, выгодно.
1: Уточнить на секундочку, Руслан, то есть это вообще истоки этого движения в 90-х годах, не в 80-х? Талибы не воевали с советскими войсками? Это не то же самое, что моджахеды?
0: Не то же самое, хотя многие члены Талибана действительно принимали участие в борьбе против Советского Союза, и тот же Мулла Омар, первый лидер Талибана, он как раз был в рядах муджахедов, но там был такой пестрый состав, независимо от этнического происхождения, там были и таджики, и пуштуны, и, как мне говорили многие афганцы, в общем, воевали все, потому что и Соединенные Штаты, и другие внешние силы предоставляли для этого ресурсы. Ну и помимо этого, афганцы вообще очень патриотичны, и для многих сам факт советского присутствия – это был вызов, это то, что было неприемлемо для них и без какого-то финансирования из-за рубежа, хотя российские власти, до этого советские, делали акцент именно на том, что вот, мол, американцы все сделали для того, чтобы в Афганистане было сопротивление. Нет, это сами по себе очень такие боевитые, патриотичные люди. И вот часть из них действительно примкнула к талибам. Движение было создано в 1994 году на юге Афганистана, как раз недалеко от границы с Пакистаном, в Кандагаре. И до сих пор сегодня ставка нынешнего верховного лидера Хайбутуллы Ахмадзаде находится именно в Кандагаре.
1: Ну да, как я понимаю, там разница между Кабулом и Кандагаром. Как бы бюрократия в Кабуле, а духовный центр в Кандагаре.
0: Да, и не просто духовный центр, а именно центр, из которого исходят основные ограничительные меры. Это ставка верховного лидера, и он укрепляет свое положение. Я как раз тоже был в Кандагаре и имел возможность наблюдать, как там просто укрепляется силовой аппарат, там у него своя гвардия, там уже целый ряд чиновников, довольно серьезных, довольно влиятельных. Например, пресс-секретарь Талибана, с которым я встречался, Забиулла Муджахид. 3 года назад мы встречались в Кабуле, теперь он уже в Кандагаре. И мало кто решится перечить верховному лидеру, хотя есть те, кто с ним не согласен. Вот, собственно, члены правительства в Кабуле, они узнают о многих ограничениях, о многих запретах уже постфактум. И была очень показательная история в прошлом году, когда, опять же, по решению верховного лидера в Афганистане был отключен интернет. Но этот запрет продержался только 3 дня, и на третий день власти в Кабуле сказали, что все, хватит, это просто недопустимо, у нас ничего не работает, и банки не работают. И

0: Вообще страна просто заморожена. И интернет вернули, несмотря на вот этот запрет верховного лидера. Тоже очень показательная история со смартфонами. В июне этого года верховный лидер запретил смартфоны чиновникам. Но, по моим наблюдениям, как-то они не торопятся отказываться от смартфонов, даже те, кто находится в Кандагаре.
1: То есть там есть, как я понимаю, какая-то серая зона. С одной стороны, мы слышим о вот этих совершенно драконовских запретах, прежде всего, что касается женщин, образования. С другой стороны, читая ваше интервью, я понимаю, что как бы с женщинами все не так просто, не так однозначно, и не то, что улицы там сплошь женщинами в этих самых, в бурках, только с открытыми глазами.
0: Со стороны, конечно, картина выглядит более ужасающей, и может показаться, что все, там у женщин вообще никаких прав, никакой возможности даже выходить из дома, но на практике это не так, и опять же, это связано с тем, что даже многие талибы не согласны с вот этими ограничениями, в частности, с запретом на получение образования девочками, девушками после 6 класса. Некоторые чиновники от талибов мне прямо говорили, что они считают, что это против ислама, потому что на протяжении 20 лет, находясь в подполье, в изгнании, они жили в таких странах, как Катар, Пакистан, и отдавали своих дочерей в школу, и видели, что с ними ничего страшного не происходит. И многие другие запреты в отношении женщин, они тоже не считают нормальными. И здесь мы опять же наталкиваемся на столкновение города и деревни. В Кабуле, в Герате, где я был, в других крупных городах, женщины преимущественно ходят с открытыми лицами. Я думаю, что каждая вторая точно. Хотя формально все должны ходить в бурках. Женщины свободно перемещаются по городу, могут взять такси и ехать без сопровождения родственника мужчины. Хотя формально женщины должны быть в сопровождении так называемого махрама, родственника мужского пола. То есть тоже не соблюдается этот запрет. Кроме того, есть какие-то школы или просто исламские, формально исламские учебные заведения, где девочки, девушки после 6 класса все-таки получают образование. Понятно, что там обязательная составляющая – это какие-то религиозные курсы. Но помимо этого они изучают математику, физику, другие дисциплины. Это вот хоть какое-то смягчающее обстоятельство. Но если мы переносимся в деревню, в сельскую местность, то там, конечно, вот эти запреты действуют по полной. И не потому что там роль талибов мощнее, сильнее, просто потому что там всегда были такие порядки, и до талибов женщины там ходили в бурках.
1: Ну да, они и до либо входили. Ну вот это, собственно, да, подводит меня к главному вопросу. То есть, если, скажем, взять деревенское, крестьянское большинство, они воспринимают эту власть как свою? То есть они или вообще не стоят, если власть есть власть, да, собственно, как и в России во многом то же самое, там, кто бы ни был в Кремле, да, это власть, и мы живем, мы подчиняемся какой-то власти. То есть в этом отношении у них достаточно такой безграничный ресурс у талибов.
0: В целом безграничный ресурс, потому что нет никакой альтернативы, нет никакого сопротивления. Если мы говорим о сельских жителях, то они всегда опирались на мнение своих лидеров, так называемых сельских старост. И при прежней власти большинство вот этих сельских старост, они очень часто имели какой-то духовный сан, были, скажем, муфтиями. Они были связаны с Талибаном. В этой как раз сельской местности у них всегда было очень серьезное влияние. Например, когда проводились общенациональные выборы в Афганистане, талибы распространяли свои листовки или просто приходили в села и говорили, что вы не должны участвовать в этих выборах. И люди не ходили на выборы. А кто приходил, тому там трубали руки. И этого было достаточно, чтобы больше никто в той или иной деревне не ходил на вот эти выборы. То есть у них там всегда было очень широкое влияние, широкое присутствие. И сейчас уж тем более вот эти сельские жители, опираясь на мнение своих старост, вот этих руководителей на местах, они, конечно, воспринимают талибов как вполне себе легитимную власть.
1: Последний вопрос в этой части. А вот отрубали руки. Насколько действительно сейчас распространено, существует такое вот насилие, как, там, не знаю, побитие камнями, отрубание рук, казни различные? Насколько это применяется?
0: Казни существуют в нынешнем Афганистане, и время от времени они применяются.
1: Публичные?
0: Вот я хотел как раз сказать, что уже не публичные, в отличие от того, что творили талибы 25-30 лет назад.
1: Ну или от Ирана того же, где на кранах вешают.
0: Вот этого не происходит. Прежде, в первый заход с 96 по 2001 год, тогда, конечно, весь мир ужасался от того, как талибы устраивали публичные казни на стадионах, скажем, побивали женщин камнями. Но сейчас этого не происходит. Я думаю, что во многом они все равно озабочены каким-то внешним имиджем. Во-первых, они очень хотят признания по-прежнему. Уже мало на что рассчитывают, но тем не менее для них важно сохранять отношения, нормальные отношения и с исламским миром, и с западным миром. То есть я думаю, в том числе поэтому. Ну и сами талибы изменились. Опять же, находясь много лет в изгнании, в подполье, в других странах, они принимали какие-то другие культуры. И, скажем, если в свой первый заход они изымали видеомагнитофоны, вообще запрещали любую видеопродукцию, сейчас талибы сами охотно делают селфи, заводят страницы в Фейсбуке. Это немножко другие все-таки талибы. И это, опять же, хоть какое-то, но смягчающее обстоятельство.
1: Интересно. Хорошо. Спасибо. Давайте тогда сейчас сделаем маленькую паузу и дальше поговорим о более широком контексте существования Афганистана. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к пятилетию прихода к власти движения «Талибан», которое строит новый Афганистан. И разобраться с тем, что это такое, помогает нам востоковед, эксперт НЕС-центра Руслан Сулейманов. Руслан, я хотел сейчас более широкий вопрос задать, такой философский. Why Afghanistan? Почему Афганистан? Почему уже которое столетие империи идут в Афганистан и, в общем, терпят там поражения одна за другой. Британская, советская, если это Советский Союз как империю, сейчас США. Что такого в Афганистане, что за него постоянно идет такая вот борьба за контроль?
0: Прежде всего, я думаю, это географическое расположение. Очень важное, очень стратегическое. Это просто перекресток. Афганистан граничит и с Центральной Азией, и с Ираном, и с Китаем, и с Пакистаном. И, конечно, многие крупные державы, решая свои геополитические задачи, не могли обходить Афганистан стороной, начиная с британцев в XIX веке, продолжая Советским Союзом в 20 веке, не будем углубляться, почему с какой целью Москва заходила в Афганистан, но так или иначе это тоже связано с геополитикой. Одно из объяснений было связано с опасностью экспорта, опять же, исламской революции из Ирана, опасностью укрепления китайского влияния буквально под боком у границ, да, Советского Союза тогда.
1: Ну, геополитические разные. Хорошо, советские сейчас не будем углубляться. А что в России сейчас? Что ищет Москва сейчас в союзе с талибами? Что это, союз изгоев или нечто большее?
0: В общем, у Москвы никогда не было четкой стратегии по Афганистану. И при прежнем режиме Россия как-то наблюдала за тем, что там происходит. Наблюдала за попытками американцев и их союзников победить терроризм в лице тех же талибов, наблюдала за тем, что это практически невозможно, что, в общем, американцы, по сути, повторяют те ошибки, которые мне делала Москва. Но по мере осознания того, что победить талибов невозможно, Кремль вступил с ними в диалог, стал приглашать их в Москву еще задолго до того, как они пришли к власти. И тоже очень показательно, что российский посол Жирнов стал первым иностранным послом, который встретился с талибами после падения Кабула в августе 2021 года. Я думаю, что сегодня Россия стремится решить вопросы, связанные с безопасностью, как-никак террористическая угроза никуда не ушла, угроза контрабанды наркотиков тоже никуда не ушла, а без Афганистана эти проблемы решить невозможно. Другой власти, кроме талибов, в Афганистане нет, поэтому с ними нужно сотрудничать. Я думаю, что это попытка как-то насолить в очередной раз американцам, Западу в широком смысле. Мы помним, как российская пропаганда восторгалась талибами, как их преподносили в качестве антизападной силы, и это, конечно, очень вписывается вот в общий такой антизападный нарратив. В практическом смысле Россия не может предложить талибам какого-то тесного экономического партнерства, как, например, Китай, Иран. Это главные торговые союзники, но вместе с тем в мае нынешнего года Россия подписала с талибами соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Москва, очевидно, хочет заполнить вот этот вакуум, если так можно выразиться, безопасности, образовавшийся в регионе вообще после ухода американцев других западных сил. Долгое время Россия была там на вторых ролях, теперь хочет играть вроде как первую скрипку в сфере безопасности, то есть быть гарантом безопасности в регионе. Но пока я думаю, что это далеко от практической реализации, пока это скорее на словах, на уровне каких-то деклараций. Все-таки талибы, они сами по себе, и, как я уже говорил, они не допускают никакого иностранного присутствия, будь то китайское, российское или какое-то еще.
1: А на уровне воспоминаний, то, что мы говорили, что многие талибы были в числе моджахедов, боровшихся еще с советским вторжением в 80-е годы, нету в каких-то травматических воспоминаний по поводу, да, советских солдат, по поводу роли СССР в истории Афганистана?
0: Я думаю, что это уже перевернутые страницы, как говорят сами талибы, все это уже в прошлом. И в Москве ведь тоже не вспоминают о том, что талибы в свое время признали независимость Ичкерии. Это то, что, в общем, поставило крест в начале нулевых годов на какую-либо перспективу сотрудничества Москвы с талибами. Это все осталось в прошлом. Если говорить с простыми афганцами, говорить с афганцами, которые даже участвовали в военных действиях против Советского Союза, то, в общем, там нет какой-то агрессии, какой-то ненависти. Действительно, это часто какие-то романтические воспоминания. Я думаю, именно из-за того, что это были времена молодости этих людей. И для любого человека молодость – это какое-то светлое, приятное время, в которое приятно вернуться в своих воспоминаниях. И во всяком случае, при прежнем режиме я знаю, что очень часто участники военных действий со стороны Советского Союза посещали Афганистан, и вчерашние моджахеды их спокойно принимали.
1: Принимали.
0: То есть в этом плане нет никаких
1: А вот
0: проблем.
1: такой неожиданный вопрос. Мы сейчас видим, как вот эти, так сказать, участники такой оси Союза Отверженных участвуют так или иначе в войне с Украиной. Мы видим, как там северокорейские солдаты, целые вообще дивизии, по-моему, скоро отправляться будут, и ракеты северокорейские, иранские дроны и ракеты. А невозможно ли представить, что и Афганистан как-то, что талибы как-то поучаствуют на стороне России в этой войне?
0: Пока мне сложно это представить. Я думаю, что Северная Корея – это такой исключительный пример, потому что те же иранцы формально, они не поддерживают Москву и на официальном уровне подчеркивают, что они за территориальную целостность Украины и даже отрицают тот факт, что поставляли вооружение Кремлю для войны против Украины. Тем более иранцы не готовы, не собираются отправлять своих военных. Я думаю, что талибы тоже не видят для себя никакого резона, никакого смысла. Взамен Кремль пока, во всяком случае, ничего серьезного не предложил. Талибы прекрасно, скажем, сотрудничают с китайцами, которые добывают медную руду Сейчас там проводят исследования по добыче нефти, и для талибов это гораздо более привлекательно, потому что это миллиарды долларов, это инвестиции. А что может предложить Россия, такой открытый вопрос. И для чего ехать воевать, неизвестно куда, неизвестно за что. То есть
1: Нет, ну за
0: для
1: деньги,
0: талибов...
1: как рекрутируют же, мы видим, индусов, непальцев, многих граждан, многих стран мира.
0: В плане какой-то частной практики, наверное, это тоже нельзя исключать, и мы знаем, что очень много представителей арабских стран участвуют, да, африканских стран, но это не на уровне правительств, не на уровне
1: Понятно.
0: государств.
1: Да.
0: Наоборот, мы видим даже критику со стороны каких-то арабских лидеров за то, что вот их граждан эксплуатирует Россия. Вот от
1: Согласен,
0: талибов я,
1: да.
0: естественно, не жду, да, что вот они согласятся на это.
1: Талибских батальонов. А вы упомянули такую интересную деталь, когда говорили об отношении, почему Москва, что Москва ищет в Кабуле, что она ищет в Афганистане, наркотики. А насколько удалось талибам решить вопрос наркотиков, да, всего вот этого вот золотого полумесяца, всего этого огромного региона по производству опиума? Удалось ли талибам это решить, или по-прежнему существует наркотрафик, идущий через Россию, через Центральную Азию в Россию?
0: За последние 5 лет талибам многое удалось сделать. Буквально сразу, опять же, верховный лидер Хайбатулла Ахундзаде издал указ об уничтожении маковых полей. И по оценкам ООН эти поля сократились уже на 95% в
1: Ага.
0: сравнении с тем, что было в 2022 году. Талибы мне называли цифру 98%. Но так или иначе, это действительно очень серьезный сдвиг. Хотя проблема в том, что талибы ничего не предлагают сельским жителям взамен.
1: Ну
0: То
1: да, с
0: есть,
1: чего им жить? У них вся экономика стояла на выращивании мака.
0: на сегодняшний день примерно 5 миллионов человек просто остались без заработка. Пока удается худо-бедно компенсировать через гуманитарную помощь, которая поступает в Афганистан, и теперь эта гуманитарная помощь доходит до самых отдаленных сел, потому что прежде из-за боевых действий это было просто невозможно. Вот за счет этого как-то талибы пытаются решить вопрос, но все равно напряжение, я знаю, в сельской местности остается, а так в целом они действительно многое сделали для победы над наркотрафиком.
1: Но вот это подводит нас к очень важному вопросу, самому болезненному, может быть, это социально-экономическая ситуация в Афганистане. Это же фактически сейчас на уровне социальной катастрофы. Как с этим бороться и какой из этого дальнейший выход?
0: Мне сложно дать какой-то однозначный ответ. Я думаю, что вот международное сообщество в целом не решило для себя, как взаимодействовать с талибами. Вот все последние 5 лет пытались применять давление, заставить талибов изменить их поведение, отменить репрессивные драконовские законы в отношении женщин прежде всего. Но талибы не готовы меняться под внешним давлением. И чем больше на них давят, тем больше они вводят какие-то новые ограничения. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужна какая-то новая стратегия. Но самое главное – это просто не забывать про Афганистан, потому что многие и простые жители, и чиновники от талибов мне говорили, что про них просто забыли. Понятно, что в мире многое произошло за последние 5 лет, и есть вопросы поактуальнее Афганистан, но тем не менее это все равно проблема, и более половины 40-миллионного населения в Афганистане остро нуждается в гуманитарной помощи, а ее объемы резко сократились. Скажем, в 2021 году это были порядка 4 миллиардов долларов, а сейчас чуть больше 1 миллиарда, то есть 4 раза. И это, опять же, следствие того, что просто про Афганистан забывают. Я думаю, что, во-первых, не забывать про Афганистан, во-вторых, все-таки пытаться настроить какой-то диалог и не давить на талибов. Не значит, что нужно смириться с тем, что они творят в отношении женщин, да, но как-то договариваться, потому что просто давление, просто ультиматумы, они не работают.
1: Ну вот как раз сейчас, мне кажется, что идет некая тенденция на ну, не на нормализацию талибов, но на всесторонний диалог, потому что, да, я как понимаю, естественно, и Китай, и с Ираном, с одной стороны, и европейские страны, и Россия. То есть вот за эти 5 лет, если посмотреть, страна постепенно, несмотря на то, что она никем не признана, да, кроме России. С Россией, кстати, что сейчас обстоит? Она признана официально или как? С нее же снято клеймо вот этой вот террористической организации. Что там? То есть Россия признает талибский Афганистан?
0: Да, Россия единственная страна в мире, которая официально объявила о признании правительства Исламского Эмирата Афганистан. Но, как мне говорили талибы, в частности, пресс-секретарь Забиулла Муджахид, нас признают и другие страны, просто они об этом не заявляют. Что, в общем, похоже на правду, потому что если мы говорим о каких-то региональных игроках, то они, можно сказать, с первого дня сотрудничают с талибами. Я имею в виду Китай, Центральную Азию, Индию, Пакистан, хотя там отношения ухудшились в последнее время, но тем не менее все сотрудничают, отправляют свои делегации. Китай принял посла, назначенного талибами уже. Это, я думаю, во многом
1: связано. То есть в Пекине есть талибский посол?
0: В Пекине есть талибский посол, в Эмиратах есть, в России, соответственно, есть. В России пока единственная страна, где флаг Исламского Эмирата поднят над посольством. Над другими посольствами, это такой дипломатический казус во всех странах мира, пока по-прежнему флаг несуществующего уже государства Исламской Республики Афганистан. Но взаимодействие продолжается, и вот если мы говорим, опять же, о региональных странах, о России, то это, конечно, страны, которые, мягко говоря, не очень заботятся такими вопросами, как права человека, права женщин. Это не те, кто будет читать нотации талибам и требовать их поменять свое поведение. Вот я с трудом себе представляю, что какой-нибудь Си Цзиньпинь будет учить талибов, там, как обращаться с женщинами. Нет, в отличие от западных стран, да, они по-прежнему выдвигают это в качестве ультиматума. Но...
1: Или Эрдоган, как вы уже сказали, да, у него есть тоже...
0: Эрдоган, да, но это не означает, что он отказывается от сотрудничества с талибами. Турция тоже сотрудничает, тоже. И в афганском посольстве в Анкаре, я знаю, тоже уже есть представители Талибана. Европейские страны тоже меняют свое отношение, прежде всего из-за проблемы мигрантов. А вот, кстати, в Берлине, где я получал визу, хоть германские власти формально это не признавали, но я думаю, это уже свершившийся факт, там есть представители Талибана. И в том числе благодаря этому, скажем, Германия уже осуществляет депортацию афганских граждан, которые незаконно находятся на германской территории. То есть, да, можно сказать, отношение меняется.
1: Но есть ли у этого дальнейший выход, дальнейшая перспектива?
0: Здесь, я думаю, развилка очень простая. Либо это будет дальнейшая изоляция, скатывание в забытие, сокращение международной помощи и такая консервация режима, либо это все-таки будет какой-то диалог, возможно, с постепенными уступками, изменением поведения самих талибов. Это в отдаленной перспективе. Но все-таки, на мой взгляд, очень важно, чтобы просто про Афганистан не забывали, и тогда у афганцев, у простых афганцев все-таки будет шанс на какую-то нормализацию, на то, что экономическая ситуация будет как-то выравниваться.
1: Я так понимаю, что не забывает об Афганистане его ближайший сосед Пакистан. В чем там была причина и какие сейчас состояния после вот этой короткой афгано-пакистанской войны?
0: Да, у этого конфликта очень давняя история, и она восходит корнями еще к концу XIX века.
1: Когда колониальному периоду, как принято говорить, да, все оттуда.
0: Да,
1: все
0: когда оттуда. Британцы провели границу, так называемую линию Дюранда, и ни одно афганское правительство не признавало эту линию, не признавало эту границу, и до талибов, собственно, талибы не признают ее, а вот пакистанцы признают, и это одна причина – неурегулированность границы. Вторая причина – это активность террористических группировок, прежде всего Тахрик и Талибан и Пакистан. Это такой филиал талибов в Пакистане, хотя афганские талибы отрицают какую-либо связь. Они говорят, что нет, они сами по себе, мы сами по себе, мы не вмешиваемся во внутренние дела Пакистана. Вот, Исламабад с этим не согласен. Исламабад требует от Кабула приструнить своих собратьев. И это тоже одно из противоречий. Отношения, конечно, очень ухудшились. Пакистан сейчас враг номер один, и об этом мне говорили буквально все. Из-за этого, кстати, очень много афганцев были вынуждены вернуться в Афганистан. И население страны увеличилось, кстати, почти на 10% за последние 3 года. Это тоже одна из таких серьезных проблем – афганские беженцы.
1: То есть вернулось где-то 3-4 миллиона.
0: Да, именно так, да. Это такая тоже одна из проблем, но конфликт не урегулирован усилиями посредников в лице Турции, в лице Катара, Саудовской Аравии. Как-то удалось погасить вот этот пожар. Весной была горячая фаза, очередная, кстати, это же не первое обострение было.
1: Да.
0: Но я думаю, что это опять до очередного
1: До
0: обострения.
1: следующего, да. Примерно
0: Да.
1: как в Кашмире. Знаете, рассказываете что-то, где британцы линию не провели, все, уже 100 лет проблемы. Что линия Маунтбеттена в Индии, что здесь между Афганистаном и Пакистаном. Так что да, колониальный период до сих пор нам отзывается. Руслан Сулейманов с нами сегодня на связи в гостях, а мы продолжим наш разговор к третьей встрече заключительной части буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 5-летию победы Талибана в Афганистане. Что это значит для страны, но и шире, для всего исламского мира, для всего мира вообще? Можно ли говорить о том, что повсюду приходят к власти радикалы, фундаменталисты? Продолжаем наш разговор с востоковедом, экспертом НЭС-центра Русланом Сулеймановым. Руслан, ну вот хотелось бы, да, сейчас в более широком контексте поговорить. Может быть, начать с Америки, да, как, собственно, сам весь большой разговор. Потому что вот то, что произошло за последние годы, ну, собственно, даже и в этом году, фактически такая неудачная война в с Ираном, война за контроль над Армузским проливом, мы видим, как США уходят, сворачивают свои обязательства. Да, это то, что произошло тогда еще при Байдене с Афганистаном, сейчас то, что происходит при Трампе. Фактически сворачивается роль неких мировых жандармов и внешних сил, и регион остается предоставлен сам себе на волю таких вот достаточно фундаментальных радикальных режимов. Мы можем ли здесь вот подвести некий общий знаменатель под происходящее в Афганистане и то, что сейчас происходит в Иране?
0: Мне, если честно, сложно как-то это все совместить в один большой клубок, но я думаю, что общая тенденция, общая закономерность, вы правы в том, что американцам все сложнее и сложнее совладать с этим разным, с этим сложным регионом. И именно поэтому многие региональные державы, региональные игроки стремятся к тому, чтобы обеспечить свою безопасность уже самостоятельно, альтернативными путями. И недавняя сделка Турции, Пакистана и Саудовской Аравии – это наилучший тому пример, когда страны региона решают сами, как уже обеспечить собственную безопасность. Это один пример. Есть пример, когда арабские государства, я имею в виду прежде всего Объединенные Арабские Эмираты, идут на сотрудничество с Израилем. Это тоже по-своему показательно. И, в общем, уже, наверное, ни для кого не секрет, что как раз война в Персидском заливе и, мягко говоря, неаккуратные действия Трампа подвигнули власти Эмиратов к тому, чтобы сотрудничать с Израилем и обеспечивать свою безопасность уже без участия американцев. А вот саудовцы пошли по пути такой исламской коалиции, привлекли Катар, привлекли Пакистан, привлекли Турцию, возможно, будет участвовать Египет, возможно, будет Катар. И это тоже по-своему показательно. И я думаю, что здесь нужно отмотать еще на какое-то время назад, скажем, в прошлом году были довольно серьезные изменения, связанные с 12-дневной войной, когда территория Катара подверглась иранской атаке. Затем удар Израиля, опять же, по катарской территории, а именно по офису «Хамас», тоже заставил многих арабов, как минимум, задуматься о собственной безопасности. Поэтому, да, безусловно, американцы уходят. Это не то, что было 15-20 лет назад, когда США были в Ираке, были в Афганистане, пытались в том числе продвигать свои ценности, строить демократию в Афганистане, в Ираке. Всем известно, что из этого вышло. И я думаю, что Вашингтон сам постепенно принял для себя решение, что это невыгодно, что это бесперспективно. Но формально такие государственники в Соединенных Штатах, я думаю, вам скажут, что проблема терроризма все-таки решена, проблема Аль-Каиды тоже, в общем, была закрыта, и с территории Афганистана уже не исходит такой террористической угрозы, как в 2001 году.
1: Да.
0: Проблема боевиков Исламского государства, которое, в свою очередь, произрастало из событий в Ираке, тоже, можно сказать, решена. Остаются какие-то спящие ячейки в Ираке, в Сирии, в африканских странах. Но это уже не то Исламское государство, что в середине 10-х годов.
1: Ну да, Аль-Каида решена, Исламское государство решено, но все равно остается факт усиления политического и радикального фундаменталистского ислама. Если посмотреть даже на нынешнюю эволюцию и иранского режима после убийства Хамены, и талибов, и хуситов в Йемене, можно ли говорить, что в регионе постепенно укрепляется и оформляется в некую общую силу, ну пускай не общую, но все равно это как бы большой глобальный факт, вот такой вот радикальный фундаментальный ислам. Естественно, учитывая, что это все разное, есть шииты, сунниты и так далее.
0: И да, и нет. С одной стороны, мы наблюдали действительно солидарность, единство мусульманского мира на фоне событий в секторе Газа, войны. И осуждение действий Израиля, оно сплотило даже те страны, которые находились в конфликте между собой, например, Саудовская Аравия и Иран, когда представители Ирана стали участвовать в одних форумах с арабами, подписываться под общими декларациями, это то, что было невозможно представить до событий вокруг сектора Газа. В этом плане, да, произошли изменения, и этим, конечно, не преминули воспользоваться многие радикальные силы. Если мы говорим о Хизбалле в Ливане, о хуситах в Йемене, но это все-таки частные случаи, и это те группировки, которые связаны с Ираном, так называемые прокси. А в то же время не будем забывать о том, что исламистские проекты, как политическое явление, они все провалились. В 2011 году на фоне арабской весны был шанс у тех же братьев-мусульман в Египте, в Тунисе, в Ливии. Они все провалились, они ведь даже пришли к власти, но не смогли удержать эту власть. У них не было политического опыта, они не смогли ничего предложить своим народам. И в конце концов были свергнуты или просто остались не у дел. Есть пример Сирии, где исламисты пришли к власти. Но это тоже такой исключительный пример, когда в том числе при участии региональных держав, Турции, Катара, Саудовской Аравии, при участии Соединенных Штатов, которые активно поддерживают Ахмеда Ашара, вчерашнего Абу Мухаммеда Аль-Джулани, и он подчеркивает, что он не хочет строить новый Талибан, Исламский Эмират, Афганистан. Он подчеркивает светский характер своей власти, он там организовал парламентские выборы с разными оговорками, но тем не менее. И Сирия — это точно не Афганистан. Поэтому Регион очень пестрый, очень разный. И говорить точно о формировании какой-то тенденции укрепления исламских радикалов, исламских фундаменталистов я бы все-таки не стал.
1: То есть 21 век в этом отношении все-таки пока не по Хантингтону идет, да, в смысле конфликта цивилизации, оформления вот этой исламской политической цивилизации, которая бросает экзистенциальный вызов Западу.
0: Столкновение цивилизации, оно есть, и оно все-таки происходит, на мой взгляд, на бытовом уровне, потому что если говорить просто с мусульманами, и не обязательно в мусульманских странах, с мусульманами в Европе, то они много чего вам скажут о Западе, о его двуличии, о том, как он утратил моральный облик и все остальное. И многие мусульмане, несмотря на экономические проблемы, на технологическое отставание, они считают себя выше представителей Запада в духовном смысле, что они сохранили религию, сохранили свои ценности, традиционные ценности, если угодно. И в этом плане как конфликт, конечно, существует, и то, что мы наблюдаем в Европе, периодические столкновения, стычки между представителями мусульманских народов и местных жителей, столкновения из-за Израиля, это тоже такой яркий пример вот как раз столкновения цивилизаций, но не на политическом уровне. То есть нет никакой мусульманской коалиции, мусульманских стран, которые объединяются против Запада, против Европы. Вот в этом плане все-таки столкновение цивилизаций не происходит, только на бытовом уровне.
1: Ну и тем более, да, такие сценарии по Уильбеку, да, как в романе «Покорность», когда ислам захватывает уже в европейской стране какие-то политические позиции.
0: Нет, я не вижу этой угрозы, хотя об этом говорят, наверное, уже десятилетия, и
1: да.
0: 10-20 лет назад говорили, что вот мусульмане придут к власти, захватят Европу. Да, мы видим, что мусульмане по происхождению занимают какие-то государственные посты и в Соединенных Штатах, и в Европе, но они при этом интегрируются, и они выступают как носители западных ценностей. Они проходят через демократические институты, их избирают на выборах, они должны бороться за европейского избирателя. Поэтому я не вижу какой-то угрозы нашествие мусульман на Европу или захвата Европы мусульманами. Я думаю, что это какие-то апокалиптические сценарии и высосанные.
1: Но они скорее, да, они скорее, мне кажется, относятся к европейской политике идентичности и, так сказать, в том числе и к крайне правым движениям в Европе. Вот мне кажется, если действительно подводить общий знаменатель, то это то, что 21 век – это вот идентитарное движение. И я бы здесь подвел, попытался, да, я все пытаюсь какую-то big picture во всем этом построить, да, провести некую параллель между, там, я не знаю, Марин Ле Пен и Брекзитом, и, с другой стороны, даже идеей русского мира, и, с третьей стороны, теми же талибами в Афганистане, да, или там движением «Исламский джихад». То есть это все какие-то, так сказать, такие идентитарные, локальные идентитарные ответы на вызов глобализации.
0: Да, я с вами согласен, и тот правый подъем, о котором вы упомянули, это следствие, это реакция прежде всего на кризис беженцев середины 10-х годов, на огромное число беженцев из Сирии, из Ирака, из Афганистана, и это то, что позволило многим правым укрепить свои позиции на фоне вот такой антимигрантской риторики в том числе. Но это как реакция, я думаю, что это в моменте, как сейчас модно говорить, это движение действительно на подъеме. Но опять же, я здесь не вижу какого-то глобального столкновения, что вот условно правые в Италии, во Франции, АФД в Германии, приходя к власти, начинают какой-то крестовый поход, объявляют войну исламу. Нет, они просто зарабатывают политические очки, и именно на этой такой антимигрантской крайне правой риторике просто пытаются занять хлебные места, победить на выборах, но не более того. Никаких далеко идущих планов, повторюсь, там походы на Ближний Восток они точно не планируют.
1: Ну и последнее, наверное, что сегодня сможем обсудить, это то, что вы уже упомянули, говоря о конфликте ислама и Запада. Конечно, невозможно сегодня, в 26-м году, это обойти. Это фактор Газы. Можно ли сказать, что Газа сейчас является вот тем главным расколом, той главной, собственно, клином, который, вокруг которого крутится спираль конфликта и, так сказать, возможной даже там будущей войны мировой?
0: Я думаю, что Газа во многом уже забыта, и мне об этом говорят многие палестинцы, что было много разговоров, был помпезный саммит в Шарм-эш-Шейхе, подписание документа о прекращении войны уже почти год назад, да, в октябре. Но с тех пор мало что изменилось.
1: Но проблема-то остается в целом.
0: Проблема остается.
1: Не заметешь под ковер палестинцев.
0: Хамас никуда не ушел. Никакой альтернативной власти там не появилось. Гуманитарные проблемы там не решаются. Там катастрофические проблемы с продовольствием, с болезнями, с нехваткой медикаментов. Эти проблемы не решаются, и это все сводится к тому, что проблемы Газы должны решать, собственно, сами жители Газы или палестинцы. Но никакой серьезной консолидации даже в мусульманском мире мы не наблюдаем.
1: Была же, вы говорите, что вот в момент, когда, так сказать, была война Израиля, была, так сказать, даже такие contrarian, да, противоборствующие силы в исламском мире объединились.
0: Действительно, в момент боевых действий, в момент конфликта, когда каждый день появлялись чудовищные кадры из Газы, была консолидация. И на каком-то бытовом, опять же, уровне, скажем так, она сохраняется. И флаги Палестины можно встретить буквально в любой мусульманской стране, и в том же в Афганистане, у стражей порядка, у талибов на нашивках, помимо разных символов, есть в том числе и флаг Палестины. Но это же не привело к формированию какой-то военной антиизраильской коалиции, к формированию какого-то единого фронта. Это такая поддержка скорее на словах, на цивилизационном уровне, что, мол, да, мы вместе с жителями Газы, но всерьез никто воевать с Израилем, а значит, и с Соединенными Штатами не решается, за исключением Ирана и его прокси, хотя это тоже нельзя назвать какими-то полномасштабными действиями. То есть хуситы, Хизбалла запускали ракеты по Израилю, да, это тоже очень масштабно, очень серьезно, но это не полноценная война. И поэтому здесь тоже такая поддержка скорее на словах.
1: Понятно, понятно. Но тем не менее, да, все равно, даже если открытой войне не ведется, вот это образ большого сатаны и малого сатаны, и вот это вот зреющее, бурлящее в исламском мире ненависть по отношению к Америке и к Израилю, она никуда не девается. И
0: да, является... но я здесь дополню, извините, что
1: да.
0: Вот недовольство на арабской, на мусульманской улице, оно огромное. Да, действительно, неприятие Израиля, наверное, такое, как не было никогда. Но в политическом смысле ничего не изменилось. Вот 6 из 22 арабских стран, у которых есть дипотношения с Израилем, они эти отношения не разорвали. Значит, отношения с Израилем все-таки важны.
1: Ну, то есть, да, институционально все остается по-прежнему. Ну что ж, Руслан, спасибо большое за этот рассказ, подробный рассказ об Афганистане в пятилетие победы талибов по следам вашего двухнедельного пребывания в разных городах Афганистана. Востоковед Руслан Сулейманов был с нами в гостях, был у нас в гостях эксперт Нест-центра. Спасибо, Руслан.
0: Спасибо вам.
1: И в заключение этого разговора позволю себе немного геополитики в духе, не к ночи будь помянут, Александра Гельча Дугина. Афганистан находится на стыке сразу трех крупных тектонических плит – евразийской, индийской и аравийской. Из-за этого территория страны испещрена сетью геологических разломов, что делает ее одной из самых сейсмоопасных зон в мире. Одновременно через Афганистан проходят геополитические разломы. За последние 100 лет там проиграли 3 империи – британская, советская и Соединенные Штаты. Какая же следующая империя потерпит там поражение? Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Вчера, кстати, был мой день рождения, 16 июня, ну а сегодня у нас 279-й выпуск программы «Музыка на свободе». Хедлайнеры сегодняшней программы — это различные группы, певицы из города Ливерпуля 60-х годов. Да, вот в это самое время мы с вами перенесемся и послушаем «Мерси Бит», ливерпульский саунд 60-х, знаменитый и легендарный. Ну а начнем тоже со знаменитого и легендарного персонажа по кличке Бьорк. Знаете эту исландскую певицу, и наверняка знаете, что не так давно у нее вышел новый альбом, 10-й уже по счету, называется «Фоссора», что в переводе с латыни означает вроде бы как «раскопки» или, в общем, какое-то «копание». Альбом, как всегда, у Бьорк довольно своеобразный и не повторяющий ее предыдущие альбомы. Я не слишком большой поклонник Бьорк, то есть, ну, есть у меня для этого причины, в том числе и личное, как-то наше с ней знакомство еще в те времена, когда она солировала в группе Sugar Cubes, знакомство наше не очень сложилось, но бесспорно талантливая, интересная артистка. И вот этот альбом, он, пожалуй, приближает ее к тому, что называется камерная музыка. То есть, ну, такая вот современная камерная классика. Проиллюстрирую это песней «О Вуле».

Бьорк из Исландии, разумеется, жительница города Рейкьявика, альбом «Фоссора» и песня «Овуле». Следующий альбом я откопал, находясь в Америке, и это русско-американская группа под названием «Ворона». На альбоме о группе мало что сказано, кроме того, что руководит ею, поет и играет на гитаре и сочиняет человек по имени Женя Коган, а вместе с ним там еще Аня Коган на клавишных и подпевках, а также там имеется очень хороший саксофонист и кларнетист по имени Кит Йейтс. Выяснил я уже в интернете то, что у этой группы имеется 3 альбома. Последний из них называется «Loud», и он вышел в 2020 году. Ну, а мне попался на всяких дешевых развалах альбом под названием «A Part of Your Soul», «Часть твоей души», альбом 2017 года. И слушаем с него песенку «I Don't Want You».

Женя Коган и группа «Ворона» из города, я так понимаю, Сан-Франциско. Стиль они свой определяют как фолк-панк-джаз. Но на самом деле что-то такое том-уэйтсовское есть у них. Следующий альбом, я считаю, был преступным образом проигнорирован мировым музыкальным сообществом, поскольку вышел он еще в 1999 году, правда, на небольшом исландском лейбле «Смеклейса», что означает «плохой вкус», и прошел совершенно незамеченным. Называется альбом «High Camp Meets Lo-Fi», и записал его дуэт Deep D.I.P. в составе Йохан Йохансон и Сактридур Балдурсон. Значит, Йохан Йохансон — это не так давно скончавшийся фантастический совершенно исландский композитор и автор киномузыки к энному количеству хороших и не очень хороших фильмов. А господин Балдурсон, чье имя я затрудняюсь произнести, он был барабанщиком в уже упомянутых, но чуть выше, Sugar Cubes. И вот записали они этот совместный альбом еще с кучей всяких солистов, там, в частности, Йонси из Сигур Рос и так далее. И альбом очень-очень сильный. И вот его переиздали сейчас. Его переиздали наконец-то, и я рад его представить. Выбрал я трек, где запевает Эмилиано Торрини, несмотря на итальянское имя, тоже исландская гражданка. И называется эта песня «Love in the Time of Science» — «Любовь».

Запись 1999 года, альбом «High Camps Meets Lo-Fi», поет Эмилиано Торини, играет Йохан Йохансон и Сигтригур Балдурсон. Ну, а теперь еще два очень важных и близких моему сердцу переиздания. Мартин Реф, ну, естественно, настоящая фамилия Реверби, это клавишник великого дуэта «Suicide». Довольно много имеется у Мартина Рева сольных альбомов, и два из них вышли, один в 2003, второй в 2008 году на мелком американском лейбле «File 13», файл номер 13. С тех пор не переиздавались, раздобыть их было совершенно невозможно, и вот теперь немецкий лейбл «Бюро Би» их выпустил. Первый из альбомов называется «To Live» — «Жить». Вышел в 2003 году и стал шестым по счету сольным альбомом Мартина Рева. И слушаем с него пьесу «Gutter Rock» — «Канавный рок».

Совершенно нетипичная для Мартина Рева штука, скорее близкая по стилю к лаунжу, что ли. «Gotta Rock» с альбома «To Live». Но надо сказать, что большая часть треков на альбоме как раз для Мартина вполне характерна и брутальна. И следующий по счету его седьмой уже альбом, в оригинале вышел в 2008 году, называется «Le Nymphe», «Нимфы» по-французски. И этот альбом, он как раз такой гораздо более как бы игривый, камерный, милый, мелодичный и так далее. Но я выбрал с него не самую характерную композицию, которая как раз больше похожа на страшноватых «Suicide». Называется «Deep Temple» — «Глубокий храм».

Мартин Рефф, Deep Temple, альбом «Ленимф», переиздание оригинала 2008 года. Ну а теперь добро пожаловать в Ливерпуль в 60-е годы. Ну, как вы понимаете, главными персонажами там были четыре парня по имени Джон, Пол, Джордж и Ринго, но были и многие другие талантливые артисты. В частности, моя любимейшая песня, и тоже ливерпульская, и тоже того периода, это песня «Хиппи-хиппи-шейк» в исполнении квартета под названием «The Swinging Blue Jeans». Вышел этот сингл в декабре 1963 года, и это был огромнейший хит. В Британии и Канаде дошел до второго места, а в Швеции и Финляндии аж до первого места в национальных хит-парадах. Но это, конечно, не сочинение самих Swinging Blue Jeans, это их кавер американского рокера Чана Ромеро. «Хиппи-хиппи-шейк».

The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake, кстати, одна из моих любимейших песен детства и раннего отрочества. И, кстати, хочу сказать, что почему, собственно, у нас именно эта тема? Потому что вышел на лейбле Strawberry замечательный сборник, в котором порядка 100 треков на 3 компакт-дисков. Он называется «Let's Stomp». Давайте потопаем. «Stomp», «Mercy Beat and Beyond» 1962-1969. Так что следующие 5 треков будут с этого же сборника. Ну и продолжим мы с группой «The Searchers», «Искатели». Наверное, вторая по популярности ливерпульская группа после «Битлз». Собрались они еще в 59-м году. Кстати говоря, развалились в 2019-м. То есть, считайте, просуществовали они аж 60 лет. Слушаем в исполнении «Searchers» песню «Farmer John». Опять же, американский кавер. Вышел этот сингл в сентябре 63-го года.

The Searchers, Farmer John, сентябрь 1963 года, и тоже был хит. Протеже группы Beatles, Cilla Black, их подруга, она была гардеробщицей в клубе Cavern, где Beatles выступали, ну и при этом тоже была не чужда музыке, поэтому Beatles свели ее с своим менеджером Брайаном Эпстайном, тот подзнакомил ее с саунд-продюсером Beatles Джорджем Мартином, и началась карьера Cilla Black, которая закончилась ее смертью аж в 2015 году. И дебютный сингл Cilla Black — это была песня «Love of the Love» — «Любовь любимой». И угадайте, кто ее написал? Ее написали Леннон и Маккартни.

Сочинение Джона и Пола «Любовь любимой» пела Сила Блэк. Это был ее первый сингл с сентября 1963 года. Это все были знаменитые люди. Естественно, там имеются и всякие прочие. Там Билли Джей Крамер и Энди Дакотас, Джерри и Пейсмейкерс и прочие, значит, знаменитости ливерпульские того периода. Но мне интересно было послушать какие-то неизвестные группы. В частности, очень симпатичная и чисто девическая группа под названием The Liverbirds, которые сделали карьеру, при том, что они из Ливерпуля, карьеру сделали в Германии. У них там вышло два альбома, несколько синглов, и базировались они в городе Гамбурге. Вот послушаем отличную песенку с их первого альбома. Она называется «Talking About You».

Запись 65-го года сделана в Германии, ливерпульская девичья группа The Liverbirds. «Говорю о тебе». И еще одна девушка ливерпульская, правда, никакой карьеры не сделала. Она вообще была парикмахером. Более того, она оставалась парикмахером, и когда, значит, стала записываться и выступать. Зовут ее Грета Энн. И вот в июне 1965 года она выпустила свой единственный сингл. И эта песня «Sadness Hides the Sun», то есть «Грусть затмила мне солнце».

Парикмахерша из Ливерпуля Грет Энн и ее единственный сингл, и, кстати, очень хороший. Она и концерты тоже давала, в частности, в Каверне, даже в лондонском Марки. Пожалуй, самая чудная запись на сборнике «Let's Stomp» ливерпульском — это песня Пол и Ричи и группы «The Crying Shames» под названием «Come on Back». Сначала я, конечно, подивился футуристическому, очень такому странному звучанию этой песни. Даже вспомнил такой термин, был когда-то «фрикбит». А потом посмотрел и увидел, что продюсировал эту группу Джо Мик, знаменитый, кстати говоря, герой одной из наших давнишних программ. Вот слушаем эту самую песенку «Come on back».

Бигбитовый иммерсив футуризм Poland Richie and the Crying Shames Come On Back. Сентябрь 66 года. Ну и последняя по времени запись. Группа Focal Point, о которой я ничего не слышал абсолютно. У них вышел один единственный сингл, при том, что им тоже протежировал Брайан Эпстайн, менеджер Beatles. Но ничего у группы Focal Point не получилось. Более того, песенка, которую мы сейчас послушаем, и очень симпатичная песенка, «Girl on the Corner», она называется, «Девушка на углу», она даже не была выпущена в свое время на пластинке, и вот только сейчас ее отрыли, наконец-то, и включили в эту компиляцию, и правильно сделали. Лидера группы и автора песни зовут или звали, я даже не знаю, жив он или нет, Пол Теннант.

Группа Focal Point. Название, кстати, ей придумал Брайан Эпстайн, и песня Girl on the Corner. Ну что ж, я надеюсь, что залет в Ливерпуль был для вас приятным и полезным. Завершаем программу двумя записями в стиле World Music. Сначала бельгийско-цыганская группа Мек-Як. Возглавляет ее известный Пит Марис из бардачной группы «Жон Тужур», которую мы неоднократно слушали в нашей программе. А главное там действующие лица — это две замечательные цыганские сестрички, очень буйные, Катя и Милка Похладковы. Я так думаю, они из Чехии. Четвертый альбом Мек-Як называется «Тайса», и слушаем с него песню «Амари Сан Амари».

Катя и Милка Пахладковые. Группа «Мек Ек» из города Брюсселя, альбом «Тайса», четвертый у них по счету. Ну и один из самых заметных альбомов World Music последних месяцев — это совместная работа «Vue for Couture» и очень популярной сейчас американской техасской группы «Круангбин». Вью Фаркатуре — это сын Али Фаркатуре, знаменитейшего малийского гитариста и вокалиста. И вот они там как-то познакомились с Хруангбином и записали этот альбом, куда вошли песни отца Вью Фаркатуре, Али. Альбом, собственно, так и называется «Али» в исполнении, значит, этого американо-малийского проекта. Песни выбирали, как тут написано, все 11 детей Али Фаркатуре. Ну, а я выбрал песню «Алакарра». Всем счастливо, это был Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до следующей недели. Пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница, много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио
5: «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
17: Экспорт страха. Как российские власти преследуют иммигрантов за границей. Сексуализированное насилие стало частью войны в Украине. Обзор нового доклада мониторинговой группы ООН. Ходил на ОБЖ – не получишь АГС. Призывные комиссии нашли новый повод для отказа в альтернативной службе.
16: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
18: К 8 годам колонии суд приговорил жителя Тюмени Михаила Антоновича за финансирование терроризма. Поводом для обвинений стали платные реакции звездочки в Телеграме, которые Антонович поставил в каналах журналистов Майкла Наки, Александра Невзорова, политолога Тараса Березовца и блогера Александра Шпака. Обвинение считает, что эти каналы ведут пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций, таких как «Легион Свободы России» и «Русский добровольческий корпус». По данным «Медиазоны», Антонович поставил в каналах «Звездочки» на общую сумму в 292 рубля 99 копеек. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Также за финансирование и оправдание терроризма суд в Калининграде приговорил местную жительницу Ксению Агафонову к 9 годам колонии. По версии обвинения, она перевела деньги на виртуальный кошелек лиц, причастных к деятельности террористических организаций, а также написала в канале одного из мессенджеров комментарий, призывающий к убийству государственного деятеля Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы суда. Заключенный Андрей Шабанов, отбывающий 6-летний срок за призывы к терроризму в соцсетях, написал письмо с просьбой о помощи. В частности, он рассказал, что в колонии подвергается постоянным унижениям со стороны администрации и сокамерников. Далее цитирую. «Система подавления и унижения бьет очень больно. Боюсь, я не выдержу. Я еще живой по одной причине – остаток веры, что все еще может быть». Что что-то произойдет хорошее. Я понимаю, что это из области фантастики, наверное. Мой последний шанс не угаснуть – надеяться, что произойдет выдача российских политзаключенных в страны ЕС. Обмен». Конец цитаты. Андрей Шабанов – музыкант, инвалид второй группы, страдающий тяжелыми заболеваниями. Почти 2 года, что он находится в следственном изоляторе, он не получал медицинской помощи, и его заболевания обострились. 20 сентября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в эфире CNN призвал представителей США в переговорах с российскими властями поднять тему российских политзаключенных и способствовать проведению обмена заключенными между Россией и западными странами. В том числе он упомянул Шабанова. В критическом состоянии в больнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области находится и 58-летний крымский татарин Ленур Халилов, осужденный на 18 лет за причастность к запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир». По сообщению правозащитного проекта «АПУС», его отказываются освободить из-под стражи, несмотря на диагностированный рак печени с метастазами, хронический гепатит С, гипертонию и другие заболевания. По данным правозащитников, Халилов уже не может самостоятельно передвигаться и испытывает сильные боли. Его задержали в аннексированном Крыму в июне 2019 года вместе с 3 другими крымскими татарами, а в 2021 году приговорили к длительному сроку заключения за причастность к партии «Хизбут-Тахрир». В 2003 году Верховный суд России внес эту партию в число террористических, а после аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали преследовать предполагаемых сторонников партии по террористическим статьям.
16: Отравление, убийство, похищение родственников и заочные приговоры. Всего более 400 задокументированных случаев преследования собраны в новом докладе ООН о том, как Россия достает своих критиков за пределами страны. Документ называется «Нигде не безопасно. Экспорт страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Спецдокладчица Марианна Кацарова представила его Совету ООН по правам человека 21 сентября. После начала войны из России уехали от 650 до 900 тысяч человек. Это самая большая волна эмиграции со времен прошлого века. Но граница не защитила уехавших от репрессий. Заочных приговоров за 3 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений Федеральной службы безопасности, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства.
3: Елена Пушкарева пришла в российское посольство в Канаде за обычной консульской услугой, а ей отказали, объяснив, что она угроза безопасности. Угрозы ее сочли за участие в группе в Фейсбуке и в акциях за освобождение Алексея Навального. И это лишь одна и, пожалуй, не самая заметная из почти 400 историй, собранных в докладе ООН. Уехать из России больше не значит оказаться в безопасности. Система давления на инакомыслящих, отлаженная внутри страны, теперь распространяется за ее пределы. Занимаются этими как минимум 9 подразделений – ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура и МИД. Случаев преследования россиян за границей после начала полномасштабной войны стало в среднем в 8 раз больше, чем до нее. И по числу нападений на своих критиков за рубежом Россия входит в тройку государств, на которые приходится больше 70% таких нападений за последнее десятилетие. Пожалуй, самая тяжелая часть доклада про тех, кого российские власти пытались убить. Помимо напоминания о военных покушениях, в докладе рассказаны истории об убийстве летчика Максима Кузьминова, перебежавшего в Украину и убитого в Испании в 1924 году. О признаках отравления журналисток Елены Костюченко в Мюнхене и Ирины Баблоян в Тбилиси, а также у правозащитницы Натальи Арно. О нападении в Швеции на блогера Тунсо Абдурахманова и о том, как в прошлом году во Франции раскрыли план убийства правозащитника Владимира Осечкина. Все чаще Россия действует чужими руками, потому что из многих стран ее дипломатов и разведчиков выслали. Вместо них работают завербованные активисты, криминальные группы, бизнесмены и люди внутри диаспор. В Британии, например, раскрыли сеть граждан Болгарии, работавших на российскую разведку, которые следили за журналистом Беллингкэт Христо Грозевым и готовили покушение на него. Тех, до кого не дотянуться, физически судят заочно. В 22-м году таких приговоров было 4, а в 25-м уже 157. Судят за антивоенные посты, журналистику, оппозиционную работу. Продюсер Александр Роднянский получил 8,5 лет за публикацию погибших мирных жителей Украины. Соратница Навального Нина Волохонская – 5,5 лет, а активистку Александру Пугач осудили за выступление на митинге в Грузии. После приговора человек рискует быть задержанным в любой стране, которая пойдет навстречу в Москве. С августа 2026 года в России действует закон, который серьезно ограничивает в правах уехавших критиков власти. Их сначала могут заочно осудить по статьям в диапазоне от дискредитации армии до финансирования терроризма, а потом заморозят счета и имущество, откажут в паспорте, отключат от госуслуг. Обязанности гражданина при этом остаются. И в ООН это называют гражданской смертью. Через общую для СНГ систему розыска Россия добивается арестов и экстрадиции, а политическую подоплеку по таким делам никто не проверяет. И критиков власти отправляют назад в Россию прямо в руки следствию. Так антивоенного активиста Алексея Рожкова передали России из Кыргызстана. Он говорит, что его пытали. В прошлом году по делу об антивоенных высказываниях и о поджоге военкомата его приговорили к 16 годам. Георгий Пирогов исчез в Узбекистане и оказался в московском СИЗО, а потом получил 23 года за госизмену. Дезертира Семена Бажукова российские силовики пытали прямо на территории Казахстана. Похожим образом Россия использует Интерпол, сообщая о розыске террористов и экстремистов. Примерно половину российских запросов, которые Интерпол рассматривал в 2024 году, он признал противоречащими собственному уставу. Политэмигрантам из России за границей закрывают счета, потому что российский список террористов и экстремистов, в котором больше 21 тысячи человек, автоматически попадает в базы, по которым банки проверяют клиентов. И Европейский банк просто повторяет решения российских силовиков. Российские власти при этом следят за иммигрантами, взламывают их почту, телефоны, а журналистам присылают сообщения с их домашними адресами и маршрутами. Их оставшимся в России родственникам угрожают уголовными делами и мобилизацией, а в Чечне родственников уехавших похищают и пытают.
16: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией спецдокладчица ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
16: В последнем докладе о ситуации, связанной с правами человека в России, вы говорите о том, что репрессивные практики российских властей вышли уже за границы России, и сейчас системой стало то, что в вашем докладе называется транснациональными репрессиями тех людей, которые критикуют действия российских властей, не только Владимира Путина. Причем расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, работает эта система? Почему вы увидели именно системный характер во всех этих историях?
4: Транснациональные репрессии, конечно, существуют со стороны и других правительств. Недавно летом был доклад в Европарламенте, и они обозначили 4 страны для Европы, которые в первую очередь занимаются и откуда жертвы транснациональных репрессий. Это Россия, Беларусь, Иран и Китай. Почему я решила сосредоточить внимание Совета по правам человека на эту проблему? Потому что

0: был именно направлен против тех россиян, которые находятся за границей, которые уже осужденные по административным или уголовным делам, но которые находятся за границей и не выполнили эти наказания. Там предвидено 14 ограничений против них, затрагивающие их права как гражданина Российской Федерации.
1: То, что мы называем закон о гражданской смерти, журналист.
0: Да, я тоже назвала этот закон о гражданской смерти, и это вообще стало уже популярное название этого закона. Что я хотела сказать, что этот закон на самом деле является одним из самых страшных таких методов в транснациональных репрессиях сейчас. И я думаю, что это только начало, потому что некоторые голоса в Госдуме, депутаты, говорили, что не только осужденные, а и те, которые заочно находятся под уголовным или административным преследованием еще не осужденных, они тоже должны попасть под этому. И знаете, что меня впечатлило? Что когда этот закон принимался, председатель Госдумы господин Володин назвал этих людей предателей Родины. И эти предатели Родины должны быть наказаны. Не хватит того, что он употребил абсолютная лексика советских репрессиях и даже сталинских репрессиях, да? Но все эти россияне и под разным подсчетом под 1 миллион, которые уехали по разным причинам, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 22-м году, огромное количество из них были и продолжают быть каждый день преследуемым, заочно осуждены именно по этими новыми статьи законодательства за дискредитацию армии, за фейки об армии. Российское правительство сделало новую стратегию, где больше и больше россиян подпадают под транснациональных репрессий не только этим законом 4 августа про гражданские смерти, да, ну, тоже, например, Россия является одним из самых больших нарушителей интерполовских красных, как это по-русски?
1: Красных флажков, поставщиков, наверное, красных флажков.
0: Да, красных,
1: они сообщают в Интерпол о том, что против людей возбуждают уголовные дела, связанные с экстремизмом и терроризмом.
0: Они сообщают, и не просто сообщают, они объявляют, потому что Интерпол имеет национальное бюро в России. И это бюро сообщает по всю систему Интерпол, что нужно арестовать конкретные люди, которые ищутся за терроризмом и экстремизмом обратно в России. Конечно, завораживает то, что сам Интерпол до сих пор допускает таких красных флажков, что там система проверки, какие из этих дел были возбуждены по политическим мотивам, не так уж достаточно, что даже пришлось в 24-м году была внутренняя какая-то проверка Интерпола, и оказалось, что примерно половина дел, связанных с Российской Федерацией и рассмотренных надзорным органом Интерпола в 24-м году, было признано несоответствующей уставу организации. То есть сам надзорный орган Интерпол доказал, что сам Интерпол в половину случаев допускал эти уведомления. Это означает, что эти люди находились в розыске, очень серьезным интерполовским розыском. В моем докладе я даю рекомендации Интерпола тоже. А кроме этого, есть унифицированная система для стран СНГ, члена СНГ. Это розыск, в котором входят имена из разных стран СНГ. Этот список для этого розыска не проверяется абсолютно. То есть там нет даже системы, которая есть, слава богу, в Интерпол, где нужно проверить, какое дело по политическим мотивам или нет.
1: А на ваш взгляд, власти вот других стран, Европейского Союза в частности, понимают, что этих людей в России действительно преследуют? Потому что часто российские политические антивоенные активисты оказываются между двух огней. В России их преследуют как предателей и критиков режима, они приезжают в другую страну, а там их преследуют, во-первых, по паспорту, очень часто, потому что они граждане России, а против России введены санкции.

0: Во-вторых, их могут преследовать, потому что они оказались в розыске Интерпола или в розыске СНГ. У них возникают проблемы, связанные с возможностью открытия счетов, передвижением и прочее. Это понимание этого, на ваш взгляд, где-то есть в высоких кабинетах международных? Что-то собираются предпринимать по этому поводу?
1: У меня даже больше рекомендаций в докладе для того, что называется host countries, то есть принимающие страны для жертвы транснациональных репрессий или тех людей, которые находятся в других странах, в первую очередь в странах Евросоюза. Там больше рекомендаций к ним. У меня тоже такая рекомендация к всеми странам ООН, чтобы правительствам, чтобы они в конечном итоге начали процесс принятия и становления Международной конвенции ООН, правозащитной конвенции, которая будет рассматривать... С одной стороны, будет единая дефиниция, что такое транснациональные репрессии, кто жертва этих репрессий. И потом там будет прописано, какие обязательства в этих странах, потому что никто не застрахован. Сегодня у вас, может быть, нет жертвы транснациональных репрессий, а завтра они будут, а может быть, они есть, а вы даже не знаете, их третируете, как вы сказали, как там, подпадающих под санкции и так далее. Поэтому здесь я нахожусь в Женеве, и на этой неделе, и на следующей я предприняла разговоры с разных странах, разных группах, не только Евросоюз, и с других региональных группах, и с африканскими странами, и с латиноамериканскими странами. Даже был такой разговор с мексиканского посла, и он сказал, знаете, для нас далеко все-таки россияне и транснациональные репрессии. Я сказал, знаете, один из первых случаев транснациональных репрессий было убийство господина Троцкого в Мехико, да? Поэтому, а сейчас это один из путей многих антивоенных россиян.
0: И вы предлагаете обратить внимание на проблемы этих людей, в том числе с помощью какой-то конвенции и специальных соглашений?
1: Это первое, чтобы была ООНовская конвенция. Но это длинный путь, это мечтание. Но короткий путь, что каждая на национальном уровне, каждая страна, в первую очередь Евросоюз, знаете, это новый пакт по миграции, который Евросоюз принял. То, что все россияне, подвергнутые, например, многократной визой в Евросоюзе, им не позволено только потому, что они россияне. А в этом входят и жертвы, и репрессии, и правозащитники, и диссиденты. Значит, они должны абсолютно пересмотреть на национальном уровне и на уровне Евросоюза, они посмотреть на себя как страны, принимающих этих жертв их репрессий.
0: И пересмотреть, да, соответственно, свои решения. Спасибо. Да, спасибо большое. Марианна Кацарова, спецзакладчица ООН по правам человека в России, была на связи с программой «Человек имеет право».Призывникам России стали отказывать в альтернативной гражданской службе из-за уроков по основам безопасности жизнедеятельности и основам безопасности и защиты Родины. По логике судей, если бывший школьник изучал тему призыв на военную службу, значит, у него нет убеждений против службы в армии. Об этом со ссылкой на судебные решения в разных регионах России сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Так что легально избежать призыва в российскую армию становится все сложнее, а практика принуждения срочников к службе по контракту не сбавляет обороты.
2: Сказано, а пусть она делает.
3: Это урок ОБЖ в одной из российских школ. Детей учат собирать и разбирать автомат Калашникова. Существуют даже соревнования, кто быстрее соберет оружие. Теперь эти уроки стали поводом для отказа юношам призывного возраста в прохождении альтернативной гражданской службы. Суды так и пишут. Отличные оценки по основам безопасности и защиты Родины, в том числе по теме «Призыв на военную службу», доказывают отсутствие убеждений, противоречащих ношению оружия или службе в армии. Подобные отказы получили призывники в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Новгороде, Краснодарском и Алтайском краях, выяснил глава юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга.
4: Друг другу руки подаем, давай, давай.
3: А попадая в армию, срочники нередко сталкиваются с давлением командования, и после полугода службы, а иногда и меньше, их вынуждают подписать договор с Министерством обороны и отправляют на фронт в Украину. Иногда этого добиваются обманом. Вот лишь несколько историй из социальных сетей.
5: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
6: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
3: Подтасовка документов – частая практика. Так, 28-летний срочник Эмиль Женишбеков из Красноярска уже больше года судится с Минобороны из-за поддельного контракта. Женишбеков подписал документ, думая, что это заявление на перевод на должность водителя. Его срочная служба закончилась еще в апреле, но домой Женишбекова не отпускают. 10 сентября он сообщил, что находится в военной части города Юрга Кемеровской области. Оттуда его обещают отправить через Ростов на войну в Украину и сразу на боевое задание, как злостного нарушителя дисциплины.
7: Снаряд. Закинули Сочи на 2 дня, вызвали штаб. Предложили написать рапорт на увольнение, сказав, что это единственный выход в случае, когда закон не работает. 22 апреля написали рапорт, 19 мая провели аттестационную комиссию. Обещали отпустить меня в течение 1,5 месяца. Прошло 3 месяца. Получил ответ от лейтенанта Примякова, что документы на увольнение отказался подписывать генерал. Майор Центрального военного округа Кудряшкин Алексей Викторович, якобы сказав, что служить и воевать по поддельному контракту для меня должно быть честью. Я требую отпустить меня. Срок службы давно истек.
3: Вероятно, в том числе из-за таких историй количество запросов на альтернативную гражданскую службу растет, а на срочников, которые рассказывают в социальных сетях, как им удалось оформить АГС, подписываются тысячи людей.
8: Я тот самый парень, который проходит альтернативную гражданскую службу в городе Смоленске. И самое удивительное, как я вообще сюда попал. За последние сутки на меня подписалось невероятное количество человек, 4000 человек. Для меня это просто космическая цифра. И посыпалась куча вопросов, как я попал на ГС, как подавать заявление, чтобы тебя принял военкомат и так далее.
9: Ну что, буквально последнюю неделю нахожусь дома и переезжаю. Я об этом городе узнал сам буквально месяц назад. Это город Балаково, Саратовская область. И буду работать я в стардоме, в доме-интернате для престарелых инвалидов, санитаром. Вот, ближайшие год и 9 месяцев. Я готов к этому, я еду к вам. Так что встречайте гостей.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О принуждении к участию в войне, о том, как случилось, что изучение в школе основ безопасности жизнедеятельности теперь становится серьезным препятствием для тех, кто рассчитывает заменить военную службу альтернативной гражданской, я говорила с руководителем юридического отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой.
10: Ну, во-первых, предмет ОБЖ его довольно сильно меняли за последние 3-4 года. Ему даже название поменяли. Сейчас это основа безопасности и защиты Родины, хотя суды до сих пор по старинке его называют ОБЖ. А там появилось больше начальной военной подготовки. Половина блока этого урока по программе уделена только начальной военной подготовке. И прямо не проговаривается родителям или ученикам, что у них есть право, там, например, заменить себе эту часть на теоретическую, потому что по убеждениям совести, например, или по состоянию здоровья, потому что они не могут там маршировать или, не знаю, бегать в костюме химзащиты на этих военных сборах, или там брать автомат, даже если это макет, разбирать, собирать и так далее. Это не проговаривается. Много учеников в итоге, даже те, кому это не нравится, родители, там, которым это тоже не нравится, они обучаются, получают там какие-то оценки, ну, пятерки чаще всего, потому что это все же легкие предметы. И дальше это вот становится препятствием. То есть люди подаются на альтернативную службу. Логично, что их убеждения могут раскрыться. Закон вообще не требует, на самом деле, какого-то конкретного события, чтобы в жизни произошло. Достаточно того, что убеждения в течение жизни меняются. И да, ты мог ходить там на ОБЖ, но через 2-3 года подался на АГС, расписал, какие у тебя есть убеждения, но вот призывные комиссии начали говорить, что, ну, раз ты ходил на ОБЖ, пятерки там получал, автомат Калашникова, макет собирал, разбирал там, еще что-то делал, то все, значит, у тебя никаких убеждений нет. То есть все оценивается вот из разряда, как человек должен в жизни со своими убеждениями буквально родиться, не совершить никаких ошибок, хотя государство его к ним так подводит, учитывая милитаризацию в школах. И вот если он ошибок не совершил, то он идеальный. А если он на ОБЖ негодяй такой сходил, никакой ему альтернативной службы. Ничего менять ему не будем, пусть служит со всеми на общих основаниях. Поэтому, да, это вот новая практика. По разным регионам она складывается примерно одинаково. То есть это тоже, знаете, не сослаться на какую-нибудь аномалию. Типа это вот в Москве так, или это на Кубани так, или это в Чечне так. Это всероссийская, по сути, практика, которая признается абсолютно разными, никак не связанными друг с другом судами.
0: Скажите, а что в таком случае может сделать школьник и его родители, если, как вы говорите, многие даже не знали и не знают, что можно отказаться от этого предмета, и как вообще отказаться от ОБЖ и не стать прогульщиком?
10: Отказаться можно. Надо просто знать, во-первых, свое право на отказ, оно есть, за него ничего не делают, родителей там не штрафуют, никого не сажают. Достаточно лишь попросить, ну, то есть прямо отказаться от предмета нельзя, но можно попросить заменить вот эту начальную военную подготовку на теоретические занятия, как раз-таки сославшись на убеждение совести, что хорошо, у вас есть там разборка, сборка автомата, у вас там лазерный тир, у вас там дроны. Моему ребенку в связи с его убеждениями это никак не подходит, заменить это на теоретические занятия, там, по учебнику, чтобы без практики, чтобы вот не возникало этого конфликта с совестью, а у нас право на свободу совести, но все еще теоретически защищается Конституцией. Родители доходят, стоят на своем, и школы как бы меняют в этой части индивидуальный план обучения и заменяют все это на теорию. Это крайне важно, и подтверждение того, что, например, блок по начальной военной подготовке был заменен на теоретические занятия, крайне важен прям на бумаге получить от школы подтверждение. Или там, если бумага, там школа ничего не выдает, то хотя бы заявление сохранить, которое подавалось, чтобы потом использовать это в том числе для подачи заявления на АГС, чтобы не возникло вдруг аргумента о том, что вот человек проходил уроки ОБЖ и никаких о своих убеждениях не заявлял.
0: А как вообще в настоящее время обстоят в России дела с заменой военной службы на альтернативную гражданскую, если призывные мероприятия теперь идут круглый год, и если раньше были какие-то сроки, которые нужно успеть подать заявление на гражданскую службу, теперь этого нет. Что там происходит сейчас вообще, и много ли людей действительно добиваются замены военной службы на альтернативную гражданскую?
10: С точки зрения круглогодичности призыва, он не сильно повлиял именно на право на альтернативную службу. С ним довольно много проблем связано именно из-за субъективного восприятия призывными комиссиями вообще всей реальности. Нет конкретных критериев. Призывная комиссия субъективно оценивает все доводы призывника. И настолько субъективно, опять же, из-за войны, из-за милитаризма, из-за вообще вот этого военного подхода во всем там, этот субъективный подход заменился в негативную сторону. У нас сейчас только по официальным данным, ну, если их так применять и смотреть, сколько всего призывников, сколько всего лиц проходит альтернативную службу, там около, наверное, 1-1.5% от всех призывников, которые подлежат вот отправке войсковые части, воинские части. То есть это проблема, то есть можно на самом деле уверенно говорить о том, что институт альтернативной службы мы, как правозащитники, как юристы, используем во многом для того, чтобы выиграть дополнительное время, чтобы поискать какие-нибудь заболевания и получить, ну, либо отсрочку, либо освобождение. То есть да, вы можете подаваться на АГС, вы можете рассчитывать с минимальным процентом, что вам одобрят это заявление, и тогда вы как бы, ну, защищены от срочной службы. Но в основном мы это делаем для того, чтобы заставить комиссию потратить дополнительное время, провести заседание, там, отказать, получить право на обжалование в судах, ну и вот выиграть, например, лишний год, чтобы подготовиться по медицине для освобождения, которое более вероятно. А так СГС, к сожалению, с 2022 года, несмотря на то, что растет численность призывников, которые и подаются, и проходят, и у нас там рекорды каждые полгода. Вот сейчас уже 3000 с лишним проходят АГС, до военной цифры были там до 1000, то есть очень мало человек. Но это все равно не говорит о том, что институт эффективно существует, и эффективно можно взять там и заменить военную службу на альтернативную.
0: А что известно о привлечении срочников к боевым действиям сейчас и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны? Помните, была одно время такая волна просто жалоб на это сообщение. Что с этим теперь?
10: Все сохраняется, все становится хуже, к сожалению. Где-то с августа 24-го, да, когда начались активные действия боевые в Курской области, мы столкнулись с этой практикой так широко впервые. То есть запросов было так много, что, наверное, только половина всех наших запросов была про это. Это катастрофическое число. А затем эта практика пошла на спад, но власти не то чтобы отказались от нее. То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман. Те, кто что-то знают о своих правах и обязанностях, опять же, может, к нам обращались иногда, сталкиваются с физическим насилием. В процентном соотношении эта группа меньше, чем психологическое насилие, которое мы встречаем, но оно тоже есть. Поэтому из тех эффективных способов, которые работают и которые мы применяем, это хотя бы ситуации, когда человек что-то подписывает в первые дни, доходит до нас или до родителей, или там, родители до нас доходят, и мы успеваем, опять же, при большой помощи родителей или каких-то активных родственников отменить этот контракт до того, как его приказом утвердят. Там есть определенный лаг по времени на 1-2 дня, потому что утверждают контракты не сразу. Там список людей формируется, и по ним выходит приказ. И вот если успеть в целом в первые дни что-то отменить, то как бы иногда в воинских частях не особо возражают. То есть, просто уничтожают документы, они еще не сделали никаких отдельных там документов, не занесли человека в специальные базы, выплаты ему не организовали. Поэтому так проблемы нет, даже суд иногда не нужен. Но если проходит 10-12 дней, и приказ уже издан, можно попробовать зацепиться за какие-то процессуальные нарушения. Иногда нам везет. Вот недавно выиграли суд, где человеку просто вписали неправильный номер войсковой части, и у него получился контракт с несуществующей, по сути, войсковой частью. Но мы за это зацепились, и суд удовлетворил такой иск, человека вернули. Но это, сами понимаете, вот искать процессуальные ошибки, надеяться, что там просто в документах где-то ошиблись, и еще и исправить все забыли. Такое редко бывает, но происходит.
0: А можно ли рассматривать происходящее с альтернативной гражданской службой в России в настоящее время и привлечением срочников к службе по контракту частью вот той самой новой волны мобилизации, о которой говорят последние несколько месяцев, которую чиновники всячески опровергают, или никакой волны, собственно, и нет, а тихая мобилизация, скрытая, она как шла, так и идет с осени 22 года?
10: Я скорее, не знаю, может быть, я термин избираю неправильный, который не так пугает, но я говорю всегда, что это вербовки. И я говорю, что вербовка страшнее мобилизации. Вот то, что я описал сейчас со срочниками, это вербовка именно. То, что происходит иногда с запасниками, там, Пензенской области, это тоже вербовки. Это гораздо страшнее, потому что вербовки, они направлены на более широкий круг граждан. Например, смотрите, студенты, которые пользуются отсрочками в ВУЗе, отсрочной службы, они по мобилизации вообще никуда не могут быть призваны, они не находятся в запасе. Но их можно вербовать в беспилотные войска. С мобилизацией есть определенные группы граждан, которых нельзя отправить на фронт, там, например, по состоянию здоровья. Но с вербовками мы видим, что из категории Д люди оказываются там, и недееспособные оказываются там, и с тяжелыми психическими заболеваниями оказываются там. Это не для красивого слова. Я сейчас перечисляю буквально свои судебные дела последних 3 месяцев, где мы узнаем, что о, у человека там тяжелое психическое заболевание, его вообще не должны были никуда отправлять. И в мобилизацию, скорее, военкомат его даже бы рассматривать не стал. Но для пунктов отбора, у которых цель там просто быстрее все оформить и отправить человека, это вообще никакая не преграда, какие-то там указания Минобороны. То есть вот я больше к этому, что на широкую вербовки действуют на широкие группы лиц. И что самое важное, вы никогда не понимаете, как вербовки работают. Например, а есть отсрочка от вербовок? Нет. А есть бронирование от вербовок? Тоже нет. А есть способ обжалования таких вербовок? Вот решение по мобилизации можно было обжаловать по порядку, и можно было выиграть этот суд. И очень много судебной практики за 22 год вы найдете положительный, на который мы там опирались потом и делали там наши советы и рекомендации. А с вербовками так можно? Но вот я описал, что скорее можно зацепиться за какую-нибудь ошибку, которую совершат пункты отбора по контракту, и вот ее раскрутить и спасти человека. Но в массе своей аргументов у вас в 10 раз меньше. Вот поэтому я повторяю, что вербовки опаснее, скорее с точки зрения мобилизации как процесса сентября 22 года, я скептик, и я говорю, что вряд ли начнется именно такая мобилизация. А вот что-то сложное с расширением таких вербовок, с расширением групп лиц, которых могут вот так принуждать к контракту, в это я охотно верю. И могу предположить, что именно так будут пытаться набрать, например, не 400 тысяч человек в год, у нас сейчас где-то столько набирают, судя по расследованиям журналистов, ну, а 500, например, или 550. Вот такое у меня предположение, как мне кажется, оно корректно.
0: Руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Более 1000 подтвержденных случаев сексуализированного насилия, связанного с войной в Украине, зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека с февраля 2022 по конец июля 2026 года. Подавляющее большинство эпизодов, почти 9 из 10, связаны с российскими военными, сотрудниками ФСБ, ФСИН и силовых структур. Еще 11% случаев ООН относят к украинской стороне. А среди пострадавших от такого насилия как гражданские, так и военнопленные, причем большинство из них – мужчины. Доклад основан на сотнях конфиденциальных интервью, судебных документах и официальных материалах, которые подтверждают, сексуализированное насилие во время войны в Украине стало распространенной и системной практикой.
3: С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мониторинговая миссия ООН, которая 12 лет работает в стране, задокументировала 1004 случая сексуализированного насилия. Многие из этих людей подвергались насилию неоднократно и в разных местах. В 89% случаев виновными в этих преступлениях ООН называют российских военных, сотрудников ФСИН и ФСБ, а в 11% украинских военных, сотрудников пенитенциарной службы и СБУ. При этом в докладе подчеркивается, что картина неполная, потому что жертвы часто не готовы рассказывать о подобных преступлениях, а Россия не пускает наблюдателей ни на оккупированные территории, ни к пленным. Авторы доклада указывают, что сексуализированное насилие применялось преимущественно как форма пыток. И большинство пострадавших, чьи истории легли в основу исследования, – мужчины. Это прежде всего украинские военнопленные, военные медики и задержанные гражданские, над которыми, по данным ООН, издевались на каждом этапе плена – от задержания допросов до обысков камеров и последнего дня перед обменом. Глава миссии Даниэль Белл отметила, что это ломает привычное представление о сексуализированном насилии во время вооруженных конфликтов, как о проблеме прежде всего женщин и девочек. Каждый четвертый из опрошенных пленных рассказал, что его пытали током в области гениталий, часто с помощью советского полевого телефона, который военные называют «тапик». В докладе также описаны изнасилования, в том числе групповые и увечья. Например, украинский военный медик рассказал, что после захвата его избивали по гениталиям. Затем в течение 8 месяцев в российском учреждении подвергали принудительному обнажению и избивали. А перед освобождением 6 сотрудников СИН, один из них занимал руководящую должность, изнасиловали его полицейской дубинкой. После этого он больше недели истекал кровью. Еще один военнопленный рассказал, что при поступлении в учреждение сотрудники СИН одновременно насиловали его и применяли электрошок к анусу. Позднее его также насиловали ключами и резиновой дубинкой, били по гениталиям, заставляли выполнять унизительные действия перед другими заключенными. Украинскую военнослужащую с мая по июль 22 года сотрудники ФСБ насиловали почти ежедневно, пытаясь получить информацию. Часто повторяются рассказы пленных мужчин и женщин о том, что сотрудники ФСИН заставляли их полностью раздеваться и совершать разные унизительные действия, например, ползать или кричать лозунги. В одном случае группу пленных заставляли около получаса имитировать половой акт с ограждением. На оккупированных Россией территориях жертвами становились в основном женщины и девочки, которых насиловали чаще всего в их собственных домах. Самой младшей пострадавшей было 4 года, самой старшей – 82. Одна из женщин из Запорожской области рассказала, что российский солдат поселился у нее дома и месяц насиловал ее, обещая взамен облегчить условия содержания ее мужа в плену. ООН констатирует, что Россия не предпринимала никаких заметных шагов, чтобы расследовать эти преступления, и на запросы миссии не отвечает. Нарушения с украинской стороны в отношении российских пленных и задержанных чаще сводились к угрозам изнасилованием или другими формами сексуализированного насилия. Но помимо этого миссия зафиксировала принудительное обнажение, удары по гениталиям и пытки током по обнаженному телу и в области гениталий, а также 2 попытки изнасилования. Случаев изнасилования российских пленных ООН не выявила. В докладе отмечается, что Киев сотрудничает с представителями ООН и проводит реформы. Однако миссии неизвестно ни об одном деле, которое продвинулось дальше стадии расследования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что глубоко встревожен масштабом этих преступлений и опасается, что они почти наверняка продолжатся. Он призвал обе стороны расследовать все заявления о насилии и наказать виновных независимо от звания. В постпредстве России в Женеве отказались комментировать доклад, а МИД Украины его приветствовал. Но преступления со стороны украинских военнослужащих в своем заявлении не комментировал.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией глава юротдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева и основательница украинской правовой консультативной группы Надя Волкова. Надя, здравствуйте.
11: Добрый день.
0: Что вы думаете о том, насколько действительно распространена ситуация сексуализированного насилия в этом военном конфликте?
11: Даже авторы отчета мониторинговой миссии говорят о том, что эта цифра не отражает реальное количество случаев, поскольку практика документирования ограничена тем, кому те, кто документирует, имеют доступ. И эта цифра отражает только те показания и сведения тех людей, которые каким-то образом попали на подконтрольную Украине территорию и могли рассказать, поделиться своими историями, либо же информация, которая была задокументирована с открытых источников, и которая там... Часто бывает, что именно российская сторона выкладывает какие-то видео или фотоматериалы в тех же телеграм-каналах, и таким образом тоже можно отслеживать и фиксировать нарушения разного рода, включая в случае сексуализированного насилия.
0: Ну вот говорят и представители мониторинговой группы, что это стало системой, что это стало уже как будто бы нормальным оружием войны в этом конфликте, которое использует и российская сторона, там подавляющее большинство случаев, которые приводятся в докладе, и в том числе и украинская сторона. У вас есть объяснение этому, как это стало вот такой нормой? Просто лучше развито информирование, мы больше знаем об этой войне, о том, что там происходит, о тех военных преступлениях, которые на ней происходят, чем в прежних войнах. Или что-то другое влияет на это, например, мобилизация заключенных для участия в военных действиях?
11: На самом деле, по нашим сведениям и нашим данным, эта практика существовала с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году. И если почитать отчеты мониторинговой миссии, у них несколько их на сайте, они с какой-то регулярностью тематические отчеты выпускают. И, соответственно, если вот пойти к самым истокам начала работы мониторинговой миссии и их первые доклады, то эта практика там достаточно детально освещалась. Тоже там были задокументированы случаи. Просто сейчас, наверное, это... Ну, поскольку сам конфликт большой, да, и он имеет мировую огласку, и больше организаций вовлечены в документирование этих практик, больше людей, наверное, начинают, ну, по крайней мере, по нашему опыту, выходить со своими историями, делиться с ними более открыто, не боясь стигматизации дальнейшей, поскольку это тоже эта тема была и, к сожалению, остается темой табу для большинства. Но мы видим, все больше и больше людей начинают говорить об этом открыто, и, соответственно, есть возможность это все фиксировать и читать об этом.
0: Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу задать вопрос Наталье Секретаревой. Вот эти факты сексуализированного насилия в военном конфликте, в войне между Россией и Украиной, их следует ли рассматривать именно как военные преступления?
12: Сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте или в связи с вооруженным конфликтом, особенно речь идет, когда о военнопленных или гражданских задержанных лицах украинских. Конечно же, речь идет о военных преступлениях. И учитывая масштаб этих нарушений, которые были задокументированы, если они потом предстанут перед Международным уголовным судом, например, возможно, речь может также идти о преступлениях против человечности. Но да, сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте, в рамках вооруженного конфликта, это именно военное преступление, то есть международное преступление.
0: А у вас есть объяснение тому, что происходит, почему в этом конфликте так много вот таких эпизодов, связанных с сексуализированным насилием? Причем это же речь не только об изнасилованиях и угрозах изнасилованием. Это речь об обнажении принудительном, каком-то шантаже, издевательством, вот с таким сексуализированным подтекстом. Почему это происходит сейчас?
12: Во-первых, сексуализированное насилие, оно не про секс, оно про власть и насилие. И, соответственно, в любой, на самом деле, к сожалению, войне, вооруженном конфликте, в любом таком контексте, статистически такое насилие происходит, потому что оно про подавление человека, про власть, про издевательство, а не про какие-то физические потребности исполнителя такого насилия. Это с одной стороны. С другой стороны, есть фактор безнаказанности, и это тоже документировано на самом деле в докладе, который мы обсуждаем, что сотрудники не только российских вооруженных сил, а и сотрудники системы ФСИН, сотрудники ФСБ, люди, которые могут расследовать предполагаемые преступления в отношении военнопленных и гражданских пленных, они все годами пытают россиян, и им за это ничего не было. И почему ситуация в рамках войны с Украиной будет другая? То есть эта система вся в России выстраивалась много-много лет, это система безнаказанности, и она никуда не делась во время войны, она еще усилилась, видимо, судя по этому докладу. Я хочу подчеркнуть, что как раз доклад документирует очень много случаев не только со стороны вооруженных сил, а со стороны сотрудников СИН, сотрудников других силовых ведомств в рамках как раз официального задержания в системе СИН Российской Федерации военнопленных и гражданских. То есть мы говорим о насилии, которое происходит в том числе не в каких-то тайных местах, не человек ворвался к человеку в дом и совершил насилие. Нет, это насилие в рамках системы официальной государственной российской, которая существовала до этого и сейчас продолжает существовать, и в рамках нее продолжают издеваться над людьми. Например, при использовании электротока к гениталиям тоже практика, которая применялась вне вооруженного конфликта. То есть мы видим на самом деле ухудшение и повторение тех практик, которые российские правозащитники документировали в качестве пыток, ну, много лет.
0: Угу. А скажите, а как относиться к тем обстоятельствам, что подавляющее большинство жертв вот этого преступления, вопреки распространенному мнению о том, что от сексуализированного насилия во время вооруженных конфликтов страдают девочки и женщины, здесь подавляющее большинство – это мужчины.
12: Ну, здесь я хочу вернуться к методологии. Речь идет о тех свидетельствах, к которым у авторов доклада был доступ. Соответственно, на территории, которая контролируется Российской Федерацией, никто не знает, что происходило, и происходило или нет какое-либо насилие, и нет доступа к свидетельствам и людям. Люди все еще находятся под контролем России. То есть, если мы видим на методологию, то большинство людей, которые общались с авторами доклада, это люди, которые были обменены, которые освободились в рамках обменов между Россией и Украиной. Это в основном военнопленные и некоторые гражданские украинцы. Эти люди статистически просто... Большинство из них статистически мужчины. И опять же, мы на самом деле не знаем масштаб происходящего. У нас нет доступа к очень большому количеству территорий. Никакие органы ООН не были допущены на территорию России, не были допущены в российские пенитенциарные учреждения. И, соответственно, мы не можем, на самом деле, сейчас делать какие-то выводы о, ну, статистические, скажем так.
0: Угу. Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Надю Волкову, основательницу Ukrainian Legal Advisory Group. Надя, подскажите, пожалуйста, а что происходит дальше? Вот мониторинговая миссия зафиксировала эти случаи. Многие из них очень хорошо задокументированы. Есть какие-то официальные свидетельства официальных органов. Сколько времени проходит обычно, и должно пройти, перед тем, как людей, виновных непосредственно в совершении этого преступления, привлекут к ответственности?
11: Ну, в Украине, когда происходит обмен, возвращаются как военные, так и гражданские, которых можно опросить, можно зафиксировать, обязательно открываются уголовное производство, в основу которых ложатся эти показания. Проводится соответственно расследование, и дела передаются в суд. И уже есть несколько приговоров. Первый приговор как раз был в отношении нашей пострадавшей, которую мы не в отношении ее, а тех, кто совершили сексуальное военное преступление против нее. И этот приговор был вынесен в прошлом году. Понятное дело, что он заочный. Точно так же мы знаем, что на рассмотрении есть несколько дел сейчас тоже в отношении подозреваемых российских солдат, и в том числе сотрудников ФСБ, в том числе за преступления, которые были совершены в Киевской области в 2022 году. И также нам известно, что есть некоторые дела, которые были открыты третьими странами производства. В Австрии, кажется, есть одно, в Германии. И, ну, собственно, работа ведется по этому треку. И очень много сейчас направлено усилий на то, чтобы усовершенствовать правовую рамку, чтобы можно было как можно более качественно обеспечивать именно вот правосудие касаемо вот именно такого рода военных преступлений.
0: Ну вот ваша доверительница, она чувствует, что правосудие свершилось? Вообще, когда речь идет о такого рода преступлениях, ну, я думаю, что это просто и морально, и физически тяжело переживать. Они еще табуированные, жертв стигматизируют таких преступлений. И вот расследовалось дело, шло судебное разбирательство, а приговор заочный. Этого достаточно?
11: Ну, поскольку здесь вопрос справедливости, он достаточно обширный, он не только касается правового приговора какого-то, да, а еще и плюс то, что мы называем жертвоориентированный подход, когда не только человек получает сатисфакцию от того, что того, кто над ней надругался, привлекли к ответственности уголовной, скажем так, есть еще запрос у таких жертв, потерпевших, на то, чтобы у них была психологическая соответствующая поддержка, медицинская, компенсация материальная и так далее. И вот комплекс, когда это все в комплексе предоставляется, тогда шансы на то, что у потерпевших будет какое-то ощущение того, что они добились справедливости, наверное, выше, чем если это просто будет какой-то правовой юридический договор с перспективой того, что, возможно, когда-то, через много лет, преступник будет там посажен, да, сидеть за решеткой и нести реальное наказание за то, что он совершил.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Надя Волкова, основательница Ukrainian Legal Advisory Group, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. На ваш взгляд, когда это закончится или когда расследуется основное преступление, даже сейчас в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть, в частности, украинской стороны, будут ли привлечены к ответственности не только сами непосредственные исполнители, но и их начальники, те, кто либо давал им приказы совершать эти преступления, либо закрывал глаза на совершение этих преступлений на протяжении вот уже 4,5 лет. Или наказывать нужно только тех, кто, собственно, насильничал, унижал, пытал конкретно этих исполнителей.
12: Да, международное право прямо предусматривает ответственность военачальников и других руководителей за действия их подчиненных в рамках определенного, если выполняются определенные требования, которые вы на самом деле уже назвали. То есть если человек, это было его обязанностью предотвращать такие действия, и он этого не делал, это его ответственность. Если он дал приказ, тем более он несет прямую ответственность за то, что эти действия совершались его подчиненными. Правовая база для этого есть, и международная правовая база, что не менее важно, для этого есть. Всегда на практике возникает проблема с установлением доказательством причинно-следственной связи, потому что, конечно же, чем выше ты идешь, тем больше тебе нужно доказывать, что человек знал и мог на это повлиять. Или отдал приказ, например. Часто преступные действия, приказы отдаются как бы не в письменном виде и нигде не сохраняются в Google-папочке. При этом важно подчеркнуть, что юрисдикция Международного уголовного суда, она как раз-таки ограничивается наиболее ответственными людьми. То есть МУС не будет судить всех подряд. То есть вот обычный рядовой, скажем так, исполнитель, рядовой нарушитель, он должен проходить через национальную, например, юрисдикцию, а не через МУС. И, соответственно, Международный уголовный суд собирает как бы вот эту доказательственную базу, чтобы привлечь к ответственности именно руководителей, скажем так, именно тех, кто наиболее ответственен за эти нарушения. И как раз в таком контексте такие косвенные контекстуальные доказательства, как доклады ООН, могут быть очень полезны, потому что, ну, если все уже как бы знают, что это происходит, то почему ничего не было сделано? Тем более, что, опять же, я хочу вернуться к тому, что проблема с насилием, в том числе сексуализированным насилием в системе ФСИН российской, она длится десятилетиями. И было очень много разных заключений международных органов, органов Совета Европы, которые на это указывали. Поэтому, ну, мне кажется, что как бы очень сложно будет говорить, что ты вообще не мог представить, что такое может происходить.
0: Наталья Секретарева, глава юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
13: Говорит «Радио Свобода».
14: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
13: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
14: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
15: Президент России объявил войну Украине. По всей стране слышны взрывы.
16: В Киеве слышны звуки артиллерийских обстрелов. По всей Украине звучат взрывы.
17: Сегодня Путин уже открыто объявил войну Украине. Российские войска атакуют территорию всей страны. И Донбасс, и Харьковская область, и Львовская, и Херсонская.
18: 24 февраля 2022 года главной мировой новостью стало вторжение России на территорию Украины. Все информационные программы на радио и телевидении, все главные материалы интернет-изданий и сайтов были посвящены исключительно этому событию. И естественно, что за этой главной, большой новостью практически никто не обратил внимания, что в тот же самый день в Москве был задержан, а на следующий день арестован правозащитник Бахром Хамроев. Против него возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма в интернете». Любопытная деталь. Во время задержания Хамроева вместе с сотрудниками ФСБ на месте работала съемочная группа прогосударственного канала РЕН-ТВ. Вот фрагмент этого репортажа.
19: По нашим данным, спецслужбы Украины для диверсионной борьбы планировали использовать и Хамроева.
20: Но основная сфера работы Хамроева в России, по версии следствия, среди соотечественников. Он состоял в организациях, признанных иностранными агентами, вербовал трудовых мигрантов и призывал их к борьбе. И все это под вывеской правозащитника.
18: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
21: Я вообще как режиссер, если говорить о моем отношении к кино, кино – это способ познания мира, в котором, ну, собственно, режиссер, его сотоварищи через ту или другую тему мы познаем и узнаем наш мир лучше и даем возможность нашему зрителю, делимся с ними, так сказать, предметами своего узнавания. В этом смысле для меня это такой же проект по познанию мира, как и все предыдущие, которыми я занимался. Здесь надо сказать, что я, с одной стороны, использовал тот опыт и тот метод, с которым я работал над другими картинами, ну, в частности, наш совместный с Юрой Лидерманом «Бермингемский орнамент».
22: И кажется, что мы все время чего-то боимся, хотя чего ж бояться, когда живем в общем дурдоме.
21: Структурно очень похоже устроен. Это тоже как бы набор фрагментов, из которого вырастает, ну, как бы такая мозаика. Вырастает мозаика. То есть в этом смысле я не могу сказать, что я вот делал что-то одно, а теперь делаю что-то принципиально другое.
18: Если фильм «Азбука тюрьмы» действительно имеет мозаичную структуру, где множество людей рассказывают свои истории, то подкаст «Азбука тюрьмы» построен по иному принципу. Один эпизод – одно действующее лицо. И героем этого выпуска, как вы уже могли понять с самого начала, будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь», член правозащитного центра «Мемориал». На момент записи этого подкаста Бахром Хамроев уже 5 месяцев находится в СИЗО Лефортово. Это не первый тюремный опыт Бахрома. За 19 лет до описываемых событий, в июле 2003 года, Хамроева задержали сотрудники российских правоохранительных органов. Вот как он сам вспоминает о тех событиях.
23: Ну, 20 июля утром рано я выходил с супругой, и только в машине садился. Бегом побежали несколько человек, меня ударили и скрутили руки мои и положили в капот. Подложили наркотики. А в моем машине, в багажнике, был литература разных. Литература, вот это Хизб ут-Тахрир было у меня несколько. Это для изучения. Ну, это общие наши рабочие книги. Взяли они, в капот положили. Вся книга Хизб ут-Тахрир, которую мне подбросили наркотики, с кармана вытаскивали, положили туда. И сказали, что я наркотики торгую. Ну, я следователю говорю, извините, я занимаюсь политической деятельностью, я политикой занимаюсь, я оппозиция Центральной Азии. Это что-то не то, мне наркотика, мне нельзя, я говорю, что вы делаете? Да ладно, вы все торгуете, говорит. Она говорила, девушка, молодая была она. Тогда арестовали на 3 месяца, арестовали и занимались МВД вот с наркотиком. Там 3,5 грамма наркотика. Я тут же сказал, люди, уберите что-нибудь мне взрывчатка поставьте. Я говорю, скиньте мне взрывчатку, все поверят, я оппозиционер. Я говорю, наркотики никто не верит, я не курю. Я говорю, я противник, я говорю. Подбрасывайте мне взрывчатку, какой-нибудь автомат. Он правдоподобно будет. Зачем вы, что делаете? Я говорю.
18: 3 грамма наркотика, а именно героина, с которым был задержан Хамроев, это, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. На помощь Бахрому Хамроеву пришли его друзья и коллеги-правозащитники.
23: Благодаря Сергею Адамовичу Ковалеву, тогда он депутат Государственной Думы, он дал поручительство ходатайству, что меня освободили. Очень много Елена Бонер писала. Другие правозащитники много, со всего мира очень много писали о защите меня. Много писем отправили администрации президента. Но благодаря вот помощи моих самых лучших друзей, это вовремя донесли до общественности. Общественная поддержка была. Потом 20 как раз октября меня освободили. Мы долго судились. Август месяц 2004 год, взяла суда, взяли снова, осудили 1,5 года, срок давали, 3 месяца я в Бутырском тюрьме сидел. Потом, после судебного решения, меня отправили в Белый Лебедь.

0: Тюрьма с романтическим названием «Белый лебедь» располагается в городе Соликамск Пермского края и официально называется, конечно же, не так. Это исправительная колония особого режима номер 2 с особыми условиями хозяйственной деятельности. Есть несколько легенд о том, почему колония с одним из самых жестких режимов, колония, в которой содержатся пожизненные осужденные, носит столь красивое название – «Белый лебедь».
1: Держу на выход. Против шумя.
2: Второй за ним.
0: По одной из версий, дело в том, что стены двух основных зданий колонии выкрашены в белый цвет. По другой – потому что для многих сюда попавших это место является лебединой песней, то есть последним пристанищем. По третьей версии, заключенных здесь водят по территории согнутыми, заведенными назад руками и наручниками на запястьях. И таким образом сами сидельцы чем-то напоминают лебедей.
1: Повернулся.
0: Как бы то ни было, в «Белом лебеде» содержатся люди, осужденные за терроризм, убийство, участие в бандформированиях.
3: Нас встретили собаками, дубинками. Всех избили. Ну, меня там ударили, меня тоже в том числе. Да. Я сидел в «Белом лебеде», ждал еще этап дальше. Условия были, конечно, ужасно холодно. Я там видел Радуева видел. Мне вытаскивали из камеры охранник. Стоял, и вот в кандилах это Радуева мимо меня проводили. Мне кажется, они хотели показать, вот в таком будешь действовать, что там не было ничего, там ни адвоката, ни юриста, ни какие-то там следствия, ничего не было. Они сказали, подпишись, что здесь тебе лекарства предоставили, в общем, вот такой. Медицинские услуги оказали очень хорошо, вот, помню я. Потом меня отправили ИК-23, называется, вот там и оказался я там. Снег очень много, и люди как-то... Работают, некоторые не работают, очень много. Узбеки, таджики, всякие, все есть там.
0: Находясь в тюрьме российской, Бахром Хамроев не забывал о тюрьмах узбекских. Являясь правозащитником, Хамроев был прекрасно осведомлен о проблемах узбекских заключенных, в особенности заключенных политических. Он рассказывал об этих тюрьмах своим сокамерникам в Салехарде, и истории Хамроева были по-настоящему страшными.
3: Я им много говорил, что творится в Узбекистане, как в Узбекистане вырывают ногти, чтобы они признались, вот это мусульман, как их зубы пилят. Самые извращенные подходы делают в узбекистанских тюрьмах. Называется это джаслик на узбекском языке. На джаслике там молодость, еще есть другое название. Борса Кельмас. Если ты туда идешь, обратный пути нет у тебя. Но там ты должен умереть. Это означает это. Вот это джаслик, название народ дал. Это тюрьме, в которой сидели люди. Политически заключенные. Это название они дали. Я знаю. Там много моих друзей умерли. Вот этого я везде говорил всегда. Хоть он, у него нет никаких рычагов, да, в тюрьме. Этих осужденных, да? Я про Узбекистан говорил всегда. Везде я говорил. Я следователь у меня спрашивает про наркотики, я про питки говорю в Узбекистане. Он слушает, я говорю, остановите, вы тоже говорите везде. Остановить надо тут. Это хуже, чем гитлеровский режим. Я не переувеличу. Это правильно, это просто они... Тяжело было там, тяжело. Это название сам. Когда оттуда мне звонили родители, не сами они там, их держали в клетках. В клетках держали их. Они сидели согнуты. Почему об этом до сих пор все молчат? И Россия, и Путин к этому преступлению причастен. Преступником подписывал Путин договор с Каримовым. А Карим там убивал, извините меня. В Андижане расстреливали 2005 год, 12-13 мая.
0: События, о которых вспоминает Бахром Хамроев, называют «Андижанским расстрелом». Все произошло в мае 2005 года в Узбекистане, когда митинг против суда над местными бизнесменами перерос в вооруженный конфликт между протестующими и правоохранительными органами Узбекистана. В итоге трехдневного противостояния по официальным

0: Болгарские события стали таким поворотным пунктом в отношении к Каримову, потому что до того я считал, что вот Каримов это, да, диктатор, но это человек, который минимизирует издержки. Без такой жесткой политики, которую он проводит, могло бы быть еще хуже.
1: Эта программа была посвящена десятилетию расстрела в Андижане. Орхан Джамаль рассказывает о том, что он увидел по приезду в Узбекистан в мае 2005 года.
0: И вот от этой точки зрения меня как раз вот отрезвил Андижан, там, да, потому что я попал туда, когда еще на улицах не было замыто лужи крови. Да, то есть еще бурые пятна вот покрывали город. Когда люди вот исчезали буквально на глазах. Ты звонишь человеку, договариваешься на встречу, до встречи, ты приезжаешь на встречу, он уже арестован. Когда журналисты, которые по тем или иным причинам оказались там, они все находились в гостинице под арестом, таким домашним. Там, да? То есть им как бы не велено было как бы высовывать нос оттуда.
1: Так получилось, что Орхан Джамаль, голос которого вы только что слышали, был дружен с героем этого подкаста, правозащитником Бахромом Хамроевым. С большой теплотой и нежностью вспоминает Бахром своего товарища.
2: Когда с зала суда меня арестовали, тогда Орхан Джамаль приходил туда. Орхан Джамаль, он вместе со мной приходил. Мы встречались с Арханом, долго говорили о разных темах. Он очень хороший парень был. Он очень, Орхан Джамаль, искренне. Самое главное, он искренне был очень, друг мой.
1: Мне остается лишь добавить, что журналист и общественный деятель Орхан Джамаль погиб летом 2018 года. Вместе со своими коллегами, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко, Орхан Джамаль был убит в Центральноафриканской Республике, где журналисты собирались снимать фильм о деятельности частной военной компании, принадлежащей Евгению Пригожину, человеку из ближайшего круга Владимира Путина. Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
4: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
3: «Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
4: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
3: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
7: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
8: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
9: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
10: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
11: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
12: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Вспоминая о своем тюремном опыте в России, Бахром Хамроев говорит скорее о единстве заключенных, нежели об их разобщенности.
2: Меня этапировали, когда в Соликамск, тогда были грузины, армяне, таджики, татары, все были, разные были. Ну, как-то они выживали, как-то там есть свои определенные условия жизни, да, взаимодействие между собой. Там. Они, это, контакты были между собой у всех этих наций, народов. Тюрьма – это тюрьма, и, естественно, все время их хотели использовать для своих целей, этих офицеры там. Там были разные, там узбеки, таджики много были. Таджики много были, по наркотике сидели. Многие жаловались, таджики подбрасывали наркотика. Я говорю, в первую очередь, когда говоришь таджик, это ассоциирует наркотики. Я помню это все просто. Те годы. Таджик – это наркоторговец был тогда. Так ассоциировалось, так и говорили. Я помню парня из Хорезма. Жена родила, там вот здесь он в тюрьме сидел. Жена остался на улице, потом в итоге он рассказывал мне. Жена остался на улице и ребенка оставила она. то ли ребенок умер, то ли там вот такая трагедия была, он с ума

0: Пошел.
1: И я несколько дней замучился с ним. Я его успокоил, я рассказывал, что это беда, это да, конечно, надо выдержать это. Теперь то, что случилось, ты молись Аллаху, я говорю, успокоили его, поговорил на религиозных темах немножко, чтобы успокоился он. Вот это все я говорил. Когда как раз именно это беру хотели, он как раз мне сумку собрал, он все. Он так плакал, обнимал меня, говорит, вы мне, говорит, я хотел, говорит, повесить. Я говорю, нет, я говорю, не надо, это я, грех, я говорю, большой. Это бывает в жизни, всякое бывает. Я говорю, успокойся, ну, немножко такой, поучительский такой. Беседы с ним постоянно, регулярно я делал. Он нормально потом успокоился. Ну, а прошло, по-моему, 1,5-2 месяца, немножко уже успокоился.
2: Бахром Хамроев пользовался таким авторитетом среди заключенных, что в день его рождения люди, которые сидели вместе с ним, устроили Бахрому настоящий праздник.
1: Аккуратно накрыли стол, сухарики туда там, у кого-то граната там был тогда, и конфеты, все сделали. И мы прогулку прошел, как раз в камере все это, на мой день рождения они стол накрывали. Это заключенный, я потрясающий, ребята, были на самом деле. Кто какой судьбой не попал бы там, да, ну, они все были, на мой взгляд, все были хорошие. Ну, они вот это все сделали там, свечи там ставили, там, всячек, ну, у кого что есть, все сделали они. А там такой красивый, ну, сейчас в ресторанах, наверное, так не делают, очень красивый на самом деле. Что-то рисовали там, мне вот тогда бородатые были, мне кто-то там меня рисовал с днем рождения там, ставили мою фотографию там. Стол накрывали, это действительно радостно на самом деле.
2: Бахрому Хамроеву удалось сплотить вокруг себя людей, которые отбывали сроки за разные, в том числе и весьма серьезные преступления. В какой-то момент обычные для зэков посиделки с разговорами о беспределе правоохранителей, лагерной жизни и байками о похождениях в тюрьме и на воле превратились в настоящий поэтический клуб.
3: Почему Узбекистан люблю? То пою прозрачные рассветы, то долины яркие хвалю, то вершины, что в снега одеты.
1: Ну, там 76 человек, вообще вот этот барак был огромный. Заходили человек 10-12 иногда, чай заварили, сидели, рассказывали, кто какой полицейский, взятки берут, какой... Ваш район полиции более-менее хорошая, у меня в моем районе вообще плохие полиции, они все подбрасывают там чего-то там, забирают деньги, обыск проводят, забирают все. Ну, они рассказывали разных там. Один парень, который он действительно, он раньше наркотики торговал, потом еще раз торговал, потом еще раз попал. Вот такой, всю жизнь на тюрьме сидит и уходит. И он прекрасно выглядит. Он, кстати, тоже сигарет не курил. Вот он очень много стих знал, я столько не знал.
3: Почему священную зову эту землю? Тихой называю солнечного неба синеву. Я же сам прекрасно понимаю, что не в солнце дело. Разве нет солнца ясноликого повсюду? В Азии везде такой рассвет. Только этот свой. Всю жизнь любить я буду.
1: Всех узнал поэтому, Рудаки, других, вот какие еще, он все знал. Потом еще один из этого был, из Казахстана узбек, тоже он очень много. Кстати, я вам хочу сказать насчет узбеков, много стихи читают не сами узбеки, узбекистанские узбеки, а вот кыргызские узбеки, казахстанские узбеки. Вот я всегда стал, ну, встречался, да, в тюрьмах. Тоже вот тот парень стихи читал, несколько репрессированных в 1937 году за стихи репрессированных Абдулла Кадири. Стихи много читал, вот именно Абдулла Кадири разных. Вот из современных моего земляка стихи очень хороши. Читал, это Юсуф Джума, сейчас он живой, он тоже сидел там, где Барсак Илмаз, тюрьма, концлагерь Каримовский, в Узбекистане это Джаслик, это вот Барсак Илмаз, это едешь туда, не возвращайся, вот в этом тюрьме он сидел тоже, Юсуф Джума, сейчас он в Америке. Он очень прекрасен, стихи пишет. Никто так в Узбекистане не может. Он очень хорошо пишет. Даже недавно стихи его читал. Да? Он про Михаила Саакашвили.
2: Словно по злой насмешке судьбы, все колонии, в которых довелось побывать Бахрому Хамроеву, носили исключительно поэтические, красивые названия. Так, из колонии «Белый лебедь» наш герой был этапирован на север Пермской области, в мужскую колонию поселения «Красный берег».
1: Начальник вот этой колонии вызвал. Я говорю, за что тебе посадили? Я говорю, приговоры написаны все. Я спрашиваю у вас. Подбросила сотрудника ФСБ мне героин. Потом молчал, лепли. Здесь все нормально у вас. Там, тут есть условия, чай, все. В тюрьме нормально не бывает. Ну, ничего, я говорю. Потерплю, я говорю. Как раз и недолго прошло время, и Елена Рябинина из гражданской содействия прилетела туда. Она приехала, разговаривала с начальством, руководством. Потом меня привели заново к руководству. Руководство посмотрело, и я... Они все знают еще, я не наркотика не курю, или там не распространяю. Все они понимают. Он сказал, ну, мне жалко, он худой такой. Он мог здесь умереть. Зачем его инициировать? Освобождение, сказал. И... В суде уже были документы тогда. Людмила Алексеевна Михайловна, Московская хельсинская группа, Светлана Алексеевна Ганушкина, Олег Орлов, правозащитники с подписью, ходатайством и так далее, инициировали и меня условно-досрочно освободили.
2: Вернувшись в Москву, Бахром Хамроев узнал, что пока он был в тюрьме, на его родственников оказывалось давление.
1: Я дальше, когда после освобождения приехал в Москву снова, мои братья здесь были, их братьев моих тоже здесь увольняли, ну, всякое давление на них было. Потом они уехали в Канаду как раз, один из братьев моих живет, он до сих пор там. В Канаду он политическое убежище просил, ему дали, он уехал. Как раз я приехал, через два дня он уже улетел.
2: В завершении разговора Бахром Хамроев рассказал о людях, которые представляют, по его мнению, наибольшую опасность для мусульман, оказавшихся в российских тюрьмах, и о том, как офицер в СИН предложил Хамроеву сотрудничать с лагерной администрацией.
1: Для репрессий мусульман три категории людей опасны. Это муфтият, это бизнесмены, это бандиты. Все эти три власть использует. Все эти блатные реально сотрудничают с администрацией и оказывают на мусульман давление. Например, запрет молитвы читать. Это администрация не приходит, подполковник Иванов, Петров. Там вот этот блатной, так называемое такое выражение, вот этот блатной, он делает всячески. Хотя это ничего не изменилось. Они читают молитву, они соблюдают. Там есть, образовался такой. Да, узбеки, таджики сидят, но у них возможностей всячески мало здесь. Начиная от продуктов, заканчивая до многих чего-то, а? Несмотря на это. Вот это чеченцы, татары, другие есть, которые там, они местные, они сидят. Они помогают, они поддерживают их. Без этого невозможно. Я вот в своем опыте скажу так. Для соблюдающих мусульман опасно три категории. Это я заявляю открыто. Это муфтият. Бандиты, бизнесмены, ну, за свой бизнес они сдают людей, извините меня, дают показания тайком. Они скажут тебе завтра, мы тебе магазин закроем. Извините меня, против Бахрома Хамроева будешь показать? Да ему легче показания дать. Именно власть этим занимается сегодня. Да Бутырка когда сидел, какой-то такой пришел, такой офицер, да, что говорит, будешь сотрудничать? Ему такой надо жесткий ответ, чтобы он не мог больше задавать этот вопрос. Я сотрудничаю с Аллахом, я сказал. Если ты сильнее Аллаха, я с тобой буду, я говорю. Выбирай, я сказал. И все. А, все понятно. Все понятно с тобой. Ты не хочешь никаких администраций здесь сотрудничать. Я говорю, что, стукачом работать? Кто что сказал, тебе говорит, что ли? В этом вопросе я сказал, меня вербовал Аллах, я сказал. Не ты не вербуешь, я сказал. С ними невозможно, понимаете, это единственный человек сломат вот этот вариант. Кто соглашается, тот уже все.
2: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта этого года и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Мой гость – военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец.
1: Какие военные ресурсы есть у российской армии, что Путин не хочет останавливать войну и явно готовится к зимней военной кампании?
2: Это те же самые ресурсы, которые у него были год назад, когда российское наступление было более успешным и более быстрым, скажем так. То есть это фактически те же самые соединения и объединения, которые были год и полтора назад. Местами удалось из бригад развернуть дивизии, то есть укрупнить часть соединений. Вот. Но тем не менее, все равно это, если говорить о воюют соединения, а не отдельные солдаты, да. Если говорить про соединения, которые есть в наличии, это примерно то же самое, что было и раньше. И то же самое можно сказать и про ВСУ. То есть, программа развертывания новых бригад, которая в ВСУ существовала раньше, она свернута. Мало того, есть разговоры о том, что часть бригад надо распустить для того, чтобы наполнить более боеспособные соединения личным составом. Вот это со стороны ВСУ. То есть, в принципе, состав армии не меняется, ресурсы все те же самые. При этом продвижение российской армии замедляется, очевидно, в последние месяцы, последний год.
1: Вот российские реактивные дроны – это ноу-хау, и означает ли, что за счет них российские военно-воздушные силы имеют теперь преимущество накануне зимней военной кампании?
2: Нужно понимать, что все эти бомбардировки тыла и даже среднего тыла – это все-таки отдельный театр военных действий, от которого прямая ситуация на фронте не зависит. То есть, это обмен ударами, который живет по своей логике. Он важен, конечно, и для состояния экономики, и для, скажем так, боевого духа общества. Естественно, если безнаказанно противник наносит удары, общество чувствует себя не лучшим образом. Поэтому обе стороны стремятся к тому, чтобы эти удары, по крайней мере, не были безнаказанными, если им невозможно противостоять. Вот что касается противостояния этим ударам, ВСУ примерно год назад с помощью американских партнеров, бывший гендиректор Гугла Эрик Шмидт возглавлял программу создания дронов-перехватчиков. Вот создали целый комплекс, то есть который не ограничивается самими этими дронами-перехватчиками. Это и радары, которые, и акустические датчики, которые к этому делу прилагаются. Вот они научились успешно с помощью этого комплекса бороться с дронами типа «Герань-2» российскими, у которых был обычный поршневой двигатель, поэтому их называли мопедом по звуку этого поршневого двигателя, или там газонокосилкой. Вот. Действительно, по крайней мере, в нескольких районах Украины, это в районе Киева и в районе Одессы, удалось практически полностью добиться того, что эти дроны, поршневые дроны, стали практически бесполезными. Не секрет, что обе стороны очень быстро адаптируются на этой войне. И Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герани-2». То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот. Естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герани-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот и можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5», они вполне себе гражданские китайского производства. Можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Вот, поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП. Есть аналогичная история и у ВСУ. Там тоже дыра в военном бюджете, как Владимир Зеленский сказал, в 27 миллиардов долларов, которые он просил у своих западных партнеров эту дыру закрыть. То есть война становится дороже для той, и для другой, и для другой армии.
1: Где и в каком месте Путин и его генералы блефуют, предполагая, что наблюдатели или вот военные эксперты, как вы, съедят эту ложь?
2: Честно говоря, я не знаю аудиторию, к которой они обращаются, ну, кроме, собственно, российского общества, которое вряд ли смотрит на карту и там, пытается понять, кто владеет городом Светогорск. Вот. Возможно, это те же самые западные партнеры, администрация Трампа. По крайней мере, несколько раз мы точно знаем, что Путин, рассказывая про военные успехи, в том числе несуществующие, обращался именно к Трампу. Вряд ли это рассчитано на военных экспертов. Ну, к тому же, насколько со слов Путина мы знаем, он довольно пренебрежительно относится к тому, что там пишут в интернете, говорит, там много всякой фигни.
1: А что произошло в Светогорске, что Путин отчитался о его взятии?
2: Ну, вот это очень неудачный момент, как было с Купинском, ну, в прошлом году. Путин сообщил о несуществующем успехе в тот момент, когда в разгар украинского контрнаступления. Так было и в Купинске год назад, и также вот, собственно, случилось сейчас. Светогорск – это как раз район, тот самый район Лимана, тот самый район проведения операции «Вивальди», как ВСУ ее называют. Вот. И как раз в тот момент, когда российские войска спешно отступали от Светогорска, который они не захватывали, естественно. Вот. В этот момент Путин сообщил о его захвате. Не знаю зачем. В принципе, все это, конечно, не такая большая ложь, чтобы думать, что Путин представляет себе ситуацию на фронте абсолютно неверно. Вот, мало того, есть всякие свидетельства, в том числе там, его разговор с командирами на местах, который сайт Kremlin.ru публиковал, где он сетует на то, что медленно продвигаетесь, а соседи вообще совсем не так хороши, вот, и так далее. То есть мы знаем, что он недоволен темпами продвижения.
1: А если можно коротко, кто контролирует Константиновку и какая ложь вокруг этого населенного пункта?
2: Константиновку в основном контролируют российские войска, при этом ВСУ по-прежнему имеет возможность через окраины заводить туда штурмовиков, мало того, снабжать их, ну, в основном с помощью наземных и воздушных дронов. То есть снабжение по земле фактически невозможно. Вот. Но там есть позиции на северных и на северо-западных окраинах. Позиции ВСУ тоже есть. При этом российская армия пытается продвинуться за Константиновку к следующим населенным пунктам. Алексеево-Дружковке, Дружковке, ну и так далее, в сторону Краматорска. То есть то, что Константиновка недозахвачена, российским войскам мешает, конечно, дальнейшему продвижению, но попытки двигаться дальше есть.
1: Смотрите, мы стали свидетелем этим летом очень успешной атаки ВСУ по маркетплейсам, по НПЗ и бензиновый кризис, и дизельный кризис налицо. На ваш взгляд, вот Россия готова к тому, что если Украина, а она начнет ответно бить, готова ли она защитить свою экономику, в первую очередь нефти перерабатывающие эти заводы, потому что отсутствие бензина и тепла зимой – это не то, что происходит летом.
2: Ну, тепло отдельно, бензин отдельно, все-таки немножко разные вещи, в том числе и с точки зрения сложности поражения объектов. Вот, допустим, поразить электростанцию с помощью дронов, которые используют ВСУ, довольно тяжело. Вот, мы это знаем, допустим, по российским попыткам поражать украинские электростанции с помощью дронов не получалось, пришлось тратить ракеты в большом количестве. Что касается бензина, ну, мы видим, что пока защитить нефтеперерабатывающие заводы российской армии не удается. Вот. Потому что напомню, что министр обороны Белоусов обещал к ноябрю новую полностью непроницаемую систему борьбы с этими дронами. Это сложно. Это не то чтобы кривые руки. Сложно обеспечить полную защиту от атаки сотен дронов в одной волне. Мало кому это удается. Мало того, мы по Персидскому заливу видим, что и армии США не так просто это сделать. Так что, ну да, в принципе, предполагалось, что будут разработаны такие же дроны-перехватчики, такие же комплексы с этими дронами-перехватчиками и всякими сенсорами по выявлению дронов, которые позволят эти заводы защитить. Пока мы видим, что нет, не получается, хотя, возможно, ВСУ приходится тратить больше ресурсов на поражение этих заводов, мы точно не знаем. Вот. Естественно, дроны сбивают, что-то долетает.
1: Мы видим, что компания Wildberries заказала 500 000 квадратных метров этих металлических сеток, да, чтобы закрыть свои эти ангары. И я читал, что и владельцы НПЗ тоже заказывают такие же сети, чтобы, значит, защитить свои эти нефтяные оборудования, которые перерабатывают нефть в бензин и в дизель. Насколько вы скептически к этому относитесь, или это действительно может спасти от ударов беспилотников?
2: Нет, почему? Это самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытаются спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. И эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов. По крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
1: А если Россия попытается сделать Холодомор 2 этой зимой, то сумеет ли Украина ответить также, ударив по электростанциям, подстанциям, по ТЭЦ, что важно, или пока вот такие объекты недосягаемые для украинских военно-воздушных сил?
2: Ну, у нас есть опыт российских ударов. Мы можем как раз посмотреть, что эффективно, что неэффективно. Для ударов по электростанциям требуются ракеты с мощной боеголовкой и желательно с большой скоростью, для того, чтобы железобетонный корпус этой электростанции пробивать. Для ударов по подстанциям, это напомню, трансформаторы, которые стоят, в общем, в чистом поле, примерно так же, как те же самые нефтеперерабатывающие заводы. Можно поражать их и дронами, что российская армия с украинскими подстанциями делала очень активно, и значительная часть перебоев с поставками электроэнергии была связана именно вот с поражением подстанций, а не с поражением генерации. То есть, в принципе, какой-то ответ возможен. Для эффекта, чтобы он был такой же, какой достигает российская армия уже несколько зим подряд, поражая украинскую электроэнергетику, требуется ракета, конечно. Вот. Вопрос, успеет ли Украина наладить массовое производство этих самых ракет, пока нет, пока не смогла.
1: Вы имеете в виду «Фламинго» или еще какие-то
2: Я
1: другие?
2: имею в виду и «Фламинго», и баллистические ракеты. «Фламинго», очевидно, эта программа отстает от заявленных характеристик. Напомню, что к этому времени должны были сотни ракет «Фламинго» в месяц производиться. А мы видим удар раз в 2-3 недели с использованием 5-6 ракет. Ну, по крайней мере, то, что гарантированно долетает, и потом это все снимают на видео граждане. Баллистические ракеты, они обещаны, но тоже есть, очевидно, тоже есть проблемы с производством, насколько можно судить и по заявлениям украинских производителей. И по словам экспертов по ракетным технологиям, проблемы с двигательными установками и для крылатых ракет, и для баллистических.
1: И последний вопрос. Что IT-гиганты тестируют на фронте?
2: Ну, прежде всего, если говорить об особенностях войны России и Украины и о технологиях, которые можно тестировать именно здесь, а не где-нибудь на Ближнем Востоке, в Персидском заливе. Это огромное количество видео с использованием дронов. Это архивы, в которых есть сотни тысяч этих видео, где операторы либо там преодолевают всякие сложности, находят замаскированную цель, или там подлетают к этой цели с нужного ракурса, чтобы ее поразить, или не справляются с этим. И вот модели, агенты искусственного интеллекта, военные, можно обучать на этом видео. Мало того, эта работа ведется по обе стороны фронта. То есть, и IT-гиганты, военные, в том числе там Palantir, используют украинские архивы с видео. Российские компании, которые производят дроны и там, системы управления этими дронами, очевидно, используют российские архивы. Они тоже существуют, тоже составляют там, сотни тысяч видео. Вот люди этим занимаются. Возможно, российские архивы доступны кому-то еще, например, Китаю. Сказать сложно.
1: Ну, вы с каким чувством смотрите на предстоящие месяцы? Вот на ваш взгляд, что может вообще остановить эту войну? Или война на истощение, она будет продолжаться? И есть знаменитая формула: толстый худеет, а худой ты становится еще тоще. Вот эта формула будет продолжать работать, или может произойти чудо или с одной, или с другой стороны? Как вы думаете?
2: Ну, прямо на чудо рассчитывать не приходится. Мы уже видим примерно одну и ту же самую траекторию этой войны уже годами, можно сказать. По крайней мере, пару лет точно траектория не меняется. Есть там всякие локальные изменения, которые приводят к медийным всплескам. То Украина побеждает, то наоборот, российская армия вот-вот все захватит. На самом деле, если очистить от этой шелухи, скажем так, то мы видим траекторию, да, российская армия тратит примерно в 1,5 раза больше денег. Это можно посчитать, очень грубо, конечно. Вот, ну, в 1,5 раза больше денег тратит, чем ВСУ. И примерно на столько же, может быть, даже меньше, чем в 1,5 раза, лучше воюют. Вот, именно за счет эффекта масштаба, за счет численного превосходства, за счет того, что, осваивая новые технологии, легче их масштабируют, поскольку имеют больший военно-промышленный потенциал, даже с учетом помощи стран Европы. Но при этом, как я уже сказал в начале, наступление российской армии замедляется. Связано это с тактической адаптацией ВСУ и вообще с тем, что тактика, которая вырабатывается по ходу этой войны, она не способствует крупномасштабным наступлениям, не способствует общевойсковым действиям. Происходит дробление этих боевых действий на какие-то маленькие тактические эпизоды. Подготовка какого-то более крупного наступления требует уже теперь не недели, а месяцы. Нужно там поразить все позиции операторов дронов, РЭП там, и так далее, тогда можно продвинуться вот на несколько километров с помощью штурмовиков просочиться. И вот мы видим, как и российская, и теперь украинская армия, которая контратакует, вот она готовит эти наступления месяцами, чтобы потом немножко пройти. Вот поэтому какого-то резкого изменения траектории ожидать вроде не приходится. При этом мы видим, что в той самой центральной части Донбасса, вокруг Краматорска и Славянска, продолжают скапливаться войска из той и с другой стороны за счет других направлений. Никаких там резервов стратегических не создано ни той, ни другой армии. Вот перебрасывают постепенно отдельные бригады. Иногда вот российская армия сейчас перебросила дивизию и армию с юга Донбасса в центральную часть. В общем, продолжают скапливаться войска. Очевидно, что грядет большая битва, по итогам которой, наверное, и закончится, по крайней мере, нынешний этап войны. Я боюсь говорить, что закончится вся война. Не секрет, что план Путина по-прежнему не изменен, но собирается захватить Донбасс и воспользоваться это как политическим рычагом для унижения, для давления на Киев. Вот. Я вам предлагал отдать мирно, вы мирно не захотели, я все это все равно захватил, погибло много людей и что-то такое. Вот. Как это все сработает, сказать сложно, но по всем действиям Путина, я опять говорю, что перебрасываются войска за счет других направлений, в том числе перебрасываются войска в центральную часть Донбасса для того, чтобы захватить. Вот. Но результат не предопределен. Мы видим, что ВСУ хорошо адаптируется к к таким ситуациям. И при том, что да, численное превосходство на российской стороне, поэтому траектория не меняется, вот идет медленное наступление. Но при этом ВСУ точно могут противостоять этому лучше, чем это было, допустим, год назад, тем более 1,5 года назад. Мало того, возможны и украинские наступления, которые с целью убедить Путина, что захват Донбасса невозможен, и надо остановиться на текущей линии фронта.
0: Это был военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Киев их расходует? Об этом мы поговорим с военным обозревателем United Unmanned Systems Юлианом Рёбке.
3: Юлиан, здравствуйте.
0: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
4: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70, всего 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
0: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
4: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракеты-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
0: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
4: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
0: 50%. И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
4: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят две такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания «Firepoint». Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза Миллерова и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
0: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
4: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина на территории Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции «Вивальди», продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Продолжение

Это был свободный разговор. Моими собеседниками были военный обозреватель United Unmanned Systems Юлиан Рёбке и военный аналитик издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. Вёл программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго!

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров. Конкурсы современной музыки. Рассказывает Александр Бараховский.
3: В минувшие выходные во Франции состоялось вручение главных музыкальных премий этой страны – French Music Awards. Сама церемония и праздничный концерт прошли в Каннах. Основные награды в этот вечер получили Maroon 5. Этой группе достались две премии French Music как лучшей новой международной группе и за лучшую международную песню. Коллектив Black Eyed Peas удостоились приза за лучший международный альбом. Поп-группа Blue была названа лучшей международной группой. Ну, а престижную премию French Music Awards за особые достижения в музыке получили ирландцы U2. По этому поводу лидер коллектива Bono выступил с благодарственной речью на французском языке.

Сегодня в выпуске. Итальянская премьера Грицианы Кавур. Во Франции вспоминают Эрика Сати. Портрет русского европейца Тургенев. Лабиринты ислама.

0: Начнем с памятной даты, отмечаемой всей Европой. 60 лет назад освобожден Освенцим. Из Берлина Юрий Векслер.
1: Германия испытала первый настоящий шок Освенцима только спустя почти 20 лет после окончания войны, когда с декабря 1963 по август 1965 года во Франкфурте проходил судебный процесс над администрацией этого лагеря. Но то, что тогда, 40 лет назад, было шоком для взрослых и молодых немцев, сегодня трудно почувствовать далеким от политики людям моложе 35 лет. Поэтому очень своевременной представляется проходившая недавно во Франкфурте и Берлине выставка, которая рассказывает об этом уникальном судебном процессе, уникальном уже хотя бы тем, что в отличие от Нюрнбергского процесса, его вела юстиция послевоенного немецкого государства. Процесс стал, вне сомнения, поворотным пунктом в послевоенной истории немецкого общества. До этого оно хранило молчание по поводу преступлений национал-социалистического прошлого. И вот на скамье подсудимых оказалось 22 эсэсовца. Все они, за исключением одного осужденного ранее за другое преступление, находились до начала процесса на свободе и вели тихую, незаметную жизнь обычных граждан. Добропорядочные, на первый взгляд, главы семейств, в возрасте от 42 до 68 лет, они в одночасье оказались вынужденными отвечать суду на предъявленные обвинения в организации и осуществлении массовых убийств людей. 211 переживших Освенцим, бывших узников лагеря, граждане 18 стран свидетельствовали на процессе.

0: Тогдашний генеральный прокурор Гессена Фриц Бауэр призывал немцев в те дни вести собственный процесс над собой. И суд над администрацией Освенцима сыграл роль первотолчка в процессе покаяния немецкого общества. Осознание происшедшего породило поначалу чувство коллективной вины, которое со временем трансформировалось в чувство коллективной ответственности. Процесс нашел свое отражение в литературе, философии, публицистике и театре. Написанная Петером Вайсом по свежим следам процесса документальная драма «Дознание» была 19 октября 1964 года в один день сыграна в 15 немецких театрах. Была она поставлена и Петром Фоменко в театре на Таганке, но быстро снята с репертуара. Существует 400 часов звукозаписи, документировавшей этот процесс, который состоялся благодаря нескольким счастливым, если уместно здесь это слово, случайностям, но в первую очередь благодаря усилиям одиночек, переживших Освенцим активистов и таких, как уже упомянутый прокурор Гессена Фриц Бауэр. Но процесс этот мог и не состояться. Дело в том, что в конце 50-х годов в Германии уже было прекращено судебное преследование за преступления времен национал-социализма. Один из важнейших преступников Освенцима, доктор Менгеле, например, не только сумел избежать суда и наказания, но, живя в Латинской Америке, был под такой высокой опекой, что, получив в одном из немецких посольств паспорт гражданина ФРГ на собственное имя, несколько раз приезжал в Германию и не был при этом арестован. И все же процесс состоялся. Выставка, посвященная процессу, особо выделила все стереотипы лжи обвиняемых, главный мотив которых состоял в том, что они выполняли приказы. Но все попытки самообмана и обмана суда разбивались тогда о страшные в своих подробностях показания свидетелей. Никогда до этого миру не была еще предъявлена столь полная картина тотального преследования евреев нацистами. Процесс породил множество вопросов. Где граница между преступником и помощником, когда речь идет о массовом механизированном истреблении людей? При каких условиях человек становится способным на массовые убийства? Достаточно ли быть ни в чем невиновным при диктатуре, чтобы чувствовать себя невиновным? В последние дни в германской печати очень активно обсуждался вопрос, должны ли чувствовать себя виновными американцы, бывшие представители американского правительства времен Второй мировой войны, которые могли в конце 1943 года отдать приказ разбомбить подъездные пути к Освенциму. И тогда большая часть из 400 тысяч венгерских евреев смогла бы спастись. Один из немногих оставшихся после войны в живых венгерских евреев, Имре Кертес, стал писателем и в 2002 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. Многие годы до того он был абсолютно неизвестен как писатель не только в мире, но и в самой Венгрии и зарабатывал себе на жизнь литературными переводами с немецкого, с языка тех, кто был намерен лишить его жизни. Это не мешало ему переводить Фридриха Ницше, Зигмунда Фрейда, Элиаса Канетти, Йозефа Рота, Артура Шнитцлера и других. Переживший Освенцим и Бухенвальд и живущий ныне в Берлине венгерский писатель много думает о порожденных феноменом Освенцима вопросах, пишет об этом и рассуждает вслух. По мнению Кертеса, после Освенцима, который известен в Германии под другим названием «Аушвиц», многие понятия нуждаются в пересмотре, говорит Имре Кертес. Меня часто обвиняют в пессимизме. Я не пессимист, абсолютно нет. Я не понимаю вообще, что это слово означает. Есть шутка на эту тему, говорящая о том, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. Так говорят. Независимо от того, является ли человек оптимистом или пессимистом, он должен умереть. И то, как человек думает об этом, может одного сделать мужественным. Человек становится серьезным, и его называют пессимистом. Другой избегает размышлений на эту тему из страха, становится трусом, и его называют оптимистом. Я полагаю, что мой диалог со смертью полон юмора. Он полон юмора и ужаса, конечно. Потому что сама жизнь одновременно комична и трагична, и сам ее ужас подчас комичен. Meine Auseinandersetzung und diese der Gräuel ist manchmal wirklich humoristisch. Говоря о писателях, которые во время войны и после нее покончили жизнь самоубийством, о Стефане Цвейге, Пауле Целане, Примо Леви, Вальтере Беньямине, Кертес подробнее остановился на фигуре Жана Амери.
1: Жан Амери
0: Жанна Мири, по моему убеждению, самая экстремальная фигура Холокоста. Я назвал его «святым Холокоста». И в главной фигуре моего романа «Ликвидация» есть нечто от Жанна Мири, который на самом деле звался Ханс Майер. Он часто употреблял одно понятие – «доверие к миру». И он написал, что потерял доверие к миру в гестаповской тюрьме, где его пытали. С этого момента он никогда больше не чувствовал себя вместе с другими людьми, а только против них. Потерять доверие к миру в немецком концлагере – это происходило очень быстро. Если человек выжил в концлагере, он нес в себе этот опыт, этот приговор миру, человеку оказывалось не по силам преодолеть испытанное им унижение. Но ребенок, каким я был тогда, чувствует иначе. Мне было 14,5 лет, и я полностью сохранял мое чувство доверия к миру при всех своих лагерных переживаниях. Я просто сохранял доверие к миру взрослых. Я представлял себе, что это было делом взрослых помочь мне вернуться домой, помочь выжить. Это абсолютно естественный ход рассуждений ребенка, подростка, который теряет доверие к миру не так стремительно, как взрослый. Может быть, поэтому я и выжил и вернулся домой. Вернулся и попал в другую диктатуру, сталинскую. Но чувствовал себя уже привычно. В этом было мое спасение. Я об этом написал. То, что я пережил в Освенциме, в Бухенвальде, в немецких концлагерях, было, если можно так сказать, подтверждено сталинской диктатурой. В сталинской Венгрии я осознал то, что пережил в Освенциме. Коммунистическая диктатура, которая, конечно, отличалась от нацистской, была, тем не менее, диктатурой. Сталинская диктатура освежила во мне все ощущения, которые остались в моей памяти после Освенцима. При коммунистической диктатуре я понял некоторые ее закономерности и уже как взрослый видел, как обращаются с людьми, как политика может манипулировать людьми и как человек может при этом впасть в самообман и в самооклеветание. И в заключение, рассуждение Имре Кертеса о гуманизме. Не знаю, но у меня всегда была проблема со словом «гуманизм». Если я гуманист, как многие обо мне говорят, то мой гуманизм возник, если возник, после того, как я свел счеты со старым гуманизмом. Гуманизм вел в никуда, перед войной и во время.

0: волнах радио «Свобода» «Европейский час поверх барьеров». Портрет русского европейца. Сегодня Иван Тургенев. Микрофон Борису Парамонову.
1: О Тургеневе, как европейце, даже неудобно специально говорить. Он и сам о себе в этом смысле наговорил более чем достаточно. Понятно, что мы имеем в виду Ивана Сергеевича, а не Александра или Николая. И годы жизни его помнятся из школьных учебников 1818-1883, как у Маркса. Этим сопоставлением мы не намекаем на какое-либо дальнейшее сходство. Тургенев кем уже не был, так это революционером, даже высмеял революционаризм в Рудине. Помнится, в школе я несколько недоумевал, а почему это Рудин, неудачник, лишний человек, если он героически погиб на баррикадах революции? Нас же учили, что лучшего применения жизни и быть не может. Но сам Тургенев такому, понятно, не учил. И не революционер он был, а, как нам объяснили в той же школе, типичный либерал-постепеновец, как и положено быть западнику. Европеизм или западничество Тургенева были, пожалуй, даже и чрезмерны. Во всяком случае, так показалось Достоевскому, возмущенному антирусскими страницами тургеневского романа «Дым», после чего он сам написал карикатуру на Тургенева в «Бесах». В «Дыме» о России говорится очень резко, но интересно, что фамилия человека, произносящего эти филиппики, Потугин. Ироническая фамилия. Ирония, как и полагается, многосмысленная. С одной стороны, не быть России и Европой, напрасно тужитесь, западники. А с другой, стоит ли игра свеч? Нельзя не заметить, что образ русского европейца в сочинениях Тургенева часто склоняется к легкому гротеску. Вспомним, к примеру, Павла Петровича Кирсанова. Тургенев, неоднократно заверяя собеседников в частных разговорах и письмах, что он ни с какой стороны не интересуется политикой, оказался втянут в незатухающие политические споры. Самим творчеством своим, в чем, несомненно, была не только его беда, но как бы и вина, он давал основания для политической проекции своих сочинений. Сначала у современников Тургенева это считалось его заслугой. Позднее, в эпоху более культурную, в этом стали усматривать недостаток. Приведем слова веховца Михаила Гершензона.
2: По существу, чуждый всяким гражданским мотивам, чистый художник, он на всю жизнь усвоил себе сознание обязанности вкладывать в свои произведения общеполезную мысль. В действительности он всю жизнь будет любить одно – женщину. Рассвет женской души навсегда останется главным предметом его интереса. Но со временем идея получит большую власть над ним. В угоду ей он каждый раз будет делать вид, что картина женской любви нужна ему только как материал для некоторой идейной демонстрации. И потому он будет рисовать эту картину с видом объективности, которой фактически в ней вовсе нет.
1: Примерно в то же время начали пересматривать место и значение Тургенева в русской литературе в сторону их преуменьшения. Айхенвальд писал.
2: Тургенев не глубок, и во многих отношениях его творчество – общее место. Тургенева легко читать, с ним легко жить, он никогда не испугает, не ужаснет, какие бы страшные истории он вам не поведал. Он не хочет волноваться сам и озабочен тем, чтобы не беспокоились и его читатели».
1: Я не согласен с обеими оценками, и взятую нами тему «Тургенев как европеец» постараюсь решить на примере его художественного творчества, увидев его поистине европейское достоинство в тех чертах творчества, каковы в приведенных словах объявленные недостатками. У Тургенева главное не девушки его и даже не светские львицы, наряду с чистыми девушками инвариант его творчества, а мужская несостоятельность перед женщиной или даже девушкой. У Тургенева, строго говоря, есть только один счастливый любовник – Инзаров. Да и тот помирает, едва добравшись до Венеции. К тому же он не русский, а болгарин. Русские люди у Тургенева слабые, и герои его – пресловутые лишние люди. Лишние не потому, что они царское правительство скинуть не способны, а потому, что они не способны на другое, на элементарную мужественность. Тургеневский герой – импотент, и слово это можно понимать в каком угодно смысле. Об этом в свое время не без остроумия написал вообще-то малоодаренный автор Чернышевский в статье «Русский человек на рандеву» о тургеневской повести «Ася». Чернышевский сделал эту мужскую несостоятельность тургеневского героя метафорой бессильного политического либерализма. Но я бы сказал, что политический

0: Политический смысл здесь менее всего уместен. Тургеневским героям противостояли не женщины, не девушки пресловутые, а одна женщина. Одна, если угодно, баба – Россия. Его персонажи не могут полюбить женщину, потому что они ее боятся. Ахенвальд не прав, говоря, что Тургенев не может испугать, что у него не страшно, а комфортно. Он еще сказал, что Тургенев не глубок. Это Ахенвальд не глубок, если он не увидел тайного тургеневского страха. Но вот тут и проявляется тургеневский европеизм, лучше сказать, высокая его культурность. Тургенев в своих легких повестях набрасывает покров на бездну. Культура и есть такой покров, и не надо торопиться его срывать, дабы обнажить бездны бытия, углубить понимание он их. Никому это ничего не даст. Бытийная трагедия неизбывна. По-настоящему культурный писатель и не будет таких тем касаться. Конечно, ценой того, что откажется от гениальности. Но будто гениальность, чья бы то ни была, что-то решает в положительном смысле. России стало легче от того, что Достоевский гениален. Не торопитесь обнажать бездну, она и сама обнажится. Мы, например, все умрем. Есть ли это основание для того, чтобы колотиться лбом о стенку? Конечно, культура – не последнее слово о бытии. Бытие вообще бессловесное. Слово для того и существует, можно сказать, для того и дано было Богом, чтобы уйти от бытия, набросить покров на бездну. Хайдеггер пытался дать философию бытия, выйдя за слово, ища самораскрытие бытия. Но это самораскрытие оказалось фашизмом, в том числе и для него. Тургенев был культурнейший европеец в смысле Поля Валерии, говорившего о конвенциональности культуры, то есть о ее условности, неокончательности, как бы не в самоделишности. Но культура только такое и может быть. Долой гениев, да здравствует культура. Можно, конечно, все это и по-другому понять. Иногда и невозможно иначе, особенно если дело доходит до России. И у самого Тургенева случались такие то ли срывы, то ли озарения. Современник сохранил и записал устный рассказ Тургенева об одном его обеде в лондонском суперджентльменском клубе.
1: «Это роскошная зала, мрачная, несмотря на большое освещение. Эти люди, точно деревянные тени, снующие вокруг нас. Весь этот обиход начинал выводить меня из терпения. Мною вдруг обуяло какое-то исступление, что из мочи я ударил об стол кулаком и принялся как сумасшедший кричать: «Редька, тыква, кобыла, репа, баба, каша, каша!»
0: Надо полагать, что английские джентльмены и бровью не повели в ответ на это воспоминание русского джентльмена о родине. Вот это и есть культура, это и есть Европа. Тут главное не то, как ты себя ведешь, а куда ты принят.
2: Русского европейца Ивана Тургенева представил Борис Парамонов. Европейские конкурсы современной музыки, рассказывает Александр Бураховский.
3: В минувшие выходные во Франции состоялось вручение главных музыкальных премий этой страны – French Music Awards. Сама церемония и праздничный концерт прошли в Каннах. Основные награды в этот вечер получили Maroon 5. Этой группе достались две премии French Music как лучшей новой международной группе и за лучшую международную песню. Коллектив Black Eyed Peas удостоились приза за лучший международный альбом. Поп-группа Blue была названа лучшей международной группой. Ну, а престижную премию French Music Awards за особые достижения в музыке получили ирландцы U2. По этому поводу лидер коллектива Bono выступил с благодарственной речью на французском языке.

0: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
1: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
1: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
0: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
3: Действительно ли Коран призывает к войне с неверными вплоть до окончательной победы ислама?
4: В нашей программе принимают участие доктор философских наук, президент Института религии и политики Александр Агнатенко и доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, переводчик Корана на русский язык Тауфик Ибрагим. Во второй передаче цикла мы продолжаем говорить о Коране. Я хотел бы вспомнить в связи с этим один из эпизодов моей журналистской практики. Прошлым летом мне довелось побывать в Чеченских горах. Я был в отряде маджахедов, и у каждого из маджахедов в кармане была небольшая книжечка «Законодательство по джихаду». Там излагались нормы и правила ведения войны, и одна из основных, с которой, собственно, и открывалась эта книга, была цитата из суры «Корова», аяты 186 по 189. Я хотел бы процитировать. «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не приступайте. Поистине Аллах не любит приступающих. И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас. Ведь соблазн хуже, чем убиение. И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не станут сражаться так с вами. Если же они будут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверных. Если же они удержатся, то ведь Аллах прощающий, милосердный. И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а вся религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет вражды, кроме как к неправедным». Я хотел бы поговорить о предписаниях к борьбе или даже к вражде и об ограничениях на нее в Коране. Вопрос мой таков. Выработаны ли исламской культурой критерии, которые определяют, какое именно значение этих аятов является предпочтительным? Ограничительное, то есть предписывающее пределы вражды, или наоборот, распространяющее вражду до пределов, когда вся религия будет принадлежать Аллаху? Мой вопрос к обоим участникам программы. Александр Александрович Игнатенко, начнем с вас.
5: Действительно, этот отрывок из второй суры Корана, он очень популярен у тех людей, которые считают себя муджахедами, то есть ведущими вооруженный джихад на пути Аллаха. И, пожалуй, именно этот отрывок является свидетелем того, насколько сложен, насколько неоднозначен коранический текст.
2: Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 29 января 2005 года. В Италии вручены литературные премии, имеющие в этом году отношение к русской литературе, рассказывает Михаил Талалай.
6: В эту субботу, 22 января, в городе Турине, в торжественной обстановке, была вручена важнейшая в Италии и престижная во всем мире литературная премия Гринцани Кавур, уже 24-я по счету. Гринцани Кавур – это замок в окрестностях Турина, где проходит часть церемонии, а также бывшая вотчина графов Кавур, один из которых в качестве министра короля-объединителя Виктора Эммануила II занимался образованием единой Италии и стал первым министром внутренних дел новой европейской державы. Те, кто бывал в Италии, конечно, обратили внимание, что в каждом городе здесь есть непременная улица Кавур. В 2001 году ЮНЕСКО объявил премию Гринцани Кавур образцовым институтом международной культуры, потому что она литературно объединила Италию и Венгрию, Уругвай, Монтевидео, Францию и даже Россию. Недавно учреждена дочерняя премия Гринцани Кавур Москва. В этом году в Италии номинация премии превратилась в истинный триумф советской и русской литературы. В ее международной секции премирован Евгений Евтушенко, а все секции переводов призером стала Сирена Витали, переводчица русской классической литературы и сама хорошая писательница. Евгению Александровичу Евтушенко премию вручили, цитирую текст, «за актуальность поэзии и за способность передавать великие темы через литературу, в первую очередь молодым поколениям». Как бы в тон формулировки об актуальности поэзии Евтушенко, ведущая газета «Ла Република» поместила цикл его новых стихов, вдохновленных, как было написано, ужасным цунами в Азии. Это вызвало критическую реплику другого гиганта прессы «Ла Стампа», указавшего, что неэтично, мол, вдохновляться трагедиями. Более всего журналист из «Ла Стампа» уязвил пассаж поэта, где он в качестве возможной причины цунами указал на падение последних идеалов коммунизма-социализма, на падение, в частности, авторитета нашего старого героя Фиделя Кастро. Действительно странный образ. Я перечитал стихотворение, к сожалению, только в итальянской версии. И, как бывает, цитата, вырванная из контекста, может показаться странной. А в целом Евгений Александрович тут размышляет о нашей всеобщей ответственности за всеобщие катастрофы, включая природные, и образно увязывает их с политической картиной современного мира в его видении. Как всегда при получении премии такого масштаба, лауреаты выходят на первый план. И мы в Италии ознакомились с целой серией интервью с поэтом, выходцем, как тут сообщили, из украинской семьи, эмигрировавшей в Сибирь. Евгений Александрович рассказал о многом, и в первую очередь о своем свободолюбии и о критике режима. «Почему же вас не преследовали?» – удивляются местные журналисты. Поэт выдвинул две убедительные причины. Во-первых, его любил народ и как бы стоял на защите. Во-вторых, его любил и сам режим. Оказывается, и Хрущев, и Брежнев плакали, когда слушали его стихи. Одно интервью так и озаглавлено: «Я заставлял плакать Брежнева». От себя добавил бы и третий момент. Поэмы «Братская ГЭС», «Казанский университет» о юности Ленина и другие произведения, о которых теперь не модно вспоминать. Лауреат-переводчик Сирена Витали начала переводить с чешского. «Прага не боится» — ее первая книга 1969 года. Сборник свидетельств, выпущенный тогда под псевдонимом. С той поры она, перейдя в русистику, опубликовала около 30 переводов. Сейчас Сирена Витали трудится над полным собранием Осипа Мандельштама, ее любимого поэта. На вручении премии Сирена сказала, что молит Бога дать ей лишних 10 лет жизни, дабы заново перевести на итальянский всего Достоевского. В целом Сирена Витали известна более как писательница. Ее роман в эпизодах «Каза де Гьяччо», «Ледяной дом», о ярких российских сюжетах 18 века имел даже коммерческий успех. Но именно в литературе она сделала прежде всего романом-исследованием «Пуговица Пушкина», где пересмотрела личность Дантеса и обстоятельства самой знаменитой в мире дуэли. Эта книга вызвала большие волнения в отечественной пушкинистике. Здесь не место говорить, кем был Дантес, злодеем или нет, это большая и деликатная тема. Укажу лишь на два обстоятельства. Сирена Витали писала свою книгу на основе уникальных документов, переписки Дантеса, которую ей доверили его потомки. И второе. Своего черного миланского кота лауреатка нынешней премии назвала Дантесом.
2: О литературной премии «Гринцан и Кавур» рассказывал Михаил Талалай. Французы вспоминают композитора Эрика Сати. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
7: В Триесте, городе Джойса, Фрейда и Рильки, театр Миелла ежегодно отмечает день рождения композитора и пианиста, эксцентрика и новатора, родившегося вдали от зеленых волн Адриатики, в небольшом и уютном нормандском портовом городе Анфлёри. Композитора и пианиста зовут Альфред Эрик Лесли Сати, и французом он был лишь наполовину. Мать Сати, которую он потерял в 7-летнем возрасте, была шотландских кровей, и, как считал сам Сати, юмор и страсть к розыгрышам непомерную фантазию он унаследовал именно от нее. Хотя его отец имел непосредственное отношение к музыке. Он был издателем музыкальных произведений, а вторым браком женился на пианистке Эжени Барнетш. В родном Амфлёре Эрик изучал искусство игры на органе. Учитель его был в свое время учеником великого Луи Найдермейера. С 11 до 14 лет, с 1879 по 1882 год, Эрик Сати учится в Парижской консерватории по классу органа и фортепиано, но с третьего курса молодого человека отчислили за буквально некомпетентность и прогулы. В этом году во Франции отмечают 80-летие со дня кончины Эрика Сати. Прогульщик Сати, исключенный из консерватории, отнюдь не падает духом. Он играет на фортепиано веселых и шумных кабаре Монмартра, тех самых, что с афиш Тулуза-Лотрека. Особенно в знаменитом «Шануар» – «Черном коте». Жан Кокто писал, что Эрик Сати не проявлял особого интереса ни к живописи, ни к поэзии, хотя конец XIX века в Париже был золотой эпохой и живописи, и поэзии. Молодой Сати предпочитала жизнь en direct, напрямую, но с одной небольшой для богемы странностью. А Сати, несомненно, был ярким представителем богемы тех лет. Он был полон мистицизма и в 1892 году стал членом общества «Розы Креста» розенкрейцеров. Хотя, если вспомнить, что это была за эпоха, Блаватская, Вивекананда, Ницше, Штайнер, спиритизм, теософия, оккультизм, йога, месмеризм, буддизм, то удивляться не придется. Но Сати по своему характеру не мог просто войти в общество розенкрейцеров и стать их официальным композитором. Он вскоре создал собственную церковь митрополитена искусств и Иисуса-дирижера. Не удивляйтесь, одним из качеств Сати было умение называть композиции самым невероятным образом. К примеру, три пьесы в форме груши, автоматическое описание, холодные пьесы, вечные и мгновенные часы, бюрократические сонатины и сушеные эмбрионы. Он был недалек от дадаистов, вернее, он их опережал, хотя некоторые считают, что он был всего-навсего Оффенбахом эпохи Ар-Нуво. Эрик Сати был одним из основателей аркойской школы и знаменитой группы шести – Пуленг, Мило, Онегер, Дюрей, Орик, Тайфер. Кокто и Сати были идеологами «La Groupe des Six».

0: Лишь в 40 лет Сати решил серьезно заняться композицией и поступил все на той же улице Сан-Жак в Скола Канторум, где его учителями стали Вансен Данди и Альбер Руссель. Сати освоил композицию более сложных сочинений, таких как оркестровая музыка и музыка сценическая, что позволило Марису Равелю и Рикардо Венесу начать исполнять его пьесы. В 1915 году совсем еще молодой Жан Кокто присутствует на одном из таких концертов и становится ярым, если не яростным, поклонником пианиста и композитора. Он пишет: «Сати – противоположность импровизатору. Он явно опережает свое время, выдавая со скупой точностью ноту за нотой. Сати учит нашу эпоху невероятной дерзости, дерзости быть простым». Эрик Сати поселился в Аркое в 1898 году. В 1923 Дариус Мило начал собирать у Сати в Аркое Анри Соге, Анри Клике-Плеэля, Максима Жакоба и Роже Дезормьера. Это и была аркойская школа, вторая, если угодно, стадия развития музыкальных идей Сати. Если в самом начале он был импрессионистом в музыке, в поздний период Сати был лидером антивагнеровского движения и таким же минималистом, как в джазе Телониус Монк. Несомненно, все большие пианисты джаза прекрасно знали музыку иконокласта, великого эксцентрика и ужасно одинокого человека Эрика Сати.
1: Я впервые встретился с ним в 21 году в галерее, где была устроена моя первая выставка. На вернисаже была в основном молодежь, и Сати был единственным пожилым человеком. По крайней мере, он мне казался тогда таким. Мне-то было 30 лет. Он был невысок, с бородкой, в длинном черном пальто, в котелке, с зонтом под мышкой, на носу старинное пенсне. Я его принял за бухгалтера, но он мог бы быть и представителем похоронного бюро. Он держался довольно враждебно, но меня он незамедлительно взял под руку и перешел на английский. И, глядя на меня этими хитрыми, бледно-серыми глазами, пригласил пойти выпить стаканчик в бистро. В бистро мы немного поговорили. Я разглядывал его силуэт, который ничего общего не имел с тем Сати, которого мне довелось знать позже. Будучи фотографом, я научился не доверять тому, что видишь. Люди совсем не похожи на то, что они из себя изображают. И это как раз был случай Сати. Он вовсе не был похож внешне на себя самого. Взгляд Сати был обращен вовнутрь. Он думал о своем, как все мы, артисты. Его контакт с внешним миром проходил через фильтр его размышлений. Так мне казалось. Он оценивал происходящее, исходя из своих ценностей, и преображал все происходящее вокруг него.
0: Американский фотограф и художник Эммануэль Родницкий, известный всему миру как Мэн Рэй, лидер парижских сюрреалистов. Мэн Рэй был под большим влиянием Сати и даже создал серию работ «Assisted Ready-Made», вдохновленных композитором. Что ж, время мое подходит к концу. Скажу лишь, что самой знаменитой работой Сати была серия фортепианных пьес «Гимноподии», а самой серьезной – «Сократ», написанный на тексты диалогов Платона. Это произведение отличается суровой простотой и отсутствием внешних эффектов, что в случае Сати важно. Когда Дягилев заказал Сати для своей труппы балет «Парад», в создании балета участвовали Кокто, Мясин и Пикассо, композитор ввел в партитуру, среди прочих шумов, паровозные гудки и шум пишущей машинки, так что вполне понятно, что такой современный композитор, как Николас Кейдж, считает Эрика Сати своим прародителем.
2: На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Лабиринты ислама. Вторая передача. Я передаю микрофон Андрею Бабицкому.
3: Весь цикл программ – это попытка ответа, далеко не полного, на обвинения, которые выдвигаются против мусульман. Точка зрения, согласно которой ислам – это религия агрессии, насилия, религиозной и половой дискриминации, противной всякому прогрессу регламентации жизни, становится все более популярной. Мы намерены обсуждать те аспекты ислама, которые сегодня попали под подозрение. «Лабиринты ислама». Вторая передача цикла. Ведет программу Андрей Бабицкий. Тема сегодняшней программы может быть сформулирована так. Действительно ли Коран призывает к войне с неверными вплоть до окончательной победы ислама? В нашей программе принимают участие доктор философских наук, президент Института религии и политики Александр Агнатенко и доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, переводчик Корана на русский язык Тауфик Ибрагим. Во второй передаче цикла мы продолжаем говорить о Коране. Я хотел бы вспомнить в связи с этим один из эпизодов моей журналистской практики. Прошлым летом мне довелось побывать в Чеченских горах. Я был в отряде маджахедов, и у каждого из маджахедов в кармане была небольшая книжечка «Законодательство по джихаду». Там излагались нормы и правила ведения войны. И одна из основных, с которой, собственно, и открывалась эта книга, была цитата из суры Корова, аяты 186 по 189. Я хотел бы процитировать. «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не приступайте. Поистине Аллах не любит приступающих. И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас. Ведь соблазн хуже, чем убиение. И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не станут сражаться так с вами. Если же они будут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверных. Если же они удержатся, то ведь Аллах прощающий, милосердный. И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а вся религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет вражды, кроме как к неправедным». Я хотел бы поговорить о предписаниях к борьбе или даже к вражде и об ограничениях на нее в Коране. Вопрос мой таков. Выработаны ли исламской культурой критерии, которые определяют, какое именно значение этих аятов является предпочтительным? Ограничительное, то есть предписывающее пределы вражды, или наоборот, распространяющее вражду до пределов, когда вся религия будет принадлежать Аллаху? Мой вопрос к обоим участникам программы. Александр Александрович Игнатенко, начнем с вас.
4: Действительно, этот отрывок из второй суры Корана, он очень популярен у тех людей, которые считают себя муджахедами, то есть ведущими вооруженный джихад на пути Аллаха. И, пожалуй, именно этот отрывок является свидетелем того, насколько сложен, насколько неоднозначен коранический текст. В этом отрывке говорится «но не приступайте». Это слово и раньше переводилось, и сейчас оно переводится как «не совершайте агрессию», «не нападайте», можно даже так это перевести. И второе слово или второе выражение, которое там присутствует, это «запретная мечеть». Речь идет о конкретном месте, о Мекканской мечети, и тем самым вот этот призыв касается только защиты Мекканской мечети, которая расположена в городе Мекка на Аравийском полуострове. Можно спорить о том, является ли это положение частным или ограничительным, или же является оно расширительным. Вообще-то говоря, этот вопрос открытый. Почему? Потому что есть текст Корана, который нельзя понять вот просто так. Взять его, начать читать, вынимать из него какие-то куски и на этом основании строить некую концепцию джихада. Коран – это не своего рода цитатник. Коран – это исключительно сложная книга. Здесь мы должны говорить не только и не столько о тексте Корана или о каком-то куске текста Корана, сколько о тех людях, которые интерпретируют Коран.
3: Такой же вопрос к вам, господин Ибрагим.
5: Я здесь не согласен с переводом некоторых мест, принципиальных. Вот сражайтесь с ними, покуда не будут искушения. Здесь есть арабское слово «фитна», которое очень сложно, даже академик Качковский, который прекрасно знал арабский, здесь допустил очень большой промах. «Фитна» в таких местах означает преследование за веру. И в Коране несколько раз употребляется то же самое слово, что язычники хотят, и употребляется глагольная форма этого слова, хотят, чтобы обратить вас от веры. Поэтому здесь, когда сказано «сражайтесь с ними, покуда не будет фитна, а вся религия будет принадлежит Аллаху, Богу», надо понимать так. «Сражайтесь с ними, покуда не будет гонения за веру, а решит о вере будет принадлежать только Аллаху. Это абсолют, иначе непонятно конец фразы. А если они перестанут, то агрессия или вражда только с виновниками или с неправедными. Если надо сражаться, покуда все будут уверовать в Бога, то кто будет переставать? Понимаете, смысл стиха теряется. Тем более, есть у нас десятки мест Корана, где Бог говорит пророку: «Если бы Бог восхотел, Он сделал бы всех верующими. Неужели ты заставишь людей принимать веру?» Ведь верующими. В разных местах более десятки аятов говорят: «Нет принуждения к вере или в вере». Неужели в свете всех этих можно интерпретировать это место: «Сражайтесь, пока все не уверуют»? Если так, то это агрессивная, это священная война во имя веры. В Коране нет идеи священной войны. В Коране абсолютно нет понятие священной войны в том смысле, что это война за распространение ислама.
3: Есть два традиционных способа извлечения смысла из Корана. Тафсир — это ухил, если я правильно ставлю ударение. Буквальный подход и аллегорический. И, возвращаясь к процитированным выше аятам из суры «Корова», я хотел бы спросить. Радикалы кладут эти и подобные им аяты в основание джихада, понимаемого как война с неверными, а их оппоненты говорят о противостоянии, как вы сказали, исключительно оборонительном, до тех пор, пока не удастся избавиться от гонений, от преследований за веру. И понятно, что разные толкования сегодня конкурируют в исламском богословии, может быть, не на паритетной основе, но оба возможны. Означает ли это, что внутри себя мусульманская культура все-таки до сих пор не породила абсолютного императивного запрета на насилие? Александр Александрович Гнатенко.
4: При ответе на этот и подобные вопросы мне хотелось бы выйти за пределы Корана. Для ислама очень характерна некоторая неопределенность. Слово может быть неудачное, но все-таки оно описывает ту ситуацию, которая сложилась в исламе, может быть, буквально на следующий день после смерти пророка Мухаммада, и продолжалась и продолжается вплоть до настоящего времени. Мусульмане, стремясь быть настоящими, правильными, хорошими мусульманами, делали две вещи. С одной стороны, они вовлекали в оборот, расширяли границы священного писания за счет включения в священное писание не только Корана, но и сунны пророка, то есть высказываний пророка Мухаммада или рассказов о действиях пророка Мухаммада. Основываясь на этих рассказах, они делали соответствующие выводы о том, как им нужно поступать в той или иной ситуации, которая, скажем, не предусмотрена Кораном. Был и другой способ, о котором вы упомянули. Этот способ толкования Корана, то есть углубление смыслов Корана за счет разъяснения тех слов, которые там употреблялись. Это простой тафсир. А были еще и так называемые толкования тауиль. Это метафорические или символические толкования. Когда из Корана выводились, а если уж говорить немножко другими словами, вкладывались в Коран те смыслы, которых в Коране, может быть, и не было. Они были очень спорными. И происходили споры между интерпретаторами. В ходе всех этих споров, всех этих дискуссий складывалась та самая исламская традиция, наследниками которой мы являемся в настоящее время. И эта исламская традиция исключительно богата. Но сначала идет Коран, затем идет значительно больший по объему корпус текстов, который называется сунной пророка. Затем идут произведения авторитетных исламских ученых.
3: Мой вопрос профессору Ибрагиму, я сформулирую его еще раз. Скажите, все-таки внутри исламской культуры сложились ли критерии, не ваши личные, я как-то понял ваши предпочтения, а общие, позволяющие вытеснить призывы к насилию на периферию всякого богословского спора?
5: Мусульманская культура – это культура 14 веков. В разные периоды господствовали разные толкования. На каких-то этапах были толкования Корана, и прежде всего не Корана, а Сунны, потому что в Коране меньше мест дают основания для наступательных действий. Но в современном мусульманском богословии в целом преобладает оборонительная доктрина насчет насилия. Другое дело – что есть группы, которые могут выдвигают наступательные толкования джихада, и эти люди не подчиняются никаким авторитетам, и вопрос об авторитете в мусульманской религиозной культуре, как и в иудейской культуре, очень сложный. У нас нет таких инстанций, которые запрещают другим выступать от имени мусульманской общины. У нас нет такой церкви, нет такой иерархии, но в целом в мусульманской богословии, тем более современном, абсолютно преобладает оборонительная доктрина джихада.

0: Мы заканчиваем нашу программу. В ней принимали участие доктор философских наук, президент Института религии и политики Александр Игнатенко и доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, переводчик Корана на русский язык Тауфик Ибрагим.
1: На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Поверх барьеров». Программу подготовили режиссеры Марина Смирнова и Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница, много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
2: Европейский суд по правам человека вынес решение, которое многие российские юристы назвали беспрецедентным. Он снял с рассмотрения 879 остававшихся в его производстве жалоб против России, заявителями по которым были в общей сложности более 1500 человек. Суд решил, что хотя эти жалобы обоснованы и содержат признаки возможного нарушения Европейской конвенции по правам человека, но они не затрагивают вопросов, имеющих важное значение для ответственности России по конвенции. Да и сама Россия с 2022 года игнорирует решение ЕСПЧ и не выплачивает компенсации. Поэтому практическая индивидуальная выгода от рассмотрения дел будет ограниченной. Суд сослался также на ограниченность собственных ресурсов и на то, что эти 879 жалоб индивидуальны и уникальны, и поэтому их нельзя объединить и рассмотреть по упрощенной процедуре. Также Европейский суд по правам человека объявил, что продолжит рассматривать жалобы против России, но только межгосударственные и те из индивидуальных, которые непосредственно связаны с вооруженными конфликтами в Украине и Грузии. Все это написано в решении по делу Лебедева и другие против России от 3 сентября 2026 года.
3: После того, как 16 марта 2022 года Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину исключили из Совета Европы, российские власти незамедлительно прекратили любое сотрудничество со Страсбургом. Они перестали отвечать на его запросы, представлять позицию по делам и вести переписку по вопросам исполнения постановлений суда. Последнее официальное письмо от России суд получил 28 марта 2022 года. Власти сообщили о намерении не исполнять его постановление с 16 марта 2022. А в июне того же года Владимир Путин подписал закон, запретивший исполнение в России постановлений Европейского суда по правам человека, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. А в производстве Страсбурга, между тем, оставалось около 15 тысяч российских жалоб, и этот завал суд срочно пытался разобрать. По тысячам жалоб были вынесены типовые, как говорят юристы, табличные постановления, в которых многолетние истории сводились к перечню нарушенных статей конвенции и суммам компенсаций. Более 600 жалоб, включая знаковые, рассмотрели подробно, но от этих 879 решили избавиться. Среди них, например, жалобы людей, переживших пытки, пострадавших из-за похищений и произвола властей во время Второй чеченской кампании, жалобы, связанные с уголовным преследованием свидетелей Иеговы, которых в 2017 году российские власти объявили экстремистской организацией и преследованию подверглись сотни верующих. Кроме этого, там жалобы Алексея Навального из-за повторного суда по делу Киров-Леса и его жалобы из-за отказа в регистрации партии «Прогресса». Жалоба Льва Шлосберга на лишение его в 2015 году полномочий депутата Законодательного собрания Псковской области и десятки других жалоб. Самое раннее из нерассмотренных до сих пор и отправленных в утиль обращений было подано в 2007 году.
2: Впрочем, Европейский суд подчеркнул, что исключение жалоб из списка не является, безусловно, окончательным, и суд может восстановить жалобу в списке дел при изменении обстоятельств, например, в случае возвращения России под юрисдикцию Европейской конвенции. О том, что все это значит, и не только для тех россиян, которые годами ждали решения Страсбурга, мы поговорили с юристами и специалистами в области международного права Глебом Богушем и Григорием Вайпаном. Он, кстати, решение о массовом уничтожении жалоб назвал позорным.
4: Я бы назвал его не просто позорным решением, а без преувеличения одним из самых позорных за всю историю существования Европейского суда по правам человека. А ответ на вопрос «почему» очень простой. Суд отказался выполнять свою работу. Суд отказал в правосудии людям, которые к нему обратились. Некоторые из них ждали этого правосудия очень долго. В списке из 879 жалоб, которые выкинул Европейский суд, самое старое датировано 2007 годом. И с 2007 года суд не предпринял ничего, чтобы рассмотреть жалобу, которую спустя 19 лет он отправил буквально в мусорную корзину. Впервые в истории суда ему приходится иметь дело с государством, которое исключено из Совета Европы и отказывается с судом взаимодействовать и исполнять его решения. Да, это действительно беспрецедентная, уникальная ситуация. Но все, что требовалось от суда, это выполнять свою функцию. Все, что требовалось от суда, это посмотреть те жалобы, которые поступили. А суд признает, что то, что он сейчас выкинул, это все жалобы, которые имели все основания быть рассмотренными. У них нет каких-то процессуальных дефектов, у них нет недостатков, которые бы препятствовали суду их рассматривать. И все они содержат обоснованные утверждения о нарушении прав заявителей. Суд прямо отказался выполнять ту функцию, которая на него возложена конвенцией. И что это, как не позор?
5: Я согласен с оценками, что это одно из позорнейших решений в истории этого суда, и оно, безусловно, не будет способствовать ни авторитету суда, ни авторитету конвенции, ни эффективности Европейской системы защиты прав человека. Это решение, оно проблематично как с точки зрения правовых критериев и, естественно, интересов конкретных людей, их прав и свобод, так и, ну, если рассматривать это с точки зрения такой политической, как послание в адрес как России, так и других государств. Россия, напомню, далеко не единственное государство, которое не выполняло на системном таком уровне решение Европейского суда по правам человека. Достаточно сказать о Азербайджане, Турции. И на самом деле неблагополучная ситуация есть и во многих других государствах-участниках конвенции. Поэтому послание, которое направляет суд, крайне сомнительно. Кроме того, суд существует не просто благодаря как бы, средствам, которые платят налогоплательщики, но и он существует для людей, для защиты прав человека. В этом его необходимость. И поэтому вот эти ссылки на неудобства какие-то практические, на то, что суда недостаточно ресурсов, это во многом тоже лукавство. На мой взгляд, именно в этой ситуации, когда на кону очень многое, вопрос об ответственности России, он должен реально стоять, он должен быть не исключительно в межгосударственной какой-то плоскости. Нужно понимать, что ответственность, она обладает именно вот этим человеческим измерением, да, персональным измерением. Среди этих дел и дела о насилиях в Чечне, да, со стороны чеченских силовиков, и дело, которое касается насилия со стороны сил Вагнера, это многочисленные дела, которые связаны с разными аспектами той системы бесчеловечной, которая сложилась в России. И, конечно, лишать людей дела, которых уже даже по оценке суда, которые являются приемлемыми и достойными рассмотрения, то есть это важные вопросы с точки зрения прав человека, и объявление их просто как какой-то, извините, помехой для более важных дел, это, конечно, мягко говоря, не делает чести Европейскому суду. Я напомню, что там Совет Европы и систему конвенции называли совестью Европы. Вот это, мягко говоря, не соответствует высокому стандарту, которым на самом деле Европейский суд должен следовать. И для российского общества это тоже важно, потому что кто будет заниматься возвращением России в какое-то нормальное состояние, это невозможно сделать без российского общества. Поэтому тоже вопрос важный, какой сигнал направляет в данном случае суд, система европейская защиты прав человека. И вряд ли идея, например, возврата и идея выполнения решений, я ей буду все равно, конечно, ее придерживаться, но будет очень сложно, в том числе в политическом плане, объяснить, почему вот после такого, например, отношения за это нужно бороться. Поэтому здесь, с политической точки зрения, очень плохое послание, которое направлено не только в России как государству, но послание как бы России как обществу, оно должно, безусловно, быть позитивным, что есть обязательства у государства, в том числе в отношении жертв нарушений прав человека. Это очень важно, в том числе для того, чтобы была историческая картина и войны, и той трансформации политической, которую Россия претерпела, чтобы он был написан в том числе судебными решениями. Это очень важный момент, поэтому жалко, что суд фактически ушел от этой задачи, перенеся бремя с государства, нарушителя, на фактически жертв нарушений.
3: С другой стороны, возникает вопрос, какой смысл суду продолжать рассматривать эти дела против России и тратить ресурсы, если российские власти уже давно игнорируют ЕСПЧ, они уже 4 года как перестали отвечать на его вопросы, вести переписку, не говоря уже о том, чтобы выполнять решение Страсбурга. Зачем тогда ему предпринимать эти усилия из-за жалоб россиян? Вот как на этот вопрос отвечает Григорий Вайпан.
4: Ну, здесь у меня несколько ответов. Первый, самый такой очевидный, состоит в том, что это не дело суда задавать себе самому этот вопрос. Какой смысл? Это не ваш вопрос, говорим мы европейским судьям. У вас вопрос другой. К вам поступила жалоба, вы должны оценить ее на соответствие процессуальным материально-правовым критериям и принять по ней решение. Если бы суд мог отказываться рассматривать дела только потому, что ответчик в суд не является, и говорит, что ему плевать на решение этого суда, во что вообще превратилось бы в мире правосудия? Ну, представьте себе, российские суды бы начали бы снимать с рассмотрения иски, ссылаясь на то, что российское правительство и так нарушает права человека и не будет такие решения исполнять. Это противоречит просто самой сути правосудия. Второй ответ состоит в том, что, конечно же, смысл есть даже в такой ситуации рассматривать дела против России. Ну, начнем с того, что если суд устанавливает нарушение прав человека по делу конкретного заявителя, он, как правило, присуждает справедливую компенсацию, то есть присуждает какую-то денежную сумму, и эта денежная сумма, во-первых, будет расти со временем, то есть на нее капают проценты. Это значит, что если бы суд вынес бы решение в 2026 году, то спустя 5 или 10 лет эта сумма уже была бы существенно больше, чем то, что суд присудил. Кроме того, в Европе находятся российские активы. Сейчас в Совете Европы обсуждается вопрос, как заставить Россию заплатить по тем многочисленным решениям, а их уже почти 2000, постановлений Европейского суда, по которым у России долг, который превышает 3 миллиарда евро. По уже вынесенным постановлениям это обсуждение ведется, и у Европы есть все возможности и правовые, и чисто финансовые, то есть российские деньги находятся заморожены в Европе, российские активы, чтобы исполнение постановлений Европейского суда обеспечить. Была бы воля политическая, правовая, но вполне реально и уж точно совершенно правомерно, легитимно добиваться исполнения постановлений в части выплаты сумм. Но другое дело, что если ваша жалоба отправлена в мусорную корзину, то вам и присуждено ноль, и вы добиваться ничего не можете. Можно говорить и о других способах добиваться исполнения постановлений ЕСПЧ через органы ООН, например, перед которыми Россия продолжает отчитываться. Там по-прежнему рассматриваются периодические отчеты Российской Федерации о рассмотрении разного рода международных договоров, в которых она участвует. Часто эти темы пересекаются с тематикой дел, которые рассматривал ЕСПЧ против России. Например, тематика домашнего насилия являлась и предметом рассмотрения постановления ЕСПЧ, и предметом деятельности Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Пространство здесь есть, но в конечном счете, большинство заявителей скажут вам, что главный смысл для них – это восстановление справедливости, это получить от международного суда официальную оценку, что их права были нарушены, что их самих или их родственников пытали, убивали, лишали дома, держали в тюрьме. И ни одна инстанция за все эти годы, это может быть 5 лет, 10 лет, 20 лет, не признала их правонарушенными. Для таких людей такой орган, как Европейский суд по правам человека, был последней надеждой. И вот так взять и зарубить это все, руководствуясь исключительно бюрократическими соображениями, повторюсь, это подрывает саму суть правосудия и особенно международного правосудия, которое всегда позиционировалось как средство последней надежды. Ну вот, пожалуйста, мы имеем больше 1500 человек. Для всех из них это была последняя надежда.
2: По мнению Глеба Богуша, немаловажно и, может быть, совершенно не понято

0: заявители могут быть граждане как Украины, так и даже России. Да? То есть главное, что вот эти дела, они остались. А все, что, опять же, по критериям суда не связано с конфликтом, это выбрасывается. Здесь, конечно, очень много вопросов можно задать к этому решению. Очевидно, что критерий такой дискриминационный. Он, кстати, не объяснен в решении должным образом, почему он именно используется, да, то есть, и что означает связь с конфликтом. Почему, например, те нарушения прав человека, которые были в России, но они напрямую связаны, например, с подавлением политической оппозиции, политических протестов антивоенных, почему это не связано с конфликтом в Украине? А, например, нарушение прав заключенных, осужденных в Крыму имеет. На мой взгляд, обе ситуации имеют прямое отношение к конфликту. Кроме того, игнорируется связь между нарушениями конвенции внутри России и теми нарушениями, которые следуют из развязывания вооруженного конфликта. Между тем, они имеют очень часто связаны напрямую. И, на мой взгляд, это крайне ошибочно, потому что одна из задач суда, в том числе вот эти нарушения прав человека, не просто реализовать правосудие в отношении отдельных жертв этих прав человека, но и сделать их частью нарратива, по крайней мере, с точки зрения развития европейской системы прав человека. И тем самым дать как раз возможность людям не просто требовать восстановления справедливости от государства, но и ссылаться при этом на независимое авторитетное правосудие. Надо понимать, что продолжаются самые разные процессы, в том числе, которые связаны с оценкой ущерба, который причинен России в ходе ее войны. Это процессы, связанные с тем, чтобы и рассматривать вопросы об индивидуальных компенсациях. И для всего этого большое значение могли бы иметь как раз решение Европейского суда по правам человека. И вот это разделение носит несколько искусственный характер. Да, надо сказать честно, что такое отношение к жалобам против России, оно обсуждалось в суде и в кругах, я бы сказал, около суда с самого начала, с самого 22-го года. И было мнение, которое сначала не возобладало, что нужно вообще от этого всего избавиться, то есть это их проблемы, и в целом это является такой стратегией изоляции, да, и строительства, я бы сказал, железного занавеса, в том числе в правозащитной сфере. Некоторые комментарии, они на самом деле исходят из этого, из того, что это проблемы россиян, они сами построили такой политический режим, я имею в виду, как это объясняется, и, соответственно, их проблемы, и мы не должны, порядочные и светлые люди, заниматься этим, да, тратить и так небольшие ресурсы на это. Но, конечно, такой подход, он прямо противоречит идее прав человека и, в частности, тому, что все люди имеют равные права, независимо от их гражданства. Европейский суд прав человека рассматривает дела независимо от того, какого гражданства, какой национальной там принадлежности является тот или иной заявитель. На мой взгляд, именно тогда, когда государство игнорирует решения, когда оно их не уважает, именно в этом плане от Европейского суда требуется проявление, я бы сказал, такого последовательного и принципиального подхода. Очень важно для суда и для любой международной организации не поддаваться на шантаж, не становиться, не следовать как бы логике нарушителей, не следовать логике тех, кто эту систему подрывает. Суды международные не должны руководствоваться такого рода критериями. Это неправильный путь, потому что суды не существуют для себя. Вопросы эффективности, вопросы их как бы ресурсов, это вопрос вторичный. Да? Главный вопрос, то, для чего они созданы, они должны руководствоваться прежде всего своими уставными задачами, своими, в данном случае, Европейской конвенцией о правах человека. Там все написано, для чего этот суд должен работать. И все остальные вопросы, они важны, они должны обсуждаться и внутри суда, и с государствами-участниками прежде всего, но они не должны диктовать решения, тем более решения дискриминационные, вот когда по какой-то категории отдельные люди объявляются не столь достойными даже решения по их делу, которое на самом деле должно быть вынесено, если следовать букве конвенции.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх.

0: барьеров.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем решение Европейского суда по правам человека, который снял с рассмотрения почти 900 жалоб заявителей из России.
1: Комментируя это решение Европейского суда по правам человека, основательница Центра международной защиты адвокат Карина Москаленко обратила внимание, что оно и особенно опубликованный вместе с ним огромный список нерассмотренных российских жалоб высветило другую, гораздо более давнюю проблему – чрезмерные сроки рассмотрения дел в Европейском суде. Ну да, в известном смысле ЕСПЧ стал жертвой собственного успеха, потому что доверие к суду и надежда на Страсбург привели к огромному количеству туда обращений. Но правосудие ценно, когда оно приходит вовремя. А с течением времени даже самые авторитетные судебные решения из средств защиты превращаются в историческую констатацию. И как же вышло, что дела за 2007, 2008, 2009 года так и не были рассмотрены? И особенно странно это выглядит с учетом того, что суд успел рассмотреть, например, ряд значительно более поздних жалоб 2020-х годов. Вот что об этом говорит Григорий Вайпан.
3: Это исключительно результат неправильной организации работы внутри суда, когда обоснованные жалобы пылились в суде и ждали своего рассмотрения десятилетиями, и, как мы видим, многие из них не дождались рассмотрения. Но я хочу разочаровать тех, кто, может быть, питал какие-то иллюзии насчет правосудия в Страсбурге. К сожалению, эта инстанция крайне забюрократизирована, и то, как там организован процесс работы над жалобами, нельзя признать удовлетворительным. Я много раз сталкивался просто с откровенными бюрократическими канцелярскими ошибками при обработке жалоб в суде. Последний, наиболее, наверное, вопиющий случай, который нужно вспомнить, который произошел не так давно, незадолго до Лебедевой вот этого дела. Летом этого года Европейский суд по правам человека снял с рассмотрения, признал неприемлемой жалобу группы российских активистов на нарушение России своих климатических обязательств. Я участвовал в этом деле как представитель заявителей. Рассмотрение этого дела в Европейском суде 3 года назад началось с того, что суд просто потерял эту жалобу. И не просто потерял, а когда началось расследование и обнаружилось, что жалоба эта суд все-таки поступала, нам сообщили, что какой-то сотрудник секретариата просто пустил ее в шредер, подумав, что в 2023 году против России уже нельзя подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Хотя это, очевидно, не так, и сам суд многократно подтверждал, что по фактам, имевшим место до исключения России из Совета Европы в 2022 году, суд остается компетентным. Но вот, к сожалению, такой уровень работы секретариата суда, что мы имеем дело с такими ситуациями, и в том числе, да, с ситуацией, когда десятилетиями жалобы не рассматривались.
1: А в данном случае речь идет о чем? Об ошибках, избыточной бюрократии или о саботаже и политизированности Европейского суда по правам человека?
3: Ну, я бы не говорил о политизированности и саботаже, я говорил бы о том, что суд определенным образом распределяет свои приоритеты и действительно имеет ограниченный ресурс и выбирает, какие дела рассматривать раньше, какие дела рассматривать позже. Да и мы знаем, что суд 15-20 лет назад столкнулся с потоком, и много обсуждений было проведено, как оптимизировать работу суда так, чтобы он мог выполнять свои функции. В случае с Россией, например, после 22 года суд попытался какую-то политику приоритетности обозначить, и, в принципе, существование такой политики само по себе не вызывает вопросов. После 22 года руководство суда неоднократно заявляло, что оно выделило так называемые знаковые дела против России, которые даже в отсутствии России в суде, даже при нежелании России исполнять решения суда, все равно важны. Это дела, связанные с агрессией России против Украины, это дела, связанные с внутренними репрессиями внутри страны, ну, например, дела, связанные с военной цензурой или дела, связанные с так называемым законодательством об иностранных агентах. Вот суд их приоритизировал после 22 года и рассматривал. А другое направление – это типовые дела, так называемые дела, связанные с устоявшейся практикой суда. И по таким делам суд принимал такие конвейерные табличные постановления, где, в общем, без подробного рассмотрения фактов просто признавал нарушения по каждому заявителю, назначал какую-то символическую сумму компенсации. Можно обсуждать обоснованность каких-то критериев, на основании которых формируется политика приоритетности. В принципе, наличие такой политики разумно. Суду нужно определить, что рассматривать раньше, что рассматривать позже. Но сейчас мы видим ситуацию, когда эти дела, оставшиеся почти 900 жалоб, о которых мы говорим, суд для них изобрел некую третью категорию, да? То есть он сам своей собственной политике приоритетности не следует. Он сначала говорит, мы будем рассматривать знаковые дела против России. А потом оказывается, что какие-то знаковые дела рассмотрены, а какие-то нет. И заявителям непонятно, почему, если их знаковое дело, до сих пор в Европейском суде лежали дела, связанные с Второй Чеченской войной и с применением насилия, атаками на гражданское население или политические убийства. Почему одной жертве политического убийства и ее родственникам был дан зеленый свет, и жалоба рассмотрена, а другой жалобы нет? Почему одни жалобы на бомбардировки в Чечне были рассмотрены Европейским судом, а другая жалоба нет? Вот этому объяснения нет, и этому не может быть объяснения, просто потому что мы имеем дело с бюрократическим произволом. Этот бюрократический произвол, по моему мнению, не является результатом чьей-то злой воли и неприязни к конкретным заявителям. Нет такого человека в суде, который хотел бы конкретным заявителям сделать больно. Но этот произвол является результатом бюрократического равнодушия. Того, в чем суд регулярно упрекал власти Российской Федерации часто, что они не провели должного расследования, что они держали в неведении родственников. А вот, собственно, в 26-м году ровно то же самое Европейский суд сотворил с людьми, которые к нему обратились за защитой.
2: Европейский суд по правам человека, тем не менее, оставил себе простор для маневра, указав, что если обстоятельства изменятся, можно будет вернуться к жалобам из России, которые решением от 3 сентября 2026 года сняты с рассмотрения. В связи с этим было много разных комментариев, и, например, вот в частности, Ольга Садовская, юрист из команды «Против пыток», писала у себя в Фейсбуке: «Любое решение ЕСПЧ, вынесенное после, будет восприниматься иначе. Это решение буквально отравило последующую практику».
3: Ну, я соглашусь с Ольгой Садовской, безусловно. Действительно, на Европейский суд по правам человека, я думаю, все российские юристы, может, и не только российские юристы, теперь будут смотреть иначе. Я думаю, что это действительно решение важнейшее в плане определение вообще облика суда. Суд, можно сказать, сам себя разоблачил таким решением и, можно сказать, во многом показал вот свое бюрократическое лицо, которое мы всегда знали, что эти бюрократические соображения и какие-то нравы бюрократические в суде присутствуют, как в любом учреждении, но здесь бюрократия реально победила права человека. А то, что суд оставил такую лазейку, ну, это такая ложка меда в большой-большой бочке дегтя. Ну, я не знаю, сколько из вот этих 1500 заявителей, сколько из них вообще доживут ли до того момента, когда Европейский суд сможет вернуться к рассмотрению этих жалоб. А потом, спустя все эти годы, вполне можно будет сказать, что посмотреть на список этих дел и посмотреть, а кто вообще остался в живых. А если никого в живых не осталось, так зачем эти дела возобновлять? Я думаю, что если бюрократическую логику суда, которую мы сегодня обсуждаем, если ее довести до логического завершения, то по этой логике, в принципе, вряд ли суд захочет возвращаться к рассмотрению этих дел, во всяком случае, значительной их части. Это решение окончательное, потому что это не постановление суда по существу дела, а это процессуальное решение, и да, оно не обжалуется.
1: Юрист, специалист в области международного права Григорий Вайпан был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Джампаладова.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Президент России объявил войну Украине. По всей стране слышны взрывы.
12: В Киеве слышны звуки артиллерийских обстрелов. По всей Украине звучат взрывы.
13: Сегодня Путин уже открыто объявил войну Украине. Российские войска атакуют территорию всей страны. И Донбасс, и Харьковская область, и Львовская, и Херсонская.
14: 24 февраля 2022 года главной мировой новостью стало вторжение России на территорию Украины. Все информационные программы на радио и телевидении, все главные материалы интернет-изданий и сайтов были посвящены исключительно этому событию. И естественно, что за этой главной, большой новостью практически никто не обратил внимания, что в тот же самый день в Москве был задержан, а на следующий день арестован правозащитник Бахром Хамроев. Против него возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма в интернете». Любопытная деталь. Во время задержания Хамроева вместе с сотрудниками ФСБ на месте работала съемочная группа прогосударственного канала РЕН-ТВ. Вот фрагмент этого репортажа.
15: По нашим данным, спецслужбы Украины для диверсионной борьбы планировали использовать и Хамроева.
16: Но основная сфера работы Хамроева в России, по версии следствия, среди соотечественников. Он состоял в организациях, признанных иностранными агентами, вербовал трудовых мигрантов и призывал их к борьбе. И все это под вывеской правозащитника.
14: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
17: Я вообще как режиссер, если говорить о моем отношении к кино, кино – это способ познания мира, в котором, ну, собственно, режиссер, его сотоварищи через ту или другую тему мы познаем и узнаем наш мир лучше и даем возможность нашему зрителю, делимся с ними, так сказать, предметами своего узнавания. В этом смысле для меня это такой же проект по познанию мира, как и все предыдущие, которыми я занимался. Здесь надо сказать, что я, с одной стороны, использовал тот опыт и тот метод, с которым я работал над другими картинами, ну, в частности, наш совместный с Юрой Лидерманом «Бермингемский орнамент».
18: Кажется, что мы все время чего-то боимся, хотя чего ж бояться, когда живем в общем дурдоме.
17: Структурно очень похоже устроен. Это тоже как бы набор фрагментов, из которого вырастает, ну, как бы такая мозаика. Вырастает мозаика. То есть в этом смысле я не могу сказать, что я вот делал что-то одно, а теперь делаю что-то принципиально другое.
14: Если фильм «Азбука тюрьмы» действительно имеет мозаичную структуру, где множество людей рассказывают свои истории, то подкаст «Азбука тюрьмы» построен по иному принципу. Один эпизод – одно действующее лицо. И героем этого выпуска, как вы уже могли понять с самого начала, будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь», член правозащитного центра «Мемориал». На момент записи этого подкаста Бахром Хамроев уже 5 месяцев находится в СИЗО Лефортово. Это не первый тюремный опыт Бахрома. За 19 лет до описываемых событий в июле 2003 года Хамроева задержали сотрудники российских правоохранительных органов. Вот как он сам вспоминает о тех событиях.
3: Ну, 20 июля утром рано я выходил с супругой. И только в машине садился, бегом побежали несколько человек, меня ударили и скрутили руки мои и положили в капот, подложили наркотики. А в моем машине, в багажнике, была литература разных. Литература вот этих Хизбут-Тахрира была у меня несколько. Это для изучения. Ну, это общая наша рабочая книга. Взяли они в капот, положили вся книга Хизбут-Тахрира, которую мне подбросили наркотики, с кармана вытаскивали, положили туда. И сказали, что я наркотики торгую. Ну, я следователю говорю, извините, я занимаюсь политической деятельностью, я политикой занимаюсь, я оппозиция Центральной Азии. Это что-то не то, мне наркотика, мне нельзя, я говорю, что вы делаете? Да ладно, вы все торгуете, говорит. Она говорила, девушка, молодая была она. Тогда арестовали на 3 месяца, арестовали. И занимались МВД вот с наркотиком. Там 3,5 грамма наркотика. Я тут же сказал, люди, уберите что-нибудь, мне взрывчатка поставьте. Я говорю, скиньте мне взрывчатку, все поверят, я оппозиционер. Я говорю, наркотики никто не верит, я не курю, я говорю. Я противник, я говорю. Подбрасывайте мне взрывчатку, какой-нибудь автомат, он правдоподобно будет. Зачем вы, что делаете, я говорю.
14: 3 грамма наркотика, а именно героина, с которым был задержан Хамроев, это, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. На помощь Бахрому Хамроеву пришли его друзья и коллеги-правозащитники.
3: Благодаря Сергею Адамовичу Ковалеву, тогда он депутат Государственной Думы, он дал поручительство ходатайству, что меня освободили. Очень много Елена Бонер писала. Другие правозащитники много, со всего мира очень много писали о защите меня. Много писем отправили администрации президента. Но благодаря вот помощи моих самых лучших друзей, это вовремя донесли до общественности. Общественная поддержка была. Потом 20-го как раз октября меня освободили. Мы долго судились. Август месяц 2004 год, взяли снова, осудили 1,5 года, срок давали. 3 месяца я в Бутырском тюрьме сидел. Потом, после судебного решения, меня отправили в Белый Лебедь.

0: Тюрьма с романтическим названием «Белый лебедь» располагается в городе Соликамск Пермского края. И официально называется, конечно же, не так. Это исправительная колония особого режима номер 2 с особыми условиями хозяйственной деятельности. Есть несколько легенд о том, почему колония с одним из самых жестких режимов, колония, в которой содержатся пожизненные осужденные, носит столь красивое название – «Белый лебедь».
1: Жоры на выход. Против стены.
2: Второй за ним.
0: Третий. По одной из версий, дело в том, что стены двух основных зданий колонии выкрашены в белый цвет. По другой – потому что для многих сюда попавших это место является лебединой песней, то есть последним пристанищем. По третьей версии, заключенных здесь водят по территории согнутыми, заведенными назад руками и наручниками на запястьях. И таким образом сами сидельцы чем-то напоминают лебедей.
1: Поймался,
0: Как бы то ни было, в «Белом лебеде» содержатся люди, осужденные за терроризм, убийство, участие в бандформированиях.
3: Нас встретили собаками, дубинками, всех избили, мне там ударили, меня тоже в том числе. Да. Я сидел в «Белом лебеде», ждал еще этап дальше. Условия были, конечно, ужасно холодно. Я там видел Радуева видел. Мне вытаскивали из камеры охранник, стоял, и вот в кандилах это Радуева мимо меня проводили. Мне кажется, они хотели показать, вот так он будет действовать, что. Там не было ничего, там ни адвоката, ни юриста, ни какие-то там следствия, ничего не было. Они сказали, подпишись, что здесь тебе лекарства предоставили, в общем, вот такой. Медицинские услуги оказали очень хорошо, вот, помню я. Потом мне отправили ИК-23, называется, вот там и оказался я там. Снег очень много, и люди как-то... Работают, некоторые не работают, очень много. Узбеки, таджики, всякие, все есть там.
0: Находясь в тюрьме российской, Бахром Хамроев не забывал о тюрьмах узбекских. Являясь правозащитником, Хамроев был прекрасно осведомлен о проблемах узбекских заключенных, в особенности заключенных политических. Он рассказывал об этих тюрьмах своим сокамерникам в Салехарде, и истории Хамроева были по-настоящему страшными.
3: Я им много говорил, что творится в Узбекистане, как в Узбекистане вырывают ногти, чтобы они признались, вот это мусульман, как их зубы пилят. Самые извращенные подходы делают в узбекистанском тюрьмах. Называется это джаслик на узбекском языке. На джаслике там молодость. Еще есть другое название – борсакельмас. Если ты туда идешь, обратный пути нет у тебя. Но там ты должен умереть. Это означает это. Вот это джаслик, название народ дал. Это тюрьмы, в которой сидели люди. Политически заключенные. Это название они дали. Я знаю. Там много моих друзей умерли. Вот этого я везде говорил всегда. Хоть он, у него нет никаких рычагей, да, в тюрьме, этих осужденных, да. Я про Узбекистан говорил всегда. Везде я говорил. Я следователь, у меня спрашивают про наркотики, я про питки говорю в Узбекистане. Он слушает, я говорю, остановите, вы тоже говорите везде. Остановить надо тут. Это хуже, чем гитлеровский режим. Я не переувеличиваю, это правильно, это просто они... Тяжело было там, тяжело. Это название сам. Когда оттуда мне звонили родители, не сами они сделали. Их держали в клетках. В клетках держали их. Они сидели согнуты. Почему об этом до сих пор все молчат? И Россия, и Путин к этому преступлению причастен. Преступником подписывал Путин договор с Каримовым. А Карим там убивал. Извините меня. В Андижане расстреливали 2005 год, 12-13 мая.
0: События, о которых вспоминает Бахром Хамроев, называют «Андижанским расстрелом». Все произошло в мае 2005 года в Узбекистане, когда митинг против суда над местными бизнесменами перерос в вооруженный конфликт между протестующими и правоохранительными органами Узбекистана. В итоге трехдневного противостояния, по официальным данным, погибло 187 человек, из них 27 правоохранителей. По данным некоторых правозащитников, количество погибших могло быть в 4 раза больше. Ситуация в Андижане спровоцировала и гуманитарный кризис на узбекско-киргизской границе. Несколько тысяч человек пытались скрыться от беспорядков в соседней стране. Почти 500 из них получили статус политических беженцев по распоряжению Верховного комиссара ООН. Один из тех, кто оказался в Андижане сразу после этих событий, был журналист Орхан Джемаль. Вот фрагмент его интервью 2015 года в программе «Грани времени» на Радио Свобода.
2: «Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
4: Для меня, кстати, вот андижанские события стали таким поворотным пунктом в отношении к Каримову, потому что до того я считал, что вот Каримов это, да, диктатор, но это человек, который минимизирует издержки. Без такой жесткой политики, которую он проводит, могло бы быть еще хуже.
0: Эта программа была посвящена десятилетию расстрела в Андижане. Орхан Джемаль рассказывает о том, что он увидел по приезду в Узбекистан в мае 2005 года.
4: И вот от этой точки зрения меня как раз вот отрезвил Андижан, там, да, потому что я попал туда, когда еще на улицах не было замыто лужи крови. Да, то есть еще бурые пятна вот покрывали город. Когда люди вот исчезали буквально на глазах. Ты звонишь человеку, договариваешься на встречу, до встречи, ты приезжаешь на встречу, он уже арестован. Когда журналисты, которые по тем или иным причинам оказались там, они все находились в гостинице под арестом, таким домашним. Там, да? То есть им как бы не велено было как бы высовывать нос оттуда.
0: Так получилось, что Орхан Джемаль, голос которого вы только что слышали, был дружен с героем этого подкаста, правозащитником Бахромом Хамроевым. С большой теплотой и нежностью вспоминает Бахром своего товарища.
3: Когда с зала суда меня арестовали, тогда Орхан Джемаль приходил туда. Орхан Джемаль был. Он вместе со мной приходил. Мы встречались с Арханом, долго говорили о разных темах. Он очень хороший парень был. Он очень, Орхан Джемаль, искренний. Самое главное, он искренне был очень, друг мой.
0: Мне остается лишь добавить, что журналист и общественный деятель Орхан Джемаль погиб летом 2018 года. Вместе со своими коллегами, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко, Орхан Джемаль был убит в Центральноафриканской Республике, где журналисты собирались снимать фильм о деятельности частной военной компании, принадлежащей Евгению Пригожину, человеку из ближайшего круга Владимира Путина. Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
5: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
6: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
5: «Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
6: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
5: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
7: Какую Россию мы оставим нашим детям?
8: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
9: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
10: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
11: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
12: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
13: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
14: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вспоминая о своем тюремном опыте в России, Бахром Хамроев говорит скорее о единстве заключенных, нежели об их разобщенности.
3: Меня этапировали когда в Соликамск. Тогда были грузины, армяне, таджики, татары. Все были, разные были. Ну, как-то они выживали, как-то. Там есть свои определенные условия жизни, да, взаимодействие между собой. Там. Они, это, контакты были между собой у всех этих наций, народов. Тюрьма – это тюрьма, и, естественно, все Время их хотели использовать для своих целей, этих офицеры там. Там были разные, там узбеки, таджики много были. Таджики много были, по наркотике сидели. Многие жаловались, таджики подбрасывали наркотика. Я говорю, в первую очередь, когда говоришь таджик, это ассоциирует наркотики. Я помню это все просто. Те годы. Таджик это наркоторговец был тогда. Так ассоциировалось, так и говорили. Я помню парня из Хорезма. Жена родила, там вот здесь он в тюрьме сидел. Жена остался на улице, потом в итоге он рассказывал мне. Жена остался на улице и ребенка оставила она. То ли ребенок умер, то ли там вот такая трагедия была, он с ума сошел. И я несколько дней замучился с ним. Я его успокоил, я рассказывал, что это беда, это да, конечно, надо выдержать это. Теперь то, что случилось, ты молись Аллаху, я говорю, успокоили его, поговорил на религиозных темах немножко, чтобы успокоился он. Вот это все я говорил. Когда как раз имени это беру хотели, он как раз мне сумку собрал, он все. Он так плакал, обнимал меня, говорит, вы мне, говорит, я хотел, говорит, повесить. Я говорю, нет, я говорю, не надо, это я, грех, я говорю, большой. Это бывает в жизни, всякое бывает. Я говорю, успокойся, ну, немножко такой, поучительский такой. Беседы с ним постоянно, регулярно я делал. Он нормально потом успокоился. Ну, а прошло, по-моему, полтора-два месяца, немножко уже успокоился.
0: Бахром Хамроев пользовался таким авторитетом среди заключенных, что в день его рождения люди, которые сидели вместе с ним, устроили Бахрому настоящий праздник.
3: Аккуратно накрыли стол, сухарики туда там, у кого-то граната там был тогда, и конфеты все сделали. И мы прогулку прошел, как раз в камере все это, на мой день рождения они стол накрывали, это заключенный. Я потрясающий, ребята были на самом деле. Кто какой судьбой не попал бы там, да, ну, они все были, на мой взгляд, все были хорошие. Ну, они вот это все сделали там, свечи там ставили, там, всячи, ну, у кого что есть, все сделали они. А там такой красивый, ну, сейчас в ресторанах, наверное, так не делают. Очень красивый на самом деле. Что-то рисовали там. Мне вот тогда бородатые были, мне кто-то там меня рисовал с днем рождения там. Ставили мою фотографию там. Стол накрывали, это действительно радостно на самом деле.
0: Бахрому Хамроеву удалось сплотить вокруг себя людей, которые отбывали сроки за разные, в том числе и весьма серьезные преступления. В какой-то момент обычные для зэков посиделки с разговорами о беспределе правоохранителей, лагерной жизни и байками о похождениях в тюрьме и на воле превратились в настоящий поэтический клуб.
15: Почему Узбекистан люблю? То пою прозрачные рассветы, то долины яркие хвалю, то вершины, что в снега одеты.
3: Ну, там 76 человек, вообще вот этот барак был огромный. Заходили человек 10-12 иногда, чай заварили, сидели, рассказывали, кто какой полицейский, взятки берут, какой... Ваш район полиции более-менее хорошая, у меня в моем районе вообще плохие полиции, они все подбрасывают там чего-то там, забирают деньги, обыск проводят, забирают все. Ну, они рассказывали разных там. Один парень, который он действительно, он раньше наркотики торговал, потом еще раз торговал, потом еще раз попал. Вот такой, всю жизнь на тюрьме сидит и еще выходит. И он прекрасно выглядит. Он, кстати, тоже сигарет не курил. Вот он очень много стих знал, я столько не знал.
15: Почему священную зову эту землю? Тихой называю солнечного неба синеву. Я же сам прекрасно понимаю, что не в солнце дело. Разве нет солнца ясноликого повсюду? В Азии везде такой рассвет. Только этот свой. Всю жизнь любить я буду.
3: Всех узнал поэтому, Рудаки, других, вот какие еще, он все знал. Потом еще один из этого был, из Казахстана узбек, тоже он очень много. Кстати, я вам хочу сказать насчет узбеков. Много стихи читают не сами узбеки, узбекистанские узбеки, а вот кыргызские узбеки, казахстанские узбеки. Вот
16: Я всегда стал, ну, встречался, да, в тюрьмах. Тоже вот тот парень стихи читал, несколько репрессирован в 1937 году за стихи репрессирован Абдул-Кадири. Стихи много читал вот именно Абдул-Кадири разных. Из современных моего земляка стихи очень хорошо читал. Это Юсуф Джума, сейчас он живой. Он тоже сидел там, где Барсак Илмаз, тюрьма, концлагерь Каримовский. В Узбекистане это Джаслик. Джаслик – это вот Барсак Илмаз, это едешь туда, не возвращайся. Вот в этом тюрьме он сидел тоже. Юсуф Джума, сейчас он в Америке. Он очень прекрасно стихи пишет. Никто так в Узбекистане не может. Он очень хорошо пишет. Даже недавно стихи его читал. Он про Михаила Саакашвили.
0: Словно по злой насмешке судьбы, все колонии, в которых довелось побывать Бахрому Хамроеву, носили исключительно поэтические и красивые названия. Так, из колонии «Белый лебедь» наш герой был этапирован на север Пермской области в мужскую колонию поселения «Красный берег».
16: Начальник вот этой колонии вызвал. Я говорю, за что тебя посадили? Я говорю, приговор написан, все. Я спрашиваю у вас. Подбросила сотрудника ФСБ мне героин. Потом молчал, лепли. Здесь все нормально у вас. Там, тут есть условия, чай, все. В тюрьме нормально не бывает. Ну, ничего, я говорю. Потерплю, я говорю. Как раз и недолго прошло время, и Елена Рябинина из гражданского содействия прилетела туда. Она приехала, разговаривала с начальством, руководством. Потом меня привели заново к руководству. Руководство посмотрело, и я... Они все знают еще, я не наркотики не курю, или там не распространяю. Все они понимают. Он сказал, ну, мне жалко, он худой такой. Он мог здесь умереть. Зачем его инициировать? Освобождение, сказал. И... В суде уже были документы тогда. Людмила Алексеевна Михайловна, Московская хельсинская группа, Светлана Алексеевна Ганушкина, Олег Орлов, правозащитники с подписью, ходатайством и так далее, инициировали и меня условно-досрочно освободили.
0: Вернувшись в Москву, Бахром Хамроев узнал, что пока он был в тюрьме, на его родственников оказывалось давление.
16: Я дальше, когда после освобождения приехал в Москву снова, мои братья здесь были, их братьев моих тоже здесь увольняли, ну, всякое давление на них было. Потом они уехали в Канаду как раз, один из братьев моих живет, он до сих пор там. В Канаду он политическое убежище просил, ему дали, он уехал. Как раз я приехал, через два дня он уже улетел.
0: В завершении разговора Бахром Хамроев рассказал о людях, которые представляют, по его мнению, наибольшую опасность для мусульман, оказавшихся в российских тюрьмах, и о том, как офицер в СИН предложил Хамроеву сотрудничать с лагерной администрацией.
16: Для репрессий мусульман три категории людей опасны. Это муфтият, это бизнесмены, это бандиты. Все эти три власть использует. Все эти блатные реально сотрудничают с администрацией и оказывают на мусульман давление. Например, запрет молитвы читать. Это администрация не приходит, подполковник Иванов, Петров. Там вот этот блатной, так называемое такое выражение, вот этот блатной, он делает всячески. Хотя это ничего не изменилось. Они читают молитву, они соблюдают. Там есть, образовался такой. Да, узбеки, таджики сидят, но у них возможностей всячески мало здесь. Начиная от продуктов, заканчивая до многих чего-то, а? Несмотря на это. Вот это чеченцы, татары, другие есть, которые там, они местные, они сидят. Они помогают, они поддерживают их. Без этого невозможно. Я вот в своем опыте скажу так. Для соблюдающих мусульман опасно три категории. Это я заявляю открыто. Это муфтият. Бандиты, бизнесмены, ну, за свой бизнес они сдают людей, извините меня, дают показания тайком. Они скажут тебе завтра, мы тебе магазин закроем. Извините меня, против Бахрома Хамроева будешь показать? Да ему легче показания дать. Именно власть этим занимается сегодня. Это бутылка, когда сидел, какой-то такой, пришел такой офицер, да, что говорит, будешь сотрудничать? Ему такой надо жесткий ответ, чтобы он не мог больше задавать этот вопрос. Я сотрудничаю с Аллахом, я сказал. Если ты сильнее Аллаха, я с тобой буду, я говорю. Выбирай, я сказал. И все. А, все понятно. все понятно с тобой. Ты не хочешь никаких администраций здесь сотрудничать. Я говорю, что, стукачом работать? Кто что сказал, тебе говорит, что ли? В этом вопросе я сказал, меня вербовал Аллах, я сказал. Не ты не вербуешь, я сказал. С ними невозможно, понимаете? Это единственный человек сломать вот этот вариант. Кто соглашается, тот уже все.
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
17: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Каким вам представляется будущее России?
18: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
19: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
20: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
21: Вот сейчас 1 октября ЖКХ на 12,22%.
22: ЖКХ, вы чё творите? Лидер КПРФ против роста коммуналки и фальсификации выборов.
21: У меня в Дагестане голосовало до 70-80%. Я не понимаю, почему они там написали нам 2,4%.
22: Памфилова похвасталась Путину депутатами, участниками войны.
23: Впервые 46 участников и ветеранов специальной военной операции.
22: Арестован и избит политолог Александр Кынев. Он исследовал региональную политику и выборы.
24: Организованы выборы были и в правом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации.
22: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И вашему вниманию дух и буква российских законов. Участковая избирательная комиссия 1046 в Москве. Видео снято представительницей кандидата от партии «Яблоко».
25: Покажите мне, что вы считаете. Покажите мне, что вы считаете.
26: Галочку заканчиваем.
25: Так, трогать меня не надо.
22: А это избирательный участок номер 62 в Сыктывкаре.
27: Эти бюллетени из пачки члена комиссии. Раз заполнено за Единую Россию. Два заполнено за Единую Россию. 22, 23, 47, 48. То есть вся пачка. Погодите, погодите.
22: Теперь посмотрим на участковую избирательную комиссию номер 2125, Академический район города-героя Москвы.
28: Дай
1: Федеральный закон, статья 30, пункт 9.г.
4: Не мешайте.
1: Вот. Ну и наиболее нашумевший, пожалуй, участок номер 343 в селе Азаново Медведевского района Республики Мари-Эл. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее заявила, что зафиксировано только два вброса, вот этот в Мари-Эл и еще один в аннексированном Крыму. Но вбросы — это прошлый век, важнее грамотно посчитать. Как в Москве на участке номер 2074 есть, допустим, бюллетень с галочкой за кандидата от Новых людей Жаркова. А глава комиссии считает его за единоросса Романенко. Вот такое видео опубликовали наблюдатели от КПРФ. Собственно, вот для этого, по всей видимости, наблюдатели и отгоняют от подсчета голосов. Зачем вбрасывать, да еще и под камеры, если можно просто грамотно посчитать? И даже если на этом этапе, ну как-то стрёмно, ну вроде бы чужие люди находятся в помещении, да еще и с мобильными телефонами, не беда. Главное — отправить правильный протокол в вышестоящую территориальную избирательную комиссию. Памфилова заявила, что виновные в фальсификациях получат, цитата, «достойное наказание», если уж попались, пеняйте на себя. Но и здесь не все так плачевно, как показывает практика. Уже самораспустившееся движение «Голос» пару лет назад публиковало исследование «Уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства с 20 по первую половину 24 года», то есть включая последние президентские выборы в России. За этот период они насчитали 154 уголовных дела, 77 получили приговоры, самые строгие – 2 года условно. Еще одно дело вернули в прокуратуру, остальные 76 подсудимых получили судебный штраф. Это такая своеобразная мера уголовно-правового характера, но не приговор и не судимость. Чаще всего им назначали 50 тысяч рублей штрафа. Что такое 50 тысяч рублей? Ну, к примеру, это максимальный штраф за то, что у вас на даче завелись сорняки-паразиты вроде борщевика, есть такой закон, его ужесточили, вам нужно его вовремя выводить, дабы не засорять окружающую территорию, и вот за это максимальный штраф 50 тысяч рублей. В итоге в почти половине случаев нарушители электоральных процедур отделывались штрафом, как за борщевик. И это исполнители. А как быть с организаторами и заказчиками подобных нарушений? На сайте Центра избиркома до сих пор не опубликованы все данные по выборам. Но кого это волнует? А вдруг наколупанные циферки не сойдутся? Путин уже принял в Кремле глав и замглав парламентских партий. Подробнее в нашем сюжете.
5: Камеры убирают. Вот так, пошли.
6: Спустя 9 дней после окончания голосования россияне так и не смогли ознакомиться с полными результатами парламентских выборов. ЦИК все еще не опубликовала данные с участков из 21 региона России и 4 оккупированных регионов Украины, сообщило издание агентства со ссылкой на электорального эксперта Ивана Шукшина. Неопубликованные протоколы не помешали ЦИК еще на прошлой неделе утвердить итоги выборов, а участникам начать распределять должности в Думе.
21: Мы будем, вот если лев руля, будем активно помогать и способствовать.
8: Ну, хождение налево не всегда приветствуется.
21: Это другое.
8: Хорошо, ладно.
6: На встрече с Путиным Геннадий Зюганов поддержал действующий курс и переназначение Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы. Хотя всего за несколько дней до этого лидер КПРФ выступил с заявлением, которое многие сочли антивоенным.
21: Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем.
6: Помимо переназначения Володина, Путин обсуждал с лидерами парламентских партий различные социальные вопросы. После выступления лидера ЛДПР Леонида Слуцкого Путин высказался о новых повышениях тарифов ЖКХ, на которые пожаловался Зюганов.
21: Но мне жировку на 30 тысяч принесли.
6: И которые ждут россиян в ближайшее время. И вспомнил, как России не хватает Владимира Жириновского.
8: Проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения. Это тонкая такая работа, которой мы должны заниматься, и парламент, и правительство фактически в ежедневном режиме. Надеюсь, что так оно и будет.
6: Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия», попавший в парламент в последний момент, на встрече не присутствовал. Вместо него о важности выборов во время полномасштабной войны говорил зампредседателя партии Александр Бабаков. Отдельно Путин встретился с Эллой Памфиловой. Глава ЦИК поблагодарила его и ФСБ за безопасность во время голосования, а также высказалась о законности и принятии выборов.
23: Впервые, начиная с 2003 года, у нас на, скажем, уровне ЦИКа, то есть не было ни одного особого мнения от членов ЦИКа, представляющих те или иные партии, да, парламентские, включая КПРФ. Всегда были, а сейчас не было ни одного особого мнения. Это значит, что подтверждение, тоже одно из подтверждений высочайшего уровня легитимности и признания выборов нашим народом и всеми партиями.
6: Мнение Памфиловой не разделяют независимые наблюдатели, которые ловили членов избирательной комиссии на вбросах. Они записывали сотни видео, как им мешали фиксировать нарушения и выгоняли с участков.
4: После этого я начала снимать на видео, в кружок в Телеграме, что я обнаружила это. И председатель комиссии после этого начала со мной спорить, что вообще я не права, все так и должно быть.
6: Претензии были не только к членам избиркомов, но и к электронному голосованию. Электоральный эксперт Виктор Толстогузов обнаружил, что система признала действительными электронные бюллетени с мемом со львом из мультфильма «Мадагаскар», голосом за Ирину Хакамаду и фразой «Мой голос испорчен».
7: Выявленные нарушения уже который раз доказывают, что дистанционное электронное голосование в действительности проводится не избирательными комиссиями, а не установленными лицами. Голос онлайн-избирателя на пути от экрана его технического устройства до протокола об итогах дистанционного электронного голосования не защищен от подмены.
6: Согласно подсчетам независимых электоральных экспертов и журналистов «Новой газеты Европа», ядро распределения голосов за «Единую Россию» лежит в промежутке 34-35%. Итоговый же результат партии власти ЦИК оценила в 58%.
1: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
9: Приветствую вас.
1: Вот помимо того, что мы уже проговорили, странная магия чисел случилась еще и с новыми думцами, которые участники войны против Украины. Сперва секретарь Генсовета «Единой России» объявил на пресс-конференции, что их будет в Госдуме 86. Затем новость удалили агентство по просьбе «Единой России». Число снизили почти вдвое, 49. Памфилова вчера доложила Путину 46 человек. Все-таки, как вы думаете, что здесь происходит? Будет ли меньше?
9: Ну, наверное, потому что, как известно, очень многие так называемые участники СВО отказываются от мандата. Например, такой, как Лапин, генерал, который шел от Татарстана и был представлен в той самой тройке, но якобы его кандидатуру не согласовали на позицию председателя комитета по обороне, поэтому в Татарстане ему дали должность вице-премьера правительства. Это первое обстоятельство. Второе, наверное, сейчас идет процесс просеивания, потому что известно, какие-то чиновники, так называемые там политики, они показываются в зоне проведения войны, значит, награждаются, и им присуждается титул или статус участника специальной военной операции. Но, видимо, не всех это устраивает в Кремле, потому что одного участия и позирования перед камерами мало. Ну и плюс ко всему, наверняка становится понятным, что многие из них просто не компетентны даже в этой абсолютно ручной, абсолютно покладистой, невнятной думе. Это видно на примере вот совещания у Путина глав парламентских партий, как они поддакивали Путину. И, по сути говоря, кроме вот дежурных заявлений того же Зюганова, сколько я себя помню, вот одни и те же словеса из его уст выскакивают. Но эти же люди, все те же люди на местах, ну, кто-то уходит по естественным причинам, а так вся труппа, как говорится, в сборе.
1: Ну, помимо того, что поддакивали, был там один вообще, который не поддакивал, и он даже довольно обширный список претензий выкатил, помимо того, что, разумеется, поддержал так называемую спецоперацию. Я про лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Там и рост коммуналки, и проблемы с бензином, и намеки на фальсификации выборов, и вопросы к партиям-спойлерам. Давайте его послушаем и обсудим.
21: За меня в Дагестане голосовало до 70-80%. Я от Дербента до Буйнацка пешком все прошло. Я не понимаю, почему они там написали нам 2,4%. Не понимаю. В Ингушетии еще хуже, 2,9%. Я с ними разговаривал. Я знаю, сколько там. 2-3,5 придумали. Но надо очень внимательно посмотреть, чтобы... Потому что не могут партии, которые проходят Думу, получать республик, которые полностью разделяют нашу программу, вот, оперировать такими цифрами. Иногда вместо диалога начинают лепить липовую партийность. Но нет в мире партий пенсионеров, нет этих так называемых зеленых. А что касается там лживые коммунисты, я не знаю, кто это придумал.
1: Лживые коммунисты, это про партию «Коммунисты России». Закончил Зюганов, правда, за упокой, так сказать. Мол, конечно, нужно сплотиться вокруг верховного главнокомандующего перед лицом внешней угрозы. Руслан, как вы думаете, что происходит с Зюгановым? Вот вроде бы после драки кулаками не машут. Наверняка такие заветы были в ленинградской подворотне.
9: Ну, как раз-таки в отношении Зюганова можно использовать именно это определение. Он всегда после драки машет кулаками. Это началось, в общем-то, с 96-го года. Когда он уступил Ельцину, и вот на протяжении уже 30 лет он всегда жалуется, он всегда сетует на то, что обокрали, обесчестили. Но всякий раз они идут на поклон к власти, всякий раз получается, что коммунисты так или иначе поддерживают курс правительства. Да, есть определенные нюансы, где-то по определенным критериям они не соглашаются, да, они... Активно эксплуатирует социальную риторику, активно апеллирует к советскому прошлому. Это все понятно, но вот по этим выборам стало очевидно, что и коммунистов срезали. Наверняка их, как говорят специалисты, их рейтинг действительно был выше, но наполовину практически по отношению к прошлому созыву депутатский корпус у них уменьшился. Это сильно, конечно, расстроило Геннадия Андреевича. Ну, что вот он очередной раз пожаловался Путину, который есть главный организатор всей этой вакханалии, всех этих манипуляций и прочих преступлений во время голосования, и не только, кстати говоря. Но тем очевиднее становится то, что все эти выборы и политические процессы, ну, так называемые там, процедуры всевозможные, они превращаются в фарс. Люди перестают верить, люди перестают доверять политикам, даже тем, которым

0: пущены для того, чтобы их официально объявить. А люди, ну, это же известно было изначально, что как только выборы пройдут, также тут же повысят тарифы на коммуналку, тут же повысят тарифы на какие-то иные услуги. Все к этому были готовы. И как после этого верить, что эти же люди, которые готовы были к этому исходу, пойдут голосовать за партию власти или за иные партии спойлеры?
1: Там еще и за неделю до выборов обещали не поднимать налоги, но они уже как бы уже внесено это в правительство, в проект бюджета. Руслан, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. А к нам присоединяется политик Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Вот с вами как раз-таки вот эти вот отклонения от реальности, так сказать, хочу обсудить. Получается такая диспозиция. Электоральный рейтинг России 1, примерно треть. На выборах почти 60. Тут даже Зюганов намекает на фальсификации. Путин уверен, что очереди против него на самом деле были в его поддержку. И вот как-то все дальше далека от реальности картина мира, которую описывали в Кремле. Но что это вообще значит для власти и что из этого может вытечь дальше, как вы думаете?
2: Но у них другого выхода нет, потому что с каждым разом приходится все больше фальсифицировать, чтобы вот эту поддержку какую-то обозначить, тем более, что их запросы растут по процентам за Единую Россию. Так что, ну, другого выхода просто нет. И я, кстати, по поводу рейтинга Единой России обратил внимание вот на подсчеты жителей района Богородская в Москве, и они посчитали, там, где были наблюдатели, там рейтинг «Единой России» меньше 20%. Это вот реальный рейтинг на избирательных участках. А там, где не было реальных наблюдателей, там, ну, соответственно, от 40 до 50% рейтинг «Единой России». Там у ЛДПР высокий рейтинг, а КПРФ и «Новые люди» наоборот. Там в районе 3% болтаются.
1: Простите, под рейтингом вы имеете в виду экзит-полы или результаты этих выборов? Вот то, что наблюдали присутствующие?
2: Результаты. Да, и там «Единая Россия» проигрывает не только КПРФ, но и «Новым людям». И это тоже на самом деле не совсем объективный подсчет, потому что мы как будто бы считаем нормальным, что вот бюджетников нагнали, да, они за «Единую Россию» проголосовали. Но это же тоже нарушение. Это тоже способ фальсификации такой, угроз. То есть на самом деле, чтобы посчитать реальный рейтинг «Единой России», нужно отнимать еще вот этих бюджетников. Это примерно половина, наверное, из этих 20%. То есть их реальный рейтинг болтается в районе 10%. Поэтому, конечно, чем меньше у тебя реального рейтинга, тем больше ты должен какого-то вот этого пафоса нагнать, чтобы важности придать и какой-то легитимности, законности, что ли, видимости вот этого всего, да? И чем меньше этого дальше будет, тем, соответственно, вот больше пафоса.
1: Как вы думаете, почему результаты выборов до сих пор не опубликованы в полном объеме на сайте Центра избиркома и будут ли вообще? Если там наблюдатели и электоральные эксперты, они подозревают, что как раз-таки из-за того, что не сходятся числа.
2: Да, из-за того, что не сходятся числа, потому что фальсифицировать так, чтобы все совпало, это очень тяжело, это тысячи людей в этом задействованы, и эти люди периодически ошибаются, это гладко ничего не проходит, мы видим, как, соответственно, все равно на вбросах ловили, да, даже в этой ситуации, когда был массовый, вообще невиданный недопуск наблюдателей. Кстати, очень важный момент, я вот сегодня у вас передачи не услышал, что Памфилова разрешила вот перед этой процедурой, имитирующей выборы, председателям комиссии определять место для наблюдателей. Раньше такого не было. А теперь вот появилось. И вот они определяли место за 18, за 20 метров, когда невозможно разглядеть, за кого они голосуют. Это вот такое нововведение, которое, по сути, обесценивает институт наблюдателей и тем, кому удалось наблюдателям все-таки заснять эти злоупотребления. Ну, мой низкий поклон просто. У них была самая неблагодарная, самая опасная работа, потому что некоторым даже вручали повестки в военкомат. Ну, на самом деле, благодаря им только мы вот видим эти злоупотребления.
1: Это действительно, да, и как бы тут в зависимости от того, как на разных участках распоряжались этим правом, получается, данным Памфиловой, да, там действительно по-разному складывалась ситуация у самих наблюдателей. Ну и вот хочется еще сегодня поговорить о тем, кто вообще остался в России и фиксирует реальную реальность, скажем так, и они по-прежнему под ударом.

0: вот на днях арестован политолог Александр Кынев. Он в прошлом часто гость на радио «Свобода». В чем арестован? По довольно экзотической для политолога статье. В покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Стало известно, что при задержании его сильно избили. Мой коллега Артем Филатов расскажет подробнее.
1: Политолога Александра Кынева, специалиста по российской региональной политике, жестоко избили при задержании. Об этом сообщает проект «Слово защите». У Кынева два перелома берцовой кости, как утверждается, полученных в результате пыток. Вот что рассказал его адвокат Михаил Бирюков.
2: Александр Кынев в настоящее время находится в медсанчасти СИЗО-1. Материалы в отношении неустановленных лиц, причинивших ему телесные повреждения при задержании, выделены в отдельное производство, чтобы не помешать проведению оперативной проверочных мероприятий. По просьбе самого Александра эта информация до определенного времени не являлась публичной.
1: Об аресте Александра Кынева в Москве стало известно 25 сентября. Политологу предъявили обвинение в производстве, сбыте или пересылке наркотиков в крупном размере. По этой статье ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Александр Кынев обвинение отрицает и вину не признает. Его защита намерена обжаловать арест. Кынев активно комментировал подготовку к думским выборам в России и их первые итоги. За несколько дней до задержания политолог говорил о махинациях власти на выборах.
3: Будто в конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знайте свое место, сволочи». Вот. И вот и в результате все полетело в корзину. В итоге все прогнозы по явке, по группам, они все поползли. И сейчас все партии находятся в тяжелейшем положении. Во-первых, их всех опустили ниже ожиданий.
4: Абсолютно.
3: Во-вторых, вся эта очередность мест внутри, между группами, вся полетела к чертовой матери, потому что и меньше, и мест стало меньше. И вот эти вот махинации по явке оказались очень неровными.
1: Александр Кынев оценивал реальную явку на прошедших выборах в 40%, а результат «Единой России» не более чем в 35%, заявляя о масштабных фальсификациях. При этом он поддерживал системную партию «Новые люди», напоминает политолог Татьяна Становая. По ее мнению, дело против Кынева инициировало ФСБ.
5: ФСБ берет человека, который работал с новыми людьми и не скрывал поддержки партии на выборах. Это был свой человек для партии, созданный и поддерживаемый кураторами внутренней политики, пусть и с массой оговорок. Я не удивлюсь, если люди Кириенко и сам Кириенко не знали о готовящемся аресте. Это, безусловно, удар по ним. ФСБ строит дело в том числе, чтобы показать, что кураторы допускают к системной политической силе предателей.
1: Александра Кынева в феврале этого года Минюст объявил иностранным агентом. Но, несмотря на это, он не собирался уезжать из России. Он критически высказывался о действующей власти, порой не называя конкретных имен.
6: Те люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Ну, при нашей жизни, наверное, точно.
1: Также Кынев критиковал представителей российской эмиграции, считая их оторванными от реальной российской повестки. Политолог подчеркивал, что может испытывать страх, но при этом видит смысл своей работы только внутри страны. Александр Кынев с конца 90-х годов исследует, как устроена власть в регионах России и как там проходят выборы. В частности, Кынев руководил аналитическим отделом ассоциации «Голос» и преподавал в Высшей школе экономики.
0: Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, у меня такой двойной вопрос, хотя на самом деле одно перетекает в другое. Вот, то есть Кынев работал с партией, представленной в федеральном собрании, да еще и по некоторым мнениям специально сформированной при администрации президента, но отныне это вообще не гарантия безопасности. Это такой один оттенок. Второй оттенок мелькало в некоторых телеграм-каналах, что арест Кынева стал неприятным сигналом команде Кириенко, собственно, администрации президента. И насколько этот фактор нам стоит учитывать?
7: Конечно, стоит учитывать. Я думаю, что политическая система в России будет упрощаться. Она будет идти по пути все большей такой жесткости. Вся власть будет и политических внутренних процессов, которые до этого принадлежала там, аппарату президента, будет перетекать к спецслужбам. Соответственно, такие, как Кынев, конечно, будут выглядеть не белыми воронами как минимум, а как максимум просто врагами народа. Я переформулировал даже ту статью, которую ему инкриминируют, как посягательство на правду. То, что он сказал фактически, что эти выборы сфальсифицированы и имеют ну, такую очень вязкую легитимность, говорит о том, что он бросил вызов этой системе. А для Путина и для всей этой вертикали это очень важно. Продемонстрировать, что нет, несмотря на все проблемы, которые существуют в стране, народ и армия едины, нас народ поддерживает, причем поддерживает очень бурно и громогласно. Ну, а Акынев сказал, что это не так. Конечно, это кого-то очень сильно задело. И, собственно говоря, это стало приговором. И в том числе для команды Кириенко, наверное, которая хочет, не хочет, но будет мириться с тем, что власть из их рук будет утекать, потому что сделать они ничего не могут, так как идет война, и, соответственно, вся власть не советом, а вся власть людям в погонах. И посему, к сожалению, я думаю, что таких случаев будет все больше и больше. То есть находиться в условной системной политики, но при этом пытаться критиковать власть, сейчас будет практически невозможно. И все оппозиционные партии, которые пока что существуют, или условно оппозиционные, они тоже будут мириться с этим фактом.
0: Руслан, спасибо. И к Евгению Ступину хочу обратиться. У нас совсем немного времени остается до конца эфира, но хочется узнать ваши мысли по поводу этого преследования.
4: Ну, я думаю, что да, само преследование началось в связи с критикой Александра вот этой процедуры, имитирующей выборы, но все-таки думаю, что избиение было эксцессом. Вряд ли это планировалось, вероятно, но Александр такой человек своенравный, да, возможно, он возражал или что-то говорил, когда к нему пришли с задержанием, с обыском, и вот это вызвало неадекватную реакцию со стороны тех, кто вот осуществлял эти оперативные мероприятия. Ну и надо полагать, что Александра как раз примерно полгода назад признали иноагентом. Я напомню, что, например, Бориса Кагарлицкого задержали тоже примерно спустя полгода после признания иноагентом. То есть власть дает такой некоторый срок для того, чтобы либо уехать, либо замолчать. Если не слышишь, то вот дальше такая репрессивная мера следует.
0: Как вы думаете, с чем это связано? Вот связано ли это вообще с тем, что в плане зачистки поля, то есть, не знаю, политики кончились, пришли за политологами, это такая теперь конструкция? Почему именно политолог? Несмотря даже на его мнение, но тем не менее, в первую очередь, он эксперт, он не участник, он не политический актор.
4: Не политический актор, но он позволял себе ставить под сомнение легитимность действующей власти, получается, вот исследованием электоральных процедур. И зачем такой политолог нужен? Сейчас все политологи, которые как-то критикуют власть, они за пределами России находятся. Вот Александр, наверное, единственным оставался. Ну, как такое терпеть? Естественно, все это будет зажиматься больше. Мы видим по самому электоральному процессу все больше нарушений там, и он все больше выявляет. Ну, с этой точки зрения, как бы, к сожалению, арест выглядит логичным.
0: Евгений, спасибо. Политолог Евгений Ступин, политик Евгений Ступин и политолог Руслан Найсин были сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая вот об этой новой реальности после парламентских выборов в России, первых со времен начала полномасштабной войны против Украины. О новых событиях расскажем вам завтра. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. И, наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карлу Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о «Мемориале» в связи со знаменитой картиной Мунка и говорит, что «Мемориал» услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а «Мемориал» его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я тоже очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: В этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм сегодня вместил. И даже из Ланы Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована, не зная еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
0: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба. И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроля военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, «Последнему воздуху в Москве». Это конец 21-го года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22-го года, когда началась война. Ну вот фильм «Локтев» самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрей Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документы. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем никак попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд. В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
0: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Пусси Райот». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена. Ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусть Riot», в том числе или даже в первую очередь вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусть Riot». Я ничего не путаю?
1: Мы снимали изначально все акции «Пусть Riot». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
0: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
1: Но никаких акций нету.
0: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
1: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусть Riot». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акции, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
2: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там 2 выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
1: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
2: Был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
1: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
2: Там было ведро воды, в которое...
1: Замороженное,
2: да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
0: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
2: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
1: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
2: Но это было все про отравление.
1: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
2: да.
1: Которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
2: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
0: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сера, в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Это не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, а это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
2: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
1: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел сам, но не так, не
2: как сидел. Это еще вегетарианские времена.
1: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с «Пусть Райт», когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось с «Мемориалом». То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
0: Кого сложнее снимать, «Пусть Райт» или «Мемориал»? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
1: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
2: Это очень сложно.
1: Куда было. Не соваться, никому не рекомендую.
2: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются... Еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архи сложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно в кадре, представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
1: Чего язык кино не любит.
2: Да.
0: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то, да, чтобы...
1: Хоть чего-то удалось. Нет, но у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиги и Александр Даниэль Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая того, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть и эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможность сделать второе кино, наверное, не сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
0: Олег Орлов говорит в вашем фильме: «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
1: Нет.
2: Я думаю, что да, но
1: Мне кажется, знаешь, что...
2: только в долгосрочной перспективе, как
1: Но
2: выражаются.
1: мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит: «В России все будет плохо».
2: Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
0: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит радиостанция «Свобода».
15: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Говорит радио «Свобода».
25: Говорит радио «Свобода».
26: Говорит радио «Свобода».
27: Добрый день, говорит радио «Свобода».
28: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
29: Приложение «Точка доступа»
8: без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 29 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский сообщил о планах переброски в Россию еще 10 тысяч северокорейских военнослужащих. Украина заявляет о гуманитарной катастрофе в оккупированном России городе Олешки Херсонской области. Расследование проекта «Система. Как друзья и предполагаемые родственники Владимира Путина наживаются на мегапроекте компании «Роснефть» в Арктике». Также сегодня.
1: В час, когда пьянеют нарциссы и театр в закатном огне, в полутень последней кулисы кто-то ходит вздыхать обо мне. Орликин, забывший о роли, ты моя тихоокая лань, ветерок, приносящийся с поля дуновений легкую дань.
0: Актриса Алла Демидова отмечает юбилей. На фоне постоянных ударов армии России по украинским городам, в первую очередь по Киеву, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором отметил, что российские власти разными методами пытаются увеличить численность личного состава российских войск и привлечение наемников для участия в войне против Украины. Что касается иностранных наемников, то речь идет в первую очередь о военнослужащих Северной Кореи, которые уже участвовали в боях против ВСУ во время операции украинской армии в Курской области России. Фактически, россияне уже приступили к дополнительной мобилизации. Они увеличивают количество людей, которых набирают, и используют для этого разные методы. Планируется также увеличить привлечение иностранцев. Важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей в свою армию, противодействовали этому. Каждое правительство мы информируем. У нас есть новые данные по вовлечению в российскую армию военных из Северной Кореи. Сейчас на российской территории находится более 8 тысяч северокорейских военных. Дополнительно готовится развертывание контингента еще примерно из 10 тысяч человек. Их отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию. Россия за это платит, в частности, технологиями. В обмен на такую помощь и при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа «Шахет». Это пример, как зло расползается и как угроза жизни в одной части света распространяется на другие его части.
2: Поширяется на другие части света.
0: Это был фрагмент обращения президента Украины Владимира Зеленского. Украинские военные при помощи дронов доставили около 4 тонн продуктов в город Олешки, находящийся в оккупированной российскими войсками части Херсонской области Украины. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, продукты были доставлены беспилотниками сразу на 100 точек в городе. В операции принимали участие бригады Национальной гвардии Украины и отдельная бригада морской пехоты «Борисфен», а также другие подразделения украинской армии. Прокудин уточнил, что украинская сторона с марта этого года старается передавать в Олешки продовольствие при помощи БПЛА. Российские военные, по его словам, препятствуют этому, сбивая дроны с гуманитарным грузом и подвергая преследованиям тех, кто пытается продукты забрать. Ранее украинские средства массовой информации, официальные лица, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, неоднократно заявляли о гуманитарной катастрофе в Олешках. Город находится фактически в блокаде, в нем нет электричества, газа и водоснабжения. Последний завоз продуктов в магазины был в конце мая. При этом в Олешках остается не менее 2000 жителей, из них не менее 50 детей, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
3: Пока одни упаковывают, вторые собирают гексакоптер. Это огромный украинский дрон для тяжелых грузов.
4: Четко? Да, все.
3: Беспилотник уходит в ночное небо. И такой дрон не один. За несколько часов до взлета в специальном пункте Херсонская администрация вместе с военными собрала несколько мешков с продуктами. Крупы, макароны, подсолнечное масло, мука. И следом за первым тестовым дроном в небо над Херсоном подняли целый продуктовый аэрокараван. Это для жителей Олешек, оккупированного прифронтового города в Херсонской области. Уже несколько недель Украина заявляет, в Олешках голод. Сейчас там около 2000 человек, около 500 из них – дети. Покинуть город уже практически невозможно. Тяжелую ситуацию в Олешках признали даже в Кремле. Дмитрий Песков заявил, проблемы с доставкой продуктов питания и воды есть, так как ВСУ пытается сорвать эти поставки. Чтобы придать огласке ситуацию в Олешках, сегодня во время заседания министров обороны ЕС несколько десятков украинцев собрались у зданий Совета Евросоюза и Еврокомиссии в Брюсселе. О голоде в оккупированном городе заявил и глава украинского МИДа на заседании Совбеза ООН. Он отметил, что с приближением зимы армия России намеренно делает жизнь в Олешках невыносимой.
4: Кремль воспроизводит преступления прошлого, и эта политика вскрывает старые раны, геноцид и голодомор, когда миллионы украинцев были преднамеренно заморены голодом кремлевским режимом. Голод был оружием Москвы тогда, и он остается оружием Москвы сейчас.
3: В соцсети X Сибига написал, что международные гуманитарные организации должны действовать сообща, чтобы обеспечить срочную и беспрепятственную эвакуацию из города.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Между тем, командующий 3-м армейским корпусом Вооруженных сил Украины Андрей Белецкий рассказал о завершении 3-го этапа контрнаступательной операции «Вивальди», в ходе которого, по его словам, были освобождены в общей сложности около 200 квадратных километров. Были взяты в плен не менее 250 российских военных. Зафиксировано продвижение ВСУ не только в Донецкой, но и в Луганской области Украины. Андрей Белецкий выступил с заявлением, в котором вновь подчеркнул успешное применение в ходе наступления управляемых дистанционно роботизированных комплексов.
5: Этот этап имел переломное значение для всей операции. Логика боев на плацдарме заключалась в том, что контролирующие высоты держат инициативу. Для взлома ключевых опорных пунктов противника нами было применено собственное ноу-хау. Старые советские БТРы, превращенные в наземные роботизированные комплексы «Камикадзе».
0: НРК «Камикадзе». Это был командующий 3-м армейским корпусом Вооруженных сил Украины Андрей Белецкий. Использование беспилотной техники на земле, на воде и, конечно же, в воздухе – это не совершенно новое явление, отмечает израильский военный эксперт, офицер армии Израиля Игаль Левин. Однако до войны в Украине все эти средства обычно применялись в ходе отдельных, краткосрочных, специальных операций или неожиданных нападений, и, по словам Игаля Левина, одними из первых их стали использовать боевики ИГИЛ во время боевых действий в Сирии. Коренное отличие сейчас заключается в том, что роботы оказывают серьезное влияние на ход большой войны, войны между двумя мощными армиями с фронтом протяженностью в сотни километров.
6: Является ли дрон-коптер чем-то новым? Нет. Является ли наземный роботизированный комплекс чем-то новым? Нет. Это все до 22 года было. Могли поднять коптер или просто другой иной беспилотный аппарат? Другой беспилотный аппарат мог. Было ли такое, скажем, до 22 года? Было. Но здесь впервые это было осуществлено на войне, не просто на войне какая-то операция. Я напомню, это же война все-таки двух государств. Это большая война двух индустриальных мощных государств. Столкновение лоб в лоб. Это не война с инсургентами, с террористами, с какими-то непонятно кем и так далее. Ну или не война, война в одну калитку, как ну, там, США и Иран, которые там перелопатили им там, тысячи, у Ирана тысячи погибших, у американцев буквально чуть больше одного десятка. Ну, короче, в рамках статистической погрешности потери. Вот, как бы война в одну сторону, то, что называется. Здесь нет. Война, где ролят большие цифры, и где есть фронт, и сухопутные компоненты, составляющие. Операции большие. И вот в рамках такой большой сухопутной войны, современной сухопутной войны, что вот эти все то, что я говорю, было еще до 22 года, применили. И применили это в рамках какой-то операции, это еще наступательной операции. Наступательные операции, они одни из самых сложных операций. У вас есть оборонительные, наступательные, допустим, есть сдерживание, отход, изматывание. Это все вид боя. То есть у вас есть вид боя, изматывание, например. Так вот, наступательная операция – это вид боя, и это один из самых сложных. Наступать сложнее, чем обороняться. И вот в рамках сложной операции, когда Украина ограничена в ресурсах, у России больше людей, больше ресурсов. Вот. Проводятся такие вещи, которые до этого никогда не делались. Да, это что-то новое. Станет ли это чем-то вот в будущем? Ну, очевидно, что роботизация происходит, роботизация обслуживает человека. Это, кстати, в той же тройке постоянно подчеркивают, что она не заменяет солдата, она обслуживает солдата. Вот. Будет ли дальше шириться воздушный с наземными в комбинации вместе, вот в тыл врага, обхваты, в операциях наступательных, не только в наступательных, конечно, будет шириться. И если у вас есть на это ресурс. Но, опять же, война и армия, она же утилитарными какими-то вещами руководствуется. И там солдата никто не жалеет. Вы знаете, это из расхожего. Солдата не нужно жалеть. Хороший командир не жалеет солдат, но он их должен беречь, бережет. И вот хорошее подразделение, силы, армия глобальная, все вооруженные силы, да, должны не жалеть своих солдат, но должны их беречь. И вот роботизированные средства к этому призваны, несмотря на цену. Да, это дороже, намного дороже, чем многие какие-то вещи, но людей вы новых не замените, вот, и не возьмете ниоткуда. Понятно, что в прошлом были и есть средства для разминирования, там, расчистки путей, открытия путей для танков, ну, для бронетехники. Это все было и есть, и применялось на войне, там арабо-израильские войны, например. Но вот когда роботизированные конкретно, там спецопределенными есть средствами расчищали буквально где-то, что называется, ноль, ну, боевые действия, вот самый передок, то, что называется. Тоже во многом такое, и если даже не впервой, то очень такое было редко. Законодатели моды в дронах — это ИГИЛ. Они первые применили коптеры, они первые применяли скиды еще 14-й год, 15-й. Они первые применяли многие, кстати, крылья, ну то есть дроны-крылья для тех или иных задач. Потом у них многие копировали, включая государство. Вот, брали, учились у них. Но ИГИЛ оказались здесь первопроходцами. Тут много чего было, много чего было. Но вот именно масштаб, опять же, как я говорю, такой войны, такого уровня, или еще наступательная операция тоже большая, когда у вас корпуса задействованы. Это не там, опять же, то, что называется низкой интенсивности или ограниченная, это малая война, ну, можно разными словами кидаться. Вот, а когда у вас целые такие задействованы силы большие, такое, да, происходит впервые.
0: Это было мнение израильского военного эксперта, офицера армии Израиля Игаля Левина. Фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 29 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В сентябре компания «Роснефть» запустила на Крайнем Севере первую очередь своего большого проекта «Восток Ойл». «Роснефть» построила на Крайнем Севере 790 километров трубопровода, новый терминал с причалами и даже защитной дамбой. В дальнейшем здесь должны появиться не менее 15 промысловых городков, два аэродрома и около 100 тысяч новых рабочих мест. Общий бюджет – 10 триллионов рублей. Расследовательский проект «Радио Свобода. Система» постарался выяснить, кто является главными бенефициарами проекта «Восток Ойл». Как выяснилось, это друзья и предполагаемые родственники президента России Владимира Путина. Рядом со мной в студии руководитель проекта «Система» Сергей Добрынин. Как вы вышли на эту тему и что удалось выяснить?
7: Мимо этой темы сложно пройти, потому что «Восток Ойл» — это крупнейший российский инфраструктурный проект за 10 лет. Его общую стоимость оценивают в 10 триллионов рублей. Смысл его, собственно, в чем? Это организация поставки нефти с нескольких новых месторождений, часть из которых только начали разрабатывать на Таймыре. Туда вложены колоссальные деньги, и Сечин, глава «Роснефти», он называет это главным проектом для компании за всю ее историю. Естественно, имеется в виду, что значительная часть нефти пойдет на экспорт, то есть, видимо, в Китай и Индию, и вот для этого создана новая удобная инфраструктура. Строительство длилось много лет, деньги были вложены большие, и нам стало интересно, кто, собственно, на этом заработал, вот на самом строительстве этого проекта. И оказалось, что большая часть людей, с этим связанных, и компаний, они связаны непосредственно с самим Сечиным. Например, крупнейший подрядчик проекта Дмитрий Пумпянский — это давний знакомый Сечина, его просто в СМИ называли «человеком Сечина» неоднократно. Вот только его компании получили на этом строительстве порядка 1 триллиона рублей, то есть примерно 10% от общей суммы. Но чтобы было понятно, как устроен такого рода бизнес, у нас есть яркий пример. Еще один из крупных подрядчиков «Востока Ойл» называется «Таймыр Инвест». Это довольно новая компания. До 22 года называлась «Каширские просторы» и занималась торговлей участками в Подмосковье. Теперь это большая логистическая компания, которой еще и трубный завод принадлежит. Так вот, в 26 году четверть компании стал владеть Марат Кабаев. Это отец предполагаемой паси Владимира Путина, Алины Кабаевой. Он никогда не занимался никакими нефтяными или инфраструктурными или логистическими проектами. Тем не менее, он стал совладельцем этой компании. Другие совладельцы — это женщина, судя по утечкам, совсем небогатая,

0: удается узнать из открытых источников?
1: В основном из открытых источников, да. Какие-то подробности биографии мы узнаем из попавших в интернет слитых баз данных, но в основном это все открытые источники, да. Просто очень сложно отследить цепочки владения, цепочки поставки, цепочки перевода средств и все остальное. Это нужно достаточно глубоко раскопать все это дело.
0: В общем, это крупнейший, один из крупнейших проектов.
1: Да. Это очень дорогой проект, который, в общем-то, фактически делается на государственные деньги, потому что Роснефть — это государственная компания, но для его подготовки, для его строительства, для прокладки трубопроводов, возведения нового порта и всего остального используются компании, которые близки к руководству Роснефти или близки к российской элите, так иначе. В принципе, тут ничего неожиданного нет, это все как обычно, но раскопать, как именно выглядят эти цепочки, это интересно.
0: Ну, а хотя бы предположение, насколько экономически целесообразен этот проект, можно делать?
1: Ожидания у Роснефти очень большие от этого проекта, потому что это несколько крупных месторождений, которые ранее не разрабатывались, и, собственно, нефть из них будет качать в ближайшие несколько десятков лет, такой план, и продавать ее, очевидно, в Китае и в Индии главным образом. Поэтому, наверное, он должен окупиться. Я думаю, что Роснефть рассматривает это именно как проект экономически целесообразный. Но, конечно, параллельно происходят какие-то коррупционные схемы. Сложно ожидать другого.
0: Расследование проекта «Система» об арктическом проекте компании «Роснефть Восток Ойл» комментировал руководитель системы Сергей Добрынин. Вы слушаете «Время свободы». Довольно неожиданный поворот произошел в деле о задержании 28 сентября 5 человек у военной авиабазы Соединенных Штатов Великобритании по подозрению в нарушении закона об использовании и хранении взрывчатых веществ, а затем и по подозрению в подготовке террористического акта. Эта база включена Ираном в список военных целей. Рано утром в воскресенье в связи с обнаружением трех подозрительных транспортных средств рядом с авиабазой в графстве Глостершир был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а жители 85 домов были эвакуированы и смогли вернуться в свои дома больше, чем через сутки. Тем более неожиданным стало известие о том, что вчера все пятеро задержанных граждане Великобритании в возрасте от 20 до 30 лет, проживающие в Лондоне, освобождены под полицейский надзор. Лоуренс Тейлор, возглавляющий подразделение по борьбе с терроризмом британской полиции, подчеркнул, что этот шаг не означает окончание расследования.
2: Я могу подтвердить, что после проведения обстоятельных допросов и следственных мероприятий пятеро задержанных мужчин сегодня днем освобождены под залог. Хочу подчеркнуть, что это не означает завершение расследования. В отношении них установлены строгие ограничения на передвижение и на контакты с другими лицами. Расследование продолжается, и в настоящее время мы рассматриваем различные версии произошедшего. Как и следовало ожидать, мы обеспечили соответствие принимаемых мер безопасности и наших рекомендаций уровню существовавшей угрозы. Но будьте уверены, мы рассматриваем все возможные версии, включая вероятность того, что к произошедшему могли быть причастны посредники или лица, действующие сознательно или неосознанно в интересах иностранного государства.
0: Это было заявление Лоуренса Тейлора, главы подразделения по борьбе с терроризмом британской полиции. Напомню, что Дональд Трамп, в первый раз комментируя задержание пятерых подозреваемых у американской авиабазы в Великобритании в воскресенье, сказал, что эти люди уже давно находились под наблюдением и теперь, по словам президента США, были схвачены. В Великобритании эти слова не подтверждали, а сам Трамп, узнав, что подозреваемых отпустили, вчера в Белом доме отметил, что этого сам бы не делал. В интервью телеканалу Fox News ситуацию прокомментировал и государственный секретарь США Марко Рубио.
3: Позвольте мне начать с того, что я должен быть осторожен в своих высказываниях. Есть вещи, о которых я не могу говорить в эфире по многим причинам. Достаточно сказать, что то, что почти произошло, что могло произойти в Великобритании в эти выходные, это очень серьезная ситуация. Это ситуация, в которой явно замешан иностранный субъект. Я пока не буду вдаваться в подробности. Я хочу поблагодарить власти Соединенного Королевства, которые проявили большую готовность к сотрудничеству и держали ситуацию под контролем. Я знаю, что многих беспокоит новость о том, том, что эти люди были освобождены под залог, в то время как в отношении них идет расследование. Мы взаимодействуем по этим вопросам. Но в остальном, я бы отметил, что британцы проявили большую готовность к сотрудничеству и оказали большую помощь в этом очень серьезном инциденте.
0: Это был госсекретарь США Марко Рубио, как пишет британский

0: британская вещательная корпорация BBC, источник, знакомый с ходом расследования, сообщил агентству Reuters о том, что версия о связи инцидента с Ираном считается наиболее вероятной, хотя также рассматриваются варианты российской диверсии или заговора исламистов. Ранее посольство Ирана в Лондоне заявило, что, цитата, категорически отвергает и решительно осуждает недавние безосновательные и злонамеренные домыслы о своей причастности к инциденту. Конец цитаты. Согласно британским законам, при обычном задержании без предъявления обвинения человека можно удерживать под стражей 24 часа, если не подается специальное ходатайство о продлении задержания. Но задержанные на основании закона о терроризме 2000 года могли бы находиться под стражей до 14 суток. И сегодня же стало известно, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна обвинил российские спецслужбы в организации поджога здания оборонной компании «Милрем Роботикс» в Таллине в середине августа. На основании информации, собранной полицией безопасности Эстонии, можно с уверенностью сделать вывод о том, что поджог помещений компании «Милрем Роботикс», произошедший в ночь на 15 августа в Таллине, был актом саботажа, организованным по приказу спецслужб Российской Федерации, написал министр в социальной сети X. Цахна заявил, что подобные действия абсолютно недопустимы. В МИД Эстонии вызван временный поверенный в делах России Ленар Салимулин. Глава МИД Эстонии также отметил, что этот акт саботажа является частью более широкой кампании России по всей Европе, направленной на то, чтобы запугать страны Европы и ослабить поддержку Украины. Однако, как добавил Цахна, вместо этого эстонские власти усилят как поддержку Украины, так и давление на Россию с целью положить конец ее агрессии. Компания «Милрем Роботикс» производит беспилотные наземные боевые машины и тесно сотрудничает с Украиной. Ну и последняя тема. Сегодня отмечает юбилей актриса Алла Демидова. Алла Демидова – звезда, комета, дива Грета Гарбо Мценского уезда. Ее судьба – это судьба снежной королевы-одиночки, самурая в юбке, рыцаря в школе лицедея. Драма самодавляющего успеха, риска, самодостаточности и, вопреки всему, недореализованности. В сущности, такова судьба харизматичной личности, прошедшей через смену эпох, сквозь шум времени в любой стране. В России особенно, написал сегодня об Алле Демидовой кинокритик Андрей Плахов. А вот что сама Алла Демидова 20 лет назад говорила в интервью «Радио Свобода» о своей профессии и успехе в ней.
1: Мне казалось, что можно действительно объяснить одним словом какую-то тайну, магию, как существовать и как быть великой. Но поняла, что этого не существует. Каждый открывает для себя эти истины. И вот это вот карабканье по гладкой стене, кто-то срывается, кто-то устраивается на выступах достигнутого и там комфортно довольно-таки живет, а кто-то дальше старается карабкаться. И вот так это вот эта гладкая стена, она так и продолжается, она не знает границы, не знает конца. Пожалуй, могу только вспомнить пословицу русскую «терпение, труд, все перетрут», потому что здесь действительно нужно достаточное терпение во всем и, конечно, много трудиться. Без таланта тут человек быстро сходит с дистанции. А везение, вы знаете, я заметила по своему опыту, что случай практически к каждому приходит. Только не каждый этим случаем пользуется. Некоторые думают, что ну вот сейчас, ладно, просплю, а потом будет момент, и я его схвачу. Нет, надо быть всегда на старте, надо быть всегда готовым. Даже если у тебя простой год, два, но случай всегда будет. Случай, даже как я попала в Щукинское училище, это случай. Случай, как я стала вначале сниматься. Случай, все мои 5 книг, это случай. Это не потому, что я хотела, а так случай. Да, все время случай. Но я всегда на старте. Я не то, что использую каждый случай, но я знаю, что если это совпадает с моим интересом, то я в это не ныряю моментально. Таганка случай, да. Потому что, когда мы закончили школу театральную, у нас на курсе любимых поставил добрый человек из Сизуана. И тогда вот организовался театр на Таганке. Но, вы знаете, после училища, вообще после школы, когда ты еще молод, и ты не знаешь, как собой руководить, то хорошо бы, чтобы тобой руководили. А тут уж само собой решилось, театр, да еще и со своими. Поэтому, конечно, случай, да. Хотя там был другой случай. В это же время меня Хлопков пригласил в театр репетировать «Гамлета». Но в старом спектакле, где в свое время играла Миша Казаков, и Марцевич, и Самойлов. Да, я даже репетировала там месяц. И вот могла бы пойти туда, и был бы другой случай, потому что в это время возникло, вот видите, два случая. И надо было выбрать. И я выбрала «Таганку». И правильно сделала. Правильно сделала, потому что «Таганка» была на виду. На «Таганку» приходили самые лучшие люди, и творческие, и интеллигентные, и талантливые, и так далее. И «Таганка» формировала людей. На «Таганке» было очень много талантливых людей, но не все тоже удержались, потому что или не пользовались случаем, или терпения не хватило. Некоторые уходили, некоторых забыли, а некоторые остались. И Высоцкий, и Лёня Филатов, и Валера Золотухин. Да, «Таганка» много дала. Я не участвовала в каких-то закулисных спорах, не буду говорить дрязгах, чтобы не обижать собственный театр. Я не знала закулисную жизнь, я не знала эти течения, я не знала, кто с кем дружит там за кулисами, какие там внутренние интересы, но я абсолютно выполняла, ну, как мне казалось, волю режиссера любимого. Тогда требовались такие локальные краски. Мне хотелось, наоборот, играть более объемно и существовать. Но это не значит, что я спорила. Я вообще никогда не спорю с режиссерами, потому что давно поняла, что актер должен выполнять волю режиссера. И тогда и он выигрывает, и спектакль, и общее дело. Тем более ранее «Таганка». Мы вообще существовали в коллективе. Но я говорю «мы», я в основном я за себя говорю. Как-то совершенно не важно было, какую ты роль играешь, главную, не главную. Это потом уже началась такая иерархия. И кто-то выходил на этой дистанции вперед, кто-то отставал и так далее. Это уже потом все началось. А вначале, тем более, что театр – это вообще коллективное творчество. И когда коллектив такой единомышленников, это ведь очень редко бывает. Потому что когда молодой актер приходит в старый театр, а там уже сложившиеся иерархии, там уже сложившиеся старики, это, с одной стороны, хорошо, потому что традиция, потому что они учатся. Они учатся на больших ролях, которые сделали большие мастера. Мы же начинали на ровном месте. У нас не было иерархии вот этой. Ни возрастов, ни званий, ни традиций. Мы ее создавали сами. И, с одной стороны, я повторяю, это и хорошо, и были какие-то все-таки минусы. Но все-таки это хорошо, как выяснилось по истории театра. «Таганка» оставила свой след. Сейчас я только последнее время понимаю, насколько это такой молох. Он затягивает, требует таких жертв.
0: Это была актриса Алла Демидова. Архивная запись «Радио Свобода» 2006 года. «Радио Свобода» присоединяется к поздравлениям Алле Демидовой по поводу ее юбилея. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
2: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
3: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
2: Вторые.
3: Вторые. А первые – это не любовь?
2: Да.
3: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
2: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. и это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
3: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
4: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
3: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
2: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
3: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
2: Нет, не думала и даже думать не буду.
3: А почему не хотите?
2: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
4: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
3: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
2: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько показательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают. И от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
5: Может, вечером сходим куда-нибудь?
6: Сегодня?
5: Например?
6: С чего вдруг?
5: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
6: Кого собираешься звать?
5: Да как всегда, Костю сына, Денис и Слизы.
2: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
3: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
2: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
3: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
2: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
3: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо?
2: В том числе, конечно.
3: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
2: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
3: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
2: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
3: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
2: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
1: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
3: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
2: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
3: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
2: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя, и что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и мне кажется, стал только еще более чутким, то есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
3: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
2: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузии, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
3: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
2: Да, немного.
3: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
2: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
3: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
2: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... Не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред, вообще чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
3: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
2: Да.
3: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
2: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
3: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
2: Да, это не будем об этом говорить.
3: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
2: Я занята 2 детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили очень много где. Очень Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комише оперы «Берлин», и драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шаушпильхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в 2 проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
3: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
2: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире, у меня не будет денег, тире, мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно очевиден.
3: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты и в России.
2: Супер.
3: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
2: Спасибо большое.
1: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
0: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Говорит «Радио Свобода».
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Каким вам представляется будущее России?
10: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
11: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
12: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
14: Вот сейчас 1 октября ЖКХ на 12,22%.
15: ЖКХ, вы чё творите? Лидер КПРФ против роста коммуналки и фальсификации выборов.
14: У меня в Дагестане голосовало до 70-80%. Я не понимаю, почему они там написали нам 2,4%.
15: Памфилова похвасталась Путину депутатами, участниками войны.
16: Впервые 46 участников и ветеранов специальной военной операции.
15: Арестован и избит политолог Александр Кынев. Он исследовал региональную политику и выборы.
17: Организованы выборы были и в правом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации.
18: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И вашему вниманию дух и буква российских законов. Участковая избирательная комиссия 1046 в Москве. Видео снято представительницей кандидата от партии «Яблоко».
19: Покажите мне, что вы считаете. Покажите мне, что вы считаете.
20: Галочку заканчиваем.
19: Так, трогать меня не надо.
18: А это избирательный участок номер 62 в Сыктывкаре.
21: Эти бюллетени из пачки члена комиссии. Раз, заполнено за Единую Россию. Два, заполнено за Единую Россию. 22, 23, 47, 48. То есть вся пачка. Погодите, погодите.
18: Теперь посмотрим на участковую избирательную комиссию номер 2125, Академический район города-героя Москвы.
22: Федеральный закон, давай. Статья 30, пункт 9.г.
23: Не мешайте.
22: Вот, вот.
18: Ну и наиболее нашумевший, пожалуй, участок номер 343 в селе Азаново Медведевского района Республики Мари-Эл. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее заявила, что зафиксировано только два вброса, вот этот в Мари-Эл и еще один в аннексированном Крыму. Но вбросы – это прошлый век, важнее грамотно посчитать. Как в Москве на участке номер 2074. Есть, допустим, бюллетень с галочкой за кандидата от новых людей Жаркова. А глава комиссии считает его за единоросса Романенко. Вот такое видео опубликовали наблюдатели от КПРФ. Собственно, вот для этого, по всей видимости, наблюдатели и отгоняют от подсчета голосов. Зачем вбрасывать, да еще и под камеры, если можно просто грамотно посчитать. И даже если на этом этапе, ну как-то стрёмно, ну вроде бы чужие люди находятся в помещении, да еще и с мобильными телефонами, не беда. Главное отправить правильный протокол в вышестоящую территориальную избирательную комиссию. Памфилова заявила, что виновные в фальсификациях получат, цитата, «достойное наказание», если уж попались, пеняйте на себя. Но и здесь не все так плачевно, как показывает практика. Уже самораспустившееся движение «Голос» пару лет назад публиковало исследование «Уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства с 20 по первую половину 24 года», то есть включая последние президентские выборы в России. За этот период они насчитали 154 уголовных дела. 77 получили приговоры, самые строгие – 2 года условно. Еще одно дело вернули в прокуратуру, остальные 76 подсудимых получили судебный штраф. Это такая своеобразная мера уголовно-правового характера, но не приговор и не судимость. Чаще всего им назначали 50 тысяч рублей штрафа. Что такое 50 тысяч рублей? Ну, к примеру, это максимальный штраф за то, что у вас на даче завелись сорняки-паразиты вроде борщевика, есть такой закон, его ужесточили, вам нужно его вовремя выводить, дабы не засорять окружающую территорию. И вот за это максимальный штраф 50 тысяч рублей. В итоге в почти половине случаев нарушители электоральных процедур отделывались штрафом, как за борщевик. И это исполнители. А как быть с организаторами и заказчиками подобных нарушений? На сайте Центра избиркома до сих пор не опубликованы все данные по выборам. Но кого это волнует? А вдруг наколупанные циферки не сойдутся? Путин уже принял в Кремле глав и замглав парламентских партий. Подробнее в нашем сюжете.
4: Камеру убирай. Все, давай. Вот так, пошли.
5: Спустя 9 дней после окончания голосования россияне так и не смогли ознакомиться с полными результатами парламентских выборов. ЦИК все еще не опубликовала данные с участков из 21 региона России и 4 оккупированных регионов Украины, сообщило издание агентства со ссылкой на электорального эксперта Ивана Шукшина. Неопубликованные протоколы не помешали ЦИК еще на прошлой неделе утвердить итоги выборов, а участникам начать распределять должности в Думе.
14: Мы будем... Вот если левруля, будем активно помогать и способствовать.
6: Ну, хождение налево не всегда приветствуется.
14: Это другое.
6: Это другое, хорошо, ладно.
5: На встрече с Путиным Геннадий Зюганов поддержал действующий курс и переназначение Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы. Хотя всего за несколько дней до этого лидер КПРФ выступил с заявлением, которое многие сочли антивоенным.
14: Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем.
5: Помимо переназначения Володина, Путин обсуждал с лидерами парламентских партий различные социальные вопросы. После выступления лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, Путин высказался о новых повышениях тарифов ЖКХ, на которые пожаловался Зюганов.
14: Но мне жировку на 30 тысяч принесли.
5: И которые ждут россиян в ближайшее время. И вспомнил, как России не хватает Владимира Жириновского.
6: Проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения. Это тонкая такая работа, которой мы должны заниматься. И парламент, и правительство фактически в ежедневном режиме. Надеюсь, что так оно и будет.
5: Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия», попавший в парламент в последний момент, на встрече не присутствовал. Вместо него о важности выборов во время полномасштабной войны говорил зампредседателя партии Александр Бабаков. Отдельно Путин встретился с Эллой Памфиловой. Глава ЦИК поблагодарила его и ФСБ за безопасность во время голосования, а также высказалась о законности и принятии выборов.
23: Впервые начиная с 2003 года у нас на, скажем, уровне ЦИКа, то есть не было ни одного особого мнения от членов ЦИКа, представляющих те или иные партии, да, парламентские, включая КПРФ. Всегда были, а сейчас не было ни одного особого мнения. Это значит, что подтверждение, тоже одно из подтверждений высочайшего уровня легитимности и признания выборов нашим народом и всеми партиями.
5: Мнение Памфиловой не разделяют независимые наблюдатели, которые ловили членов избирательной комиссии на вбросах. Они записывали сотни видео, как им мешали фиксировать нарушения и выгоняли с участков.
24: После этого я начала снимать на видео в кружок в Телеграме, что я обнаружила это. И председатель комиссии после этого начала со мной спорить, что вообще я не права, все так и должно быть.
5: Претензии были не только к членам избиркомов, но и к электронному голосованию. Электоральный эксперт Виктор Толстогузов обнаружил, что система признала действительными электронные бюллетени с мемом со львом из мультфильма «Мадагаскар», голосом за Ирину Хакамаду и фразой «Мой голос испорчен».
25: Выявленные нарушения уже который раз доказывают, что дистанционное электронное голосование в действительности проводится не избирательными комиссиями, а не установленными лицами. Голос онлайн-избирателя на пути от экрана его технического устройства до протокола об итогах дистанционного электронного голосования не защищен от подмены.
5: Согласно подсчетам независимых электоральных экспертов и журналистов «Новой газеты Европа», ядро распределения голосов за «Единую Россию» лежит в промежутке 34-35%. Итоговый же результат партии власти ЦИК оценила в 58%.
18: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
0: Приветствую вас.
18: Ну, помимо того, что мы уже проговорили, странная магия чисел случилась еще и с новыми думцами, которые участники войны против Украины. Сперва секретарь Генсовета «Единой России» объявил на пресс-конференции, что их будет в Госдуме 86. Затем новость удалили агентство по просьбе «Единой России». Число снизили почти вдвое – 49. Памфилова вчера доложила Путину 46 человек. Все-таки, как вы думаете, что здесь происходит? Будет ли меньше?
0: Ну, наверное, потому что, как известно, очень многие так называемые участники СВО отказываются от мандата. Например, такой, как Лапин, генерал, который шел от Татарстана и был представлен в той самой тройке, но якобы его кандидатуру не согласовали на позицию председателя комитета по обороне, поэтому в Татарстане ему дали должность вице-премьера правительства. Это первое обстоятельство. Второе, наверное, сейчас идет процесс просеивания, потому что известно, какие-то чиновники, так называемые там политики, они показываются в зоне проведения войны, значит, награждаются, и им присуждается титул или статус участника специальной военной операции. Но, видимо, не всех это устраивает в Кремле, потому что одного участия и позирования перед камерами мало. Ну и плюс ко всему, наверняка становится понятным, что многие из них просто не компетентны даже в этой абсолютно ручной, абсолютно покладистой, невнятной думе. Это видно на примере вот совещания у Путина глав парламентских партий, как они поддакивали Путину. И, по сути говоря, кроме вот дежурных заявлений того же Зюганова, сколько я себя помню, вот одни и те же словеса из его уст выскакивают. Но эти же люди, все те же люди на местах, ну, кто-то уходит по естественным причинам, а так вся труппа, как говорится, в сборе.
18: Ну, помимо того, что поддакивали, был там один вообще, который не поддакивал, и он даже довольно обширный список претензий выкатил, помимо того, что, разумеется, поддержал так называемую спецоперацию. Я про лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Там и рост коммуналки, и проблемы с бензином, и намеки на фальсификации выборов, и вопросы к партиям-спойлерам. Давайте его послушаем и обсудим.
14: За меня в Дагестане голосовало до 70-80%. Я от Дербента до Буйнаска пешком все прошло. Я не понимаю, почему они там написали нам 2,4%. Не понимаю. В Ингушетии еще хуже, 2,9%. Я с ним разговаривал. Я знаю, сколько там. 2-3,5 придумали. Но надо очень внимательно посмотреть, чтобы... Потому что не могут партии, которые проходят Думу, получать в республику, которые полностью разделяют нашу программу, вот, оперировать такими цифрами. Иногда вместо диалога начинают лепить липовую партийность. Но нет в мире партий пенсионеров, нет этих так называемых зеленых. А что касается там лживые коммунисты, я не знаю, кто это придумал.
18: Лживые коммунисты, это про партию «Коммунисты России». Закончил Зюганов, правда, за упокой, так сказать. Мол, конечно, нужно сплотиться вокруг верховного главнокомандующего перед лицом внешней угрозы. Руслан, как вы думаете, что происходит с Зюгановым? Вот вроде бы после драки кулаками не машут. Наверняка такие заветы были в ленинградской подворотне.
0: Ну, как раз-таки в отношении Зюганова можно использовать именно это определение. Он всегда после драки машет кулаками. Это началось, в общем-то, с 96-го года. Когда он уступил Ельцину, и вот на протяжении уже 30 лет он всегда жалуется, он всегда сетует на то, что обокрали, обесчестили. Но всякий раз они идут на поклон к власти, всякий раз получается, что коммунисты так или иначе поддерживают курс правительства. Да, есть определенные нюансы, где-то по определенным критериям они не соглашаются, да, они... Активно эксплуатирует социальную риторику, активно апеллирует к советскому прошлому. Это все понятно, но вот по этим выборам стало очевидно, что и коммунистов срезали. Наверняка их, как говорят специалисты, их рейтинг действительно был выше, но наполовину практически по отношению к прошлому созыву депутатский корпус у них уменьшился. Это сильно, конечно, расстроило Геннадия Андреевича. Ну, что вот он очередной раз пожаловался Путину, который есть главный организатор всей этой вакханалии, всех этих манипуляций и прочих преступлений во время голосования, и не только, кстати говоря. Но тем очевиднее становится то, что все эти выборы и политические процессы, ну так называемые там, процедуры всевозможные, они превращаются в фарс. Люди перестают верить, люди перестают доверять политикам, даже тем, которым еще вчера они верили, я говорю про оппозиционную политическую публику. И это в конечном итоге приведет просто к тотальной делегитимации всей вертикали власти, от президента до каких-то низовых там органов муниципалитетов, опять-таки органов парламентских, да, ЗАГСов так называемых. И так вертикаль постепенно исчезнет, на мой взгляд. Это было очевидно на этих выборах, действительно, когда ну, люди просто перестали приходить к урнам, потому что есть понимание, что ничего не изменится. Есть определенные данные, которые уже были спущены для того, чтобы их официально объявить. А люди, ну, это же известно было изначально, что как только выборы пройдут, также тут же повысят тарифы на коммуналку, тут же повысят тарифы на какие-то иные услуги. Все к этому были готовы. И как после этого верить, что эти же люди, которые готовы были к этому исходу, пойдут голосовать за партию власти или за иные партии спойлеры?
18: Там еще и за неделю до выборов обещали не поднимать налоги, но они уже как бы уже внесено это в правительство, в проект бюджета. Руслан, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. А к нам присоединяется политик Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
18: Вот с вами как раз-таки вот эти вот отклонения от реальности, так сказать, хочу обсудить. Получается,

0: жителей района Богородская в Москве, и они посчитали, там, где были наблюдатели, там рейтинг «Единой России» меньше 20%. Это вот реальный рейтинг на избирательных участках. А там, где не было реальных наблюдателей, там, ну, соответственно, от 40 до 50% рейтинг «Единой России». Там у ЛДПР высокий рейтинг, а КПРФ и «Новые люди» наоборот. Там в районе 3% болтаются.
1: Простите, под рейтингом вы имеете в виду экзит-полы или результаты этих выборов? Вот то, что наблюдали присутствующие?
0: Результаты. Да, и там «Единая Россия» проигрывает не только КПРФ, но и «Новым людям». И это тоже на самом деле не совсем объективный подсчет, потому что мы как будто бы считаем нормальным, что вот бюджетников нагнали, да, они за «Единую Россию» проголосовали. Но это же тоже нарушение. Это тоже способ фальсификации такой, угроз. То есть на самом деле, чтобы посчитать реальный рейтинг «Единой России», нужно отнимать еще вот этих бюджетников. Это примерно половина, наверное, из этих 20%. То есть их реальный рейтинг болтается в районе 10%. Поэтому, конечно, чем меньше у тебя реального рейтинга, тем больше ты должен какого-то вот этого пафоса нагнать, чтобы важности придать и какой-то легитимности, законности, что ли, видимости вот этого всего, да? И чем меньше этого дальше будет, тем, соответственно, вот больше пафоса.
1: Как вы думаете, почему результаты выборов до сих пор не опубликованы в полном объеме на сайте Центра избиркома? И будут ли вообще? Если там наблюдатели и электоральные эксперты, они подозревают, что как раз-таки из-за того, что не сходятся числа.
0: Да, из-за того, что не сходятся числа, потому что фальсифицировать так, чтобы все совпало, это очень тяжело, это тысячи людей в этом задействованы, и эти люди периодически ошибаются, это гладко ничего не проходит, мы видим, как, соответственно, все равно на вбросах ловили, да, даже в этой ситуации, когда был массовый, вообще невиданный недопуск наблюдателей. Кстати, очень важный момент, я вот сегодня у вас передачи не услышал, что Памфилова разрешила вот перед этой процедурой, имитирующей выборы, председателям комиссии определять место для наблюдателей. Раньше такого не было, а теперь вот появилось. И вот они определяли место за 18, за 20 метров, когда невозможно разглядеть, за кого они голосуют. Это вот такое нововведение, которое, по сути, обесценивает институт наблюдателей и тем, кому удалось наблюдателям все-таки заснять эти злоупотребления. Ну, мой низкий поклон просто. У них была самая неблагодарная, самая опасная работа, потому что некоторым даже вручали повестки в военкомат. Ну, на самом деле, благодаря им только мы вот видим эти злоупотребления.
1: Это действительно, да, и как бы тут в зависимости от того, как на разных участках распоряжались этим правом, получается, данным Памфиловой, да, там действительно по-разному складывалась ситуация у самих наблюдателей. Ну и вот хочется еще сегодня поговорить о тем, кто вообще остался в России и фиксирует реальную реальность, скажем так, и они по-прежнему под ударом. Вот на днях арестован политолог Александр Кынев, он в прошлом частый гость на радио «Свобода». Причем арестован по довольно экзотической для политолога статье в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Стало известно, что при задержании его сильно избили. Мой коллега Артем Филатов расскажет подробнее.
2: Политолога Александра Кынева, специалиста по российской региональной политике, жестоко избили при задержании. Об этом сообщает проект «Слово защите». У Кынева два перелома берцовой кости, как утверждается, полученных в результате пыток. Вот что рассказал его адвокат Михаил Бирюков.
3: Александр Кынев в настоящее время находится в медсанчасти СИЗО-1. Материалы в отношении неустановленных лиц, причинивших ему телесные повреждения при задержании, выделены в отдельное производство, чтобы не помешать проведению оперативных проверочных мероприятий. По просьбе самого Александра эта информация до определенного времени не являлась публичной.
2: Об аресте Александра Кынева в Москве стало известно 25 сентября. Политологу предъявили обвинение в производстве, сбытии или пересылке наркотиков в крупном размере. По этой статье ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Александр Кынев обвинение отрицает и вину не признает. Его защита намерена обжаловать арест. Кынев активно комментировал подготовку к думским выборам в России и их первые итоги. За несколько дней до задержания политолог говорил о махинациях власти на выборах.
4: Будто в конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знаете свое место, сволочи». Вот. И в результате все полетело в,

0: корзину. В итоге все прогнозы по явке, по группам, они все поползли. И сейчас все партии находятся в тяжелейшем положении. Во-первых, их всех опустили ниже ожиданий.
1: Абсолютно.
0: Во-вторых, вся эта очередность мест внутри, между группами, вся полетела к чертовой матери, потому что и мест стало меньше. И вот эти вот махинации по явке оказались очень неровными.
2: Александр Кынев оценивал реальную явку на прошедших выборах в 40%, а результаты «Единой России» не более чем в 35%, заявляя о масштабных фальсификациях. При этом он поддерживал системную партию «Новые люди», напоминает политолог Татьяна Становая. По ее мнению, дело против Кынева инициировало ФСБ.
3: ФСБ берет человека, который работал с новыми людьми и не скрывал поддержки партии на выборах. Это был свой человек для партии, созданный и поддерживаемый кураторами внутренней политики, пусть и с массой оговорок. Я не удивлюсь, если люди Кириенко и сам Кириенко не знали о готовящемся аресте. Это, безусловно, удар по ним. ФСБ строит дело в том числе, чтобы показать, что кураторы допускают к системной политической силе предателей.
2: Александра Кынева в феврале этого года Минюст объявил иностранным агентом. Но, несмотря на это, он не собирался уезжать из России. Он критически высказывался о действующей власти, порой не называя конкретных имен.
4: Те люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Ну, при нашей жизни, наверное, точно.
2: Также Кынев критиковал представителей российской эмиграции, считая их оторванными от реальной российской повестки. Политолог подчеркивал, что может испытывать страх, но при этом видит смысл своей работы только внутри страны. Александр Кынев с конца 90-х годов исследует, как устроена власть в регионах России и как там проходят выборы. В частности, Кынев руководил аналитическим отделом ассоциации «Голос» и преподавал в Высшей школе экономики.
5: Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, у меня такой двойной вопрос, хотя на самом деле одно перетекает в другое. Вот, то есть Кынев работал с партией, представленной в федеральном собрании, да еще и, по некоторым мнениям, специально сформированной при администрации президента, но отныне это вообще не гарантия безопасности. Это такой один оттенок. Второй оттенок мелькало в некоторых телеграм-каналах, что арест Кынева стал неприятным сигналом команде Кириенко, собственно, администрации президента. И насколько этот фактор нам стоит учитывать?
6: Конечно, стоит учитывать. Я думаю, что политическая система в России будет упрощаться. Она будет идти по пути все большей такой жесткости. Вся власть будет и политических внутренних процессов, которые до этого принадлежали там, аппарату президента, будет перетекать к спецслужбам. Соответственно, такие, как Кынев, конечно, будут выглядеть не белыми воронами как минимум, а как максимум просто врагами народа. Я переформулировал даже ту статью, которую ему инкриминируют, как посягательство на правду. То, что он сказал фактически, что эти выборы сфальсифицированы и имеют ну, такую очень вязкую легитимность, говорит о том, что он бросил вызов этой системе. А для Путина и для всей этой вертикали это очень важно. Продемонстрировать, что нет, несмотря на все проблемы, которые существуют в стране, народ и армия едины, нас народ поддерживает, причем поддерживает очень бурно и громогласно. Ну, а Кынев сказал, что это не так. Конечно, это кого-то очень сильно задело. И, собственно говоря, это стало приговором. И в том числе для команды Кириенко, наверное, которая хочет, не хочет, но будет мириться с тем, что власть из их рук будет утекать, потому что сделать они ничего не могут, так как идет война, и, соответственно, вся власть не советом, а вся власть людям в погонах. И посему, к сожалению, я думаю, что таких случаев будет все больше и больше. То есть находиться в условной системной политике, но при этом пытаться критиковать власть, сейчас будет практически невозможно. И все оппозиционные партии, которые пока что существуют, или условно оппозиционные, они тоже будут мириться с этим фактом.
5: Руслан, спасибо. И к Евгению Ступину хочу обратиться. У нас совсем немного времени остается до конца эфира, но хочется узнать ваши мысли по поводу этого преследования.
7: Ну, я думаю, что да, само преследование началось в связи с критикой Александра вот этой процедуре, имитирующей выборы, но все-таки думаю, что избиение было эксцессом. Вряд ли это планировалось. Вероятно, ну, Александр такой человек своенравный, да, возможно, он возражал или что-то говорил, когда к нему пришли с задержанием, с обыском. И вот это вызвало неадекватную реакцию со стороны тех, кто вот осуществлял эти оперативные мероприятия. Ну и надо полагать, что Александра как раз примерно полгода назад признали иноагентом. Я напомню, что, например, Бориса Кагарлицкого задержали тоже примерно спустя полгода после признания иноагентом. То есть власть дает такой некоторый срок для того, чтобы либо уехать, либо замолчать. Если не слышишь, то вот дальше такая репрессивная мера следует.
5: Как вы думаете, с чем это связано? Вот связано ли это вообще с тем, что в плане зачистки поля, то есть, не знаю, политики кончились, пришли за политологами, это такая теперь конструкция? Почему именно политолог? Несмотря даже на его мнение, но тем не менее, в первую очередь, он эксперт, он не участник, он не политический актор.
7: Не политический актор, но он позволял себе ставить под сомнение легитимность действующей власти, получается, вот исследованием электоральных процедур. И зачем такой политолог нужен? Сейчас все политологи, которые как-то критикуют власть, они за пределами России находятся. Вот Александр, наверное, единственным оставался. Ну, как такое терпеть? Естественно, все это будет зажиматься больше. Мы видим по самому электоральному процессу все больше нарушений там, и он все больше выявляет. Ну, с этой точки зрения, как бы, к сожалению, арест выглядит логичным.
5: Евгений, спасибо. Политолог Евгений Ступин и политик Евгений Ступин и политолог Руслан Айсин были сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая вот об этой новой реальности после парламентских выборов в России, первых со времен начала полномасштабной войны против Украины. О новых событиях расскажем вам завтра. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 29 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский сообщил о планах переброски в России еще 10 тысяч северокорейских военнослужащих. Украина заявляет о гуманитарной катастрофе в оккупированном России городе Олешки Херсонской области. Расследование проекта «Система», как друзья и предполагаемые родственники Владимира Путина наживаются на мегапроекте компании «Роснефть» в Арктике. Также сегодня.
1: В час, когда пьянеют нарциссы и театр в закатном огне, в полутень последней кулисы кто-то ходит вздыхать обо мне. Орликин, забывший о роли, ты моя тихоокая лань, ветерок, приносящий со с поля дуновений легкую дань.
0: Актриса Алла Демидова отмечает юбилей. На фоне постоянных ударов армии России по украинским городам, в первую очередь по Киеву, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором отметил, что российские власти разными методами пытаются увеличить численность личного состава российских войск и привлечение наемников для участия в войне против Украины. Что касается иностранных наемников, то речь идет в первую очередь о военнослужащих Северной Кореи, которые уже участвовали в боях против ВСУ во время операции украинской армии в Курской области России. Фактически, россияне уже приступили к дополнительной мобилизации. Они увеличивают количество людей, которых набирают, и используют для этого разные методы. Планируется также увеличить привлечение иностранцев. Важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей в свою армию, противодействовали этому. Каждое правительство мы информируем. У нас есть новые данные по вовлечению в российскую армию военных из Северной Кореи. Сейчас на российской территории находится более 8 тысяч северокорейских военных. Дополнительно готовится развертывание контингента еще примерно из 10 тысяч человек. Их отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию. Россия за это платит, в частности, технологиями. В обмен на такую помощь и при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа «Шахет». Это пример, как зло расползается и как угроза жизни в одной части света распространяется на другие его части.
2: Поширяется на иные части света.
0: Это был фрагмент обращения президента Украины Владимира Зеленского. Украинские военные при помощи дронов доставили около 4 тонн продуктов в город Олешки, находящийся в оккупированной российскими войсками части Херсонской области Украины. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, продукты были доставлены беспилотниками сразу на 100 точек в городе. В операции принимали участие бригады Национальной гвардии Украины и отдельная бригада морской пехоты «Борисфен», а также другие подразделения украинской армии. Прокудин уточнил, что украинская сторона с марта этого года старается передавать в Олешки продовольствие при помощи БПЛА. Российские военные, по его словам, препятствуют этому, сбивая дроны с гуманитарным грузом и подвергая преследованиям тех, кто пытается продукты забрать. Ранее украинские средства массовой информации, официальные лица, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, неоднократно заявляли о гуманитарной катастрофе в Олешках. Город находится фактически в блокаде, в нем нет электричества, газа и водоснабжения. Последний завоз продуктов в магазины был в конце мая. При этом в Олешках остается не менее 2000 жителей, из них не менее 50 детей, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
3: Пока одни упаковывают, вторые собирают гексакоптер. Это огромный украинский дрон для тяжелых грузов.
4: Четко? Да, все.
3: Беспилотник уходит в ночное небо. И такой дрон не один. За несколько часов до взлета в специальном пункте Херсонская администрация вместе с военными собрала несколько мешков с продуктами. Крупы, макароны, подсолнечное масло, мука. И следом за первым тестовым дроном в небо над Херсоном подняли целый продуктовый аэрокараван. Это для жителей Олешек, оккупированного прифронтового города в Херсонской области. Уже несколько недель Украина заявляет, в Олешках голод. Сейчас там около 2000 человек, около 500 из них – дети. Покинуть город уже практически невозможно. Тяжелую ситуацию в Олешках признали даже в Кремле. Дмитрий Песков заявил, проблемы с доставкой продуктов питания и воды есть, так как ВСУ пытается сорвать эти поставки. Чтобы придать огласке ситуацию в Олешках, сегодня во время заседания министров обороны ЕС несколько десятков украинцев собрались у зданий Совета Евросоюза и Еврокомиссии в Брюсселе. О голоде в оккупированном городе заявил и глава украинского МИДа на заседании Совбеза ООН. Он отметил, что с приближением зимы армия России намеренно делает жизнь в Олешках невыносимой.
4: Кремль воспроизводит преступления прошлого, и эта политика вскрывает старые раны, геноцид и голодомор, когда миллионы украинцев были преднамеренно заморены голодом кремлевским режимом. Голод был оружием Москвы тогда, и он остается оружием Москвы сейчас.
3: В соцсети X Сибига написал, что международные гуманитарные организации должны действовать сообща, чтобы обеспечить срочную и беспрепятственную эвакуацию из города.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Между тем, командующий 3-м армейским корпусом вооруженных сил Украины Андрей Белецкий рассказал о завершении 3-го этапа контрнаступательной операции «Вивальди», в ходе которого, по его словам, были освобождены в общей сложности около 200 квадратных километров. Были взяты в плен не менее 250 российских военных. Зафиксировано продвижение ВСУ не только в Донецкой, но и в Луганской области Украины. Андрей Белецкий выступил с заявлением, в котором вновь подчеркнул успешное применение в ходе наступления управляемых дистанционно роботизированных комплексов.
5: Этот этап имел переломное значение для всей операции. Логика боев на плацдарме заключалась в том, что контролирующие высоты держат инициативу. Для взлома ключевых опорных пунктов противника нами было применено собственное ноу-хау. Старые советские БТРы, превращенные в наземные роботизированные комплексы «Камикадзе».
6: НРК «Камикадзе».
0: Это был командующий 3-м армейским корпусом вооруженных сил Украины Андрей Белецкий. Использование беспилотной техники на земле, на воде и, конечно же, в воздухе – это не совершенно новое явление, отмечает израильский военный эксперт, офицер армии Израиля Игорь Левин. Однако до войны в Украине все эти средства обычно применялись в ходе отдельных, краткосрочных, специальных операций или неожиданных нападений, и, по словам Игоря Левина, одними из первых их стали использовать боевики ИГИЛ во время боевых действий в Сирии. Коренное отличие сейчас заключается в том, что роботы оказывают серьезное влияние на ход большой войны, войны между двумя мощными армиями с фронтом протяженностью в сотни километров.
7: Является ли дрон-коптер чем-то новым? Нет. Является ли наземный роботизированный комплекс чем-то новым? Нет. Это все до 22 года было. Могли поднять коптер или просто какой-то другой иной беспилотный аппарат? Другой беспилотный аппарат мог. Было ли такое, скажем, до 22 года? Было. Но здесь впервые это было осуществлено на войне, не просто на войне какая-то операция. Я напомню, это же война все-таки двух государств. Это большая война двух индустриальных мощных государств. Столкновение лоб в лоб. Это не война с инсургентами, с террористами, с какими-то непонятно кем и так далее. Ну или не война, война в одну калитку, как ну, там, США и Иран, которые там перелопатили им там, тысячи, у Ирана тысячи погибших, у американцев буквально чуть больше одного десятка. Ну, короче, в рамках статистической погрешности потери. Вот, как бы война в одну сторону, то, что называется. Здесь нет. Война, где роляют большие цифры, и где есть фронт, и сухопутные компоненты, составляющие. Операции большие. И вот в рамках такой большой сухопутной войны, современной сухопутной войны, что вот эти все то, что я говорю, было еще до 22 года, применили. И применили это в рамках какой-то операции, да еще наступательной операции. Наступательные операции, они одни из самых сложных операций. У вас есть оборонительные, наступательные, допустим, есть сдерживание, отход, изматывание. Это все вид боя. То есть у вас есть вид боя, изматывание, например. Так вот, наступательная операция – это вид боя, и это один из самых сложных. Но наступать сложнее, чем обороняться. И вот в рамках сложной операции, когда Украина ограничена в ресурсах, у России больше людей, больше ресурсов. Вот. Проводятся такие вещи, которые до этого никогда не делались. Да, это что-то новое. Станет ли это чем-то вот в будущем? Ну, очевидно, что роботизация происходит. Роботизация обслуживает человека. Это, кстати, в той же тройке постоянно подчеркивают, что она не заменяет солдата, она обслуживает солдата. Вот. Будет ли дальше шириться воздушный с наземными в комбинации вместе, вот в тыл врага, обхваты, в операциях наступательных, не только в наступательных, конечно, будет шириться. И если у вас есть на это ресурс. Но, опять же, война и армия, она же утилитарными какими-то вещами руководствуется. И там солдата никто не жалеет. Вы знаете, это из расхожего. Солдата не нужно жалеть. Хороший командир не жалеет солдат, но он их должен беречь, бережет. И вот хорошее подразделение, силы, армия глобальная, все вооруженные силы, да, должны не жалеть своих солдат, но должны их беречь. И вот роботизированные средства к этому призваны, несмотря на цену. Да, это дороже, намного дороже, чем многие какие-то вещи, но людей вы новых не замените, вот, и не возьмете ниоткуда. Понятно, что в прошлом были и есть средства для разминирования, там, расчистки путей, открытия путей для танков, ну, для бронетехники. Это все было и есть, и применялось на войне, там, арабо-израильские войны, например. Но вот когда роботизированные конкретно, там, спецопределенными есть средствами расчищали буквально где-то, что называется, ноль, ну, боевые действия, вот самый передок, то, что называется. Тоже во многом такое, и если даже не впервые, то очень такое было редко. Законодатели моды в дронах — это ИГИЛ. Они первые применили коптеры, они первые применяли скиды еще 2014 год, 2015. Они первые применяли многие, кстати, крылья, ну, то есть дроны-крылья для тех или иных задач. Потом у них многие копировали, включая государство. Вот, брали, учились у них. Но ИГИЛ оказались здесь первопроходцами. Тут много чего было, много чего было. Но вот именно масштаб, опять же, как я говорю, такой войны, такого уровня, или еще наступательная операция тоже большая, когда у вас корпуса задействованы. Это не там, опять же, то, что называется низкой интенсивности или ограниченная, да, малая война, ну, можно разными словами кидаться. Вот, а когда у вас целые такие задействованы силы большие, а такое, да, происходит впервые.
0: Это было мнение израильского военного эксперта, офицера армии Израиля Игаля Левина, фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 29 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В сентябре компания «Роснефть» запустила на Крайнем Севере первую очередь своего большого проекта «Восток-Ойл». «Роснефть» построила на Крайнем Севере 790 километров трубопровода, новый терминал с причалами и даже защитной дамбой. В дальнейшем здесь должны появиться не менее 15 промысловых городков, два аэродрома и около 100 тысяч новых рабочих мест. Общий бюджет – 10 триллионов рублей. Расследовательский проект «Радио Свобода. Система» постарался выяснить, кто является главными бенефициарами проекта «Восток-Ойл». Как выяснилось, это друзья и предполагаемые родственники президента России Владимира Путина. Рядом со мной в студии руководитель проекта «Система» Сергей Добрынин. Как вы вышли на эту тему и что удалось выяснить?
6: Мимо этой темы сложно пройти, потому что «Восток-Ойл» — это крупнейший российский инфраструктурный проект за 10 лет. Его общую стоимость оценивают в 10 триллионов рублей. Смысл его, собственно, в чем? Это организация поставки нефти с нескольких новых месторождений, часть из которых только начали разрабатывать на Таймыре. Туда вложены колоссальные деньги, и Сечин, глава «Роснефти», он называет это главным проектом для компании за всю ее историю. Естественно, имеется в виду, что значительная часть нефти пойдет на экспорт, то есть, видимо, в Китай и Индию, и вот для этого создана новая удобная инфраструктура. Строительство длилось много лет, деньги были вложены большие, и нам стало интересно, кто, собственно, на этом заработал, вот на самом строительстве этого проекта. И оказалось, что большая часть людей, с этим связанных, и компаний, они связаны непосредственно с самим Сечиным. Например, крупнейший подрядчик проекта Дмитрий Пумпянский — это давний знакомый Сечина, его просто в СМИ называли «человеком Сечина» неоднократно. Вот только его компании получили на этом строительстве порядка 1 триллиона рублей, то есть прям 10% от общей суммы. Но чтобы было понятно, как устроен такого рода бизнес, у нас есть яркий пример. Еще один из крупных подрядчиков «Востока Ойл» называется «Таймыр Инвест». Это довольно новая компания. До 2022 года она называлась «Каширские просторы» и занималась торговлей участками в Подмосковье. Теперь это большая логистическая компания, которой еще и трубный завод принадлежит. Так вот, в 2026 году четверть компании стал владеть Марат Кабаев. Это отец предполагаемой пассии Владимира Путина, Алины Кабаевой. Он никогда не занимался никакими нефтяными или инфраструктурными или логистическими проектами. Тем не менее, он стал совладельцем этой компании. Другие совладельцы — это женщина, судя по утечкам, совсем не богатая, работавшая в Сибуре на разных должностях. Ей принадлежит еще половина компании, а еще четверть, как и Марату Кабаеву, принадлежит сотруднику ДПС из Москвы по имени Артем Коробов. Он интересен тем, что совершенно непонятно, какое он может иметь отношение к крупному бизнесу, а там обороты на миллиарды рублей в этой компании. Но мы обнаружили, что он с женой в 2018 году близко дружил с певцом Сергеем Лазаревым. Не очень понятно, на каком основании. Там история была, видимо, связана с каким-то криптовалютным проектом. В общем, он тоже явно представляет чьи-то интересы, но чьи именно нам выяснить не удалось. Вот это такого рода компании, владельцы которых это, в общем, либо случайные люди, либо люди, непосредственно связанные с российской властью, они составляют значительную часть подрядчиков «Восток Ойла».
0: Но все-таки интересно, это все удается узнать из открытых источников?
6: В основном из открытых источников, да. Какие-то подробности биографии мы узнаем из попавших в интернет слитых баз данных, но в основном это все открытые источники, да. Просто очень сложно отследить цепочки владения, цепочки поставки, цепочки перевода средств и все остальное. Для этого нужно достаточно глубоко раскопать все это дело.
0: В общем, это крупнейший, один из крупнейших проектов.
6: Да. Это очень дорогой проект, который, в общем-то, фактически делается на государственные деньги, потому что Роснефть – это государственная компания, но для его подготовки, для его строительства, для прокладки трубопроводов, возведения нового порта и всего остального используются компании, которые близки к руководству Роснефти или близки к российской элите, так иначе. В принципе, тут ничего неожиданного нет, это все как обычно, но раскопать, как именно выглядят эти цепочки, это интересно.
0: Ну, а хотя бы предположение, насколько экономически целесообразен этот проект, можно делать?
6: Ожидания у Роснефти очень большие от этого проекта, потому что это несколько крупных месторождений, которые ранее не разрабатывались, и, собственно, нефть из них будет качать в ближайшие несколько десятков лет, такой план, и продавать ее, очевидно, в Китае и в Индии главным образом. Поэтому, наверное, он должен окупиться. Я думаю, что Роснефть рассматривает это именно как проект экономически целесообразный. Но, конечно, параллельно происходят какие-то коррупционные схемы. Сложно ожидать другого.
0: Расследование проекта «Система» об арктическом проекте компании «Роснефть Восток Ойл» комментировал руководитель системы Сергей Добрынин. Вы слушаете «Время свободы». Довольно неожиданный поворот произошел в деле о задержании 28 сентября 5 человек у военной авиабазы Соединенных Штатов Великобритании по подозрению в нарушении закона об использовании и хранении взрывчатых веществ, а затем и по подозрению в подготовке террористического акта. Эта база включена Ираном в список военных целей. Рано утром в воскресенье в связи с обнаружением трех подозрительных транспортных средств рядом с авиабазой в графстве Глостершир был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а жители 85 домов были эвакуированы и смогли вернуться в свои дома больше, чем через сутки. Тем более неожиданным стало известие о том, что вчера все пятеро задержанных граждане Великобритании в возрасте от 20 до 30 лет, проживающие в Лондоне, освобождены под полицейский надзор. Лоуренс Тейлор, возглавляющий подразделение по борьбе с терроризмом британской полиции, подчеркнул, что этот шаг не означает окончания расследования.
8: Я могу подтвердить, что после проведения обстоятельных допросов и следственных мероприятий пятеро задержанных мужчин сегодня днем освобождены под залог. Хочу подчеркнуть, что это не означает завершение расследования. В отношении них установлены строгие ограничения на передвижение и на контакты с другими лицами. Расследование продолжается, и в настоящее время мы рассматриваем различные версии произошедшего. Как и следовало ожидать, мы обеспечили соответствие принимаемых мер безопасности и наших рекомендаций уровню существовавшей угрозы. Но будьте уверены, мы рассматриваем все возможные версии, включая вероятность того, что к произошедшему могли быть причастны посредники или лица, действующие сознательно или неосознанно в интересах иностранного государства.
0: Это было заявление Лоуренса Тейлора, главы подразделения по борьбе с терроризмом британской полиции. Напомню, что Дональд Трамп, в первый раз комментируя задержание пятерых подозреваемых у американской авиабазы в Великобритании в воскресенье, сказал, что эти люди уже давно находились под наблюдением и теперь, по словам президента США, были схвачены. В Великобритании эти слова не подтверждали, а сам Трамп, узнав, что подозреваемых отпустили, вчера в Белом доме отметил, что этого сам бы не делал. В интервью телеканалу Fox News ситуацию прокомментировал и государственный секретарь США Марко Рубио.
9: Позвольте мне начать с того, что я должен быть осторожен в своих высказываниях. Есть вещи, о которых я не могу говорить в эфире по многим причинам. Достаточно сказать, что то, что почти произошло, что могло произойти в Великобритании в эти выходные, это очень серьезная ситуация. Это ситуация, в которой явно замешан иностранный субъект. Я пока не буду вдаваться в подробности. Я хочу поблагодарить власти Соединенного Королевства, которые проявили большую готовность к сотрудничеству и держали ситуацию под контролем. Я знаю, что многих беспокоит новость о том, что эти люди были освобождены под залог, в то время как в отношении них ведется расследование. Мы взаимодействуем по этим вопросам. Но в остальном, я бы отметил, что британцы проявили большую готовность к сотрудничеству и оказали большую помощь в этом очень серьезном инциденте.
0: Это был госсекретарь США Марк Рубио. Как пишет британская вещательная корпорация BBC, источник, знакомый с ходом расследования, сообщил агентству Рейтер о том, что версия о связи инцидента с Ираном считается наиболее вероятной, хотя также рассматриваются варианты российской диверсии или заговора исламистов. Ранее посольство Ирана в Лондоне заявило, что, цитата, категорически отвергает и решительно осуждает недавние безосновательные и злонамеренные домыслы о своей причастности к инциденту. Конец цитаты. Согласно британским законам, при обычном задержании без предъявления обвинения человека можно удерживать под стражей 24 часа, если не подается специальное ходатайство о продлении задержания. Но задержанные на основании закона о терроризме 2000 года могли бы находиться под стражей до 14 суток. И сегодня же стало известно, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна обвинил российские спецслужбы в организации поджога здания оборонной компании «Милрем Роботикс» в Таллине в середине августа. На основании информации, собранной полицией безопасности Эстонии, можно с уверенностью сделать вывод о том, что поджог помещений компании «Милрем Роботикс», произошедший в ночь на 15 августа в Таллине, был актом саботажа, организованным по приказу спецслужб Российской Федерации, написал министр в социальной сети X. Цахна заявил, что подобные действия абсолютно недопустимы. В МИД Эстонии вызван временный поверенный в делах России Ленар Салимулин. Глава МИД Эстонии также отметил, что этот акт саботажа является частью более широкой кампании России по всей Европе, направленной на то, чтобы запугать страны Европы и ослабить поддержку Украины. Однако, как добавил Цахна, вместо этого эстонские власти усилят как поддержку Украины, так и давление на Россию с целью положить конец ее агрессии. Компания «Милрем Роботикс» производит беспилотные наземные боевые машины и тесно сотрудничает с Украиной. Ну и последняя тема. Сегодня отмечает юбилей актриса Алла Демидова. Алла Демидова – звезда, комета, дива, Грета Гарбо Мценского уезда. Ее судьба – это судьба снежной королевы, одиночки, самурая в юбке, рыцаря в шкуре лицедея. Драма самодавляющего успеха, риска, самодостаточности и, вопреки всему, недореализованности. В сущности, такова судьба харизматичной личности, прошедшей через смену эпох, сквозь шум времени в любой стране. В России особенно, написал сегодня об Алле Демидовой кинокритик Андрей Плахов. А вот что сама Алла Демидова 20 лет назад говорила в интервью «Радио Свобода» о своей профессии и успехе в ней.
10: Мне казалось, что можно действительно объяснить одним словом какую-то тайну, магию, как существовать и как быть великой. Но поняла, что этого не существует. Каждый открывает для себя эти истины. И вот это вот карабканье по гладкой стене. Кто-то срывается, кто-то устраивается на выступах достигнутого и там комфортно довольно-таки живет, а кто-то дальше старается карабкаться. И вот так эта вот эта гладкая стена, она так и продолжается. Она не знает границы, не знает конца. Пожалуй, могу только вспомнить пословицу русскую «терпение, труд, все перетрут». Потому что здесь действительно нужно достаточное терпение во всем. И, конечно, много трудиться. Без таланта тут человек быстро сходит с дистанции. А везение, вы знаете, я заметила по своему опыту, что случай практически к каждому приходит. Только не каждый этим случаем пользуется. Некоторые думают, что ну вот сейчас, ладно, просплю, а потом будет момент, и я его схвачу. Нет, надо быть всегда на старте, надо быть всегда готовым. Даже если у тебя простой год, два, но случай всегда будет. Случай, даже как я попала в Щукинское училище, это случай. Случай, как я стала вначале сниматься. Случай, все мои 5 книг, это случай. Это не потому, что я хотела, а так, случай. Да, все время случай. Но я всегда на старте. Я не то, что использую каждый случай, но я знаю, что если это совпадает с моим интересом, то я в это не ныряю моментально. Таганка случай, да. Потому что, когда мы закончили школу театральную, у нас на курсе Любимов поставил «Добрый человек» из Сизуана. И тогда вот организовался театр на Таганке. Но, вы знаете, после училища, вообще после школы, когда ты еще молод, и ты не знаешь, как собой руководить, то хорошо бы, чтобы тобой руководили. А тут уж само собой решилось, театр, да еще и со своими. Поэтому, конечно, случай, да. Хотя там был другой случай. В это же время меня Хлопков пригласил в театр репетировать «Гамлета». Но в старом спектакле, где в свое время играл и Миша Казаков, и Марцевич, и Самойлов. И я даже репетировала там месяц. И вот могла бы пойти туда, и был бы другой случай, потому что в это время возникло, вот видите, 2 случая. И надо было выбрать. И я выбрала Таганку. И правильно сделала. Правильно сделала, потому что Таганка была на виду. На Таганку приходили самые лучшие люди. И творческие, и интеллигентные, и талантливые, и так далее. И Таганка формировала людей. На Таганке было очень много талантливых людей, но не все тоже удержались, потому что или не пользовались случаем, или терпения не хватило. Некоторые уходили, некоторых забыли, а некоторые остались. И Высоцкий, и Лёня Филатов, и Валера Золотухин. Да, Таганка много дала. Я не участвовала в каких-то закулисных спорах, не буду говорить дрязгах, чтобы не обижать собственный театр. Я не знала закулисную жизнь, я не знала эти течения, я не знала, кто с кем дружит там за кулисами, какие там внутренние интересы, но я абсолютно выполняла, ну, как мне казалось, волю режиссера Любимова. Тогда требовались такие локальные краски. Мне хотелось, наоборот, играть более объемно и существовать. Но это не значит, что я спорила. Я вообще никогда не спорю с режиссерами. Потому что давно поняла, что актер должен выполнять волю режиссера. И тогда и он выигрывает, и спектакль, и общее дело. Тем более ранее «Таганка». Мы вообще существовали в коллективе. Но я говорю «мы», я в основном я за себя говорю. Как-то совершенно не важно было, какую ты роль играешь, главную, не главную. Это потом уже началась такая иерархия. И кто-то выходил на этой дистанции вперед, кто-то отставал и так далее. Это уже потом все началось. А вначале, тем более, что театр – это вообще коллективное творчество. И когда коллектив такой единомышленников, это ведь очень редко бывает. Потому что когда молодой актер приходит в старый театр, а там уже сложившиеся иерархии, там уже сложившиеся старики, это, с одной стороны, хорошо, потому что традиция, потому что они учатся. Они учатся на больших ролях, которые сделали большие мастера. Мы же начинали на ровном месте. У нас не было иерархии вот этой. Ни возрастов, ни званий, ни традиций. Мы ее создавали сами. И, с одной стороны, я повторяю, это и хорошо, и были какие-то все-таки минусы. Но все-таки это хорошо, как выяснилось по истории театра. Таганка оставила свой след. Сейчас я только в последнее время понимаю, насколько это такой молох. Он затягивает, требует таких жертв.
0: Это была актриса Алла Демидова. Архивная запись «Радио Свобода» 2006 года. «Радио Свобода» присоединяется к поздравлениям Алле Демидовой по поводу ее юбилея. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Вот сейчас 1 октября ЖКХ на 12-22%.
3: ЖКХ, вы чё творите? Лидер КПРФ против роста коммуналки и фальсификации выборов.
2: У меня в Дагестане голосовало до 70-80%. Я не понимаю, почему они там написали нам 2,4%.
3: Памфилова похвасталась Путину депутатами, участниками войны.
4: Впервые 46 участников и ветеранов специальной военной операции.
3: Арестован и избит политолог Александр Кынев. Он исследовал региональную политику и выборы.
5: Организованные выборы были и в правом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации.
3: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И вашему вниманию дух и буква российских законов. Участковая избирательная комиссия 1046 в Москве. Видео снято представительницей кандидата от партии «Яблоко».
6: Покажите мне, что вы считаете. Покажите мне, что вы считаете.
7: Галочку заканчиваем.
6: Так, трогать меня не надо.
3: А это избирательный участок номер 62 в Сыктывкаре.
8: Эти бюллетени из пачки члена комиссии. Раз заполнено за Единую Россию. Два заполнено за Единую Россию. 22, 23, 47, 48. То есть вся пачка. Погодите.
3: Теперь посмотрим на участковую избирательную комиссию номер 21-25, Академический район города-героя Москвы.
9: Федеральный закон, давай. Статья 30, пункт 9.г.
10: Не мешайте.
3: Ну и наиболее нашумевший, пожалуй, участок номер 343 в селе Азаново Медведевского района Республики Мари-Эл. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее заявила, что зафиксировано только два вброса, вот этот в Мари-Эл и еще один в аннексированном Крыму. Но вбросы — это прошлый век, важнее грамотно посчитать. Как в Москве на участке номер 2074 есть, допустим, бюллетень с галочкой за кандидата от «Новых людей» Жаркова. А глава комиссии считает его за «Единоросса» Романенко. Вот такое видео опубликовали наблюдатели от КПРФ. Собственно, вот для этого, по всей видимости, наблюдатели и отгоняют от подсчета голосов. Зачем вбрасывать, да еще и под камеры, если можно просто грамотно посчитать? И даже если на этом этапе, ну как-то стрёмно, ну вроде бы чужие люди находятся в помещении, да еще и с мобильными телефонами, не беда. Главное – отправить правильный протокол в вышестоящую территориальную избирательную комиссию. Памфилова заявила, что виновные в фальсификациях получат, цитата, «достойное наказание», если уж попались, пеняйте на себя. Но и здесь не все так плачевно, как показывает практика. Уже самораспустившееся движение «Голос» пару лет назад публиковало исследование «Уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства с 20 по первую половину 24 года», то есть включая последние президентские выборы в России. За этот период они насчитали 154 уголовных дела. 77 получили приговоры, самые строгие – 2 года условно. Еще одно дело вернули в прокуратуру, остальные 76 подсудимых получили судебный штраф. Это такая своеобразная мера уголовно-правового характера, но не приговор и не судимость. Чаще всего им назначали 50 тысяч рублей штрафа. Что такое 50 тысяч рублей? Ну, к примеру, это максимальный штраф за то, что у вас на даче завелись сорняки-паразиты вроде борщевика, есть такой закон, его ужесточили, вам нужно его вовремя выводить, дабы не засорять окружающую территорию. И вот за это максимальный штраф 50 тысяч рублей. В итоге в почти половине случаев нарушители электоральных процедур отделывались штрафом, как за борщевик. И это исполнители. А как быть с организаторами и заказчиками подобных нарушений? На сайте Центра избиркома до сих пор не опубликованы все данные по выборам. Но кого это волнует? А вдруг наколупанные циферки не сойдутся? Путин уже принял в Кремле глав и замглав парламентских партий. Подробнее в нашем сюжете.
11: Камеры убирают. А у вас
12: Вот так, пошли.
13: Спустя 9 дней после окончания голосования россияне так и не смогли ознакомиться с полными результатами парламентских выборов. ЦИК все еще не опубликовала данные с участков из 21 региона России и 4 оккупированных регионов Украины, сообщило издание агентства со ссылкой на электорального эксперта Ивана Шукшина. Неопубликованные протоколы не помешали ЦИК еще на прошлой неделе утвердить итоги выборов, а участникам начать распределять должности в Думе.
2: Мы будем, вот если не в руле, будем активно помогать и способствовать.
14: Ну, хождение налево не всегда приветствуется.
2: Это другое.
14: Это другое, хорошо, ладно.
13: На встрече с Путиным Геннадий Зюганов поддержал действующий курс и переназначение Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы. Хотя всего за несколько дней до этого лидер КПРФ выступил с заявлением, которое многие сочли антивоенным.
2: Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбы и социализму закрепить эту победу нечем.
13: Помимо переназначения Володина, Путин обсуждал с лидерами парламентских партий различные социальные вопросы. После выступления лидера ЛДПР Леонида Слуцкого Путин высказался о новых повышениях тарифов ЖКХ, на которые пожаловался Зюганов.
2: Но мне жировку на 30 тысяч принесли.
13: И которые ждут россиян в ближайшее время. И вспомнил, как России не хватает Владимира Жириновского.
14: Проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения. Это тонкая такая работа, которой мы должны заниматься и парламент, и правительство фактически в ежедневном режиме. Надеюсь, что так оно и будет.
13: Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия», попавший в парламент в последний момент, на встрече не присутствовал. Вместо него о важности выборов во время полномасштабной войны говорил зампредседателя партии Александр Бабаков. Отдельно Путин встретился с Эллой Памфиловой. Глава ЦИК поблагодарила его и ФСБ за безопасность во время голосования, а также высказалась о законности и принятии выборов.
15: Впервые начиная с 2003 года у нас на, скажем, уровне ЦИКа, то есть не было ни одного особого мнения от членов ЦИКа, представляющих те или иные партии, да, парламентские, включая КПРФ. Всегда были, а сейчас не было ни одного особого мнения. Это значит, что подтверждение, тоже одно из подтверждений высочайшего уровня легитимности и признания выборов нашим народом и всеми партиями.
13: Мнение Памфиловой не разделяют независимые наблюдатели, которые ловили членов избирательной комиссии на вбросах. Они записывали сотни видео, как им мешали фиксировать нарушения и выгоняли с участков.
16: После этого я начала снимать на видео в кружок в Телеграме, что я обнаружила это. И председатель комиссии после этого начала со мной спорить, что вообще я не права, все так и должно быть.
13: Претензии были не только к членам избиркомов, но и к электронному голосованию. Электоральный эксперт Виктор Толстогузов обнаружил, что система признала действительными электронные бюллетени с мемом со львом из мультфильма «Мадагаскар», голосом за Ирину Хакамаду и фразой «Мой голос испорчен».
17: Выявленные нарушения уже который раз доказывают, что дистанционное электронное голосование в действительности проводится не избирательными комиссиями, а не установленными лицами. Голос онлайн-избирателя на пути от экрана его технического устройства до протокола об итогах дистанционного электронного голосования не защищен от подмены.
13: Согласно подсчетам независимых электоральных экспертов и журналистов «Новой газеты Европа», ядро распределения голосов за «Единую Россию» лежит в промежутке 34-35%. Итоговый же результат партии власти ЦИК оценила в 58%.
3: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
18: Приветствую вас.
3: Ну, помимо того, что мы уже проговорили, странная магия чисел случилась еще и с новыми думцами, которые участники войны против Украины. Сперва секретарь Генсовета «Единой России» объявил на пресс-конференции, что их будет в Госдуме 86. Затем новость удалили агентство по просьбе «Единой России». Число снизили почти вдвое, 49. Памфилова вчера доложила Путину 46 человек. Все-таки, как вы думаете, что здесь происходит? Будет ли меньше?
18: Ну, наверное, потому что, как известно, очень многие
12: так называемые участники СВО отказываются от мандата. Например, такой как Лапин, генерал, который шел от Татарстана и был представлен в той самой тройке, но якобы его кандидатуру не согласовали на позицию председателя комитета по обороне, поэтому в Татарстане ему дали должность вице-премьера правительства. Это первое обстоятельство. Второе, наверное, сейчас идет процесс просеивания, потому что известно, какие-то чиновники, так называемые там политики, они показываются в зоне проведения войны, значит, награждаются, и им присуждается титул или статус участника специальной военной операции. Но, видимо, не всех это устраивает в Кремле, потому что одного участия и позирования перед камерами мало. Ну и плюс ко всему, наверняка, становится понятным, что многие из них просто не компетентны даже в этой абсолютно ручной, абсолютно покладистой, невнятной думе. Это видно на примере вот совещания у Путина глав парламентских партий, как они поддакивали Путину. И, по сути говоря, кроме вот дежурных заявлений того же Зюганова, сколько я себя помню, вот одни и те же словеса из его уст выскакивают. Но эти же люди, все те же люди на местах, ну, кто-то уходит по естественным причинам, а так вся труппа, как говорится, в сборе.
3: Ну, помимо того, что поддакивали, был там один вообще, который не поддакивал, и он даже довольно обширный список претензий выкатил, помимо того, что, разумеется, поддержал так называемую спецоперацию. Я про лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Там и рост коммуналки, и проблемы с бензином, и намеки на фальсификации выборов, и вопросы к партиям-спойлерам. Давайте его послушаем и обсудим.
2: За меня в Дагестане голосовало до 70-80%. Я от Дербента до Буйнаска пешком все прошло. Я не понимаю, почему они там написали нам 2,4%. Не понимаю. В Ингушетии еще хуже, 2,9%. Я с ними разговаривал. Я знаю, сколько там. В Тове 3,5% придумали. Но надо очень внимательно посмотреть, чтобы... Потому что не могут партии, которые проходят Думу, получать в республик, которые полностью разделяют нашу программу, вот, оперировать такими цифрами. Иногда вместо диалога начинают лепить липовую партийность. Но нет в мире партии пенсионеров, нет этих так называемых зеленых. А что касается там лживые коммунисты, я не знаю, кто это придумал.
3: Лживые коммунисты, это про партию «Коммунисты России». Закончил Зюганов, правда, за упокой, так сказать. Мол, конечно, нужно сплотиться вокруг верховного главнокомандующего перед лицом внешней угрозы. Руслан, как вы думаете, что происходит с Зюгановым? Вот вроде бы после драки кулаками не машут. Наверняка такие заветы были в ленинградской подворотне.
12: Ну, как раз-таки в отношении Зюганова можно использовать именно это определение. Он всегда после драки машет кулаками. Это началось, в общем-то, с 96-го года. Когда он уступил Ельцину, и вот на протяжении уже 30 лет он всегда жалуется, он всегда сетует на то, что обокрали, обесчестили. Но всякий раз они идут на поклон к власти, всякий раз получается, что коммунисты так или иначе поддерживают курс правительства. Да, есть определенные нюансы, где-то по определенным критериям они не соглашаются, да, они... Активно эксплуатирует социальную риторику, активно апеллирует к советскому прошлому. Это все понятно, но вот по этим выборам стало очевидно, что и коммунистов срезали. Наверняка их, как говорят специалисты, их рейтинг действительно был выше, но наполовину практически по отношению к прошлому созыву депутатский корпус у них уменьшился. Это сильно, конечно, расстроило Геннадия Андреевича. Ну, что вот он очередной раз пожаловался Путину, который есть главный организатор всей этой вакханалии, всех этих манипуляций и прочих преступлений во время голосования, и не только, кстати говоря. Но тем очевиднее становится то, что все эти выборы и политические процессы, ну, так называемые там, процедуры всевозможные, они превращаются в фарс. Люди перестают верить, люди перестают доверять политикам, даже тем, которым еще вчера они верили. Я говорю про оппозиционную политическую публику. И это в конечном итоге приведет просто к тотальной делегитимации всей вертикали власти от президента до каких-то низовых там органов муниципалитетов, опять-таки органов парламентских, да, ЗАГСов так называемых. И так вертикаль постепенно исчезнет, на мой взгляд. Это было очевидно на этих выборах, действительно, когда ну, люди просто перестали приходить к урнам, потому что есть понимание, что ничего не изменится. Есть определенные данные, которые уже были спущены для того, чтобы их официально объявить. А люди, ну, это же известно было изначально, что как только выборы пройдут, также тут же повысят тарифы на коммуналку, тут же повысят тарифы на какие-то иные услуги. Все к этому были готовы. И как после этого верить, что эти же люди, которые готовы были к этому исходу, пойдут голосовать за партию власти или за иные партии спойлеры?
3: Там еще и за неделю до выборов обещали не поднимать налоги, но они уже как бы уже внесено это в правительство, в проект бюджета. Руслан, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. А к нам присоединяется политик Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
19: Да, здравствуйте.
3: Вот с вами как раз-таки вот эти вот отклонения от реальности, так сказать, хочу обсудить. Получается такая диспозиция. Электоральный рейтинг России один, примерно треть. На выборах почти 60. Тут даже Зюганов намекает на фальсификации. Путин уверен, что очереди против него на самом деле были в его поддержку. И вот как-то все дальше далека от реальности картина мира, которую описывали в Кремле. Но что это вообще значит для власти и что из этого может вытечь дальше, как вы думаете?
19: Но у них другого выхода нет, потому что с каждым разом приходится все больше фальсифицировать, чтобы вот эту поддержку какую-то обозначить, тем более, что их запросы растут по процентам за Единую Россию. Так что, ну, другого выхода просто нет. И я, кстати, по поводу рейтинга Единой России обратил внимание вот на подсчеты

0: деле не совсем объективный подсчет, потому что мы как будто бы считаем нормальным, что вот бюджетников нагнали, да, они за Единую Россию проголосовали. Но это же тоже нарушение. Это тоже способ фальсификации такой, угроз. То есть на самом деле, чтобы посчитать реальный рейтинг Единой России, нужно отнимать еще вот этих бюджетников. Это примерно половина, наверное, из этих 20%. То есть их реальный рейтинг болтается в районе 10%. Поэтому, конечно, чем меньше у тебя реального рейтинга, тем больше ты должен какого-то вот этого пафоса нагнать, чтобы ну, важности придать и какой-то легитимности, законности, что ли, видимости вот этого всего, да? И чем меньше этого дальше будет, тем, соответственно, вот больше пафоса.
1: Как вы думаете, почему результаты выборов до сих пор не опубликованы в полном объеме на сайте Центра избиркома и будут ли вообще? Если там наблюдатели и электоральные эксперты, они подозревают, что как раз-таки из-за того, что не сходятся числа.
0: Да, из-за того, что не сходятся числа, потому что фальсифицировать так, чтобы все совпало, это очень тяжело, это тысячи людей в этом задействованы, и эти люди периодически ошибаются, это гладко ничего не проходит, мы видим, как, соответственно, все равно на вбросах ловили, да, даже в этой ситуации, когда был массовый, вообще невиданный недопуск наблюдателей. Кстати, очень важный момент, я вот сегодня у вас передачи не услышал, что Памфилова разрешила вот перед этой процедурой, имитирующей выборы, председателям комиссии определять место для наблюдателей. Раньше такого не было, а теперь вот появилось. И вот они определяли место за, там, за 18, за 20 метров, когда невозможно разглядеть, за кого они голосуют. Это вот такое нововведение, которое, по сути, обесценивает институт наблюдателей и тем, кому удалось наблюдателям все-таки заснять эти злоупотребления. Ну, мой низкий поклон просто. У них была самая неблагодарная, самая опасная работа, потому что некоторым даже вручали повестки в военкомат. Ну, на самом деле, благодаря им только мы вот видим эти злоупотребления.
1: Это действительно, да, и как бы тут в зависимости от того, как на разных участках распоряжались этим правом, получается, данным Памфиловой, да, там действительно по-разному складывалась ситуация у самих наблюдателей. Ну и вот хочется еще сегодня поговорить о тем, кто вообще остался в России и фиксирует реальную реальность, скажем так, и они по-прежнему под ударом. Вот на днях арестован политолог Александр Кынев, он в прошлом частый гость на радио «Свобода». Причем арестован по довольно экзотической для политолога статье в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Стало известно, что при задержании его сильно избили. Мой коллега Артем Филатов расскажет подробнее.
2: Политолога Александра Кынева, специалиста по российской региональной политике, жестоко избили при задержании. Об этом сообщает проект «Слово защите». У Кынева два перелома берцовой кости, как утверждается, полученных в результате пыток. Вот что рассказал его адвокат Михаил Бирюков.
3: Александр Кынев в настоящее время находится в медсанчасти СИЗО-1. Материалы в отношении неустановленных лиц, причинивших ему телесные повреждения при задержании, выделены в отдельное производство, чтобы не помешать проведению оперативной проверочных мероприятий. По просьбе самого Александра эта информация до определенного времени не являлась публичной.
2: Об аресте Александра Кынева в Москве стало известно 25 сентября. Политологу предъявили обвинение в производстве, сбытии или пересылке наркотиков в крупном размере. По этой статье ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Александр Кынев обвинение отрицает и вину не признает. Его защита намерена обжаловать арест. Кынев активно комментировал подготовку к двум выборам в России и их первые итоги. За несколько дней до задержания политолог говорил о махинациях власти на выборах.
4: В конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знаете свое место, сволочи». Вот. И вот и в результате все полетело в корзину. В итоге все прогнозы по явке, по группам, они все поползли. И сейчас все партии находятся в тяжелейшем положении. Во-первых, их всех опустили ниже ожиданий.
5: Абсолютно.
4: Во-вторых, вся эта очередность мест внутри, между группами, вся полетела к чертовой матери, потому что и меньше, и мест стало меньше. И вот эти вот махинации по явке оказались очень неровными.
2: Александр Кынев оценивал реальную явку на прошедших выборах в 40%, а результаты «Единой России» не более чем в 35%, заявляя о масштабных фальсификациях. При этом он поддерживал системную партию «Новые люди», напоминает политолог Татьяна Становая. По ее мнению, дело против Кынева инициировало сделала ФСБ.
5: ФСБ берет человека, который работал с новыми людьми.

0: людьми и не скрывал поддержки партии на выборах. Это был свой человек для партии, созданный и поддерживаемый кураторами внутренней политики, пусть и с массой оговорок. Я не удивлюсь, если люди Кириенко и сам Кириенко не знали о готовящемся аресте. Это, безусловно, удар по ним. ФСБ строит дело в том числе, чтобы показать, что кураторы допускают к системной политической силе предателей.
1: Александра Кынева в феврале этого года Минюст объявил иностранным агентом. Но, несмотря на это, он не собирался уезжать из России. Он критически высказывался о действующей власти, порой не называя конкретных имен.
2: Те люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Ну, при нашей жизни, наверное, точно.
1: Также Кынев критиковал представителей российской эмиграции, считая их оторванными от реальной российской повестки. Политолог подчеркивал, что может испытывать страх, но при этом видит смысл своей работы только внутри страны. Александр Кынев с конца 90-х годов исследует, как устроена власть в регионах России и как там проходят выборы. В частности, Кынев руководил аналитическим отделом ассоциации «Голос» и преподавал в Высшей школе экономики.
3: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, у меня такой двойной вопрос, хотя на самом деле одно перетекает в другое. Вот, то есть Кынев работал с партией, представленной в федеральном собрании, да еще и по некоторым мнениям специально сформированной при администрации президента, но отныне это вообще не гарантия безопасности. Это такой один оттенок. Второй оттенок мелькало в некоторых телеграм-каналах, что арест Кынева стал неприятным сигналом команде Кириенко, собственно, администрации президента. И насколько этот фактор нам стоит учитывать?
4: Конечно, стоит учитывать. Я думаю, что политическая система в России будет упрощаться. Она будет идти по пути все большей такой жесткости. Вся власть будет и политических внутренних процессов, которые до этого принадлежала там, аппарату президента, будет перетекать к спецслужбам. Соответственно, такие, как Кынев, конечно, будут выглядеть не белыми воронами как минимум, а как максимум просто врагами народа. Я переформулировал даже ту статью, которую ему инкриминируют, как посягательство на правду. То, что он сказал фактически, что эти выборы сфальсифицированы и имеют ну, такую очень вязкую легитимность, говорит о том, что он бросил вызов этой системе. А для Путина и для всей этой вертикали это очень важно. Продемонстрировать, что нет, несмотря на все проблемы, которые существуют в стране, народ и армия едины, нас народ поддерживает, причем поддерживает очень бурно и громогласно. Ну, а Кынев сказал, что это не так. Конечно, это кого-то очень сильно задело. И, собственно говоря, это стало приговором. И в том числе для команды Кириенко, наверное, которая хочет, не хочет, но будет мириться с тем, что власть из их рук будет утекать, потому что сделать они ничего не могут, так как идет война, и, соответственно, вся власть не советом, а вся власть людям в погонах. И посему, к сожалению, я думаю, что таких случаев будет все больше и больше. То есть находиться в условной системной политике, но при этом пытаться критиковать власть, сейчас будет практически невозможно. И все оппозиционные партии, которые пока что существуют, или условно оппозиционные, они тоже будут мириться с этим фактом.
3: Руслан, спасибо. И к Евгению Ступину хочу обратиться. У нас совсем немного времени остается до конца эфира, но хочется узнать ваши мысли по поводу этого преследования.
5: Ну, я думаю, что да, само преследование началось в связи с критикой Александра вот этой процедуры, имитирующей выборы, но все-таки думаю, что избиение было эксцессом. Вряд ли это планировалось. Вероятно, ну, Александр такой человек своенравный, да, возможно, он возражал или что-то говорил, когда к нему пришли с задержанием, с обыском. И вот это вызвало неадекватную реакцию со стороны тех, кто вот осуществлял эти оперативные мероприятия. Ну и надо полагать, что Александра как раз примерно полгода назад признали иноагентом. Я напомню, что, например, Бориса Кагарлицкого задержали тоже примерно спустя полгода после признания иноагентом. То есть власть дает такой некоторый срок для того, чтобы либо уехать, либо замолчать. Если не слышишь, то вот дальше такая репрессивная мера следует.
3: Как вы думаете, с чем это связано? Вот связано ли это вообще с тем, что в плане зачистки поля, то есть, не знаю, политики кончились, пришли за политологами, это такая теперь конструкция? Почему именно политолог? Несмотря даже на его мнение, но тем не менее, в первую очередь, он эксперт, он не участник, он не политический актор.
5: Не политический актор, но он позволял себе ставить под сомнение легитимность действующей власти, получается, вот исследованием электоральных процедур. И зачем такой политолог нужен? Сейчас все политологи, которые как-то критикуют власть, они за пределами России находятся. Вот Александр, наверное, единственным оставался. Ну, как такое терпеть? Естественно, все это будет зажиматься больше. Мы видим по самому электоральному процессу все больше нарушений там, и он все больше выявляет. Ну, с этой точки зрения, как бы, к сожалению, арест выглядит логичным.
3: Евгений, спасибо. Политолог Евгений Ступин и политик Евгений Ступин и политолог Руслан Найсин были сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая вот об этой новой реальности после парламентских выборов в России, первых со времен начала полномасштабной войны против Украины. О новых событиях расскажем вам завтра. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
8: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
9: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
8: Вторые.
9: Вторые. А первые – это не любовь?
8: Да.
9: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
8: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события, но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня, и не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова, и это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
9: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
10: «Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем».
9: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
8: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
9: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
8: Нет, не думала и даже думать не буду.
9: А почему не хотите?
8: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
11: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
9: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел. Я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
8: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько показательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать, и я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
12: Может, вечером сходим куда-нибудь?
13: Сегодня?
12: Например?
13: С чего вдруг?
12: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
13: Кого собираешься звать?
12: Да как всегда, Костю сына, Денис и Слизы.
8: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
9: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
8: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
9: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
8: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
9: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
8: В том числе, конечно.
9: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
8: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно. Для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
9: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
8: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
9: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
8: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
7: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
9: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
8: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
9: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь, видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь, вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
8: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя, и что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и мне кажется, стал только еще более чутким, то есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
9: А он говорил с вами об общем замысле? То есть Я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего, было что-то такое?
8: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
9: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
8: Да, немного.
9: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
8: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы, война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась, как бы, наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что можно дать от меня, и все.
9: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские, там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
8: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы, оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред, вообще чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
9: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
8: Да.
9: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
8: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
9: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
8: Да, не будем об этом говорить.
9: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
8: Я занята двумя детьми, я занята мужем. Я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер, и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комише оперы «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась главной роли для одного немецкого, дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
9: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
8: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
9: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты, и в России.
8: Супер.
9: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
8: Спасибо большое.
7: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
14: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
15: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
16: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
17: Каким вам представляется будущее России?
18: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
19: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
20: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
17: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
22: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
21: Убийства, нападения, отравления, заочные приговоры, высылка в Россию, давление на родственников – и это только часть из более чем 400 зафиксированных случаев преследования антивоенно настроенных россиян за границей. Этому посвящен доклад под названием «Укрыться негде. Экспорт верховенства страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации», подготовленные специальным докладчиком ООН по правам человека в России Марианной Кацаровой. Она убеждена, транснациональные репрессии – не единичные инциденты, а продолжающиеся и за пределами России использование той же структурированной, поддерживаемой государством системы репрессий, которая сложилась внутри страны.
22: Заочных приговоров с 2022 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства. И обо всем этом мы говорим с гостьей сегодняшнего выпуска подкаста «Человек имеет право» Марианной Кацаровой, специальным докладчиком ООН по правам человека в России.
21: Что именно вы называете транснациональными репрессиями? И чем они отличаются, ну, от обычного преследования за рубежом ради интересов безопасности?
23: Нет существующей единой дефиниции в мире, что такое транснациональных репрессиях. Разные организации, в том числе и правительства разных стран, сделали свои дефиниции, свои определения. В ООНовской системе такая дефиниция предложил Верховный комиссар по правам человека, его офис. Так что мне пришлось делать специфически для российского доклада свою дефиницию рабочую. Я определила транснациональные репрессии как любое действие или меру, нарушающее основные права и свободы человека, отдельных лиц, групп и сообществ, изгнанников за пределами границ Российской Федерации и территорий, находящихся под ее фактическим контролем. Иными словами, это всякие меры и действия российских властей, даже когда это сделано через подставными лицами, а не напрямую представителями власти, против критиков российского правительства. С одной стороны, это россияне, которые уехали и находятся в изгнании. С другой стороны, в моей дефиниции я не ограничиваю национальность этих критиков властей российских. Это могут быть и представители других национальностей. Как и было в Берлине, например, в 2019 году, когда был убит один из критиков чеченских властей, и он был убит, доказал немецкий суд оперативником ФСБ господина Красикова. Был убит чеченский оппозиционер Кангашвили. У него нет паспорта Российской Федерации, а есть паспорт Грузии. Так что для меня транснациональные репрессии со стороны российских властей, они могут распространяться и не только на российских гражданинах.
0: Почему вы считаете, что эти транснациональные репрессии не просто набор каких-то отдельных операций для устранения конкретных неугодных людей? Что вам дает приходить к выводу о том, что это системный инструмент российской политики?
23: На самом деле транснациональные репрессии – это не ряд отдельных инцидентов за рубежом. Это продолжающееся за пределами России использование той же структурированной системы репрессий, которая внутри страны, которую я документировала 23-го года с началом моего мандата. Каждый год я документирую эскалации внутренних репрессий. А транснациональные репрессии для меня – это просто продолжение тех же самых репрессий внутри страны иными средствами за границей Российской Федерации. Когда новый закон 4 августа, который и я, и международное сообщество назвало «закон о гражданскую смерть», когда этот закон принимался в Государственной Думе, председатель Думы, господин Володин, и это отвечает абсолютно на ваш вопрос, он сказал, что этих людей, на которых направлен этот новый закон, меры против них, он их назвал экстремистами и предателями Родины. И он сказал, что предатели Родины должны быть наказаны даже за границей. Потому что закон 4 августа вносит 14 разных ограничений. Это от замораживания активов до отказ от консульских услуг. А кроме этого, подмена паспорта или подмена истекающие водительские права, например. И так далее, и так далее. Регистрация детей и рождения и так далее. Все это входит в этих 14 ограничений, которые направлены на людей, которые на самом деле были осуждены заочно в России, или они получили тоже наказание по административному кодексу, а сейчас находятся за границей. С полномасштабным вторжением в Украину эти заочные осуждения против критиков властей Российской Федерации увеличились с 4 в 22 году до 157 в 25 году. Заочные осуждения продолжаются, это вообще система, и по этому новому закону все эти люди, осуждения, будут подвергнуты всех этих ограничениях по своей национальности Российской Федерации. И знаете, мне даже кажется, это российские власти взяли пример немножечко из белорусских властей, которые запретили консульские услуги для всех уехавших демократически настроенных белорусов. И получилось так, что огромное количество белорусов сидят абсолютно без паспортов своих собственных, потому что если они вернутся в Беларусь, это означает, что их арестуют. Страны Евросоюза и вообще по миру, где находятся эти люди, не знают, как решить эту проблему. И это будущее для антивоенных россиян, для критиков правительства, которые находятся за границей. Даже когда принимался этот закон в Государственной Думе, были предложения, давайте расширим этот закон против этих предателей Родины, чтобы там не было только тех, которые осудили, у которых есть приговоры административные или уголовные, а и те, которые находятся под следствием. Огромное количество статей и по фейке об армии, и по дискредитации армии. Все законодательство, которое было принято после полномасштабного вторжения против Украины. Конечно, эти законы, они работают именно на подавлению антивоенных мнений россиян. Диссидентские какие-то мнения, которые не соответствуют политике правительств. Приготовление этого доклада я обследовала, анализировала данных о почти 400 документально подтвержденных случаях транснациональных репрессий. Это действительно показывает и масштаб, и последовательность. Особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину, Российская Федерация и ее правительство превратились в один из самых активных субъектов транснациональных репрессий. Например, одна из самых жестких, тяжелых форм транснациональных репрессий это является целенаправленное насилие и угрозой на жизнь. Убийство, покушение на убийство, нападение и попытки отравления. И Россия, например, занимает 3-е место по количеству прямых физических нападений в группе из 10 стран, на долю которых приходится более 70% зафиксированных за последние десятилетия таких инцидентов. Один из самых страшных методов – это объявление людей, а кроме этого и организациях, террористических и экстремистских. Росфинмониторинг имеет своя база данных, реестр экстремистов и террористов. И вот этот реестр, в котором попали большое количество россиян, которые находятся за границей, этот реестр содержит 21 541 физических лиц, например. Из них не менее 5063 подвергались или подвергаются преследованию по политическим мотивам. Эта информация, этот список террористов и экстремистов, он распространяется за границей через глобальных базу данных, которые используются, например, для соблюдения нормативных требований банков и финансовых институтов. Например, Лондонская биржа, владелец WorldCheck. Эта база данных, она автоматически берет от Росфинмониторинг, получает этот список террористов и экстремистов и распространяет, не проверяя, кто из этих людей находится по обвинениях, связанные с его правозащитной деятельностью или антивоенных высказываниях. Это означает, что банки потом или отказываются открывать счета россиянам, которые из этого списка, или закрывают их банковские счета. Без банковских счетов вы не можете уцелеть за границей вообще. Кроме этого, конечно, Интерпол. Там то же самое. В России есть национальное бюро Интерпол. В последних несколько лет с начала войны против Украины Россия вообще является одним из самых активных пользователей интерполовских красных объявлений. Это экстренное объявление по системе Интерпол, что кто-то ищется за совершенное преступление, они могут быть задержаны в любых странах, где работает Интерпол. И вот сам Интерпол, у него есть свои органы, которые проверяют их деятельность. И, например, в 2024 году примерно половину дел, связанных с Российской Федерацией, были признаны несоответствующие уставу организации Интерпол. То есть они объявили в розыск людей, которых преследуют по политическим мотивам, а не террористы или уголовники, или тех, которые надо преследовать по эту систему. Поэтому у меня есть и определенные рекомендации самому Интерполу, что нельзя автоматически смотреть на российские красные уведомления как что-то действительно связанное с правдой. Нужно проверять, нужно иметь систему для оценки, независимой оценки, что российское бюро Интерпол подает в миру. Российское правительство не использует только этих механизмов. Они на самом деле используют и двухсторонние механизмы, или механизмы правовой помощи, которые существуют между странами СНГ. Там есть для страны-члены СНГ розыск, который они разделяют между собой. И там нет никакой системы проверки, кто на самом деле находится именно из Российской Федерации, находится на этих списках для розыска в систему СНГ. Ну, например, в Казахстане Россия запросила через СНГ и двусторонних соглашательств с Казахстаном по правовой помощи, они запросили 2 россиян, чтобы они были экстрадированы обратно в Россию. Это Емельянова, а второй – это Мансур Мавлаев. И особенно я хочу сказать про Мансура Мавлаева. Это бывшая жертва пыток в Чечне, оппозиционный чеченец, который уже 18 месяцев находится в тюрьме в Казахстане. Если его экстрадируют обратно в Россию, это означает, что его вернут в Чечни опять под угрозами пыток, и я не исключаю, что его там просто убьют в заключение. Его брат, его папа были тоже задержаны недавно в Чечне. Брата пытали, основания полагать, что было изнасилование как форма пыток. Нажим на родственников тоже частью транснациональных репрессий. Пытаясь как-нибудь повлиять на так называемых враги, предателей Родины, находят их родственников, Это особенно практикуется в Чечне, но не только. Например, там несколько лет назад задержали Зарема Мусаева, это мать братьев Ангубаевых, большие критики господина Кадирова и его власти. Они находятся за границей. Ее задержали единственно из-за деятельности ее сыновей. После чего они задержали 37, по-моему, были родственники из этой семьи Янгулбаевых, чтобы они перестали заниматься оппозиционной деятельностью за границей. С чеченской стороны тоже, знаете, я квалифицирую впервые как транснациональные репрессии те случаи, это тоже система, кстати. Многие женщины в Чечне, уже не говоря про людей ЛГБТ, особенно жертвы пыток ЛГБТ, которые уже прошли через пыточные камеры чеченских силовиков, они пытаются уехать за границу, а женщины пытаются уехать, потому что они жертвы или домашнего насилия, или их семьи хотят сдать насильственно замуж. И эти женщины, представители ЛГБТ, они оказываются за границу, но их семьи из Чечни чаще всего в сговоре, даже с участием некоторыми полицейскими или представителями властей, они, эти члены семьи, крадут насильственно этих женщин или представителей ЛГБТ и обратно насильственно возвращают в Чечню. Уже были случаи, в которых подозреваем, что они уже по возвращению в Чечне подверглись убийству чести, преступления в имени чести. Тогда, когда доказано участие властей, и федеральных, и чеченских, я это квалифицирую как одна из форм транснациональных репрессий против чеченской диаспоры за границей.
22: Марьяна, вот вы перечислили уже довольно большое количество разных видов вот этих транснациональных репрессий. И если посчитать, у вас в докладе их 10 разных способов, как российские власти могут давить на тех, кто уехал. Как вы объясняете вот это разнообразие различных методов, что вам казалось неочевидным, как такой способ репрессий, но он вот тоже оказался в списке?
23: Я даже не считала. Спасибо, что посчитали, что там 10 разных способов. А они наверняка и больше. Я просто успела зафиксировать вот те, которые я представила, и квалифицировать тоже как транснациональных репрессиях. Некоторые из них при определенных условиях. Прямое доказательство участия властей. Или их подставленных лицах. То, что называется на английский прокси, которые действовали по заказу российских властей. Меня удивило, что не менее 9 отделений департаментов разных, Федеральная служба безопасности, уже не говоря про министерства и других ведомствах российских, кроме этого внешняя, военная разведка и так далее, которые участвуют задействованы в разных из этих методов транснациональных репрессий. Я не упомянула дигитальные транснациональные репрессии, которые, конечно, сейчас набирают скорость. В прошлом году была огромная кампания и атака дигитальная на правозащитных организациях российских, которые находятся за границей. А кроме этого, существуют задокументированные случаи доксинга активистов силами действующего сотрудника Федеральной службы безопасности, подкрепляющиеся заявлениями одного из депутатов Государственной Думы. Российская Федерация тоже занимается экспортом в другие страны технологий наблюдения и цензуры, включая системы глубокой проверки пакетов данных, распознавания лиц, а также технологии подавления и подмены сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, тем самым способствуя нормализации авторитарных практик и в других странах, не только по отношению критиков российских властей. Вы меня спрашивали про методы транснациональных репрессий, которые меня удивили. Я вообще удивлена вообще существование транснациональных репрессий, потому что одно дело, когда, я помню, в советских времен как-то враги, я говорю это в кавычках, советской власти, меняли или отправляли за границу, или как-нибудь они оказывались за границей. Поэтому меня удивляет страсть, с которым российские власти стремятся не просто оставить этих диссидентов или врагов их позиции, а быть за границей и все. Наоборот, здесь система, в котором эти враги, эти предатели Родины должны быть наказаны.

0: книги были подвержены 5 разных судебных процессов, включая «Роснефть», государственная компания России. Эти судебные процессы велись в Великобритании. Это длится долго, это занимает огромные ресурсы тем самым журналистам, а некоторые из них действительно это идет на устрашение. Они подумают 2 раза, будут ли еще пытаться писать какая-то расследовательская журналистика против господина Путина, его круг или члены правительства России.
1: Вы сказали, что вас удивляет сам факт существования в 21 веке вот таких транснациональных репрессий со стороны России. И все-таки, может быть, у вас есть версия, а для чего это нужно российским властям тратить столько усилий, денег, ресурсов, влияния, времени для того, чтобы преследовать людей, уже покинувших страну?
0: Не знаю, про транснациональные репрессии я общалась как-то с мексиканскими дипломатами, с другими дипломатами. И я вспоминала убийство Троцкого, как история может быть в Мексике в начале 20 века. Может быть, история вообще Российской Федерации была бы другой, если не было это убийство, если оно тогда не случилось против Троцкого. С этих времен прошло много времени. Казалось бы, в 21 веке на фоне продолжающейся войны против Украины, зачем тратит ресурсов 9 департаментов внутри Федеральной службы безопасности, уже внешней разведки и разных министерств, чтобы догонять в каждый угол мира эти так называемые предатели Родины. Наблюдается, мне кажется, какая-то, с одной стороны, эмоциональная реакция властей. Они враги. Когда кого-то объявляешь врагом, тогда ты должен с ним разобраться до конца. В прошлом, когда были так известные случаи убийства Литвиненко или попытка убийства Скрипалей в Англии, все-таки эти люди в прошлом были коллеги, да? Они были офицеры Федеральной службы безопасности, КГБ до этого. Вот они заговорили, они начали говорить правду о происходящего в ФСБ или по поводу шпионажа или заказных убийствах политических и так далее. Поэтому их надо было предпринять что-то, чтобы они замолчали. А здесь это широкомасштабная такая кампания. Это относится даже к какими-то отказники от участия в войне по соображениям совести или дезертиры уже, как их обвиняют, что они дезертиры. Это 172 организации гражданского общества коренных народов и нацменьшинствах, которых год тому назад Верховный суд объявил так называемые несуществующие сепаратисты. Сепаратистское движение в России, а потом вдогонку 172 организации были включены в список террористов и экстремистов. Как продолжение этого всего, в декабре прошлого года прошли обыски, прошли задержания коренных активистов, по меньшей мере 17 из них и в Сибири, и в разных регионах Российской Федерации. Результат всего этого было задержание и обвинение связано с участием в террористической организации Дарья Эгерева и Наталья Леонгард. Дарья Эгерева – представительница коренного народа, маленького, который жил и живет рядом с Томске, Томской области. Но она была активным лидером и участником, правозащитником форума за права коренных народов, международных форумов, которые проводит ООН, Организация Объединенных Наций. Я там ее встречала. Из-за того, что и она, и Наталья Леонгард были частью мирной сети коренных активистов, которая называлась «Абориген Форум», и эта организация должна была закрыться, потому что она была объявлена в этот список террористов и экстремистов. Они сейчас ожидают суд и могут получить до 20 лет тюрьмы за участие в террористической экстремистской организации. Абориген Форум. Транснациональные репрессии. Они распространяются на огромное количество людей. С одной стороны, возможно, это месть, это враги, это предатели, их нужно наказать до конца. С другой стороны, это страх, потому что все-таки даже все эти меры репрессий внутри России, которые были предприняты, уничтожение гражданского общества, как им кажется, во всяком случае, оно живо, и слава богу, и вне России продолжает действовать и работать. С другой стороны, они бы хотели уничтожить независимые СМИ, которые внутри России не вещают и оставит российских людей, российский народ только с передачи Первого канала российского телевидения, откуда, конечно, идет официальная пропаганда правительства по всем вопросам, включая войну. Мне кажется, они боятся, что за границей российские правозащитники

0: Некие журналисты, они же продолжают работать, они же пытаются обособить свои организации, свои платформы и продолжают вещать. То есть это в огромных кавычках, да, с точки зрения российского правительства, зараза, да, которая идет. То есть это вирус свободы, вирус инакомыслия, вирус антивоенщины, который они не могут позволить, чтобы она проникла обратно в Россию. И этот народ, который сейчас должен быть готов дать еще один сын, муж или родственник на продолжающийся уже что, 4-5 год начнется война против Украины, они должны тихо и мирно продолжать давать эти ресурсы на войны. Мне кажется, российское правительство боится, что в России начнется уже массовое как-то понимание, что нужно прекратить эту войну, что в России уже становится одна огромная тюрьма и несвобода для россиян. Поэтому те, которые вне России, они должны замолкнуть, они должны перестать заражать этими идеями россиян.
1: Марьяна, исключение, а каким выводом вы приходите, какие рекомендации вы бы дали властям тех стран, в которых оказались люди из России, которые сейчас подвергаются вот этим транснациональным репрессиям?
0: В первую очередь нужно соблюдать принцип невысылки людей. Нужно абсолютно точно определить, кто такие жертвы транснациональных репрессий, особенно из России, и относиться к ним как к жертвам, а не как людей, которые подозревают. Я помню, на своей пресс-конференции журналист меня спросил, американский, какой у вас топ-лайн? Если в одно предложение, что вы можете сказать про транснациональных репрессий из России, я сказал, знаете, в одно предложение это то, что российское правительство сейчас не ведет войну просто против Украины, а ведет войну против критиков своих везде по миру. По сути, против всех государств, где находятся эти критики, эти предатели Родины. По сути, нарушая суверенитет этих стран, это тоже объявление войны против остальных государств. А что эти государства могут сделать? Меня действительно долго завораживает с начала полномасштабного вторжения, как многие из этих стран, и даже Евросоюз как в целом, они время от времени вводят такие очень драконовские меры и ограничительные по предоставлению визок для россиян. Например, последнее, то, что было в прошлом году, ограничения для россиян запрещены многократной визой в Евросоюз. В несколько стран, даже Евросоюза, есть абсолютное ограничение на посещение родственников. Очень важно, как поведут себя остальные принимающие страны. Они не должны третировать все россияне как потенциальные шпионы, потенциальные оперативники, да? А наоборот, нужно рассматривать каждый случай и определять людей, которые или потенциальные жертвы транснациональных репрессий, которые находятся в эти реестры, да, терроризма, терроризм, экстремизм, или как вообще жертвы уже состоявшиеся атаки, инциденты транснациональных репрессий с российской стороны. Нужно выработать, и некоторые страны уже начали этого делать, выработать действительно национальные стратегии. Помощь этим жертвам очень важно расследовать в первую очередь и быстро, и рано все заявления людей в жертвах транснациональных репрессий, таких покушениях, можно сказать. Наталья Арно, правозащитница и президент Фонд Свободной России, который находится в Вашингтоне, она докладывала, что у нее была попытка в Праге и потом в Германии отравления. А власти Соединенных Штатов, которые расследовали покушение на Наталью Арно, ей сказали, мы не можем вам предоставить результаты нашего расследования, потому что это вопрос наших национальных интересов, которые мы должны защищать. Неофициально военная больница в Вашингтоне ей сообщила, что ее пытались травить нового типа новичка, который аэрозольный, который брызгается на подушке и на спальное белье и так далее. Жертвы должны знать, что с ними случилось. Это вопрос их здоровья, их защиты в будущем. Они должны иметь доступ к специализированным лабораториям, когда мы говорим уже о отравлениях, да, токсикологичных. Должны получить открыто результаты этих всех обследований. Потому что один раз ты стал жертвой, но это может повториться или с тобой, или с другими людьми в будущем. Они имеют право для их здоровья знать, что с ними точно случилось. А кроме этого, Интерпол и все эти государства, которые члены Интерпола, Они должны абсолютно обязательно и на местном уровне, и по линии Интерпола проверять все запросы Российской Федерации на задержание по линии красных уведомлений Интерпол. По каким мотивам этим людям вы объявляете в розыск? Очень важна система, которую эти принимающие страны сделают. Я почему обращаюсь к всем странам ООН? Я знаю, что это все еще мечта. Но я глубоко убеждена, что будет новая международная конвенция ООНовская по транснациональных репрессиях. Я очень надеюсь, что мой доклад дал тоже вклад в этом процессе. Нужно выработать механизмы международной защиты жертв и не считать их потенциальными исполнителями транснациональных репрессий, а действительно определить их как жертвы и помочь им оградить их, защитить их.
2: Марианна Кацарова, специальный докладчик ООН по правам человека в России, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
1: и я, Наталья Джампаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. И, наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карлу Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о «Мемориале» в связи со знаменитой картиной Мунка и говорит, что «Мемориал» услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а «Мемориал» его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я тоже очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию Мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм сегодня вместил. И даже из Ланы Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
0: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба. И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма. Стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроля военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, «Последнему воздуху в Москве». Это конец 21-го года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22-го года, когда началась война. Ну вот фильм «Локтев» самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документы. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем никак попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд, в России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день три разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, а работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там Операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
0: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Пусси Райт». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена. Ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусть Riot», в том числе или даже в первую очередь вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусть Riot». Я ничего не путаю?
1: Мы снимали изначально все акции «Пусть Riot». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
0: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
1: Но никаких акций нету.
0: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, ну, концерты регулярно дает.
1: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусть Riot». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акции, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
2: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
1: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
2: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
1: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
2: Там было ведро воды, в которое...
1: Замороженное.
2: Замороженное, да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
0: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
2: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
1: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были и не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
2: Но это было все про отравление.
1: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
2: КГБ, да,
1: которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
2: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
0: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сирает в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Это не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, а это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
2: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
1: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел сам, но не так, не
2: как сидел. Это еще вегетарианские времена.
1: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с «Пусть Райт», когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось с «Мемориалом». То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
0: Кого сложнее снимать, «Пусть Райт» или «Мемориал»? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
1: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
2: Это очень сложно.
1: Куда не соваться, никому не рекомендую.
2: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архи сложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно в кадре, представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
1: Чего язык кино не любит.
2: Да.
0: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют
2: Да.
0: коньяк, да, или что-то, да,
1: Хоть
0: чтобы...
1: чего-то, хоть чего-то удалось. Нет, но у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиги и Александр Даниэль Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая того, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможность сделать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
0: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
1: Нет.
2: Я думаю, что да, но
1: Мне кажется, знаешь,
2: только
1: что...
2: в долгосрочной перспективе, как
1: Но
2: выражаются.
1: мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит: «В России все будет плохо».
2: Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
0: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит радиостанция «Свобода».
15: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Говорит радио «Свобода».
25: Говорит радио «Свобода».
26: Добрый день, говорит радио «Свобода».
27: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
16: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 29 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Зеленский сообщил о планах переброски в Россию еще 10 тысяч северокорейских военнослужащих. Украина заявляет о гуманитарной катастрофе в оккупированном России городе Олешки Херсонской области. Расследование проекта «Система. Как друзья и предполагаемые родственники Владимира Путина» наживаются на мегапроекте компании «Роснефть» в Арктике. Также сегодня.
1: В час, когда пьянеют нарциссы и театр в закатном огне, в полутень последней кулисы кто-то ходит вздыхать обо мне. Орликин, забывший о роли, ты моя тихоокая лань, ветерок, приносящийся с поля дуновений легкую дань.
0: Актриса Алла Демидова отмечает юбилей. На фоне постоянных ударов армии России по украинским городам, в первую очередь по Киеву, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором отметил, что российские власти разными методами пытаются увеличить численность личного состава российских войск и привлечение наемников для участия в войне против Украины. Что касается иностранных наемников, то речь идет в первую очередь о военнослужащих Северной Кореи, которые уже участвовали в боях против ВСУ во время операции украинской армии в Курской области России. Фактически, россияне уже приступили к дополнительной мобилизации. Они увеличивают количество людей, которых набирают, и используют для этого разные методы. Планируется также увеличить привлечение иностранцев. Важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей в свою армию, противодействовали этому. Каждое правительство мы информируем. У нас есть новые данные по вовлечению в российскую армию военных из Северной Кореи. Сейчас на российской территории находится более 8 тысяч северокорейских военных. Дополнительно готовится развертывание контингента еще примерно из 10 тысяч человек. Их отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию. Россия за это платит, в частности, технологиями. В обмен на такую помощь и при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа «Шахет». Это пример, как зло расползается и как угроза жизни в одной части света распространяется на другие его части.
2: Поширюється на інші частини світу.
0: Это был фрагмент обращения президента Украины Владимира Зеленского. Украинские военные при помощи дронов доставили около 4 тонн продуктов в город Олешки, находящийся в оккупированной российскими войсками части Херсонской области Украины. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, продукты были доставлены беспилотниками сразу на 100 точек в городе. В операции принимали участие бригады Национальной гвардии Украины и отдельная бригада морской пехоты «Борисфен», а также другие подразделения украинской армии. Прокудин уточнил, что украинская сторона с марта этого года старается передавать в Олешки продовольствие при помощи БПЛА. Российские военные, по его словам, препятствуют этому, сбивая дроны с гуманитарным грузом и подвергая преследованиям тех, кто пытается продукты забрать. Ранее украинские средства массовой информации, официальные лица, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, неоднократно заявляли о гуманитарной катастрофе в Олешках. Город находится фактически в блокаде, в нем нет электричества, газа и водоснабжения. Последний завоз продуктов в магазины был в конце мая. При этом в Олешках остается не менее 2000 жителей, из них не менее 50 детей, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
3: Пока одни упаковывают, вторые собирают гексакоптер. Это огромный украинский дрон для тяжелых грузов.
4: Четко? Да, все.
3: Беспилотник уходит в ночное небо. И такой дрон не один. За несколько часов до взлета в специальном пункте Херсонская администрация вместе с военными собрала несколько мешков с продуктами. Крупы, макароны, подсолнечное масло, мука. И следом за первым тестовым дроном в небо над Херсоном подняли целый продуктовый аэрокараван. Это для жителей Олешек, оккупированного прифронтового города в Херсонской области. Уже несколько недель Украина заявляет, в Олешках голод. Сейчас там около 2000 человек, около 500 из них – дети. Покинуть город уже практически невозможно. Тяжелую ситуацию в Олешках признали даже в Кремле. Дмитрий Песков заявил, проблемы с доставкой продуктов питания и воды есть, так как ВСУ пытается сорвать эти поставки. Чтобы придать огласке ситуацию в Олешках, сегодня во время заседания министров обороны ЕС несколько десятков украинцев собрались у зданий Совета Евросоюза и Еврокомиссии в Брюсселе. О голоде в оккупированном городе заявил и глава украинского МИДа на заседании Совбеза ООН. Он отметил, что с приближением зимы армия России намеренно делает жизнь в Олешках невыносимой.
4: Кремль воспроизводит преступления прошлого, и эта политика вскрывает старые раны, геноцид и голодомор, когда миллионы украинцев были преднамеренно заморены голодом кремлевским режимом. Голод был оружием Москвы тогда, и он остается оружием Москвы сейчас.
3: В соцсети X Сибига написал, что международные гуманитарные организации должны действовать сообща, чтобы обеспечить срочную и беспрепятственную эвакуацию из города.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Между тем, командующий 3-м армейским корпусом вооруженных сил Украины Андрей Белецкий рассказал о завершении 3-го этапа контрнаступательной операции «Вивальди», в ходе которого, по его словам, были освобождены в общей сложности около 200 квадратных километров, были взяты в плен не менее 250 российских военных. Зафиксировано продвижение ВСУ не только в Донецкой, но и в Луганской области Украины. Андрей Белецкий выступил с заявлением, в котором вновь подчеркнул успешное применение в ходе наступления управляемых дистанционно роботизированных комплексов.
5: Этот этап имел переломное значение для всей операции. Логика боев на плацдарме заключалась в том, что контролирующие высоты держат инициативу. Для взлома ключевых опорных пунктов противника нами было применено собственное ноу-хау. Старые советские БТРы, превращенные в наземные роботизированные комплексы «Камикадзе».
0: НРК-камикадзе. Это был командующий 3-м армейским корпусом вооруженных сил Украины Андрей Белецкий. Использование беспилотной техники на земле, на воде и, конечно же, в воздухе – это не совершенно новое явление, отмечает израильский военный эксперт, офицер армии Израиля Игаль Левин. Однако до войны в Украине все эти средства обычно применялись в ходе отдельных, краткосрочных, специальных операций или неожиданных нападений, и, по словам Игаля Левина, одними из первых их стали использовать боевики ИГИЛ во время боевых действий в Сирии. Коренное отличие сейчас заключается в том, что роботы оказывают серьезное влияние на ход большой войны, войны между двумя мощными армиями с фронтом протяженностью в сотни километров.
6: Является ли дрон-коптер чем-то новым? Нет. Является ли наземный роботизированный комплекс чем-то новым? Нет. Это все до 22 года было. Мог ли поднять коптер или просто другой иной беспилотный аппарат? Другой беспилотный аппарат мог. Было ли такое, скажем, до 22 года? Было. Но здесь впервые это было осуществлено на войне, не просто на войне какая-то операция. Я напомню, это же война все-таки двух государств. Это большая война двух индустриальных мощных государств. Столкновение лоб в лоб. Это не война с инсургентами, с террористами, с каким-то непонятным кем и так далее. Ну или не война, война в одну калитку, как ну, там, США и Иран, которые там перелопатили им там, тысячи, у Ирана тысячи погибших, у американцев буквально чуть больше одного десятка. Ну, короче, в рамках статистической погрешности потери. Вот, как бы война в одну сторону, то, что называется. Здесь нет. Война, где роляют большие цифры, и где есть фронт, и сухопутные компоненты, составляющие. Операции большие. И вот в рамках такой большой сухопутной войны, современной сухопутной войны, что вот эти все то, что я говорю, было еще до 22 года, применили. И применили это в рамках какой-то операции, это еще наступательной операции. Наступательные операции, они одни из самых сложных операций. У вас есть оборонительные, наступательные, допустим, есть сдерживание, отход, изматывание, это все вид боя. То есть у вас есть вид боя, изматывание, например. Так вот, наступательная операция – это вид боя, и это один из самых сложных. Но наступать сложнее, чем обороняться. И вот в рамках сложной операции, когда Украина ограничена в ресурсах, у России больше людей, больше ресурсов. Вот. Проводятся такие вещи, которые до этого никогда не делались. Да, это что-то новое. Станет ли это чем-то вот в будущем? Ну, очевидно, что роботизация происходит. Роботизация обслуживает человека. Это, кстати, в той же тройке постоянно подчеркивают, что она не заменяет солдата, она обслуживает солдата. Вот. Будет ли дальше шириться воздушный с наземными в комбинации вместе, вот в тыл врага, обхваты, в операциях наступательных, не только в наступательных, конечно, будет шириться. И если у вас есть на это ресурс. Но, опять же, война и армия, она же утилитарными какими-то вещами руководствуется. И там солдата никто не жалеет. Вы знаете, это из расхожего. Солдата не нужно жалеть. Хороший командир не жалеет солдат, но он их должен бережет. И вот хорошее подразделение, силы, армия глобальная, все вооруженные силы, да, должны не жалеть своих солдат, но должны их беречь. И вот роботизированные средства к этому призваны, несмотря на цену. Да, это дороже, намного дороже, чем многие какие-то вещи, но людей вы новых не замените, вот, и не возьмете ниоткуда. Понятно, что в прошлом были и есть средства для разминирования, там, расчистки путей, открытия путей, эти пути для танков, ну, для бронетехники. Это все было и есть, и применялось на войне, там арабо-израильские войны, например. Но вот когда роботизированные конкретно там спецопределенными есть средствами расчищали буквально где-то то, что называется ноль, ну, боевые действия, вот самый передок, то, что называется. Тоже во многом такое, и если даже не впервые, то очень такое было редко. Законодатели моды в дронах — это ИГИЛ. Они первые применили коптеры, они первые применяли скиды, еще 14-й год, 15-й. Они первые применяли многие, кстати, крылья, ну, то есть дроны-крылья для тех или иных задач. Потом у них многие копировали, включая государство, вот, брали, учились у них. Но ИГИЛ оказались здесь первопроходцами. То есть много чего было, много чего было. Но вот именно масштаб, опять же, как я говорю, такой войны, такого уровня, или еще наступательная операция тоже большая, когда у вас корпуса задействованы. Это не там, опять же, то, что называется низкоинтенсивность или ограниченная, это малая война, ну, можно разными словами кидаться. Вот, а когда у вас целые такие задействованные силы большие, такое, да, происходит впервые.
0: Это было мнение израильского военного эксперта, офицера армии Израиля Игаля Левина, фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 29 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В сентябре компания «Роснефть» запустила на Крайнем Севере первую очередь своего большого проекта «Восток Ойл». «Роснефть» построила на Крайнем Севере 790 километров трубопровода, новый терминал с причалами и даже защитной дамбой. В дальнейшем здесь должны появиться не менее 15 промысловых городков, два аэродрома и около 100 тысяч новых рабочих мест. Общий бюджет – 10 триллионов рублей. Расследовательский проект «Радио Свобода. Система» постарался выяснить, кто является главными бенефициарами проекта «Восток Ойл». Как выяснилось, это друзья и предполагаемые родственники президента России Владимира Путина. Рядом со мной в студии руководитель проекта «Система» Сергей Добрынин. Как вы вышли на эту тему и что удалось выяснить?
7: Мимо этой темы сложно пройти, потому что «Восток Ойл» — это крупнейший российский инфраструктурный проект за 10 лет. Его общую стоимость оценивают в 10 триллионов рублей. Смысл его, собственно, в чем? Это организация поставки нефти с нескольких новых месторождений, часть из которых только начали разрабатывать на Таймыре. Туда вложены колоссальные деньги, и Сечин, глава «Роснефти», он называет это главным проектом для компании за всю ее историю. Естественно, имеется в виду, что значительная часть нефти пойдет на экспорт, то есть, видимо, в Китай и Индию, и вот для этого создана новая удобная инфраструктура. Строительство длилось много лет, деньги были вложены большие, и нам стало интересно, кто, собственно, на этом заработал, вот на самом строительстве этого проекта. И оказалось, что большая часть людей, с этим связанных, и компаний, они связаны непосредственно с самим Сечиным. Например, крупнейший подрядчик проекта Дмитрий Пумпянский — это давний знакомый Сечина, его просто в СМИ называли «человеком Сечина» неоднократно. Вот только его компании получили на этом строительстве порядка 1 триллиона рублей, то есть прям 10% от общей суммы. Но чтобы было понятно, как устроен такого рода бизнес, у нас есть яркий пример. Еще один из крупных подрядчиков «Востока Ойл» называется «Таймыр Инвест». Это довольно новая компания. До 22 года она называлась «Каширские просторы» и занималась торговлей участками в Подмосковье. Теперь это большая логистическая компания, которой еще и трубный завод принадлежит. Так вот, в 26 году четверть компании стал владеть Марат Кабаев. Это отец предполагаемой паси Владимира Путина, Алины Кабаевой. Он никогда не занимался никакими нефтяными или инфраструктурными или логистическими проектами. Тем не менее, он стал совладельцем этой компании. Другие совладельцы — это женщина, судя по утечкам, совсем небогатая, работавшая в Сибуре на разных должностях. Ей принадлежит еще половина компании, а еще четверть, как и Марату Калбаеву, принадлежит сотруднику ДПС из Москвы по имени Артем Коробов. Он интересен тем, что совершенно непонятно, какое он может иметь отношение к крупному бизнесу, а там обороты на миллиарды рублей в этой компании. Но мы обнаружили, что он с женой в 2018 году близко дружил с певцом Сергеем Лазаревым. Не очень понятно, на каком основании. Там история была, видимо, связана с каким-то криптовалютным проектом. В общем, он тоже явно представляет чьи-то интересы, но чьи именно, нам выяснить не удалось. Вот это такого рода компании, владельцы которых это, в общем, либо случайные люди, либо люди, непосредственно связанные с российской властью, они составляют значительную часть подрядчиков «Восток Ойла».
0: Но все-таки интересно, это все удается узнать из открытых источников?
7: В основном из открытых источников, да. Какие-то подробности биографии мы узнаем из попавших в интернет слитых баз данных, но в основном это все открытые источники, да. Просто очень сложно отследить цепочки владения, цепочки поставки, цепочки перевода средств и все остальное. Это нужно достаточно глубоко раскопать все это дело.
0: В общем, это крупнейший, один из крупнейших проектов.
7: Да. Это очень дорогой проект, который, в общем-то, фактически делается на государственные деньги, потому что Роснефть — это государственная компания, но для его подготовки, для его строительства, для прокладки трубопроводов, возведения нового порта и всего остального используются компании, которые близки к руководству Роснефти или близки к российской элите, так иначе. В принципе, тут ничего неожиданного нет, это все как обычно, но раскопать, как именно выглядят эти цепочки, это интересно.
0: Ну, а хотя бы предположение, насколько экономически целесообразен этот проект, можно делать?
7: Ожидания у Роснефти очень большие от этого проекта, потому что это несколько крупных месторождений, которые ранее не разрабатывались, и, собственно, нефть из них будет качать в ближайшие несколько десятков лет, такой план, и продавать ее, очевидно, в Китае и в Индии, главным образом. Поэтому, наверное, он должен окупиться. Я думаю, что Роснефть рассматривает это именно как проект экономически целесообразный. Но, конечно, параллельно происходят какие-то коррупционные схемы. Сложно ожидать другого.
0: Расследование проекта «Система» об арктическом проекте компании «Роснефть Восток Ойл» комментировал руководитель системы Сергей Добрынин. Вы слушаете «Время свободы». Довольно неожиданный поворот произошел в деле о задержании 28 сентября 5 человек у военной авиабазы Соединенных Штатов Великобритании по подозрению в нарушении закона об использовании и хранении взрывчатых веществ, а затем и по подозрению в подготовке террористического акта. Эта база включена Ираном в список военных целей. Рано утром в воскресенье в связи с обнаружением трех подозрительных транспортных средств рядом с авиабазой в графстве Глостершир был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а жители 85 домов были эвакуированы и смогли вернуться в свои дома больше, чем через сутки. Тем более неожиданным стало известие о том, что вчера все пятеро задержанных граждане Великобритании в возрасте от 20

0: обеспечили соответствие принимаемых мер безопасности и наших рекомендаций уровню существовавшей угрозы. Но будьте уверены, мы рассматриваем все возможные версии, включая вероятность того, что к произошедшему могли быть причастны посредники или лица, действующие сознательно или неосознанно в интересах иностранного государства. Это было заявление Лоуренса Тейлора, главы подразделения по борьбе с терроризмом британской полиции. Напомню, что Дональд Трамп, в первый раз комментируя задержание пятерых подозреваемых у американской авиабазы в Великобритании в воскресенье, сказал, что эти люди уже давно находились под наблюдением и теперь, по словам президента США, были схвачены. В Великобритании эти слова не подтверждали, а сам Трамп, узнав, что подозреваемых отпустили, вчера в Белом доме отметил, что этого сам бы не делал. В интервью телеканалу Fox News ситуацию прокомментировал и государственный секретарь США Марко Рубио.
1: Позвольте мне начать с того, что я должен быть осторожен в своих высказываниях. Есть вещи, о которых я не могу говорить в эфире по многим причинам. Достаточно сказать, что то, что почти произошло, что могло произойти в Великобритании в эти выходные, это очень серьезная ситуация. Это ситуация, в которой явно замешан иностранный субъект. Я пока не буду вдаваться в подробности. Я хочу поблагодарить власти Соединенного Королевства, которые проявили большую готовность к сотрудничеству и держали ситуацию под контролем. Я знаю, что многих беспокоит новость о том, что эти люди были освобождены под залог, в то время как в отношении них ведется расследование. Мы взаимодействуем по этим вопросам. Но в остальном я бы отметил, что британцы проявили большую готовность к сотрудничеству и оказали большую помощь в этом очень серьезном инциденте.
0: Это был госсекретарь США Марко Рубио. Как пишет британская вещательная корпорация BBC, источник, знакомый с ходом расследования, сообщил агентству Reuters о том, что версия о связи инцидента с Ираном считается наиболее вероятной, хотя также рассматриваются варианты российской диверсии или заговора исламистов. Ранее посольство Ирана в Лондоне заявило, что, цитата, категорически отвергает и решительно осуждает недавние безосновательные и злонамеренные домыслы о своей причастности к инциденту. Конец цитаты. Согласно британским законам, при обычном задержании без предъявления обвинения человека можно удерживать под стражей 24 часа, если не подается специальное ходатайство о продлении задержания. Но задержанные на основании закона о терроризме 2000 года могли бы находиться под стражей до 14 суток. И сегодня же стало известно, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна обвинил российские спецслужбы в организации поджога здания оборонной компании «Милрем Роботикс» в Таллине в середине августа. На основании информации, собранной полицией безопасности Эстонии, можно с уверенностью сделать вывод о том, что поджог помещений компании «Милрем Роботикс», произошедший в ночь на 15 августа в Таллине, был актом саботажа, организованным по приказу спецслужб Российской Федерации, написал министр в социальной сети X. Цахна заявил, что подобные действия абсолютно недопустимы. В МИД Эстонии вызван временный поверенный в делах России Ленар Салимулин. Глава МИД Эстонии также отметил, что этот акт саботажа является частью более широкой кампании России по всей Европе, направленной на то, чтобы запугать страны Европы и ослабить поддержку Украины. Однако, как добавил Цахна, вместо этого эстонские власти усилят как поддержку Украины, так и давление на Россию с целью положить конец ее агрессии. Компания «Милрем Роботикс» производит беспилотные наземные боевые машины и тесно сотрудничает с Украиной. Ну и последняя тема. Сегодня отмечает юбилей актриса Алла Демидова. Алла Демидова – звезда, комета, дива, Грета Гарбо Мценского уезда. Ее судьба – это судьба снежной королевы-одиночки, самурая в юбке, рыцаря в шкуре лицедея. Драма самодавляющего успеха, риска, самодостаточности и, вопреки всему, недореализованности. В сущности, такова судьба харизматичной личности, прошедшей через смену эпох, сквозь шум времени в любой стране. В России особенно, написал сегодня об Алле Демидовой кинокритик Андрей Плахов. А вот что сама Алла Демидова 20 лет назад говорила в интервью «Радио Свобода» о своей профессии и успехе в ней.
2: Мне казалось, что можно действительно объяснить одним словом какую-то тайну, магию, как существует существовать и как быть великой.

0: поняла, что этого не существует. Каждый открывает для себя эти истины. И вот это вот карабкание по гладкой стене. Кто-то срывается, кто-то устраивается на выступах достигнутого и там комфортно довольно-таки живет, а кто-то дальше старается карабкаться. И вот так это вот эта гладкая стена, она так и продолжается. Она не знает границы, не знает конца. Пожалуй, могу только вспомнить пословицу русскую «терпение, труд, все перетрут». Потому что здесь действительно нужно достаточное терпение во всем. И, конечно, много трудиться. Без таланта тут человек быстро сходит с дистанции. А везение, вы знаете, я заметила по своему опыту, что случай практически к каждому приходит. Только не каждый этим случаем пользуется. Некоторые думают, что ну вот сейчас, ладно, просплю, а потом будет момент, и я его схвачу. Нет, надо быть всегда на старте, надо быть всегда готовым. Даже если у тебя простой год, два, но случай всегда будет. Случай, даже как я попала в Щукинское училище, это случай. Случай, как я стала вначале сниматься. Случай, все мои 5 книг, это случай. Это не потому, что я хотела, а так, случай. Да, все время случай. Но я всегда на старте. Я не то, что использую каждый случай, но я знаю, что если это совпадает с моим интересом, то я в это не ныряю моментально. Таганка – случай, да. Потому что, когда мы закончили школу театральную, у нас на курсе Любимов поставил «Добрый человек» из Сизуана. И тогда вот организовался театр на Таганке. Но, вы знаете, после училища, вообще после школы, когда ты еще молод, и ты не знаешь, как собой руководить, то хорошо бы, чтобы тобой руководили. А тут уж само собой решилось, театр, да еще и со своими. Поэтому, конечно, случай, да. Хотя там был другой случай. В это же время меня Хлопков пригласил в театр репетировать «Гамлета». Но в старом спектакле, где в свое время играл и Миша Казаков, и Марцевич, и Самойлов. Да, и я даже репетировала там месяц. И вот могла бы пойти туда, и был бы другой случай, потому что в это время возникло, вот видите, 2 случая. И надо было выбрать. И я выбрала Таганку. И правильно сделала. Правильно сделала, потому что Таганка была на виду. На Таганку приходили самые лучшие люди. И творческие, и интеллигентные, и талантливые, и так далее. И Таганка формировала людей. На Таганке было очень много талантливых людей, но не все тоже удержались, потому что или не пользовались случаем, или терпения не хватило. Некоторые уходили, некоторых забыли. А некоторые остались, и Высоцкий, и Лёня Филатов, и Валера Золотухин. Да, Таганка много дала. Я не участвовала в каких-то закулисных спорах, не буду говорить дрязгах, чтобы не обижать собственный театр. Я не знала закулисную жизнь, я не знала эти течения, я не знала, кто с кем дружит там за кулисами, какие там внутренние интересы, но я абсолютно выполняла... Но, как мне казалось, волю режиссера Любимова. Тогда требовались такие локальные краски. Мне хотелось, наоборот, играть более объемно и существовать. Но это не значит, что я спорила. Я вообще никогда не спорю с режиссерами, потому что давно поняла, что актер должен выполнять волю режиссера. И тогда и он выигрывает, и спектакль, и общее дело. Тем более ранее «Таганка». Мы вообще существовали в коллективе. Но я говорю «мы», я в основном я за себя говорю. Как-то совершенно не важно было, какую ты роль играешь, главную, не главную. Это потом уже началась такая иерархия. И кто-то выходил на этой дистанции вперед, кто-то отставал и так далее. Это уже потом все началось. А вначале, тем более, что театр – это вообще коллективное творчество. И когда коллектив такой единомышленников, это ведь очень редко бывает. Потому что когда молодой актер приходит в старый театр, а там уже сложившиеся иерархии, там уже сложившиеся старики, это, с одной стороны, хорошо, потому что традиция, потому что они учатся. Они учатся на больших ролях, которые сделали большие мастера. Мы же начинали на ровном месте. У нас не было иерархии вот этой. Ни возрастов, ни званий, ни традиций. Мы ее создавали сами. И, с одной стороны, я повторяю, это и хорошо, и были какие-то все-таки минусы. Но... Все-таки это хорошо, как выяснилось по истории театра. Таганка оставила свой след. Сейчас я только последнее время понимаю, насколько это такой молох. Он затягивает, требует таких жертв.
1: Это была актриса Алла Демидова. Архивная запись «Радио Свобода» 2006 года. «Радио Свобода» присоединяется к поздравлениям Алле Демидовой по поводу ее юбилея. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бобчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой призм, она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Смонтировали, например, собирали про Карл Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о мемориале в связи со знаменитой картиной Мунка и говорит, что мемориал услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а мемориал его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я тоже очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм всего не вместил. И даже с Ланой Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована, не зная еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
0: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба и это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому, ну, что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроля военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, последнему воздуху в Москве. Это конец 21 года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22 года, когда началась война. Ну вот фильм Локтев самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21 года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документ. Все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд, в России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг квин диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько-то там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
0: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Пусси Райот». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена. Ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусть Riot», в том числе или даже в первую очередь вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусть Riot». Я ничего не путаю?
1: Мы снимали изначально все акции «Пусть Riot». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
0: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
1: Но никаких акций нету.
0: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, ну, концерты регулярно дает.
1: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусть Riot». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акции, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
2: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении двух дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
1: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
2: Был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
1: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм о пропытке в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
2: Там было ведро воды, в которое...
1: Замороженное.
2: Замороженное, да, в которое макали Эльдара Дазина в колонии.
0: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и Пуссера — это тоже про тюрьму, и мемориал — это тоже про репрессии, да?
2: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
1: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были и не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как русскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
2: Но это было все про отравление,
1: это про было все про отчасти
2: отравление.
1: И про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
2: да.
1: Которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
2: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
0: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, Пуссера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сирает в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
2: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
1: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел. Сам, ну, не так, не
2: а это еще сделано. Вегетарианские времена.
1: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Пуссерайт, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось мемориалом. То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
0: Кого сложнее снимать, Пуссерайт или мемориал? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
1: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
2: Это очень сложно.
1: Туда было. Не соваться, никому не рекомендую.
2: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе... И они все время как бы опасаются еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
1: Чего язык кино не любит.
2: Да.
0: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
1: Хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиге и Александр Даниэль и Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможность сделать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
0: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
1: Нет.
2: Я думаю, что да, но
1: мне кажется, знаешь, что
2: в долгосрочной перспективе, как выражаются.
1: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит: «В России все будет плохо».
2: Да? Он говорит: «Россию может спасти только чудо». Но я верю в чудо.
0: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень настороженно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит радиостанция «Свобода».
12: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
8: Добрый день, говорит радио «Свобода».
2: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
15: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
15: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
20: Вот сейчас 1 октября ЖКХ на 12-22%.
21: ЖКХ, вы чё творите? Лидер КПРФ против роста коммуналки и фальсификации выборов.
20: У меня в Дагестане голосовало до 70-80%. Я не понимаю, почему они там написали нам 2,4%.
21: Памфилова похвасталась Путину, депутатами, участниками войны.
22: Впервые 46 участников и ветеранов СССР. Специальной военной операции.
21: Арестован и избит политолог Александр Кынев. Он исследовал региональную политику и выборы.
23: Организованные выборы были и в правом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации.
21: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И вашему вниманию дух и буква российских законов. Участковая избирательная комиссия 1046 в Москве. Видео снято представительницей кандидата от партии «Яблоко».
24: Покажите мне, что вы считаете. Покажите мне, что вы считаете.
25: Галочку
24: заканчиваем. Так, трогать меня не надо.
21: А это избирательный участок номер 62 в Сыктывкаре.
26: Эти бюллетени из пачки члена комиссии.
27: Раз заполнено за Единую Россию. Два заполнено за Единую Россию. 22, 23, 47, 48. То есть вся пачка. Погодите.
21: Теперь посмотрим на участковую избирательную комиссию номер 21-25, Академический район города-героя Москвы.
28: Федеральный закон, давай. Статья 30, пункт 9.г.
29: Не мешайте.
21: Ну и наиболее нашумевший, пожалуй, участок номер 343 в селе Азаново Медведевского района Республики Мари-Эл. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее заявила, что зафиксировано только два вброса, вот этот в Мари-Эл и еще один в аннексированном Крыму. Но вбросы – это прошлый век, важнее грамотно посчитать. Как в Москве на участке номер 2074. Есть, допустим, бюллетень с галочкой за кандидата от «Новых людей» Жаркова. А глава комиссии считает его за единоросса Романенко. Вот такое видео опубликовали наблюдатели от КПРФ. Собственно, вот для этого, по всей видимости, наблюдатели и отгоняют от подсчета голосов. Зачем вбрасывать, да еще и под камеры, если можно просто грамотно посчитать? И даже если на этом этапе, ну как-то стрёмно, ну вроде бы чужие люди находятся в помещении, да еще и с мобильными телефонами, не беда. Главное — отправить правильный протокол в вышестоящую территориальную избирательную комиссию. Памфилова заявила, что виновные в фальсификациях получат, цитата, «достойное наказание», если уж попались, пеняйте на себя. Но и здесь не все так плачевно, как показывает практика. Уже самораспустившееся движение «Голос» пару лет назад публиковало исследование «Уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства с 20 по первую половину 24 года», то есть включая последние президентские выборы в России. За этот период они насчитали 154 уголовных дела, 77 получили приговоры, самые строгие – 2 года условно. Еще одно дело вернули в прокуратуру, остальные 76 подсудимых получили судебный штраф. Это такая своеобразная мера уголовно-правового характера, но не приговор и не судимость. Чаще всего им назначали 50 тысяч рублей штрафа. Что такое 50 тысяч рублей? Ну, к примеру, это максимальный штраф за то, что у вас на даче завелись сорняки-паразиты вроде борщевика, есть такой закон, его ужесточили, вам нужно его вовремя выводить, дабы не засорять окружающую территорию. И вот за это максимальный штраф 50 тысяч рублей. В итоге в почти половине случаев нарушители электоральных процедур отделывались штрафом, как за борщевик. И это исполнители. А как быть с организаторами и заказчиками подобных нарушений? На сайте Центра избиркома до сих пор не опубликованы все данные по выборам. Но кого это волнует? А вдруг наколупанные циферки не сойдутся? Путин уже принял в Кремле глав и замглав парламентских партий. Подробнее в нашем сюжете.
0: Камеры убирают. Все, а вас... Вот так, пошли.
3: Спустя 9 дней после окончания голосования россияне так и не смогли ознакомиться с полными результатами парламентских выборов. ЦИК все еще не опубликовала данные с участков из 21 региона России и 4 оккупированных регионов Украины, сообщило издание агентства со ссылкой на электорального эксперта Ивана Шукшина. Неопубликованные протоколы не помешали ЦИК еще на прошлой неделе утвердить итоги выборов, а участникам начать распределять должности в Думе.
4: Мы будем, вот если лев руля, будем активно помогать и способствовать.
6: Ну, хождение налево не всегда приветствуется.
4: Это другое.
6: Это другое, хорошо, ладно.
3: На встрече с Путиным Геннадий Зюганов поддержал действующий курс и переназначение Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы. Хотя всего за несколько дней до этого лидер КПРФ выступил с заявлением, которое многие сочли антивоенным.
4: Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем.
3: Помимо переназначения Володина, Путин обсуждал с лидерами парламентских партий различные социальные вопросы. После выступления лидера ЛДПР Леонида Слуцкого Путин высказался о новых повышениях тарифов ЖКХ, на которые пожаловался Зюганов.
4: Но мне жировку на 30 тысяч принесли.
3: И которые ждут россиян в ближайшее время. И вспомнил, как России не хватает Владимира Жириновского.
6: Проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения. Это тонкая такая работа, которой мы должны заниматься, и парламент, и правительство фактически в ежедневном режиме. Надеюсь, что так оно и будет.
3: Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия», попавший в парламент в последний момент, на встрече не присутствовал. Вместо него о важности выборов во время полномасштабной войны говорил зампредседателя партии Александр Бабаков. Отдельно Путин встретился с Эллой Памфиловой. Глава ЦИК поблагодарила его и ФСБ за безопасность во время голосования, а также высказалась о законности и принятии выборов.
13: Впервые начиная с 2003 года у нас на, скажем, уровне ЦИКа, то есть не было ни одного особого мнения от членов ЦИКа, представляющих те или иные партии, да, парламентские, включая КПРФ. Всегда были, а сейчас не было ни одного особого мнения. Это значит, еще подтверждение, тоже одно из подтверждений высочайшего уровня легитимности и признания выборов нашим народом и всеми партиями.
3: Мнение Памфиловой не разделяют независимые наблюдатели, которые ловили членов избирательной комиссии на вбросах. Они записывали сотни видео, как им мешали фиксировать нарушения и выгоняли с участков.
5: После этого я начала снимать на видео в кружок в Телеграме, что я обнаружила это. И председатель комиссии после этого начала со мной спорить, что вообще я не права, все так и должно быть.
3: Претензии были не только к членам избиркомов, но и к электронному голосованию. Электоральный эксперт Виктор Толстогузов обнаружил, что система признала действительными электронные бюллетени с мемом со львом из мультфильма «Мадагаскар», голосом за Ирину Хакамаду и фразой «Мой голос испорчен».
7: Выявленные нарушения уже который раз доказывают, что дистанционное электронное голосование в действительности проводится не избирательными комиссиями, а не установленными лицами. Голос онлайн-избирателя на пути от экрана его технического устройства до протокола об итогах дистанционного электронного голосования не защищен от подмены.
3: Согласно подсчетам независимых электоральных экспертов и журналистов «Новой газеты Европа», ядро распределения голосов за «Единую Россию» лежит в промежутке 34-35%. Итоговый же результат партии власти ЦИК оценила в 58%.
21: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
10: Приветствую вас.
21: Ну, помимо того, что мы уже проговорили, странная магия чисел случилась еще и с новыми думцами, которые участники войны против Украины. Сперва секретарь Генсовета «Единой России» объявил на пресс-конференции, что их будет в Госдуме 86. Затем новость удалили агентство по просьбе «Единой России». Число снизили почти вдвое, 49. Памфилова вчера доложила Путину 46 человек. Все-таки, как вы думаете, что здесь происходит? Будет ли меньше?
10: Ну, наверное, потому что, как известно, очень многие так называемые участники СВО отказываются от мандата. Например, такой, как Лапин, генерал, который шел от Татарстана и был представлен в той самой тройке, но якобы его кандидатуру не согласовали на позицию председателя комитета по обороне, поэтому в Татарстане ему дали должность вице-премьера правительства. Это первое обстоятельство. Второе, наверное, сейчас идет процесс просеивания, потому что известно, какие-то чиновники, так называемые там политики, они показываются в зоне проведения войны, значит, награждаются, и им присуждается титул или статус участника специальной военной операции. Но, видимо, не всех это устраивает в Кремле, потому что одного участия и позирования перед камерами мало. Ну и плюс ко всему, наверняка становится понятным, что многие из них просто не компетентны даже в этой абсолютно ручной, абсолютно покладистой, невнятной думе. Это видно на примере вот совещания у Путина глав парламентских партий, как они поддакивали Путину. И, по сути говоря, кроме вот дежурных заявлений того же Зюганова, сколько я себя помню, вот одни и те же словеса из его уст выскакивают. Но эти же люди, все те же люди на местах, ну, кто-то уходит по естественным причинам, а так вся труппа, как говорится, в сборе.
21: Ну, помимо того, что поддакивали, был там один вообще, который не поддакивал, и он даже довольно обширный список претензий выкатил, помимо того, что, разумеется, поддержал так называемую спецоперацию, я про лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Там и рост коммуналки, и проблемы с бензином, и намеки на фальсификации выборов, и вопросы к партиям-спойлерам. Давайте его послушаем и обсудим.
4: За меня в Дагестане голосовало до 70-80%. Я от Дербента до Буйнацка пешком все прошло. Я не понимаю, почему они там написали нам 2,4%. Не понимаю. В Ингушетии еще хуже, 2,9%. Я с ним разговаривал. Я знаю, сколько там. В Тыве 3,5 придумали. Но надо очень внимательно посмотреть, чтобы... Потому что не могут партии, которые проходят Думу, получать в республик, которые полностью разделяют нашу программу, вот, оперировать такими цифрами. Иногда вместо диалога начинают лепить липовую партийность. Но нет в мире партий пенсионеров, нет этих так называемых зеленых. А что касается там лживые коммунисты, я не знаю, кто это придумал.
21: лживые коммунисты, это про партию коммунисты России. Закончил Зюганов, правда, за упокой, так сказать. Мол, конечно, нужно сплотиться вокруг верховного главнокомандующего перед лицом внешней угрозы. Руслан, как вы думаете, что происходит с Зюгановым? Вот вроде бы после драки кулаками не машут. Наверняка такие заветы были в ленинградской подворотне.
10: Ну, как раз таки в отношении Зюганова можно использовать именно это определение. Он всегда после драки машет кулаками. Это началось, в общем-то, с 96-го года, когда он уступил Ельцину, и вот на протяжении уже 30 лет он всегда жалуется, он всегда сетует на то, что обокрали, обесчестили. Но всякий раз они идут на поклон к власти, всякий раз получается, что коммунисты так или иначе поддерживают курс правительства. Да, есть определенные нюансы, где-то по определенным критериям они не соглашаются, да, они активно эксплуатируют социальную риторику, активно апеллируют к советскому прошлому. Это все понятно, но вот по этим выборам стало очевидно, что и коммунистов срезали. Наверняка их, как говорят специалисты, их рейтинг действительно был выше, но наполовину практически по отношению к прошлому созыву депутатский корпус у них уменьшился. Это сильно, конечно, расстроило Геннадия Андреевича. Ну, что вот он очередной раз пожаловался Путину, который и есть главный организатор всей этой вакханалии, всех этих манипуляций и прочих преступлений во время голосования, и не только, кстати говоря. Но тем очевиднее становится то, что все эти выборы и политические процессы, ну, так называемые там, процедуры всевозможные, они превращаются в фарс. Люди перестают верить, люди перестают доверять политикам, даже тем, которым еще вчера они верили, я говорю про оппозиционную политическую публику. И это в конечном итоге приведет просто к тотальной делегитимации всей вертикали власти, от президента до каких-то низовых там органов муниципалитетов, опять-таки органов парламентских, да, ЗАГСов так называемых. И так вертикаль постепенно исчезнет, на мой взгляд. Это было очевидно на этих выборах, действительно, когда ну, люди просто перестали приходить к урнам, потому что есть понимание, что ничего не изменится. Есть определенные данные, которые уже были спущены для того, чтобы их официально объявить. А люди, ну, это же известно было изначально, что как только выборы пройдут, также тут же повысят тарифы на коммуналку, тут же повысят тарифы на какие-то иные услуги. Все к этому были готовы. И как после этого верить, что эти же люди, которые готовы были к этому исходу, пойдут голосовать за партию власти или за иные партии спойлеры?
21: Там еще и за неделю до выборов обещали не поднимать налоги, но они уже как бы уже внесено это в правительство, в проект бюджета. Руслан, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. А к нам присоединяется политик Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
21: Вот с вами как раз-таки вот эти вот отклонения от реальности, так сказать, хочу обсудить. Получается такая диспозиция. Электоральный рейтинг России 1, примерно треть. На выборах почти 60. Тут даже Зюганов намекает на фальсификации. Путин уверен, что очереди против него на самом деле были в его поддержку. И вот как-то все дальше далека от реальности картина мира, которую описывали в Кремле. Но что это вообще значит для власти и что из этого может вытечь дальше, как вы думаете?
1: Но у них другого выхода нет, потому что с каждым разом приходится все больше фальсифицировать, чтобы вот эту поддержку какую-то обозначить, тем более, что их запросы растут по процентам за Единую Россию. Так что, ну, другого выхода просто нет. И я, кстати, по поводу рейтинга Единой России обратил внимание вот на подсчеты жителей района Богородская в Москве, и они посчитали, там, где были наблюдатели, там рейтинг Единой России меньше 20%. Это вот реальный рейтинг на избирательных участках. А там, где не было реальных наблюдателей, там, ну, соответственно, от 40 до 50% рейтинг Единой России. Там у ЛДПР высокий рейтинг, а КПРФ и Новые люди, наоборот, там в районе 3% болтаются.
21: Простите, под рейтингом вы имеете в виду экзит-полы или результаты этих выборов? Вот то, что наблюдали присутствующие?
1: Результаты. Да, и там «Единая Россия» проигрывает не только КПРФ, но и новым людям. И это тоже на самом деле не совсем объективный подсчет, потому что мы как будто бы считаем нормальным, что вот бюджетников нагнали, да, они за «Единую Россию» проголосовали. Но это же тоже нарушение. Это тоже способ фальсификации такой, угроз. То есть на самом деле, чтобы посчитать реальный рейтинг «Единой России», нужно отнимать еще вот этих бюджетников. Это примерно половина, наверное, из этих 20%. То есть их реальный рейтинг болтается в районе 10%. Поэтому, конечно, чем меньше у тебя реального рейтинга, тем больше ты должен какого-то вот этого пафоса нагнать, чтобы ну, важности придать и какой-то легитимности, законности, что ли, видимости вот этого всего, да? И чем меньше этого дальше будет, тем, соответственно, вот больше пафоса.
21: Как вы думаете, почему результаты выборов до сих пор не опубликованы в полном объеме на сайте Центра избиркома и будут ли вообще? Если там наблюдатели и электоральные эксперты, они подозревают, что как раз-таки из-за того, что не сходятся числа.
1: Да, из-за того, что не сходятся числа, потому что фальсифицировать так, чтобы все совпало, это очень тяжело, это тысячи людей в этом задействованы, и эти люди периодически ошибаются, это гладко ничего не проходит, мы видим, как, соответственно, все равно на вбросах ловили, да, даже в этой ситуации, когда был массовый, вообще невиданный недопуск наблюдателей. Кстати, очень важный момент, я вот сегодня

0: благодаря им только мы вот видим эти злоупотребления.
1: Это действительно, да, и как бы тут в зависимости от того, как на разных участках распоряжались этим правом, получается, данным Памфиловой, да, там действительно по-разному складывалась ситуация у самих наблюдателей. Ну и вот хочется еще сегодня поговорить о тем, кто вообще остался в России и фиксирует реальную реальность, скажем так, и они по-прежнему под ударом. Вот на днях арестован политолог Александр Кынев, он в прошлом частый гость на Радио Свобода. Причем арестован по довольно экзотической для политолога статье в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Стало известно, что при задержании его сильно избили. Мой коллега Артем Филатов расскажет подробнее.
2: Политолога Александра Кынева, специалиста по российской региональной политике, жестоко избили при задержании. Об этом сообщает проект «Слово защите». У Кынева два перелома берцовой кости, как утверждается, полученных в результате пыток. Вот что рассказал его адвокат Михаил Бирюков.
3: Александр Кынев в настоящее время находится в медсанчасти СИЗО-1. Материалы в отношении неустановленных лиц, причинивших ему телесные повреждения при задержании, выделены в отдельное производство, чтобы не помешать проведению оперативной проверочных мероприятий. По просьбе самого Александра эта информация до определенного времени не являлась публичной.
2: Об аресте Александра Кынева в Москве стало известно 25 сентября. Политологу предъявили обвинение в производстве, сбыте или пересылке наркотиков в крупном размере. По этой статье ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Александр Кынев обвинение отрицает и вину не признает. Его защита намерена обжаловать арест. Кынев активно комментировал подготовку к думским выборам в России и их первые итоги. За несколько дней до задержания политолог говорил о махинациях власти на выборах.
4: Будто в конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знаете свое место, сволочи». Вот. И вот и в результате все полетело в корзину. В итоге все прогнозы по явке, по группам, они все поползли. И сейчас все партии находятся в тяжелейшем положении. Во-первых, их всех опустили ниже ожиданий.
5: Абсолютно.
4: Во-вторых, вся эта очередность мест внутри, между группами, вся полетела к чертовой матери, потому что и мест стало меньше. И вот эти вот махинации по явке оказались очень неровными.
2: Александр Кынев оценивал реальную явку на прошедших выборах в 40%, а результат «Единой России» не более чем в 35%, заявляя о масштабных фальсификациях. При этом он поддерживал системную партию «Новые люди», напоминает политолог Татьяна Становая. По ее мнению, дело против Кынева инициировало ФСБ.
6: ФСБ берет человека, который работал с новыми людьми и не скрывал поддержки партии на выборах. Это был свой человек для партии, созданный и поддерживаемый кураторами внутренней политики, пусть и с массой оговорок. Я не удивлюсь, если люди Кириенко и сам Кириенко не знали о готовящемся аресте. Это, безусловно, удар по ним. ФСБ строит дело в том числе, чтобы показать, что кураторы допускают к системной политической силе предателей.
2: Александра Кынева в феврале этого года Минюст объявил иностранным агентом. Но, несмотря на это, он не собирался уезжать из России. Он критически высказывался о действующей власти, порой не называя конкретных имен.
7: Те люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться этой власти еще очень-очень долго. Ну, при нашей жизни, наверное, точно.
2: Также Кынев критиковал представителей российской эмиграции, считая их оторванными от реальной российской повестки. Политолог подчеркивал, что может испытывать страх, но при этом видит смысл своей работы только внутри страны. Александр Кынев с конца 90-х годов исследует, как устроена власть в регионах России и как там проходят выборы. В частности, Кынев руководил аналитическим отделом ассоциации «Голос» и преподавал в Высшей школе экономики.
1: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, у меня такой двойной вопрос, хотя на самом деле одно перетекает в другое. Вот, то есть Кынев работал с партией, представленной в федеральном собрании, да еще и по некоторым мнениям специально сформированной при администрации президента, но отныне это вообще не гарантия безопасности. Это такой один оттенок. Второй оттенок мелькало в некоторых телеграм-каналах, что арест Кынева стал неприятным сигналом команде Кириенко, собственно, администрации президента. И насколько этот фактор нам стоит учитывать?
8: Конечно, стоит учитывать. Я думаю, что политическая система в России будет упрощаться. Она будет идти по пути все большей такой жесткости. Вся власть будет и политических внутренних процессов, которые до этого принадлежала там аппарату президента, будет перетекать к спецслужбам. Соответственно, такие, как Кынев, конечно, будут выглядеть не белыми воронами как минимум, а как максимум просто врагами народа. Я переформулировал даже ту статью, которую ему инкриминируют, как

0: посягательство на правду. То, что он сказал фактически, что эти выборы сфальсифицированы и имеют ну, такую очень вязкую легитимность, говорит о том, что он бросил вызов этой системе. А для Путина и для всей этой вертикали это очень важно. Продемонстрировать, что нет, несмотря на все проблемы, которые существуют в стране, народ и армия едины, нас народ поддерживает, причем поддерживает очень бурно и громогласно. Ну, а Кынев сказал, что это не так. Конечно, это кого-то очень сильно задело. И, собственно говоря, это стало приговором. И в том числе для команды Кириенко, наверное, которая хочет, не хочет, но будет мириться с тем, что власть из их рук будет утекать, потому что сделать они ничего не могут, так как идет война, и, соответственно, вся власть не советом, а вся власть людям в погонах. И посему, к сожалению, я думаю, что таких случаев будет все больше и больше. То есть находиться в условной системной политике, но при этом пытаться критиковать власть, сейчас будет практически невозможно. И все оппозиционные партии, которые пока что существуют, или условно оппозиционные, они тоже будут мириться с этим фактом.
1: Руслан, спасибо. И к Евгению Ступину хочу обратиться. У нас совсем немного времени остается до конца эфира, но хочется узнать ваши мысли по поводу этого преследования.
2: Ну, я думаю, что да, само преследование началось в связи с критикой Александра вот этой процедуры, имитирующей выборы, но все-таки думаю, что избиение было эксцессом. Вряд ли это планировалось, вероятно, но Александр такой человек своенравный, да, возможно, он возражал или что-то говорил, когда к нему пришли с задержанием, с обыском, и вот это вызвало неадекватную реакцию со стороны тех, кто вот осуществлял эти оперативные мероприятия. Ну и надо полагать, что Александра как раз примерно полгода назад признали иноагентом. Я напомню, что, например, Бориса Кагарлицкого задержали тоже примерно спустя полгода после признания иноагентом. То есть власть дает такой некоторый срок для того, чтобы либо уехать, либо замолчать. Если не слышишь, то вот дальше такая репрессивная мера следует.
1: А как вы думаете, с чем это связано? Вот связано ли это вообще с тем, что в плане зачистки поля, то есть, не знаю, политики кончились, пришли за политологами, это такая теперь конструкция? Почему именно политолог? Несмотря даже на его мнение, но тем не менее, в первую очередь, он эксперт, он не участник, он не политический актор.
2: Не политический актор, но он позволял себе ставить под сомнение легитимность действующей власти, получается, вот исследованием электоральных процедур. И зачем такой политолог нужен? Сейчас все политологи, которые как-то критикуют власть, они за пределами России находятся. Вот Александр, наверное, единственным оставался. Ну, как такое терпеть? Естественно, все это будет зажиматься больше. Мы видим по самому электоральному процессу все больше нарушений там, и он все больше выявляет. Ну, с этой точки зрения, как бы, к сожалению, арест выглядит логичным.
1: Евгений, спасибо. Политолог Евгений Ступин, политик Евгений Ступин и политолог Руслан Найсин были сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая вот об этой новой реальности после парламентских выборов в России, первых со времен начала полномасштабной войны против Украины. О новых событиях расскажем вам завтра. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
8: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это была... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
9: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
8: Вторые.
9: Вторые. А первые – это не любовь?
8: Да.
9: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
8: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события, но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня, и не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова, и это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
9: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
10: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
9: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
8: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно. Месседж очень понятен.
9: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
8: Нет, не думала и даже думать не буду.
9: А почему не хотите?
8: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
10: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
9: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел. Я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
8: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько показательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать, и я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
11: Может, вечером сходим куда-нибудь?
12: Сегодня?
11: Например?
12: С чего вдруг?
11: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
12: Кого собираешься звать?
11: Да как всегда, Костю сына, Денис с Лизой.
8: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
9: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
8: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
9: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
8: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
9: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
8: В том числе, конечно.
9: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
8: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто это посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И ну, это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
9: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
8: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
9: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
8: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
7: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
9: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
8: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
9: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
8: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально.
9: А он говорил с вами об общем замысле? То есть Я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего, было что-то такое?
8: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю. Я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
9: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
8: Да, немного.
9: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
8: Слушайте, ну, на самом деле здесь правда, как бы, война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я... абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась, как бы, наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что можно дать от меня. И все.
9: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи. То есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
8: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... Не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень... понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы, оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит и скажет, что это за бред вообще, чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
9: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
8: Да.
9: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
8: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
9: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
8: Да, это не будем об этом говорить.
9: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
8: Я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот, у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в комиш-опере «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе. Завтра играю тоже в Дюссельдорфе. В Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
9: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
8: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
9: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты, и в России.
8: Супер.
9: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
8: Спасибо большое.
7: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
13: Студия подкастов «Радио Свобода».
14: Говорит «Радио Свобода».
15: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
14: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
15: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
16: Каким вам представляется будущее России?
17: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
18: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
19: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Европейский час. Поверх барьеров. Конкурсы современной музыки», рассказывает Александр Бараховский.
21: В минувшие выходные во Франции состоялось вручение главных музыкальных премий этой страны – French Music Awards. Сама церемония и праздничный концерт прошли в Каннах. Основные награды в этот вечер получили Maroon 5. Этой группе достались две премии French Music как лучшей новой международной группе и за лучшую международную песню. Коллектив Black Eyed Peas удостоились приза за лучший международный альбом. Поп-группа Blue была названа лучшей международной группой. Ну, а престижную премию French Music Awards за особые достижения в музыке получили ирландцы U2. По этому поводу лидер коллектива Бона выступил с благодарственной речью на французском языке.

сегодня в выпуске. Итальянская премьера Грицианы Кавур. Во Франции вспоминают Эрика Сати. Портрет русского европейца Тургенев. Лабиринты ислама.

0: Начнем с памятной даты, отмечаемой всей Европой. 60 лет назад освобожден Освенцим. Из Берлина Юрий Векслер.
1: Германия испытала первый настоящий шок Освенцима только спустя почти 20 лет после окончания войны, когда с декабря 1963 по август 1965 года во Франкфурте проходил судебный процесс над администрацией этого лагеря. Но то, что тогда, 40 лет назад, было шоком для взрослых и молодых немцев, сегодня трудно почувствовать далеким от политики людям моложе 35 лет. Поэтому очень своевременной представляется проходившая недавно во Франкфурте и Берлине выставка, которая рассказывает об этом уникальном судебном процессе, уникальном уже хотя бы тем, что в отличие от Нюрнбергского процесса, его вела юстиция послевоенного немецкого государства. Процесс стал, вне сомнения, поворотным пунктом в послевоенной истории немецкого общества. До этого оно хранило молчание по поводу преступлений национал-социалистического прошлого. И вот на скамье подсудимых оказалось 22 эсэсовца. Все они, за исключением одного осужденного ранее за другое преступление, находились до начала процесса на свободе и вели тихую, незаметную жизнь обычных граждан. Добропорядочные, на первый взгляд, главы семейств, в возрасте от 42 до 68 лет, они в одночасье оказались вынужденными отвечать суду на предъявленные обвинения в организации и осуществлении массовых убийств людей. 211 переживших Освенцим, бывших узников лагеря, граждане 18 стран, свидетельствовали на процессе.

0: Тогдашний генеральный прокурор Гессена Фриц Бауэр призывал немцев в те дни вести собственный процесс над собой. И суд над администрацией Освенцима сыграл роль первотолчка в процессе покаяния немецкого общества. Осознание происшедшего породило поначалу чувство коллективной вины, которое со временем трансформировалось в чувство коллективной ответственности. Процесс нашел свое отражение в литературе, философии, публицистике и театре. Написанная Петером Вайсом по свежим следам процесса документальная драма «Дознание» была 19 октября 1964 года в один день сыграна в 15 немецких театрах. Была она поставлена и Петром Фоменко в театре на Таганке, но быстро снята с репертуара. Существует 400 часов звукозаписи, документировавшие этот процесс, который состоялся благодаря нескольким счастливым, если уместно здесь это слово, случайностям, но в первую очередь благодаря усилиям одиночек, переживших Освенцим активистов и таких, как уже упомянутый прокурор Гессена Фриц Бауэр. Но процесс этот мог и не состояться. Дело в том, что в конце 50-х годов в Германии уже было прекращено судебное преследование за преступления времен национал-социализма. Один из важнейших преступников Освенцима, доктор Менгеле, например, не только сумел избежать суда и наказания, но, живя в Латинской Америке, был под такой высокой опекой, что, получив в одном из немецких посольств паспорт гражданина ФРГ на собственное имя, несколько раз приезжал в Германию и не был при этом арестован. И все же процесс состоялся. Выставка, посвященная процессу, особо выделила все стереотипы лжи обвиняемых, главный мотив которых состоял в том, что они выполняли приказы. Но все попытки самообмана и обмана суда разбивались тогда о страшные в своих подробностях показания свидетелей. Никогда до этого миру не была еще предъявлена столь полная картина тотального преследования евреев нацистами. Процесс породил множество вопросов. Где граница между преступником и помощником, когда речь идет о массовом механизированном истреблении людей? При каких условиях человек становится способным на массовые убийства? Достаточно ли быть ни в чем невиновным при диктатуре, чтобы чувствовать себя невиновным? В последние дни в германской печати очень активно обсуждался вопрос, должны ли чувствовать себя виновными американцы, бывшие представители американского правительства времен Второй мировой войны, которые могли в конце 1943 года отдать приказ разбомбить подъездные пути к Освенциму. И тогда большая часть из 400 тысяч венгерских евреев смогла бы спастись. Один из немногих оставшихся после войны в живых венгерских евреев, Имре Кертес, стал писателем и в 2002 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. Многие годы до того он был абсолютно неизвестен как писатель не только в мире, но и в самой Венгрии и зарабатывал себе на жизнь литературными переводами с немецкого, с языка тех, кто был намерен лишить его жизни. Это не мешало ему переводить Фридриха Ницше, Зигмунда Фрейда, Элиаса Канетти, Йозефа Рота, Артура Шницлера и других. Переживший Освенцим и Бухенвальд и живущий ныне в Берлине венгерский писатель много думает о порожденных феноменом Освенцима вопросах, пишет об этом и рассуждает вслух. По мнению Кертеса, после Освенцима, который известен в Германии под другим названием «Аушвиц», многие понятия нуждаются в пересмотре, говорит Имре Кертес. Меня часто обвиняют в пессимизме. Я не пессимист, абсолютно нет. Я не понимаю вообще, что это слово означает. Есть шутка на эту тему, говорящая о том, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. Так говорят. Независимо от того, является ли человек оптимистом или пессимистом, он должен умереть. И то, как человек думает об этом, может одного сделать мужественным. Человек становится серьезным, и его называют пессимистом. Другой избегает размышлений на эту тему из страха, становится трусом, и его называют оптимистом. Я полагаю, что мой диалог со смертью полон юмора. Он полон юмора и ужаса, конечно. Потому что сама жизнь одновременно комична и трагична. И сам ее ужас подчас комичен. Говоря о писателях, которые во время войны и после нее покончили жизнь самоубийством, о Стефане Цвейге, Пауле Целане, Примо Леви, Вальтере Беньямине, Кертес подробнее остановился на фигуре Жана Амери.
1: Жан Амери
0: Жанна Мири, по моему убеждению, самая экстремальная фигура Холокоста. Я назвал его «святым Холокоста». И в главной фигуре моего романа «Ликвидация» есть нечто от Жана Амири, который на самом деле звался Ханс Майер. Он часто употреблял одно понятие – доверие к миру. И он написал, что потерял доверие к миру в гестаповской тюрьме, где его пытали. С этого момента он никогда больше не чувствовал себя вместе с другими людьми, а только против них. Потерять доверие к миру в немецком концлагере – это происходило очень быстро. Если человек выжил в концлагере, он нес в себе этот опыт, этот приговор миру, человеку оказывалось не по силам преодолеть испытанное им унижение. Но ребенок, каким я был тогда, чувствует иначе. Мне было 14 с половиной лет, и я полностью сохранял мое чувство доверия к миру при всех своих лагерных переживаниях. Я просто сохранял доверие к миру взрослых. Я представлял себе, что это было делом взрослых помочь мне вернуться домой, помочь выжить. Это абсолютно естественный ход рассуждений ребенка, подростка, который теряет доверие к миру не так стремительно, как взрослый. Может быть, поэтому я и выжил и вернулся домой. Вернулся и попал в другую диктатуру, сталинскую. Но чувствовал себя уже привычно. В этом было мое спасение. Я об этом написал. То, что я пережил в Освенциме, в Бухенвальде, в немецких концлагерях, было, если можно так сказать, подтверждено сталинской диктатурой. В сталинской Венгрии я осознал то, что пережил в Освенциме. Коммунистическая диктатура, которая, конечно, отличалась от нацистской, была, тем не менее, диктатурой. Сталинская диктатура освежила во мне все ощущения, которые остались в моей памяти после Освенцима. При коммунистической диктатуре я понял некоторые ее закономерности и уже как взрослый видел, как обращаются с людьми, как политика может манипулировать людьми и как человек может при этом впасть в самообман и в самооклеветание. И в заключение, рассуждение Имре Кертеса о гуманизме. Не знаю, но у меня всегда была проблема со словом «гуманизм». Если я гуманист, как многие обо мне говорят, то мой гуманизм возник, если возник, после того, как я свел счеты со старым гуманизмом. Гуманизм вел в никуда. Перед войной и во время войны. И если говорить о гуманизме, то говорящий обязан ясно сформулировать, имеет ли он в виду гуманизм до Освенцима или после него. Есть разница.

0: волнах радио «Свобода» «Европейский час поверх барьеров». Портрет русского европейца. Сегодня Иван Тургенев. Микрофон Борису Парамонову.
1: О Тургеневе, как европейце, даже неудобно специально говорить. Он и сам о себе в этом смысле наговорил более чем достаточно. Понятно, что мы имеем в виду Ивана Сергеевича, а не Александра или Николая. И годы жизни его помнится из школьных учебников 1818-1883, как у Маркса. Этим сопоставлением мы не намекаем на какое-либо дальнейшее сходство. Тургенев кем уже не был, так это революционером, даже высмеял революционаризм в Рудине. Помнится, в школе я несколько недоумевал, а почему это Рудин, неудачник, лишний человек, если он героически погиб на баррикадах революции? Нас же учили, что лучшего применения жизни и быть не может. Но сам Тургенев такому, понятно, не учил. И не революционер он был, а, как нам объяснили в той же школе, типичный либерал-постепеновец, как и положено быть западнику. Европеизм или западничество Тургенева были, пожалуй, даже и чрезмерны. Во всяком случае, так показалось Достоевскому, возмущенному антирусскими страницами тургеневского романа «Дым», после чего он сам написал карикатуру на Тургенева в «Бесах». В «Дыме» о России говорится очень резко, но интересно, что фамилия человека, произносящего эти филиппики, Потугин. Ироническая фамилия. Ирония, как и полагается, многосмысленная. С одной стороны, не быть России и Европой, напрасно тужитесь, западники. А с другой, стоит ли игра свеч? Нельзя не заметить, что образ русского европейца в сочинениях Тургенева часто склоняется к легкому гротеску. Вспомним, к примеру, Павла Петровича Кирсанова. Тургенев, неоднократно заверяя собеседников в частных разговорах и письмах, что он ни с какой стороны не интересуется политикой, оказался втянут в незатухающие политические споры. Самим творчеством своим, в чем, несомненно, была не только его беда, но как бы и вина, он давал основания для политической проекции своих сочинений. Сначала у современников Тургенева это считалось его заслугой. Позднее, в эпоху более культурную, в этом стали усматривать недостаток. Приведем слова веховца Михаила Гершензона.
2: По существу, чужды всяким гражданским мотивам, чистый художник, он на всю жизнь усвоил себе сознание обязанности вкладывать в свои произведения общеполезную мысль. В действительности он всю жизнь будет любить одно – женщину. Рассвет женской души навсегда останется главным предметом его интереса. Но со временем идея получит большую власть над ним. В угоду ей он каждый раз будет делать вид, что картина женской любви нужна ему только как материал для некоторой идейной демонстрации. И потому он будет рисовать эту картину с видом объективности, которой фактически в ней вовсе нет.
1: Примерно в то же время начали пересматривать место и значение Тургенева в русской литературе в сторону их преуменьшения. Айхенвальд писал.
2: Тургенев не глубок, и во многих отношениях его творчество – общее место. Тургенева легко читать, с ним легко жить, он никогда не испугает, не ужаснет, какие бы страшные истории он вам не поведал. Он не хочет волноваться сам и озабочен тем, чтобы не беспокоились и его читатели».
1: Я не согласен с обеими оценками, и взятую нами тему «Тургенев как европеец» постараюсь решить на примере его художественного творчества, увидев его поистине европейское достоинство в тех чертах творчества, каковые в приведенных словах объявленные недостатками. У Тургенева главное не девушки его и даже не светские львицы, наряду с чистыми девушками инвариант его творчества, а мужская несостоятельность перед женщиной или даже девушкой. У Тургенева, строго говоря, есть только один счастливый любовник – Инзаров. Да и тот помирает, едва добравшись до Венеции. К тому же он не русский, а болгарин. Русские люди у Тургенева слабые, и герои его, пресловутые лишние люди, лишние не потому, что они царское правительство скинуть не способны, а потому, что они не способны на другое, на элементарную мужественность. Тургеневский герой – импотент, и слово это можно понимать в каком угодно смысле. Об этом в свое время не без остроумия написал вообще-то малоодаренный автор Чернышевский в статье «Русский человек на рандеву» о тургеневской повести «Ася». Чернышевский сделал эту мужскую несостоятельность тургеневского героя метафорой бессильного политического либерализма. Но я бы сказал, что политический смысл здесь менее всего уместен. Тургеневским героям противостояли не женщины, не девушки пресловутые, а одна женщина. Одна, если угодно, баба – Россия. Его персонажи не могут полюбить женщину, потому что они ее боятся. Ахенвальд не прав, говоря, что Тургенев не может испугать, что у него не страшно, а комфортно. Он еще сказал, что Тургенев не глубок. Это Ахенвальд не глубок, если он не увидел тайного тургеневского страха. Но вот тут и проявляется тургеневский европеизм, а лучше сказать, высокая его культурность. Тургенев в своих легких повестях набрасывает покров на бездну. Культура и есть такой покров. И не надо торопиться его срывать, дабы обнажить бездны бытия, углубить понимание он их. Никому это ничего не даст. Бытийная трагедия неизбывна. По-настоящему культурный писатель и не будет таких тем касаться. Конечно, ценой того, что откажется от гениальности. Но будто гениальность, чья бы то ни было, что-то решает в положительном смысле. России стало легче от того, что Достоевский

0: Гений, да здравствует культура. Можно, конечно, все это и по-другому понять. Иногда и невозможно иначе, особенно если дело доходит до России. И у самого Тургенева случались такие то ли срывы, то ли озарения. Современник сохранил и записал устный рассказ Тургенева об одном его обеде в лондонском суперджентльменском клубе.
1: Это роскошная зала, мрачная, несмотря на большое освещение. Эти люди, точно деревянные тени, снующие вокруг нас. Весь этот обиход начинал выводить меня из терпения. Мною вдруг обуяло какое-то исступление, что из мочи я ударил об стол кулаком и принялся как сумасшедший кричать: «Редька, тыква, кобыла, репа, баба, каша, каша!»
0: Надо полагать, что английские джентльмены и бровью не повели в ответ на это воспоминание русского джентльмена о родине. Вот это и есть культура, это и есть Европа. Тут главное не то, как ты себя ведешь, а куда ты принят.
2: Русского европейца Ивана Тургенева представил Борис Парамонов. Европейские конкурсы современной музыки, рассказывает Александр Бураховский.
3: В минувшие выходные во Франции состоялось вручение главных музыкальных премий этой страны – French Music Awards. Сама церемония и праздничный концерт прошли в Каннах. Основные награды в этот вечер получили Maroon 5. Этой группе достались две премии French Music как лучшей новой международной группе и за лучшую международную песню. Коллектив Black Eyed Peas удостоились приза за лучший международный альбом. Поп-группа Blue была названа лучшей международной группой. Ну, а престижную премию French Music Awards за особые достижения в музыке получили ирландцы U2. По этому поводу лидер коллектива Bono выступил с благодарственной речью на французском языке.

0: ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
0: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
3: Действительно ли Коран призывает к войне с неверными вплоть до окончательной победы ислама?
4: В нашей программе принимают участие доктор философских наук, президент Института религии и политики Александр Агнатенко и доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, переводчик Корана на русский язык Тауфик Ибрагим. Во второй передаче цикла мы продолжаем говорить о Коране. Я хотел бы вспомнить в связи с этим один из эпизодов моей журналистской практики. Прошлым летом мне довелось побывать в Чеченских горах. Я был в отряде маджахедов, и у каждого из маджахедов в кармане была небольшая книжечка «Законодательство по джихаду». Там излагались нормы и правила ведения войны. И одна из основных, с которой, собственно, и открывалась эта книга, была цитата из суры «Корова», аяты 186 по 189. Я хотел бы процитировать. «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не приступайте. Поистине Аллах не любит приступающих. И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас. Ведь соблазн хуже, чем убиение. И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не станут сражаться так с вами. Если же они будут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверных. Если же они удержатся, то ведь Аллах прощающий, милосердный. И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а вся религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет вражды, кроме как к неправедным». Я хотел бы поговорить о предписаниях к борьбе или даже к вражде и об ограничениях на нее в Коране. Вопрос мой таков. Выработаны ли исламской культурой критерии, которые определяют, какое именно значение этих аятов является предпочтительным? Ограничительное, то есть предписывающее пределы вражды, или наоборот, распространяющее вражду до пределов, когда вся религия будет принадлежать Аллаху? Мой вопрос к обоим участникам программы. Александр Александрович Игнатенко, начнем с вас.
5: Действительно, этот отрывок из второй суры Корана, он очень популярен у тех людей, которые считают себя муджахедами, то есть ведущими вооруженный джихад на пути Аллаха. И, пожалуй, именно этот отрывок является свидетелем того, насколько сложен, насколько неоднозначен коранический текст.
2: Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 29 января 2005 года. В Италии вручены литературные премии, имеющие в этом году отношение к русской литературе, рассказывает Михаил Талалай.
6: В эту субботу, 22 января, в городе Турине, в торжественной обстановке, была вручена важнейшая в Италии и престижная во всем мире литературная премия Гринцани Кавур, уже 24-я по счету. Гринцани Кавур – это замок в окрестностях Турина, где проходит часть церемонии, а также бывшая вотчина графов Кавур, один из которых в качестве министра короля-объединителя Виктора Эммануила II занимался образованием Единой Италии и стал первым министром внутренних дел новой европейской державы. Те, кто бывал в Италии, конечно, обратили внимание, что в каждом городе здесь есть непременная улица Кавур. В 2001 году ЮНЕСКО объявил премию Гринцани Кавур образцовым институтом международной культуры, потому что она литературно объединила Италию и Венгрию, Уругвай, Монтевидео, Францию и даже Россию. Недавно учреждена дочерняя премия «Гринцани Кавур Москва». В этом году в Италии номинация премии превратилась в истинный триумф советской и русской литературы. В ее международной секции премирован Евгений Евтушенко, а в секции переводов призером стала Сирена Виталия, переводчица русской классической литературы и сама хорошая писательница. Евгению Александровичу Евтушенко премию вручили, цитирую текст, «за актуальность поэзии и за способность передавать великие темы через литературу, в первую очередь молодым поколениям». Как бы в тон формулировки об актуальности поэзии Евтушенко, ведущая газета «Ла Република» поместила цикл его новых стихов, вдохновленных, как было написано, ужасным цунами в Азии. Это вызвало критическую реплику другого гиганта прессы «Ла Стампа», указавшего, что неэтично, мол, вдохновляться трагедиями. Более всего журналиста из «Ла Стампа» уязвил пассаж поэта, где он в качестве возможной причины цунами указал нападение последних идеалов коммунизма-социализма, нападение, в частности, авторитета нашего старого героя Фиделя Кастро. Действительно странный образ. Я перечитал стихотворение, к сожалению, только в итальянской версии. И, как бывает, цитата, вырванная из контекста, может показаться странной. А в целом Евгений Александрович тут размышляет о нашей всеобщей ответственности за всеобщие катастрофы, включая природные, и образно увязывает их с политической картиной современного мира в его видении. Как всегда при получении премии такого масштаба, лауреаты выходят на первый план. И мы в Италии ознакомились с целой серией интервью с поэтом, выходцем, как тут сообщили, из украинской семьи, эмигрировавшей в Сибирь. Евгений Александрович рассказал о многом, и в первую очередь о своем свободолюбии и о критике режима. «Почему же вас не преследовали?» – удивляются местные журналисты. Поэт выдвинул две убедительные причины. Во-первых, его любил народ и как бы стоял на защите. Во-вторых, его любил и сам режим. Оказывается, и Хрущев, и Брежнев плакали, когда слушали его стихи. Одно интервью так и озаглавлено: «Я заставлял плакать Брежнева». От себя добавил бы и третий момент. Поэмы «Братская ГЭС», «Казанский университет» о юности Ленина и другие произведения, о которых теперь не модно вспоминать. Лауреат-переводчик Сирена Виталин начала переводить с чешского. «Прага не боится» — ее первая книга 1969 года, сборник свидетельств, выпущенный тогда под псевдонимом. С той поры она, перейдя в русистику, опубликовала около 30 переводов. Сейчас Сирена Витали трудится над полным собранием Осипа Мандельштама, ее любимого поэта. На вручении премии Сирена сказала, что молит Бога дать ей лишних 10 лет жизни, дабы заново перевести на итальянский всего Достоевского. В целом Сирена Витали известна более как писательница. Ее роман в эпизодах «Каза де Гьяччо», «Ледяной дом» о ярких российских сюжетах 18 века имел даже коммерческий успех. Но имя в литературе она сделала прежде всего романом-исследованием «Пуговица Пушкина», где пересмотрела личность Дантеса и обстоятельства самой знаменитой в мире дуэли. Эта книга вызвала большие волнения в отечественной пушкинистике. Здесь не место говорить, кем был Дантес, злодеем или нет, это большая и деликатная тема. Укажу лишь на два обстоятельства. Сирена Витали писала свою книгу на основе уникальных документов, переписки Дантеса, которую ей доверили его потомки. И второе. Своего черного миланского кота лауреатка нынешней премии назвала Дантесом.
2: О литературной премии «Гринцан и Кавур» рассказывал Михаил Талалай. Французы вспоминают композитора Эрика Сати. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
7: В Триесте, городе Джойса, Фрейда и Рильки, театр Миелла ежегодно отмечает день рождения композитора и пианиста, эксцентрика и новатора, родившегося вдали от зеленых волн Адриатики, в небольшом и уютном нормандском портовом городе Анфлёри. Композитора и пианиста зовут Альфред Эрик Лесли Сати, и французом он был лишь наполовину. Мать Сати, которую он потерял в 7-летнем возрасте, была шотландских кровей, и, как считал сам Сати, юмор и страсть к розыгрышам, непомерную фантазию, он унаследовал именно от нее. Хотя его отец имел непосредственное отношение к музыке. Он был издателем музыкальных произведений, а вторым браком женился на пианистке Эжени Барнетш. В родном Амфлёре Эрик изучал искусство игры на органе. Учитель его был в свое время учеником великого Луи Найдермейера. С 11 до 14 лет, с 1879 по 1882 год, Эрик Сати учится в Парижской консерватории по классу органа и фортепиано, но с третьего курса молодого человека отчислили за буквально некомпетентность и прогулы. В этом году во Франции отмечают 80-летие со дня кончины Эрика Сати. Прогульщик Сати, исключенный из консерватории, отнюдь не падает духом. Он играет на фортепиано веселых и шумных кабаре Монмартра, тех самых, что с афиш Тулуза-Лотрека. Особенно в знаменитом «Шануар» – «Черном коте». Жан Кокто писал, что Эрик Сати не проявлял особого интереса ни к живописи, ни к поэзии, хотя конец XIX века в Париже был золотой эпохой и живописи, и поэзии. Молодой Сати предпочитал жизнь en direct, напрямую, но с одной небольшой для богемы странностью. А Сати, несомненно, был ярким представителем богемы тех лет. Он был полон мистицизма. И в 1892 году стал членом общества «Розы Креста» розенкрейцеров. Хотя, если вспомнить, что это была за эпоха, Блаватская, Вивекананда, Ницше, Штайнер, спиритизм, теософия, оккультизм, йога, месмеризм, буддизм, то удивляться не придется. Но Сати по своему характеру не мог просто войти в общество розенкрейцеров и стать их официальным композитором. Он вскоре создал собственную церковь митрополитена искусств и Иисуса-дирижера. Не удивляйтесь, одним из качеств Сати было умение называть композиции самым невероятным образом. К примеру, три пьесы в форме груши, автоматическое описание, холодные пьесы, вечные и мгновенные часы, бюрократические сонатины и сушеные эмбрионы. Он был недалек от дадаистов, вернее, он их опережал, хотя некоторые считают, что он был всего-навсего Оффенбахом эпохи Ар-Нуво. Эрик Сати был одним из основателей аркойской школы и знаменитой группы шести – Пуленк, Мило, Онегер, Дюрей, Орик, Тайфер. Кокто и Сати были идеологами «La Groupe de Six».

0: Лишь в 40 лет Сати решил серьезно заняться композицией и поступил все на той же улице Сан-Жак в Скола Канторум, где его учителями стали Вансен Данди и Альбер Руссель. Сати освоил композицию более сложных сочинений, таких как оркестровая музыка и музыка сценическая, что позволило Марису Равелю и Рикардо Венесу начать исполнять его пьесы. В 1915 году совсем еще молодой Жан Кокто присутствует на одном из таких концертов и становится ярым, если не яростным, поклонником пианиста и композитора. Он пишет: «Сати – противоположность импровизатору. Он явно опережает свое время, выдавая со скупой точностью ноту за нотой. Сати учит нашу эпоху невероятной дерзости, дерзости быть простым». Эрик Сати поселился в Аркое в 1898 году. В 1923 Дариус Мило начал собирать у Сати в Аркое Анри Соге, Анри Клике-Плееля, Максима Жакоба и Роже Дезормьера. Это и была аркойская школа, вторая, если угодно, стадия развития музыкальных идей Сати. Если в самом начале он был импрессионистом в музыке, в поздний период Сати был лидером антивагнеровского движения и таким же минималистом, как в джазе Телониус Монк. Несомненно, все большие пианисты джаза прекрасно знали музыку иконокласта, великого эксцентрика и ужасно одинокого человека Эрика Сати.
1: Я впервые встретился с ним в 21 году в галерее, где была устроена моя первая выставка. На вернисаже была в основном молодежь, и Сати был единственным пожилым человеком. По крайней мере, он мне казался тогда таким. Мне-то было 30 лет. Он был невысок, с бородкой, в длинном черном пальто, в котелке, с зонтом под мышкой, на носу старинное пенсне. Я его принял за бухгалтера, но он мог бы быть и представителем похоронного бюро. Он держался довольно враждебно, но меня он незамедлительно взял под руку и перешел на английский. И, глядя на меня этими хитрыми, бледно-серыми глазами, пригласил пойти выпить стаканчик в бистро. В бистро мы немного поговорили. Я разглядывал его силуэт, который ничего общего не имел с тем Сати, которого мне довелось знать позже. Будучи фотографом, я научился не доверять тому, что видишь. Люди совсем не похожи на то, что они из себя изображают. И это как раз был случай Сати. Он вовсе не был похож внешне на себя самого. Взгляд Сати был обращен вовнутрь. Он думал о своем, как все мы, артисты. Его контакт с внешним миром проходил через фильтр его размышлений. Так мне казалось. Он оценивал происходящее, исходя из своих ценностей, и преображал все происходящее вокруг него.
0: Американский фотограф и художник Эммануэль Родницкий, известный всему миру как Мэн Рэй, лидер парижских сюрреалистов. Мэн Рэй был под большим влиянием Сати и даже создал серию работ «Assisted Ready-Made», вдохновленных композитором. Что ж, время мое подходит к концу. Скажу лишь, что самой знаменитой работой Сати была серия фортепианных пьес «Гимноподии», а самой серьезной – «Сократ», написанный на тексты диалогов Платона. Это произведение отличается суровой простотой и отсутствием внешних эффектов, что в случае Сати важно. Когда Дягилев заказал Сати для своей труппы балет «Парад», в создании балета участвовали Кокто, Мясин и Пикассо, композитор ввел в партитуру, среди прочих шумов, паровозные гудки и шум пишущей машинки. Так что вполне понятно, что такой современный композитор, как Николас Кейдж, считает Эрика Сати своим прародителем.
2: На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Лабиринты ислама. Вторая передача. Я передаю микрофон Андрею Бабицкому.
3: Весь цикл программ – это попытка ответа, далеко не полного, на обвинения, которые выдвигаются против мусульман. Точка зрения, согласно которой ислам – это религия агрессии, насилия, религиозной и половой дискриминации, противной всякому прогрессу регламентации жизни, становится все более популярной. Мы намерены обсуждать те аспекты ислама, которые сегодня попали под подозрение. Лабиринты ислама. Вторая передача цикла. Ведет программу Андрей Бабицкий. Тема сегодняшней программы может быть сформулирована так. Действительно ли Коран призывает к войне с неверными вплоть до окончательной победы ислама? В нашей программе принимают участие доктор философских наук, президент Института религии и политики Александр Агнатенко и доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, переводчик Корана на русский язык Тауфик Ибрагим. Во второй передаче цикла мы продолжаем говорить о Коране. Я хотел бы вспомнить в связи с этим один из эпизодов моей журналистской практики. Прошлым летом мне довелось побывать в Чеченских горах. Я был в отряде маджахедов, и у каждого из маджахедов в кармане была небольшая книжечка «Законодательство по джихаду». Там излагались нормы и правила ведения войны. И одна из основных, с которой, собственно, и открывалась эта книга, была цитата из суры Корова, аяты 186 по 189. Я хотел бы процитировать. «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не приступайте. Поистине Аллах не любит приступающих. И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас. Ведь соблазн хуже, чем убиение. И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не станут сражаться так с вами. Если же они будут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверных. Если же они удержатся, то ведь Аллах прощающий, милосердный. И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а вся религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет вражды, кроме как к неправедным». Я хотел бы поговорить о предписаниях к борьбе или даже к вражде и об ограничениях на нее в Коране. Вопрос мой таков. Выработаны ли исламской культурой критерии, которые определяют, какое именно значение этих аятов является предпочтительным? Ограничительное, то есть предписывающее пределы вражды, или наоборот, распространяющее вражду до пределов, когда вся религия будет принадлежать Аллаху? Мой вопрос к обоим участникам программы. Александр Александрович Игнатенко, начнем с вас.
4: Действительно, этот отрывок из второй суры Корана, он очень популярен у тех людей, которые считают себя муджахедами, то есть ведущими вооруженный джихад на пути Аллаха. И, пожалуй, именно этот отрывок является свидетелем того, насколько сложен, насколько неоднозначен коранический текст. В этом отрывке говорится «но не приступайте». Это слово и раньше переводилось, и сейчас оно переводится как «не совершайте агрессию», «не нападайте», можно даже так это перевести. И второе слово или второе выражение, которое там присутствует, это «запретная мечеть». Речь идет о конкретном месте, о Мекканской мечети, и тем самым вот этот призыв касается только защиты Мекканской мечети, которая расположена в городе Мекка на Аравийском полуострове. Можно спорить о том, является ли это положение частным или ограничительным, или же является оно расширительным. Вообще-то говоря, этот вопрос открытый. Почему? Потому что есть текст Корана, который нельзя понять вот просто так. Взять его, начать читать, вынимать из него какие-то куски и на этом основании строить некую концепцию джихада. Коран – это не своего рода цитатник. Коран – это исключительно сложная книга. Здесь мы должны говорить не только и не столько о тексте Корана или о каком-то куске текста Корана, сколько о тех людях, которые интерпретируют Коран.
3: Такой же вопрос к вам, господин Ибрагим.
5: Я здесь не согласен с переводом некоторых мест, принципиальных. Вот сражайтесь с ними, покуда не будут искушения. Здесь есть арабское слово «фитна», которое очень сложно, даже академик Качковский, который прекрасно знал арабский, здесь допустил очень большой промах. «Фитна» в таких местах означает преследование за веру. И в Коране несколько раз употребляется то же самое слово, что язычники хотят, и употребляется глагольная форма этого слова, хотят, чтобы обратить вас от веры. Поэтому здесь, когда сказано, сражайтесь с ними, покуда не будет фитна, а вся религия будет принадлежит Аллаху, Богу, надо понимать так, сражайтесь с ними, покуда не будет гонения за веру, а решит о вере будет принадлежать только Аллаху. Это абсолют, иначе непонятно конец фразы. А если они перестанут, то агрессия или вражда только с виновниками или с неправедными. Если надо сражаться, покуда все будут уверовать в Бога, то кто будет переставать? Понимаете, смысл стиха теряется. Тем более, есть у нас десятки мест Корана, где Бог говорит пророку. Если бы Бог восхотел, Он сделал бы всех верующими. Неужели ты заставишь людей принимать веру, быть верующими? В разных местах более десятки аятов говорят, нет принуждения к вере или в вере. Неужели в свете всех этих можно интерпретировать это место «сражайтесь, пока все не уверуют»? Если так, то это агрессивная, это священная война во имя веры. В Коране нет идеи священной войны. В Коране абсолютно нет понятия священной войны в том смысле, что это война за распространение ислама.
3: Есть два традиционных способа извлечения смысла из Корана. Тафсир – это ухил, если я правильно ставлю ударение. Буквальный подход и аллегорический. И, возвращаясь к процитированным выше аятам из суры «Корова», я хотел бы спросить. Радикалы кладут эти и подобные им аяты в основание джихада, понимаемого как война с неверными, а их оппоненты говорят о противостоянии, как вы сказали, исключительно оборонительном, до тех пор, пока не удастся избавиться от гонений, от преследований за веру. И понятно, что разные толкования сегодня конкурируют в исламском богословии, может быть, не на паритетной основе, но оба возможны. Означает ли это, что внутри себя мусульманская культура все-таки до сих пор не породила абсолютного императивного запрета на насилие? Александр Александрович Гнатенко.
4: При ответе на этот и подобные вопросы, мне хотелось бы выйти за пределы Корана. Для ислама очень характерна некоторая неопределенность. Слово может быть неудачное, но все-таки оно описывает ту ситуацию, которая сложилась в исламе, может быть, буквально на следующий день после смерти пророка Мухаммада и продолжалась и продолжается вплоть до настоящего времени. Мусульмане, стремясь быть настоящими, правильными, хорошими мусульманами, делали две вещи. С одной стороны, они вовлекали в оборот, расширяли границы священного писания за счет включения в священное писание не только Корана, но и сунны пророка, то есть высказываний пророка Мухаммада или рассказов о действиях пророка Мухаммада. Основываясь на этих рассказах, они делали соответствующие выводы о том, как им нужно поступать в той или иной ситуации, которая, скажем, не предусмотрена Кораном. Был и другой способ, о котором вы упомянули. Этот способ толкования Корана, то есть углубление смыслов Корана за счет разъяснения тех слов, которые там употреблялись. Это простой тафсир. А были еще и так называемые толкования тауиль, это метафорические или символические толкования, когда из Корана выводились, а если уж говорить немножко другими словами, вкладывались в Коран те смыслы, которых в Коране, может быть, и не было. Они были очень спорными, и происходили споры между интерпретаторами. В ходе всех этих споров, всех этих дискуссий складывалась та самая исламская традиция, наследниками которой мы являемся в настоящее время. И эта исламская традиция исключительно богата. Но сначала идет Коран, затем идет значительно больший по объему корпус текстов, который называется сунной пророка. Затем идут произведения авторитетных исламских ученых.
3: Мой вопрос профессору Ибрагиму, я сформулирую его еще раз. Скажите, все-таки внутри исламской культуры сложились ли критерии, не ваши личные, я как-то понял ваши предпочтения, а общие, позволяющие вытеснить призывы к насилию на периферию всякого богословского спора?
5: Мусульманская культура – это культура 14 веков. В разные периоды господствовали разные толкования. На каких-то этапах были толкования Корана, и прежде всего не Корана, а Сунны, потому что в Коране меньше мест дают основания для наступательных действий. Но в современном мусульманском богословии в целом преобладает оборонительная доктрина насчет насилия. Другое дело – что есть группы, которые могут выдвигают наступательные толкования джихада, и эти люди не подчиняются никаким авторитетам, и вопрос об авторитете в мусульманской религиозной культуре, как и в иудейской культуре, очень сложный. У нас нет таких инстанций, которые запрещают другим выступать от имени мусульманской общины. У нас нет такой церкви, нет такой иерархии, но в целом в мусульманской богословии, тем более современном, абсолютно преобладает оборонительная доктрина джихада.

0: Мы заканчиваем нашу программу. В ней принимали участие доктор философских наук, президент Института религии и политики Александр Игнатенко и доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, переводчик Корана на русский язык Тауфик Ибрагим.
1: На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Поверх барьеров». Программу подготовили режиссеры Марина Смирнова и Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургией. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: плача с 1 октября ЖКХ на 12,22%.
3: ЖКХ, вы чё творите? Лидер КПРФ против роста коммуналки и фальсификации выборов.
2: У меня в Дагестане голосовало до 70-80%. Я не понимаю, почему они там написали нам 2,4%.